0: которое происходит, ну, на временном интервале, сравнимом со временем жизни нашего вида. Время жизни вида, которому мы принадлежим, Homo sapiens sapiens, около 100 тысяч лет. Вот поэтому. Вот эти тысячи лет, вот где-то здесь 100 тысяч лет, вот мы вот это и рассматриваем. Значит, не слишком мелкие, потому что эти уже не опасны, они сгорают в атмосфере, разрушаются, ничего страшного. А вот эти тела могут уже представлять интерес. Этим занимается астероидно-кометная опасность. Конечно, тела падают не только на Землю. Луна. Замечательный журнал. Журнал с записей падения всяких небесных тел. Нет атмосферы, нет воды, все сохраняется лучше, чем в Аризонской пустыне. И вы по статистике этих кратеров, мы по статистике этих кратеров, знаем, например, что последние 2 миллиарда лет темп бомбардировки был постоянный. То есть не исчезают никуда эти тела, появляются, и есть источники их происхождения, вот этих тел. Вот они и бомбят. Есть даже такие, вот видите, пулеметная очередь такая, это значит целая цепочка летела и прямо прострочила вот эти кратерки на Луне. Ну, естественно, на разных других телах тоже, и на Меркурии, и на астероидах. А на Венере есть кратеры, хотя на Венере трудно увидеть. Вот здесь съехал, у меня Меркурий должен быть выше, а Венера здесь. Но это я не досмотрел, неважно. Значит, давайте так, вот это Меркурий, вот это Венера, видите, кратеры есть 100-километровые. Как мы их видим? В оптике нельзя, атмосфера толстая, радио. В радиолучах тоже можно видеть. Радиозрение – это очень интересная область. Вот как можно в радиолучах увидеть вот такие вещи. Атмосфера настолько густая, плотная, это как километровая толща воды, что сюда пролетают только крупные кратеры, крупные объекты и кратеры крупные. А это на Марсе, вот этот объект 2 недели назад не было, через 2 недели Марс-сервейер следит, и, пожалуйста, вы видите картинку, как появился свежий объект там. Ну, какие, значит, здесь меры противодействия? Сначала нужно, конечно, обнаружить все эти опасные тела и следить за ними. Ситуация здесь не благоприятная пока что. По крайней мере, по тунгусским телам мы отслеживаем только 1% тел, которые, ну, 50-метровых тел. Все остальные пока еще не обнаружены, но мы знаем, что их столько. Систем наблюдений пока еще таких нет. А челябинские тела, это вообще их бесконечно много, их невозможно за ними, за всеми следить, потому что они мелкие, на больших расстояниях вы их не обнаружите, их слишком много, но система предупреждения, о них надо давать. Если бы челябинским жителям за 3-4 часа сообщили об этом событии, то они бы по-глупому там, ну, не порезались, там, не боялись бы, или еще что-то не произошло. Слава Богу, что не было летальных случаев. Ну, слава Богу, это просто вот счастливый случай. Но, тем не менее, предупреждать надо. А для этого нужно создавать систему, которая бы на ближних подступах мелкие тела ловила и о них сообщала. Приближается тело, ну, там, скажем, дальше мера гражданской обороны, извещение о том-то, что нужно делать. Вот. Ну, естественно, что тут и вот то, что мы говорили, нужно оценить, какой риск и какие меры нужно предпринимать и противодействовать уменьшению ущерба. По всем этим направлениям работа в мире ведется. И у нас, ну, просто с разными темпами, с разными успехами. А обнаружение – первоочередная задача. Конечно, сначала нужно обнаружить, кто, как говорится, предупрежден, тот вооружен. Вот предупреждение, вот оно и есть. Это наша основная задача. Кто обнаруживает эти тела? К сожалению, поскольку я для себя скажу, для России, для мира, может быть, это и хорошо, почти всю информацию, более 98%, дают США. Потому что вот в этом году, вот 1996 год, включилось государство, и Конгресс выделил НАСА деньги на создание вот этих систем. НАСА создала действительно системы, и сейчас вот количество объектов, которые рассматриваются как опасные, вот так растет, всех. Вот они все. Значит, крупные, размером более 1 километра, мы о них почти все знаем. Больше 95% таких тел под контролем находятся. Знаем, где они летят. Знаем, есть ли вероятность столкновения. Как правило, никакая. То есть близка к нулю. А вот мелкие тела сейчас начинают обнаружить. Но их гораздо больше, конечно, чем тут нарисовано. Средства обнаружения и космические. Это инфракрасный небольшой астрофизический телескоп. Всего 40 сантиметров в диаметре. ВАЙС. Но он был запущен 10 лет назад, 10 лет назад работал, уже больше прошло времени. Вот, это оптические наземные телескопы. Да, кстати, когда его запустили, ну что такое 40-сантиметровый? Но он работает в инфракрасном диапазоне. Инфракрасный, значит, ну я думаю, что вас не пугает такое понятие, инфракрасный диапазон. Вот этот видимый свет, это примерно 0,5 микрона длина волны. А инфракрасный, это где-то около 2 и далее там, ну, 1,5-2, да за 1 микроном туда находится. Так вот, если вы поместите тело, ну, Земля или любое тело на орбиту Земли, то его равновесная температура, то есть вот как его со стороны наблюдать, ну понятно, что есть отраженный свет, а если оно не отражает, или вы смотрите откуда-то, все равно будет видно, но только в инфракрасном диапазоне. Это тело нагревается и переизлучает накопленную энергию в инфракрасном диапазоне. Длина волны 10, примерно 10 микрон. Вот такая длина волны этого диапазона. Военная система, рассчитанная на обнаружение боеголовок, поскольку они тоже греются от солнца и так далее, тоже рассчитана на 10 микрон. Это вот характерная температура вот этого тела. Так вот, вот этот аппарат обнаруживал очень много объектов именно в инфракрасном диапазоне, потому что отражается, ну вот оказалось, что очень много черных астероидов, буквально черных, отражается 3%. То есть если у вас белый лист бумаги отражает там 80%, ну какие-то там алюминиевые фойлы и так далее, пленки там может быть почти 100%, 99%, то вот этот отражает как сажа все равно 3-4%. Вот такие есть астероиды. Происхождение, вот почему они такие черные, это интересная отдельная тема. Но как их, что значит поглощает? То есть что значит отражает 3%? Остальное поглощает, куда девается энергия? Она не может вечно копиться, она сбрасывается как раз вот в этом диапазоне инфракрасном. Поэтому излучает в десятки раз больше астероид в инфракрасном диапазоне, чем отражает в оптическом. В оптическом несколько процентов, а все остальные 95% в ВК-диапазоне. Поэтому инфракрасные устройства так важны. И поэтому приходится сожаление сказать, что у нас в России технологии инфракрасных приемников излучения – это большая-большая проблема. Большая проблема. Ну, ладно, мы поедем дальше. Вот эти знаменитые телескопы. Небольшая все-таки радость есть. Ну, как небольшая? Она 1,6 метра в диаметре, это радость. Это телескоп, который построен на границе с Монголией, возле Байкала, специальный для поиска таких вот тел, в частности астероидов опасных, и очень похож по своим параметрам на американский. Спрашивается, телескопов в мире полно, заходи в любой магазин, да хоть вот здесь, да и покупай. Это все не то. Во-первых, телескоп должен быть все-таки, чтобы мелкие тела обнаружить, достаточно большой, и самое главное, у него должно быть очень широкое поле. А вот это сразу, вот такой телескоп, 1,6 метра в диаметре зеркала, если он обычный, узкопольный или широкоугольный, разница минимум в 10 раз по цене. Широкоугольные системы очень сложны, но вот они дают настоящий обзор. Вот настоящий. К сожалению, здесь тоже есть проблема. Вот это получено все на одном детекторе. Должно быть их 16. Денег не хватило, и сейчас мы пытаемся убедить, что нам нужна такая система, Роскосмос, ну, фактически правительство, убедить, что надо оснастить этот приемник, тогда у вас вся эта картинка будет вот в звездном небе, и вы тогда можете действительно полную информацию получать. А сейчас вот эта пушка, а в ней стоит рассчитанный на воробушка один маленький детектор. К сожалению, такая ситуация. Я с вами делюсь тем. Недавняя сравнительная информация. Значит, мы с коллегами в мире, в том числе и с американскими, и со всеми, работаем по созданию международной системы обнаружения вот таких тел. А хороший результат был получен в недавней кампании. У нас совсем недавно, в октябре, пролетело на 50 тысяч километрах от Земли тело, которое называется астероид 1004. И вот из разных стран, в том числе и от нас, вот на этой обсерватории Терскольска нашего института с этим телескопом мы наблюдали. Так, ну вот его видно, он в кружке здесь, вот он, 1004, пролетел. Это примерно челябинское тело. Не то, что оно опасно, мы уже знали, что пролетит, не попадет мимо, но наладить связи, организацию работ, технологию, передачи данных и так далее, вот это вот удалось. То есть неплохо поработали, и нас даже, у нас есть благодарность, но только не от наших лидеров, от НАСА. От НАСА был опубликован пресс-релиз, что вот российские и украинские, а Терскольская обсерватория российско-украинская. Мы очень ценим эту обсерваторию, наш отдел, потому что она совместная с Украиной, с Украинской академией наук. У нас мало точек осталось вот такого живого роста. Но когда-то же кончится это безумие, глупость. Мы же все понимаем, что наш президент здесь прав, мы один народ, и должны стравливают там умело и всякое такое. Но тем не менее, мы все-таки хотим, чтобы дальше-то у нас не война была, а нормальные дружеские отношения и так далее. Так вот, мы эти точки роста сохраняем, очень ценим. Не только с точки зрения науки, но и с этой тоже. Оказывается, то, что я вам говорил про радио, радио – мощнейшее средство для ну, скажем, познание свойств этих астероидов. на принципе радара посылается узкий пучок, астероид должен быть известно где, заранее оптическими средствами отражается, и по отраженному пучку можно много-много сделать. Например, измерить скорость с точностью невероятной. Там миллиметр в секунду, вот такая точность, до миллиметра в секунду. Это там, где они летают на скоростях в 20 км в секунду, а вы меряете с такой точностью. Вы можете точно так же, как вот эти аппараты дистанционного зондирования Земли, узнать, из чего состоит верхний слой. Разрешение достигает вот на этих астероидах, разрешение булыжники видны размером там 5-10 метров. Вот такие вот лежат. То есть тоже совсем неплохо, я бы сказал. Вот один из телескопов, их боевых телескопов два, оба в Америке. Это в Пуэрто-Рико, в кратере вулкана, и в Годдарде, там в центре есть специальный телескоп 70-метровый с полной поворотной антенной. Вот, работает как радар. Космические средства нужны, естественно. Вот Челябинское событие четко показало, ни одно средство, даже вот эти мощные телескопы, никакие средства не позволили обнаружить это тело на подлете. Только когда оно уже воткнулось в атмосферу, начало светиться, вот тогда только его заметили со спутников, и только тогда. Но это поздно, это осталось несколько минут до падения, а нужно-то заранее, хотя бы за сутки предупредили, ну за 4 часа, так скажем уж, как минимум. МЧС говорит 4 часа. Вот, значит, а эти тела, которые приходят с дневного неба, челябинское тело, вы ничем не обнаружите. Оптические телескопы слепы, все слепо, потому что по дневному небу работаете, а на околоземной орбите тоже не бог весть что, потому что слишком близко к Земле, и Солнце не позволяет вам все равно. Вот мы предложили в институте, сейчас я опять хвастаюсь, я мало хвастаюсь, только второй раз вот за сегодня. Вот, мы предложили такой проект, сейчас он находится на рассмотрении в Роскосмосе, а давайте смотреть, вот Солнце, вот если летит отсюда какое-то тело, а мы поместим вот на 1,5 миллиона километров в аппарат, есть такая особая динамическая точка, если тело поместить в окрестности этой точки, оно будет следовать без всяких двигателей за Землей. Не отставать, не убегать, это динамика, это называется сейчас либрационные точки или точки Лагранжа. Это точка Лагранжа L1, все, больше умных слов не буду говорить, но вот вот это телескопы, значит, если поставить здесь телескоп, маленький, 30 сантиметров, вот такой всего, ему очень хорошо смотреть, потому что астероид, прилетающий с тыльной стороны, Солнцем освещается, хорошо виден, и 30-сантиметрового телескопа достаточно, чтобы обнаружить все тела размером более 10 метров. Ну, то, что нам и нужно для этого. Вот, ну посмотрим, как сейчас. Вот здесь картинка предсказания, что дают, скажем, там разные варианты такого телескопа локализации по челябинскому событию. Но это уже детали, если спросите, тогда я расскажу. Смысл такой, что вот мы бьемся за то, чтобы в следующем году начать работу над этим проектом. Стараемся делать, мы люди разумные, стараемся делать как можно его более простым, дешевым, но функциональным, надежным. И это возможно сделать. Была бы только воля сейчас. А то у нас правители часто говорят, тоже Дмитрий Рогозин говорит, о, мы там создали систему. Ну, знаете что, вот мы-то знаем, что создали, что не создали. Я надеюсь, что сидящие из вас в зале, некоторые тихо сидят и скрывают свои погоны, они потом нас поддержат. Что это нужно делать. И сами будут участвовать. Риск. Вот это интересная вещь. Вот я с математикой в школе, наверное, все ну, как-то знакомы. Но те, которые уже в ВУЗе математику изучали, сейчас слегка сойдут с ума. Потому что я нарисовал здесь абсолютно не, ну скажем так, неправомерную какую-то операцию. Ноль на бесконечность. Да, нам приходится решать вот такую задачу. Помножать ноль. Это вероятность столкновения, как правило, низки, близки к нулю, малы. А последствия могут быть очень тяжелыми. В самом начале лекции я вам говорил, что риск – это произведение вот двух. Последствия и вероятность. Ну и вот определить нужно так, чтобы не перестараться, потому что это все-таки, если вы там напугаете народ, во-первых, в следующий раз не поверят, потом большие затраты на все это. Ну и не добдеть никак нельзя тут тоже. Вот поэтому это вот очень серьезная вещь. И вот астрономам, которых иногда здесь таких вот людей нету, которые говорят, что такое астрономы делают, непонятно. Ну, в свое удовольствие там, значит, смотрят на небо и прочее. Нет. Астрономы приносят и практическую пользу значительную. Вот одна из них. Вот мы занимаемся оценкой риска, которая ну, важна для жизни, для всего, для человечества, для страны и для каждого из нас тоже. Вот это наша работа в науке здесь. Ну теперь, а как противодействовать? Каждый раз, видите, я сначала проблему формирую, а потом говорю, а что с ней делать-то? Есть несколько способов. Ну, конечно, первое – это нужно все знать, вот я уже сказал. А потом есть противодействие, они двух видов – отклонение или уничтожение. Отклонение – способ интеллигентный, заранее, задолго, слегка подтолкнуть астероид или там что-то, комету, чтобы пролетело через сколько-то лет мимо, ну, и все, Земли. Потому что вот это уничтожение – это значит применение обязательно тяжелого оружия, термоядерного и так далее. Целые проблемы – выведение оружия в космос, потом непонятно, что с этими обломками, как они там расколются, как полетят и так далее. Но есть разные способы. Я приведу всего 2-3 только иллюстрации. Вот я говорил про лазеры в космосе. Сейчас работает в Калифорнийском университете над созданием лазерного такого оружия, выводимого в космос против астероидов. Значит, большие антенны, это всего лишь 10 метров, а у них там 30-метровые есть, которые создают поверхность большую и обеспечивают, скажем, полмегаваттную мощность. Лазерный луч бьет в астероид, в определенную точку, происходит испарение. Испарение приводит к тому, что часть вещества с большой скоростью улетает от астероида, и как ракетный эффект действует на отклонение. Энергия берется от Солнца. То есть фактически здесь беззатратная с точки зрения энергетики система. Прорабатываются такие вот интересные. Наши ребята здесь из Снежинска, из Федерального ядерного центра рассчитали, как взорвать астероид размером 100 метров. Если астероид полкилометра или больше, все, ничего с ним не сделаешь, его не свернешь. А вот с этими, ну зато полкилометровые, как мы знаем, не часто прилетают. На нашей жизни не прилетит. Точно. А вот 100-метровый уже так интерес представляет. Ну и так далее. Вот видите, я здесь специально привел наши работы, в том числе по доставкам и так далее. Это, скорее всего, упомянуть, что мы тоже здесь работаем, я имею в виду Россию. Мы. Вот один из последних вариантов тоже ядерного воздействия, он такой. Если есть несколько способов. Можно взорвать ядерный заряд над поверхностью. Значит, появляется при высокой температуре рентген, рентгеновское излучение прогревает поверхность астероида, астероид начинает испаряться, то есть испаряется, ну и вот эта отдача. А если заглубить, то есть закопать этот снаряд и взорвать, то выигрыш будет в несколько раз. Это важно. Поэтому вот это предложение на такое разрабатывается. На штанге импактор, просто болванка. Сначала она ударяется в астероид, появляется такой как бы... кратер, каверна, туда влетает вот этот ядерный заряд, уже заглубленный взрыв. Это варианты. Но вообще говоря, вот такая общая схема, что можно сделать, когда нужно включать ядерные заряды, если диаметр астероида такой-то, и вы с этим ничего не сделаете вообще, можно здесь даже и не рассматривать. А вот она примерно такая. Это время предупреждения, сколько у вас есть в запасе. Если у вас времени нет в запасе, вы только можете применить ядерное оружие в режим ошпаренной кошки. Но это очень такой... опасный. Вот, биологическое заражение. Мы уже с вами прошли больше половины, так что сейчас смотрим. Ну, нормально, еще минут 15, да? Можно? Хорошо. Биологическое заражение. Все, вышли в космос. Значит, у нас есть здесь представитель СМИ. Уважаемый мной журналист. Где он сидит? Дима, вы где? А, Дима, так вот, спросите меня, есть ли жизнь на Марсе. Вы меня считаете, что спросили. Я отвечаю, уже есть. Невозможно стерилизовать космическую технику. Мы приносим туда микроорганизмы как минимум. Уже есть. Значит, даже если этого не было. И это проблема. Не только мы заражаем космос. Мы можем обратное заражение. То есть, когда мы возвращаем что-то из космоса, мы можем принести на Землю модифицированные наши же организмы или же... Или это не исключено. И другие тоже. Это называется обратное заражение. То есть прямое – это мы заражаем, а это вот обратное – сами себя и обратным воздействием или чего-то. Это настолько важная тема, что при Совете РАН по космосу создана специальная группа рабочая под руководством директора Института медико-биологических проблем, который космонавтами вот занимается здоровьем, по биологической защите Земли, связанной с космосом. Замечательный эксперимент провели на МКС, назывался «Биориск». Микроорганизмы, и не только, яйца ракообразных, там семена выбросили в космос, на площадку, конечно, выбросили, на какую-то. И вот они там в течение 2 лет и даже больше облучались, в открытом космосе, враждебная среда, облучение, вакуум, температура и так далее. Но в результате выжили не только там микробы, вот они, но и даже некие более высокие организмы выжили, когда вернули через них. Выживаемость оказалась очень высокой у жизни. Жизнь такая зараза, трудно, наверное, ее образовать, потому что если завелась, то потом трудно вывести. Но я говорю про жизнь вот на этом уровне. Человеческая-то жизнь, она, конечно, мы сами себя можем легко контрапупить, это даже никаких вопросов нет. Вот, а это она очень живучая жизнь, исходная. Вот, ну, это я то, что я сказал, что вот, вот как раз. Есть вопрос по слайду? Здесь разные, то есть у микробов очень высокая, у яиц рогообразных где-то половина была, у семян высокая тоже. Особенно у спор. Споры вообще почти не почувствовали ничего. То есть посчитали так, что в результате, что споры могут путешествовать до миллион лет в космосе, и все равно будет часть из них живая. Вот такая вот ситуация. Вот это бир, это не пиво, это место там в Ирландии. Это Туманный Альбион, это вот он назван из этих скал, из известняков сложен. Альбион — это белый. Значит, туманы и белые скалы, Альбион, вот здесь где-то взяли эти микробов. Вот они прекрасно там выжили, тоже здесь эксперимент проведен. Это уже другая команда, не наши, не из ИБП сделали. Выживают, да. Но об этом заботиться надо, чтобы и других тоже не заражать. Вот эти наши посадочные аппараты на Марс, ну, это американский аппарат Mars Lander, видите, это оболочка, специальная защитная биозащита, которая должна в атмосфере Марса сгореть, ну и якобы микробы там тоже сгорят, стараются. Но внутри-то их никуда не деть. Вот сейчас считается, что лучший предел стерилизации микробов, который доступен технологически, это 300 микроорганизмов на 1 квадратный метр. Это действительно мало, но все-таки. Это не ноль. Вот такое вот. Ну, здесь это я просто ввел, что оставили там мусор всякий, в том числе биологический, органический, космонавты на Луне. Когда-то он, конечно, там возник туда. Кроме того, они приносят люди, которые будут возвращаться, и с Луны возвращались с собой тоже что-то и так далее. Значит, а теперь мы из бытовой такой части придем к тому, что если споры, как мы сейчас вот говорили, могут так долго путешествовать в космосе, а действительно жизнь не была ли внесена на Землю из космоса? Да, вполне возможно. Панспермия, вот распространение семени, вот отсюда, семена повсюду, которые внесены, термин-то был введен еще давным-давно в Древней Греции. Действительно, семена могут путешествовать, не семена, а вот эти зародыши совсем на самом низком уровне жизни могут путешествовать в космосе. А если в метеоритах, один из экспериментов был проведен в том же ИБП, когда внутрь камня, метеорита искусственного, загрузили организмы, этот камень пролетел атмосферу, снаружи оплавился и так далее, испарился часть, а внутри остался холодным, и прекрасно сохранились там микроорганизмы. То есть внутри метеоритов путешествовать микробы могут. Вот. Ну, я здесь привел, с этим я не знаком, он жил давно, а вот с этими знаком коллегами, из это астрофизик британский, который раньше над ним не встретил, говорит: ну что, астрофизики, вы надо мной смеялись, когда я говорил, что из спектров я вижу, что летает биологический материал, подгоревший, ну, споры вот эти мелкие-мелкие пылинки. Вот сейчас же приходится признавать, что это возможно. В принципе, да, вот здесь эта фраза написана. Ну и академик Розанов, бывший директор Института палеонтологии, очень интересный человек, но он тоже считает, что, скорее всего, в условиях Земли трудно было образовать жизнь. Органика, да, но вот... Жизнь отличается просто от органики тем, что есть такая машинка, мы называем ее ДНК, РНК или прочие машинки по производству белков, по копированию, по самовоспроизводству. В неживой природе такого нет, самовоспроизводства, а в жизни есть. Кто сделал эту машинку, пока никто не знает, это думает, это очень сложный вопрос. Даже у биологов есть такое деление на эволюционистов и креационистов. Ну, чтобы не было непонятно, одни, значит, верят, что это кто-то сделал там, не знаем кто, а другие говорят, это все естественно в результате там, естественных процессов. Тем не менее, значит, эта тема жутко интересна, астробиология. Здесь лекции были по астробиологии когда-то? Нет? Происхождение жизни, откуда все пошло-то? Ну, ладно. Ну и астрофизические угрозы. Сейчас уже коротко, потому что я обещал, что эта тема, видите, какая она необъятная. Чем пугают обычно? Столкнуться галактики. Космические лучи. Там вариации их происходят разные. Мы пролетим через плотное межзвездное облако. Межзвездные облака могут быть намного плотнее, чем вот та среда, которая окружает нас, там на многие порядки. газопылевые облака. В этих облаках, кстати, звезды рождаются, и планеты тоже. И наша Земля родилась в таком газопылевом плотном облаке. Все мы созданы, наши планеты, и все мы созданы из праха. Ну и обратимся в прах, естественно, это просто цикл нормальный. Это я говорил, это не я говорил, это Библия говорила. А я это повторял на лекции о космической пыли. Когда-то там пару лет назад читал такую лекцию здесь. Ну, взрыв, близкая эволюция Солнца. Значит, академик Зеленый читал лекцию в администрации президента. И, значит, я помню, что Владимир Владимирович Путин тогда сказал, вот на этом Зеленый читал лекцию, академик, и сказал, что Солнце там через 6 миллиардов лет взорвется. Да, печально. Ну, да, это были такие слова у него. Но, значит, не бойтесь, 6 миллиардов лет – это все-таки очень много. Вот, взрыв близкой сверхновой пугает, действительно, вот что там есть. В этом есть, вот в этом есть такая вот нехорошая вещь. Дело в том, что все, что мы видим на звездном небе, все, что мы видим, мы информацию получаем о том, что было когда-то. Там Солнце, какое оно было 8 минут назад, далекие галактики, которые там были, там, может быть, миллиарды лет назад и так далее. Звезды то же самое. То есть все большое расстояние. То есть мы не можем гарантировать, что где-то в этом, в том самом вот нирванула, скажем, какая-то сверхновая, ну или лучше сказать, объект, который производит мощный импульс электромагнитного излучения, летящий со скорости света. И вот он прилетит завтра, потому что заранее сказать не можем. Я философски вас напугал? Вот. Ну, это тоже вспышка, то есть вид вспышки. Давайте с галактикой разберемся. Когда галактики столкнутся, ничего не будет. Для нас. Солнце как было на периферии нашей галактики, так и вот эта галактика сольется, ее называют Мелкомеда, ну так, условно. Из галактики Milky Way, Андромеды и нашей галактики образуется одна галактика большая. Часть разлетится звезд там по окраинам. Солнце, скорее всего, окажется на периферии, точно так же, как и есть. Звезды не сталкиваются, они по сравнению с галактикой точки. Как, почти как материальные точки, хотя это большие объекты, но с точки зрения вот этих масштабов галактических, не столкнутся. Галактики, да, сталкиваются, может произойти вспышка звездообразования и так далее, и так далее. Тоже это еще через 10 миллиардов лет. Так что, имея такой академический интерес, не пугайтесь. Галактические лучи, да, это серьезная вещь. Значит, считается, сейчас я сейчас картинку даже рассказывать не буду, просто скажу, что Земля имеет магнитное поле, а Солнце имеет ветер солнечный, и он как бы создает такую, выдувает сферу вокруг себя, и создает так называемую гелиосферу, где оно доминирует, это Солнце. А снаружи могут прилетать энергичные галактические частицы, скорее всего, не прилетают, потому что Солнце и его магнитное поле предотвращает их залет сюда. Но если изменение магнитного поля Солнца не происходит, приведет к тому, что оно, скажем, ослабло, щит солнечной активности солнечного магнитного поля закрылся, то часть частиц может долететь и до Земли. И с чем это, что это может вызвать? Тяжелые частицы галактические, проникая в атмосферу Земли, создают центры конденсации. И вот считается сейчас, что все периоды похолодания на Земле, вот эти самые падения, связаны с вариациями космических лучей. Чем больше космических лучей, тем больше облаков, облачная поверхность, меньше тепла доходит до поверхности Земли, а отражается облака, они, понятно, что отражают гораздо больше энергии. И вот такая вот штука получается. Вот корреляция, видите, да? Здесь солнечная активность, а это галактические лучи. Чем выше солнечная активность, выше магнитное поле, то есть не ругайтесь, когда Солнце активно, оно нас защищает от проникновения вот этих самых галактических лучей. Ну и еще, это, наверное, последнее, пугает, что вот мы через облако. Да, наше Солнце летает в галактике не просто по круговой орбите, оно немножко над плоскостью симметрии, эклиптики, и оно как бы летит и по кругу, и одновременно вот так вот колеблется. Вот так вот. Вот она здесь нарисована, эта траектория. Здесь небольшой очень, не в масштабе нарисовано всего там несколько десятков парсек, не больше. А здесь, конечно, гигантские, это десятки килопарсек, тысяч парсек. Но тем не менее, вот по пути можно натыкаться на эти облака. Сильно преувеличена эта опасность. Тоже редкие события, достаточно редкие, хотя и чаще, чем вот предыдущие, о которых мы говорили, то есть могут происходить несколько, может, десятков миллионов лет раз такие события. Ну и считается, что если мы попадаем в плотное пылевое или, скажем, облако молекулярного водорода, то верхняя атмосфера, химия может измениться. там часть кислорода связаться с этим и все. Пока я бы сказал, что вот это все академического интереса. Поэтому я не останавливаюсь здесь. Если бы у нас было чисто, скажем, по астрофизике, вот тогда бы можно астрофизику было рассказывать. А у нас тема угрозы. Так что забудьте про эту угрозу. Правда, как я могу сказать, забудьте. Вы об этом и не знали, многие. А сейчас узнали. Уже не забудете. Ну ладно. Ну и как по традиции, с разрешения, с высочайшего разрешения Фаины Борисовны, я заканчиваю результативную часть. В принципе, вот если вы запомните, и вам этого и достаточно будет. Сейчас вот прочитаем мы в таком немножко хулиганским образом. Читаем. Наш ответ на космические угрозы. В планетарии, как в школе, вновь стихи читаю я. Космос мглою небо кроет, вихри звездные крутя. Чуть-чуть я не так, но... Космосу, что лох, что гений, все мы для него пустяк. Так зачем он тратит время, угрожает нам чудак? Вот летит нам астероид, напирает прямо страсть. На Рублевку, на святое норовит бандит упасть. Солнце насылает бурю, предвещая прорву бед. Люди, как мы жить-то будем, если рухнет интернет? Предсверхновая в засаде ждет момент, как ассасин. Коль рванет, когда мы рядом, дело будет керосин. Но я уже вас пугал, сверхновой там и прочее. Облако, как черным тазом, мир накрыть наш норовит. Межпланетных спор, зараза, к нам из космоса летит. Это реальное облако Global Abaca. Из таких облаков звезды рождаются, пылевое. Во Вселенной всюду риски, но прости, природа-мать, нам на риски, по-российски, 3×9 наплевать. На вселенские угрозы наш ответ простой, как лом. Мы загадим ближний космос и до дальнего дойдем. Так что пой, гуляй, Россия и другой честной народ. Потому что мы такие. Потому что Новый год. Всех вас с Новым годом. У нас для вопросов есть время, ведь, да? Ну, как говорится, живу зан-при, давайте вопросы. Да, конечно. Ну, профессионал.
1: Да, ну вот теперь вопрос-то, а как будет распределяться среди профессионалов, скажем, дипломатов и ученых ответ на космические угрозы? Ведь, по сути дела, для Земли нужна одна система защиты от космических угроз. А есть у нас какой-то проект, который реализовали бы все страны совместно?
0: Вот то, что я говорил о заседаниях в ООН, да, во время этих заседаний выработаны такие подходы. Первое. Создается, и даже первый результат показал, международная сеть IAWN, International Asteroid Warning Network, предупреждение об опасных астероидах. Вот TC4 – это был как бы тестовый такой сеанс проверки взаимодействия. Россия себя показала, но только не на САН, то есть наша обсерватория Тверской, остальные. Вот сейчас, когда узнали про результаты, узнали, что нас НАСА похвалило, говорят, мы тоже хотим. Ну, участвовать нужно. Вот создание международной сети, она должна быть именно не в одной стране, а целиковая, причем с космическим сегментом. По отработке метода противодействия создана другая, называется Space Mission Advisory Planning Group, специальная группа, там уже не ученые, а представители космических агентств официальные, она работает. И опять Роскосмос записался в нее, побывал на первом заседании, причем прислали не того человека, кого надо, а сейчас спокойно это все игнорирует. Это очень опасно. Процесс идет, вырабатывается решение SMPG, очередное заседание будет. Ну а в конце концов, ну можно, конечно, игнорировать, но потом выпадешь из этой телеги эволюции и все, и потом попробуй влезть. Потом уже начнутся эти плачи, что вот там без нас решили там и так далее. Это есть. Значит, отвечая на вопрос, скажу, что понимание на уровне, по крайней мере, ООН есть, поддержка, понимание на уровне специалистов есть, не всегда есть понимание, к сожалению, на уровне властей, ну, в частности, нашей, вот, локальной власти. Но это все равно будет, в какой-то степени преодолено. Давайте подождем еще один астероид, когда упадет. Вот тогда забегают и скажут, а где вы? А что вы? Ну, я шучу.
2: Можно узнать, при минимумах и максимумах солнечной активности магнитосфера Солнца докуда доходит? При одном условии и при другом?
0: Не столько магнитосфера меняется, как вы понимаете, напряженность магнитного поля, проницаемость ее меняется. Проницаемость, и вот вы видели, что в разы может меняться.

0: И вы вообще должны было у каждого, чтобы относились бережно и к себе, и к другим, и к планете. Вот, пожалуй, это самое важное, а не поиск других планет.
1: Будьте добры, вы знаете, вот вы как раз сказали сейчас последнюю фразу, и у меня вопрос касается относительно человека как главной космической угрозы. То есть вот в этом перечне космических угроз сам человек должен стоять на первом месте.
0: Он дело, и стоит, я об этом сказал, да?
1: Да, дело в том, что мы уже раскачали ситуацию на Земле. Могу представить, что мы сделаем с Марсом, если туда попадем, и потащим этот мусор дальше. Понимаете, для того, чтобы вообще как-то ситуация могла поменяться, наверное, в структуре астрономического института должна быть кафедра астрономия и мировоззрения, потому что вот с этой гонкой цивилизации за благом, за комфортом, вообще ведь надо мышление как-то менять, понимаете, потому что именно причина космического мусора, именно сам человек, его мышление, вот, его сниженная, да, ответственность. И вот Институт астрономии вообще должен взять ответственность, свою долю ответственности.
0: Да, сначала деньги вперед.
1: Именно вот такую, так сказать, формирование такого адекватного мировоззрения, как... так сказать, угрозу.
0: Ну, у вас вопроса нет, я понимаю, что вы говорите.
1: Да, да, да,
0: вот
1: да.
0: У нас многие примерно так и думают, действительно, что вот на персональном уровне. Но эта задача, это, конечно, изменение сознания общества. Причем это очень серьезная, тяжелая задача. Спасибо, да. Вот мне уже доверяют, вот видишь, Свет, мне доверяют, видишь как? У нас... Лекция как... Ну, мне кажется, что... Ну, было интересно, достаточно, да? Ну, все тогда, давайте. Спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо. Да.
2: Спасибо за прием такой. Спасибо, Борис Михайлович. Замечательная лекция, очень актуальная. Я хочу всех поблагодарить и в преддверии Нового года, и в нашей тематике нашей лекции всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы в Новом году было как можно меньше внутренних, внешних и особенно космических угроз, о чем нам сегодня очень подробно рассказали, в общем, и внутренних тоже, чтобы было как можно меньше и зависящих от нас. Ну и всего самого наилучшего в Новом году. Ждем вас, как всегда, в следующий раз, на следующей лекции, которая будет 17 января. Тема геологическая, не помню сейчас точное название, но я думаю, тоже будет интересно. А что касается дальнейшего развития, будет лекция Зеленого Льва Матвеевича, директора Института космических исследований «Марс. Поиски воды и жизни». Это будет в феврале, а в марте будет Маров Михаил Яковлевич. С экзопланетами, наверное, мы что-то тоже новое и интересное узнаем. Вот такие наши планы на ближайшее время. Спасибо всем, всего доброго, до свидания.

0: День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и, как всегда, в это время программа «Не дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы при камне» Сергей Лукьянов. Сергей Рудольфович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Сергей.
2: Сергей Лукьянов, гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы Прикамья». Научные интересы, диагностика и оценка качества драгоценных камней и металлов. На территории Пермского края расположено несколько месторождений цветных камней, известных в нашей стране и мире, которые дают прекрасный материал для ювелиров, камнерезов, художников. В первую очередь нужно упомянуть зеленый гранат уворовит. Этот хром-кальциевый гранат кристаллизуется в виде мелких кристаллов на поверхности трещин в хромовитовых грудах. Размер кристаллов от 0,5 до 3 мм. Более крупные встречаются очень редко. Из-за внутренних напряжений уворовит непригоден для огранки, и в ювелирном деле используются щетки мелких кристаллов, которые прекрасно играют в лучах света и имеют все оттенки зеленого цвета. Месторождение расположено в поселке Сараны Горнозаводского района. В шахте «Рудная» идет добыча хромитов, и уворовит встречается как попутный минерал в зонах разрушения хромитов на контактах с смещающими породами. Вследствие этого добыча его неорганизована, и по большей части ценное сырье идет в отвал. Надо отметить, что данное месторождение уворовита уникально. Нигде в мире нет больше этого камня такого качества, как в Пермском крае. В этом же районе, возле станции Лаки, разрабатывается карьер на хромиты, и во время вскрышных работ обнаружены серпентинты высокого качества, пригодные для использования в камнерезном деле. Этот камень, также называемый змеевик, очень декоративный, черно-зеленого цвета и с красивой структурой. Он пригоден для изготовления различной сувенирной продукции, а отдельные разности наиболее высокого качества идут на выставки для ювелирных изделий. Заслуживает внимания ольховское месторождение цитринов. Кристаллы гексагонального призматического облика в этом месторождении имеют красивый желто-зеленый и винно-желтый цвет различных оттенков и пользуются большой популярностью огранщиков и ювелиров. Также разведаны запасы горного хрусталя, пригодного для камнерезных работ и отбора коллекционных образцов. Близ поселка Промысла Горнозаводского района выявлены многочисленные жилы горного хрусталя и дымчатого кварца. Разработки велись в середине прошлого века. Целью геологов был пьезокварц. В 1830 году в Пермской губернии минеролог Кеммерер открыл зеленого цвета минерал и назвал его волконскаитом в честь семьи Волконских. Волконскаит представляет собой глину и относится к подклассу листовых силикатов. Образует сплошные скрытно-кристаллические массы, гигроскопичен. Цвет – все оттенки зеленого, от ярко-изумрудного до болотного. Крайне редкий самоцвет, используемый самыми знаменитыми художниками мира и особенно ценим иконописцами. Месторождение этого минерала имеется только в Пермском крае.
0: Сегодня поговорим, как вы, наверное, уже догадались, о драгоценных камнях и о том, в общем, как человечество обращалось с этими, с драгоценными минералами, и как регулирует законодательство эту деятельность сейчас. В общем, все, что касается драгоценных камней и металлов нашего края. Ну, в общем, в самом широком спектре сегодня будем разговаривать. Начнем, собственно, с того, что такое гемология как наука, какое место она занимает в структуре научного знания.
1: Гемология – это наука о самоцветах. Она занимает свое место, скажем так, это частично минералогия, частично петрография. Кроме того, люди используют для украшений не только камни, но и органические материалы, то есть, ну, жемчуг, например, коралл, янтарь, и поэтому гемологу нужно иметь определенные познания еще и в биологии. Люди используют различные синтетические материалы для украшений, стекла и эмали, то есть нужно гемологу ориентироваться хотя бы немножко и в химии. Ну и самый главный вопрос, который интересует людей, приходящих на экспертизу гемологическую, это сколько же все-таки стоит принесенное ими. Это значит, что экономика тоже совершенно не чужда.
0: Ну, это бесспорно. История гемологии, вообще, когда можно говорить о том, что сформировалась такая наука, я так понимаю, что люди ищут драгоценные камни и металлы, ну, сколько себя помнят, наверное.
1: Ну, гемология как наука сформировалась в самостоятельную область знаний, в основном из минералогии, после того, как Национальная ассоциация ювелиров Великобритании создала гемологический комитет в 1908 году. По крайней мере, так это утверждает энциклопедия. Разумеется, люди интересовались цветными камнями. самоцветами, потому как вещи это очень привлекательные, и специалисты были, и были с тех времен, как люди начали это все использовать для украшений. Но вот именно как наука, это 1908 год.
0: Всегда, я так понимаю, вообще в истории, в антропологии камни, драгоценные камни были символами власти, символами магическими. Я правильно понимаю?
1: Ну, тут сложно сказать. Меняются люди, меняется их подход. Раньше, да, раньше люди приписывали камням, цветным камням, какие-то магические свойства. Особенно сильно это было выражено на Востоке, где использовались драгоценные камни в качестве лекарства или, ну, частей лекарства. И жемчуг, и, например, янтарь, например, рубины и многие другие камни толкли в мелкий-мелкий порошочек, добавляли их в какие-то снадобья, и людям это помогало. Кроме того, многие камни были амулетами. Бирюза считалась приносящей здоровье. Малахит, зеленый камень, это цвет жизни, и поэтому люди верили, что малахитовые изделия принесут им как бы помощь в жизни. Рубин считался камнем воинов, все-таки цвет крови. Ну а алмаз, как наиболее твердое образование природное, адамас — это как бы неодолимый, прямой перевод. И поэтому, разумеется, этот камень был камнем вождей, королей. Тогда, правда, королей еще не было.
0: Сергей Рудольфович, до наших дней ведь дошло это отношение к камням. Есть там гороскопы, есть какие-то, ну, в общем, представления о том, как камень способен влиять на психологию человека. Где здесь миф и где здесь истина? Потому что действительно же есть истории, когда тот или иной камень, ну, судьбу переворачивает человека, толкает его на какие-то страшные поступки или на, наоборот. Действительно, на ваш взгляд, влияют камни на людей?
1: На мой личный взгляд, на людей в первую очередь влияет стоимость камня, потому что все самые крупные алмазы, а алмаз — это, в общем-то, воплощение денег, воплощение богатства. Крупный большой алмаз – это концентрированные деньги, причем перевозится гораздо легче, чем эквивалентное количество золота. Так вот, за каждым крупным алмазом целый шлейф смертей, преступлений, обмана, предательства. Там нет ни одного камня, который бы, исторического камня, который бы был, например, найден и тихо, мирно как-то дожил до наших дней.
0: Сергей Рудольфович, когда, если говорить о России, когда начался поиск, сбор, обработка драгоценных камней, и какие камни для России традиционны?
1: Ну, давайте попробуем так сказать. То есть в нашей стране, в России, камни начали находить и, соответственно, обрабатывать после того, как русские укрепились на Урале. Угу. Урал, наш Урал, это, в общем-то, место, где есть практически все драгоценные камни и поделочные, то есть все самоцветы. И поэтому, когда здесь укрепилась власть московских князей, то и начались первые находки самоцветов, ну а развитие это все получило уже в 17-18 веке.
0: Насколько ресурсы месторождений Урала, ну и Пермского края, в частности, на сегодняшний день используются, и насколько они отработаны уже?
1: Ну, в целом ресурсы самоцветные, самоцветные ресурсы Урала практически не используются. Дело в том, что изготовить искусственный аметист, цитрин, дымчатый кварц, искусственный малахит можно достаточно просто. А гемологов не так много, поэтому большинство таких самоцветов сейчас искусственного происхождения. Для добычи природных камней требуется работать, требуется копать шахты, требуется прокладывать дороги, линии электропередачи. Это все затратно. Поэтому у нас сейчас на Урале добычи самоцветов практически нет.
0: А искусственные камни и натуральные камни, это же разная стоимость, насколько я понимаю, или нет в случае с теми камнями, которые вы перечислили?
1: Ну, начнем с того, что согласно законодательству Российской Федерации, драгоценными камнями могут называться только камни природные. Это алмаз, рубин, сапфир, изумруд, александрит, жемчуг и уникальное янтарное образование. И вообще все камни, которые получены искусственно, они, конечно, полные химические аналоги и обладают теми же самыми физическими свойствами, но... Ну, что тут скажешь? Да, конечно, какая-нибудь одежда из искусственной ткани может быть и не хуже, чем из натуральной, но как-то вот у кого есть такая возможность, предпочитают настоящее. То есть человек, который не может себе позволить, покупает с какими-нибудь синтетическими камушками изделия, а у кого есть возможность, идет либо в магазин, или чаще идет к мастеру и заказывает себе вещи с природными, натуральными камнями.
0: История законодательства о драгоценных камнях и металлах, ну, я, насколько понимаю, раньше, там, на самые ранние этапы, нашел, там, обработал, вставил его в кинжал и пошел. Дальше государство каким-то образом начинает регулировать эту деятельность. С чего это вообще все началось?
1: Во времена СССР юридически получалось так, что все драгоценные металлы и драгоценные камни принадлежали государству. Да, то есть даже, например, имея в собственности золотое кольцо, ты не мог его, например, расплавить и сделать из него что-нибудь другое. Это являлось преступлением. Такие были законы. У нас в нашей, так сказать, современной России... В 1996 году был принят закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Он не так много дал воли, так сказать, людям, но, по крайней мере, начиная с этого закона, появилось понятие частной собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни.
0: И на добычу, соответственно, он тоже регулирует. То есть, если раньше только государственные могли компании заниматься, сейчас... Я так понимаю, могут частные компании заниматься?
1: Да, теперь частные компании могут заниматься добычей драгоценных металлов и драгоценных камней. Прекрасные примеры – это тот же самый Норильский никель, Алроса, это же акционерное общество, то есть там частный капитал, они добывают драгоценные металлы, драгоценные камни. Есть, конечно, нюансы, например, алмазы не может добывать частный предприниматель, а только юридическое лицо, но это все уже... В принципе, все решается, можно решить.
0: Не так давно правительство России выставило на аукцион крупное месторождение алмазов, как сообщается, в Прикамье на реке Чикман. Вот буквально в эти выходные появилась информация о том, что Медведев подписал соответствующий документ. Платеж за разработку этой алмазной россыпи составит 16 миллионов 633 тысячи рублей. Ну, то есть, вот можно даже так вот точно посчитать. В принципе, большие ли это цифры, и в чем здесь могут быть проблемы? Насколько это ресурсозатратно вообще может быть?
1: Ну, я родился и вырос в Перми. Я, можно сказать, патриот Пермского края. Но нужно честно сказать, что слово «большое» абсолютно неприменимо к нашим месторождениям. Запасы наших алмазов на Пермской земле составляют примерно 0,1-0,2% от запасов всей остальной страны. То есть, в первую очередь, это Якутия, разумеется, и Архангельский край или Архангельская область.
0: А, насколько я понимаю, в Якутии идет добыча алмазов в кимберлитовых трубках.
1: Да.
0: У нас кимберлитовых трубок нет.
1: У нас есть множество ученых в Пермском государственном университете, у которых есть разные мнения на этот счет. Какого-то единого мнения, полностью признаваемого всеми учеными, пока не сформировано.
0: А, то есть это еще нельзя утверждать. Есть, может, они действительно есть у нас трубки?
1: У нас, может быть, есть породы, которые напоминают кимберлит, распространенные не обязательно в виде трубки, а в виде каких-то других тел. То есть это вопрос изучается уже много лет, пока не пришли к единому мнению. То есть до сих пор объяснить, откуда взялись алмазы на территории Пермского края, очень сложно. Можно, например, прийти в алмазный фонд и посмотреть. Алмазы якутские, алмазы архангельские категорически отличаются по внешнему виду от алмазов уральских. Наши совершенно другого облика.
0: А в чем различие, расскажите?
1: Ну, Даже больше шарик напоминает, шарообразные формы. Это, если не использовать специфических терминов, то вот так лучше сказать.
0: Хорошо. А вообще происхождение алмаза, когда, сколько лет этому минералу и как он происходит? Вообще, там, насколько я знаю, там миллиарды некоторые говорят.
1: Ну, опять же, классическая теория утверждает, что алмаз зарождается на достаточно большой глубине при очень высоких температурах и очень высоких давлениях, где происходит кристаллизация углерода в именно такой форме, в форме алмаза. Где она не происходит, образуется обычный графит.
0: И потом алмазы поднимаются.
1: А потом алмазы поднимаются вместе с магматическими массами к поверхности Земли, и в результате разрушения горных пород и размыва этих пород образуются алмазные россыпи, а также образуются, вскрываются в какой-то мере, вот так можно сказать, трубки алмазоносные, которые дальше эксплуатируются, углубляются за алмазами все глубже и глубже шахта до каких-то определенных пределов, пока есть экономический смысл.
0: Угу. Первые алмазы российские, они уральские?
1: Первые алмазы российские, это именно, да, уральские. Это Пермский край, недалеко от поселка Промысла, Адольфов Лог. Там даже есть небольшой памятник, памятный камень. Там именно во время промывки золотоносной россыпи были обнаружены первые кристаллы алмазов, и оттуда уже дальше пошло изучение и добыча алмазов на территории России.
0: Я так понимаю, что пик алмазодобычи на Урале – это первая половина 20 века, правильно?
1: Дело в том, что алмазы, они ведь не только для украшения. В первую очередь, алмазы – это возможность нашей промышленности, например, протягивать проволоку, изготавливать резцы, которые могут работать по керамике или по твердым сплавам. Поэтому поискам и добыче алмазов придавалось огромное значение. Есть такие байки, что товарищ Берия сказал: либо найдете, либо там и останетесь. И Пермский край был выбран как перспективная площадка. И именно там, в бассейне реки Койва, и начались первые поиски, а также разведка месторождений и добыча. То есть, например, есть у нас такой поселочек небольшой на Койве, Усть-Тырым. Там до сих пор можно увидеть остатки лагеря, в котором содержались заключенные, добывающие алмазы. Небольшая долинка в боковой приток Койвы имеет правильную трапециевидную форму, и по бортам этой долины сложены гряды камней. Это люди руками разбирали дно, так сказать, этого лога, промывая мелкие камни, крупные, складывая в аккуратные такие, в аккуратные поленницы. И вот видно, что огромная работа была проведена, и работа именно руками. Никакой особой механизации там не было. Там добывались алмазы.
0: Тяжелая работа.
1: Работа тяжелая, и дело в том, что содержание в тех местах не очень высокое. То есть, ну, считается, в принципе, уже нормальным содержание 0,2 карата на тонну. В общем-то, тонну породы перемыть и 0,2 карата найти – это нелегкий труд, особенно если это делается руками в холодной воде.
0: Ну да, и руками заключенных в данном случае. И остались ли какие-то памятники еще вот алмазодобычи, может быть, где-то в Драге остались?
1: В Пермском крае у нас, особенно вот именно в бассейне реки Койва, остатки промывочных фабрик, остатки промышленных сооружений, которые использовались уже в более поздний период. И все это сейчас разрушается, туда вводят туристов показывать. Остались отвалы, остались карьеры. В принципе, алмаз может найти любой человек, если он внимательно смотрит себе под ноги, как раз вот в районе, в бассейне реки Койва, в бассейне реки Вишера.
0: Алмазоносные месторождения на карте Пермского края – это восток, я правильно понимаю? Это где горы, как, или нет?
1: Да, это в первую очередь западный склон Уральского хребта.
0: Горнозаводский район, какой там еще получается?
1: Горнозаводский район, Красновишерский район, в первую очередь там.
0: А другие самоцветы, есть ли у нас рубины, например?
1: У нас есть очень интересное место. Это поселок Сараны Горнозаводского района. Там есть шахта. Шахта рудная, где добывается хромитовая руда. На этой шахте в качестве попутного минерала добывают очень красивый зеленый гранат уваровит, названный в честь графа Уварова. Потом у нас есть места, где добывались кварцы разного цвета. В первую очередь это кварц бесцветный, который называется горный хрусталь. Добывались в больших количествах, и этот материал отправлялся на стекольные заводы. У нас есть еще, пожалуй, откровенно говоря, все. Больше ничего особо интересного нет. Рубинов, изумрудов и других драгоценных камней на территории Пермского края не найдено. Хотя разные байки ходят, но подтвердить это все находками пока не удалось.
0: Уваровит, если вернуться к этому минералу, расскажите о нем поподробнее, насколько он ценен, насколько он вообще интересен ювелирам.
1: Уваровит представляет собой зеленый гранат. Это мелкие-мелкие кристаллики, наросшие на подложку хромитовой руды. Кристаллы хорошо огранены, природно огранены. И выглядит это все крайне нарядно и очень привлекательно. Ярко-зеленый цвет и блестящие грани этих маленьких кристалликов создают прекрасную игру. Кроме того, у этого граната очень высокая дисперсия, то есть способность разлагать белый свет на составляющие. Поэтому щеточки таких кристаллов выглядят очень привлекательно. Вся проблема в том, что шахта добывает именно хромитовую руду, а вовсе не этот минерал, и поэтому он появляется либо при случайных находках, либо если кто-то из работников шахты целенаправленно в нерабочее время слазит и отколет кусочек этого красивого очень камня для того, чтобы вынести его потом на поверхность.
0: Такое бывает.
1: Такое не просто бывает, такое регулярно случается, потому что сейчас у всех есть людей интернет, и все прекрасно знают, сколько это стоит. А стоит это немало, потому что других месторождений уваровита такого качества, в общем-то, на Земле нет. Поэтому, если вы попадете на какую-нибудь выставку минералов и увидите красивый уваровит, практически всегда это уваровит из Пермского края.
0: Ну, вот отвалы шахты. Там же есть наверняка отвалы. Есть ли смысл искать уваровит в отвалах?
1: Смысл был примерно 20 лет назад. Сейчас эти отвалы практически перебраны вручную. И весь уваровит, который можно было просто так найти, уже найден, помыт, почищен и продан за рубеж нашей страны.
0: Да, спрос, я так понимаю, глобальный.
1: Спрос глобальный. То есть вот... Спрос очень высокий. Дело в том, что традиции собирания минералогических коллекций за рубежом сильно больше, чем у нас. Особенно этим отличаются немцы. И это очень интересный экспортный, можно сказать, товар для продажи за рубеж. Но, опять же, шахта добывает хромитовую руду, и люди занимаются добычей уваровита от случая к случаю, и вовсе не целенаправленно, как, может быть, стоило бы, но хозяевам шахты виднее.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, месторождение горного хрусталя, где они расположены?
1: Месторождений горного хрусталя у нас довольно много. Например, яркий пример – это гора Кварцевая, недалеко от поселка Теплая гора, недалеко от поселка Промысла. Она названа так не зря, и там множество шурфов на ней имеется, которые долбили для того, чтобы найти кварцевые жилы. В принципе-то искали золото, потому что в кварцевых жилах этой горы золото присутствует. Но попутно добывали и кварц. Причем, если кто-то туда поедет, чтобы походить и посмотреть, ходить нужно очень осторожно. Эти шахты ничем не огорожены, никак не обозначены. То есть идешь по лесу, и вдруг ты видишь дырку внутрь.
0: Глубиной примерно
1: 10-15 метров.
0: Кошмар какой. Да, дорогие друзья, если вдруг надумаете, пожалуйста, будьте осторожны. Это программа «Ни дня без науки». Прервемся на небольшую рекламу и вернемся уже буквально через несколько минут.
3: Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
0: День добрый, дорогие друзья, еще раз. Это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. Сегодня у нас в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы Прикамья» Сергей Лукьянов. Малахит, может быть. Есть у нас малахит?
1: Дело в том, что у нас есть так называемые пермские медистые песчаники, то есть это руда на медь, которую добывали в 17-18 веке и выплавляли очень много меди. В принципе, в этих медистых песчаниках встречаются отдельно небольшие гнезда, где находки малахита были. Сейчас найти малахит качественный практически невозможно, но если вот очень хочется посмотреть, пожалуйста, это берег реки Мулянка, недалеко от очистных сооружений Пноса, там еще есть родник Трифона Вятского и знаменитое место Гледеновское Костище. Так вот, если идти по левому берегу Мулянки, то на береговых обрывах видны выходы медистого песчаника и такие зеленые, как потеки, это вот формируется малахит. То есть дело в том, что формирование хорошего желвака малахита – это не одна сотня лет, даже тысячи, наверное, лет. Так что найти сейчас там качественный малахит невозможно. Но вот посмотреть на то, что он, как он потихонечку возникает, да, можно.
0: Еще в окрестностях Перми недалеко, какие интересные с этой точки зрения есть места, какие посмотреть можно?
1: Боюсь, что в окрестностях Перми вряд ли что удастся посмотреть, если только все-таки поехать подальше. Граница, например, Пермского края и Свердловской области, если ехать по трассе в сторону Екатеринбурга, то с левой стороны есть небольшая речка, она размывает холм, и там можно найти очень интересные такие образцы, можно сказать, минералов. Это здоровенные булыжники, ну как здоровенные, есть и полметра размером, есть, конечно, и небольшие. Если их расколоть, а они внутри пустые, то обнаруживаешь внутри целую щетку, ну то есть группу кристаллов кварца, иногда очень редко аметиста, а также кальциты и гелиандита. То есть достаточно зрелищные такие образцы. И собирать достаточно легко, но нужно иметь молоток, чтобы их расколоть. Потом можно поискать черный кремень, который у нас среди большинства садоводов считается очень полезным. Они утверждают, что если в источник воды для полива этих черный кремний сложить, то растет у них намного все лучше. Ну а также я видел эти черные кремни дробленые, которые продают в магазине как лекарство. Не в аптеках, а вот именно в каких-то других альтернативных, так сказать, местах. Ну, можно поехать в район Старого Бисера, это опять же река Койва. Там довольно много ям по окрестностям, где, расчистив их, можно обнаружить, что это, собственно, не просто яма, а шурф, который имел целью подсечь хрусталеносную жилу, и дальше видны следы разработки этих жил. Ну, а совсем вот рядом с Пермью, то это вот только полюбоваться на медистый песчаник. Больше, к сожалению, ничего рядышком с Пермью нет.
0: Я так понимаю, что вы время от времени ездите в эти все места.
1: Ну, вот у меня была маленькая книжка «Самоцветы Прикамья». Практически все места, которые там описаны, сначала их посетил собственноручно с лопатой, кайлом и копался там, разыскивая, выясняя, что же тут есть. Есть много еще мест, конечно, не описанных, но это, может быть, будет и второе издание, если получится.
0: Сергей Рудольфович, о книжке вашей хотел поговорить. Как только вот с коллегами пообщался, все говорят, мне бы очень хотелось эту книгу иметь. Скажите, пожалуйста, какой тираж, когда вышла, где можно найти, если еще?
1: Тираж-то у нее 2000 экземпляров, а вышла она в издательстве «Верста», но в настоящий момент, насколько я знаю, это издательство прекратила, наверное, свое существование. И где ее теперь найти, наверное, уже нигде. Потому что все, что мне выдали как автору, 100 экземпляров, все это разошлось на подарки в основном. Куда делся весь остальной тираж? Ну, его продавали книжку в интернете, а сейчас уже, наверное, все.
0: Да, это печально, потому что книга действительно, ну, насколько я могу судить по выдержкам, которые я нашел, книга очень интересная. Золото. Добывают ли сейчас золото? И каковы перспективы Пермского края с этой точки зрения?
1: Насколько я знаю, в настоящий момент официально золото в Пермском крае не добывается. Возможно, и работает какая-нибудь артель, но информации этой в открытом доступе я не нашел. Золота в Пермском крае достаточно много. Вся проблема в том, что золото это, во-первых, мелкое, во-вторых, все месторождения и проявления не имеют больших запасов. То есть работать на таких месторождениях может или фактически старатель-одиночка, либо очень небольшая компания, небольшая артель, потому что делать как положено, то есть тянуть дорогу, линию электропередач, ставить гидромониторы для размыва, тащить туда бульдозеры, экскаваторы и прочее, не имеет экономического смысла. То есть, например, ну, содержит эта россыпь примерно тонну запасов. Так ведь их за один сезон не достать, а сколько лет это нужно эту тонну будет выколупывать, а сколько денег нужно сначала вгрохать в инфраструктуру, поэтому в настоящее время практически нет экономической целесообразности для разработок месторождений. Мы ждем от правительства разрешения на вольноприносительство. Даже при товарищи Сталине совершенно прекрасно работала эта система. Можно было идти в лес, мыть золото, платину, приносить, сдавать в золотоприемную кассу. И я разговаривал с людьми, кто этим занимался еще во времена Великой Отечественной войны. Это люди из поселка Уралец в Свердловской области. Они мыли там платину. Так, говорит, боны мы получали за платину-то. И на эти боны можно было купить и белый хлеб, и сливочное масло. И вообще мы тогда жили неплохо. Да еще и кто хорошо много приносил, бронь получал от фронта. То есть не скажу, конечно, кому война, кому мать родна, но правительству было виднее. То есть ему был нужен металл. И поощряли людей, кто этим занимался, но потом во времена то еще Хрущева это все прекратили, и снова разрешить как-то вот боится наше правительство. А у нас бы это было перспективно. Дело в том, что незаконно золото моют в нашем Пермском крае достаточно много людей и достаточно активно.
0: А и куда дальше это золото идет, незаконно намытое?
1: Так и очистить его до приемлемой чистоты и продать ювелирам никакой совершенно нет сложности. Вы можете открыть интернет, и там предложение «куплю золото», наверное, не меньше, чем...
0: Предложение «куплю доллар», например, ну, условно.
1: Например.
0: Хорошо, платина. Действительно, у нас она есть тоже.
1: У нас есть проявление и платины. То есть на Койве той же реки есть россыпи, где золото и платина вместе, ну, в каких-то определенных пропорциях. Хотя основная, конечно, платина добывается на восточном склоне Уральского хребта. Это в Свердловской области, это поселки Уралец, Весьмоуткинск, в тех местах. Но есть платина и у нас.
0: Поговорим о законодательстве. Ну вот представим историю. Человек, вы, я или кто-либо другой, гуляя по берегу Койвы или другой реки, находит, допустим, крупный алмаз. Ну вот получилось так. Что дальше? Что ему полагается? Кому принадлежит алмаз по нашему законодательству? 25% или нет?
1: Так, насколько я помню, существует в Уголовном кодексе статья, которая формулируется так: не сдача государству поднятого и найденного самородка драгоценного металла или камня карается статьей такой-то до Не могу сейчас, я не юрист, поэтому я точно сформулировать не смогу. Но
0: карается в уголовном порядке.
1: Да, карается в уголовном порядке. Единственное там ограничение, что должен быть в крупном размере. То есть этот предмет должен стоить более 1,5 миллиона. Тогда уголовное преследование. Если же он стоит меньше, то его просто отберут и в административном порядке накажут человека.
0: И ничего не полагается нашедшему?
1: Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что таких случаев я не знаю, чтобы кто-то нашел алмаз или золотой самородок и пошел и сдал в милицию. Потому что там начнут спрашивать, а где остальное? Люди, я думаю, инстинктивно понимают, что хорошего ничего не будет. Поэтому, например, когда мы ездим на какие-то геологические экскурсии, и с нами находятся люди, как туристы, мы им всегда говорим, если вам вдруг повезло и вы нашли, посмотрите и бросьте обратно. Зачем оно вам? Ну, да. Правда, никто не находил, потому что найти драгоценность непросто, иначе бы она драгоценностью и не была.
0: Ну, это бесспорно. Геологические экскурсии, расскажите о них поподробнее.
1: Геологические экскурсии, они бывают достаточно редко, потому что профессионалы туризма этим не занимаются в связи, во-первых, с некоторыми законодательными проблемами. Во-вторых, все-таки большинство туристов любит комфорт и удобство. А геологическая экскурсия подразумевает пешие прогулки в крайне необустроенных местах. Причем нужно тащить с собой инструмент для этой геологической экскурсии, то есть лопата, кайло, возможно, какая-то промывательная техника, ну, хотя бы лоток, сетки. И таких энтузиастов находится немного.
0: Я вот более чем уверен, что среди наших радиослушателей наверняка найдутся энтузиасты. Как часто все-таки они бывают в сезон, эти экскурсии? Как?
1: Это происходит только если находится какой-то главарь, так сказать, тот, кто возьмет на себя всю организаторскую работу и все вопросы по, в первую очередь, доставке группы граждан, куда она хочет, и вопросы все по их дисциплинированному поведению и прочему. Меня несколько раз приглашали именно как проводника. Я отводил на те места, которые описаны в книжке, чтобы люди сами покопались и нашли что-нибудь, то, что им хотелось. Ну, в частности, за кремнем мы ездили с большой толпой садоводов и людей, приверженных нетрадиционной медицине. Ездили именно на границу Пермского края Свердловской области, колотить эти живоды очень интересные. Ездили в район горы Хрустальный. Людям интересно было посмотреть на следы разработки золота, самим попробовать помыть, хотя у них не очень все это получалось. Но тем не менее, ну и разумеется, это шахта Рудная, это наш Уворовит. Это очень красивый камень. Кроме того, кроме Уворовита, там есть еще несколько десятков различных минералов, которые тоже достаточно редкие, достаточно зрелищные, поэтому туда ездит народ, интересующийся камнями со всей нашей страны, да и иностранцы приезжают.
0: Обработка камней, поговорим об этом. Сколько сейчас предприятий в России занимается обработкой камней, огранкой?
1: Так, давайте разделим обработку камней на несколько, так сказать, на несколько частей. То есть, давайте, например, обработка камней. Пожалуйста, у нас в Пермском крае есть прекрасные предприятия, которые изготавливают из селенита и из различного цветного гипса красивые фигурки. И это обработка камня. Это традиционный промысел для наших краев, и он не умер, слава богу, и даже потихонечку как-то развивается. Есть обработка камня, когда делают здоровье.

0: в Пермском крае гранили, но предприятие закрылось, и теперь уже этой огранки нет в Пермском крае.
1: Почему закрываются предприятия по огранке алмазов? Какой налог на эту деятельность?
0: Выгодно ли? Я разговаривал с владельцем ограночного предприятия в Москве, разговаривал с владельцем ограночного предприятия в другой стране, наши русские все, и они все сказали так, что пока наше алмазное сырье продавалось для огранки без НДС за рубеж и без НДС внутри страны, развитие ограночного промысла, ограночного бизнеса было выгодным, и он рос и развивался. Пример – это работа у нас в Пермском крае сначала одного ограничного предприятия, потом другого, вот Камакристалл, работали и гранили алмазы. Но потом наше правительство в своей мудрости ввело НДС. То есть, если алмазы вывозятся за рубеж, НДС возвращается. Если они остаются внутри страны, то огранщик должен при покупке этот НДС заплатить. Соответственно, сырье, вывезенное из нашей страны, на 18% дешевле на сумму НДС. Таких идиотов нет, которые бы начали огранивать алмазы здесь. Поэтому все позакрывалось. Остались только те, у кого есть какие-то, скажем так, личные связи и личные возможности. Либо кто огранивает, например, что-то очень дорогое, что-то очень выгодное. А массовая огранка камней в нашей стране умерла.
1: И мы свое сырье, свои алмазы отправляем за границу. Или это невозможно?
0: Почему? У нас есть контракт с группой компаний «De Beers», а также есть предприятие «Алроса», у него есть своя сбытовая сеть, и все это частично продается в нашей стране, но в основном все проданное в нашей стране выезжает потом на огранку за рубеж, потому что экономика есть экономика. Если есть НДС, то кому это нужно платить 18%?
1: Ну да, логично. Странные меры, действительно, мы опять поставляем сырье. Это же не единственная история. Мы вынуждены констатировать, что в сложившихся экономических и законодательных условиях проще продавать сырье, чем развивать какую-то базу промышленную здесь. Вы, кроме всего, еще оценщик. Вы можете четко сказать, сколько, условно говоря, стоит и какого качества тот или иной камень?
0: Ну вот смотрите, наука гемология как раз и отвечает на вопрос. Во-первых, подлинный ли это, природный ли это камень, или это его синтетический аналог, либо это имитация. Это первое. Второе. Подвергался ли данный камень каким-либо облагораживанием и улучшением? Например, повышалось качество его путем пропитывания всякими хитрыми составами, либо его покрасили в красивый цвет, чтобы он начал походить на какой-нибудь другой камень, либо просто улучшил имеющийся цвет. Далее, когда мы, наконец, например, выяснили, что это, например, природный рубин, встает вопрос, а сколько же это стоит? Для этого существует прейскурант. Наше правительство, согласно закону о драгоценных металлах, о драгоценных камнях, выпускает прейскуранты, где указывает минимальные цены на драгоценные камни. Откровенно говоря, многие люди думают, что бриллианты стоят столько, сколько вот хочет продавец в магазине. Вот он придумал такую цену и вот выставил. На самом деле цена на драгоценные камни, ну, в первую очередь на бриллианты, она утверждается постановлением Министерства, точнее, приказом Министерства финансов на основании постановления правительства, на основании законодательства нашего. И можно найти в интернете, пожалуйста, наберите прейскурант на, например, изумруды природные, обработанные, и вы увидите прейскурант. Пока что имеется в доступе прейскурант на 15-й год. На 16-й еще прейскуранта нового нет. И вы можете посмотреть, сколько стоит минимум изумруд. Точно так же есть прейскуранты на рубин, на сапфир, на бриллианты, на александриты. прейскуранта на жемчуг нет, потому что природного жемчуга практически на рынке не найти, весь жемчуг культивированный. Ну, а уникальное янтарное образование, которое относится к драгоценным камням, потому и называется уникальными, что встречаются

0: крайне редко, и на них никакой прескурант не изобрели.
1: В вашей практике были ли истории, когда человек приносит камень, стоимость которого ему неизвестна, а это действительно очень ценный камень?
0: К сожалению, бедный у нас народ. У нас, ну, может быть, единственный раз бабушка принесла кольцо, в котором стоял гранат-демонтоид. Этот гранат не является драгоценным камнем, согласно законодательству нашей страны, но во всем остальном мире он стоит очень дорого, и этот камень очень редкий. Добывался он у нас на Урале, в Свердловской области, на границе с Пермским краем, и это очень красивый зеленый гранат. Родственник нашего уралита, демонтоид, алмазоподобный в прямом переводе. И вот такой вот камень весом 5 карат, ну, стоил он где-то около 15 тысяч долларов. Ну, более дорогих вещей, вот, чтобы человек не знал и принес такого, таких случаев не было.
1: Сергей Рудольфович, наше время заканчивается. Вот каким вопросом хотел закончить. Вы так вот заикнулись о том, что планируете вторую часть книги «Самоцветы при каме» начинать. Это только идея или вы вот как-то этот замысел вынашиваете уже?
0: Нет, материал постоянно набирается. То есть мы время от времени выезжаем в какие-то места, разведываем новые точки. Вот на этот сезон у нас запланировано по Молмысу проехать и покопать. Если найдется издатель, который готов будет взять на себя издание этой книги, с удовольствием дополненное и исправленное издание можно будет предложить, но, к сожалению, издательская деятельность у нас не очень выгодна, а за свой счет издать у меня нет возможности.
1: Понятно. Спасибо огромное, что пришли. Было замечательно. Напомню, что сегодня у нас был в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы при каме» Сергей Лукьянов. Сергей Рудольфович, спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья! Это третий урок астрономии. Я Владимир Сурдин, астроном, и мы с вами поговорили уже о том, кто такие астрономы, чем они занимаются и какие объекты исследуют. Ну, а теперь пора поговорить о том, как они исследуют эти объекты, то есть какие приборы используют астрономы для своей работы. Ну, вы, конечно, знаете, это телескопы. Но сегодня одно слово «телескоп» не описывает то многообразие научных приборов, которым пользуются современные астрономы, астрофизики для изучения Вселенной. Так что давайте по порядку. Во-первых, поговорим о том, что такое оптические приборы. Ведь телескоп, как правило, оптический. Но есть и радио, и рентгеновские, и гамма-телескопы. Но оптический – это, конечно, главный. Так же, как наши глаза у человека. Через них проходит 90% информации в наш мозг. Также сквозь оптический телескоп примерно 90% информации получают астрономы о Вселенной. Итак, что же такое свет и оптические приборы? Как распространяется свет? И какие приборы элементарные, самые простые, мы используем для того, чтобы управлять светом? Ну, собственно говоря, оптика – не что иное, как искусство управления светом. Мы должны научиться направлять свет в разные стороны, фокусировать его, делить на части, анализировать его состав. В этом и состоит работа оптиков, ну и конкретно астрономов, которые пользуются этими приборами. А чего мы хотим от оптики? Вот какие у нас пожелания к оптике? А, собственно, не так уж и много. Многие из нас пользуются лупами. Некоторые носят очки для того, чтобы рассматривать мелкие предметы, мелкие объекты. Мелкие объекты позволяют нам рассматривать оптику. Второе назначение оптики – увидеть тусклые объекты, слабо светящиеся, которые просто так глаз не замечает, но если сконденсировать свет, направить большое количество света в зрачок человеческого глаза, тогда мы эти объекты заметим. Вот для этого существуют бинокли, особенно бинокли с большими объективами, так называемые морские или астрономические бинокли. Они собирают много света и направляют в окуляр в глаз человека. Так что у нас две претензии к оптике. Покажите нам мелкие тела и слабо светящие. Как мы это можем сделать? Какими приборами оптика может оперировать? Как-то изменять направление света, анализировать его, создавать картинки. Самый простой прибор – так называемая камера обскура. Это вот такая темная коробка с маленькой дырочкой. Дырочка нужна для того, чтобы луч света от светящегося объекта, только один лучик прошел и попал на экран. Все остальные лучи были бы отсечены, один лучик от каждой точки светящегося объекта попал на экран, и тогда на экране отобразилось бы изображение того объекта. Ну, иногда мы даже случайно так создаем себе камеру обскуру, даже не желая этого. Например, в летний ясный солнечный день зашториваем тяжелой непрозрачной шторой окно. А если останется маленькая щель в окне, то на противоположной стене, на белой стене комнаты, вы увидите изображение улицы. Собственно, так и получается камера обскура. Маленькая дырочка. Обскура – значит темная. Камера обскура – значит темная комната в переводе с итальянского. Но это не очень хороший прибор, хотя иногда им пользуются. Мы еще можем использовать зеркала и прозрачные тела, линзы и призмы, для того, чтобы менять направление света или даже расщеплять его на составные цвета, составляющие белый свет, отдельные чистые цвета. Ну, других-то у нас почти и нет способов, но еще есть дифракционная решетка, мы о ней чуть попозже поговорим. Камера обскура – самое простое устройство. Им пользовались еще много веков тому назад, случайно обнаруживая, а потом специально создавая. Для того, чтобы получить изображение с помощью маленькой дырочки, нужно, чтобы объект был очень ярким. А какие у нас самые яркие объекты? Солнце. И вот изображение солнца или очень ярко освещенной какой-то улицы или ландшафта в природе мы можем получить в камере обскуре, но ночное небо практически невозможно отобразить с ее помощью. Хотя
Для яркого солнечного дня камеры обскуры использовались довольно часто. Ими пользовались художники, чтобы точно построить схему будущей картины, нанести с помощью камеры обскуры, так сказать, геометрические линии, перспективу сохранить, относительный размер объектов, ну, а потом уже дорабатывать картину с помощью карандаша или красок. Это ускоряет процесс работы, и раньше художники пользовались камерой обскурой. В наше время ей пользуются только в том случае, если не удается использовать призмы, зеркала и линзы. А когда их не удается использовать? Ну, например, если вам надо создать изображение в рентгеновских или в гамма-лучах. Это очень жесткое излучение. Помните, как рентген медицинского аппарата, рентгеновского, просвечивает ваше тело? Рентгеновские лучи, тем более гамма-лучи, проходят через все. Они не отражаются, не преломляются. Значит, надо использовать камеру обскуру, маленькую дырочку в такой толстостенной камере, чтобы создать рентгеновское или гамма-изображение. Так поступают и физики, и астрономы иногда. Но это все-таки не очень четкую картинку дает. Гораздо более четкую картинку дает использование зеркал и прозрачных тел, ну, то есть линзы и призмы. Вот законы отражения от зеркала, мы его знаем. Угол падения луча равен углу отражения, ну, такое зеркальное отражение. С прозрачными средами чуть более сложный закон, так называемый закон Снеллиуса, работает. Там уже закон угол падения и угол преломления, то есть угол, под которым луч входит в прозрачную среду, они связаны между собой синусами этих углов. И отношение синусов этих углов равно отношению скоростей света в этих средах. Ну, это называют коэффициентами преломления, в общем-то, скорость, с которой свет распространяется в этих средах. Ну, это в школе, на уроках физики вы, наверное, давно уже узнали, поэтому я детальнее не буду описывать. Скажу только, что, используя эти два элементарных закона, можно создать бесконечное количество оптических приборов. Ну, самые известные – это линзы, которые используются в очках, например, или в биноклях, или в телескопах, ну, наиболее, да, в лупах. Наиболее, пожалуй, распространенные – это лупы и очки. Они буквально в каждом доме есть. Почти все пожилые люди носят очки, да и молодые часто тоже. Линзы бывают разного типа. Плоско выпуклые, двояко выпуклые или выпуклые в одну сторону, но с разной кривизной. Такие линзы называют менисками. У них одна поверхность и другая в одну сторону ориентирована своей выпуклостью, но кривизна разная, поэтому они, вот, например, такой мениск, он положительный, то есть он фокусирует свет. Есть линзы отрицательные, ну, вы тоже знакомы с ними, и мениски тоже отрицательные, выпуклость в одну сторону, но там по-другому более сильная кривизна внутри, а меньшая кривизна снаружи. И тогда такой мениск, ну, по сути, это линза, расфокусирует, то есть отрицательной оптической силой обладает, то есть уменьшает изображение. В общем, расфокусирует его. У него фокуса нет истинного. Должен вас разочаровать. То, что в школьном учебнике физики говорится о свойствах линз, оно не совсем верно. То есть оно очень сильно огрубляет, упрощает картину того, как работает линза. Вот вы наверняка видели такие рисунки. Параллельный пучок света. Все лучи идут параллельно, падают на линзу, и она их фокусирует в точку на каком-то экране. Это место, где фокус параллельного пучка света. Вот так работает линза, или, честно говоря, так ее свойства описаны в самых простых учебниках, ну и научно-популярных книгах. Мы были бы рады, если бы линзы действительно работали именно так. Фокусировали все точно в одну точку, лучи разных цветов, приходящие параллельно, падающие на линзу с разных направлений. Но это далеко не так. Давайте познакомимся с тем, как работают линзы и зеркала. Зеркала
тоже устроены, вот есть фокусирующие зеркала, когда у них форма сферическая, и параболическая или гиперболическая. Но и они работают далеко не так просто, и далеко не в одну точку фокусируют все падающие на них лучи. Мы будем еще с этим постепенно знакомиться. Расщепление света на составляющие цвета тоже можно сделать с помощью прозрачной среды. Например, с помощью прозрачного такого треугольничка. Мы их называем оптическая призма. На самом деле у нее в сечении треугольник. И падающий на нее белый луч выходит из нее так, что лучи разного цвета выходят в немножко различающихся направлениях. Одним из первых свойства, способность призмы расщеплять свет на цвета исследовал Исаак Ньютон. Даже он написал одну из первых книг по оптике. Она так называлась «Оптика Ньютона». Там детально это все описано. Но это свойство оказалось полезным, и мы его сегодня широко применяем. Смотрите, вот перед нами в сечении треугольная, стеклянная, или кварцевая, тоже прозрачная, призма. Белый луч на нее падает, входя в тело этой призмы, уже начинают расщепляться лучи на разные цвета, выходя, еще сильнее расщепляются. Дело в том, что белый свет – это смесь электромагнитных волн с разной длиной волны. Тут она так условно показана. Красный цвет имеет наиболее длинные волны, периодические колебания электрического вектора в волне, они имеют меньший период, меньшую частоту и большую длину волны, а синий – наименьшую. И оказывается, что для каждой длины волны свойства прозрачного вещества чуть-чуть различаются. Коэффициент преломления немножечко различается. Именно поэтому они преломляются по-разному и, выходя из призмы, уже идут в разных направлениях. Это очень полезно. Мы таким образом можем состав белого света, или, может быть, он не белый, а какой-то другой, состав светового луча проанализировать. Можем отдельно все цвета на экране получить и посмотреть, какой из них ярче, какой менее ярок и так далее. Вот так белый свет призма расщепляет, разлагает на составляющие чистые цвета. Глаз человека способен воспринимать световые лучи длиной волны от 400 нанометров, нанометр – это миллиардная часть метра, до примерно 700 нанометров. Вот это весь диапазон нашего зрения. Человеческий глаз на большее не способен. Хотя есть и более длинноволновое инфракрасное излучение, и более коротковолновое, ультрафиолетовое, но наши глаза его не видят. Это вот максимальный диапазон нашего зрения. Но и даже тут записано огромное количество полезнейшей информации, которая приходит к нам от звезд, от планет, от галактик в виде световых лучей, и мы ее можем проанализировать. Тут я нарисовал отдельные световые лучи, но это, конечно, не значит, что ограниченное количество цветов. Нет, цветов бесконечное количество в спектре, в наборе цвета. И вот, пожалуй, эта иллюстрация более верно представляет себе расщепление цвета. Количество цветов тут бесконечно большое. Наши глаза, конечно, не все тонкости переходы цветовые выделяют, но приборы могут заметить гораздо более тонкие переходы. Одна призма сама по себе – это еще не прибор. Хотя вот обычно так рисуют спектроскоп, но я вам скажу, что простейшая схема спектроскопа, вот тут она ниже показана. Во-первых, собранный телескопом свет надо протолкнуть через узкую щель, входную щель спектрографа. Почему? Чтобы изображение этой узкой щели потом легло на экран, и каждый цвет получился в виде своей цветной полосочки. Сейчас вы это увидите. Вот полосочку формирует как раз щель. Затем мы ставим оптический объектив под названием коллиматор, который из расходящегося луча создает параллельный
все параллельно падающие лучи на грань призмы попадают. Пройдя через призму, они остаются параллельными для каждого цвета. Параллельно выходят красные, параллельно синие, но в разных направлениях. Теперь их надо сфокусировать. Ставим еще один объектив, это уже фотокамера. Тут был коллиматор, тут камера. И она лучи каждого цвета собирает в точечку. Ну, а если тут щель, а не дырочка, то в такую маленькое изображение щели в разных цветах, от красного к фиолетовому. Вот это уже работающая, такая более или менее современная схема спектрографа. И астроном пользуется, ну, еще более сложными, конечно, но приблизительно так устроенными. Что мы можем увидеть? Что цвет нам может рассказать? Возьмем облако горячего газа и посмотрим на его спектр. Что мы там увидим? Газ, состоящий из одинаковых атомов, там мечутся атомы, сталкиваются друг с другом, возбуждаются, и потом переходы электронов внутри каждого атома излучают те или иные фотоны конкретной энергии, конкретной длины волны. И мы видим те цвета в спектре на черном фоне, яркие полосочки, полоску формирует вот эта щель, входная щель спектрографа, те цвета, которые характерны для излучения атомов вот этого конкретного газа. Такой спектр называется спектр излучения, ну или эмиссионный. Эмиссия, значит, излучение, выброс. Эмиссионный спектр горячего газа. Возьмем другой источник света, например, твердое горячее тело. Ну, раньше во всех домах использовались лампочки со спиралькой накаливания. Там просто металлическая спираль электрическим током накаливалась, нагревалась до большой температуры и светилась. Вот удобно именно такую лампу использовать. Там внутри металлической спирали электроны бегают, суетятся, сталкиваются друг с другом и излучают всевозможные цвета, все полный набор частот и длин волн спектра. Тогда мы получим в спектре сплошную цветную полоску от красного к голубому. Все цвета мы тут увидим, потому что там электроны одни быстро бегают, другие медленно, там нет никаких заранее, так сказать, природой созданных энергетических ступенек, переходов. Случайное колебание, хаотическое колебание электронов в горячем теле создает нам непрерывный спектр. А теперь поступим так. Возьмем источник непрерывного спектра, вот он, эта лампочка, и на пути ее луча поставим облако холодного, теперь же не горячего, а того же газа, но охлажденного. Его атомы уже не хотят излучать, они невозбужденные. Но когда рядом с ними пролетают фотоны, которые эти атомы могут поглотить, они их поглощают. И таким образом в спектре мы видим недостаток тех цветов, вот эти темные линии, которые были характерны для излучения этого горячего газа. Тут на темном фоне яркие линии были, когда газ был нагрет. А тут, когда холодный газ выхватил характерные для него фотоны, проглотил их, так сказать, употребил, ну и куда-нибудь там в сторону излучил потом. Тут недостаток этих цветов, то есть спектр поглощения. Эти темные линии говорят о том, что фотоны данной энергии, данного цвета, оказались поглощены вот этим веществом. То есть мы узнали, из чего состоит вещество, ведь спектр каждого химического элемента и даже сложных сочетаний их давно изучен в лаборатории. Именно так астрономы узнают о том, какое вещество светится на поверхности звезд, например, или в атмосферах планет. Вот перед вами спектр некоторых чистых химических элементов, там, водорода, натрия, гелия. Как видите, они все разные, и опытный глаз или компьютер, у которого в памяти заложены все спектры элементарных химических элементов, может расшифровать любой сложный спектр,
полученный астрономом от далекой звезды, и сказать, какие химические элементы, какие линии принадлежат какому элементу, и даже количественно их может рассортировать, какого газа больше, какого меньше в атмосфере той или иной звезды. Опять вернемся к этой иллюстрации, и теперь я еще раз обращу ваше внимание. Свет – это периодическое колебание электромагнитного поля. Длина волны говорит о том, какого цвета излучение к нам приходит. Можно ли использовать этот факт для создания каких-то анализаторов спектра, но не призменных, каких-то других? Оказывается, можно. И физики придумали такой прибор под названием дифракционная решетка. А работает этот прибор так. Ну, есть источник света, есть коллиматор, то есть объектив. Ну, иногда это одна линза, но чаще это многолинзовый объектив, который параллельный пучок света посылает на дифракционную решетку. Решетка она в том смысле, что это полупрозрачная пластинка, на которой много-много черточек. Одни прозрачны для света, другие непрозрачны для света. То есть свет протискивается через вот эти тоненькие линии, нацарапанные на непрозрачной среде, и, проходя через них, испытывает дифракцию, то есть расходится в разных направлениях. Физики знают это свойство любой волновой системы. Если волна падает на маленькое отверстие или маленькую щель, она потом в разных направлениях расходится. Это и называется дифракцией. Расходится, а зачем? А вот смотрите, дальше мы ставим еще один объектив, и лучи, идущие от всех щелей дифракционной решетки в одном и том же направлении, этот объектив фокусирует в точечку, ну или в линию, на экране. Но посмотрите, лучи, прошедшие через разные отверстия, прошли разное расстояние. Вот тут показано дельта лямбда, это та разность в путях света, который прошел из этой щели и вот из этой щели, дельта лямбда. Значит, сюда они пришли немножко в разное время и со сдвигом волны. Если бы они пришли синхронно, вершина одной волны с вершиной другой соединились бы здесь, было бы увеличение яркости этого цвета. А если вершина одной волны попала на ямку, на минимальное напряжение другой волны, то они бы друг друга скомпенсировали, и темное изображение появилось бы в этом месте. Таким образом, только там, где вершинка к вершинке складываются, цвет данного цвета усиливает друг друга. Но поскольку у них разная длина волны, они усиливают в разных местах. И вы видите, что из смеси цветов с помощью дифракционной решетки на экране мы получаем спектр. Причем много спектров. Как говорят, спектры первого порядка, спектры второго порядка, там на 3/4 длины волны, тут на одну, ну вот здесь смещение на одну длину волны, здесь на две, а здесь на половину, здесь на 3/4, там, где погасло изображение. Кажется, это очень сложно, но на самом деле физики давно уже овладели этой техникой, этой технологией спектрального анализа, и он оказался, вообще говоря, намного эффективнее, чем использование прозрачных призм в спектрографах. И сегодня все, без исключения спектрографы, или почти все в астрономии, в качестве диспергирующего элемента, то есть разделяющего свет на отдельные цвета, используют именно дифракционную решетку. Не призмы, а дифракционную решетку. Они намного эффективнее и детальнее создают картину спектра. И вот перед вами реальный спектр. Ну, это уже повторение той схемы, что я показывал. Вот так. Тут свет прошел прямо, без смещения. А вот первый порядок спектра. Тут на одну длину волны смещение
лучей соседних получилось. Здесь на две длины волны уже, спектр второго порядка, ну и с другой стороны тоже. И вот таким образом можем получить спектры пятого, и десятого, и сотого порядка, и там он будет все более и более широким, более и более детальным. Там можно увидеть мелкие детали в спектре и понять, какие газы посылают нам этот свет. Ну вот так элементарные приборы в оптике работают. А теперь давайте посмотрим, как же, собственно, устройства оптические выглядят. Ну, такие, как бинокли, телескопы, то, что мы реально в быту и в науке используем. Оказывается, не все так просто. Если вспомнить, что линза очень похожа на призму, а призма разделяет белый свет на отдельные цвета, то очевидно, что и линза, а посмотрите, ведь верхняя часть линзы, или краевая часть линзы, это не что иное, как призма. Тот же самый треугольничек тут мы видим. Тоже проходя через линзу, свет будет разделяться на отдельные цвета. Синий преломится сильнее, а красный слабее всех лучей. И выходит, что соберется в фокус синий цвет в одном месте, а красный в другом, но все промежуточные между ними. Где же будет настоящий фокус? А его не будет. Лучи разного цвета соберутся в разных точках. Это называется хроматическая аберрация линзы. Ну, хром, хромос – это цвет, значит, цветовая аберрация. Аберрация – это искажение, латинское слово. Хроматическая аберрация – то есть цветовое искажение картинки. Одна линза создает нам очень некачественное изображение объекта. Оно окрашено в разные цвета и не очень резкое. Как быть? Ну, догадались постепенно. Надо две линзы использовать в объективе, как минимум, иногда и 3-4, но как минимум две, из разных сортов стекла сделанные. И тогда их недостатки взаимно скомпенсируют друг друга, и лучи разных цветов могут собраться в одной точке фокуса. И вот вам результат. Снимок Луны, сделанный однолинзовым объективом и двухлинзовым объективом, он уже гораздо меньшей аберрации хроматической обладает и гораздо более четкое изображение дает. Ахроматический дублет. Ну, дублет, потому что две линзы, ахроматический, то есть не хроматический, а отрицание в данном случае. У линзы есть еще один недостаток. Даже если мы пропустим сквозь нее лучи одного цвета, все равно они не соберутся в один фокус. Потому что края преломляют сильнее, чем центральная часть линзы. Правда, это характерно только для линз, у которых поверхности в виде сферы, так называемых сферических линз. Поэтому и называется сферическая аберрация. Ну, как видите, это очень тоже неприятное качество. Как с ним бороться? Ну, два способа. Простейший – закрыть края, то есть поместить перед линзой диафрагму, которая пропускает только маленькую долю падающего света вот сюда, в центральную часть. Ну, тогда, естественно, будут выключены из работы края линзы, останется только центр. Изображение станет четким, но бледным. Мало света прошло. А более рациональный способ использовать две линзы, положительную и отрицательную. Одна обладает положительной аберрацией сферической, другая отрицательной, они из разного стекла, поэтому, в принципе, фокус у них будет, но он будет уже более четкий, они как бы, их недостатки будут компенсировать друг друга. Ну, хорошо. Еще лучше использовать три линзы, и тогда можно и хроматизм, и сферическую аберрацию довольно удачно скомпенсировать, потому что, ну, три линзы – это значит три свободных параметра, и подбирая материал, подбирая кривизну их поверхности, можно довольно неплохо скомпенсировать эти недостатки. Те же недостатки присущи и зеркалу. Правда, хроматизма у него нет, зеркало одинаково отражает лучи всех цветов, но сферическая аберрация у него присутствует. У сферического зеркала, если только источник света в его геометрическом центре, ну, тогда там же и соберутся лучи, ну, кому это надо.
А если издалека от звезд приходит параллельный пучок света, то сферическая аберрация у сферического зеркала очень сильная. Как от нее избавиться? Создать несферическое зеркало, сделать его форму более сложной, например, параболической. Тогда параллельно падающие лучи и идущие вдоль оси симметрии, вдоль оптической оси зеркала, соберутся в одном фокусе. Но уже лучи, приходящие из других направлений, в одном фокусе не соберутся. Это тоже большая проблема для астрономов. Есть и другие операции. Аберрации. Я не буду подробно о них говорить, но просто упомяну. Астигматизм. Кстати говоря, некоторые из нас страдают астигматизмом зрения, но это немножко не то. А наш зрительный астигматизм связан с тем, что хрусталик нашего глаза немножко разную кривизну имеет в разных плоскостях. А астигматизм симметричных круглых объективов, он связан с тем, что в одной плоскости объектив собирает фокус лучи в одном месте, а в другой плоскости – в другом. И мы никогда не найдем точку, где бы все лучи, приходящие с какого-то одного направления, но в разных плоскостях, собрались в точку фокуса. Тоже очень неприятная особенность оптики, но так устроена природа. Есть еще одна неприятная аберрация, именно кома. Лучи, проходящие не параллельно оптической оси и пронизывающие линзу в разных ее местах, собираются в разных точках. И общее изображение далекой звезды будет не точкой, а вот такой запятой, кляксой. Почему кома? Ну, на латинском кома – это значит вот пучок волос. Знаете, на ветру такой развивающийся пучок волос, вот кома. Ну, кстати, комета от этого же слова. Вот такое кометообразное изображение на краю поля зрения всех фотоаппаратов вы можете заметить. Ну, хорошие объективы борются с этим, но это нелегко. И еще один недостаток – кривизна поля. Вот мы до сих пор говорили о том, что фокальная плоскость – она плоскость. Ничего подобного. На самом деле, то место, где объектив собирает наиболее четко, создает наиболее четкое изображение, она, это вовсе даже не плоскость, а вот такая сложная кривая. Но мы-то привыкли использовать плоскости, плоские экраны, поэтому четкого изображения, особенно на краях, не получаем. Кстати, вы заметили, что вот эта вот кривизна, она очень напоминает строение нашего глаза. Наше глазное яблоко тоже имеет фокальную поверхность, вот эта сетчатка, это же не что иное, как поверхность, где зрачок фокусирует изображение, тоже кривая. А в течение миллионов лет эволюции наш глаз приобрел именно такую форму, которая наилучшим образом кривизну фокальной плоскости поддерживает. Природа за счет естественного отбора, конечно, нашла решение этой проблемы. Мы долго его не находили. У нас фотопленка и ПЗС-матрицы в фотоаппаратах. Они плоские, их проще так изготавливать. Но плоскость не идеальный экран. Поэтому сейчас вот делают более сложные матрицы. И еще одна аберрация – дисторсия. Если у вас исходное изображение вот такое, ну, как квадратики на листе тетрадном по математике, то изображение, созданное объективом, будет или вот таким, или вот таким. Подушкообразная дисторсия, либо бочкообразная дисторсия. Она очень часто проявляется на фотографиях, сделанных широкоугольным объективом, осматривающим широкое поле зрения. Посмотрите, это конференц-зал моего института. Ну, очевидно, стены-то в институте плоские, а на изображении они получились такие бочкообразные. Это вот результат бочкообразной дисторсии. Или мой родной университет. Вы думаете, это что, это доказательство того, что Земля у нас шарообразная? Нет, конечно, горизонт должен быть прямым на любой фотографии. Но в данном случае широкоугольный объектив, страдающий очень сильной дисторсией, вот так изобразил нам горизонт и как будто бы сделал Землю круглее, чем она на самом деле. Ну, с этим, конечно, трудно бороться, поэтому
Астрономы почти никогда не используют широкоугольную оптику. Всегда у нас поле зрения телескопа очень маленькое, но зато очень четкое. В объективах фотоаппаратах, конечно, приходится какие-то меры принимать, чтобы поле зрения было большим, широким, там 50 градусов, иногда 100-120 градусов, но более или менее верно передавало картинку. Поэтому объективы сложные. Самые простые объективы фотоаппаратов содержат три, как правило, редко две линзы. Ну, а настоящие дорогие объективы содержат 7-8 линз. Вот перед вами классические объективы фотоаппаратов. Посмотрите, сколько линз в каждом из них. Огромное количество, там, до 8 штук. Но они сделаны из разного материала, подогнаны друг к другу так, что, в общем, картинка получается достаточно четкой. Объективах микроскопов еще гораздо более сложная система линз. Почему? Да потому что ведь, проходя через каждую линзу, свет немножко поглощается, теряется. И когда мы фотографируем природный объект, особенно космический объект, от которого мало света приходит, нам жалко терять свет, мы просто не увидим объект. А в микроскопии это не такая большая проблема. Вы всегда можете подсветить тот объект, который вы рассматриваете в микроскоп достаточно мощным светом. Поэтому объективы микроскопа делают, не думая о потерях света, а думая просто о качестве изображения. Предмет можно всегда подсветить достаточно ярко. И вот такие сложные объективы, зато они плана апохромат, он обладает, он лишен, ну, практически исправлена там и хроматическая аберрация, и кривизна поля, именно слово план, плоское поле. И, в общем, приходится вот такие сложные оптические системы делать. Ну вот мы познакомились с особенностями и с недостатками той оптики, которую используют астрономы, физики, все, кто с ней работает. А на следующей лекции, на следующем уроке мы поговорим о реальных астрономических телескопах. До свидания.

Дух отрицания, дух сомнения был очень близок поэтам-романтикам. Одинокий и гордый герой восставал против Бога, желая стать царем познания и свободы. Для художника Михаила Врубеля образ демона, падшего ангела, стал настоящей идеей фикс. «Он составит мне имя», — однажды сказал живописец. Он не предполагал, что демон не только составит ему имя и станет свидетелем его триумфа, но и потребует за это высокую цену. Слишком высокую. В 1884 году 27-летний художник приехал в Киев. Он получил свой первый крупный заказ. Ему предстояло расписать Кирилловскую церковь серией фресок в византийском стиле. Как найти нужный адрес, художнику подсказал прохожий. «А вы, барин, возьмите извозчика и скажите, чтобы отвез вас к дому умалишенных». Тот храм находился на территории клиники. Демониада Михаила Врубеля началась с женщины. Он познакомился с Эмилией Праховой, женой его заказчика, профессора Андриана Прахова. Умна, странный язык, красиво, большие томные глаза, темно-василькового цвета, чувственные губы. Врубель бывал у Праховых чуть ли не каждый день. Он часами беседовал с ней об искусстве, а потом писал своей сестре письма, рассказывал о том, какой она чудесный человек. Конечно же, молодой художник страстно влюбился. Именно ее, Эмилию Прахову, он запечатлел в образе Богородицы, украсившей алтарь Кирилловской церкви. Его страсть была похожа на мучительную болезнь. Однажды он принес своей возлюбленной подарок, эскиз картины «Восточная сказка». «Она подарка не приняла», — сказала, — «такая работа должна храниться в музее». Взбешенный, Врубель порвал тот эскиз в клочья и ушел. Потом вернулся с извинениями. Роковая любовь длилась 2 года и оставила шрамы не только на сердце художника, но и на его теле. В отчаянии он признавался своему другу Константину Коровину: «Я любил женщину, она меня не любила. Я страдал и резал себя бритвой, а когда резал, мои страдания уменьшались». После разрыва с Праховой Врубель изобразил своего первого демона. Он наделил его чертами любимой женщины. Ту работу он вскоре уничтожил. Падший ангел получился слишком пугающим и зловещим. А вскоре художника увлек другой демон, герой поэмы Лермонтова. Врубель замечал, демоны не понимают, его путают с чертом и дьяволом, тогда как демон значит душа. Он олицетворяет вечную борьбу метущегося человеческого духа, ищущего примирения обуревающих его страстей и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе. Покинув Киев в 1889 году, Михаил Врубель обосновался в Москве. Он познакомился с меценатом Саввой Мамонтовым, который увлекся талантом художника и дал ему приют в своем доме. Врубеля воспринимали как чудака. Он много работал, а работы свои продавал за гроши. Однажды, отдав свою душу демону, он не мог расстаться с ним. Задумывая свое масштабное полотно «Демон сидящий», он повторял: «Демон, дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всем этом дух властный и величавый». Он писал его около года в доме Мамонтова, и чем больше росло чувство одиночества художника, тем больше рос демон на его полотне. Когда фигура заполнила все пространство, Врубелю пришлось собственноручно надшить дополнительную часть холста. Но демон не желал подчиняться, он властно вырывался за пределы, ограниченные привычными нормами человеческого естества. Картина мало кому понравилась. Савва Мамонтов пришел в ужас, Валентин Серов уклончиво произнес: «Я этого не понимаю». Не смог оценить демона Павел Третьяков.
холодно восприняла полотно и менее взыскательная публика. Врубель не отчаивался, заявляя: «Ваше отрицание дает мне веру в себя». О чем он поведал миру, догадался лишь Константин Коровин. Он писал через необычный сюжет, необычную, лишь ему присущую живопись, он поведал нам о муках собственного сердца. Работа над познанием собственной души продолжилась, когда Михаил Врубель взялся за исполнение иллюстраций к собранию сочинений Михаила Лермонтова. Поэта и художника связывало многое. И имя Михаил, что значит «равный Богу», и ожесточенность внутренней борьбы с врагом рода человеческого и дух сомнения. Казалось, великий русский поэт обращался лично к нему, своему великому тезке, когда писал: «И гордый демон не отстанет, пока живу я от меня, и ум мой озарять он станет лучом чудесного огня, покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда, и, дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда». Вместе с Лермонтовым Врубель проделывал его путь, приходя к мыслям о той безнадежной пропасти, что лежит между творцом и обществом. Его вновь окутывало чувство лермонтовской тоски и горького сожаления о хрупкости любви и недостижимости счастья. В 1895 году Врубель отправился в Петербург. Коровин приболел и попросил помочь ему сделать декорации к опере «Гензель и Гретель» для частного театра. Во время одной из репетиций Врубель услышал женский голос, сопрано, поразивший его своей красотой. Забыв о приличиях, художник бросился за кулисы. Михаил Врубель представился он и воскликнув:

молодожены путешествуют по Европе, а затем отправляются в Харьков, где к постановке готовится опера Рубинштейна «Демон». Конечно же, Врубель согласился стать сценографом спектакля. Его декорации настолько же красочны и фантастичны, сколь технически непригодны. Художник едва не погиб, когда конструкция внезапно обрушилась на него. В 1901 году супруги ждали первенца. Родился мальчик с заячьей губой. Несчастный отец впал в глубокую депрессию, он винил во всем себя. В отчаянии его жена писала римскому Корсакову: «Это что-то неимоверное, странное, ужасное. В нем как будто парализована какая-то сторона его душевной жизни. Ни за один день нельзя ручаться, что он кончится благополучно». Образ демона вновь овладевает помыслами художника, но теперь он изображает его духом поверженным. Над огромным полотном Врубель работает словно одержимый. День за днем он по 20 часов подряд простаивает на ногах перед своим демоном, изменяя выражение его лица, очертания его израненного, разбитого тела, великолепного оперения сломанных крыльев, разметавшихся среди острых скал. Врубель не мог расстаться со своим творением, даже когда картина была отправлена на выставку. Свою маниакальную работу он продолжил и в Петербурге, куда перевезли его демона, чтобы показать на выставке «Мир искусства». Каждый день публика видела, как Врубель дописывал свое огромное полотно, вспоминал Александр Бенуа. Лицо демона становилось все страшнее и страшнее, мучительнее и мучительнее. Верится, что князь мира позировал ему. В погоне за этим неуловимым он быстро стал продвигаться к пропасти. Почти сразу после выставки Врубеля забрали в психиатрическую лечебницу. Он воображал себя то Христом, то Пушкиным, то московским генерал-губернатором. Состояние больного ухудшилось, когда умер его двухлетний сын. За 4 года до смерти Врубель ослеп. Единственной радостью для него было, когда жена тихонько напевала ему колыбельную «Волхвы» из оперы «Садко». Художник угасал, изнуряя себя искупительным голодом. Дни и ночи напролет он стоял перед окном, уверяя, что если 10 лет простоит перед Богом, то прозреет, обретет новые глаза из изумруда, и тогда он снова сможет работать.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра, и мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Сегодня вы услышите об утиных клювах и ярких гребнях. Все тайны самых успешных птицетазовых. Прочтет лекцию Ярослав Александрович Попов. Ярослав, прошу вас.
2: Спасибо. Я тоже уже от своего имени рад всех поприветствовать. Надеюсь, что все бодры, веселы. Главное, готовы воспринимать информацию. Информация, правда, будет, наверное, не самая тяжелая, но, я надеюсь, интересная. Потому что говорить мы будем об одной из самых успешных групп динозавров. Если быть конкретнее, птицетазовых, растительноядных динозавров, которые умудрились расселиться практически по всем континентам, которые стали одними из самых многочисленных ящеров. И возможно, что именно они бы сейчас бы, там, не знаю, бегали по всем просторам нашей Земли, если бы не случилось великое массовое вымирание. Но, впрочем, давайте сейчас думать и гадать не будем, а разберемся, собственно, что же такого из себя необычного представляют игуанодонтиды и гадрозавры. Именно о них сегодня пойдет речь. Но начнем с того, что эти две группы динозавров входят в еще более крупную группу орнитопод, то есть птиценогих. Ну, собственно говоря, птиценогих динозавров много. Туда же входят, например, и маргиноцефалы, про которых у нас была лекция неделю назад. Если вы вдруг пропустили, то можете тоже посмотреть. Называлась она «Рок-концерт». Посвящена была, соответственно, всяким там трицератопсам и прочим. Ну, а сегодня нас интересуют игуанодонты и их потомки. Ну, а самые развитые потомки игуанодонов – это как раз гадрозавриды. Ну, примерно, я думаю, что положение этих динозавров вы уже заметили. Честно скажу, это не единственная, конечно же, тоже система. Понятное дело, что систематика постоянно меняется. И если вы посмотрите, допустим, где-нибудь на Википедии какие-нибудь схемы, то можете увидеть немножко другую картину. Но в целом, примерно то, что здесь наблюдаете, будет тоже видно. В любом случае, игуанодонты будут предками для гадрозаврид. Ну вот. И вот какие-то основные динозавры, которые здесь отмечены, вроде каких-то там камптозавров, игуанодонов, дриозаврид, они будут тоже в составе игуанодонтов. Ну, давайте как-то попытаемся обозначить главные особенности этой группы. И, может быть, постепенно разбирая строение этих динозавров, мы сможем выяснить, в чем же действительно их секрет успеха. Ну, вот замечательная картинка, такая яркая, красивая. А главное, вот это прям картинка того, чего мечтали бы увидеть все палеонтологи. Ну, как вы понимаете, к сожалению, именно этого-то палеонтологи обычно и не видят. Здесь вы наблюдаете внутреннее строение динозавров. Но, в принципе, то, что у динозавров был какой-нибудь там кишечник, почки, печень, сердце и прочее, я думаю, что никто не сомневается. Другой разговор то, что как они конкретно были устроены, ну, а это по этой картинке особо и не разберешь, поэтому, ну, в целом, картинке можно верить. Но давайте все-таки, так сказать, не так поверхностно заглянем внутрь динозавра, а вот приглядимся к его костям, посмотрим на отдельные аспекты его строения, посмотрим, может быть, что-то действительно известное такое интересное, необычное про внутренние органы. Ну и если мы приглядимся к костям, мы увидим действительно некоторые уникальные особенности. Например, мы можем заметить на многих скелетах игуанодонтид вот такие странные костяные веревочки, которые опоясывают сверху его позвонки. Это окостеневшие сухожилия. В принципе, сухожилия, понятное дело, есть у всех животных, но у игуанодонтит, они были особенно жесткими, и постепенно с возрастом они становились все более и более крепкими, пока в конце концов полностью не окостеневали. И чаще всего на скелетах это очень четко прослеживается. Ну, таким образом, как я вот отметил, они были действительно довольно жесткими парнями, и можно понять, что, видимо, они не так хорошо могли гнуть хвостом, как часто изображают в фильмах. Но, с другой стороны, такой жесткий каркас, конечно же, помогал более аккуратно и равномерно распределить нагрузку, ну и в том числе мог помочь им подняться на две ноги. Кстати говоря, долгое время спорили все-таки, на двух ногах они ходят или на четырех. Ну, сейчас сходится во мнении, что в основном они ходили на четырех, но иногда могли вставать и на две, например, для того, чтобы дотянуться до каких-то более высоких листьев. Причем это относится и к гуанодонтам, и к гадрозаврам. Следующий момент, который ни у кого особо не вызывает сомнений, это то, что у этих ребят на пальцах были копыта. Что, кстати говоря, тоже в какой-то степени сближает их с современными копытными. В общем, я думаю, мы вполне можем считать каких-нибудь игуанодонов или же, не знаю, каритозавров, там, паразавролофов этакими лошадьми и антилопами своего времени. И в плане численности, и, может быть, даже отчасти в плане поведения, ну и в том числе вот в плане наличия копыт. На наличие копыт указывает как форма пальцев, так и некоторые сохранившиеся фрагменты кожи. Про сохранившиеся фрагменты кожи, про такие диномумии мы с вами еще обязательно поговорим, но чуть-чуть попозже. Ну а кроме того, на это указывают следы. И, кстати говоря, вот как раз от утконосых динозавров и от игуанодонов следов известно достаточно много. И в некоторых случаях видны прям целые следы целых стад, уходящих вдаль, что, собственно, является очень неплохим доказательством того, что эти животные были стадными, по крайней мере, некоторые из них. Вот эти всякие прогрессивные гадрозавры, они уж точно были стадными, но насчет каких-то примитивных ребят, вроде игуанодона или там дриозавра, ну вот здесь вот уже вопрос. На самом деле, есть некоторые специалисты, которые считают, что игуанодон он стадный, но другие считают, что доказательств этому мало. Но, впрочем, доказательств одиночного образа жизни тоже особо нет. Ну и наверняка у всех возникает вопрос, что же это за такой интересный след-то снизу. Впрочем, отгадка здесь же на слайде уже имеется. Это следы игуанодона. Ну, не игуанодона классического, конечно, какого-то игуанодонтида, скажем так. Найденные в Кисловодске. И, к слову, насколько я знаю, это вообще единственные следы динозавра, известные с территории Российской Федерации. Ну, что довольно-таки интересно. И делает эту находку особенно уникальной. Правда, с этой находкой есть довольно забавная история. С одной стороны, забавная, с другой печальная. Дело в том, что вот тут не зря рядышком находится забор. А эти следы были обнаружены на территории, на частной территории какого-то предприятия, ну, по-моему, завода. В итоге попытались их как-то выдолбить, вытащить, но поняли, что порода расколется, и казалось, что это нереально. Попросили предприятие как бы немножечко забор отодвинуть и вот эти вот дать доступ к этим следам, чтобы могли люди приходить, смотреть на следы. Но тоже не получилось. В итоге в музей их не уведешь, на месте их не посмотришь. По специальным пропускам каждый раз приходить к каждому специалисту или там каждому, кто интересуется там палеонтологией, тоже не вариант. Ну и пришли к, собственно говоря, единственному варианту, не знаю, насколько правильному, сделать слепок этих следов и разместить его чуть-чуть подальше, недалеко от оригинала, вот, прямо на местности, стилизовать, как будто это настоящий камень, чтобы это был особый объект для туризма, поставить там табличку, и чтобы народ мог приходить и смотреть, какие удивительные динозавры ходили по территории Кисловодска. Ну, я чуть-чуть, можно сказать, даже к этому исследованию руку приложил, но, конечно, не к самому исследованию, но скорее вот к процессу создания вот этого памятника. Когда я работал в Дарвиновском музее, нам присылали вот эту табличку, которая будет около памятника красоваться, и попросили там выверить, чтобы вся информация была четкая и правильная. Так что, ну, хочется верить, что теперь она таковой и является, и что все-таки, это было, это, по-моему, в прошлом году, еще в начале, хочется верить, что сейчас эта табличка и следы уже появились в свободном доступе. Но если кто-то вдруг, так сказать, из слушателей где-то мимо Кисловодска будет проезжать или, может быть, там обитает, ну, можете в комментариях написать, рассказать, действительно появилась эта табличка, слепок или нет. Но будем двигаться дальше. Значит, что касается каких-то еще особенностей игуанодонтид и гадрозавров. Ну, если предыдущие особенности были характерны как для игуанодонтид, так и для гадрозавров, то вот зубы игуанодонов и гадрозавров все-таки достаточно сильно различаются. У игуанодонов зубы похожи на зубы игуаны. Ну, собственно, оттуда и название пошло. Это достаточно эффективные такие мини-ножики, чтобы срезать растительность. Может быть, даже частично ее немножко перетирать, но не более того. Совсем другое дело зубы, которые мы видим в пасти у гадрозавров. У них зубная система достигла просто фантастического совершенства. Вот на прошлой неделе мы с вами обсуждали зубную систему рогатых динозавров. Я говорил, что она классная. Но, пожалуй, что просто верхом совершенства, вот, может быть, даже еще более совершенными зубами, чем зубы млекопитающих, обладали именно утконосые динозавры, именно гадрозавры. У них во рту была зубная батарея, которая была способна перетереть абсолютно любую зелень. Больше того, эти зубы постоянно росли, они росли друг за дружкой, рядами, и в итоге формировали большую достаточно плоскость, чтобы размалывать любую растительность, превращать ее в такую прекрасную, легко усвояемую кашицу. Ну и кроме того, вот эти вот бугорочки, которые получались из-за большого количества зубов, у каждого зубика еще, как видите, небольшой гребешочек, они четко входили в ямочки на другом зубе, на зубе другой челюсти. То есть получалась такая же конфигурация, как в зубах млекопитающих, как, например, у нас, что каждому бугорочку соответствовала ямочка, а каждой ямочки каждому гребню бугорочек. То есть идеальная перемалывающая система. Но при этом, в отличие от зубов млекопитающих, это были отдельные зубки. То есть если какой-нибудь отдельный зубик сломается, то это ерунда. Не то, что если у нас там кусочек зуба отлетит, это уже гораздо печальнее. Ну а кроме того, эти зубы еще и всю жизнь росли и постоянно сменялись. Ну, как вы видите, просто гениальное решение. К тому же у них был некий аналог наших резцов, чтобы не только пережевывать добычу, но и откусывать ее. Но резцов как таковых у них не было, у них с передней части был клюв. Кстати, в этом плане и игуанодоны, и гадрозавры были похожи. У тех и у других в передней части был клюв. Ну вот, значит, так были устроены эти зубы. Как видите, каждому бугорочку соответствует ямочка с другой стороны. Ну и вот они постоянно росли, и все время вся пасть была полна зубов. Отличный такой вот пережевывающий ряд. Просто шикарное решение. Ну и вот здесь как раз показан один из гадрозавров, который поднялся на задние лапы и что-то пережевывает. Ну, возможно, что это что-то вроде какого-нибудь там... Ну, может, даже это не гадрозавр, может, это какой-нибудь мутабурозавр, например. Следующий момент, который я хотел обсудить, это дыхание. Так как наши гадрозавры, игуанодоны являются птицетазовыми динозаврами, то логично предположить, что их дыхание было устроено так же, как у других птицетазовых. Я напоминаю, что у многих динозавров, у завроподов, у тераподов, было уникальное двойное дыхание, как у птиц, с множеством фишечек, там, с сетью воздушных мешков, с полостями в костях, в которые эти мешки входили, ну и с множеством других особенностей. Однако ничего подобного у птицетазовых не наблюдается. Вот перед вами гетеродонтозавр, который недавно позволил хоть немножко как-то получше взглянуть на дыхательную систему птицетазовых динозавров. И взгляд на него привел к мысли, что, наверное, он дышал примерно так же, как крокодил. У крокодила достаточно жесткая грудная клетка. Она не расширяется, как у нас при вдохе, при выдохе. Зато для того, чтобы производился вдох, у них имеется подвижная печень, которая туда-сюда ходит, как поршень, и накачивает воздух, или же наоборот, воздух из легких выгоняет. И, скорее всего, что-то подобное было и у всевозможных птицетазовых динозавров, в том числе и у гадрозавров. Только, возможно, гуляла туда-сюда не печень, а особая связка шла к переднему выросту таза. Я напоминаю, что, собственно, особенность птицы тазовых заключается в том, что у них две кости, лобковая и седалищная, были направлены назад. А в отличие от ящера тазовых, у которых одна кость направлена вперед, а другая, вторая назад. Вот. Но в процессе эволюции, несмотря на то, что исходно-то две кости были направлены назад, передняя часть лобковой кости стала очень сильно вырастать. И на ней даже есть какие-то такие довольно крупные шершавые поверхности, к которым такое чувство, что что-то должно было крепиться. Но что могло крепиться к передней части таза, это на самом деле большая загадка. Там особо поддерживать вроде бы нечего. И вот возникло предположение, что это как раз следствие развития вот таких вот тазовых мехов. То есть к этой плоскости крепилась большая мышца, которая тянулась к легким и, соответственно, их растягивала, или наоборот, при их ослаблении легкие закрывались. Вот, возможно, так они и дышали. Ну, а давайте двигаться дальше. И следующий пункт нашей программы – это мозг. И наши игуанодоны, они просто мегамозги. Мегамозги. И мегамозги не потому, что они суперумные, хотя по сравнению с другими птицетазовыми интеллект у них был неплохой, а потому что у них мозги просто невероятно живучие, невероятно хорошо консервирующиеся и даже прекрасно окаменевающие. Да, это единственный динозавр вообще из всех изученных на данный момент, у которого умудрился сохраниться окаменевший мозг. И такое бывает. Если не ошибаюсь, в 2000, по-моему, еще 2004 году он был обнаружен на юго-востоке Англии. Возраст его примерно 133 миллиона лет. И обнаружен он был вместе с фрагментом черепа. И фрагмент черепа позволил установить, что это какой-то игуанодонтит. Ну а сам мозг в целом так выглядел, как просто эндокаст, то есть слепок полости мозга. Но когда к нему стали приглядываться, оказалось, что он прекрасно сохранился, и там даже есть всякие отверстия от сосудиков, от нервов и прочее. А когда еще больше пригляделись, оказалось, что даже часть самих оболочек окаменела мозга. И это просто невероятно круто. Мало того, что удалось мозг изучить чуть-чуть получше, а самое главное, вот эта находка позволила установить, что мозг динозавра похож на мозг птицы. Кроме того, у мозгов динозавров минимальное количество вот всяких там мозговых оболочек, там сосудов и прочего, что вокруг мозгов было, и практически все пространство внутри черепа занимал, собственно, мозг. И это тоже особенно здорово, потому что это позволяет нам сделать вывод, что по полости мозга можно довольно точно восстановить форму самого мозга. Раз мозг занимал всю эту полость, значит, глядя на полость, мы, в общем-то, видим форму мозга. И когда изучают форму того мозга, мозга того динозавра или сего динозавра, ну, в принципе, можно сказать, что мы почти что изучаем действительно вот именно то, что было, а не просто какую-то полость. То есть это именно реальное отражение древних мозгов. Ну и, собственно, посмотрев на эндокасты других динозавров, то есть посмотрев уже на полости разных мозгов, можно заметить, что относительно головы они были достаточно крупными, ну, по сравнению с другими динозаврами. Тут мы заодно можем еще и понаблюдать вот такую удивительную совершенно носовую полость. Ну, я думаю, что вы догадываетесь, для чего она была нужна. Об этом много кто рассказывал, много где писали. Скорее всего, это своеобразная резонаторная камера, чтобы усиливать звуки, чтобы они могли трубить на всю округу. Ну и вот заодно видно строение мозга. И если мы посмотрим на коэффициент энцефализации динозавров, а это соотношение размера мозга к размеру тела, мы увидим, что, в принципе, орнитоподы, игуанодон, гадрозавры действительно самые умные из вообще всех растительноядных динозавров. Вот видите, у них коэффициент энцефализации очень-очень неплохой по сравнению с всякими там цератопсами, стегозаврами и прочими-прочими. Ну, конечно, некоторые хищники были поумнее, но хищникам и положено быть умнее, хитрее растительноядных, иначе они останутся голодными. Но все равно очень даже неплохо. Вообще, эти ребята не устают удивлять ученых. Мало того, что сохранились какие-то мозги, сохранились какие-то отпечатки, сохранились древние мумии, об этом мы тоже поговорим, так еще и вроде как сохранилась ДНК этих динозавров. По крайней мере, в 2020 году было сообщение о том, что было найдено ДНК гиппокрозавра, вот такого вот интересного, необычного утконосого динозавра. Но вопрос, насколько этому сообщению можно верить. Значит, в чем суть? Обнаружили вот такой вот крестец. Здесь, на этом крестце, соответственно, сросшиеся позвонки. Ну, я думаю, что вы знаете, где крестец там. В нижней части спины, у основания хвоста. Так вот, тут помимо, собственно, самой кости, обнаружили еще кусочки хряща. И решили этот хрящ изучить. Сделали тонкие срезы хряща, кости и капнули веществом, которое реагирует с ДНК. И оказалось, что вроде бы ДНК там есть. Ну вот, для сравнения, значит, это у нас хрящ, срез кости эму и, прошу прощения, хряща эму и кости эму. Это, соответственно, вот та картина, которая получается, если красящим веществом капнуть на хрящ или кость современного животного. Все синеет, а это значит, что там ДНК есть. Ну, кто бы сомневался, что в хрящах эму есть ДНК. А это та же история с гиппокрозавром. И тоже все посинело. Чуть-чуть, правда, так, бледноватенько. Но, значит, чуть-чуть ДНК осталось. Ну, как говорится, кто бы жаловался. Все-таки даже чуть-чуть ДНК возрастом 70 миллионов лет, это, ну, скажем так, раз в 70 больше, чем предполагали, ДНК может сохраниться. На самом деле, действительно ли здесь сохранилась ДНК или нет, не совсем понятно. Насколько мне известно, до сих пор его не секвенировали, то есть не выделили, не размножили, не посмотрели. Ну, а значит, есть некоторая вероятность ошибки. Ну, посмотрим, что покажут новые исследования. Может быть, когда-нибудь все-таки какие-то сведения об этом ДНК более вразумительные появятся. Кстати, в 2021 году выходила еще одна новость о ДНК динозавра. Там уже был динозавр подревнее. Китайский терапод возрастом 125 миллионов лет, если не ошибаюсь. Ну и, между прочим, в прошлом году в очередной раз изучили ДНК, причем тут однозначно совершенно ДНК нашли. Его даже секвенировали и даже выяснили, чье это ДНК, но, правда, гораздо более скромного возраста, возрастом 2 миллиона лет. Это изучали, соответственно, уже ДНК из почвы в пещере. Но это уже другая история, но эта история подтверждает, что ДНК точно может храниться больше, чем миллион лет. И даже в таком виде, где там еще достаточно крупные фрагменты, чтобы это ДНК опознать. Так что вот надежда на то, что ДНК динозавров все-таки обнаружат, потихонечку возрастает. Ну, а мы тем временем продолжаем. И у нас тут яйца утконосых динозавров завезли. Когда я рассказывал на прошлой неделе про цератозавров, я вот сетовал, что бедняги такие, никак ученые не могли обнаружить, где же их яйца, бедные динозавры, как же они вообще жили, как же выживали. Наверное, откладывали кожистые яйца, но мы точно этого не знаем, но скорее всего так. Вот с утконосыми динозаврами, с игуанодонтами все гораздо лучше. У них яйца известны, они известны давно, ну а причина в том, что они были со скорлупой, прекрасно сохранившиеся, вот такие вот кругленькие, и их находят довольно-таки часто. Собственно, это одна из наиболее частых находок тех или иных яиц динозавров. Есть, между прочим, не только яйца, есть еще и гнезда. И считают, что гнезда динозавры строили следующим образом. Вырывали небольшую ямку, частично ее закапывали различными веточками, возможно, приносили, просто растения выстилали. Затем откладывали туда яйца и, опять же, веточками, растениями все это благополучно засыпали. Когда сверху это все было завалено растениями, растения начинали гнить, и яйца подогревали до нужной температуры. При этом, вот как раз-таки наши друзья утконосые динозавры являются одними из самых заботливых родителей, и это более-менее доказано. По крайней мере, майя-завр, точнее, майя-завра, даже лучше так сказать, потому что это же такой вот женский динозавр, динозавр с женским именем. Переводится его имя как динозавр-мать. Вот он как раз стал знаменит благодаря тому, что был обнаружен рядышком с гнездом. Больше того, там были найдены скорлупки, были найдены остатки гнезда и были найдены всевозможные остатки пыльцы и семена от различных растений. То есть, получается, не только гнезда строили, не только вот где-то там поблизости тусовались, они, может быть, как-то хищников отгоняли, но даже потом заботились о малышах, когда они вылуплялись. И самое парадоксальное, что, получается, их кормили. То, что могли кормить хищных динозавров, ученые, в общем-то, особо не сомневались. Но то, что вот как на картиночках, там часто в детских книжках показывают, заботливые родители приносили какую-нибудь веточку динозаврикам, ее отдавали, но это казалось, на самом деле, некоторым нонсенсом. То есть картинка-то красивая, но вообще зачем? Динозавры при рождении должны были весьма неплохо ходить. Даже если родители заботились, они скорее как утки или как какие-нибудь там эти курицы должны были сразу детенышей вести за собой и показывать, где можно что-нибудь вкусное найти. Но раз прямо в гнезде были найдены вот эти вот самые зернышки от разных растений, значит, прямо там кто-то ел. То есть туда прям приносили эти растения. И это невероятная забота, и, собственно говоря, поэтому заботящиеся родители получили название майя-завры, то есть ящеры матери. Вот такая вот история. Ну, кстати, говорят, если не ошибаюсь, там, значит, у нас много было найдено этих яиц чуть позже. Вообще, это местонахождение получило название Egg Mountain, то есть гора яиц. И в некоторых гнездах даже были найдены кости детенышей, и они тоже были достаточно крупные. То есть это показывало, что в гнездах находились уже довольно подросшие малыши. О, а вот и она, майя завра, и как раз вот она заботится о своих карапузиках. Ну и, скорее всего, так как они были стадными, они потом, когда уже малыши чуть-чуть подрастали, забирали их с собой, и во время какой-нибудь там миграции, во время перемещения с одного пастбища на другое, уже эти все многочисленные гадрозавры находились вместе, в том числе вместе со своими детенышами, которых они оберегали. Следующий интересный момент это то, что динозавры могли гнездиться вместе, причем разные виды динозавров. То есть у них были прям такие красивые места гнездования, куда собиралось огромное количество ящеров, и там вот они вместе как-то обустраивали свой быт, может быть, защищались от хищников и так далее. Такие места найдены и в Egg Mountain, и есть находки в Европе, ну и много где еще на самом деле. То есть это тоже вполне себе доказанный уже факт. Если кто-то смотрел мультфильм «Динозавр» 2000 года, там, вот, собственно, сюжет вертится вокруг того, что стадо динозавров долго и упорно идет к местам гнездования, вот к какой-то долине, где выводятся, должны они вывести малышей, и вот там они преодолевают всевозможные приключения, сражаются с карнотавром, много чего происходит, но в конце концов они вот добираются, и там, наконец-то, могут уже, собственно, строить гнезда. И получается, что, в общем-то, в этом мультфильме есть большая доля истины. Вот, как видите, действительно шли в определенные места, и там уже гнезда строили. Следующая интересная особенность – это то, что эти динозавры были достаточно, скорее всего, морозоустойчивые. А по игуанодонтам, правда, чуть-чуть поменьше таких данных, а вот по гадрозаврам вообще полно. Гадрозавры находят за полярным кругом, причем не за полярным кругом современным, а именно вот реконструируют древний полярный круг. И вот за полярным кругом на Чукотке, на Аляске есть местонахождение за древним полярным кругом. И там найдены гадрозавры. Ну, насколько я помню, на Аляске там эдмонтозавры конкретно были обнаружены. А у нас, по-моему, непонятно кто. Просто какие-то гадрозавры у нас на Чукотке. Но, как бы там ни было, получается, что они были действительно вполне морозостойкие. Причем они туда на север не уходили, а они там, скорее всего, жили круглый год. По крайней мере, гнездились они там. Там были найдены кости и детенышей в том числе. Не только, кстати говоря, гадрозавров, но и других динозавров. Но вот так как у нас сейчас разговор про гадрозавров, то их можно, как говорится, поздравить вот с такой морозоустойчивостью. Маловероятно, чтобы с малышами они могли далеко мигрировать, поэтому, видимо, действительно, они круглый год находились за полярным кругом и как-то переживали долгую полярную ночь, когда температура, в принципе, вполне могла опускаться до минус 10 градусов. Следующий момент уже немножечко печальный, но вполне тоже жизненный. Гадрозавры тоже болели. Конечно, как обычно, нам сложно судить о каком-нибудь насморке или же несварении желудка, хотя, ну, даже о болезнях, связанных с легкими, в последнее время у динозавров тоже какая-то информация стала появляться. Но не про гадрозавров. Там вот чихающую Долли нашли, такую диплодошку-симпатяшку. А гадрозавры пока известны только своими болезнями костей. Ну, во-первых, всякие там артриды, артриты, артрозы, во-вторых, переломы, ну, а в-третьих, опухоли. То есть, видимо, рак тоже для динозавров был характерен, в том числе для гадрозавров. Кстати, вообще, самое большое количество вот таких раковых ребят известно именно среди гадрозавров и среди цератопсов. Но я не думаю, что причина в том, что именно эти динозавры особенно страдали от этих болезней. Скорее всего, причина просто в том, что именно эти динозавры были настолько многочисленны и так много их костей находят, что находят не только здоровых, но и больных. Другие тоже болели, но там шанс найти какие-то вот этого свидетельства довольно небольшие. Ну а теперь, когда мы поговорили в целом о том, как выглядели игуанодоны, гадрозавры, я думаю, что можно немножко подробнее рассказать в принципе об этих группах, о конкретных представителях, ну и также немножко об истории их изучения. Тем более, что уж об истории изучения игуанодона просто грех что-нибудь не сказать. Потому что игуанодон — это был один из первых открытых динозавров, а если быть конкретно, второй. Первый был мегалозавр, второй был игуанодон. Открыл его Гидеон Мантел, ну, точнее говоря, он его описал. А вот кто его нашел впервые, это большой вопрос. И есть легенда, согласно которой нашла его супруга Мэри Мантел. История примерно такая, что значит, место действия Англия, соответственно, 19 век, где-то там в районе 20-21 года 19 века. И Гидеона Мантела вызывают на, как это сказать, к пациенту. О, сформулируем так, вызывают к пациенту. Стоит отметить, что Гидеон, вообще-то говоря, врач, поэтому, ну, это неудивительно. Он врач приходящий, соответственно, он отправляется, садится там в свою повозочку, едет и берет с собой супругу. Ну и пока они ехали, вот супруга заметила какой-то странный непонятный камень, его там попросила остановиться, подняла камень, оказалось, что это зуб, а вовсе не камень. Зуб какого-то странного животного, причем очень-очень большой. Ну, в итоге потом этот зуб забрали, домой привезли, и там уже стали изучать и некоторые интересные выводы делать. Но справедливости ради стоит сказать, что неизвестно, правильно это легенда или нет. Вообще-то сам Гидеон Мантел потом, спустя лет 20, стал говорить, что это он нашел, и что вообще тут Мэри была совершенно не при делах. Ну, а где истина, мы уже теперь вряд ли узнаем. То есть, может быть, действительно кто-то что-то где-то напутал или там решил приукрасить историю. А может быть, Гидеон какое-то время, так сказать, поразмыслив, решил, что зачем вообще женщинам отдавать какие-то лавры. Кто вспомнит каких-то там женщин в науке? Вот, Если он будет великим первооткрывателем, это будет другое дело. Вот. Ну ладно, не будем развивать тут всякий феминизм и прочее. Оставим этот вопрос под вопросом. Ну, а дальше что же было с этим зубом? Какова его дальнейшая судьба? Вот здесь уже более-менее все исторические источники сходятся. И сходятся они в следующем, что Гедеон Мантл решил, что это похоже на зуб рептилии. С этим он пришел в научное сообщество, если я ничего не путаю, французское сообщество, вот, и обратился к Жоржу Кювье, который тогда был впереди науки, особенно палеонтологии. Но Жорж Кювье сказал, что никакое отношение это к рептилии не имеет, это, скорее всего, зуб какого-то древнего носорога. Гедеон попытался еще раз поконсультироваться с Кювье, но у него не получилось, и его, в общем-то, из научного общества прогнали. И, возможно, что он никогда бы, так сказать, к науке уже вернуться бы не смог после этого. Однако, чуть позже, через год, был открыт мегалозавр, и в научном мире, в принципе, появилась мысль о том, что могли быть гигантские ящеры, ничего себе. После этого он снова через год пришел к Кювье, и Кювье, уже тут внимательнее посмотрев на зуб, сказал: да, я ошибся, извините, но это действительно зуб древней рептилии. Ну а дальше уже пошел процесс описания. Зуб похож на зуб игуаны, поэтому назвали игуанодон, то есть игуана зубы. Только игуанка, получается, большая какая-то была. Также в Англии были собраны некоторое количество других материалов дополнительных, в том числе вот такая непонятная штука. Ну, эту штуку долго думали, куда бы приделать. В итоге приделали на нос, и получилась вот такая вот типа игуана с рогом. Это, кстати, один из первых рисунков, собственно, Гедеона Мантла. Ну, как вы видите, костей было найдено мало, да и вообще было не очень понятно, что это такое из себя представляло животное. Но чуть позже, когда уже все-таки чуть-чуть подетальнее изучили этот скелет, Гедеон Мантл заметил, что передние косточки-то, косточки передних лап, они покороче будут. И он тогда предположил, что животное могло вставать на две ноги. Однако другой видный ученый, Ричард Оуэн, по совместительству человек, который, вообще-то говоря, ввел в науку слово «динозавр», вот, вот это как раз он тут восседает посерединке. Так вот, Ричард Оуэн считал, что это было такое очень массивное животное с колонообразными ногами, четырьмя, и никак не могло ходить на двух ногах. Гедеон, возможно, что и попытался бы отстоять свое мнение, но он очень тяжело заболел, и в итоге исследование дальнейшего игуанодона перешло окончательно в руки Ричарда Оуэна, и в итоге он уже там курировал все дальнейшие процессы, поспособствовал появлению многочисленных изображений этого игуанодона, именно такого, как огромный толстый игуан с четырьмя толстыми ногами. Затем была знаменитая выставка в Лондоне, где построили этот хрустальный дворец, и, соответственно, вокруг сделали большое количество скульптур динозавров в натуральный размер, ну и вот там появился в том числе игуанодон, разумеется, вот похожий на игуану. Ну, а еще позже появился... Ой, не в Лондоне, конечно, в Париже, прошу прощения. Вот, и потом появился, соответственно, вот такой вот огромный игуанодон, внутри которого устроили банкет. И вот пока эта выставка проходила, собственно говоря, был вот такой симпозиум у ученых, скажем так. И на этот симпозиум собрались самые видные палеонтологи того времени. Гедеона Мантла, к слову, там не было. Ну и вот именно это тут на карикатурке и зарисовали. Однако потихонечку образ игуанодона стал меняться, и особенно, конечно, сильно он поменялся уже в 70-е годы 19 века, когда были найдены новые игуанодоны, вот прям целые скелеты отличные. Найдены они были в Бельгии. Причем находка была тоже, мягко говоря, неожиданной и с некоторой предысторией. Нашли их в шахте. Ну, нашли их, разумеется, шахтеры. И шахтеры приняли их за дерево и, в общем-то, несколько раз пытались это каменное дерево как-то разбить киркой, пока не успокоились и, собственно, не обратились к каким-то другим специалистам, которые, рассмотрев эти кусочки дерева, выяснили, что все-таки это ни разу не дерево, а это кости. Кроме того, в этом месте было найдено много вот таких вот странных камушков, причем некоторые из них буквально врастали в кости. И было предположение, что это золото. И даже шахтеры попытались некоторые из них раздобыть. Однако оказалось, что это вовсе не золото, это так называемое золото дураков или пирит. Поэтому ценности он особо не имеет. Это сульфид железа. Такой необычный камень. Ну, зато им можно, например, очень здорово разводить костер. Вместе с кремнем отлично работает. Ну да ладно. В общем, были найдены скелеты, причем полные скелеты и весьма многочисленные. Потом оказалось, что их тут даже несколько уровней. И, во-первых, это позволило более-менее сложить вообще облик игуанодона. Наконец-то установили, что вот этот якобы рог — это на самом деле палец с шипом. Кроме того, установили, что действительно передние лапы-то все-таки короче, чем задние. И в итоге он стал уже становиться на две ноги. Ну, а кроме того, большое количество скелетов позволило предположить, что они были стадными. Правда, позже выяснилось, что здесь было несколько захоронений на протяжении примерно сотен лет, и это результат нескольких наводнений, поэтому неизвестно, сколько одновременно там игуанодонов гибло, и действительно ли это были стада. Но, как бы там ни было, вот скелеты появились целые, красивые, и появился вот такой уже второй классический облик игуанодона, который очень долго кочевал из книги в книгу. Вот такой вот стоящий в позе кенгурушки, все еще с такой немножко игуаноподобной головой и, конечно, уже с острым пальцем. В 70-е годы уже 20 века, то есть уже спустя 100 лет, появился Джон Остром. Ну, он появился, понятное дело, пораньше, но в 70-е годы он сделал свое великое открытие. Он изучил Дейнониха, и это привело к так называемому ренессансу в изучение динозавров. Оказалось, что динозавры-то могут быть гораздо более такими стройными, подвижными, даже, может быть, чем-то сообразительными, а вовсе не огромными увольнями, как их изображали раньше. И это привело в том числе и к изменению наших представлений об игуанодоне. В итоге он стал примерно вот такой. Ну, с тех пор он еще некоторые небольшие корректировки претерпел, но в целом облик его уже оставался таким. Кстати, обратите внимание, что он снова встал на четыре ноги, об этом мы уже с вами немножко говорили. Кстати, именно вот в таком облике он как раз попал в фильм «Динозавр», точнее, мультфильм. Вот. Это реконструкция как раз того самого озера или болота, в котором погибли бельгийские игуанодоны. Вот. Ну и можно посмотреть, как изменялся постепенно облик этого ящера. Это, конечно, один из самых таких переменчивых динозавров. Потихонечку года идут, вот уже, наконец-то, изучили бельгийских игуанодонов, стал наш игуанодон на две ноги, ну а дальше он потихонечку будет становиться все более и более легким и более изящным. Вот уже 70-е годы, ренессанс динозавров, ну и вот теперь уже игуанодон практически такой же, как в наши дни. Сейчас чуть-чуть подкорректируется, и все, и нормалек. Ну и отлично. Ну а мы тем временем двигаемся дальше. Да, вот как раз кадр из мультфильма «Динозавр». Возможно, вы его вспомнили. Если не помнили или не смотрели, кстати, могу рекомендовать. Очень хороший, приятный мультфильм. Кстати, до сих пор графика смотрится очень прилично. И даже не так много там палеонтологических ошибок, как могло бы быть. Ну, вот различные игуанодонты. Очень-очень разнообразные животные. Некоторые из них мелкие, длиной там под 1,5-2 метра. А некоторые достаточно крупные. Ну, вот, например, да, собственно, сам игуанодонт. Ну и, конечно же, помимо копыт, помимо зубов, они еще знамениты своим этим острым пальцем. Долгое время велись споры о том, что бы это могло быть. Возможно, что он использовался для защиты, возможно, что он использовался для захвата каких-то предметов, возможно, что он там как-то срезал ими какие-то листья или плоды, возможно, что это использовалось для внутривидовой какой-то борьбы, например, борьбы за самку. Но, в общем-то, как споры начались в тот момент, когда было установлено, что у него был шип, так и продолжаются по наши дни. В общем-то, никаких прям супер новых данных, которые бы однозначно сказали, что та или иная теория верна, не появилось. Скорее всего, этот шип был достаточно многофункциональный. Ну вот, давайте с еще одним из игуанодонтит познакомимся. Это, правда, опять же, не классический гуанодон, немножечко боковая ветка, но тоже, думаю, вполне сойдет. Ну вот, как бы там ни было, вот этих всяких рабдодонов и прочих мутабурозавров, ну, тоже объединяют такую широкую группу игуанодонтии. Поэтому смело можем его здесь рассматривать. Да и похож он, в общем-то, на игуанодона. И по своим габаритам, и по своему знаменитому вот этому острому пальцу, хотя и немножечко в меньшем масштабе. Вот. Но в отличие от игуанодона, у него больше заметен такой выраженный сверху гребень на носу. Есть предположение, что нос служил своеобразной резонаторной камерой. Как потом полые гребни у гадрозавров будут усиливать звуки, так, возможно, здесь был такой вот какой-то мягкий кожистый мешок, который тоже резонировал и позволял им издавать громкие трубные звуки. Как этот мешок выглядел, как он раздувался, там можно посмотреть, например, в документалке «Прогулки с динозаврами». Там как раз мутабурозавры показаны. Ну, а на мой взгляд, одной из самых замечательных особенностей именно этого динозавра – это то, что он был найден в Австралии. Вообще у нас не так много, честно говоря, известно динозавров из Австралии, и приятно, что даже туда, вот, пожалуйста, эти ребята забрались. Известны, как я уже сказал, наши игуанодонтиды и гадрозавры практически повсеместно со всех континентов. То есть они жили и на северных континентах, и на южных, что для динозавров на самом деле большая редкость. По крайней мере, для меловых динозавров, когда эти континенты уже раскололись. Вот. Да, можно... Возможно, вас заинтересовало, что за странное такое название, что за мутабор. А на самом деле, это не мутабор, конечно, а мутабур. И это, собственно, место в Австралии, так называется, в котором был найден этот ящер. Еще один из игуанодонтид, тоже примерно из этой же оперы, альтерин или альтеринус. Ну, еще с более высоким гребнем на носу. Ну вот, из-за чего он такое название и получил. А, кстати, у нас долгое время вот этого альтерина считали одним из видов, ну не только у нас вообще, в принципе, в науке долгое время считали одним из видов прямо игуанодона, но сейчас в виде игуанодона остался только один, в роде игуанодона остался только один вид. И альтерин стал самостоятельным животным. Ну вот в некоторых музеях до сих пор еще устаревшая этикетка под альтеринами стоит, и их называют игуанодонами. Ну если вдруг... Будете в таком музее, обратите внимание. Так, ну, что еще можно сказать? Ну, пожалуй, что про него ничего. А вот про вторую группу динозавров, которая еще более многочисленная, еще много более разнообразная и, возможно, даже еще более успешная, можно рассказать, пожалуй, что еще кое-что интересное. Конечно же, самое главное, что можно заметить у всех этих многочисленных утконосых динозавров или гадрозавров, ну, это, во-первых, своеобразный клюв. У игуанодона тоже был клюв, но здесь он такой, в основном, уплощенный, похожий на утиный клюв, из-за чего, собственно, и появилось название утконосые динозавры. Или же... ну да. А с другой стороны, можно заметить, что у них, как правило, очень выражены гребни. Причем, как сейчас показывают новые исследования, гребни могли быть как костяными, так и кожистыми. Многие динозавры, которые, как предполагались, были без гребней, оказывается, тоже были с гребнями, только с кожистыми. Ну и, конечно же, вот в плане разнообразия формы гребней, ну, эти динозавры могут поспорить разве что с птерозаврами какими-нибудь. Очень много разных, длинных, коротких, разной формы, разной конфигурации, просто фантастических ребят. Вот, кстати, довольно занятный гребень у этого ящера. До сих пор спорят, действительно ли вот этот отросток был, или это просто отчепился кусочек от гребня. На самом деле, это появляется то публикация в одну сторону, то в другую. Но давайте посмотрим некоторых представителей поближе. И начнем, пожалуй, с динозавра, который известен максимально хорошо. Просто про него уже столько информации, сколько... Ну, короче, многие динозавры ему, наверное, завидуют. Это эдмонтозавр. Но оно и неудивительно. Во-первых, он был реально очень многочисленный. Эдмонтозавры бродили по всей практически территории Северной Америки, с югов до северов. Ну, а кроме того, просто реально они неплохо сохранились, очень много костей их находят, и не только костей. Это редкие динозавры, у которых можно четко отличить самцов и самок, причем выяснилось, что у самцов был как раз такой вот гребешочек, как у петушка. Но, кроме того, удалось узнать еще много интересных их особенностей, в том числе, например, установить их скорость. И оказалось, что, в принципе, бегать они были вполне в состоянии и могли, например, убежать от того же тираннозавра Рекса, рядом с которым они обитали. Но в то же время, видимо, не всегда это получалось сделать, потому что много находят следов эдмонтозавров со следами от зубов тираннозавров. То есть, собственно, видимо, эдмонтозавры были одним из главных блюд на столе у тираннозавра. Вот они, разные эдмонтозавры в своем естественной среде. Ну а вот, собственно, как мог происходить процесс столкновения утконосых динозавров, эдмонтозавров и тираннозаврит. Кстати, здесь вот, почему я именно эту картинку выбрал, хотя здесь тираннозавр пернатый, что мне решительно не нравится, потому как пернатым он не был. Но зато вот здесь очень здорово показано, как он его кусал. Вот как раз именно так, скорее всего, он его и кусал. Часто находят следы от зубов именно на хвостах или на бедрах. То есть, ну, в общем-то, картина вполне понятная. Динозавр пытался убежать, и тираннозавр его догонял и за хвост цапал. Ну, особенно если он мог умудриться вцепиться вот именно в это место в основании хвоста, он мог перекусить хвостобедренную мышцу, и тогда этот динозавр бы рухнул бы и уже не встал бы никогда. Так что, в общем-то, атака достаточно выигрышная по нескольким факторам. Во-первых, проще всего укусить за хвост, когда ты его догоняешь добычу.

Начнем с Эдмонтозавра Дакота. Название, я думаю, что вы догадываетесь, чем связано. Связано со штатом, где его обнаружили. Северная Дакота в США. Найден он был в 99 году, и это был один из самых хорошо сохранившихся динозавров. И это стало настолько вот сенсационной находкой, что, опять же, везде в новостях об этом говорили. Причем в тот далекий дремучий век, когда еще интернета-то толком ни у кого не было, об этом говорили даже по телевизору и в газетах. Вы представляете, какой динозавр стал знаменитый. И даже сняли о нем документалку. Я вот где-то там в районе 2000-2001 года впервые как раз про эту мумию узнал из документалочки, в которой рассказывали, какая это фантастическая штука. Но, помимо всего прочего, здесь, кстати, никаких внутренних органов нет, чисто кожа, но зато ее много. И можно, например, наблюдать чешуйки большие, чешуйки маленькие, красивенькие, а на хвосте они еще и чередуются замечательным образом. Это, кстати, скорее всего, указывает на то, что хвостик у него был полосатенький, потому что сейчас у рептилий темные и светлые чешуи, как правило, разного размера. Так что возможно, что у него была вот такая окраска. Это тот редкий случай, когда мы примерно можем представить себе окраску динозавра. Но я обещал, что будет не просто мумия, а мумии. И вторая мумия, очень хорошо сохранившаяся, тоже принадлежит именно Эдмонтозавру. Ну, вообще, можно сказать, что на самом деле есть еще некоторые мумифицированные фрагменты просто кожи, ну, в том числе фрагмент головы с гребнем. Его я тут не демонстрировал, но он тоже есть. То есть, можно сказать, что это и не вторая далеко мумия, но эта мумия прям такая тоже хорошенькая, целенькая, и тут даже гораздо большая часть динозавра была найдена, чем в первый раз. А, вот видно там кожу тоже прекрасно сохранившуюся, то все, пятое, десятое. Но, к сожалению, этот динозавр уже настолько хорошо изучен, что просто непонятно, что из этой мумии еще можно было вытащить, какую еще информацию. Но все-таки какая-то информация получилась из этой мумии. В первую очередь ученые сделали напор на то, почему мумия сохранилась. Дело в том, что вообще не очень понятно, при каких условиях вот эти самые мумии могут сохраняться. С одной стороны, надо бы, чтобы мумия полежала где-нибудь там на поверхности и высохла, желательно, под солнышком. А с другой стороны, надо, чтобы ее не сожрали падальщики, а, собственно, если она лежит на поверхности, то странно, что ее никто не жрет. Вот, значит, она где-то в пустыне должна, например, оказаться. С третьей стороны, было бы неплохо, чтобы ее быстро засыпало осадком, и чтобы этот осадок был пропитан минералами, и чтобы он начал окаменевать. Но вот как это все вместе сложить, было не совсем понятно. То есть какие-то должны были быть прям фантастические условия. То есть она должна была, динозавр должен был погибнуть где-то недалеко от берега речки, потом, значит, он должен был высохнуть на солнце, но при этом его никто не сожрал, потому что, наверное, какая-то засуха случилась. Потом случился потоп, и его еще и засыпало осадками. Ну, такое, видимо, иногда происходило, но вряд ли уж прямо часто. А так как мумии находят все чаще, стали возникать подозрения, что, может быть, есть еще какие-то другие механизмы сохранения динозавров. И когда вот, например, посмотрели на этого эдмонтозавра, заметили, что здесь кожа до кости. Буквально нету больше ничего. И это странно. С другой стороны, на костях-то есть такие весьма говорящие дырочки, отверстия, что подсказывает, что как раз-таки хищники-то вполне себе добрались до этого тела. И тогда возникла мысль, то, что на самом деле не обязательно, чтобы не было каких-то хищников или падальщиков в тот момент, когда динозавр погиб, чтобы он стал мумией. А наоборот, могут хищники и помочь. Если это не очень большие хищники, которые сожрут динозавра целиком, а какие-нибудь небольшие, они могут выесть все вкусные органы, оставив кожу, потому что она грубая и неженственная. Потом всякие там жучки-паучки доедят остатки мяса, получится просто шкурка. Шкурка подсохнет, засыпется осадком и прекрасно сохранится. Вот, да. Вот такой, это прямо вот картинки из статьи научной, которая, кстати, вышла в прошлом году, это прям свеженькая новость. Вот такие вот комиксы нарисовали ученые, ну и как видите, что ученым нельзя давать рисовать комиксы, потому что получается страшненько. Ну а я хотел еще вам рассказать про парочку необычных утконосых динозавров, и следующий у нас, так сказать, следующий у нас в программе — это аквиларин. Очень тоже необычный динозавр. Опять, кстати говоря,

0: Соединенных Штатов. Опять меловый период, все примерно то же самое, но уж очень необычного облика. Он небольшой, относительно небольшой. 70 сантиметров всего голова, то есть получается там длина не очень большая, я уж не помню, 1,4 м, по-моему, оценивают. Может, побольше. Не побольше, по-моему, 6 м. Но все равно такое чувство, что ему бы еще бы подрасти. Однако у него очень высокий нос. Как правило, увеличение высоты носа связано с взрослением. И есть предположение, что, ну, как бы аквилорин, он уже должен быть взрослым. То есть то ли это такой вот небольшой какой-то завр, то ли, возможно, что это просто такой вот необычный завр с очень высоким носом. Есть еще, правда, предположение, что здесь кусочки двух черепов разных динозавров, потому что нос нашли отдельно, а остальную часть черепа отдельно. Но это предположение, с другой стороны, мне кажется, не очень обоснованное. Ну, в общем, уже получается странно немножко, товарищ. А еще страннее его клюв. А его обозвали «орлиная морда». Собственно, так переводится его название — «орлиный клюв». Почему? Ну, потому что у него действительно был такой вот очень странный клюв. Ну, наверное, похожий чем-то на клюв орла. Очень широкий, невероятно широкий. И это говорит о том, что, видимо, какое-то у него было специфическое питание. Предполагают, что он питался большим количеством растений и, возможно, даже полуводных растений. Вот эта нижняя челюсть, она такая выпрямленная, находится вот абсолютно вот этот клюв в одной линии с челюстью. И что-то подобное мы наблюдаем, например, у какого-нибудь там платибелладона и некоторых других млекопитающих, которые предполагаются как полуводные животные. Так что, возможно, что этот парень как ковшом зачерпывал какие-нибудь водоросли и их, собственно, и жевал. Вот так вот, возможно, дело выглядело. Ну, а следующий завр тоже может нас удивить. Перед нами уранозавр, к слову, из Африки. Вот еще одна точка в географии наших завров появилась. Ну и самое непонятное, конечно же, у этого уранозавра африканского, это его этот невероятный гребень. Но здесь, в принципе, можно дискутировать сколько угодно, но можно вспомнить, например, того же спинозавра. И вот все, что говорили про спинозавра, к этому динозавру тоже применить. То есть, может быть, это какой-то был теплообменник, может, для красоты, может, там как-то усиливал мускулатуру. Плавал, правда, он вряд ли, но вот, может, ему ходить было так удобней. Короче, вариантов много. Может быть, тут горб был, в котором жирок накапливался. В общем, вариантов масса. Кстати, опять же, может быть, у кого-то возникнет вопрос, что за уран? Может, какой-то там элемент радиоактивный рядом нашли или еще чего-то? Но на самом деле нет. Это отсылка к арабскому слову, обозначающему, там, скажем так, знатный человек, господин. То есть, короче, такой привилегированный завр у нас получается. Еще один парень из Америки. Вообще этих американцев много. Таких вот с всякими разными шапочками и прочим. Каритозавр. Название. Это отсылка к шлему римлян. Конкорианский, по-моему, шлем. Или как-то так он звучит. Точно не помню. Вот. Ну и действительно видно, что гребень у него был очень необычный. Из-за этого его очень любят рисовать, изображать, делать всякие фигурки и прочее. Опять же, внутри, считается, были всевозможные полости, и это могло усиливать как-то звуки. Какие именно звуки издавали эти ящеры, мы достоверно, конечно, не знаем. Его, насколько мне известно, пока там никак не моделировали, не делали такую динозавровую дудку, как в фильме «Парк юрского периода 3», или же, там, не знаю, не создавали просто компьютерную модель на компьютере, на... ну, не создавали компьютерную модель, чтобы синтезировать этот звук. Но уж очень форма его гребня напоминает форму гребня казуара, современной птички, у которой, кстати, в гребне тоже имеется резонаторная камера. Так что очень вероятно, что этот завр звучал как казуар. Так что послушайте голос казуара, я его вам не восстановлю, не изображу. Очень уж он специфичный. Возможно, что как-то так звучал каритозавр. Ламбиозавр. Ну, про него мы уже сегодня тоже немножечко говорили. Я как раз упоминал про его вот эту странную торчащую штуку, которая то ли была, то ли не была. Вот. Но вообще сейчас по последней версии, что все-таки была. То есть, вот, возможно, что он более правильно реконструирован здесь. Ну, а так, что сказать, ну, тоже один из многочисленных, разнообразных утконосых динозавров вот с таким вот необычным гребнем-топориком. Ну и, конечно же, паразавролов. Я думаю, что все его ждали, все, конечно же, про него знают, все его, наверное, любят, но, по крайней мере, многие точно его любят. Ну и это, безусловно, один из самых узнаваемых динозавров. И его гребень, конечно, максимально подробно изучался, и, собственно говоря, именно его гребень, скажем, его звуки мы более или менее знаем. Его звуки были синтезированы на компьютере, причем еще в 2000-х годах, и можно найти Sound of Parasaurolophus в интернете и послушать. Вот. Достаточно занятно, что паразавролов считается прям супер изученным динозавром, но на самом деле он известен буквально по паре скелетов. Причем долгое время это был буквально один скелет. И если посмотреть на этот самый первый скелет, можно заметить тут такую интересную выемку. И вышло огромное количество статей о том, что же это могло быть такое. То ли это какое-то здесь было место для крепления каких-то особых мышц. Было предположение, что, может быть, вот как раз он в это место как-то укладывал свой гребень, то есть, чтобы мог там, не знаю, голову запрокидывать, или, может, он отдыхал вот так вот там, положил удобно голову, и все. В общем, всякие фантастические идеи были. Вот почему такой странный позвоночник, очень непонятно. А потом был найден, наконец-то, второй скелет, спустя лет, по-моему, 40, и оказалось, что там этого нет. То есть, что это просто травмированный позвоночник. То есть, у него, на самом деле, позвоночник был вполне себе ровный. Это хорошее такое свидетельство того, что палеонтологи, во-первых, могут ошибаться, причем иногда очень здорово, а во-вторых, то, что по одной находке очень сложно судить о животном. Все-таки можно очень здорово ошибиться, и лучше иметь находок несколько. Но не всегда так получается. Ну, о том, что у него встроенный горн, я уже, в принципе, сказал. Трубе он, будь здоров. Вот так выглядел мир паразавролофа. Очень известная формация в Канаде, формация Dinosaurs Park, или парк динозавров. И там нашли огромное количество разных ящеров. Центрозавров, про которых мы в прошлый раз говорили. Эдмонтонию, про которую мы, может, еще с вами поговорим. Паразавролофов, каритозавров, ну и вот тут еще рядом всякие досплетозавры прогуливались, чтобы никому скучно не было. Долгое время паразавролов был уникальным ящером, однако в Азии обнаружили что-то очень похожее. Вот, и даже, по-моему, какой-то род относительно недавно в Китае выделили. И, кстати, вот что-то похожее есть и у нас на Дальнем Востоке, в Амурской области. Вот, но там только фрагментарные находки, но возможно, что и там что-то похожее на паразавролов куляла. Вот. Однако вот в самой Америке ничего похожего больше не находили долгое время, но пару лет назад наконец-то нашли ему собрата. Назвали его Тлатолов. У него, опять же, немножко гребень другой. То есть это показывает, что действительно гребни, видимо, были нужны для опознавания вида или, там, не знаю, для демонстрации, для того, чтобы самки радовались таким красавцам. Но, как бы там ни было, гребни именно разной формы были принципиально важны. Ну и вот так его реконструируют, этого тлатолофа из Мексики. И гадрозавры известны с территории России, о чем я тоже уже вскользь даже успел упомянуть. Из Амурской области известен динозавр, который даже получил свое название. Его назвали амурозавр. Вот как раз его-то вы здесь и наблюдаете. Вот так его реконструируют. Ну, чем-то похож на каритозавра. Ну и, в принципе, в натуральный размер вы можете посмотреть такую симпатичную модельку у стен Дарвиновского музея, если вдруг когда-нибудь заглянете в гости. Еще один ящер — керберозаврус. Он, собственно, назван в честь Цербера, в честь этого адского пса. Но почему он назван именно в честь Цербера, я, честно говоря, вот прям точно не скажу. Но могу сказать, что это был тоже гадрозавр, похожий уже на сей раз на эдмонтозавра. И он очень небольшого размера, что намекает на то, что, возможно, он детеныш, или же просто он реально маленький. Алоротитан. Ящер, похожий скорее на... Ну, ламбиозавр, наверное. В общем-то, к группе ламбиозаврин его и относят. Еще один ящер, который тоже известен по достаточно полной находке, снова с территории России. Есть местонахождение в Амурск, около Благовещенска в Амурской области, есть в Кунгуре. Вот это как раз кунгурское местонахождение. Вот так его реконструируют. Кстати, он тоже есть в Москве, вот в таком скульптурном виде, в парке Академический. Тоже, если вы вдруг в столице или как-нибудь окажетесь в столице, можете заглянуть, посмотреть. Там вообще, что в Дарвиновском музее, что в этом парке Академический, собраны именно животные с территории России. Такая была задумка. Ну, которые когда-то обитали на той территории, которую сейчас занимает Россия. Ну и самый кундурский из всех кундурских динозавров – это кундурозавр. Кстати, тоже очень-очень небольшой. Вы могли заметить, что рядом какой-то все время появляется человек очень необычный, ну, в смысле, не просто какой-то там произвольный человек или там палеонтолог в шляпке, а именно вот прям фотография кого-то. Это на самом деле Юрий Леонидович Болоцкий, собственно, палеонтолог, который всех этих ребят нашел и один из самых крутых наших динозавристов в России. Вот так примерно выглядела территория Кундура примерно 70 миллионов лет назад. Какие-то тернозавриды гуляли, какие точно мы не знаем, но, скорее всего, тарбозавры. И вот сзади изображены всевозможные алеротитаны. Вот. Ну и, в принципе, в Крыму тоже находят, пожалуйста, одна единственная находочка – Рябина гадрос. Вот. Находочка фрагментарная, но тоже есть. Так что можно и ее тоже упомянуть, тоже, в принципе, хорошая, интересная находка. Ну, на самом деле, можно продолжать историю до бесконечности, потому что реально этих утконосых динозавров очень много, но бесконечная наша лекция длиться не может, поэтому я решил на этом сегодня ограничиться. Но я, конечно же, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если таковые имеются. Ну, а если нет, тогда спасибо вам за внимание. Но я уверен, что вопросы найдутся.
1: Спасибо, Ярослав. Да, вопросы есть. Уважаемые слушатели, вы можете нас поддержать, поставить лайк, сделать репост, поддержать нас донатом, который поможет нам провести следующий эфир открытым. Мы перейдем к вопросам. И такой вопрос. Какие животные угрожали детенышам динозавров? Вопрос за донат.
0: Какие животные? Ну, в принципе, много было всяких животных. Самое главное, я думаю, в этом вопросе, чтобы детеныши были нужного размера по отношению к хищнику. Ну, точнее, детеныши-то не фиксированного размера, чтобы хищник был подходящий. Если хищник будет слишком мелкий, вроде какой-нибудь там ящерицы, понятное дело, что вот такой динозавр ему уже будет не по зубам. Если же хищник слишком крупный, типа какого-нибудь тернозавра, ну, опять же, ему делать тут нечего. А вот хищники от размера какого-нибудь варана такого, не знаю, там, 70-сантиметрового, и до размера где-то там полутора-двухметровых каких-нибудь динозавров, допустим, они вполне подходят. И таких хищников находилось прилично. Во-первых, в то время уже были змеи вполне себе развиты, их было довольно много. И, ну, вопрос только, могли ли они так широко раскрывать пасть, чтобы этого детеныша проглотить. Но, по крайней мере, каких-нибудь детенышей мелких гадрозавров наверняка могли есть. Насчет более крупных уже под вопросом, но может быть. А второй момент — это, собственно, рептилии. Вараны тогда уже были, например, всевозможные. Были многочисленные всякие крокодиломорфы. И, в общем-то, они тоже, некоторые из них жили на суше и тоже вполне были способны покуситься на детеныша. Млекопитающие, безусловно, были очень активными и вполне могли тоже представлять угрозу. Особенно крупные млекопитающие вроде какого-нибудь репиномамы или дидельфодона, которые достигали уже размера примерно барсука. Вот. Кстати, у дидельфодона того же были установлены очень мощные... Было установлено, что у него очень мощные мышцы челюстей. То есть получается, что он вполне мог и там детенышу шею перекусить, и даже там яйцо какое-нибудь расколоть. Вот. Ну, в принципе, может быть, еще какие-нибудь птерозавры. тоже могли угрозу представлять. В принципе, по размеру они вполне подходили, чтобы детеныша утащить. Я не стал бы им в этом отказывать. Мне кажется, если бы они бы обнаружили каких-то детенышей, которые, за которыми никто не следит, тоже бы с удовольствием бы их утащили. Ну и, безусловно, всякие мелкие динозавры. Тродонтиды, всякие там родственнички велоцираптора и прочее, прочее. Их там много. Так что угроз было много, поэтому лучше было за малышами следить или же плодить их в таком количестве, чтобы уж кто-нибудь да наверняка выжил.
1: И следующий вопрос за доната. Почему из тераподов остались только дромеозавриды, а аллозавриды и другие мелкие зубастики исчезли?
0: Ну, мне не очень понятен, честно говоря, этот вопрос, к сожалению, потому что, ну, во-первых, почему аллозавриды мелкие зубастики, не совсем я понимаю. Вообще-то говоря, в юрском периоде аллозавриды как раз были одними из самых крупных, ну, а в некоторых, собственно, экосистемах самыми крупными хищниками. Вот. В отличие от дромеозавров, которые реально мелкие. И, ну, если смотреть в целом, как шла эволюция завров, то их, они были не только мелкие, они были всякие разные. Вот. В принципе, всякие там троодонтиды, допустим, и первые дромеозавриды действительно еще стали развиваться в Юре, но тогда они только начинали развитие, ну и потом продолжили, почему бы и нет. А аллозавриды просто были смещены уже новыми, пришедшими, более прогрессивными хищниками. Постепенно появлялись хищники с какими-то, видимо, более крутыми эволюционными фишечками, вот, которые позволяли им конкурентов убирать. Будь то кархародонтозавриды или же там тираннозавриды, неважно. И потихонечку поэтому смена происходила. В чем конкретно причина смены, почему один и тот же там хищник постоянно не оставался? Ну, наверное, тут была комплексная причина. Во-первых, всегда могли появиться какие-то новые, немножко мутировавшие животные, которые чуть-чуть вдруг в чем-то оказались более успешными. Гонку вооружений никто не отменял. Ну а с другой стороны, климат постоянно менялся. И как раз крупные животные, как правило, больше всего подвержены каким-то переменам. Поэтому если вдруг резко менялся климат, резко менялся биом, то конкретно в этом биоме могли все крупные хищники исчезнуть. А среди мелких вовсе не обязательно, что именно из этой группы снова кто-то найдется достойный и готовый вырасти. Возможно, что из другой группы как раз кто-то сможет сделать рывок и подняться. Так, собственно говоря, потихоньку смена происходила. Не вижу никакой связи между аллозавридами и дромеозавридами, поэтому, к сожалению, как-то более подробно на этот вопрос ответить не смогу.
1: Следующий вопрос за донат. Хочу устроить себе палеонтологический отпуск. Куда посоветуете сходить в Москве и не только в Москве?
0: Ну, что тут у нас есть в Москве? В Москве у нас есть, во-первых, музей, конечно же. Это, соответственно, палеонтологический музей, в первую очередь, Юрия Орлова. Во вторую очередь, это Дарвиновский музей. В третью очередь, это музей-театр «Ледниковый период», который сейчас, я, правда, не знаю, куда он сейчас переместился, но вроде бы где-то работает. Раньше был на ВДНХ, сейчас где-то он, не знаю где, ну вот смотрите, поищите в интернете, где-то он есть. Вот. А вообще музей хороший. Потом есть у нас интересные палеонтологические находки в геологическом музее, тот, который на Охотном ряду. Вот. Ну, наверное, из таких, ну, еще в Тимирязевском, в принципе, немножко палеонтологии есть, но там ее уже немного. Ну, если уж прям вот все охватить, то так, то можно так. По Подмосковью, чтобы что-то такое прям крупно-палеонтологическое, музейное, пожалуй, что нет, не подскажу. Есть, конечно, во всяких там, типа, не знаю, краеведческих музеях отдельные находочки, но, как правило, они очень немногочисленные. А если говорить о каких-то местонахождениях, куда можно самим съездить, ну, это тем более, что сейчас погода-то уже позволяет потихонечку, так уже прям совсем хорошо становится для раскопок. Можно, допустим, в Москве отправиться в Фили, в Коломенском можно покопать, ну и по Подмосковью очень-очень много разных точек, особенно вот на юго-востоке, там всевозможные гжели, Варавинский овраг и много-много чего. В принципе, на сайте Ammonitru вы там можете найти практически список всех этих местонахождений, тех, которые есть в открытом доступе, те, которые там тщательно не скрывают, чтобы их не растащили любители палеонтологии, а те, про которые давно известно, вот они там есть прямо с координатами, можете посмотреть.
1: Да, и следующий вопрос за донат. Так все же, были у Тирекса губы или нет? Я знаю, что спор имеет место быть среди ученых, но все же в какую сторону перевес?
0: Спор имеет место быть, это точно. Но если говорить про текущий момент, то вроде бы все-таки потихонечку чаша весов склоняется в сторону губ. А вот я думаю, что не зря вы подняли этот вопрос. Наверняка вы слышали про последнюю статью, которая вышла буквально пару месяцев назад, в которой в очередной раз подняли этот вопрос и заметили там уже множество особенностей, там, вплоть до того, что там есть выходы нервов, и они идут четко в рядочек, как у тех животных, у которых есть губы, изучили детальнейшим образом эмаль, не нашли никаких намеков на повреждения, а они все-таки должны были бы быть, если зубы торчали вперед. Ну и еще, по-моему, какое-то там еще третье доказательство, к сожалению, подзабыл сейчас, сходу не соображу. Но, в общем, вроде бы сейчас все-таки в очередной раз аргументированно доказали, что губы должны были быть. Кстати, в документалке «Доисторическая планета», там тираннозавры губастенькие. Вот, так что... Ну, это не то, чтобы документалка это является прям высшим свидетельством научной мысли, но там тоже не самые глупые люди, прямо скажем, работают. Там очень мало каких-то ошибок палеонтологических. Поэтому то, что специалисты все-таки после длительнейших там исследований решили, что надо сделать рекса с губами... в документалке стоимостью, там, наверное, не один десяток тысяч долларов. Это тоже о чем-то говорит.
1: Угу. Так, следующий вопрос. Когда говорим, что дино были не очень умными, есть ли какая-то современная аналогия, как оценить их разум? Глуп, как курица? Мог бы человек перехитрить вымершего дина во время его охоты, чтобы выжить?
0: Ну, с интеллектом вопрос вообще очень спорный на самом деле. Как правило, в основном пользовались так называемым коэффициентом энцефализации, про который я сегодня тоже упоминал. То есть просто сравнивали размер или же вес мозга с размером или весом тела. Но в случае динозавров сложно сравнивать несуществующий мозг с несуществующим телом, но что уж, как говорится, поделаешь. По крайней мере, полость мозга есть, примерно размер можно прикинуть, да и вес можно посчитать, и габариты тела примерно есть, тоже можно посчитать. Плюс-минус можно, конечно, ошибиться, но в целом картинка будет понятна. Вот даже визуально видно, там, у кого голова небольшая, тело огромное, а мозг вот такой, или же наоборот, там, мозг большой, голова не очень большая. Вот. Ну и, соответственно, чем больше мозг по отношению к размеру тела, тем, значит, умнее животное. Ну и, пользуясь чисто коэффициентом энцефализации, понимали, что самые умные динозавры типа троодона вот доходили до самых глупых птиц, ну, типа голубей. Ну и, соответственно, все остальные были глупее, глупее, глупее. Где-то там, типа там, трицератопс — это что-то было на уровне ящерицы. Ну а диплодок — это что-то невероятно тупое. Такое было уже просто фантастически. То есть как он вообще управлялся своим телом — некоторая загадка. Но в этом году, в январе, если не ошибаюсь, вышла статья нейробиолога, то есть специалиста, который вроде что-то в мозгах понимает. Но проблема в том, что тут как бы всегда... пазл складывается из разных частей, то смотрят палеонтологи, которые отлично понимают в костях, но не очень понимают в нейробиологии, а тут вот посмотрел, наоборот, нейробиолог, который с современными животными работает и не очень-то понимает в палеонтологии. Так вот, по мнению нейробиолога, мы все делаем неправильно. Интеллектуальные способности меряем неправильно. Надо мерить интеллектуальные способности не по размеру относительно мозга относительно тела, а по количеству нейронов в мозгу. нейроны, в свою очередь, можно посчитать по весу мозга, если известно, сколько их там теоретически должно было быть по отношению к весу. Примерное количество там, нейронов на 1 грамм, грубо говоря, можно прикинуть по птицам, потому что действительно динозавры к птицам ближе всего. И вот, пользуясь такой формулой, рассчитав количество нейронов, вот, посмотрев на вес мозга тех или иных динозавров, Сюзанна Геркуана-Хаузель, а именно так зовут этого нейробиолога, получила очень интересные данные. Она получила, что динозавры гораздо были умнее, чем мы думали раньше. Вот какие-нибудь диплодоки уже вполне доходили до уровня ящерицы, и это приятно. Какие-нибудь там, допустим, орнитоподы, про которых мы сегодня говорили, всевозможные там утконосы, динозавры и прочее, они уже были где-то на уровне там, самых глупых птиц типа голубя. А вот, например, тераподы, они были гораздо умнее. Например, троодон уже по интеллекту мог приблизиться к средним попугайчикам, типа какой-нибудь кореллы. А вот, как ни странно, оказалось вот, по ее исследованию, что самыми умными были самые крупные тераподы, такие как аллозавры и, допустим, тернозавры. И тернозавр самый умный из всех динозавров. И тернозавр оказался по интеллекту сопоставим с бабуином. Выше у него гораздо интеллект, чем у кошек и у собак. И при этом его интеллект там тоже выше, чем у грачей, например. То есть вообще просто суперинтеллектуал. Но в любом случае, кто бы ни был прав или виноват, все равно наш интеллект выше, чем интеллект любого динозавра. Я думаю, что в этом никто и никогда не усомнится. Так что я думаю, что все-таки люди могли бы теоретически перехитрить динозавров.
1: Следующий вопрос неоднократно задавался в нашем эфире, но мы его вновь зададим. Были ли ядовитые динозавры? Органические вещества не сохраняются через такое время. Для яда нужны или зубы специальные, или еще что-то не обнаружено такого.
0: Так, я все время путаюсь, к сожалению, кого нас там ядовитым называют. По-моему, синорнитозавра, если не ошибаюсь. Вот, это единственный динозавр, у которого вроде как нашли какие-то там эти следы ядовитого, не знаю, борозды в зубах, по которым мог течь яд. Но и то не точно. Но у других динозавров ничего подобного не находили. Периодически предполагать-то предполагали, вот я сегодня упоминать не стал, но на самом деле игуанодоны, например, тоже подозревали в ядовитости в какой-то момент. Ну, как бы, наверное, потому что у нас комодские вараны супер ядовитые вроде как. Хотя это тоже, на самом деле, очень дискуссионно. Но предполагали, что у игуанодона самое прикольное, вот ядовит его шип на лапе, что вообще, конечно, было бы крайне неожиданно. Ну и, конечно же, там новые детальные исследования показали, что шип не полый, каналов там никаких нету, бороздочек нету, поэтому, ну, откуда там яду взяться, непонятно, и это, конечно, все полная ерунда. Так что, может быть, вот этот синорнитозавр, больше никаких свидетельств нет.
1: Ярослав, насколько сегодня устарел фильм «Прогулки с динозаврами»? Кажется, такой вопрос уже тоже был в наших эфирах.
0: Ну, как сказать, вообще, конечно, устарел, ну, куда уж деваться, потому что даже в тот момент, когда он выходил, он не всегда использовал самые новые данные. Например, очень странно, почему не стали использовать данные по пернатым динозаврам, хотя уже как бы разговоры о пернатости пошли с 96-го года, фильм выходил уже в 99-м, 2000-м, 2001-м, вот, то есть уже в то время, ну, могли догадаться, что динозавры были в основном пернатые. Но вот почему-то пернатыми их не сделали. Ну и тем более, даже если вот не брать какие-то огрехи, которые были в тот момент уже огрехами явными, ну, за 20 лет палеонтология очень здорово шагнула вперед, и очень много всяких новых данных появилось. Но сказать, чтобы вообще это прям вот, ну, совершенно не соответствовало действительности, вообще было все не так. То есть, как, знаете, если смотреть там какой-нибудь там фильм 20-х годов, где вот там эти кукольные динозавры ходят, ну вот там вот точно то, что мы видим, это не динозавры, это наша фантазия такая дремучая. А здесь все-таки более-менее похоже, и в некоторых местах вот до сих пор кадры прям настолько шикарные, что там многие палеонтологи, я в том числе, частенько используем какие-то там картиночки, эти кусочки, там фрагменты из видео из прогулок с динозаврами. Но есть, конечно, и устаревшие моменты. А вообще, если интересно, есть всевозможные разборы огрехов прогулок с динозаврами. И, на мой взгляд, тут такой наиболее подробный, наиболее детальный разбор сделал The Last Dino. Вот канал такой есть. Можете посмотреть там, поискать информацию.
1: Следующий вопрос. В ваших прошлых лекциях вы говорили, что гадрозавры пережили вымирание на несколько сотен тысяч лет. Что им позволило пережить его? Почему они все же вымерли?
0: Да, есть единственный скелет какого-то гадрозавра, к сожалению, непонятно какого, найденный выше иридиевой аномалии, причем так, ну, там типа на метр, что ли, выше. То есть считается, что 100 тысяч лет прошло до того, как, собственно говоря, эти кости отложились. И это вызывает большие вопросы, но, к сожалению, ответов на эти вопросы до сих пор нет. Как правило, те, кто изучают вымирание и пытаются окончательно поставить точку, сказав, что метеорит виноват, про этого динозавра забывают или его в той или иной степени игнорируют. Вот. А те, кто, соответственно, против метеоритной гипотезы, они просто вот берут и доказывают, что вот раз этот гадрозавр был, значит, метеорит тут вообще ни при чем, и вымирание было связано с какой-то совсем другой причиной. С какой, правда, тоже не очень понятно, но с другой. Не с метеоритом. Вот. Я лично вот по просто лавине данных, которые появились за последние лет 20, вот, связанных с этим вымиранием, уже как-то склоняюсь прям так основательно в сторону именно, что это причиной все-таки является астероид. У меня у самого такое длительное преобразование в мозгу происходит. В детстве, конечно, я там смотрел всякие видео и был уверен, что астероид. Потом поначитался всяких биологических книжек и понял, что астероид тут ни при чем. Вот. Потом долго не брался, так сказать, ни на чем не останавливался. Там это колебался туда-сюда. Вот. Думал, что вопрос нерешенный, и для себя его решать тоже смысла нет. Просто надо всякие гипотезы знать, и все. Ну вот сейчас все-таки я как бы тоже склоняюсь, что это астероид виноват. Так вот, если считать, что все-таки астероид виноват, а к датировке правильной, действительно эти кости находятся выше, можно лишь предположить, что действительно эти динозавры как-то пережили и какое-то время существовали. Возможно, но в чем именно причина, почему именно они, это вопрос интересный, но вообще даже есть на самом деле, если так это поразмыслить, некоторые соображения. Я в начале лекции объявил, что это одни из самых успешных завров, хотя вот как-то, наверное, надо было в конце вывод и подытожить, в чем же, собственно, их успешность. Вот давайте сейчас, как говорится, поразмыслим. Во-первых, они все-таки стадные, а стадность, она очень способствует выживанию. Вот, кстати, в прошлом году вышла еще одна замечательная статья, посвященная процессам старения, и было доказано, что вообще стадные и стайные животные живут дольше, чем одиночные в целом. По статистике, потому что стадность, она как бы позволяет гораздо лучше сохраниться тем или иным существам, и уже есть резон жить подольше. Вот. То есть, в принципе, то, что они стадные, это им здорово вообще помогало и выживать, и сохраняться. Второй момент, вот это их, конечно, невероятная зубная система. Они могли пережевывать буквально все, любые растения подходили. И в принципе, они прекрасно проходили по любой местности. Их находят и в болотистой местности, и в лесной, и в степной. То есть они, в принципе, жили в абсолютно любом биоме и переносили любые температуры. И вот возможно, что как раз эта универсальность, например, то, что эдмонтозавры там жили в огромном количестве биомов. Вот, опять же, пользуясь случаем, могу упомянуть про нашу 3D-динопедию, в которой я сейчас работаю. Вот, у нас там каждому динозавру прописаны биомы, в которых они существовали. Ну, собственно, я вот этим вопросом занимался, прописывал. И, наверное, такого количества биомов, в которых вообще встречался динозавр, как у эдмонтозавра, нет просто ни у кого. Он встречался практически везде, еще и на огромной территории. Ну, возможно, что именно это такая неприхотливость, способность есть все подряд, так, поддержка социальная, способность выносить разные температуры и позволила им пережить вот эти вот суровые времена постастероидные и продержаться еще какое-то время. Но вот уж почему они вымерли, вот это тоже другой вопрос. Может быть, там уже пошла смена флоры какая-нибудь, еще чего-то. Может, млекопитающие их доконали, в конце концов, они там тоже начали так это стремительно расти. Но здесь уже на этот вопрос уже ответить совсем сложно. Тоже совсем фантазия.
1: Как в дополнение к предыдущему вопросу, а где сегодня могли бы обитать гадрозавры на Земле, в каких природно-климатических зонах?
0: Ну, безусловно, они бы не смогли все-таки жить прямо там где-нибудь в полярных широтах, но в принципе они жили спокойно, ну, грубо говоря, от современного субтропиков до современного теплого умеренного пояса точно, может быть, даже и там где-то вот с середины умеренной полосы. Так что вот главное, им все-таки нужны такое либо редколесье, либо, ну, редколесье вообще идеально, либо открытое пространство, все-таки совсем в густом лесу им было бы некомфортно. Так что я думаю, что много где.
1: А чем они питались?
0: Практически.
1: Травой или листьями?
0: Всем. Судя по строению зубов, всем. Как раз их зубная система позволяла перемалывать все.
1: Следующий вопрос. В интернете есть картинка. Мертвый гадрозавр плавает в море, а вокруг него снуют акулы гинсу. Что это была за находка? Ели ли его тело акулы?
0: Но, честно говоря, я не то чтобы уж прям каждую картинку в интернете наизусть помню, к великому моему сожалению. Поэтому, ну, вот даже я, честно говоря, что-то такое вспоминаю смутно, но я не помню ни в каком контексте я видел эту картинку, никогда ее видел, поэтому вот о какой именно идет находка речь сейчас тоже так, к сожалению, не соображу. Но, в принципе, я догадываюсь, какой был контекст. Скорее всего, это был очередной гадрозавр, найденный где-нибудь посреди морских отложений. А таких находок, насколько мне известно, несколько было найдено. Ну вот, и в Америке, я знаю, точно были такие находки, по-моему, даже что-то такое у нас находили. Вот, возможно, что этот гадрозавр жил где-нибудь там на побережье моря, потом он там благополучно помер, его тело уплыло, и действительно его там акулу поели, тело опустилось, и потом в иле сохранилось. Ну, или второй вариант, что он плыл с острова на остров с надеждой найти что-нибудь более вкусное, сочное и хорошее, может, там остров опустынил, например, и в итоге тоже погиб, и акулы его сожрали. Как-то так. Ну, в принципе, динозавров в морских отложениях находят, это правда, это не редкость. Не супер редкость, скажем так, редкость, конечно, но не единичная находка.
1: На следующий вопрос вы вроде бы как отвечали в лекции. Игуанодонты были ли на территории России и именно где?
0: Нет, я отвечал про гадрозавров. Действительно, игуанодонтов с территории России я не упоминал и... Честно говоря, я и не помню, чтобы они были известны с территории России.
1: То есть находки игуанодонов на территории России неизвестны?
0: Ну, я еще раз сформулирую. Я не помню, чтобы такие находки были. Но это не означает, что их точно нет, потому что, конечно же, я много чего не помню. Вот, к сожалению, память не идеальная. И даже если я это читал, мог и забыть. В принципе, вроде как у нас места подходящие были вполне. Но вот что-то я не помню таких находок.
1: В книге «Время динозавров» есть история о выжившем эдмонтозавре после нападения тирекса с зажившим зубом в позвонках. Что можно узнать о регенерации тканей по этой находке?
0: Ну, вообще... На динозаврах все заживало, как на собаках. Можно что-то сказать. А может быть, даже и лучше. Это не единственная далеко находка. Есть много других динозавров. Судя по всему, это была особенность вообще всей группы динозавров. Что они ломались, их грызли. У них, там, не знаю, буквально там были какие-то открытые переломы, с которыми они ходили, и потом все это умудрялось чаще всего зажить. То есть некоторые динозавры были ломанные, переломанные просто во многих местах, и ничего, как-то все равно справлялись. Так что да, у них был очень, видимо, неплохой иммунитет, и очень даже быстро все заживало. Ну, как бы, какие-то конкретные цифры я, конечно, не назову. Даже, честно говоря, не знаю, в каких цифрах можно скорость заживления измерять.
1: Да.
0: В днях.
1: Наша постоянная слушательница Лера, 8 лет, спрашивает, спасибо за лекцию, а сколько видов утконосых динозавров?
0: Но, к сожалению, этой информации я не встречал. Но можно вот примерно, так сказать, прикинуть. Но я думаю, порядок. Вот, точную цифру я не назову, но порядок, я думаю, что где-то в районе 50, наверное. Вот так вот. Ну, может быть, чуть меньше, может, там, не знаю, 40. Но это вот чисто вот прикидки. Я думаю, что самое простое, это можно открыть где-нибудь там в той же Википедии гадрозавров и посмотреть список видов. Вот там, в принципе, достаточно полный он. Вот, может, даже сейчас, пока будет отвечать на вопросы, попробую это сделать.
1: А можно следующий вопрос?
0: Да, конечно. Вот родов 20.
1: А, 20 родов.
0: Ну, примерно 20. Так, тоже это я, конечно, не считал, точно, может, 25. Ну и... Ну, даже на поменьше, да, получается, что видов тогда, значит, будет где-нибудь штук 30, потому что обычно вроде, как правило, по одному виду. Иногда редко по два. Значит, 30. Но это если брать гадрозавров в широком смысле гадрозавроморфов.
1: А, следующий вопрос. Были ли какие-нибудь необычные утконосы, может, с необычным гребнем или в целом?
0: Были, конечно, но у меня такое острое ощущение, что, в общем-то, самых необычных я показал.
1: Да, смотрите
0: Специально
1: лекцию.
0: отбирал. Вот. Честно, есть гораздо более рядовые, без гребней или же там несколько с похожими гребнями, но я вот пытался таких не показывать. Так что, мне кажется, я в лекции уже на этот вопрос ответил, насколько смог.
1: Следующий вопрос. Вероятно, были какие-то трупоеды, такие огромные туши погибших динозавров, как-то нужно утилизировать. Микробы и грибки очень долго бы чистили поверхность.
0: Да, безусловно, трупоеды были. Я даже сегодня показывал такую живописную картинку, на которой долго останавливался страшный комикс, в котором какие-то крокодильчики подъедали тушу эдмонтозавра. Судя по зубам, это действительно были именно крокодильчики. Так что я думаю, что трупоедов было много, и больше того, многие животные, которые, может быть, не были чисто трупоедами, с удовольствием бы съели бы труп, если бы его обнаружили. Поэтому, ну, в какой-то степени каждый хищник мог быть трупоедом, если бы рядом нашелся подходящий свеженький труп. Вот. Так что это могли быть и крокодилы, могли быть какие-нибудь динозавры мелкие, могли быть даже динозавры крупные, могли быть и даже, наверное, какие-то еще более мелкие животные, вроде млекопитающих или, там, не знаю, ящериц. Почему бы нет?
1: Вопрос не по теме лекции. Кто мог бы съесть тикталиков? Или они были самые большие? И почему они все-таки вымерли, эти тикталики?
0: Ну, сразу могу сказать насчет второй половины, что на этот вопрос ответить сложно, почему вымерли. Потому что уж не столь богата каменная летопись, и мы не настолько там детально все знаем, как там все происходило буквально там по тысячам лет, чтобы установить процесс вымирания. Но, скорее всего, причина в каких-нибудь переменах климата, в переменах речки. Вот речка попросту высохла или куда-то ушла, в которой жили тикталики, и все, и тиктарики кончились. Ну и могут быть какие-нибудь другие варианты, там, не знаю, могло похолодать, например. Вот. Могли какие-нибудь, наконец, конкуренты у них появиться и просто их сместить. То есть вариантов, в принципе, вымирания животных много. Какой-то катастрофы там не наблюдалось, прям чтобы глобального вымирания. А локально много может причин быть, чтобы тот или иной вид исчез. А что касается первого вопроса, здесь все гораздо проще. Здесь ответить можно, насколько мы знаем экосистему тикталика. Тикталик был один из самых крупных, действительно, хищников. Впрочем, рядышком там было, по-моему, Акантостега, если не ошибаюсь, но она была сопоставимо по размеру с тикталиком. Ну и вот, может быть, они друг друга периодически пожевывали. Там то тикталика к антостегу, то тикталик тикталика. Ну вот, никого более крупного, который явно был бы там верховным хищником, не было. Тикталик был один из самых крутых в этой экосистеме.
1: Гадрозавры были чешуйчатыми или голокожими?
0: Чешуйчатыми. Ну, как бы я показываю эту чешую. Поэтому сомнений в этой теме вообще никаких не должно быть.
1: Да, следующий вопрос. Почему гадрозавры Азии больше размером, чем в Северной или и Южной Америках? Даже в рамках одного рода заурлов, например, Рябина но гадрос же игуанодонтит, а не полноценный гадрозавр.
0: Вот, кстати, интересный вопрос. Надо это уточнить. Если Рибергадрос игуанодонтит, значит, вот мы нашли игуанодонтита. Но я вот этот, кстати, не очень помню. Может быть, вы и правы. Ну, опять же, интернет в помощь, если кто что можно уточнить. Вот. Что касается размера, ну, я что-то вот подобных статей не помню, чтобы как-то отмечали, что азиатские крупнее, чем американские. Так вот, те отдельные виды, которые я помню, ну, типа, опять же, наших каких-нибудь амурозавров, алуротитанов, сравнивая с теми же какими-нибудь, там, не знаю, эдмонтозаврами, ну, я что-то не вижу, чтобы азиатские были крупнее. Тот же эдмонтозавр, он там 12 с лишним метров был. Поэтому не могу ответить на этот вопрос, потому что я что-то просто сомневаюсь, что это правда. Может быть, тут какое-то было исследование, но я такого не видел.
1: Как ученые, следующий вопрос. Как ученые делают выводы о размерах или иных характеристиках какого-либо вида, если всегда бывают отклонения от нормы у конкретных особей, и по ним получается недостоверное представление о всем виде в целом?
0: Ну, безусловно, такое может быть. То есть мы можем гипотетически обнаружить какого-нибудь там динозавра-великана или динозавра-карлика, который вовсе там не среднестатистический. Но если мы посмотрим на современные виды, мы поймем, что как бы процент каких-то вот прям явных отклонений, там, не знаю, не на полпроцента, чуть-чуть повыше или чуть-чуть пониже, а вот что прям вот, ух, какой великанище родился. Ну, это очень-очень маленький процент. Я, конечно, точно, опять сейчас цифру точно не назову, но я думаю, что это какие-то там сотые доли процента. И учитывая, что самые лучшие динозавры, там, самые потрясающие выборки, это примерно 100 экземпляров, то вероятность того, что хотя бы один из них окажется вот каким-то сильно отклоняющимся, она минимальна. А шанс то, что мы нашли единственную какую-то особь, именно она-то была великаном, ну, он, конечно, есть. Вот я уже сказал, что бывают ошибки, например, как с этим с паразавролуфом. Лучше, если хотя бы две особи найдены. Но, скорее всего, все-таки это какой-то более-менее типичный представитель вида будет. Тут просто статистика играет нам на руку.
1: Расскажите про эмбазавр, который обнаружил Анатолий Николаевич Рябинин. И где находится окаменелости? Окаменелости.
0: Но боюсь, что не смогу я ответить на этот
1: эмбозавр.
0: Вопрос. Эмбозавр. Но я вот, к сожалению, не помню эмбозавра, поэтому, увы. Рябинин дядька был хороший, продуктивный, что можно сказать. Он действительно в нескольких местах обнаружил кости динозавров, но вот конкретно эмбозавра не припомню.
1: Лера, 8 лет, спрашивает, а какого утконосого динозавра нашли первым? Спасибо за лекцию еще раз.
0: Утконосого.
1: Утконосого.
0: Утконосого, да, нет, я понял, я просто думаю, пытаюсь сообразить. Возможно, что прям-таки даже какого-нибудь этого. Может быть, даже эдмонтозавра, но это не точно. Потому что он в каких-то там волосатых годах найден, что-то 1800 какой-то, 80 или еще что-то. Его просто по-другому называли. Его, по-моему, траходон называли вначале, потом еще его как-то называли. Вот. Но и он найден давно. Но был ли он точно первым, я не уверен. Ну, один из первых, это точно. Эдмонтозавр. Вообще, по-моему, его этот А, вообще первый, по-моему, был гадрозавр, собственно. Гадрозаурус, то есть динозавр, которого так и назвали. Вот, и найден он где-то типа в 60-х годах. Но, по-моему, вот этот гадрозаурус кто-то там, это как раз тоже были кости, которые потом эдмонтозавром назвали. То есть, наверное, эдмонтозавр реально первый.
1: Какие зауроподы обитали рядом с паразаурологами?
0: Завроподы?
1: Зауроподы.
0: Да, я понял. Какие-то. Не помню, к сожалению. Вот. Ну, я-то, конечно, могу открыть, как бы, эту, опять же, энциклопедию и посмотреть, но мне кажется, что можно и так сделать. Если вы не знаете, как это сделать, ну, введите, например, Dinosaurus Park Formation. Вот, я уже говорил, что это как раз место, где, ну, одно из мест, но такое очень распространенное, где находили паразавролов. Вот, и там будет полная информация, вот, в Википедии есть прям красивый список. Вот, рассказываю такой хороший лайфхак. Как можно посмотреть? Это динозавр Park Formation. Вот, пожалуйста, появляется волшебный список. Вот. Ну, даже могу сейчас озвучить, пока следующий вопрос вы там готовите. И получается, что это барабанная дробь. А вот и нету. А вот и завроподов тут и нету, похоже. Поэтому я их и не помню.
1: А следующий вопрос. А нету завроподов. Манчжурозавр, которого прозвали гипсозавром, это уже считается мусорный таксон или все еще валиден? Он еще валиден.
0: Да, был такой манчжурозавр, которого описали еще в 20-е годы 20 века у нас. Но потом оказалось, что это сборная солянка из разных костей. И его, собственно, после этого упразднили. Так что нет, не валиден. Часть, кстати, его костей оказались костями амурозавра нынешнего. Наверное, надо уже потихонечку
1: приближаться
0: к концу.
1: Да, у нас есть просто вопрос за донат.
0: Угу.
1: У нас есть вопрос за донат, который собрал нам средства на следующий открытый эфир. Спасибо вам.
0: Потрясающе.
1: Спасибо. Знаю, что не по теме. Это вопрос за донат. Знаю, что не по теме, но все же. Как вы думаете, Ярослав, сейчас мы находимся на стадии вымирания? Мы, как я так понимаю, человеческий вид.
0: Не факт. Я думаю, что скорее вопрос о шестом массовом вымирании. Вот у меня есть такое подозрение. Но если вопрос именно об этом, вот как я его понял, то... можете посмотреть, вообще у нас была очень... интересная дискуссия на «Ученых против мифов» как раз на эту тему. Вот, я там как раз был, я уж не помню, как это называется, не вредный оппонент. Ну, в общем, оптимист. Вот, то есть я там пытался отстоять позицию, что шестого массового вымирания нет. Вот, ну и, собственно говоря, я не отказываюсь от тех аргументов, которые я тогда приводил, то что действительно недостаточно данных для того, чтобы назвать нынешний процесс шестым массовым вымиранием. Но... тенденции очень нехорошие. И действительно, если эти тенденции пролонгировать, вот, а еще если учесть, что там есть очень много проблем с подсчетом того количества животных, которое сейчас действительно вымерло, ну, картинка вырисовывается очень нерадостная. И действительно, я думаю, что еще шестое массовое вымирание не началось, но если будет двигаться все так же, то начнется, скорее всего, так. То есть мы на пороге, реально. А если говорить о человечестве, нет, вот в этом плане как бы особых... проблем не видать. Ну, если не считать как бы вот неожиданных каких-то вещей, которые могут случиться с человечеством, а просто предполагать, что человечество будет более-менее спокойно и стабильно существовать, то я думаю, что даже какие-нибудь там коронавирусы вряд ли нам навредят. Скорее всего, человечеству ничего прям сильно не угрожает.
1: Получится ли у нас еще ответить на 1-2 вопроса или...
0: Ну, давайте, на один точно получится, на два не уверен. Давайте попробуем.
1: Смотря как вы должны будете отвечать, он большой вопрос. А уранозавры — это переходная стадия между игуанодонтидами и гадрозаврами. У него ведь был парус или горб все-таки. По метаболизму гадрозавры ближе к тиреофорам или к тераподам.
0: Ага, все, вопрос закончился, да?
1: Да.
0: Ну, уранозавр его относит к гадрозавроформам. Вот, то есть как бы не совсем такие вот прям гадрозавриды в узком смысле, но гадрозавр в широком смысле. Но, насколько я знаю, вот на всевозможных этих таксономических деревьях, в которых его рисуют, его никогда не рисовали где-то там вот в переходной стадии. Нет, я думаю, что это просто довольно специфический вид. Вот, и он еще не получил весь комплекс гадрозавра, но это как бы не переходное звено, это вещь в себе. Тем более, что звено — это вещь в себе. Тем более, что как бы он жил в Африке.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день! Мы приветствуем вас на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных» или «Неурочные беспозвоночные». Сегодня Вадим Валерьевич Маринский расскажет вам про вторичный роток. Все не то, чем кажется. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Да, дорогие зрители и слушатели, очень рад вам. Единственное, наверное, тут закралась небольшая из-за праздников ошибка, потому что мы же сегодня планировали закончить тему, которую не закончили в прошлый раз. То есть у нас как бы продолжение про рот вообще. Вот, поэтому получается, что сегодня не про вторичный роток будет рассказ. Ну ладно, это, видимо, у нас из-за праздников какие-то накладки из-за перерыва. Да, я напомню.
0: Все не то, чем кажется.
1: Это я понимаю, это по плану у нас должна была быть эта тема, но у
0: нас...
1: Нет,
0: вы просто говорите, мы продолжаем, значит, все не то, чем кажется.
1: А, это да.
0: В этом плане.
1: Да. То есть у нас по плану должна была потом идти тема действительно про вторичный роток, но мы сейчас поговорим про продолжение того, о чем говорили в прошлый раз. Я напомню, что в прошлый раз мы с вами поговорили про то, что такое рот у животных, зачем он нужен, как он мог появиться и как он может быть устроен. И мы с вами в прошлый раз увидели, что даже у самых примитивных представителей царства животные, на самом деле варианты того, как устроен рот, какие там дополнительные части у него, какие-нибудь там перетирающие или хватающие щетинки. Разнообразие достаточно большое. Я сейчас повторять не буду общие идеи, зачем нужен рот, как он возник. Если вдруг вы не смотрели прошлый эфир, настоятельно рекомендую это сделать. А мы с вами давайте теперь поговорим о том, как выглядит рот у

0: более сложно организованных типов животных. И начнем мы с типа плоские черви. Тип плоские черви – существа, ну, с которыми, я думаю, практически все помнят это словосочетание хотя бы из школьной программы. Среди них есть как свободно живущие, так и, увы, паразитические. И вот здесь с сортом у них все очень и очень интересно. Но вообще плоские черви устроены ощутимо сложнее, чем те группы организмов, про которые мы говорили в прошлый раз, большинство. Некоторые там были тоже достаточно сложно устроены, но не сложнее плоских червей. У плоских червей очень хорошо развиты органы, системы органов, и очень интересно устроена пищеварительная система. У них есть рот, но нет анального отверстия. Во рту никаких твердых частей нету, но есть выдвигающаяся глотка, при этом рот у них находится на брюшной стороне тела более-менее посередине. Это как раз интересный пример. Мы помните, в прошлый раз говорили про то, как соотносятся рот и голова, что вообще удобно, когда рот находится на голове, но на самом деле это не обязательно. И вот плоские черви – очень большая группа организмов, которые явственно демонстрируют, что вполне может быть так, что рот существует отдельно, а голова существует отдельно. При этом рот у них ведет, вернее, глотка у них ведет в очень сильно разветвленный кишечник. Ну, у них нет кровеносной системы, и поэтому именно кишечник выполняет функции распределения пищи по телу. Но то, что у них во рту нет никаких твердых зубцов, щетинок, не мешает им быть довольно жутковатыми хищниками. Дело в том, что у них очень мускулистая глотка, которой они маленьких существ могут просто хватать. Могут еще, вот как внизу на картинке, какое-нибудь маленькое существо схватить глоткой и еще со всех сторон его окружить, обнять и дальше уже потихоньку в себя всасывать. А могут они этими глотками даже отрывать кусочки. Если, например, содержать в аквариуме или вдруг разведутся у вас случайно в аквариуме плоские черви, их можно кормить кусочками вареной колбасы. Это достаточно эффектно, хоть и несколько жутковато. Они прям отрывать будут куски. Вообще внутри типа плоские черви сортом все очень интересно. Ну, понятное дело, рот нужен для чего? Для того, чтобы захватывать пищу. И вот у свободно живущих представителей плоских червей, которые относятся к классу ресничные черви или турбиллярии, пусть вас не смущает, здесь, видите, слово «класс» взято в кавычки. Дело в том, что в последние 10-15 лет там достаточно сильно происходят достаточно существенные изменения в систематике некоторых групп беспозвоночных. И если, например, в школьных учебниках такой класс, как ресничные черви, присутствует, то большинство современных систематиков вынуждены от него отказаться. Но для нас с вами это вообще не принципиально. Здесь мы можем позволить себе использовать этот вот термин «класс ресничные черви», подразумевая свободно живущих плоских червей. Вот у них все как раз устроено так, как мы с вами только что обсудили. Они бывают, я напомню, пресноводные, наземные, морские. А другие классы плоских червей являются паразитами. И тут все довольно неожиданно. Ну, с другой стороны, если задуматься, то вполне себе ожидаемо. Например, есть класс сосальщики. Это, ну, в большинстве случаев такой листовидный, с листовидной формой тела организмы, обитающие где-то в полостях тела других животных. Для них характерен обычно сложный жизненный цикл, но не про него мы сейчас говорим. Нас интересует, что у сосальщиков с ртом. Рот у них есть, и ведет он тоже в пищеварительную систему, которая очень-очень хорошо развита. Ну, надо заметить, что взрослые сосальщики могут не то что быстро, но достаточно активно перемещаться внутри организма. А вот следующий класс – цистоды, ленточные черви. Мы про них отдельно уже тоже говорили. Это организмы, взрослые стадии которых паразитируют в кишечнике других животных. Так вот, поскольку они живут не просто внутри другого организма, а живут в его пищеварительной системе, то есть за них все уже даже переварили, то рот им совершенно ни к чему. Вообще тело ленточного червя, напомню, выглядит следующим образом. Спереди есть на переднем конце такая структура, которая называется сколикс, и от него постоянно отпочковываются, отделяются членики, которые называются проглотиды. И весь червь – это такая лента из этих проглотид, причем, напомню, каждая проглотида несет в себе полный набор органов и фактически является отдельным червячком. То есть такой конвейер из червей получается. Так вот, если мы заглянем в проглотиду, то никакого рта у нее не обнаружим. В проглотидах очень хорошо развита половая система, а все остальные, честно говоря, плохо развиты. И пищеварительная система у них фактически отсутствует. Они могут позволить себе поглощать нужные им вещества непосредственно через поверхность тела. Это очень яркий пример того, что даже рот – это необязательная структура. И если в процессе эволюции оказывается, что какая-то структура не нужна, организм от нее избавляются, как в случае с ртом и пищеварительной системой у ленточных червей. Ну вот как у бычьего цепня, например. А теперь давайте двигаться дальше. Заглянем к еще более сложно организованным беспозвоночным, к типу аннелида, кольчатые черви. Ну, вообще, опять же, в классическом варианте их систематики, которая преподается в школе, тип кольчатые черви делится на три класса: многощетинковые полихеты, малощетинковые олигохеты и пиявки гирудинея. Сейчас их систематика тоже очень сильно переработана. Ну, олигохеты и... Так, тут опечатка, разумеется, прошу прощения. На этом слайде нижняя подпись под класс гирудинея. Это, конечно, не многощетинковые, это пиявки. Там должно быть название пиявки, я прошу прощения, это я опечатался. Так вот, с точки зрения современной систематики, малощетинковые и пиявки – это подклассы внутри класса поисковые. Такое название у них необычное, потому что они при размножении формируют такой специальный поясок на своем теле. Но я думаю, на дождевых червях многие его замечали. А вот с классом полихета многощетинковые, там совсем все сложно. Его пришлось разделить на несколько отдельных групп. Но, опять же, для нас это сейчас не принципиально. Мы можем позволить себе продолжать вот, в формате нашего разговора называть совокупность всех кольчатых червей, которые не относятся к поисковым, многощетинковыми. Давайте посмотрим, как они устроены. Вообще, кольчатые черви, в отличие от плоских, это существа со сквозным кишечником. Здесь, кстати, есть очень интересный момент. В школьной программе все рассказывается довольно однозначно, что самый примитивный вариант строения пищеварительной системы – это слепо замкнутый, где есть рот, нет анального отверстия, и затем, соответственно, только появляется анальное отверстие и сквозная пищеварительная система. Но в прошлый раз, когда мы с вами знакомились с вот этими эволюционными перипетиями, зигзагами и загогулинами того, как мог формироваться рот и могла формироваться пищеварительная система, хотя, как мы уже говорили в прошлый раз, это далеко не до конца понятно, как это происходило, но у нас есть некоторые возможные варианты реконструкции. Опять же, очень рекомендую посмотреть прошлый наш эфир. Конечно, понимаю, что тема прошлого эфира, она была не самой легкой для восприятия, но для того, чтобы понимать вообще, что такое пищеварительная система у животных, она, как мне кажется, не бесполезна. Так вот, соответственно, и в прошлый раз мы говорили, что на самом деле мы не можем быть сейчас до конца уверены, какой вариант строения пищеварительной системы для двусторонне симметричных животных или билатерально симметричных животных, да, у которых есть голова и через тело которых можно провести одну плоскость симметрии, в отличие от таких существ, как там губки, у которых обычно четкой симметрии вообще не выделишь очень часто, в отличие от там пластинчатых, в отличие от пластинчатых, это трихоплекс, например, в отличие от стрекающих, в отличие от грибневиков, у всех у них не билатеральная симметрия тела, а вот мы, если говорим про организмов с билатеральной симметрией тела, у которых появилась голова, то дальше, как вы, возможно, помните, есть очень большой вопрос. Исходно для таких организмов должна быть характерна сквозная пищеварительная система или слепо замкнутая без анального отверстия? Школьный учебник однозначно говорит, слепо замкнутая примитивная, сквозная продвинутая. На самом деле мы в этом не до конца уверены. Ну да ладно. Так или иначе, у кольчатых червей сквозная пищеварительная система. Есть рот, есть анальное отверстие. Рот находится на переднем конце тела, анальное отверстие на заднем. Тут все достаточно логично и понятно. А вот разнообразие того, как устроен ротовой аппарат, может быть много. Ну, например, если мы посмотрим на класс полихета, многощетинковые, это существа, для которых характерно наличие на большинстве сегментов тела парных выростов таких, которые называются параподии, используются для передвижения. Так вот, для многих их представителей характерно достаточно вооруженный характерен рот, для них характерно выдвижная для некоторых глотка, в которой находятся хитиновые, очень плотные челюсти. Вот здесь они под номером 7. Вот, например, как они выглядят у многощетинкового червя и у ницца афродитоис. Собственно, это один из самых крупных кольчатых червей, достигая длины 3 метров. И, в общем, достаточно жутковато питается, закапываясь в песок. Ну, как вот, знаете, какой-то инопланетный монстр, честно говоря. Да, про шаихулуда мы еще поговорим сегодня обязательно. И когда какая-нибудь рыбка или кто-нибудь, не знаю, какое-нибудь беспозвоночное мелкое проплывает или идет по песку, то он высовывается и хватает его, вот как можете заметить, мощными такими хитиновыми твердыми челюстями. Но при этом далеко не у всех многощетинковых червей хорошо развиты челюсти хитиновые. Есть среди них вообще достаточно много существ, которые питаются с помощью фильтрации, имеют на переднем конце тела специальные выросты, с помощью которых можно улавливать пищу, проплывающую мимо, как у сабеллиды, собственно говоря, такое семейство, вот так это выглядит, или как род спирорбис из семейства серпулиды. Спирорбисов вы, если присматривались на любом море практически к каким-нибудь твердым объектом, деревяшкам, кускам мусора, которые выносят на берег водорослям, то наверняка видели вот такие вот маленькие, они буквально 2-3 миллиметра, иногда чуть меньше, чуть больше, спиральки. Это домики, которые выделяет многощетинковые черви семейства серпулида. Да, у них вот тоже такие выросты, которыми они захватывают те или иные частицы. Понятно, когда ты захватываешь маленькие частицы, когда ты фильтратор, в общем-то, пережевывать тебе особенно ничего не надо. Среди многощетинковых червей есть максимально экстравагантные организмы в плане их пищеварительной, в плане строения пищеварительной системы. Например, есть такой многощетинковый червь Ramesilis multicaudata. Ramesilis многохвостовый. У него есть рот, есть сквозной кишечник. Но его тело многократно ветвится перпендикулярно, вот так вот ответвляя. Фактически как бы новые такие веточки его тела. На конце каждой такой веточки есть анальное отверстие. Живет Ромиссилис в водоносной системе губок. И вот это одна особь здесь. То есть один рот и огромное количество хвостовых частей с анальными отверстиями. Зачем такая экстравагантная пищеварительная система, не очень понятно. Более того, для Ромиссилиса даже так и не удалось понять, а, собственно говоря, что он ест. Потому что в его пищеварительной системе никогда не удавалось найти ничего. Как-то он взаимодействует с губками. Как? Непонятно. Это, на самом деле, достаточно интересный пример того, что далеко не всегда легко можно разобраться, как организм питается. Ну, казалось бы, рот есть, кишечник есть, анальных отверстий сколько угодно. Но вроде бы он этим всем не пользуется. Достаточно интересный и, честно говоря, загадочный организм. Но есть среди многощетинковых червей совсем странные существа. Вообще стоит заметить, что чуть меньше половины площади дна океана занимают так называемые абиссальные равнины. Это, ну, более-менее ровные участки дна. Понятно, там и горы бывают, и ущелья. На глубинах примерно 2,5-5,5 тысяч метров. Бывают, разумеется, более глубокие участки Мирового океана, но вот чуть меньше половины площади дна Мирового океана, оно вот в этих пределах лежит, по глубине. Это мир почти абсолютной темноты. Туда, конечно, на самом деле свет доходит, но очень-очень-очень-очень мало. То есть для наших глаз это просто абсолютная темнота была бы. Мир колоссальных давлений, ну, понятно, если над тобой 5 километров воды. Но стоит заметить, что если ты заполнен водой, то важно просто, чтобы давление внутри тебя совпадало с давлением снаружи, и, в общем-то, все в порядке. Если у тебя нет никаких там пузырей с воздухом. Тут вот проблемы на такой глубине было бы, конечно же. Именно поэтому, кстати, поднимать живых существ с такой глубины непросто, потому что если быстро поднять, они фактически лопаются в значительном числе случаев. Свет, отсутствие света, ну, вернее, его экстремально малое количество, тоже не самая большая проблема. Ну, если ты не фотосинтезирующий организм, не какое-нибудь растение или кто-нибудь еще фотосинтезирующий, то, ну, понятно, таким существам там просто нечего делать. Но самая большая проблема там – это пища. Потому что пища туда доходит в виде, ну, я бы сказал, такого дождя из трупов сверху. При этом понятно, что пока тела мертвых организмов туда опускаются, их съедают те, кто живут повыше, поэтому сюда доходит совсем, казалось бы, немного. И долгое время, до середины 20 века, примерно считалось, что вообще абиссальные равнины должны быть пустынями. Что да, конечно, там живут организмы, но плотность должна быть очень невелика. И в большинстве случаев на абиссальных равнинах действительно не очень большие плотности организмов, за исключением областей черных курильщиков. Черные курильщики – это гидротермальные, ну, то есть с выходом горячей воды источники, ну, фактически такие подводные гейзеры, которые находятся в районах срединоокеанических хребтов, как раз вот на этих глубинах. Воду они исторгают из себя с температурой до 400 градусов. Ну, здесь у вас может возникнуть закономерный вопрос, а как? Мы же знаем, что вода при 100 градусах кипит и вообще-то переходит в газообразное состояние, в пар. Ну, это при атмосферном давлении на поверхности планеты. А чем выше давление, тем при большей температуре вода закипает и, соответственно, дольше остается в состоянии жидкости. Понятно, что выходят воды черных курильщиков с большой глубины под землей. Там еще и давление, и выходя, когда они выходят в океан, то там все равно еще тоже давление колоссальное за счет там 5-километровой толщи. Поэтому температура воды на выходе действительно может быть до 400 градусов. Ну, пока может показаться не очень понятно, к чему я сейчас про это рассказывал. Ну, такие интересные источники. Черными курильщиками они называются, потому что вода у них, выходящая вода обычно такого темного цвета и похожа на клубы дыма, которые вырываются действительно прямо как у курильщика. Содержит эта вода огромное разнообразие химических элементов. И каково же было удивление ученых, когда вокруг этих черных курильщиков были обнаружены скопления живых организмов, колоссальный биомасс. Плотность живых существ там очень и очень высока. Она может достигать нескольких килограммов, даже нескольких десятков килограммов на квадратный метр. То есть это настоящие такие оазисы жизни. Когда стали разбираться, а как же, да, причем обитают там самые разные организмы. Там и различные членистоногие, и рыбы есть. В основном они все белесые, ну, потому что живут практически в полной темноте. Но основную биомассу там обычно составляют представители семейства сибоглениды. Сейчас их относят, ну, тоже к полихетам, но когда их только описали, они показались настолько странными, что их выделили в отдельный тип пагонофоры. Потом, особенно расшифровав их генетическую информацию, удалось понять, что ну, просто такие странные полихеты. Но чем питаются они? И вот здесь поначалу сибоглениды, тогда их еще называли пагонофоры, поставили ученых в настоящий тупик. Дело в том, что на переднем конце тела у них есть вот такой перьевидный вырост, но никакого рта нету, анального отверстия нету, кишечника нету. А это, как вы можете заметить, крупные очень существа, часто выделяющие вот такие плотные трубки. Как они питаются? Ну, на самом деле, ученые довольно быстро разобрались, посмотрев на строение сибоглинид. Оказалось, что значительную часть объема их тела занимает специальный орган, такой мешковидный, он называется трофосома. Трофос – питаюсь, сама-то тело, питающее тело. Это мешок, обильно снабженный кровеносными сосудами. В этом мешке живут симбиотические, то есть сожительствующие бактерии, являющиеся автотрофами. Ну, я напомню, автотрофы – это организмы, которые синтезируют органические вещества из... Я прошу прощения, я сейчас чихну.
1: Все нормально?
0: Я очень сильно прошу прощения, да, да. Так, я нормально сижу, меня видно, все, да?
1: Да, вас видно и слышно. Ага.
0: Отлично, супер. Еще раз прошу прощения. Так вот, я напомню, что автотрофы – это существа, которые способны, используя какой-то внешний источник энергии, создавать органические вещества из неорганических, более сложных, из более простых. Автотрофы могут быть фотосинтезирующими организмами, то есть используя энергию света для синтеза органических из неорганических веществ, а могут быть хемосинтезирующими, то есть использовать энергию химических реакций. И в трофосоме сибоглинид живут как раз хемоавтотрофные бактерии. Сибоглиниды забирают из окружающей среды необходимые вещества, транспортируют к бактериям в трофосому, в трофосому к бактериям, а те, в свою очередь, успешно там размножаются и производят органическое вещество, которым и питаются сибоглиниды. Опять же, очень интересный пример того, что даже не будучи паразитом, можно быть существом, которое отказывается от рта и от пищеварительной системы в ее привычном виде. Еще одна очень интересная группа организмов, которые тоже сейчас, как понятно, относятся, как мы сейчас понимаем, к многощетинковым червям, хотя совсем на них не похожи, это эхиуриды. Они обычно закапываются в почву, ну не в почву, в грунт, прошу прощения. И у них очень интересно устроена пищеварительная система, ну вернее то, что находится непосредственно перед ртом. У них есть такой нефтяной хоботок, который представляет собой желобок с ресничками, маленькими выростами клеток. Они высовывают этот желобок на поверхность и биением ресничек собирают мелкие частицы, находящиеся рядом с дном, и отправляют их себе в рот. Такой тип питания имеет специальное название – сестонофаги. Сестонофаги, фагос, питаюсь. Сестон – это как раз вот взвесь мелких частиц у дна непосредственно. Ну и еще тоже в последние годы к многощетинковым червям отнесли еще одну группу, ну, таких фактически около фильтрующих околодонную воду организмов, как сипункулиды, у них втягивающийся вот такой хоботок, которым они тоже улавливают различные выростами, которого улавливают различные частицы. Теперь давайте перейдем к следующему классу, поисковые. Ну, сюда относятся малощетинковые черви и сюда относятся пиявки. Что касается малощетинковых червей, то у них все в порядке, все стандартно, рот, кишечник, анальное отверстие. Абсолютное большинство малощетинковых червей являются грунтоедами. Соответственно, они просто захватывают частицы грунта, пропускают через себя, переваривают то, что могут переварить, а непереваренные остатки грунта выкидывают. Ну, соответственно, понятно, что никаких твердых развитых частей ротового аппарата у них нет, потому что им незачем, им важно просто уметь влажный грунт захватывать и все. В целом, похожим способом питаются и водные малощетинковые черви, такие как, например, семейство наидиды. Ну, тут есть сложность. Раньше их называли семейство тубифициды, потом было отдельное семейство тубифициды и наидиды, потом их объединили и оставили название, которое было дано раньше. Раньше описано семейство наидиды. Но это именно те существа, которых аквариумисты знают под названием трубочник. Живут. Да? Микрофон цепляет. Так. Давайте. Да-да, все. Так, наверное, нормально. Это, видимо, у меня просто провод. Да. Ну, вот, собственно говоря, да, это вот наидиды, как они живут на дне, строят чаще всего себе такие домики-чехлики из ила и тоже собирают то, что можно собрать. А еще один подкласс класса поисковые – это пиявки. И вот у пиявок с ротовым аппаратом все очень и очень интересно. Ну, про пиявок я думаю, все в курсе, что это существа, некоторые, далеко не все виды которых, могут прокусить кожу человека, впрыснуть туда антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови, и начать высасывать кровь. Вообще, у значительной части пиявок ротовой аппарат устроен довольно неожиданно. Ну, понятно, чтобы прокусить такую толстую кожу, как человека, или кожу рыбы, нужно, чтобы было что-то твердое. У них, ну, у значительной части, не у всех пиявок, во рту расположены три подвижные хитиновые челюсти с большим количеством маленьких зубчиков, как такие три циркулярные пилы, с помощью которых они прорезают отверстие в жертве, такое тоже трехлопастное отверстие, и выкачивают жидкость. Но стоит заметить, что далеко не все пиявки питаются подобным образом. Ну вот, например, медицинская пиявка, ее, пожалуй, в европейской России у нас, ну, фактически единственный из широко распространенных видов пиявок, который может прокусить кожу человека. Ее тяжело с кем-то перепутать. У нее такие две оранжевые полосы, чуть-чуть прерывистые, по спине идут. А вот чаще всего можно встретить в водоемах у нас пиявку Гемопис зангвизюга, большую лыжноконскую пиявку. Ну, а тоже там до 10 и даже больше сантиметров может быть. Но у нее никаких полос на спинной стороне нет, и она совершенно не опасна. Она, в общем, прокусить человека не может. Бывают наземные пиявки. При этом интересно, что, как мы сейчас реконструируем эволюционную историю пиявок, исходно пиявки и наиболее древние из ныне живущих пиявок являлись хищниками, которые охотились, как вот это вот. Пиявка, просто фактически заглатывая свою жертву, надеваясь на нее как чулок. Или всасывая ее. Так некоторые примитивные водные пиявки охотятся. С вот этой пиявкой очень интересно. Это ее сняли при съемке научно-популярного фильма про остров Борнео, если мне не изменяет память. Но образец не взяли, и только уже вернувшись из экспедиции, ученые, которые отсматривали снятый материал, вдруг поняли, что это вообще-то неописанная пиявка. И так, насколько мне известно, ее с тех пор и не удалось поймать больше. Но вот такой пример вполне себе достаточно архаично питающейся наземной пиявки. Понятно, что у дождевого червя здесь шансов никаких нет. Есть, кстати, еще одно семейство пиявок, которые могут протыкать. Здесь скорее не прокусывать, а протыкать кожу человека. Это семейство глоссифниды. У нас это не опасные для человека пиявки. Они небольшие. А вот в Южной Америке живет пиявка Гементерия гелиани, которая может достигать почти полуметра из семейства глоссифониды, она может протыкать человеческую кожу. Но, правда, у нее механизм протыкания другой, у нее специальный такой хоботок мускулистый есть, которым она протыкает. Стоит заметить, что Гементерия гелиани действительно опасна для человека, потому что если на человека несколько таких особей нападут, то вообще может все закончиться, мягко говоря, не очень хорошо. Плюс ко всему они содержат еще в слюне очень мощные, присутствующие только у них вещества, антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови, которые очень эффективно работают. И этим Гементерия гелиани уже помогла медицине, но, тем не менее, укус ее достаточно опасен. Поэтому будете в Амазонии, купайтесь в Амазонке аккуратно. А теперь следующий тип, про который мы поговорим. Это тип, с положением которого, с родственными связями с другими типами, которого все достаточно запутано и до сих пор не до конца понятно. Но мы сейчас не про это. Мы сейчас про то, как устроен ротовой аппарат. Это тип немертины, немертея. Не очень большой тип, всего около 1300 видов. Абсолютное большинство морские, но есть и пресноводные. Небольшое число видов, но есть. И даже наземные. Выглядят они, честно говоря, внешне больше всего похожи на плоских червей, потому что тоже достаточно такие уплощенные, но, правда, при этом очень длинные. А никакой сегментации у них снаружи нет, в отличие там, от кольчатых червей. Хотя, на самом деле, все указывает на то, что они более близкие родственники кольчатых червей, чем плоских, хотя, повторюсь, там есть вопросы. А вот с их даже не ртом, а способом получения пищи Все очень интересно. У них есть рот, есть кишечник, есть анальное отверстие. Рот находится, правда, не терминально, ну то есть не на конце переднего тела обычно, а чуть-чуть на брюшной стороне, чуть-чуть смещенным от переднего конца тела. А на переднем конце тела есть отверстие, из которого выворачивается хобот. Этим хоботом они могут захватывать пищу. Ну да, к ним как раз относится существо, которое вообще претендует на звание самого длинного животного, Линнеус лонгиссимус, до 50, есть даже указание вроде до 60 метров, в каком страшном эволюционном сне, в общем, приснилось ему стать таким, не очень понятно, не очень понятно зачем, но тем не менее, вот такие клубки образует. При этом хобот может быть не разветвленным, а может быть разветвленным, как вот, например, у обитающего на коралловых мелководьях горгонорхинуса. Вот эта белая древоподобная структура – это хобот. По интернету в какой-то момент активно пересылалась вот эта вот гифка с комментариями, что это за загадочное существо. Это немертина, собственно говоря, это он и есть, горгонорхинус репенс. Ему здесь плохо, он вообще, это не наземная немертина, ее явно достали из моря, причем, видите, она фрагментируется, ее тело разделяется на фрагменты, ну, потому что она надеется таким образом избавиться от хищников, но, в общем, так или иначе, даже если этого горгонорхинуса потом вернули в воду, ничего хорошего его уже не могло ждать, потому что они могут отбрасывать хобот. Видите, это все хобот. Вот такой вот разворачивающийся. Вот отбросил хобот. Отбрасывать хобот, чтобы отвлечь хищника, но отрастить обратно этот хобот они уже не могут. Поэтому, к сожалению, этот горгонорхинус точно после этой съемки умер. Но действительно довольно необычное средство захвата жертв. Теперь следующий тип моллюски. Ну, с моллюсками, с одной стороны, все интересно, но при этом в значительной степени однообразно. Вообще моллюски, тип моллюски – это второй по числу типов, по числу видов, прошу прощения, тип животных в принципе. К ним относятся сейчас что-то около 150 тысяч видов. Но это почти в 10 раз меньше, правда, чем в типе членистоногие. Разнообразие классов довольно большое. Сейчас выделяют 8 классов. Мы с вами поговорим про самые распространенные. Если говорить про такую обобщенную пищеварительную систему моллюска, то есть рот, анальное отверстие, кишечник и есть радула. Вот тут номером 19 она обозначена. Радула – это фактически такая, ну, я бы сказал, языкоподобная структура, находящаяся в глотке, которая несет на себе большое количество хитиновых зубцов. Зачем они нужны? Чтобы можно было, слизывая, сдирать что-то с поверхности и затем отправлять его себе в рот. Причем надо заметить, что вот этот такой зубастый язык радула может использоваться очень и очень эффективно. И там многие моллюски, например, наземные, прекрасно научились с его помощью отрывать куски от растений, ну, фактически вырезать из них, выскапливать. А при этом, что касается того, как устроен в разных классах моллюсков их ротовой аппарат, все достаточно понятно. Есть довольно большой класс, второй по числу видов внутри типа моллюски, это двустворчатые. Двустворчатые моллюски представлены, ну, практически полностью фильтраторами. То есть организмами, которые пропускают через специальный большой карман внутри своего тела, который называется мантийная полость, воду, засасывая ее туда через вводной сифон и выталкивая через выводной, две такие трубочки. Там съедобные частицы прилипают к свисающим жабрам, которые одновременно являются органами дыхания и органами фильтрации, и затем с них они отправляются с помощью ротовых лопастей, таких выростов рядом с ртом, в рот. А вообще, поскольку двустворчатые моллюски перешли в процессе эволюции к фильтрации, и надо заметить, что это сейчас самое значимое в водоемах нашей планеты группы фильтраторов, она настолько значимая, что весь объем Мирового океана мог бы, ключевое слово «мог бы», быть пропущен через мантийные полости, вот эти карманы внутри тела, двустворчатых моллюсков за там 3-4 месяца. Понятно, что в реальности этого не происходит, потому что не везде океан равномерно перемешивается и так далее. Но, тем не менее, просто мощь этого планетарного фильтра можно себе представить. И надо заметить, что, что касается двустворчатых моллюсков, это та ситуация, когда тип питания организмов оказывает поистине планетарное воздействие. Потому что самое главное, что делают двустворчатые моллюски, пропуская через себя воду? Они отбирают плавающие в ней частицы. То, что могут переварить, переваривают. То, что не могут, слепляют фактически в такие комочки и просто выталкивают. Но эти комочки оседают на дно. Таким образом, двустворчатые моллюски повышают прозрачность воды. А чем более прозрачная вода, тем на большей глубине может идти фотосинтез. Процесс создания органических веществ из неорганических, используя энергию солнечного света. Тем, соответственно, больше органики может производить водоем. А это очень важный показатель. Но перейдя к такому фильтрующему образу жизни, понятно, что если ты хищник или падальщик, тебе стоит активно двигаться. Но если ты фильтратор, двигаться тебе не обязательно. И двустворчатые моллюски, они перешли либо совсем к неподвижному, либо к очень малоподвижному образу жизни. При этом они утратили голову. Голова же нужна, мы обсуждали в прошлый раз, для чего? Для того, чтобы выбирать направление движения. Если не нужно выбирать направление движения, то и голова не нужна. А вот рот у них остался. С глазами, кстати, интересно. Голова утрачена. У некоторых из двустворчатых моллюсков глаза также утратились, а у некоторых они находятся очень необычно. Вот эти, похожие на черничные структуры, это на самом деле глаза, находящиеся по краям мантии двустворчатого моллюска из семейства гребешки. Ну, как мы обсудили, среди двустворчатых моллюсков есть и вообще практически неподвижные, такие как, например, метелиды, семейство, куда относятся мидии. Они закрепляются с помощью специальных нитей бисуса, или, которые сами выделяют устрицы, которые вообще являются неподвижными, они врастают в то место, на котором сидят, и, в общем, все. А вот распространенные у нас в пресных водах существа унианиды, крупные двустворчатые моллюски, они просто малоподвижны. А дальше, так, прошу прощения, белый квадрат, ну ладно. Следующий класс, собственно говоря, самый многочисленный класс, это брюхоногие моллюски. Да-да, брюхоногие моллюски. Ну, это те, кого не зоологи, просто называют улитками чаще всего. Ну, стоит напомнить, что брюхоногие моллюски бывают, раковина брюхоногих моллюсков бывает различная, бывает колпачковидная, бывает такая плоско-спирально закрученная, бывает скорее башневидная, причем у некоторых устья, отверстия, через которые моллюск высовывается, закрывается крышечкой, у некоторых нет. Некоторые почти утратили раковину, некоторые, как, например, слизни наземные полностью утратили, или там голожаберные моллюски морские тоже полностью утратили раковину. Но для всех брюхоногих моллюсков характерно развитая радула, Да, понятно, прошу прощения, на этом я не сакцентировал внимание. Понятно, что у двустворчатых никакой развитой радулы нет, им перетирать ничего не надо. У брюхоногих радула развита, они соскабливают пищу, но есть среди них те, кто питается не совсем обычно. Например, есть такой замечательный безраковинный брюхоногий моллюск морской, как Костосиела курашимы, или тоже такой морской слизень Элизия хлоротика, тела которых имеют характерный растительный цвет. Почему он такой? Да, у Элизии вообще тело похоже на листик, на лист высшего растения. Почему так получается? Они питаются зелеными водорослями. Ну вот здесь справа Элизия ест какую-то нитчатую зеленую водоросль. Но переваривают клетки водорослей они не полностью. Они переваривают все, кроме хлоропластов. Это специальные органоиды, структуры в клетках, которые, собственно говоря, и обеспечивают у растений, в клетках растений фотосинтез. Хлоропласты, они отправляют, ну вот в случае с Костосиелой, специальные выросты тела или, как у Элизии, распределяют по телу. И дальше пользуются ими. Для этого даже существует термин клептопластия. Воровство пластид. Пластиды – это хлоропласты и похожие на них органоиды клеток. То есть это существа, которые мало того, что сами питаются растениями, они еще хлоропласты растений используют для того, чтобы фотосинтезировать. Поэтому это по-настоящему фотосинтезирующие животные. Да, хлоропласты они заимствуют у своих жертв, но тем не менее. Это не то, что в них живут симбиотические, то есть сожительствующие какие-нибудь одноклеточные фотосинтезирующие организмы, нет. Они именно что сами фотосинтезируют. Но воруя хлоропласты у своей пищи. Интересно, кстати, что есть еще один брюхоногий моллюск, Хризомаллон сквамиферум, живет тоже в районе черных курильщиков. Очень необычная у него нога, вот эта, собственно, часть, на которой ползает, покрыта какими-то странными черными чешуйками. Ни у каких других брюхоногих мы такого не встретим. Эти чешуйки и раковина содержат соединение железа. Это единственный известный организм в царстве животных, который использует соединение железа для того, чтобы строить какие-то скелетные элементы свои. В данном случае раковины и вот эти чешуйки. Ну, железо он берет, собственно говоря, из воды рядом с черными курильщиками. Там, благо, его достаточно. Но мы же говорим про пищеварительную систему. С пищеварительной системой Хризомаллона тоже все очень интересно. У него есть рот, есть анальное отверстие, есть кишечник, но все это очень плохо развито. Как он питается? Ну, за питанием его никто не смог застать. Похоже, что он тоже использует каких-то симбиотических бактерий в значительной степени, хотя, возможно, немножко что-то подъедать сам может, в отличие от сибаглинид, которые исключительно зависят от симбиотических бактерий. Ну и еще последний класс моллюсков, про который мы сегодня поговорим, это цефалоподы, головоногие. Ну, вообще, разнообразие головоногих моллюсков огромно. Есть целые большие вымершие группы головоногих моллюсков, которые, с одной стороны, грустно, что вымерли, как вот род Камеротсерас, но с другой стороны, и вымерли, и может и купаться спокойнее, потому что среди них были настоящие гиганты, такие как еще аммониты. Ну, современные головоногие моллюски в основном утратили наружную раковину вот, у наутилусов она осталась, очень примитивные группы, а у большинства остальных она утрачена. И если мы говорим про то, как устроен рот головоногих моллюсков, вообще головоногие моллюски – это хищники, причем активно плавающие хищники. Ну вот яркими примерами таких активно плавающих хищников являются кальмары. Почему слово «отряд» здесь в кавычках? Потому что раньше просто существовал отряд Теутида, кальмары. Сейчас там тоже немножко скорректировали систематику. Но, опять же, если вы назовете кальмара кальмаром, ничего страшного не случится. Поэтому в рамках нашего разговора можем продолжать пользоваться этим названием. И вот у кальмаров, которые являются очень быстроплавающими хищниками, рот, ну, понятно, что пищеварительная система у них развита, но рот у них действительно жутковатый. У них, у осьминогов, кстати, примерно так же, есть хитиновый клюв, настоящий клюв прям такой. Понятно, что к клюву птиц он не имеет никакого отношения, он независимо сформировался. Но, тем не менее, которым можно откусить кому-нибудь голову, например, или перекусить хребет рыбе. А внутри обычно находится еще радула, которая позволяет перетирать пищу, которая туда попадает. Поэтому, да, среди те моллюски, которые перешли к активному хищничеству, они и обзавелись очень мощными челюстями. Ну, напомню, часто можно увидеть вот такие вот картины, где гигантский кальмар борется с кашалотом. Ну, здесь скорее кашалот борется с кальмаром. Крупного размера кальмары действительно встречаются. Это радархитейтис и мизонихотейтис. Но для человека они не опасны. Они, если на поверхности оказываются, то это уже какие-нибудь либо мертвые, либо умирающие особи. На них охотятся кашалоты. Эти существа могут достигать, вот эти крупные кальмары родов архитейтис и мизонихотейтис, веса там 300, 400 и даже, возможно, 500 килограммов. Но при всей их мускулистости кашалот все-таки мощнее, поэтому вот в данной ситуации это кашалот напал на кальмара, а кальмар пытается как-то отбиться. В целом у него есть шансы отбиться, когда у тебя очень мощный клюв, можно, в общем, у кашалота, конечно, толстая шкура, но неприятные ощущения ему доставить можно. Вот здесь дайвер плавает рядом с кальмаром Гумбольдта. Кальмар примерно метр, иногда чуть больше, может быть, размером. Такой кальмар, честно говоря, своим клювом, ну, пальчик-то человеку отхватить запросто может. Интересно, кстати, что среди кальмаров есть существа, у которых с питанием тоже не все понятно. Например, на больших глубинах живут такие кальмары, как такие кальмары, как представители семейства магнопенниды, длинноруки. Фактически переводится. Целых представителей этого семейства никогда ученые в руках не держали, либо какие-то ошметки от них получали, либо удавалось их глубоководными аппаратами снимать в движении и фотографировать. Как они питаются, честно говоря, загадка. Потому что, ну, понятно, если у тебя такие длинные щупальца, наверное, ты ими что-то фильтруешь. Но как и что, не очень понятно. Поэтому это вот пример кальмаров, с пищевым поведением которых максимально все непонятно. Ну, теперь давайте двинемся дальше. Еще один тип беспозвоночных животных, про который стоит вспомнить, это мшанки. Чем они интересны? Вообще, это не то чтобы очень большое по числу видов, всего 4000. Есть среди них морские, есть пресноводные. Морских больше, чем пресноводных. Но чем нам интересен этот тип? Эти существа, честно говоря, по своему строению максимально похожи на колониальные полипы стрекающих. Действительно, ну, обычно это выглядит как такая сгусток венчиков щупалец. Вот так вот, например, как-нибудь. Да, и по строению они действительно похожи на колониальных полипов. При том, что они устроены значительно сложнее, чем представители типа стрекающие, но это существа, которые перешли, во-первых, к фильтрующему образу жизни, во-вторых, к колониальному строению. И если не разбираться с деталями их строения, внешне фактически вернулись к жизненной форме полип. Они фильтруют, отфильтровывают из воды мелкие частицы с помощью специальной структуры, которая называется лофофор. Это венчик щупалец вокруг рта. Щупальцы эти несут большое количество ресничек, выростов клеток. Соответственно, они создают этими ресничками ток воды и улавливают различные объекты маленькие. При этом в центре находится рот, он ведет в пищеварительную систему, а сбоку, вот под номером 3, видно, здесь выходит анальное отверстие. Здесь изображен один зооид мшанки. Я напоминаю, что зооид – это часть колониального животного, которое отдельно похоже, сама по себе похожа на отдельное животное, но при этом является частью колонии. Есть, правда, мшанки, колонии которых могут немножко

довольно похожа на внешне. По внутренним стороне, конечно, нет. На полипы стрекающих. Ну да ладно. Теперь давайте к совсем другому типу перейдем, к типу круглые черви. Здесь мы начинаем говорить про организмов, тело которых покрыто сбрасываемой кутикулой. Им нужно линять, чтобы расти. Кутикула, я напомню, это неклеточный покров тела, выделяемый кожей, который выполняет защитную функцию. Что касается круглых червей, это довольно разнообразная группа организмов в плане того, где они живут, а живут они практически везде. И в морях, и в пресных водах, и в почве, паразитируют в животных, растениях, живут на очень большой глубине в недрах земной коры. Но, честно говоря, ротовой аппарат у них устроен, ну, я бы сказал, в основном похоже. У многих круглых червей есть интересная особенность. У них на переднем конце тела находятся три губы, такие внутри структуры, которые, собственно говоря, прикрывают рот. Это передний конец тела аскариды, такого паразита человека. Здесь сфотографирован. Это довольно необычно. Вообще трехлучевая симметрия внутри царства животных встречается очень редко. Но встречается. Мы уже сегодня познакомились с трехлучевой симметрией челюстей пиявок. И вот трехлучевая симметрия у рта, у губ, окружающих рот, круглых червей. И здесь, кстати, интересный момент. Да, раз уж вспомнили Шаихулуда, вымышленного организма из вселенной Дюны Фрэнка Герберта. Ну, вообще, в книгах-то какая там симметрия рта не очень подробно описывалась. А в прошлой экранизации, не в нынешней, а в прошлой экранизации книг в фильме «Дюна» изобразили Шаихулудов как раз с таким трехлопастным ртом. В этом смысле они, ну, наверное, если вот какие-то похожих на них каких-то организмов искать, то это как раз некоторые круглые черви. Хотя, конечно, питаются и живут они совсем не так. Ну да ладно. Еще интересный тип. Это тип нематоморфа. Волосатики. Мы про них довольно много говорили, когда говорили про жизненные циклы. Это родственный круглым червям тип с очень интересным жизненным циклом. У него взрослая стадия, которая выходит из хищного жука или другого хищного членистоногого, не питается и не имеет развитой нормальной пищеварительной системы. А вот личинка питается. Питается внутри сначала какой-нибудь личинки водного насекомого, водной личинки насекомого, потом внутри хищного членистоногого, которое съело вылетевшее насекомое из воды. И это интересный пример того, что да, бывают существа, которые называются афаги. Афагос – не питающиеся. Существа, которые активно питаются на личиночной стадии и вообще не питаются на взрослой стадии. Ну вот волосатики – яркий пример. Это вот как раз личинка волосатиков. Еще один тип. Морские такие червеобразные организмы приапулиды. Их всего около 20 видов сейчас. Раньше это была значительно более разнообразная группа. У них интересно вот что. У них есть рот, внутри которого есть твердые такие элементы, чтобы можно было перетирать, они пищу, они являются грунтоедами, то есть они ползают обычно в песке, в морском, а при этом они передний конец тела используют не только как то, что несет рот, а они им закапываются и подтягивают себя в грунте. Ну, потому что в почве, где живут такие грунтоеды, как дождевые черви, все-таки обычно перемещаться несколько проще, чем в морском песке, в том плане, что почва – это сама по себе как бы перегнивающие и перегнившие остатки животных, растений, грибов. Там еды полно.

0: сама почва – это еда. А когда ты в песке ползаешь, то, в общем, двигаться нужно активнее, чтобы найти еду. И приапулиды для этого используют передний конец тела. Еще я напомню, мы все продолжаем говорить сейчас про существ, у которых поверхность тела покрыта сбрасываемой кутикулой, которым нужно линять. Туда же относятся такие очаровательные создания, как тихоходки. Вообще, если посмотреть на ротовой аппарат тихохода, кажется, что он, ну, как будто его туда пририсовали. Выглядит как какая-то вот такая шестеренка. На самом деле их ротовой аппарат состоит из нескольких стилетов, которые предназначены для того, чтобы прокалывать клетки различных растений, в первую очередь мхов, и, собственно говоря, высасывать их содержимое. Еще один тоже небольшой по числу видов тип, тоже линяющих организмов, это анихофоры. Единственный тип, который представлен сейчас исключительно наземными представителями, их еще называют иногда velvet worms, вельветовые черви, плюшевые черви. Ну, такие действительно плюшевые многоножки, очень милые, живут в тропическом, субтропическом климате. К многоножкам они отношения не имеют. Это многоножки, я здесь в кавычки употребил, имелось в виду, что действительно что-то похожее на многоножку, но нет, это совершенно, в общем, не относятся они к типу членистоногие. А при этом вот у них способ питания совсем необычный. На своих плюшевых ногах они идут, но если видят вдалеке кого-нибудь, кого можно съесть, они поливают его слюной из своих слюных желез. Этот некто оказывается распят слюной. А дальше они подходят, извлекают из своей головы совершенно неплюшевые челюсти и съедают его. Ну, довольно жутковатый. Ну, вот здесь видно, что с недобрыми намерениями эта анихофора подходит к насекомым. С недобрыми. Дальше мы подходим к самому многочисленному типу. Это тип членистоногие. По нему мы на самом деле пробежимся очень быстро такими широченными мазками. Почему? Дело в том, что членистоногие чрезвычайно разнообразны по своему строению. Да, в общих чертах это организмы, тело которых состоит из какого-то количества сегментов. Большинство сегментов исходно несли парные конечности по паре на одном сегменте. Эти конечности тоже членистые, состоят из членников. Все это покрыто сбрасываемой хитиновой кутикулой. Хитиновая кутикула прочная, выполняет функцию экзоскелета, и, ну, сам Бог велел, наверное, корректнее сказать, сама эволюция велела, раз ты покрыт чем-то твердым, сделать себе твердые челюсти, чтобы можно было что-нибудь разжевывать. Казалось бы, но получилось по-разному. Вообще, в реальности разнообразие ротовых аппаратов членистоногих велико. И оно требует совершенно отдельного рассказа, но да, это вот то, что они объединяют. Уже у самых древних членистоногих мы наблюдаем очень разные типы питания. Ну, как наиболее примитивные членистоногие, как вот Morella splendens, например, питалась, мы почти ничего не знаем. Ну, судя по тому, как она устроена, видимо, она ползала по грунту и что-нибудь там съедала. Но, например, такой полностью вымерший класс динокаридиды, среди них явно были хищники. А были и фильтраторы. Например, вот такой замечательный гигант морей кембрийского периода Гирокассис. Он там больше метра, почти до 2 метров достигал. У него явно был ротовой аппарат фильтрующего типа, ну, как такая корзина с торчащими иглами, через которую, пропуская воду во время плавания, он, собственно говоря, из нее выбирал то, что там застревало. Если мы посмотрим на подтип хелицеровые, это крупный подтип, куда относятся паукообразные и их относительно близкие родственники. Что значит хелицервы? Это значит, что у них Одна из пар конечностей, находящихся на переднем конце тела, преобразовалась в специальные такие хватательные придатки, обычно хелицеры. Сюда, например, относятся класс морские пауки, пикногониды. Сейчас это очень специализированные существа, они питаются преимущественно высасывая гидроидные полипы, колониальных стрекающих, прокалывают свою жертву и высасывают. Сюда же относится класс миростомовые. Ну, древние представители которого, отряд Еврептериды, рак, скорпионы, были настоящими гигантами палеозойских мелководий. Кстати, что касается того, как они питались, довольно большой вопрос. Хочется, конечно, предположить, что такая штуковина должна быть такая зверюга хищной, но вообще совершенно не обязательно. Возможно, они были какими-нибудь падальщиками, а может, некоторые из них даже были фильтраторами. Сейчас осталась родственная им, рака скорпиона вымерли полностью, осталась родственная им группа ксифозуры, мечехвосты, которых можно встретить на мелководьях, когда они вылезают в приливно-отливную зону, откладывать свои яйца. У них довольно примитивный тип питания, они ползут по дну и просто едят все, что попадается. А дальше стоит поговорить про класс арахнида, паукообразный. И вот здесь все интересно. Дело в том, что это очень большой класс, но... Сейчас я прошу прощения. Прошу прощения. Сейчас я прошу прощения. При этом, когда произносят слово паукообразные, ну, как минимум представляют пауков, вообще сюда относятся там такие жуткие, действительно жутко выглядящие существа и очень опасные, как скорпионы, сальпуги. Но у паукообразных очень нетривиально, неожиданно, я бы даже сказал, пошла эволюция их ротового аппарата. У них есть обычно развитые хелицеры и педипальпы. Это две пары конечностей на головогруди, находящиеся тело. Их чаще всего разделено на две части, головогрудь и брюшко. И если мы говорим про пауков, то при всей их зловещести у них проблемы с пережевыванием пищи. Я сказал уже, что, ну, казалось бы, какие проблемы для членистоногих, если твое тело покрыто твердым скелетом фактически из хитиновой кутикулы, ну, сделай ты себе челюсти, разжевывай. Да, но почему-то у пауков не получилось в процессе эволюции. Именно поэтому у пауков при всей их страшноте частично наружное пищеварение. Они вынуждены ловить жертву, отрыгивать на нее или впрыскивать в нее пищеварительные соки с ферментами, пищеварительными веществами, которые расщепляют более сложные на более простые, и дальше ждать, пока жертва переварится до такой кашицеобразной массы, чтобы ее можно было всосать через рот. Причем очень интересно, прошу прощения, съехало немножко название. Пару лет назад для паука Иварха кулицивора было показано очень необычное поведение. Оказалось, что это паук, который предпочитает охотиться на кровососущих насекомых и высасывает он из них человеческую кровь. Нет пауков, которые могли бы из человека высасывать кровь, но Иварха кулицивора освоил этот замечательный ресурс, правда, забирает у других кровососов. Примерно так же устроено питание, но в плане того, что частично наружное пищеварение у скорпионов. Схватить могут, проживать не могут. Сальпуг, фрин, телефонов. Чуть более разнообразно у клещей. Клещи тоже относятся к паукообразным. И вот у клещей у клещей бывает очень по-разному. Бывают ротовые аппараты, у некоторых групп клещей ротовые аппараты рассчитаны на то, чтобы проколоть жертву и высосать. Ну, как у семейства иксодиды, иксодовые клещи, максимально нелюбимые всеми создания. Ну, достаточно, честно говоря, оправданно, учитывая, что они и укус-то у них неприятный в плане того, что вытаскивать их неудобно, да еще и кучу болезней переносят. Но есть клещи, у которых ротовой аппарат, ну, скорее, такого грызущего типа, грызуще-сосущего, правда, все равно типа. Например, вот такой клещ, похоже немножко на там, какой-то, знаете, луноход, саркоптес скабиеи, так называемый чесоточный зудень, который живет в коже человека, вот у него ротовой аппарат при этом вполне себе жевать может. Поэтому, если говорить про паукообразных вообще, то вот среди клещей есть существа, скорее, у которых жевательный ротовой аппарат. Еще такая большая группа водяные клещи есть. Ну да ладно. Дальше. Дальше стоит сказать немножко про ракообразных. Это еще одна большая группа внутри типа членистоногие. Ракообразные бывают очень разными, но для них исходно характерен ротовой аппарат грызущего типа. Ну, то есть с челюстями схватил, прожевал. Хотя вариантов того, как он может у них быть организован, каких только не бывает. Ну, давайте сразу мы перескочим. В первую очередь у прикрепленных фильтраторов среди ракообразных, а такие есть в отряде усоногие, например, вот морские желуди, у них никаких как бы жестких частей ротового аппарата нет, просто потому что они отфильтровывают своими усикоподобными ножками из воды мелкие частицы. А у представителей отряда корнеголовые, куда относится, например, такое упоминаемое обычно в школьной программе существо, как саккулина, паразит крабов обычно, причем большая часть тела которого внутри краба находится, а часть торчит наружу. У нее, в принципе, редуцируется пищеварительная система, потому что она получает необходимые вещества непосредственно из тела краба. Но если вот такие не рассматривать. И вообще, на самом деле, у паразитических ракообразных, паразитические ракообразные – это тоже отдельная совершенно тема, там огромное разнообразие их. Есть разные варианты довольно серьезных изменений ротового аппарата в процессе эволюции, но фундаментально у ракообразных грызущий ротовой аппарат. Собственно, именно такой он у, например, высших ракообразных, таких как там бокоплавы, например, или отряд десятиногие. И такой же ротовой аппарат исходно характерен для насекомых. Дело в том, что за последние 10 лет мы точно убедились в том, что насекомые – это фактически просто вышедшие на сушу ракообразные. Да, насекомые, если вот так не всматриваться, кажется, что очень сильно отличаются от ракообразных. На самом деле они значительно более близки к ним, чем казалось. И сейчас формально насекомых имеет смысл рассматривать внутри подтипы ракообразные. Так вот, когда стало понятно, что насекомые произошли от ракообразных, сразу стало более-менее все понятно и с эволюцией их ротового аппарата. Ну, я напомню, тело насекомых обычно разделено на три части, три тагмы, голова, грудь и брюшко, крылья, три пары ног. Ротовой аппарат у них, как и у ракообразных, исходно грызущего типа. Причем интересно, что парные части ротового аппарата насекомых являются видоизменениями пар конечностей. Пар конечностей тех сегментов, которые при слиянии образовали голову. Но у насекомых затем в процессе эволюции чего только с ротовым аппаратом не случилось. Вот исходно он у них такого грызущего типа. Но в процессе эволюции появились и колюще-сосущий тип, и лижущий, и, в общем, какие только не. Но, что интересно, все эти типы ротовых аппаратов, они являются эволюционным производным грызущего ротового аппарата. И помните, мы говорили, что у значительной части паукообразных проблемы с тем, что они не могут пережевывать пищу. Это действительно проблема, потому что если ты не умеешь жевать, и у тебя нет какого-то сосущего ротового аппарата, то единственное, кем ты можешь быть, это хищником. Ловить жертву, отрыгивать на нее или вводить в нее пищеварительные соки и затем всасывать полупереваренную кашицу. Насекомые дали такое невероятное, а больше половины всех описанных видов живых существ на планете Земля – это насекомые. Невероятное разнообразие видов именно потому, что насекомые на суше появились позже паукообразных. Видимо, паукообразные – это одна из первых, ну там с многоножками, правда, еще вопрос есть, успешно освоивших сушу групп беспозвоночных, но паукообразные так и не смогли сделать себе в процессе эволюции грызущий ротовой аппарат и, соответственно, не смогли освоить питание растительной пищей. А насекомые, у них сразу, поскольку теперь, как мы понимаем, это на самом деле вышедшие на сушу ракообразные фактически, у них сразу был ротовой аппарат грызущего типа, и они сразу могли себе позволить питаться как другими животными, так и растительной пищей, что значительно расширило у них, в общем, вариант того, какие экологические ниши занимать. Ну и в завершении. Давайте мы все говорили про такую большую эволюционную ветвь первичной роты. Теперь давайте поговорим про наших родственников, правда, довольно не похожих на нас, а других представителей большой эволюционной ветви вторичной роты, о которых мы как раз подробно про их эволюцию будем говорить в следующий раз. В первую очередь, да, хотя это, конечно, меня лично это всегда поражает, но да, одни из наших ближайших родственников это иглокожие, хотя максимально на нас не похожие. Представители типа иглокожие делятся на, ну, современные представители типа иглокожие на 5 классов: морские звезды, афиуры, морские ежи, галатурии и морские лилии. С ротовым аппаратом у них все интересно. Для них, ну, исходно характерен рот, сквозной кишечник, анальное отверстие, но в процессе эволюции с ними происходило разное, в первую очередь относительно того, на какой стороне тела они ползают. Вот морские звезды, морские ежи и афиуры, они ползают не на брюшной стороне, они ползают на ротовой стороне. Она так и называется, оральная сторона. А противоположная не спинная, а аборальная. Противоположная ротовой. Как так получилось в процессе эволюции, это вот мы в следующий раз будем как раз говорить. Так вот, у морской звезды, соответственно, внизу находится рот, в центре, сверху находится анальное отверстие. Дальше есть, между ними есть желудок. А морские звезды являются хищниками. Но при этом твердых частей в ротовом аппарате у них фактически нет. Как же они справляются? Очень интересно. Вообще для представителей типа иглокожие характерно, ну, характерен целый ряд отличий, но, наверное, стоит упомянуть два. Наличие амбулакральных ножек, специальных вот таких ножек, которые на конце несут присоски, которыми они могут к чему-то плотно прицепляться. И большое количество известковых элементов в коже, ну, собственно, которые могут наружу торчать, как какие-нибудь иглы, пластинки, могут быть соединены во всякие причудливые скелетные структуры. И вот если говорить про морских звезд, то питаются они, ну, чаще всего они питаются двустворчатыми моллюсками, хотя могут и различными другими организмами, и падалью могут питаться. При этом питаются интересно. Морская звезда находит двустворчатого моллюска, обхватывает его, прицепляется к нему вот этими амбулакральными ножками, выростами лучей, и дальше начинает пытаться приоткрыть моллюска. Если у нее получается хотя бы немного приоткрыть моллюска, она выворачивает свой желудок, засовывает его между створками раковины моллюска, выделяет прямо туда пищеварительные соки и потихоньку затем втягивает такую полупереваренную кашицу, которая получается. Но далеко не все иглокожие так питаются. Например, представители класса афиуры, у них рот с твердыми такими челюстями, чтобы они могли перетирать. Они вообще собирают обычно частицы детрита, мелкие органические частицы на дне. Но, соответственно, у них есть челюсти, которые позволяют их перетирать. Рот ведет в желудок, а вот анального отверстия у них нет. И это замечательный пример целого класса беспозвоночных животных, которые вторично, про них мы точно знаем, что они вторично перешли к слепо замкнутой пищеварительной системе. Это к тому вопросу, что такое все-таки может быть в эволюции. Но, наверное, самый экстравагантный вариант ротового аппарата среди иглокожих – это морские ежи. Если посмотреть снизу на морского ежа, там будет вот такая структура из каких-то 5 белых как будто зубов. На самом деле это очень необычный ротовой аппарат, имеющий название Аристотелев фонарь. Вот здесь как бы удалили часть морского ежа, и вот видно, как у него внутри находятся эти пластинки Аристотелева фонаря. Это несколько десятков соединенных в сложную структуру пластинок, к которым крепится тоже несколько десятков мышц. Это известковые структуры, которые используются как зубы, которыми можно откусить что-то, соскрести что-то. Если найдете мертвого морского ежа на побережье, обязательно посмотрите на его Аристотелев фонарь. Это, ну, наверное, один из в целом самых впечатляющих ротовых аппаратов, которые можно в целом в царстве животных встретить. Причем, ну да, ничего даже близко похожего больше мы ни у кого не встретим. Ну и совсем в завершении буквально пара минут про нас с вами, про представителей типа хордовые. Тип, к которому относимся мы, причем он делится на 3 подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. Позвоночные – это позвоночные, у них есть развитый позвоночник, а бесчерепные оболочники – это беспозвоночные животные. Вообще, если говорить про характеристику типа хордовые, все очень интересно. Чем хордовые отличаются от других типов животных? Во-первых, тем, что у них есть хорда, такой эластичный тяж внутри тела. Над ним идет нервная трубка, нервный тяж с полостью, заполненной жидкостью внутри. Есть жаберные щели и есть хвост. Жаберные щели – это несколько пар отверстий, соединяющих глотку с внешней средой. Почему это так важно? Ну, на самом деле, облик хордового животного, видимо, тоже сформировался в результате того, какую экологическую нишу заняли наши предки, какой тип питания у них был. Видимо, наиболее примитивные хордовые были быстроплывущими фильтраторами. Они плыли с открытым ртом. Через жаберные щели, собственно, в глотку попадала вода, через жаберные щели выходила, на стенке глотки залипали съедобные частицы в слизи, которая там выделялась, и дальше они их переваривали. Отсюда, кстати, становится понятно, зачем хорда и хвост, если ты активно плывущий фильтратор, фильтрующий за счет открытого рта, пропускающий через глотку воду. Чем быстрее ты плывешь, тем больше объем воды за единицу времени ты через себя пропустишь, сможешь отфильтровать, больше еды получишь. Чтобы быстро плыть, нужно, чтобы тело было торпедообразным. Торпедообразность придает хорда. И сзади расположить двигатель, хвост. Поэтому даже принципиальные особенности строения нашего типа, к которому мы относимся, они тоже связаны с питанием. Ну, вот так, видимо, выглядели примитивные хордовые. Конечно, не совсем, как я нарисовал, но похожим образом. Вот Хейкаихтис, который 520 миллионов лет назад жил, или Арандаспис, который 480-450 миллионов лет назад жил. Таким образом, завершая разговор о ртах и пищеварительных системах, получается, что разнообразие того, как может быть устроен рот, как может быть устроена пищеварительная система, очень велико. И в процессе эволюции у самых разных групп происходил и отказ от пищеварительной системы, и утрата анального отверстия, то есть что пищеварительная система становилась слепо замкнутой, и различные варианты модификации ротового аппарата. И во многом, знаете, есть такая поговорка, как пожуешь, так и поживешь. И во многом именно особенности питания и особенности, соответственно, пищеварительной системы, особенности ротового аппарата и определяли то, как будет устроен, как будут устроены организмы той или иной группы и какое место они займут в экосистемах нашей планеты. Ну что ж, я готов ответить на вопросы, если они есть.
1: Да, Вадим, большое спасибо за ваш лекцию, доклад. А я так понял, что про вторичный роток будет в следующей лекции, да?
0: Да, собственно, мы же по плану у нас должны были сегодня быть вторичной роты, но мы в прошлый раз не успели договорить про рты, и поэтому у нас рты переехали на сегодня. Но я, видимо, в общем, из-за новогодних праздников как-то, в общем, видимо, мы упустили этот момент коммуникации, поэтому следующая лекция будет про вторичный роток, а сегодня у нас как бы продолжение прошлой.
1: Да, то пришлите актуальную заставку.
0: Да.
1: Да, вопросы. Улитка Паскаля относится к анхаидам или к кардиоидам? Конхоидам или кардиоидам?
0: Я честно могу сказать, что в моей оперативной памяти названия такого существа нет, поэтому не берусь. Честно могу сказать. Собственно, можно посмотреть, что здесь имеется в виду. Давайте мы в целом так и сделаем. Так. Ну, я так понимаю, что это шутка, видимо, да? Что улитка Паскаля это график такой. Видимо, да. Вот, потому что существо, которое бы так называлось, мне неизвестно.
1: Это очень тонкий юмор, да, как
0: Да,
1: говорят?
0: это тонкий юмор.
1: Тонкий юмор. Не для всех. Вот. Видимо, не для нас.
0: Нет, ну я как бы, я вот могу сказать, что мне такое представитель типа моллюски, класса брюхоногие моллюски с таким названием, мне неизвестен.
1: Хорошо. Какие преимущества были у вторичноротых перед первичноротами в эволюционной гонке?
0: Смотрите, про вторичнородных, про их эволюцию мы будем говорить в следующий раз, но на самом деле сама по себе вторичнородность это не какой-то более продвинутый тип рта, это просто другой вариант немножко развития пищеварительной системы, вот и все. Поэтому здесь нельзя сказать, что вторичнороты, у них пищеварительная система и рот как-то более продвинуты, чем у первичноротных. Они просто по-разному формируются. И формировались в процессе эволюции, и формируются в эмбриональном развитии по-разному.
1: Тогда такой вопрос: а кто первичнее, первичной роты или вторичной роты? А можно ли по генам сразу сказать, к кому относится животное?
0: Отвечая на первую часть вопроса, мы не знаем, кто первичный, первичный роты или вторичный роты. Это довольно серьезный вопрос, и мы будем касаться его в следующий раз, когда будем говорить про раннюю эволюцию вторичных ротах. А что касается того, можем ли мы сейчас, используя анализ генетической информации организмов, понять, относятся они к эволюционной ветви первичной роты и вторичной роты, да, можем. Собственно говоря, то, что хотелось бы разделить двусторонне симметричных, билатерально симметричных животных на первичной роты и вторичной роты, это еще, в общем, в середине 20 века стало понятно. Но окончательно доказали существование вот этих эволюционных линий как раз с помощью молекулярно-генетических исследований, ну вот в последние 20 лет. Но не все двусторонние симметричные животные относятся к первично или вторично ротам, например, там, представители типа ксеноцеломорфы, про которых мы довольно подробно в прошлый раз говорили, ни к тем, ни другим не относятся, хотя они двусторонне симметричны.
1: Вопросы из начала лекции. А какие организмы относятся к первичным ротам, а какие к вторичным ротам? Ну, собственно, вы об этом уже рассказали.
0: Мы на самом деле в прошлый раз про это говорили, но будем еще говорить в следующий. Если коротко, то из двусторонне симметричных животных, то есть из животных, через тело которых можно провести одну плоскость симметрии, к вторичным ротам относятся только типы иглокожие, хордовые и еще такой небольшой тип полухордовые. Очень интересные существа, в следующий раз про них подробно будем рассказывать. А все остальные к первичным ротам, за исключением, как я сказал, вот единственный тип из двусторонне симметричных животных, которые ни к первичным ротам, ни к вторичным ротам не относятся, это ксеноцеломорфы. А, соответственно, понятно, что ни стрекающие, ни грибневики, ни губки ни к первичным, ни к вторичным ротам не относятся.
1: Угу. Брахиоподы и двухстворчатые моллюски – это конвергентная эволюция?
0: Да, это конвергентное сходство. Ну, давайте мы поясним термин этот. Независимо возникшее сходство в процессе эволюции. И представители типа брахиоподы, и представители типа двустворчатые моллюски имеют раковину из двух створок, но на этом сходство на самом деле заканчивается. Потому что у двустворчатых моллюсков створки раковины левая и правая, а у брахиопод верхняя и нижняя, а если говорить про эмбриональное развитие, ну, про личиночное развитие, прошу прощения, у них не эмбриональное уже, то это обе створки, они спинные, просто брахиопода как бы так вот пополам складывается. А так и внутреннее строение у них совершенно различно. Про это мы довольно подробно говорили, у нас был отдельный эфир, посвященный организмам с двустворчатой раковиной. Мы вот тогда про все это, ну, наверное, максимально подробно поговорили, насколько это возможно в таком формате.
1: А будет ли в следующей лекции раскрываться вопрос, что вторичные роты не совсем вторичные и прогрессивные с точки зрения кладистики?
0: Ну, в следующем эфире будет много что раскрываться про вторичные роты, поэтому и про, соответственно, их различные эволюционно-филогенетические родственные отношения внутри вот этого ствола вторичной роты, и мы, конечно, будем подробно говорить. Ну, насколько это возможно подробно.
1: Угу. Так, а сколько по времени живут, в кавычках, захваченные хлоропласты в теле Элизии? Несколько месяцев?
0: Ой, это очень интересный вопрос. По-разному, но все указывает на то, что могут жить достаточно долго. Ну, то есть как? Термин «жить» применительно к хлоропласту не очень применим, вернее, вообще не применим, потому что минимальная единица живого – это клетка. Да? Ни одна часть клетки не является живой. Несмотря на то, что хлоропласты в процессе эволюции произошли от симбиотических, то есть сожительствующих цианобактерий, предки хлоропластов были живые, но в процессе эволюции они променяли жизнь на, ну, на самом деле, количественный успех собственной генетической информации. Поэтому хлоропласты не являются живыми, это органоид, именно часть клетки. Поэтому корректнее сказать, говорить о том, сколько хлоропласт может функционировать в теле Элизии, да, достаточно долго. Видимо, до нескольких недель и, возможно, даже месяцев. И это отдельный, очень интересный и не до конца до сих пор понятный момент, каким образом вот эти брюхоногие моллюски обеспечивают подходящие условия. Там довольно много вопросов еще остается.
1: К чему крепятся мышцы челюстей у кальмаров?
0: Это очень хороший вопрос, потому что для большинства головоногих моллюсков характерно довольно необычное строение. Они, как мы обсуждали, утратили наружную раковину и, соответственно, представляют собой фактически гору мышц. Но дальше закономерно хочется сказать, но мышцы же должны к чему-то крепиться, да? Вот мускулатура головоногих моллюсков устроена так, что, во-первых, она, ну, для тех движений, которые они совершают, не требует какого-то жесткого скелета. Вот. Во-вторых, на самом деле внутри тела головоногих моллюсков есть, ну, такие элементы, выполняющие скелетную функцию. У там, каракатиц это внутренняя раковина, у осьминогов есть, ну, такие скорее хрящеподобные структуры. И у кальмаров тоже на самом деле их тело, ну, как бы разные части тела кальмара имеют разную жесткость, плотность. И, в общем, фактически челюсти кальмара просто лежат в мягких тканях, и в целом все равно они мышцами прекрасно двигаются с достаточно большим усилием. Ну, вообще, головоногие моллюски одни из самых мускулистых животных. И когда все твое тело это мешок мышц, гора мышц, прошу прощения, то можно даже позволить этим мышцам не всегда крепиться или вообще не крепиться к чему-то твердому, а просто упираться, грубо говоря, в другие мышцы.
1: Я не понял, а как связаны вторичные роты с мшанками, моллюсками и с нематодами?
0: Никак не связаны. Я в самом начале сказал, что у нас случилась небольшая накладка, что у нас по плану сегодня должны были быть вторичнороты, рассказ про эволюцию и разнообразие вторичноротых, но у нас за прошлый эфир мы не успели закончить тему про рот вообще, что это такое. Поэтому сегодня у нас не тема вторичной роты, как я сказал специально в начале. Сегодня у нас продолжение прошлой темы просто. Ну вот из-за того, что у нас был перерыв сейчас на новогодние праздники, произошел небольшое, в общем, наложение произошло. Но сегодня не тема вторичной роты была. Сегодня была тема продолжения прошлой. Про рот.
1: А как же пауки травоядные? Что мешало паукообразным питаться соками растений? Как устроены рты у пауков травоядных?
0: Скажите, пожалуйста, кого вы имеете в виду под травоядными пауками? Среди паукообразных есть организмы, которые могут питаться соком растений. Это в первую очередь некоторые группы клещей, у которых колющий ротовой аппарат, способный высасывать жидкость. Для представителей отряда пауки колющий сосущий ротовой аппарат не характерен. Они хищники, они ловят своих жертв, дальше осуществляют частично наружное пищеварение и всасывают полупереваренную кашицу. То есть уточните, кого вы имели в виду под травоядными пауками, потому что пауки хищники.
1: У грибневиков нервная система возникла независимо от остальных животных, и нервная система всех остальных животных происходит от нервной системы кишечно-полостных.
0: Ну, только типа кишечно-полостной сейчас нет, есть тип стрекающий. Да, как мы сейчас реконструируем эволюцию нервная система всех групп животных является эволюционным производным нервной системы стрекающих, медуз, полипов и так далее. А у грибневиков с большой вероятностью, мы в этом не до конца уверены, но с большой вероятностью действительно нервная система возникла независимо, но и от них никто дальше не произошел, и нервная система ничья больше не произошла.
1: Вопрос не по теме, но, может быть, подскажете, где есть какие-то места, экскурсии, где можно понаблюдать миграции кочевых муравьев. В интернете найти такого не смог, хотя, кажется, можно было бы организовать. Мне, кажется, недавно ушел от нас из жизни вот специалист по муравьям, если я не ошибаюсь.
0: Да. Ну, про экскурсии такие мне тоже неизвестно нигде, честно могу сказать.
1: Был специалист, даже он выступал у нас на канале. Так. Вроде все, Вадим, спасибо.
0: Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до новых встреч. До свидания.
1: Да, до свидания, увидимся через 2 недели.
0: Да, да.
1: Через 2 недели. До свидания.

Итак, доброе утро, дорогие наши зрители, подписчики канала. Очень рады вас видеть в нашем музее. И сегодня нас, как обычно, разбудит колокольчик. А поговорим мы, точнее, продолжим разговор сегодня об акулах.

0: У нас уже было несколько выпусков про акул, где мы касались разных их групп, и каждый раз что-то интересное находили, что свойственно именно этим группам. Но сегодня мы поговорим об акулах. Чем они питаются, насколько они людоеды, сколько же людей в год убивают акулы, сколько происходит нападений. И в связи с этим мы поговорим о самой крупной группе акул. Это самый большой из 8 отрядов акул. Отряд называется крахаринообразные. Он объединяет больше половины известных видов акул. По разным оценкам 260-270 видов. К этому отряду относятся самые такие, казалось бы, нет, не казалось бы, а действительно реально опасные для человека виды. Не считая белой акулы. Вот белая акула, сельдевая акула, акула мака, о них мы говорили в прошлый раз, они относятся к отряду ламнообразные или к семейству ламновые. А сегодня мы поговорим о крахаринообразных. К ним прежде всего тигровая акула, голубая акула, акула-бык, длинноплавниковая акула или длиннорукая, как ее еще называют. Вот такие акулы-молоты к ним же относятся. И всего их, как я уже говорил, 260-270 видов.
1: Ты тоже выбросил из списка белую акулу.
0: Ну, я про нее тоже буду говорить, но про нее мы уже говорили. Из песни ее, конечно, не выкинешь, потому что это действительно это самая крупная из хищных акул. Она действительно одним таким исследовательским укусом может человека пополам перекусить, а то и целиком там его. Ну, смертельно опасно это. Мелкие акулы, она так чуть-чуть зацепила, царапина, никто не заметил. А для акул для пищевого поведения характерный исследовательский укус, на зуб пробует. Что там такое? Она вообще по-другому видит мир, не так, как человек. Поэтому какие факторы действуют на ее то или иное поведение, нам иногда и представить трудно. И даже многое и неизвестно, непонятно, почему так или иначе ведет себя акула. Но сегодня мы поговорим про крахариновых акул. Это семейство крахаринообразных. И в нем до 50 видов насчитывается. Причем, да, получается так, что систематические группы, они очень неравномерные. Бывает такой большой отряд, но там половина разнообразия в одном семействе сосредоточена. А внутри этого семейства половина, еще половина половины, это всего один род. Так вот, в этом семействе, да, есть род, в котором 32 больше даже видов насчитывается. Это так называемые серые акулы. И вот к ним относятся как раз такие известные акулы, как акула-бык или ну, акулой быком называют несколько видов акул из разных отрядов, поэтому чаще ее называют еще тупорылая акула. Она действительно такая акула-акула, очень плотная такая, толстая акула, с торпедовидным телом, очень активная, и она считается, ну там как считать, разные виды считаются самыми смертоносными и опасными для человека. Акула-бык уверенно там вот в эту тройку входит. Потому что она обитает часто у побережья, в мутной воде. И интересная ее очень особенность, она хорошо переносит пресную воду и не просто переносит, а живет в пресных водоемах. Об этом чуть дальше мы еще поговорим. К этой же группе относится тигровая акула. Это единственный представитель своего собственного рода. Акула крупная, одна из самых крупных акул, до 6 метров и более она бывает. Но чаще всего такие акулы, в том числе опасные для человека, они где-то в районе 2 метров. Плюс-минус уже это опасно, она подвижная, с большой пастью, там есть чем укусить. И вот они обычно вот такого размера, не предельной какой-то там длины рекордной. Тигровая акула, акула очень быстрая. Она много плавает, у нее огромный ареал. Она очень подвижная, и она обитает в основном в условиях пищевой пустыни. Там особо объектов, которые можно съесть, немного. Поэтому она, в общем-то, глотает все подряд. Как съедобное, так и несъедобное. А дальше уже желудок там разбирает, что можно переварить, что нет. Такая мусорная акула, совершенно несъедобная вещь у нее, желудки обнаруживали. Ну и человека она тоже хватает. Тут человека спасает больше то, что она в открытом море, все-таки не так близко к берегу живет. И в некоторых случаях, когда глубина начинается прям сразу, недалеко от берега, вот, например, в Красном море, прошлогодний случай, когда погиб наш соотечественник из Архангельской области, там вообще довольно странная история была. Это именно тигровая акула, и она именно на человека охотилась. То есть она неоднократно возвращалась, и именно его хотела добыть и убить. Кончилась смертью, и акулу эту в конце концов тоже выловили. Она сохранена в музее для исследований, потому что непонятно было такое поведение. Обычно акула на человека целенаправленно не охотится, потому что человек не попадает в число типичных кормовых объектов для акулы. И, в общем-то, крупные такие пелагические хищники, которые представляют большую опасность для человека, они обитают там, где, в общем, человек ночью в открытом океане довольно редко плавает. Хотя в случае каких-то катастроф, кораблекрушений, акулы становятся причиной большинства, наверное, таких смертей. Но это все неподтвержденные случаи, то есть такие неизбежные на море случайности. Уплыл корабль, где-то он там утонул, спаслось там из тысячи человек чуть больше сотни. Остальных предполагают, что съели акулы. А может, они просто утонули или от переохлаждения погибли. И вот такие неподтвержденные случаи, они в статистику не входят. Хотя есть тоже из того же семейства, из того же рода, длиннорукая акула или длинноплавниковая акула Carcharhinus longimanus, которую Жеков Кусто считал самой опасной акулой вообще. Потому что она, во-первых, совершенно не боится человека и вообще без всякой осторожности к человеку относится. Она очень такая агрессивная, у нее поведение, и она достаточно крупная. И у нее еще нет такой вот явной привязки к определенному времени суток. То есть многие акулы, хищники, которые могут человека укусить, они ночной образ жизни ведут. А это, в общем-то, круглосуточно. Болтается и ищет свою пищу. Но она живет в открытом океане. И это самый распространенный вид тропических акул открытого океана, где человек редко оказывается в воде. Но, наверное, все-таки на счету именно этой акулы наибольшее число жертв кораблекрушений, особенно когда это во время военных действий, вот во время Второй мировой войны такой корабль «Новоскотия» был торпедирован немецкой подводной лодкой у берегов Южной Африки, и там из тысячи пассажиров спаслось чуть больше сотни. Остальные, скорее всего, стали жертвами именно вот этой длинноплавниковой акулы. Ну и известный случай, когда в Шарм-эль-Шейхе в 2010 году была серия нападений акулы, там пострадало, 4 человека пострадало, и один был убит именно длинноплавниковой акулой. Вообще Красное море очень интересное море, потому что там очень глубокая такая щель, расщелина глубоководная, посередине проходит, и коралловые рифы, и очень близко вот эта граница глубоких вод к берегу. И ученые-исследователи говорят, что там в 200 метрах от берега, в общем, довольно недалеко, можно встретить крупных пелагических рыб разных, в том числе акулы, опасных, которых в нормальной ситуации, в обычных морях, надо там 30 километров проплыть от берега, чтобы их встретить. А в Красном море прямо вот они, вот здесь рядом, из-за таких условий. И такая крупная рыба, акула, которая привыкла, что пищи-то немного, она бросается на все подряд, когда оказывается в такой ситуации, и в том числе на человека. Вообще опасность акул, на мой взгляд, довольно сильно преувеличена. Вот если говорить об акулах, то в среднем где-то бывает вот за последние 10 лет 63 нападения в год и погибает. Ну, там травма тяжелая, конечно, ничего не скажешь, но погибает именно смертельных случаев. В прошлом году было 14. Позапрошлом было, по-моему, 5. Причем из этих 14 случаев прошлого года было 10 не спровоцированных, а 4 было спровоцированных. Что называется спровоцированными случаями? Это когда там во время подводной охоты, например, когда дайверы акулу эту треплют, там чуть ли не в пасти и руку суют, когда кормят акул, например, или какие-то условия, когда там рыбу где-то разделывают, когда вот эта кровь там течет. Вот. Один из случаев такого спровоцированного нападения был в океанариуме. То есть я не знаю, там как аквалангист, который обслуживал, или посетитель сунул руку куда-то не туда. Но это обошлось легкой травмой. Ну а вообще вот этот учет, чтобы знать, сколько чего происходит, был создан так называемый Международный архив нападения акул. Он был создан в 1958 году, и начинали это военные, американские, флотские, чтобы действительно все это рассмотреть, проанализировать и учитывать. А потом все это передавалось из ведомства в ведомство. В конце концов, это попало во Флоридский музей естественной истории. Ну, говорят по-разному, англоязычные говорят Флорида, мы чаще говорим Флорида. Флоридский музей естественной истории, он довольно большое, естественно, научное учреждение. Он как музей естественной истории существует с 1917 года. То есть на 10 лет он младше, чем Дарвинский музей. Хотя в его основе коллекции местного сельскохозяйственного колледжа, которые использовались для обучения студентов. И сейчас это очень крупный научно-исследовательский центр. Мы привыкли, что музей – это прежде всего экспозиции. Экспозиции там тоже есть, очень большие. Но миссия музея, а у каждого музея есть такой прописанная миссия, вот у них она заключается в первую очередь в проведении исследований. Дальше там написано, в какой области, какими способами, но у них именно исследовательская функция. И вообще музей интересный, он такой с большой историей, там довольно много было разных спонсоров, и строились у них несколько зданий разбросанных, у каждого там своя функция, где-то больше хранения, где-то экспозиция. Но самое интересное, это у них большой, 12 миллионов обошлось строительство, центр исследований бабочек. Крупнейший в мире, у них вообще 10 миллионов бабочек в коллекции. И всего в музее там больше 25 миллионов, естественно, научных образцов. Но вот там бабочек изучают.

все зафиксированы. Коллеги из университета Малайзии, и они начали с того, что весь океан научными сетями не процедишь, они начали с инвентаризации того, что продается на рыбных рынках. Это не всегда бывает просто, потому что там дело тонкое. Вот так придешь, скажешь, покажи, что поймал, а потом говорят, вымирающая акула, и человека либо штрафуют, либо рыбную ловлю в этом районе закрывают, и все. В следующий раз рыбаки ничего не покажут, ничего не скажут, все это спрячут и утаят. Ну, вот такая история с этими пресноводными акулами. И да, действительно, к этому же роду относятся еще два вида акул, которые обитают между Австралией и Новой Гвинеей. Ну как, они не в море обитают, а в реках. На побережье Новой Гвинеи, на южном, в реке Флай они живут. И они живут в австралийских реках, именно в пресной воде. Тоже очень слабо изучены, известны по немногим экземплярам, и, в общем, такие вот интересные они. Один из этих видов акул известен только по молодым особям. Взрослые никогда не ловили. Где она живет и что она делает? Ну, может, и ловил кто и съел, а к ученым не попадало. 77 сантиметров, а другие там где-то по метру, полтора. Ну, предполагают, что взрослые вырастет до 2 метров, может быть, до 2,5 метров. Вот. Они для человека не опасны. Они питаются в основном рыбой. Питаются морскими беспозвоночными, креветками, крабами всякими. И там единственная опасность, если вдруг такая крупная акула, они живут в мутной воде, в реках. И там просто может наткнуться, там схватить, не разобрав. Но вряд ли она серьезную травму нанесет. И у них еще что интересно, они, поскольку в мутной воде живут, им все равно день или ночь, все равно ничего не видят. У них очень хорошо развита электрорецепция, вот эти их ампулы Лоренцини, и они в основном на это ориентируются, и живут они, у них активность круглосуточная, потому что все равно в темноте, все равно в этой мутной воде. Но акулы, они ощущают нервный импульс, электрический нервный импульс, биение сердца жертвы. Представляешь? Они чувствуют нервный импульс электрический, который сердцебиение регулирует у жертвы. То есть они вообще по-другому мир видят. Представить очень сложно. И вот некоторые такие, вероятно, да, может, что-то там где-то наэлектризовалось, она тебя за жертву приняла и набросилась. Ну, вот трудно понять, что ей движет. Ну, а вообще, как я уже сказал, что человек для акул гораздо опаснее, чем акул для человека. И вымирает довольно много видов. Вот, ну, правда, как вымирает? Вот считалось там 100 лет, что вымерла, а потом вдруг ее на рыбном рынке находят. Море-то оно все-таки большое, там есть где спрятаться. Но есть такой вид акул, который по-английски так и называется, lost shark, то есть затерянная или потерянная акула. Ну, потерянная, я так понимаю, совсем, а затерянная, может, еще и найдется, которая известна по 5 экземплярам, которые в музеях Австралии были в основном. И когда эту коллекцию исследовали, увидели, что это другой вид акулы. Она тоже из вот этих серых акул. Она называется Carcharhinus obsoletus. По-английски затерянная акула. И вот ее уже там больше последние экземпляры в 30-х годах прошлого века были добыты. И вот она описана. И описана она после того, как уже вот исчезла. Такая акула интересная. Но вообще, в принципе, сейчас считается, что треть акул находится в угрожаемом состоянии. Акулы и скаты, близкие группы, относящиеся к пластинчатым жаберным, они вот находятся под угрозой исчезновения. И три вида, два вида скатов, один вид акул, вот эта затерянная акула, они считаются вымершими полностью. Но с систематикой акул сложные вещи происходят. Один из примеров – это гангская пресноводная серая акула, которая вдруг оказывается, что еще два вида, это тоже к ней относится, ареал сразу увеличивается, а если увеличиваются вот эти точки находки, можно предположить, что и между ними тоже есть какие-то, вот все это непрерывная популяция, можно прикинуть, сколько их есть, но по самым смелым оценкам их где-то 2500, это мало на таком обширном ареале, при этом места такие, вот, например, устье реки Иравади, там совершенно дикое рыболовство происходит не потому, что кто-то развлекается, а потому, что ну, просто вопрос жизни и смерти. И там все идет в ход, и любые сети, и электричество, и все что угодно. И все, что там ловится, конечно, не через ученых проходит, а попадает тут же на рынок, чтобы просто людям не умереть с голода. И такие ситуации, к сожалению, не редкость. Если кто кого съест, то человек съест акулу. Человек съест акулу, а вообще человек ест многое. И спектр питания человека куда шире, чем у акул, в том числе и какие-то новые продукты, нетрадиционные, человек осваивает, а некоторые даже в перспективе видятся как основной продукт питания.

человека. И вот мы в следующих выпусках или выпуске мы поговорим о инсектофагии, то есть поедании насекомых. Это довольно серьезное направление, в том числе исследований, где изучают насекомых в качестве потенциального источника белка, там, где его не хватает. Но в то же время, как и разнообразие кухни, есть целые кулинарные книги, и есть в некоторых, так скажем, уголках нашей огромной земли оригинальные пищевые привычки, где насекомые – серьезная часть рациона. Причем это не только какие-нибудь там затерянные острова, но, например, в Японии такое происходит, в Европе такое бывает. Но тут интересно, что включение такого необычного объекта питания в нашу пищевую цепь влечет за собой определенное количество, так скажем, свиты, паразиты некоторые. Могут тоже оказаться нашими паразитами, если мы начнем есть насекомых. Но вообще это перспективное направление, интересное. Мы об этом поговорим в следующих выпусках. А пока до свидания. Подписывайтесь на наш канал, приходите в наш музей. У нас очень много всего интересного.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин, в гостях у меня Алексей Семихатов. А тему сегодняшнего разговора нам подсказал наш слушатель и зритель на Патреоне и Бусти Владислав Уразов. Тема такая, очень простая, скорость света.
2: Ой, какая классная тема.
1: Классная, но совершенно загадочная. Вот об этом мы и поговорим.
2: Нет, подожди, ты меня позвал, извини, на свет, на тему про свет, позвал меня в темную, не предупредив, что будет про свет.
1: Я вот сейчас об этом узнал. Ты же физик.
2: Я сейчас, ну так очень хорошо, очень хорошая тема. Спасибо
1: Владиславу Урасову.
2: Да.
1: Да и многим, кто этим интересуется, правда? Я как астроном многого не понимаю в этой теме. Я знаю...
2: Ага, вот астрономия – это свет? И радиоволны, которые тоже свет, и рентгеновское излучение, которое тоже свет.
1: Да все, что к нам прилетает, это со скоростью света.
2: Ну, сейчас выведем тебя на чистую воду. Да, давай по порядку. Это мы сами себе сделали тизер, потому что там много всего интересного происходит.
1: Давай по порядку. Друзья, я и все мои коллеги очень благодарны университету МИСИС за предоставление студии подкастов для нашей работы. Здесь очень удобно и хорошо работается. Спасибо нашим подписчикам на платформах Boosty и Patreon. Мы уже приготовили для них новые передачи. Если хотите вы, подписывайтесь. Ссылка в описании. Для меня вопросы, и, может быть, для многих такие. В природе есть предельная скорость, превзойти которую невозможно. Ладно, с этим мы можем смириться. Но почему именно с этой скоростью движется свет, радиоволна и прочее?
2: А когда можно тебя перебивать?
1: В любой момент.
2: Ну, я уже перебиваю.
1: Давай.
2: Давай снова тогда. Говори, в природе, а я перебью в нужный момент. В природе есть предельная скорость, говоришь ты. А я на это отвечаю. Она не просто предельная. Очень важное свойство теории относительности в том, что она абсолютная.
1: Да, да, да.
2: И это прям ключевое место. Понимаешь, она предельной скорости бы не было, если бы она зависела, как любая другая скорость, зависит от моего движения относительно источника.
1: От наблюдателя, как говорят физики.
2: Да, от физики, когда да? меня штрафуют за превышение скорости, скорость измеряют относительно полотна дороги. Да, этого нигде не написано, но это подразумевается. А не с полицейской машины, едущей, например, мне навстречу. Потому что скорость тогда там может быть 200 км в час каких-нибудь, или там 150 км в час.
1: Это полицейский быстро
2: ездит. Довольно легко сделать, потому что две скорости складываются. И какая может быть предельная скорость в космосе, если я лечу так, ты летишь с большей скоростью, кто-то несется с еще большей скоростью? Как можно ограничить для всех предельную скорость, если все скорости зависят от наблюдателя? Для меня, ну, я тебя догоняю, и ты сближаешься со мной там на метр в секунду. Но мы несемся, например, по орбите Земли, условно говоря, со скоростью 8 км в секунду. А при этом я тебя чуть-чуть так, ну, у нас два космических корабля, так потихоньку догоняю. Вот. Вообще существование предельной скорости возможно только если... что противоречит интуиции, скорость абсолютна. Скорость света – удивительная вещь. Если я буду лететь с половиной скорости света навстречу фонарю, я измерю скорость света 30 тысяч км в секунду. Ну, там 299, напомню, там 70...
1: Ой, я 900, не помню, 7, да.
2: 372.458. Вот 458 я помню. Вот. 792. Вот. 299, 792, 458. Ну, я буду говорить 300 тысяч км в секунду, и проще, и вроде нагляднее. Значит, свет... Я лечу со скоростью навстречу фонарю, со скоростью 150... тысяч километров в секунду и измеряю скорость света 300 тысяч километров в секунду. Я лечу с такой же скоростью от фонаря, с точно такой же, и измеряю ту же самую скорость света. Это противоречит нашей интуиции, что все скорости относительны, и факт состоит вот в чем. Все скорости относительны, кроме одной, которая абсолютна. И фактически утверждается, что существует абсолютная скорость. Это главное утверждение, ну, одно из главных утверждений специальной теории относительности. И то, что это оказывается скоростью света, это в некотором роде вторично. Ну, не надо меня за эти слова слишком сильно ругать, но в некотором роде вторично. То есть скорость света – это больше, чем свет. Вот скорость света, она не только про свет.
1: Важнее, чем свет.
2: Больше, важнее, чем свет. Это в первую очередь абсолютная скорость, и это я предлагаю вот с этим постановить, это прямо зафиксировать. Теперь, можно ли ее превзойти? Это давай решим, что значит превзойти.
1: Подожди, про превзойти, пока про сложение. Когда физик говорит, я лечу со скоростью половинная скорость света к фонарю, от фонаря, это что, экспериментальный факт?
2: Ну да.
1: Кто-то летал?
2: Нет, так никто не летал. Вот.
1: А проверить это можно?
2: Ну, можно, конечно. Ну, конечно, можно, потому что мы независимость скорости света от скорости источника мы измеряем, например, в астрономических наблюдениях. У нас есть двойные звезды, и если звезда удаляется от нас и идет к нам, и скорость света от этого зависела бы, то куски света, которые выпущены с большей скоростью и с меньшей скоростью, догоняли бы друг друга по дороге.
1: Перегоняли бы.
2: А орбита звезды не казалась бы нам Кеплеровой, а она выглядит, как были бы в ней, казалось бы, по этим наблюдениям, она казалась бы более странной. Никогда ничего подобного зафиксировано не было. Ну и плюс, конечно, все положения специальной теории относительности, они ежесекундно проверяются во всех, без исключения, ускорителях в мире. Ну и, честно говоря, на всех, без исключения, астрономических наблюдениях, потому что, если разобраться, факт абсолютности и постоянства скорости света в вакууме, он там во все встроен. И да, надо только запомнить, вот это важное.
1: Вот вакууме, видите, вакууме, друзья.
2: В вакууме.
1: Ну, это все понимают.
2: Не-не-не, сейчас не скажут, все? Сейчас скажут, подожди, уже в комментариях сейчас напишут. Чего они несут? Скорость света там в воде, сколько там?
1: На треть
2: там,
1: меньше.
2: Две трети от скорости света, а в плексигласе или где-то там еще меньше. Речь идет о фундаментальной физической константе, абсолютной скорости, и в вакууме свет распространяется с этой скоростью. Ну, мы не можем каждый раз говорить в вакууме, поэтому говорим скорость света.
1: Но я-то тут хотел вставить, что вот видите, друзья, в основании современной физики лежит астрономия.
2: Это я готов согласиться с этим. Много чего выросло из астрономии. Ну, там, звездное небо над головой. Да,
1: из Кеплера вырос
2: Ньютон. Одна из двух главных вещей. Да, из Кеплера вырос Ньютон. Да.
1: Галилей. Эйнштейн из небесной механики и наблюдения двойных звезд. Друзья, вы помните, в одной из наших передач я рассказывал про это устройство, это мендосинский мотор, который работает от луча света и подвешен на магнитных полях. Мне его тогда подарили. А сегодня мы дарим его Алексею Семихатову. Пусть он теперь о нем расскажет.
2: Ну да, смотрите, честно говоря, неожиданный, совершенно классный подарок. Я напоминаю, что штука подвешена почти только в магнитном поле, и если светить на нее источником свет, вот прямо наша сегодняшняя тема – свет, то вот свет, великий и ужасный, выполняют здесь, становится движителем, потому что он преобразуется в электрический ток, он течет в обмотках, и из-за взаимодействия с магнитным полем происходит вот такое движение. Если он стоит у вас в яркий солнечный день, ну или просто в хороший день на окне, например, то он будет вас радовать таким вот движением.
1: Когда... А если ваш ребенок спросит, как это работает?
2: Знаешь, когда вот у нас свет сегодня тема, и электромагнитные волны между прочим, теоретически предсказал Максвелл за 15 лет до того, как Герц их открыл экспериментально. Когда Максвелл был юношей, его водили по каким-то там заводам тогда развивавшегося такого быстро развивавшегося капитализма и всякие фабрики, он спрашивал про все вещи, как это работает. Когда он получал объяснение, он говорил, нет, вы мне объяснили, но теперь скажите мне, как в точности это работает? Я прямо вижу здесь некий символизм, потому что все то, что Максвелл изобрел, он записал уравнение электричества и магнетизма, и потом увидел, что они не совместны, если не сделал дополнительное предположение, из которого тогда вытекает, что Свет – это электромагнитная волна. Вот, значит, Максвелл, который сделал это, он начинал с того, что интересовался устройством удивительных вещей. Вот это вот прямо одна из таких для меня сейчас прямо вот удивительных вещей. Потрясающе, как это работает. Хочется даже спросить, нет, как в точности все-таки это работает?
1: И теперь у вас эта возможность есть. Перед вами эта штука будет каждый день.
2: Чудесный подарок. Делает эти моторы, если я правильно понимаю, фирма 8 Light Min. Название легко запомнить. 8 световых минут – это как раз измеряемые светом расстояние от Земли до Солнца. И если вам вдруг захочется иметь такое у себя, то найдите ссылку в описании.
1: Хорошо, мы поняли, что природа почему-то устроена так, что там есть вот эта вот абсолютная скорость.
2: Да, это, конечно, выглядит логически непоследовательным, но это на самом деле схема абсолютно логически последовательна, потому что какие-то другие вещи работают не так, как мы привыкли. Например, ход времени зависит от относительного движения. То есть, если ты меня проносишься на большой, на ракете, то я вижу, что у тебя часы идут медленнее. Ну и ряд других вещей. В скорости складываются
1: не так. А он
2: не
1: видит,
2: так.
1: Что...
2: Да, это правда, в этом тоже нет противоречия, потому что, чтобы возникло противоречие, нужно, чтобы мы повернулись, развернулись и снова встретились. И дальше нужно описывать, кто как разворачивается. Тут отдельная история, которую можно обсуждать, но это просто немножко не про свет. Вот, а закончив, чтобы с экспериментальными подтверждениями постоянной скорости света, на ускорителях в Советском Союзе или даже уже в России уже даже недавно были проведены такие вот методологические эксперимент с синхротронным излучением. Его же испускают электроны, которые несутся с хорошей долей скорости света. Ну, с хорошей долей скорости света. Там уж точно там 0,9, а то и больше. Ну, не нужен супербольшой ускоритель брать. Вот. И, ну, прям прямые измерения выполнены в методологических целях, не потому, что кто-то сомневался, а для того, чтобы показать, ну, подождите, ну, перестаньте, пожалуйста, каждый раз нам говорить, что там у Эйнштейна логически в теории относительности есть логические противоречия. Ну, нет там логических противоречий. Это раз. А два, этот факт, который положен в основу, ну, вот на экспериментальный факт. Отвалите.
1: То есть электрон, летая по кругу в ускорителе, излучает...
2: Излучает.
1: В том направлении, да, излучает, это и да. Синхротронное излучение. И что?
2: Его скорость можно померить. Ну, там, да, можно перекрыть здесь, перекрыть там, смотреть, с какой скоростью.
1: И она все равно скоростью света.
2: Ну, она, конечно, да? И она, конечно, скорость света.
1: Красиво. Это не академик ли Александров устроил? Да.
2: Да? Да.
1: Замечательно. Это председатель комиссии по борьбе с лженаукой, академик Александров, который на самом деле очень крупный оптик, экспериментатор, да? Замечательный эксперимент. Здорово, что он сделан у нас. Тут все понятно. Почему, никто не спрашивает. Природа устроена так, что скорость света, это и есть, она же совпадает с предельной скоростью.
2: Да? Абсолютной скоростью. Теперь, почему она предельная, мы еще не обсудили. Ну, давай я вот это вот возьму, какой-нибудь кирпич, или протон в большом адронном коллайдере, и начну его разгонять. Ну, часто они летают 0,999 скорости света. Там я не ручаюсь за количество девятых, но оно большое. Оно у меня где-то написано. Но я не в состоянии его сейчас воспроизвести. 5, что ли? Вот. Давай еще чуть-чуть добавлю. И вот тут прям момент.
1: И перешагну.
2: А вот тут прям момент. Чего я добавлю? Почему большой адронный коллайдер, где разгоняются протоны, почему он такой большой?
1: И дорогой.
2: Потому что мне нужно энергию им передавать. Я это могу сделать только на больших расстояниях. Я из электрической сети беру энергию электрическую и через электрическое поле передаю ему энергию. Так вот, я забухаю туда какое-то количество энергии и пройду половину оставшегося расстояния до скорости света. Ага, скажу я, ура! Ну-ка, сейчас я еще добавлю энергии и пройду оставшуюся половину. Выяснится, что мне нужно энергии примерно, условно говоря, там в 2 раза больше, в 3 раза больше, в 10 раз больше.
1: И Женева потухнет окончательно.
2: Потухнет, Швейцария потухнет, никакой энергии на Земле не хватит. В результате выясняется, что вот обеспечительный механизм того, что ни одно тело, которое может остановиться, в принципе может остановиться, не может разогнаться до скорости света, это энергетический баланс. Требуется, ну, выражаясь неформально, так немножко житейски, бесконечное количество энергии. Ну, то есть никакой энергии не хватит, чтобы точно достичь скорости света, приблизиться к ней. В принципе, можно сколь угодно близко. Для тел, которые способны вот, быть в покое относительно меня, относительно тебя и так далее.
1: То есть, что говорят, имеют массу покоя, да?
2: Они при этом имеют массу покоя, да. Это тела, которые могут находиться в покое относительно одного какого-то наблюдателя, например, меня, тебя, любого из наших зрителей, Земли, космического корабля,
1: а чего угодно другого.
2: Не-не-не-не-не. Свет – вопрос, который волновал Эйнштейна. Молодого Эйнштейна волновал такой вопрос. Бежит дядька и держит перед собой зеркало. Но бежит дядька со скоростью света. Чего он видит в зеркале? Он видит там себя или не видит?
1: Конечно, видит.
2: Хороший вопрос, на него нет ясного ответа. Если ты о скорости света думаешь, не зная того, что вот она не зависит ни от чего. А на самом деле-то ответ вот какой. На этот вопрос нет ответа, потому что нет такого дядьки. Со скоростью света нельзя связать систему отсчета. Именно из-за того, что нельзя разогнать до скорости света ни часы, ни линейку, ты не можешь ничто, что способно, даже в принципе, даже на уровне мысленного эксперимента, ничто, что способно производить измерения, ты не можешь разогнать до скорости света. В результате у света нету того, что в кино и на телевидении называют point of view, точка, POV, точка зрения. Вот нету взгляда на Вселенную с точки зрения света. Со светом нельзя связать наблюдателей, систему отсчета. Ну, вот такая Вселенная, как ты выражаешь.
1: А время тоже зависит от скорости. Значит, когда ты со скоростью света летишь...
2: Перестань, я сказал неправильно. Ты сейчас скажешь, что для света время останавливается.
1: Да.
2: Нет, потому что нет часов, которые летят со скоростью света. Это бессмысленное утверждение. Я вот прям протестую. Нет, я не знаю, что такое в пределе. Я протестую против твоего вульгаризма. Вот. Вульгарного понимания предела. Вот, я вот против чего протестую.
1: Но ведь нормальный человек понимает, что если ты быстрее летишь, и часы идут
2: все медленнее,
1: то чем ближе к скорости света, тем все медленнее.
2: Медленнее.
1: И останавливаться.
2: Нет, потому что достичь нельзя. Все медленнее и медленнее, да. Вот, это, слушай, это очень хороший ты вопрос поднял. Когда мы изучаем матанализ, ну, на первом курсе, а сейчас в школе, даже элементы.
1: Пределы.
2: Вот нас учат предел. Ну вот действительно, мы привыкли к непрерывным функциям. Раз, раз, раз, раз, раз, и вот, значит, функция приблизилась. Нет, здесь предел не так устроен. Например, Лоренцевый фактор, формально выражаясь, а потому, в частности, энергия, сходит с ума при приближении к скорости света и не дает достичь этого главного предела. Это не предел, а расходимость, выражаясь математическим языком. Не гладкий предел, а расходимость.
1: Жаль. А так приятно было говорить, что фотон, родившись на Солнце, прилетает на Землю в одно и то же...
2: Так, перестань, пожалуйста, потому что для фотона нет такого
1: понятия, нет как такого время, понятия. Да? Хорошо, ладно, не будем вульгарно.
2: Значит, мы выяснили, да, но хорошо, но фотон-то летит со скоростью света, а мы сказали, что разогнаться до скорости света нельзя.
1: Да.
2: Фотон не разгоняется. Фотон рождается летящим со скоростью света. Вот.
1: Вы когда-то думали, что и нейтрино тоже.
2: Мы так думали, что у них нету массы, потом мы узнали, что у них есть масса. Там вопрос о массах нейтрино прямо сейчас передний край развития стандартной, выхода за рамки стандартной модели, но точно совершенно там много неясного, но абсолютно точно, что у них масса есть, масса покоя. Они летят, как правило, быстро, но они не летят со скоростью света. Хотя в старых книжках, в том числе замечательных, прекрасных, там в трехтомнике гравитации Мизнера, Торна, Уиллера, там целая глава про нейтрино, как пример частицы, летящей со скоростью света, как она там летит по Вселенной, по искривленному пространству.
1: То есть 30 лет назад было две частицы, летящих со скоростью света, а теперь осталась одна фотон.
2: Ну, ты сейчас произнесешь слово гравитон и поставишь меня в неудобное положение, потому что это не частица, а гравитационная волна. Но давай сначала обсудим вот какой вопрос. Если, значит, ничему не дано разогнаться, а фотон обходит этот запрет тем, что рождается скоростью света, спрашивается, а кто мешает, в принципе, ты обожаешь такие вопросы, кому-нибудь родиться летящим быстрее скоростью света? Ну, родился он таким, и все.
1: Но такого нет.
2: Мы не знаем. Там возникает хороший вопрос. Во-первых, будет ли он от взаимодействия с чем-то все больше и больше ускоряться? Там хороший вопрос о том, как ты мнимую массу аналитически продолжаешь там вот в другую область. Но независимо от того, как у него связаны масса и энергия, имеется следующий логический парадокс. Если такая частица, называется условная частица, воображаемая, называется тахион, просто означает спешащий, быстро летящая частица, летящая быстрее скорость света. Как ты сказал, скорее всего, их нет. Если во Вселенной есть два тахиона, то я делаю петлю во времени. Есть следующий способ действия. Ты улетаешь на космическом корабле от меня, на обычном космическом корабле. Я посылаю тебе тахион, и ты, как только получаешь его, посылаешь его мне обратно. Можно подобрать скорость тахиона, двух наших тахионов, и скорость космического корабля так, что он вернется ко мне раньше, чем я послал тебе сигнал. Я тебе задаю вопрос, ты мне отвечаешь, а я получаю твой ответ раньше, чем я его послал. То есть просто возникает очевидная петля во времени. Это значит, что посылая, я должен был уже знать твой ответ. Ну, немедленно возникает логический парадокс. Вот.
1: Поэтому... Ну и закон сохранения, откуда взялся второй тахион, если у тебя был один?
2: Ну, хороший вопрос, означает ли, нарушает ли петля во времени...
1: Закон сохранения.
2: Закон сохранения, да. Нет, ну вот, значит... Обмен тахионами может приводить к петле во времени. И это прям вот факт. И я, честно говоря...
1: А мы этого не хотим.
2: Ну, нам не нравятся вселенные, где такого типа штуки происходят. Мы, правда, думаем, что вселенная каким-то образом заботится о том, чтобы этого не происходило. И мы, вообще-то говоря, думаем, что в некотором роде до фазового перехода электрослабого, там предшественник бозона Хиггса, там был в некотором роде там тахионом. Там произошла перестройка вакуума, из-за чего перестраивается вакуум, из-за чего частицы больше... Наверное, я погорячился про Хиггса. Давай я скажу поаккуратнее. Скорее всего, если существуют частицы, существовали бы частицы, летящие быстрее скорости света, это из-за неправильного энергетического баланса привело бы к перестройке всего вакуума, и он стал бы таким, что они перестали бы летать, их больше бы не было, частиц, летящих быстрее света. В общем, мы прям думаем, что их нет.
1: Остановимся в этот момент, потому что это, правда, очень сложно для понимания человека, далекого от теории физики. И вернемся на Землю.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Обычные объекты. Насколько близко к скорости света можно разогнать? И нужно ли это? Ну, нужно это очевидно, да? Мы хотим за разумное время, за время жизни человека достичь далеких пределов, каких-то там ближайших звезд, может быть, даже ближайших галактик, нам хотелось бы научиться летать со скоростью, близкой к скорости света. Как ты думаешь, насколько реальны такие проекты? Были же когда-то фотонные звездолеты, сегодня обсуждают там лазерный парус и так далее. Вот это имеет какой-то физический, технический смысл или это все фантазия?
2: А, смотри, технически...
1: Сейчас я добавлю. Если там Швейцария лишается своего энергетического баланса, когда мы там 10 протонов разгоняем, да, а мы хотим разогнать, ну, что-то увесистое, прибор какой-то.
2: Ну да, мы сейчас тренируемся на кошках, то есть на протонах, да. А хотим послать людей какой-нибудь...
1: Ну, там, ладно, не людей, но хотя бы...
2: К центру галактики.
1: Маленького
2: хотя бы,
1: робота.
2: Хотя бы к ближайшей звезде со скоростью, сравнимой со скоростью света. Значит, я прям забегаю вперед, замечу, есть вот какое обстоятельство. Вообще-то говоря, нужно еще и разогнаться. А разогнаться означает испытать адовую перегрузку. Если ты вот летишь, предположим, у тебя есть супертехнология, и вот сейчас ты летишь медленно относительно Земли, а потом бабац, и ты летишь с половиной скорости света. Ну, от тебя там останется примерно лепешка. Вот. Поэтому хороший вопрос, каким образом ты будешь разгоняться? Как обычно фантастических, ну, идея, прямо скажем, лежит на поверхности. Давай, значит, с половины пути будем разгоняться так, чтобы на борту ощущалось ускорение 1G. Ну, 1.5G, если ты очень торопишься и готов потерпеть. А потом тормозить в космосе то же самое, что разгоняться. Там не за что зацепиться, чтобы тормозить.
1: Ракету.
2: Ты поворачиваешь ракету соплом вперед, и вторую половину пути точно так же с работающими двигателями ты испытываешь то же самое, как бы гравитацию. Это, собственно, гравитация и есть, вызванная таким образом, как бы перегрузка. И у тебя даже комфортные условия. И на твоей стороне при таком путешествии тот факт, что время в полете, твое время для экипажа очень сильно сокращается. Ты до Альфа Центавра будешь лететь, ну, скажем, с 1.5G, я когда-то делал вычисление, для 1.5G ускорения на борту. Ты будешь...
1: Некомфортно.
2: Ну, космическая медицина позволит это к тому моменту, когда это будет возможно. Вот, ты такую таблетку тебе придумают, и тебе будет даже комфортно. Зато быстрее, слушай, быстрее доберешься. Раньше сядешь, вот. Раньше доедешь. Вот. Смотри, значит, для того, чтобы на Альфу Центавра ты потратишь примерно там 5 лет своего бортового времени для тебя, но до центра галактики, 26 тысяч световых лет, ты долетишь лет, по-моему, там 10-13, что ли, а до Андромеды ты долетишь до Андромеды, до соседней галактики.
1: 2 миллиона световых лет.
2: 2,5 миллиона световых лет. Ты долетишь за 19, что ли, лет в таком режиме. Это логарифмическая зависимость, сильно логарифмическая зависимость вот этого вот времени. То есть, вроде бы на твоей стороне, прям вот собираемся, понимаешь, конечно, это билет в один конец, обратно мы уже не вернемся, но посмотреть на космос из другой галактики, через 20 лет ты там. Ну, а кучу книг напишешь пока.
1: Посмотреть
2: пока
1: на нашу галактику,
2: на нашу галактику со стороны, да, это вылететь фантазия. Из нее, посмотреть на нее со стороны, да. Вот, а это одна сторона вопроса. На нашей стороне, значит, то самое замедление времени, которое является частью специальной теории относительности и вот связано с абсолютной скоростью света. Что против нас? Против нас тот самый энергетический баланс, о котором я сказал. По мере того, как ты ускоряешься, каждый следующий там доля миллиметра в секунду дает приближение к скорости света и на половину оставшейся доли дается тебе со все большим энергетической ценой. А вопрос, где ты эту энергию будешь брать? Формула Циолковского обобщается на ультрарелятивистское движение, и она говорит следующее, что, конечно, все зависит от того, с какой скоростью ты же реактивно движешься, с какой скоростью ты выбрасываешь что-то от себя, тем быстрее ты движешься. Давай выбрасывать свет, самое быстрое, что есть. У нас же про свет все сейчас. Значит, мы на луче света полетим, это отличная идея. Но нам нужно такое количество материи превращать в этот свет, что мы вынуждены лететь с... Ну, в Андромеду фактически нужна Луна из антивещества, Луна из вещества, соединенные вместе и медленно скармливаемые одна другой. Тогда ты за эти самые 19 лет доберешься до Андромеды, привезя туда, ну, я считал, ну, десяток, космический корабль размером там десяток, может быть, два десятка небоскребов. Ну, хороший космический, ну, слушай, ну, ты же летишь в другую галактику. Ну,
1: все над собой,
2: тебе нужно заводы, наверное, там, да. Все, поля, заводы, все-все. Вот там несколько небоскребов, так, ну, там, десяток небоскребов, хороший такой, такая оценка. И вот это требует Луну из антивещества, чтобы превращать ее, аннигиляцией превращать ее в свет.
1: Кроме этого, твой полет будет длиться около 20 лет, а на да. Земле пройдет...
2: Те самые 2,5 миллиона.
1: 2,5 миллиона. Скажи, пожалуйста, это не парадокс? Ведь ты летишь с ускорением 1G. То есть чувствуешь себя как на Земле.
2: Ну, я посчитал для 1.5G.
1: Ну, ладно, ну хорошо. Да. И человек на Земле живет при таком же ускорении, при такой же силе тяжести. Угу. Они в равной ситуации.
2: Ты спрашиваешь меня, почему они не в равной
1: почему
2: ситуации?
1: Время идет по-разному, если и там, и здесь 1G? То есть гравитация, тут она стационарная, там она от ускорения на ракете, но фактически люди чувствуют себя совершенно одинаковыми. Нет вот этого парадокса, один остался, а другой улетел. Нет, они локально...
2: Нет, конечно, разница между ними есть.
1: В чем?
2: Потому что один ускоряется за счет включения собственных действий, в то время как Земля летит более-менее по геодезической.
1: Но человек на ней не знает, что он не в ракете. Он чувствует ускорение в 1G, вот как мы тут на стуле.
2: Смотри, может, мы сейчас летим очень, куда? Человек, находящийся на Земле, его движение очень близко к движению по геодезической. Геодезическое – это то, это предписание общей теории относительности о том, как должны двигаться тела
1: в гравитационном...
2: Примерно по инерции, да. Так вот, значит, у меня, несмотря на то, что Земля меня подпирает, пол меня подпирает, а Земля, наоборот, туда притягивает, мое движение очень близко к движению по инерции на Земле. А вот движение в этой ракете очень не близко к движению по инерции.
1: Работает двигатель.
2: Наличие гравитационного того же самого 1G не меняет того факта, что вместе с Землей я движусь, в общем, по инерции.
1: А как же гравитационное замедление времени? когда у нас двое часов, там одни повыше, другие пониже, идут в разном темпе.
2: Это работает. Это работает. Если я правильно понимаю, в системе GPS это нужно использовать, потому что часы на 20, там сколько, 20 тысяч километров, там 21 да. или там 19, 200 что-то, или 20,
1: они 200. Дальше от Земли.
2: Они дальше от Земли, там гравитационное поле заметно слабее, а в ходе времени это выражается в микроскопическом, там какие-то там десятки микросекунд в сутки. Но когда ты это переводишь в расстояние на Земле, ты снова умножаешь эти время на скорость света, чтобы найти расстояние. В результате это выражается в достаточно больших ошибках при определении твоего местоположения.
1: Это мы про GPS-навигацию, да.
2: А вот... Давай к свету вернемся.
1: Да.
2: Значит, фотонная ракета – отличная штука, летящая на столбе.
1: Только антивещества размером с Луну у нас нет.
2: Но чтобы этот свет выкидывать в нужным образом…
1: Годами
2: продолжать выбрасывать из себя, так, чтобы на борту постоянно ощущалось нужное ускорение, тебе нужно фантастическое количество топлива. Так, картина такая же, как с современными космическими кораблями, только вот, не побоюсь этого слова, галактического масштаба. Стартующий космический корабль несет топливо, которое нужно для разгона топлива на полпути, которое нужно для разгона топлива на трех четвертях пути, и вот эта вся такая пирамида топлива приводит к тому, что у тебя вот такая вот ракета долетает до цели маленькой штучки. Здесь этого, в принципе, формулы Циолковского никто не отменял, даже если ты летишь на фотонной ракете.
1: Но есть еще и артиллерия, не только ракета, да. Есть артиллерия. Да. Когда ты вкладываешь энергию в летящий снаряд сразу, и бог с ним пусть летит без топлива.
2: Нет, это то же самое. А вот если ты толкаешь в спину кого-то, например, светом, вот это классная идея.
1: Так я и говорю про артиллерию. Ага. Это фактически световая артиллерия.
2: Световая.
1: Орудие.
2: Дозированное.
1: То есть возьмем источник света на Земле и толкнем ракету.
2: Ну так, давай так уж по-простому. Делаем звезду смерти. Ну, собираем кучу космических лазеров.
1: Ну да.
2: Накачиваем их ядерным взрывом.
1: Да.
2: Я так называю это условной звездой смерти. Ну, потому что, по-моему, люди, которые это так условно планируют, они всегда мечтали, мне кажется, они всегда мечтали сделать звезду смерти из «Звездных войн». Значит, ты берешь космические лазеры, собираешь их, накачиваешь их чем-то. Но, видимо, это нужно сделать как-то энергично. Я не специалист, но, наверное, ядерным взрывом. Вот. Они начинают светить в парус.
1: То есть тоненькую пленочку зеркальную, да. Которая ощущает давление света.
2: А свет, мы уже только что на нем с тобой слетали в соседнюю галактику, ну, слетали бы, если бы вот не беда с формулой Циолковского. Свет имеет не только энергию, но и несет еще импульс, количество движения. Оно выражается по другой формуле, чем для обычных тел. Это не произведение массы на скорость, это не МВ, и это не МВ делить на корень квадратный там из чего-то, что релятивистское обобщение, потому что у света нет массы покоя. Формула другая.
1: Но есть энергия.
2: У него есть энергия, есть импульс. Ты делишь энергию света на скорость света, ты в точности получаешь импульс, и Петр Николаевич Лебедев, именем которого назван институт, где я работаю, физический институт имени Лебедева, ПН Лебедева, Российская академия, ну,
1: хотя работал он у нас, где я работаю, в Московском университете.
2: А, вот так, да, извини, спасибо. А институт назван мой, а работал у тебя. Ну, видишь, нас что-то объединяет тем самым.
1: Сидит он перед физфаком МГУ в виде скульптуры.
2: Это правда. Ты меня уел, это правда. Но имя носит мой институт, я приду когда и скажу директору, что это несправедливость.
1: Надо скульптуру перенести.
2: Да, боюсь, у меня отношение после этого несколько ухудшится там внутри института. Значит, смотри, он же померил давление света. Он увидел, что вот прилетающие лучи в прямом смысле слова устраивают давление. Они прям давят. Вот, то есть они передают импульс. И если ты эти лучи дико концентрированы, куча световой энергии, то ты будешь давить на этот парус, он будет разгоняться. И, наверное, ты можешь следить за фокусом, можешь его ему вслед, по мере того, как он от тебя уходит. А, прошу заметить, свет будет догонять его, как мы уже выяснили, всегда с одной и той же скоростью света. Чудеса, но классно. Независимо от того, сколько до этого он уже ускорялся.
1: Но энергию он потеряет. Красное смещение будет ощущаться. Улетая от лазера, он будет получать менее энергичный свет.
2: Это верно. А поскольку, повторюсь, передаваемый несомый куском света, несомый им импульс, это нужно энергию, ну, фотоны, энергию поделить на скорость света, это означает, что эта штука будет... скорость та же, а вот эффективность толкания, она будет не такая. Но, ты понимаешь, теперь проблема. Как сделать так, чтобы этот парус не расплавился немедленно от получения такого количества энергии.
1: Мы уже говорим о конкретном техническом воплощении, а что, уже есть такие проекты?
2: Ну, проект есть, я так понимаю, есть, он какое-то имеет замечательное название в рамках breakthrough проектов. Миллер, бывший когда-то аспирантом в физическом институте имени Лебедева.
1: Но закончивший наш физический.
2: Но закончил физический факультет, а потом бывший аспирантом в физическом институте, в теоретическом отделе физического института имени Лебедева Российской академии наук, то ли готов финансировать, то ли начал финансировать.
1: Начал.
2: Ну, то ли вот начал, то ли даже продолжит финансирование вот этой вот идеи.
1: Речь идет о Юрии Миллере, который сейчас живет в Калифорнии, он миллиардер долларовый, но он выпускник физфака МГУ и бывший сотрудник института, физического института Академии наук, поэтому он многие свои спонсорские проекты в область вот, научно-техническую направляет, причем такую поиск внеземных цивилизаций, звездолеты, премия за крупные работы научные. Это вот его такая поддержка науки мировой, и один из его проектов – это звездолет на основе лазерного луча.
2: Я его называю про себя звездолет на основе звезды смерти.
1: Ну
2: вот причем космических лазеров, космические лазеры накачивают.
1: А с Земли нельзя?
2: Ну, и ты мне скажи, что с атмосферой?
1: Можно, это мы уже научились.
2: Уже
1: адаптивная оптика может не потерять фокус луча.
2: Ты замечал, Земля вращается, нет?
1: Да.
2: Есть такая проблема.
1: Два лазера
2: есть,
1: поставим.
2: Знаешь, есть проблема.
1: Один в Австралии,
2: да, другой. Да, Земли можно, но есть проблемка. Земля, но есть нюанс. Земля вращается. То есть будем передавать ему.
1: Значит, у Миллера все рассчитано.
2: Ага.
1: Его лазер будет, это целая батарея будет синхронно работающих лазеров.
2: А, все-таки не звезда смерти. Я беру обратно свои слова, это был поклеп, это был напрасно возведенный поклеп на Миллера. Никакой звезды смерти. Нет, оказывается, нет.

0: я бы думал, что нет, из-за материалов.
1: Только из-за паруса, да?
0: Ну да.
1: Парус. Нет, ну, давай все-таки детали напомним. Проект такой. Сам космический аппарат размером с ноготь, реально с ноготь, весом меньше 1 грамма. В него современная микроэлектроника может...
0: Радиопередатчик можно запихать.
1: Да, запихать все, и процессоры, и приборы, и радиопередатчики. Это вроде бы можно. А такую легкую вещицу можно разогнать, если сделать зеркальную пленочку размером чуть больше этого стола.
0: А, такая большая все-таки.
1: 3 квадратных метра. Окей. Ну, три, ну, этих, да, стола, да? Вот. Но... Слово «зеркальное» тут принципиально, да? Когда мегаваттной мощности лазер будет посылать свой свет на эту пленочку...
0: Она ничего не должна оставить себе.
1: Если она хоть чуть-чуть поглотит этот свет, ну, все, от нее ничего не останется.
0: Это раз. Два. Предположим, ты сделал такое зеркало. Уж не знаю, из чего.
1: Пленочка.
0: Но оно тоже...
1: Многослойное.
0: Заметь, что зеркало тоже нужно разгонять. Это, как всегда, история с Циолковским, здесь чуть-чуть наоборот. Но, вот, но твоя наша коробочка, вот эта вот с ноготь величиной, она испытает ускорение, как будто ее под мощный пресс положили и вот так вот раздавили. И все ударили. Вот эти вот ударили. Значит, ну, просто ударили мощнейшим прессом. Ну, я, конечно, всячески верю в чудеса микроэлектроники, но чтобы эта штука выдерживала мощнейший удар современным прессом и потом продолжал работать.
1: Сразу скажу.
0: Да.
1: Современные артиллерийские снаряды, умные, они летают с процессором внутри. И при выстреле из артиллерийского орудия их разгоняет пороховой вот этот газ с ускорением 10^5 g. Тут все продумано.
0: Такое...
1: Современная электроника выдерживает 100-тысячекратную перегрузку. Снаряды.
0: Ты меня потряс.
1: Правда, правда.
0: Пороховой взрыв.
1: То есть это да.
0: Это штучка. Ну, тогда все, тогда полетели, тогда дело полетели, за зеркалом. Да? Значит, нужно доизобрести зеркало. А, между прочим, то ли, нельзя понять, то ли в порядке стёба, то ли всерьез, один из ведущих так называемых струнных современных теоретиков, Эдвард Виттен, написал статью о том, как с помощью вот этой миллнеровской техники найти планету 9. Даже в том случае, если она является черной дырой случайно.
1: Как?
0: Ну как? Ты эти гайки, вот эти маленькие твои штучечки, вот эти вот штучки с радиопередатчиками, раскидываешь в большом количестве, до нее там в 500 раз дальше, ну, 500 по порядку. 500,
1: речь идет о неоткрытой планете.
0: Неоткрытой, да? Планете, которая
1: на
0: находится...
1: На периферии Солнечной системы.
0: Ну, на периферии, причем на хорошей далеко, периферии. Да. Там Нептун находится в 30 раз дальше от Солнца, чем 1000, Земля, да, а это в 500 раз дальше. То есть там эти вот неизведанные...
1: Темнота.
0: Неизведанные
1: темная
0: просторы.
1: Темная сторона,
0: да,
1: Солнца.
0: Просто темная сторона на фоне звезд, которые, наоборот, светят и мешают тебе смотреть. А если она еще... Ну, она плохо отражает, даже если она типа суперземля. А если, не дай бог, она черная дыра, что, конечно, является дурацкой гипотезой, но войну, ну, почему нет? Вот, забредший случайно сюда. Вот. То тогда ты посылаешь флот таких штучек. Это отличная тренировка. Прежде чем лететь к Альфа Центавра, ты их посылаешь, ну вот, и дальше смотришь, есть ли аномалия в их
1: движении.
0: В их движении. Если аномаль есть, ну, конечно, тогда
1: кто-то туда... Кто-то их притягивает.
0: Кто-то там, притягивает. Да? Они могут довольно точно, как я понимаю, о себе что-то сообщать.
1: Но радиопередатчик на них.
0: Вот, конечно, и ты посыл, в принципе, это может быть делать, в принципе, и сейчас, раскидав спутники, но эта затея растянется на столетие. На столетие, столетия, да, чтобы это было зрелищное мероприятие, тебе нужна скорость, ну, там, ну, хотя бы там десятая доля скорости света.
1: Voyager за 40 лет долетели на 100 раз дальше, чем Земля от Солнца, 100 астрономических единиц. Значит, нам надо 400 лет, да.
0: Ну вот, да, сотни лет, да, прям сотни лет. Прямо сотни лет для того, чтобы и еще потом, значит, неизвестно, найдешь. А когда у тебя это так вот на ходу, и они быстро летают, ну, в этой стране не получилось, давай теперь сюда попробуем, можно будет ставки делать, и если уж получишь какую-то аномалию, сможешь быстро, оперативно,
1: да, проверить. Это как сотовый телефон. Первый был дорогой, а если на поток поставить, то они становятся дешевыми, да? Если эту пленку, идеально отражающую, удастся сделать, то микропроцессоры это вообще сегодня ничего не стоит.
0: И даже, как ты меня научил, ускоряемый так быстро.
1: Да, да. 10^5 g выдерживают. Артиллерийский снаряд, я тоже удивлен, но летают. Значит, все, мы на пороге. А около световых скоростей...
0: Материал, нет, смотри. Материал. Значит, современный мир, Вот мы

0: привыкли, что мир — это физика, астрономия, прекрасные науки, но мир — это чудеса, это в том числе, это энергия, конечно, и материалы. Материалы, конечно, тоже чудеса. Вот. Но такой материал — это чудеса-чудеса. Вот зеркало, которое все возвращает такой интенсивности, а не прожигается в ту же долю секунды, это прям тема.
1: Но физика дает надежду на это. Смотри, лазер работает на одной длине волны, да?
0: Просто ты, я сейчас тебя дослушаю, но ты неисправимый оптимист. Давай,
1: говори про лазер. Да. Но можно же многослойное покрытие сделать, которое из-за интерференции все отражает. Ну, как у нас вот покрытие, которое не отражают, да, там голубенькое на линзах наших фотоаппаратов. Можно сделать покрытие, которое, наоборот, все отражает, да?
0: Чтобы он сам с собой...
1: Да, интерферировал и уходил обратно.
0: А ты им сказал?
1: Кому?
0: Этим ребятам, которые...
1: Они это понимают.
0: Уже это понимают.
1: Да, Мильнер дал 100 миллионов долларов как раз на это.
0: Как раз потому, что это кто-то понимал, и было, по крайней мере, стартовая точка, с чего начинать. Вот. Ну, смотри, значит, я, конечно, все иронизирую, но на самом деле такие вещи, они стимулируют, произойдет что-то еще. Это вот и прямо из серии «Цельтесь к звездам», и вы что-нибудь откроете, что-нибудь найдете, вы чего-нибудь получите. В обычной жизни, может быть, никто бы не стал этим заниматься. Здесь даны деньги под вот такой звучащий проект. Полетит или не полетит,
1: а ну, честно говоря, никто не знает. А ёлочные игрушки можно будет из этой плёнки
0: что-то делать, точно, да? Слушай, что-то точно красиво будет. Из-за этого, правда, возникают технологии. Знаешь, когда была поставлена задача другая, но тоже за безумные деньги, быстро, в течение десятилетия, полететь на Луну, в результате выяснилось, что изобрели массу всего, включая, значит, залипки на одежду. Вот, да. Они тогда были очень дорогими
1: просто. И микропроцессоры.
0: И процессоры уменьшили, стали уменьшать очень сильно. В общем, на самом деле, и новые методы сварки, и новые методы литья прямо изобрели технологии. Методы сварки прямо переизобрели, потому что нужно было это делать баки, когда вваривали, там была целая история, но я не буду сейчас отвлекаться. В общем, нужно было... Имевшиеся тогда методы сварки не позволяли сделать шов, когда металл имел переменную толщину. Ну, вроде бы чепуха, а под нагрузками и при низких температурах, это же все там криогенные, при низких температурах он начинал вести себя так, что эта штука разрушалась, оказалась неустойчивой. То есть
1: будем мечтать о звездолетах, и что-нибудь такое получится, да?
0: Ну да, но вот, значит, свет, тем самым, что мы видим? Мы же про свет сегодня, что свет такая в некотором роде абсолютная штука во Вселенной. Ну, во-первых, мы видим все благодаря свету, узнаем Вселенную благодаря свету, и он может даже, в принципе, стать транспортом.
1: Двигателем, да? Здорово. Буквально сегодня, вот перед тем, как идти на встречу с тобой, я получил электронное письмо. Мне пишет человек, который регулярно смотрит наши подкасты, достаточно грамотно написано по-русски. А письмо было такое. Скажите, пожалуйста, нигде не мог найти, с какой скоростью распространяется гравитация. Вот нигде это не написано. Это что, правда, нигде не написано? Мне казалось очевидно, что со скоростью света. А человек, наверное, никак не связывал гравитацию и свет. Ну, правда, разные вещи.
0: Это разные вещи.
1: Да. А с какой стати еще и гравитация уперлась в эту предельную скорость?
0: С одной стороны, что мы знаем про гравитацию? Гравитация у Ньютона распространяется мгновенно, и это Ньютона беспокоило. Теория гравитации Ньютона не полна, не последовательна, и он писал письма, где говорил, что, в общем, это чушь, которую я предлагаю, но у меня нет другого выбора, смысл так, я чуть-чуть продолжаю мысль Ньютона. Но, в общем, я предлагаю вот это вот, но я не знаю, как там, чем она переносится, оставляет это на усмотрение своих читателей. Читатели нашлись в общей теории относительности Эйнштейна, говорит о том, что есть гравитационное поле, оно геометрической природы, поэтому его можно интерпретировать как кривизна пространства-времени, хотя сама по себе поле не кривизна, а метрика, но из него там делается кривизна. И вот у этих уравнений Эйнштейна есть решение линеаризованных уравнений. Значит, у тебя так почти ничего не происходит, но бежит не слишком сильное возбуждение. Ну, не все на свете меняется, не два горизонта черной дыры там сливаются и все перестраивается, а летит некоторое возбуждение. Вот из уравнения следует, что оно летит со скоростью света. Почему? Примерно потому, что у этого поля, классического поля, гравитон, сейчас слово гравитон даже не будем обсуждать, у него нет массы, оно безмассовое, и у него нет массы покоя. У гравитации нет массы покоя, потому что симметрии гравитации, вот те самые, которые лежат в основе нашего понимания расширения Вселенной, производства черных дыр и так далее, запрещают массу гравитационного поля. Это вопрос, который экспериментально изучался. Вдруг она маленькая, и вот почти ее нету, но ну, в общем, все происходит так, как будто бы она была равна нулю, но на самом деле она очень маленькая.
1: А насколько вот это вот экспериментальная
0: оценка? Слушай, я не помню, но оценки там зашкаливающие.
1: Вот, 10^53.
0: Ну, в какой-то колоссальной степени, то есть и эти вот люди, которые делают такие оценки, их не волнует, что это, в принципе, там что-то будет нарушать. Их волнует, и слава богу, это их работа, волнует, что точно следует из эксперимента, если отбросить все мыслимые теории. Вот. Вот, значит, они говорят, значит, она должна быть, она может быть только очень-очень маленькой, мы правда думаем, что она равна нулю, а дальше выясняется, что если у тебя масса покоя равна нулю, то ты вынужден распространяться вот с той самой единственной абсолютной скоростью во Вселенной, с которой распространяется свет, и, как мы теперь знаем, распространяются с этой скоростью гравитационные волны. Вопрос о том, верна ли при этом общая теория относительности, то есть это же теорема, она следует из каких-то посылок. Если где-то посылки нарушаются, то это будет не так. Поэтому вопрос о том, действительно ли это происходит, он, конечно, он интересный, его нельзя не задать, его задают в науке. И был случай, когда мы увидели и оптическую вспышку, и гравитационные волны. И
1: 2015 год.
0: Вот, да? И увидели, что уже к тому времени, как мы научились, как раз уже года полтора прошло, как мы научились гравитационные волны.
1: Нет, 2015 это волну зафиксировали, гравитационную вспышку не видели, да, да. Потому что какая может быть вспышка при слиянии двух черных дыр?
0: Да.
1: Они же черные, да? А мы увидели это впервые, когда слились нейтронных звезды, и слившись, они превзошли предел массы для нейтронных звезд, сколлапсировали, взорвались, и это была вспышка света, а гравитационная волна пришла одновременно с ней, да?
0: Да, да. И, ну, да, в пределах. Это, в общем, как известно, ни одну физическую теорию нельзя доказать. Ее можно опровергнуть, но нельзя доказать. Можно собирать поддерживающие данные, и все равно это никогда не будет доказательством. Но это, конечно, был дополнительный веский аргумент к большому объему теоретического знания, который говорит о том, что гравитационные волны, эти вот такие вот дыхание пространства, если угодно, самого, изменение расстояния между телами, распространяется со скоростью света.
1: Свет и гравитация распространяются с предельной в природе скоростью.
0: Лучше не скажешь, которая называется в просторечии скоростью света.
1: Какая-то третья сущность. Можно ожидать еще чего-то, чтобы с такой же скоростью распространялось?
0: Нам нужно для этого в природе еще одно безмассовое поле. Ну вот, таких фундаментальных полей неизвестно. Смотри, какая история. Есть глюоны формально, которые связывают кварки. Но там другая проблема. Они настолько тесно взаимодействуют друг с другом, что про них из глюонов нельзя сделать летящую волну. Там есть проблема конфайнмента кварков. Все это происходит на масштабе меньше масштаба атомного ядра, и говорить о том, что там вот какое-то устроили возмущение, которое вот так вот полетело со скоростью света, ну, довольно бессмысленно, там просто этого не происходит. То есть формально они безмассовые, и у них пропагатор там такой же, как у безмассовой частицы, но как у частицы, летящей со скоростью света. Но про них очень трудно сказать, что они куда-нибудь летят.
1: А темная энергия, которая антигравитационное влияние оказывает на галактике, это ведь может быть проявлением поля неизвестного нам. И тогда оно должно как-то, его возбуждение должны двигаться, летать. Нет? темная энергия в виде поля.
0: Не это возможность. Возможно, мы же не знаем, да? Что такое темная энергия. Да, не знаем. Да. Вот не знаем, и все. Вот. Это синоним ускоренного расширения Вселенной, и на этом наши знания заканчиваются, и начинается большое количество разных остроумных и часто и взаимоисключающих гипотез. Не знаю.
1: Но не исключено.
0: Не знаю. Надо поле, которое имело бы нужное тебе уравнение состояния и при этом было бы безмассовым, я сходу не соображу, что-то меня немножко сомневает. Приду посмотрю, приду домой посмотрю, если окажется, ну так, на бумаге попробую прикинуть, если окажется, что, сейчас трудно сообразить сходу, если окажется, что может, то я немножко удивлюсь. Моя интуиция, может быть, неверная, говорит мне, что это как-то трудно организовать.
1: Я вспоминаю теперь же вашего сотрудника, академика Гинзбурга, который, когда я был молодым начинающим еще школьником, увлеченным наукой, написал такой списочек нерешенных проблем физики и астрономии. Там какой-то список из 20 с лишним проблем.
0: Да, у него были нерешенные проблемы физики и астрономии.
1: Да, некоторые из них уже решены, некоторые еще не решены, но он представлял себе, что это, в общем, второстепенные проблемы, что физика того времени основные проблемы решила, и нам, следующему поколению, ну, мало что осталось, там пятый знак после запятой уточнять, а вот теперь мы с тобой, немолодые физики и астрономы, и что мы оставляем следующему поколению, нашим студентам, нашим молодым сотрудникам, которые в следующие там, 50 лет будут двигать науку. Мы же выставляем такой пласт нерешенных проблем: темная энергия, темная материя, состав Вселенной, ну, какие-то проблемы рождения Вселенной, да. Мы с тобой вообще верхушку айсберга только узнали, почувствовали, что-то там продвинули немножко. А вот эта вот нижняя его часть остается.
0: При этом мы, в прямом смысле слова, с тобой стоим на плечах гигантов. А, понимаешь, в чем дело? Вот иногда прям слышу упреки. Чем ученые занимаются? За что они деньги получают? У них чего не спроси, они этого не знают. Мы этого не знаем, мы этого не знаем. Вот как ты сейчас говоришь, этого не знаем, мы этого не знаем. А, ученый – это человек, который по определению занимается тем, что превращает неизвестное в известное. Он окружен незнанием. Вы спросите, чего он не знал не сейчас, а 20 лет назад. И выясняется, люди не знали совсем других вещей. И эти люди, которые профессионально занимаются тем, что незнание превращают в знание, конечно, они все время лицом к незнанию. Говорят, да, мы интересуемся вот этим, потому что это моя работа. Моя работа разобраться в том, что я не знаю вот это, вот это, вот этого, сделать это знанием. И прям как ты говоришь, развитие открыло вещи, о которых мы раньше даже не подозревали, что их можно знать или не знать. Мы теперь знаем гораздо больше, но, черт возьми, вынужден
1: отчасти согласиться. Но, к счастью, согласиться. Многого еще не знаю.
0: Ну, и в общем, а может быть, черт возьми, количество незнания, похоже, что оно никогда не убывает. Оно в некотором роде увеличивается, но это такое, конечно, такое эмоциональное высказывание.
1: Будем двигать науку. И мы, и наши потомки.
0: Стараемся.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Давайте представим себе берег теплого моря. Вечереет. Далеко-далеко загорается чуть видимая точка, огонек маяка. А весь небосвод, словно огромный мост в неведомое, пересекает Млечный Путь. И вдруг, словно обжигает поэтическая бессмыслица. Вдали маяк, чуть ближе Млечный Путь, и сквозь него созвездий очертания. Впрочем, чаще всего одно лишь прикосновение стихотворного образа придает реальности истинную правдивость. Млечный Путь – видимая часть нашей галактики и невообразимо далека от нас и, фигурально говоря, по-соседски рядом. Ибо это наш родной звездный остров. Именно здесь 5 миллиардов лет назад родилось Солнце. Чуть позже в координатах вечности, естественно, появились планеты. Среди них Земля. И все истории склонили головы перед самой великой историей – развитием биологических видов. Стоит ли напоминать, что мы обязаны беречь и защищать их? Хотя бы потому, что все живое нуждается в сбережении и заботе. И что же должны делать мы, считающие себя теми, кто стоит на высшей ступени цивилизованного развития? Поговорим о нашей роли и оценим свое место. Место человека в биологическом разнообразии живых существ планеты Земля. Здравствуйте, Станислав Владимирович.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что за наука такая, антропология, чем она занимается?
1: Антропология – наука о разнообразии человека, о изменчивости человека во времени и пространстве.
0: То есть это наука об эволюции человека?
1: Не совсем, на самом деле. Многие представляют антропологию как науку о черепах,
0: да.
1: Но это такое супер упрощенное представление, потому что это именно биологии человека в норме. Это на самом деле достаточно удивительно, что многие люди не представляют, какой человек нормальный.
0: А какой человек нормальный?
1: Он разный, на самом деле. Вот это самое интересное, что люди очень разные, и как раз антропология это изучает. То есть три раздела антропологии. Антропогенез – это то, как человек менялся во времени, с появления там первых обезьян фактически, да, и до современного человека, и со всеми вариантами. Это разнообразие человека современного, популяционное, расовое, угу. Есть разные группы людей. И изменение конкретного индивидуального человека в течение возраста, возрастная антропология, и просто индивидуальное отличие, соматическая такая антропология. То есть люди бывают там тощие, широкие, узкие, длинные, там какие угодно.
0: Последнее понятно, предыдущие тоже. А вот самое первое, вы сказали, от обезьяны до современного человека. Вы все-таки теории Дарвина придерживаетесь? Или?
1: Биолог не может не придерживаться теории Дарвина, потому что эволюционная теория – это, по сути, не гипотеза какая-то, да, это не предположение, а это явление.
0: Хорошо, а почему тогда, кроме человека-то, никто не развился до более высших, так сказать, проявлений эволюции? Сугубо существует еще со школы, по крайней мере, у меня. Значит, такое, так сказать, теория Дарвина в чем заключается? Была обезьяна, шла, взяла топор, выросла, начала есть, начала думать, начала говорить и превратилась в человека. Но простейшие, им же побольше лет, почему же не выросли в нечто? Что более такое существенное.
1: Вот вы сейчас изложили так называемый вульгарный дарвинизм.
0: Абсолютно. Абсолютно. В чистом виде.
1: Вот, то есть, на самом деле, теория Дарвина не про то, что обезьяна взяла топор и стала человеком, а про то, как развиваются вообще живые организмы в принципе, начиная с появления жизни как таковой, то есть там с первой клетки бактерии какой-нибудь, да, и не до человека, потому что у эволюции нет стремления стать человеком. С точки зрения, например, тушканчика, да, вся эволюция свелась к появлению тушканчика. С точки зрения трубкозуба, все свелось к появлению трубкозуба. Комара какого-нибудь малярийного, да, к появлению комара малярийного. То есть каждый живой организм эволюционирует в каких-то конкретных условиях, вполне определенных, и вся его история привела к тому, что он стал таким, каким есть. И многие другие животные, они гораздо развитее человека по каким-то показателям. И человек, он как бы развит единственно по своему мозгу.
0: А можно себе допустить, что человек, вот как мы говорим о том, что эволюция, мы знаем его с какой-то определенной поры, что он тоже вышел из воды?
1: Естественно, просто как, не человек вышел из воды,
0: предки человека,
1: собственно, все вышли из воды. То есть первые наши предки, вышедшие на сушу, это где-то 365 миллионов лет назад, в Дионском периоде. Классическая картинка из школьного учебника Ихтиостега, да? Но на самом деле там не только Ихтиостеги, там много было выходов на сушу. И тут некоторая, опять же, есть такая проблема научная, что сейчас мы знаем много этих предков, и возникает проблема, что нам нужно выбрать, какой же из них на самом деле был предок. Потому что на сушу выходили несколько раз.
0: По ДНК не получится.
1: А с ДНК как бы немножко много времени прошло, оно не сохранилось банально. Вот. Но сейчас известно довольно много вот этих вот потенциальных предков, которые по-разному выходили на сушу, и мы вот потомки кого-то из них.
0: Хорошо, а вот общение, скажем, на Земле вроде понятно. Мы представляем, как живые существа общаются. А вот те же самые, скажем, кораллы, да, там и что, они общаются как-то между собой через... И вот как это происходит?
1: Кораллы, они начинают размножаться синхронно, скажем, на всем барьерном рифе.
0: Совершенно верно.
1: И как это происходит, то есть на расстоянии там, вот несколько тысяч километров. А вот это никто толком не знает на самом деле, потому что для того, чтобы это понять, надо вжиться в жизнь коралла. А представить себя на месте коралла, ну, даже будучи там каким-то прожженным океанологом, в общем, сложно все равно, потому что мы все-таки от кораллов далеко уехали.
0: Если говорить именно о людях, мы достаточно часто представляем себе другого человека со слов другого, со слов общественного мнения, да? Вот это общественное мнение, это же все равно есть, ну, можно так сказать, результат деятельности мозга многих людей, да? И вот это, вот это то, что мы уже имеем в воздухе, просто проецируем в мозг другого человека. Это тоже есть некое... влияние.
1: Тоже система, да, коммуникации, система влияния, но это другого уровня эволюционного, потому что вот такие общественные мнения, да, оно возникло с появлением как такового общества, все-таки более-менее сознательного. Это уже спустя много-много сотен миллионов лет, это уже уровень обезьян. То есть это система коммуникации, возникшая у первых приматов, ну, где-то между 60, скажем, и там 20 миллионами лет назад. То есть это вот этот уровень эволюции. То есть в нас на самом деле зашито много уровней эволюции. Мы сделаны из такого мусора, как бы эволюционного, да, из всяких остатков прошлого, которые на разных уровнях проявляются. То есть обоняние – это что-то совсем дремучее, а вот общество – это все-таки современнее.
0: А простейшее?
1: Простейшее – это тоже, вот, собственно, что-то такое там, совсем простое. То есть это на уровне клеток, допустим, иммунитет наш. Да? То есть наши лимфоциты – это, ну, по сути, такие бактерии, как бы встроенные в нас. Ну, не в смысле бактерии, говорю, амебы, встроенные в нас, которые охотятся на бактерий. Вот. То есть вот уровень простейших – это наша кровь, например, фактически.
0: Но, с другой стороны, разные группы крови, да, разные… Ведь помните, еще такая существовала теория, что человек должен есть в зависимости от группы крови, да, то есть там, не помню, там градация, но это же все равно тоже как-то влияет на…
1: Ну, это кровище. Очень мало влияет, надо сказать. То есть если бы это было очевидно и влияло сильно, это было бы очевидно и влияло сильно. А поскольку мы этого можем, эти взаимосвязи уловить только с помощью какой-то мудреной статистики, но просчитав там 10 получается. Миллионов человек, ну, это очень слабое влияние. Другое дело, что бывает такое, что если мы людям расскажем, что вот у тебя группа А, и ты должен есть огурцы, да, допустим, да. Я от балды сейчас говорю, то он будет руководствоваться этим, действительно. И тогда мы можем что-то поменять. Но это будет манипуляция. Это вообще как бы нехорошо.
0: Нет, манипуляция – это естественное состояние человека. Мы друг другу все равно манипулируем.
1: Ну, это будет...
0: Я сейчас манипулирую вами, вы мной,
1: это
0: вы даете
1: понятно,
0: на меня
1: но это будет неправильная манипуляция, потому что она не основана на объективных вещах, на самом деле, и может принести вред.
0: Есть ли вот такие вот социумы там, у муравьев, термитов, пчел, вот, как у нас, как у думающих?
1: Ну, не совсем думающий, потому что вот у насекомых, и не только, кстати, у насекомых, бывают социумы у ракообразных, например.
0: А у растений?
1: Ну, у растений хитрее, потому что они взаимодействуют тоже с помощью химии всякой между собой, но там у них нет нервной системы. То есть это взаимодействие, но они не думают, у них нет нервов вообще, в принципе. И тем не менее они реагируют.
0: Можно просто позавидовать.
1: Что в принципе, общение с растениями – это сложнее, чем общение с инопланетянами, потому что в стандартном представлении, вот, допустим, фантастов, да, инопланетяне имеют нервную систему, а растения не имеют нервной системы, но они реагируют. То есть это совершенно другой мир, на самом деле, это как с марсианами общаться. Но если вернуться к насекомым, у насекомых есть общество, действительно, но оно очень такое зарегулированное, то есть оно штампованное, и идет все строго по плану. То есть такой гениально отлаженный механизм. И более того, интересно как раз в этом смысле, что у муравьев, вот насколько они не штампованные и не клонированные, то есть они же все с одним генотипом совершенно, и тем не менее у них есть умные и глупые муравьи. И более того, у них от этого зависит их дальнейшая судьба. То есть, если муравей с детства себя проявляет более интеллектуально, у него больше шансов стать разведчиком, например. А если он как бы такой не шибко блистает, блещет интеллектом, то он будет кормить личинок, например. Или там таскать какие-нибудь.
2: А у него есть шансы в течение своей небольшой жизни все-таки пройти некое развитие?
1: Вот, да, и он, собственно, тоже. Да, занимает
2: некоторое... Они проходят какое-то обучение?
1: Естественно, да, у них тоже есть обучение, но у них это гораздо слабее, чем у нас. То есть, чем человек как раз отличается от муравья, что у муравья большая часть поведения, она все-таки запрограммирована, угу. и он не может вести себя по-другому, и у него вот этот размах вариантов, как бы он очень маленький. А у человека врожденно запрограммированного практически ничего нет. То есть человек всему учится. Ну, чему свидетельствуют всякие там случаи Маугли, да, когда ребенок вырастает вне контактов с кем-то, и он ничего не умеет. Ни ходить, ни говорить. Ну, единственное, там остается дыхание, пищеварение, сердцебиение. Ну, самые такие базовые вещи, которые там, у червяка есть. И человек вот как раз чем уникален, что он всему должен учиться.
2: А скажите, а у червей тоже самое запрограммировано или нет?
1: Что? У червей тоже достаточно сильно. Ну, черви – это понятие очень растяжимое. Черви бывают разные.
2: Простейшие, да.
1: Но, в общем и целом, у них, да, такие более непрограммированные. Но вот ход эволюции, если смотреть от простейших форм к нам, он все время шел как раз вот по пути минимизации программированности и максимизации обучения. И человек в этом смысле вершина, да, действительно. Но другое дело, что это как бы своя вершина. У муравьев своя вершина. У них вершина в плане программируемости. Mm-hmm. То есть они идеальные автоматы. Если посмотреть по численности, например, хоть в штуках, хоть в обществах, муравьи побеждают. То есть на самом деле муравьев на планете больше, чем людей, и они живут везде.
2: Как заставить муравьев не приходить к тебе в гости?
1: Никак. Построить новый дом, на самом деле.
2: Бесполезно.
1: То есть...
2: То нет, есть, если он идет по своей тропе, он так и будет по ней ходить?
1: Нет, с ними можно бороться с помощью способов их коммуникации как раз, возвращаясь к коммуникации, потому что у них почти вся коммуникация, ну, которую мы, по крайней мере, знаем, построена на, опять же, хеморецепции. То есть они все определяют с помощью химии, с помощью запахов.
2: А можно вот провести параллель между муравьем, вот этим социумом муравьев и с теми, кто обитает в воде?
1: Да, есть на самом деле коловратки какие-нибудь там и всякие прочие.
2: Креветки тоже.
1: Креветки общественные, да, которые общественные креветки, которые тоже такое же общество. У них есть тоже разделение труда в своем роде. Плодящиеся особи, не плодящиеся, как бы рабочие. Другое дело, что их недавно открыли, и про них еще довольно мало известно, на самом деле. Ну и у них не настолько это жестко как бы построено, как у муравьев, не настолько развито.
2: Скажите, почему кистеперая рыба не прижилась на Земле?
1: Ну, строго говоря, как раз кистеперая эта рыба и прижилась на Земле. Просто в девонском периоде было довольно много линий кистеперых рыб, и часть из них как жила в воде, так и стала жить. И вот нынешняя кистеперая рыба, целокант, она же латимерия, ушла...
2: Она же в воде осталась?
1: Она ушла, да, в глубоководной области в Индийском океане, до сих пор там благополучно живет. Ну, даже два вида их на самом деле сейчас. А кто-то вылез таки на сушу.
2: А кто?
1: Ну, вот некоторые группы, причем несколько раз, как минимум три раза точно они выходили на сушу. Ну, все та же вот ихтиостега пресловутая. Ну, не только она. Вот в последнее время очень популярен стал тиктаолик. Это вот новый открытый наш предок очередной, который в полярной Канаде ползал тоже по таким прибрежным областям. Ну, вопрос, зачем они туда вылезли, но, скорее всего, чтобы спокойно размножаться не там, где хищники. Потому что они и сами были хищники, там еще другие были. И вот они выползали в свободные такие заводи, где откладывали икру, ну и вот ползали местами по воздуху. В это время, к этому времени, вернее, появились уже леса, то есть деревья раньше вышли на сушу, чем рыбы. Появились уже наземные всякие насекомые, пауки, то есть зверя, в общем, там уже хватало, ну, такого беспозвоночного. Вот. И через какое-то время вот эти рыбы перестали питаться другими рыбами, а стали питаться тем, что есть на суше, ну, друг другом в том числе, и превратились в амфибий.
2: Ну, есть пример обратного перехода с земли на воду?
1: Ну, сколько угодно, те же дельфины, крокодилы. Нет, ну
2: это понятно. Я имею в виду вот на уровне вот этих тритонов, на уровне муравьев.
1: Есть некоторые амфибии, которые полностью водные. Вот. Ну, насекомые как-то в воду не особо ушли. То есть морских, честно говоря, я как-то вот не знаю, по-моему, нет. А пресноводных, да, по-моему.
2: А что заставляет их это делать?
1: Просто живые организмы имеют свойство распространяться туда, куда есть возможность распространяться. То есть если есть условия и ресурсы, которые можно потребить, то обязательно найдется кто-то, кто будет их потреблять. Ну, вот. Если у нас есть на халяву суша, засаженная уже лесами, более-менее, да,
2: почему бы там,
1: и да? Там уже есть какая-то еда, то, собственно, обязательно найдется кто-то, кто туда вылезет и будет это есть. Ну и, собственно, они нашлись, и причем, я говорю, не раз нашлись на самом деле.
2: Кто у нас считается самым древним на Земле?
1: Самые древние – это вот эти кистеперые рыбы, собственно, и есть, которые еще как бы рыбы, но которые стали потихонечку амфибиями.
2: А кого можно считать самым таким дальним предком человека в воде?
1: Бактерию какую-то там первую, которая 4 миллиарда лет была. То есть на самом деле в эволюции нет такого, что есть какие-то прям границы. То есть есть плавное развитие. Другое дело, что иногда мы хорошо знаем про какой-то этап и про другой этап, да, а в середине у нас просто мало знаний, но это не значит, что там никто не жил. То есть на самом деле развитие было постепенное, правда, иногда оно ускорялось, действительно. Вот когда они, допустим, заселили сушу, пошло великое размножение этих разных групп амфибий, да, возникло безумное количество, ну, то, что обобщенно называется стегоцефалы, и они начали заселять новые там районы. Это называется в эволюции ароморфоз, когда вот всплеск разнообразия заселения новой среды. Так же, как, например, потом вот эти древнейшие амфибии приспособились к жизни в сухих местах, уже не просто как бы на суше, да, еще и в сухих местах, изобрели яйцо со скорлупой, там, со всякими прибамбасами, сухие покровы кожи, перестали сохнуть и умирать без воды, запихали стадию головастика в яйцо, чтобы она как бы не умирала, обезвоживание, да, и стали рептилиями. И рептилии дали огромный, опять же, всплеск разнообразия, ну, уже там в пермском периоде, и в числе них, наших предков. Вот. Потом также млекопитающие изобрели теплокровность, четырехкамерное сердце, там, пятое-десятое, питание молоком детенышей, да, заботу о потомстве, и дали свой всплеск. Ну, правда, еще 180 миллионов лет они так под пятой динозавров. Да, ну, их не пускали, потому что динозавры, в общем, тоже были по-своему хороши. Вот. Ну, и потом был свой всплеск у птиц. А на самом деле таких всплесков безумное количество, потому что то же самое с насекомыми было, когда те же самые, допустим, общественные насекомые возникли, это вообще новый скачок и сопоставимость с появлением разумности у человека. На самом деле.
2: Что значит они возникли? Это же не возникает ничто ниоткуда, правильно? Это
1: Понятное дело, то есть у каждого живого существа есть огромное количество предков на вот все предыдущее прошлое. И более того, ничего не возникает из чего-то, у всего есть своя так называемая преадаптация. Угу. То есть, например, чтобы возникла наша такая замечательная рука, должна была быть кисть обезьяны, которая лазала по деревьям. До этого должна была кисть какого-то там что-то крысоподобного такого, которая тоже лазала по деревьям, но не хватало, а с коготочками было. До этого была зверообразная рептилия, которая там корячилась по земле. До этого была некая амфибия, которая шлепала, значит, где-то там по болоту. До этого была кистеперая рыба с плавником, но не простым плавником, а специфическим вполне себе, которым, опять же, она могла там по каким-то стволам переползать. И так далее, все это можно довести, там, плавниковые складки у какого-нибудь рандасписа, там, я не знаю, в кембрийском периоде. И может до бактерии довести, в принципе. Ну, у бактерии руки не было, но какие-то вещи, которые были в этой бактерии первой 3 миллиарда, скажем, лет назад, или даже 4, они сделали необходимым и достаточным появление кисти.
2: Если так предположить, гипотетически, опять же, да, вот нам не хватает рук для того, чтобы делать там то-то-то. Третье уже скажу, но все равно не появится уже, как я понимаю.
1: Ну, в принципе, может появиться на самом деле. Только для этого надо, чтобы...
2: У нас есть уже приспособление, которое мы
1: заменяем. Коли могут возникнуть и больше. Для этого должно пройти какое-то безумное количество времени, и должны быть для этого условия. То есть не может такого быть, чтобы у нас появился как бы пупырышек будущей руки, да, с надеждой, что когда-нибудь она станет полезной. То есть, чтобы она стала, вот этот пупырышек уже должен быть полезным. Наша эволюция идет полным ходом. Ну, любой вот желающий может на себе эту эволюцию посмотреть. Допустим, третий маляр есть такой, да, вот самый последний зуб, маляр, зуб мудрости. У нас три маляра.
2: Который растет иногда не так, а вот так.
1: Вот он может по-разному расти, да, но вообще изначально это очень полезный зуб. Он был самый большой вообще из всех наших зубов, и он для пережевывания еды. Он близко к суставу, поэтому на него давление большое, он такой хороший, замечательная вещь. Но когда стали готовить еду, жечь огонь, всякие там уж тем более горшки изобрели, он стал уже не столь актуален. Он не то, что стал вредный, да, на самом деле, поначалу, но просто люди с меньшими размерами этого зуба, они тоже выживали, потому что они готовили еду. И теперь у нас этот зуб в состоянии активного эволюционного перехода. У кого-то он есть, у кого-то его нет с рождения, у кого-то он есть, но мешается.
2: Почему эволюция выбрала именно тритон, от которого произошло, ну, как считается, все наше вот биоразнообразие суши? Вот почему именно он тогда получился? Почему он в то время...
1: Ну, эволюция его не выбрала, просто он появился. Ну, строго говоря, это был не тритон, Это был тулер-питон, да, то есть
2: может быть.
1: Тритоны как таковые появились 200 миллионов лет назад в юрском периоде, когда уже плацентарные млекопитающие появлялись вообще-то. Ну, вот. А вот эта тритоноподобная вот первая амфибия, да, ну вот она и была. Как бы, в принципе, могли и другие появиться. То есть на самом деле
2: но это случай,
1: в какой-то
2: это
1: степени это случайность, это да. Да. Потому что, например, среди вот этих рыбки-степерок, которые выходили на сушу, были разные варианты с разным количеством пальцев. То есть там у нас 5 пальцев, да, то есть мы возникли с той линии, у которых было 5. А, допустим, у тоже тулер-питона 6 пальцев, причем и на руке, и на ноге. Вот были с 7 пальцами, с 8 пальцами, там, с 7,5 пальцами фактически, да. То есть это в какой-то степени случайность. И могли также появиться наземные, допустим, позвоночные с 6 ногами. Почему нет? То есть были какие-нибудь там рыбы определенные, у которых была пара плавников, вот как у нас, грудные, брюшные, да, ручки-ножки. И еще между ними такие как бы псевдоплавники. Но в принципе ничего не мешало из них появиться тоже конечностям. И были там с 7 парами такие многоножки. Ну, у насекомых 6 пар ног, 3 пары ног, да, 6 штук. Почему бы и наземным позвоночным такое не иметь? Но просто 4 это экономно. То есть 4 это уже как бы не падаешь. И, в принципе, силы тратить не надо еще на лишнюю пару. Ну, и она как бы и не появилась. То есть, она была неактуальна. То есть, это в какой-то степени случай и минимизация возможностей. То есть, тот, кто тратит меньше энергии и лучше плодится, тот и выживает.
2: Тот же самый человек, да, который прямоходящий, у которого из-за этого значит, со спиной проблемы и так далее, и так далее. Ходил бы на четвереньках, было бы все хорошо. Это же тоже...
1: Ну, были бы свои проблемы, на самом деле. То есть, мы не ходим на четырех ногах, поэтому нам кажется, хорошо там, где нас нет, да. Вот, если посмотреть на каких-нибудь шимпанзе, которые скачут день в Конго, я думаю, у них проблем хватает своих, на самом деле.
2: Возможно.
1: И с позвоночником наверняка у них есть. Ну, те же гиббоны, например, да, которые в Юго-Восточной Азии, у них 20% переломов. Вот у дико живущих гиббонов, когда стали это изучать, то есть, как они там незамечательно скачут, то мы можем смотреть и думать, здорово бы было так скакать, да, 20% переломов, они падают с этих деревьев только так. Рушатся вниз, ломают себе руки-ноги, еще как-то умудряются при этом выживать. То есть у всех свои проблемы, и у комаров, наверное, свои проблемы, и у амебы свои проблемы. Другое дело, что нам это может быть не очевидно совершенно, что у них не так, как бы, что у них не бывает. И более того, у человека нам очевиднее, потому что мы сами люди, и потому что мы умеем с этим справляться. Ну, допустим, у меня астигматизм, но я еще не вымер, как бы, да, я вполне себе живу. Вот, более того, детишки есть. А если бы я жил в дикой природе шимпанзе с астигматизмом, может быть, я и не выжил, меня бы уже какой-нибудь леопард захомячил. Вот, то есть тут как бы мы себе создали такие условия, когда мы можем выживать, в общем, в невообразимых каких-то ситуациях, когда другие уже умирают, животные.
2: Станислав Владимирович, спасибо большое за то, что пришли, спасибо за интересную беседу. Дай бог, чтобы мы выживали дальше.
1: Спасибо. Спасибо вам.
3: Сторонники так называемого креационизма утверждают, что число видов остается неизменным с момента зарождения жизни на Земле. Их нисколько не смущает тот факт, что подобные гипотезы в корне противоречат любым научным данным. Ведь археологические находки и наблюдения биологов неопровержимо доказывают, видообразование происходит непрерывно на протяжении вот уже 4 миллиардов лет и продолжится в будущем. Одни виды неизбежно будут исчезать, а на смену им придут другие. Природа подобна художнику. Она постоянно стремится к совершенству и потому создает все новые и новые виды, более приспособленные к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Человек, кстати, тоже несовершенен, и это в каком-то смысле расплата за наше стремительное по меркам эволюции и развития. Природа просто не успела перестроить наши тела под наши изменившиеся потребности. Хотите пример? Пожалуйста. Когда я ем, я глух и нем. Думаете, этот принцип продиктован требованиями этикета? Как бы не так. Скорее, это вопрос выживания. Ведь когда мы говорим, то активно дышим, а наши дыхательные пути находятся в опасном соседстве с желудочно-кишечным трактом. Поэтому существует реальная опасность, что похвала повару станет последним, что вы произнесете в своей жизни. Это замечательное свойство мы унаследовали от своих далеких предков, кистеперых рыб, которые заглатывали воздух, чтобы дышать. А знакомые многим проблемы с носоглоткой или боли в пояснице – все это плата за то, что мы прямоходящие, в то время как наше тело было сформировано эволюцией для передвижения на 4 конечностях. Такая вот, если угодно, ирония природы и напоминание человеку, что он вовсе не царь природы, а всего лишь один из многочисленных – биологических видов.
0: Великий океан 3 миллиарда лет гонял в штормах безжизненные воды. Ничто не предвещало жизни свет, бессмысленные закаты и восходы. Грандиозные события произошли из малых. Особо продвинутые капли первичного океана окружали себя водоотталкивающей оболочкой. Белки и нуклеиновые кислоты в этих капельках были не случайным набором органических веществ. Бактерии учились понимать друг друга, стремились к взаимодействию, приобрели способность к самокопированию. 2,5 миллиарда лет понадобилось простейшим клеткам для развития в сторону усложнения. И еще 700 миллионов, чтобы первые многоклеточные появились. Потом Кембрийский взрыв. Как будто после снов, не прибегая ни к какой мистерии, заложены основы всех основ. Путь по прямой до мыслящей материи. Кто протоплазме объяснил задачу? Для перемен придумал нужный тон, но рыбы кистеперой неудачу сумел исправить маленький тритон. С ним жизнь навеки выбралась на берег. Вершили родословные свой бег, а дальше просто, ясно, без истерик. Приматы и, конечно, человек. Ученые до сих пор удивляются. Многие и сейчас считают Кембрийский эволюционный взрыв одной из величайших загадок и приравнивают по значению к большому взрыву. Впрочем, чему удивляться? Там физика, здесь биология. Науки, ценимые в 21 веке, по крайней мере, равнозначны. Но что же послужило причиной? Что включило форсажный режим в эволюционном развитии? Не грех на этом сакцентировать внимание. Вячеслав Альбертович, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Нашу Землю населяет масса живых существ, и они обладают такой уникальной способностью думать. То есть я веду это к тому, что у них есть мозг. Если есть мозг, то он, наверное, может быть разным. Маленьким, большим, хорошим, не очень, свежим и древним. И устройство мозга...
4: Немного испорченным, да.
0: Немного испорченным, совершенно верно. И устройство наземных животных мозга, да, сильно отличается друг от друга, как говорят. Вот у меня интересует вопрос. Если так на Земле, то как под водой? Вот у морских животных, да, они же тоже наверняка обладают такой уникальной способностью мыслить, да? Как у них с размерами мозга и вообще с устройством мозга?
4: Ну, мыслить – это такая уж совсем высшая функция.
0: Ну, да, в каких-то даже, может быть, приблизительных, на уровне…
4: Реагирование такое.
0: Реагирование, да,
4: да. Я тебя вижу, там, отдернул свои щупальца.
0: Ты меня не съешь, я тебя не съем, да.
4: Или, опять же, я тебя вижу, я захлопнул свою раковину.
0: Да.
4: Ну, вообще без нервной системы никак. А если учесть, что жизнь появилась именно в море и только потом выползла на сушу, то получается, что в море мы находим большее разнообразие и живых организмов, и этой самой нервной системы. А мышление часто возникает не только на основе вот этих внешних стимулов, а на основе каких-то внутренних процессов. Скажем, там, потребность в еде возникла, да, и так сидишь уже думаешь, а где бы добыть какое-нибудь пропитание или там... Потребность размножаться вдруг так, бац, и захватила ваш мозг. И вы уже смотрите, а кто здесь хорошенький вот где-то поблизости.
0: Ну, механизм работы такие же, как на Земле, или нет все-таки?
4: Да,
0: или
4: это знаете, механизмы, вот именно механизмы, они одинаковые. И везде, неважно, в море, на суше, мы видим нервные клетки, угу, которые обмениваются электрическими сигналами и химическими сигналами. И вот эти сигналы, они очень похожи, однотипные. Поэтому, например, ну, скажем, те токсины, которые используют всякие там ядовитые морские животные, чтобы друг с другом бороться, они прекрасно действуют и на сухопутных существ. Вот, то есть Вот на этом уровне логика одинаковая. В этом смысле мы от медузы не так сильно отличаемся.
2: Вот, по поводу медузы. Размер мозга сильно влияет на жизнь как бы живых существ или нет? То есть надо иметь большое количество мозга или маленькое, чтобы что-то соображать?
4: Ну, в общем, конечно, размер имеет значение. И чем больше, тем умнее. Хотя есть какие тонкости. Ну, сами знаете, самый большой компьютер, он не обязательно самый лучший. Это, знаете, на заре выхода жизни на сушу были такие огромные тритоны, тоже с вот такой большущей башкой, да, и они питали, знаете как, они просто лежали, открыв рот.
2: И к ним туда все заплывало.
4: И ждали, пока кто-нибудь туда зайдет.
2: Это мечта. Мечта лежать, открыв рот, и ничего не делать. Так все-таки по поводу динозавров, если сравнить их с китами, да, вот маленький мозг динозавра, да, и большой мозг.
4: Понимаете, киты, они же ведь бывшие сухопутные существа. Так. Ведь что получается? Жизнь действительно возникла в море. Угу. И море, океан, по сравнению с сушей, гораздо более стабильная среда. И это позволяет организмам, ну, довольно медленно эволюционировать, и поведение у них долго остается не очень сложным. А потом в какой-то момент жизнь выползает на сушу. А суша – это среда, где все время что-то меняется. И вот для того, чтобы существовать в этой разнообразной среде, нужен более серьезный мозг. Вот. И чтобы догонять добычу, да, чтобы убегать от хищника.
2: Ну, там сложнее все, естественно.
4: Сложнее. Например, одни лапы чего стоят. То есть рыба все-таки согласен, в основном плавает, изгибая туловище. А тут вам нужно сгибать руки, ноги, да, чтобы ползать, а потом бегать. И тут ведь тут же начинается соревнование, потому что если вы медленно ползаете, то вас догонят и сожрут.
2: Совершенно.
4: Значит, надо бегать быстрее, а потом еще быстрее.
2: Чтобы самому потом в итоге кого-то догнать.
4: Да, вот посмотрите, скажем, лягушки-тритоны, они когда ходят, они буквально брюхом чиркают по земле. А посмотришь на крокодила, например, или на ящерицу, она когда бежит, она уже летит, брюшко держит высоко, да. Хотя ножки у нее так полусогнуты. А птицы млекопитающие, они вообще полностью лапу выпрямляют, да, как лошадь красиво бежит.
2: Красиво,
4: да?
2: Согласен.
4: Или
2: да.
4: Там какой-нибудь чемпион мира по спринту. И скорость, например, и сложные движения уже требуют большого мозга. А если вы быстро бежите, вам нужно быстро анализировать информацию, значит, зрение. И вот все это наращивает запросы к мозгу, и мозг в ответ меняется, эволюционирует, становится все сложнее.
2: А верно или нет, что дельфины самые интеллектуальные существа?
4: Ну, после человека, судя по всему. По крайней мере, размер мозга, его строение, поведение сложное говорит о том, что дельфины – это суперсущества.
2: Но они были такие изначально, или все-таки это в процессе эволюции? Вот мозг все-таки как-то шел
4: ну,
2: вперед?
4: Ну, изначально, если была эволюция, то, собственно, про изначально особо даже и не стоит говорить. Но вот те, кто анализирует всякие там окаменелости, они говорят, что предки дельфинов, они опустились в море где-то 40 миллионов лет назад.
2: Так же, как и киты, получается.
4: Ну, киты, дельфины, они как бы очень близкие родственники, просто дельфины поменьше. Вот. И уже в тот момент увеличился размер мозга. А потом, где-то 20 миллионов лет назад, из-за какой-то пока не очень понятной мутации, был еще один скачок, и еще мозг почти вдвое увеличился, и вот такой большой получился. И, кстати, второй вид на планете Земля, у которого тоже такой непонятный скачок случился, это человек. То есть у нас этот скачок случился где-то около 7, может быть, 5 миллионов.
2: У них раньше, получается, у наших братьев, да.
4: Получается, что, скажем, если взять там, скажем, 15 миллионов лет назад, в тот момент дельфины были явно самыми интеллектуальными существами на планете.
2: А вот если их сравнить, скажем, с моллюсками, головоногими. Вот у тех есть надежда на дальнейшее развитие или нет?
4: Думаю, что нет.
2: А почему? Ну, скажем, через там, еще там, 20 миллионов лет вдруг сейчас вот что-то раз такое произойдет, и мы с вами потом будем с вами сидеть потом через 20 миллионов лет беседовать, может быть,
4: да,
2: каких-то
4: других. Да, эти головоноги
2: других,
4: будут...
2: Совершенно верно. Или они нас будут еще интервьюировать.
4: Ну, это было бы, конечно, забавно, но... Моллюски – это ведь гораздо более древняя группа, чем вот
2: они же
4: млекопитающие.
2: Да.
4: И они вот в такой форме, в которой сейчас, существуют уже ну, где-то 200 миллионов. И если за эти 200 миллионов ничего такого не случилось, то шанс, конечно, невелик. Хотя, мало ли, мутация штука такая, знаете.
2: Вы, кстати, к фантастике как относитесь?
4: Очень хорошо отношусь.
2: Вот, фантастика – движитель науки, как мне кажется, да? И вот многие фантасты рассуждают о будущем Земли. Вот в самом таком воспаленном воображении, вот что можно себе представить, что может быть дальше, да, вот во что там, скажем, может развиться особо такие экзотические представители нашей фауны, вот во что они могут превратиться?
4: Ну, собственно, вот как раз идея с коралловым рифом, да, который там обретает разум, мне кажется, в данном случае наиболее перспективной. Потому что есть виды кораллов, у которых не просто кишечники, там, скажем, у маленьких полипов объединены вместе. Да, вот
2: коралловый... Вообще кишечник?
4: Ну, собственно, коралл, он как устроен? Вот есть риф, и в маленьких лунках сидят маленькие отдельные как бы медузки, неплавающие, полипы они называются. Да. И у большинства видов кораллов они каждый сам за себя. Но есть виды, у которых как бы общий кишечник, а есть виды, у которых общая нервная система. И вот такая нервная система, она может достигать, возможно, очень большой мощности. Вот. И мало ли что случится дальше.
2: Так это, если так рассуждать, то это, в общем... Это кораллы могут захватить землю, в конце концов.
4: Ну, они не очень, видимо, на это...
2: А почему? Выйти на сушу, эволюции, начинают дышать.
4: А им в море хорошо. Вот мне недавно попалась фраза, что с космической орбиты видны следы жизнедеятельности всего двух организмов на нашей планете. Это человека и кораллов. То есть видны города и видны коралловые рифы. Все остальное незаметно. Так что кораллы, может, уже давно захватили планету, мы просто не в курсе. А им, собственно, вообще на человечество, ну, не то чтобы наплевать, потому что сейчас человечество так замусоривает Землю, что...
2: Ну, получается, подождите, а вот кораллы, если привести параллель, та же самая плесень на Земле.
4: У плесени нет нервной системы. У растений, у всяких грибов нервной системы нет. И слава богу, а то бы леса уже давно захватили планету.
2: Хорошо.
4: Только мы животные способны на это.
2: А у человека есть шансы переместиться в океан, вообще в воду, в море?
4: Ну, как-то нет, не получается. Да, не получается. Есть очень похожие на них существа, они называются сирены или морские коровы. И, судя по всему, именно их... В основном и принимают за русалок, потому что, когда это самое существо выглядывает над водой, у него такая круглая голова, ну, как вот у тюленя, что ли, да? Но в отличие...
2: И говорит тебе «Привет!»
4: Ну, вот скорее вот
2: и
4: так как-то делает.
2: На месте.
4: Ну, вот. Нет, ну, вообще лавантины очень симпатичные существа. Я полтора года назад имел удовольствие во Флориде плавать с лавантинами. Однокурсники позвали в гости. В отличие от дельфинов, они травоядные, поэтому очень медленные, очень нервные. И вот он так плывет, плывет, и такой большой кожаный диван, ну вот примерно размером, вот, даже побольше.
2: Да, вот я знаю, вот. Что в человеческий мозг обладает такой вот, как сказать, потребностью, да? В...
4: Ну, такой есть блок у нас.
2: Блок да? потребностей. Который наше поведение предопределяет, да? Там, что это такое? Сколько их могли бы перечислить?
4: Ну, их, наверное, десятка три, там, голод, жажда, стремление лидировать, да, любовь к противоположному полу, скажем, к детям.
2: А количество этих потребностей, что лучше, когда их много, да, и они разнообразны, да, вот так распыляют, или когда их меньше, и они все-таки как мозг, который, да, как бытует такое мнение, что используется там уже истина, да, аксиома 5% мозга, да, то же самое про потребность можно сказать или нет?
4: Ну, вы знаете, если совсем только одна потребность у человека в голове, это называется мания. Так. И это уже в клинику.
2: Ну, одна может быть?
4: Ну, вот тогда вот это получается маниакальная потребность. Причем человек может, так сказать, съехать на практически любой потребности. На страхе, на агрессии, или, там, например, на потребности в чистоте. Там, мыть руки.
2: А как блокировать? Да, извините.
4: Да, и... А в норме у нас вот эти вот три примерно десятка потребностей сосуществуют в мозге. Соревнуются друг с другом, и наши высшие центры мозговые вот из этого как бы меню должны выбирать то, что вот здесь и сейчас наиболее актуально.
2: А где центр этих потребностей расположен?
4: Ну, как правило, это довольно глубокие зоны мозга, то есть не кора больших полушарий, а вот то, что в центре находится, там называется промежуточный мозг.
2: Правый, левый,
4: средний не мозг. Нет, там правое, левое практически не работает. Это ведь очень древние программы. И, скажем, центр голода, да, или там центр любопытства, или центр полового поведения, они, в общем, довольно симметрично сделаны, конечно.
2: А что будет, если заклинит, центр сломается, то что? Может такое быть?
4: Ну, конечно, бывает. Но представьте себе, у человека в центре голода случился, скажем, микроинсульт. Вот. Все, он не чувствует голода. И все, и как бы дальше он должен есть...
2: Починить можно?
4: По часам. Вы знаете, к сожалению, если это серьезно ломается, то нельзя, потому что у нейронов в центрах потребностей у них функции врожденно заданные, а у соседних другие врожденно заданные функции.
2: И если... Они взаимодействуют друг с другом.

0: если концентрация
1: обманут. Да, безусловно. Дело в том, что функция зубов – это такая мясорубка. То есть зубы должны превратить то, что еще секунду назад было красивым блюдом, должны превратить его в пищевой комок. В этом зубам помогают слюнные железы, которые пропитывают секретом вот этот пищевой комок, расщепляя углеводы до простых сахаров. И этот комок уже летит в желудочно-кишечный тракт. Там на разных его этапах происходит изъятие из пищевого комка различных компонентов. То есть где-то жиры, где-то белки. Так вот, если пища не пережеванная, и то мясо, которое мы проглотили, оно находится в своем первоначальном состоянии, то наша ферментная система, она не в состоянии полноценно его переработать, и будут начинаться процессы гниения, брожения, что приведет в конечном итоге к различного рода нарушениям. Плюс к этому добавляются болезни полости рта, то есть большие кариозные полости, которые в себе содержат продукты гниения, ну и прочие-прочие нарушения. То есть да, это все взаимосвязано. Вообще в организме все взаимосвязано, и поэтому, когда люди начинают полость рта рассматривать отдельно от остального организма, то это такая большая ошибка. Даже касаемо скелета. Если зубы смыкаются неправильно, то есть и вас врач настойчиво рекомендует на ортодонтическое лечение, это не только про красоту, это про взаимоотношения скелетных костей, фасций, связок. То есть перекос здесь будет вести к перекосу в шее, в позвоночнике, в тазе, в ногах и в обратном порядке. То есть если у человека неправильная походка, разные длины ноги, это влечет перекос таза и выше-выше на шею и на зубы. Поэтому в организме все взаимосвязано, а уж зубы и желудочно-кишечный тракт – это вообще одно целое. Желудочно-кишечный тракт начинается с губ и заканчивается, все прекрасно знают где. Вот это все одно целое.
2: Я прошу прощения, меня, к сожалению, сейчас не было слышно, насколько я понял. Извините, те люди, которые сейчас смотрят трансляцию и уже сокрушаются по поводу отсутствия звука. Зачитываю еще раз вопрос от Татьяны Калининой. И спасибо большое за донат. Здравствуйте, может ли ирригатор заменить нить для чистки между зубами?
1: Так, спасибо за вопрос. Нет, заменить не может. Это два разных вида гигиены. Ирригатор – это очень хорошо. Это и эвакуация содержимого из межзубных промежутков, из пародонтальных карманов, и просто массаж десен. Но давление, которое оказывает ирригатор, даже самое мощное, оно не способно механически убрать прилипшие кусочки пищи в межзубном пространстве. То есть, допустим, если застрял плотный кусок мяса, ирригатор его не выдавит. Только Но то, что вы пользуетесь ирригатором, это похвально. Рекомендую всем один раз в день ирригатором пользоваться. Прибор достаточно недорогой, покупается на всю семью. Там стоимость порядка 4-5 тысяч рублей. Покупается один раз, сноса ему нет.
2: Угу. Спасибо. И следующий вопрос от человека, который подписался, Алекс Да. Добрый вечер. Дантист заявил, что камень на зубах образуется у меня из-за дисбактериоза в кишечнике или желудке. Такое вообще бывает? И спасибо за поддержку стрима.
1: Ну, теоретически такое может быть, но прямая причина возникновения зубного камня – это все-таки активность слюнных желез, которые вырабатывают слюну, и в этой слюне очень много кальция. И этот кальций, он кристаллизуется на поверхности.

0: зубов при условии, что чистка происходит недостаточно. То есть не самоочищение при помощи языка, пищи, не ежедневной гигиены при помощи зубных щеток. Вот, причина возникновения зубного камня такая. Как правило, этот зубной камень возникает на язычной поверхности нижних резцов, либо на щечной поверхности верхних маляров. Или, как Дробышевский сказал бы, маляров. Вот. Соответственно, если у вас образуется камень, надо обращать внимание именно на эти зоны. А уж что вызывает вот такой состав слюны, который усиленно кристаллизуется, здесь уже надо проводить диагностику. И, скорее всего, эта диагностика даже не стоматологическая, а терапевтическая, гормональная. То есть надо идти к настоящим врачам, которые будут уже искать причину.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, сейчас вопрос задает наша зрительница Кукурузка. Пишет, пробовала щетку-крутилку. Не могу, тошнит. Почему так?
0: Потому что, скорее всего, выраженный рвотный рефлекс. И непривычное ощущение. То есть надо все-таки себя заставить. Первая неделя идет привыкание к данному виду гигиены. То есть может быть кровоточивость десен первую неделю, может быть рвотный рефлекс при чистке в области задних зубов, нижней и верхней челюсти. Вот. Если очень выражен рвотный рефлекс, то есть такой хитрый способ у стоматологов. То есть развести там 2-3 ложки столовых соли на стакан теплой воды. В течение минуты прополоскать горло. И вот эта нехитрая процедура, она на какое-то время снижает рвотный рефлекс. То есть попробуйте, должно помочь.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Надеюсь, что Кукурузка попробует. Дальше вопрос от мистера Смита. А что происходит с имплантами от кислоты?
0: От той кислоты, которая находится во рту, не происходит ничего, как и от всех тех кислот, которые мы употребляем в пищу. Если только нет вредной привычки пить агрессивные кислоты. Но тяжело назвать привычкой то, что можно сделать один раз в жизни. Вот. Есть виды имплантантов, которые при помощи кислоты обрабатываются на этапе производства. То есть вот это кислотное травление вызывает неровности поверхности, шероховатость. И после этого воздействия кислота вымывается. Так что те кислоты, которые контактируют с организмом на титан, никак не действуют. Вот. А те, которые действуют, вряд ли вы будете подносить близко к организму.
1: Спасибо.
0: Вот. Ну, как известно, царская водка способна растворить даже золото. Соответственно, титан тоже, хоть у него образуется пленка из окислов, но против такой силы, как агрессивная, как сильная концентрированная кислота, даже титан может не выдержать.
2: Не нужно пить царскую водку, в общем, если у вас титановые импланты.
0: Пейте царскую водку только ту, которая продается в магазине. И то в проверенной компании и по весомому поводу. Например, 5-летие проекта.
1: И по этому поводу хочу напомнить о том, что в сентябре прошлого года в Ланцете вышла статья, которая подтверждает, что даже минимальная доза алкоголя вредна. Проверяйте ссылки. Продолжим. И у нас тут
0: следующий вопрос.
1: Целый спектр забавных ников. Так, доброта Дробышевского. Нельзя зубы просто лаком покрыть, ну или эпоксидки залить, чтобы совсем не обслуживать?
0: Ну, можно, но не нужно. Дело в том, что смолы используются в стоматологии. Первая стадия кариеса – это так называемое меловидное пятно. На этой фазе используются смолы Icon, которые пропитывают поверхность зуба в уязвимых местах и препятствует дальнейшему развитию кариеса. Так что, в принципе, обработка лаком или смолой в той или иной форме имеет место. Также фторлак покрывался в свое время, покрывал зубы в свое время для профилактики кариозных поражений. В какой-то мере покрытие винирами или коронками тоже можно назвать такой защитой, но это, так скажем, дело вкуса, дело желания. Вот, поэтому придется чистить все равно.
1: Спасибо. А, Эрин, это буквально крик души какой-то. Прошу, не проходите мимо. После использования зубной нити увеличились зубные промежутки. Фематогрозит и растак, как долго мне осталось до вставной челюсти. И Макс красивый. Мы с Сашей вроде тоже ничего.
0: Так, увеличились зубные промежутки. Ну, первым делом рекомендую проверить, точно ли это зубная нить, а не какая-нибудь полировочная штрипса, которая представляет собой, собственно, наждачку. Ну, здесь очень мало вводных, потому что неизвестен возраст, неизвестно количество лет, которые пользуются такой привычкой. Ну, от флоса такое вряд ли. Это надо либо очень агрессивно чистить, и то это не пластиковой нитью, а какой-то более агрессивной субстанцией. Вот, скорее причина какая-то другая все-таки.
1: Спасибо большое. И следующий. Я с большим удовольствием следующий вопрос зачитаю. И ник человека, который нам прислал, зубота Деснышевского. И если стоматологи для животных, смотрят ли они свысока на обычных стоматологов из-за повышенной клыкастости и агрессивности клиентов?
0: Есть такие стоматологи. Более того, даже мои коллеги периодически балуются ветеринарной стоматологией. Там, вот у меня друг ставил ортодонтический имплантат собаке перед выставкой, то есть для того, чтобы исправить прикус. Вот. А по поводу этого сравнения есть анекдот, когда ветеринар заболел и приходит к врачу, смотрит на врача, и терапевт у него спрашивает: ну, что у вас болит? И ветеринар так: ну так-то и я могу. Вот. Вот. Такие специалисты, но свысока друг на друга мы не смотрим. Мы им немножко завидуем, потому что это интересно. Там поставить коронку тигру, например, это ж здорово. Вот. А материалы одни и те же, методы плюс-минус одни и те же. Ну, наука одна и та же. Просто сверла чуть больше. И слепочные массы чуть пообъемнее.
1: Спасибо.
2: Вопрос от человека с тривиальным ником Сергей.
1: Внезапно.
2: Да, после зуботы Деснышевского прямо как отдых какой-то. Бросаю курить, на передних зубах с задней стороны желтый налет. Смогу ли я их очистить отбеливающей зубной пастой? Или не стоит беспокоиться? Может, лучше обратиться к стоматологу?
0: Ну, а для чего мы еще нужны? Конечно, приходите к врачу, проведите профгигиену, и заодно доктор найдет причину, почему образуется этот желтый налет. Скорее всего, с бросанием курить вы незаметно приобрели какую-то пищевую привычку, которой раньше не было. Какое-то, может быть, рассасывание конфет, может быть, жевание резинки и еще тысячу разных причин. Но этот налет надо будет удалять в любом случае.
1: То есть отбеливающая паста в этом случае не работает?
0: Отбеливающая паста, она тормозит процесс, но убрать уже имеющийся пигментный налет будет ей достаточно тяжело. Ну, то есть проще прийти к врачу, и он за полчаса, за 40 минут эту проблему решит. И если профгигиена сделана правильно, то несколько месяцев этот налет образовываться не будет. Спасибо. Заодно найдут какие-то кариесы на ранних стадиях и спасут ваши зубки. Спасибо. Кариес на ранней стадии стоит вылечить пару тысяч рублей, на запущенной стадии уже в несколько раз больше.

0: с тех пор, эх, то есть это скорее даже не вопрос, а такой крик души, жалоба. Вот.
1: Как научиться не бояться боли, видимо?
0: Да.
2: Боли бояться переставать не надо, потому что боль – это наш защитник. Для начала стоит прийти все-таки к стоматологу. Мы сегодня уже не такие страшные, как 10, 20, 30 лет назад. Мы все чистенькие, мы добренькие, и у нас очень хорошая анестезия. Если вам очень-очень страшно, есть клиники, где практикуют лечение под наркозом. И можно какие-то самые страшные процедуры провести под наркозом, а в последующем какие-то корректировки, какие-то чистки и прочее-прочее проводить уже без общего наркоза под местным. Постепенно вот эта стоматофобия, именно так называется боязнь стоматологов, она сходит на нет. Буквально 3-4 посещения, и тот человек, который еще вчера хуже черта боялся врачей-стоматологов, он уже сам бежит и ведет всех своих родственников, друзей, ну, потому что для него открывается волшебный мир, что, оказывается, можно ходить с хорошими зубами и при этом не быть мазохистом. Вот. Анестезия сейчас хорошая, препараты на основе артикаина работают великолепно, наркоз безопасный. Вот. Поэтому однажды переборите свой страх, дойдите до стоматолога, и вы поймете, что не все так страшно. Ну, на кассе, конечно, будет больно.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Виталий.
1: С большим удовольствием в очередной раз говорим спасибо Ангелине Кирсановой, которая в том числе и получила футболку за прошлый стрим Виктора Башкиева по Великой Китайской стене. Напоминаю, что и в сегодняшнем стриме все ваши вопросы, которые прозвучат в эфире, будут переданы Максиму. Он выберет два самых лучших, и победитель получит от нас сувениры. Ангелина, еще раз большое спасибо вам за поддержку. И Денис Оксин пишет: спасибо, очень интересная лекция. А что делают, когда имплант нельзя установить из-за деградации костной ткани? Зуб удален очень давно.
2: Отличный вопрос. Перво-наперво нужно посмотреть, за это время не произошло ли смещение соседних зубов. Дело в том, что зубы в наших челюстях, они не находятся в какой-то статике. То есть статичное положение зубов – это лишь результат взаимодействия равнодействующих сил. То есть на один зуб с четырех сторон воздействуют четыре силы. Давайте я вам сейчас прямо нарисую. Тали, можно будет?
1: Да, конечно.
2: Вывести слайд.
1: Сейчас, как только увижу слайд, так сразу я его выведу. Сейчас. Можно так нарисовать, если удобно.
2: Так, могу так. Ну вот, допустим, если мы возьмем зуб, то на него воздействуют четыре силы. Первая сила – это зуб-антагонист, который давит на него с противоположной челюсти. Вот. Ну, вернее так, первая сила – это челюсть, которая его выталкивает. Вторая сила – это зуб-антагонист. И третья и четвертая силы – это его соседние зубы, которые точно так же давят на него. Так вот, когда зуб исчезает, что происходит? Кто-то из соседних зубов начинает занимать его место. Вернее, давайте так, как будто у нас другой зуб исчез. Если у нас исчез верхний зуб, то вот этот основной наш зуб, он начинает выдвигаться вверх под действием силы, которая его выталкивает из челюсти. Вот. Если же исчезает соседний зуб, то наш зуб начинает заваливаться в сторону отсутствующих.

0: То есть может на место одного зуба как сместиться антагонист, так и соседний зуб. Поэтому в первую очередь нужно будет проверить, не произошло ли вот этого смещения. Если оно произошло, то ортодонтически можно вернуть этот зуб на место. Если же это смещение уже критичное, то придется вот этот завалившийся зуб удалять. Так вот, когда зуба нет давно, помимо этого процесса, есть еще атрофия кости. То есть кость уменьшается. Давайте еще раз нарисую. Смотрите, когда у нас имелся зуб, вот он, это профиль зуба. Кость у нас имела приблизительно такой профиль. Как только зуб исчезает, кость, которая раньше окружала зуб, она начинает атрофироваться. Почему это происходит? Дело в том, что вот эта самая кость, она является частью зубного органа. И ее обновление, ее рост этой кости, он именно связан с наличием зуба. Как только зуб исчезает, потребность в этой кости, она тоже исчезает. И в итоге у нас кость приобретает либо такой профиль, либо такой профиль, либо вообще с убылью по вертикали. Так вот, в первом случае, когда вертикальный уровень кости остался неизменным, профиль будущего имплантанта, вот этот профиль будущего имплантанта. Видите, он частично вне кости. Поэтому его нужно будет перекрыть при помощи искусственной кости. То есть проводится операция по увеличению костного альвеолярного гребня. Можно, в зависимости от клинической ситуации, это проводится либо одномоментно с имплантацией, либо сначала костная пластика, потом установка имплантанта. В случае, когда у нас атрофия кости и по вертикали, то первым делом, то есть имплантант должен находиться вот в этом положении, то есть первым делом нам придется увеличивать объем кости по вертикали. Это при помощи титановых сеток, либо костных блоков. То есть много разных методик. Но это все восстанавливается. То есть дефицит костной ткани – это не приговор, это всего лишь удлинение и удорожание лечения, усложнение лечения, но не отказ от него. То есть нет костных условий, мы их создаем и ставим имплантат.
1: Спасибо. Так, вопрос следующий.
0: Этот ответ помог.
1: Я, честно говоря, не помню более информативного с точки зрения практики стрима. У нас столько информации, которую нужно реально применить здесь и сейчас, что называется, давненько не было.
0: Резать людей – это весело, особенно когда это для их пользы.
1: Они спасибо говорят, их режешь, а они спасибо. Так, Swamp Heina. Подскажите, пожалуйста, подскажите, пожалуйста, как бороться со стоматитом? Спасения и жизни от него нет. Толком нет специалистов, которые бы дали какие-либо рекомендации.
0: Вот. Отличный вопрос. Раньше коллеги рекомендовали ванночки с коньяком. Сегодня, к сожалению, мы знаем, что коньяк – это не панацея. И при стоматите нужно искать причину, из-за чего он возникает. Потому что это может быть острый герпетический стоматит, может быть хронический герпетический стоматит, афтозные стоматиты разные. Может, стоматиты, ассоциированные с лекарственными средствами, которые вы применяете. Здесь, к сожалению, диагностика стоматита, она за пределами компетенции стоматологов, и вам опять-таки придется идти к нормальным, к настоящим врачам, ну, я имею в виду терапевтов, и у них искать причины, ну, вернее, чтобы они у вас нашли причины вот этих проблем. Может быть, какая-то аллергическая реакция, может быть, кандидоз. Куча разных причин, которые могут в качестве симптома вызывать стоматит. Поэтому, к сожалению, здесь скорее причина за пределами полости рта, а стоматолог лишь симптоматически может бороться с проявлениями стоматита.
2: Спасибо. Илья Фришман задает вопрос. Давно уже хочу отбелить зубы, как у голливудских звезд, но стоматологи отговаривают, говоря, что у меня абсолютно здоровый цвет зубов, желтоватый, слоновьи кости. Почему меня отговаривают?
0: Абсолютно здоровый, желтоватый, прокуренный, потресканный цвет зубов. Отбеливание зубов – это чисто косметическая процедура, которую можно сравнить где-то с маникюром, с покраской волос. Но важно, где это делать. Потому что, к сожалению, сейчас появилось множество салонов из серии косметических, которые предлагают отбеливание зубов. Но отбеливание зубов – это все-таки врачебная манипуляция, которая должна осуществляться грамотным специалистом, либо с высшим образованием – это врач-стоматолог, либо врач-гигиенист, но с хорошим опытом и с хорошей головой. То есть, вот это только два специалиста могут проводить эту процедуру. Если вам предлагают в каком-то торговом центре какой-то маленький офис, непонятный специалист, то есть, это капсула, в которой вы садитесь, вам надевают роторасширитель, вставляют лампу в рот, сидите. Это не медицинская организация. Они не знают, что с этими зубами. При этом, при отбеливание не происходит отбеливание пломб, коронок и виниров. То есть, если до этого у вас на передних зубах были реставрации, и их было не видно, то после отбеливания эти реставрации будут резко контрастировать. Вот. По поводу отговаривать, я думаю, вам стоит проконсультироваться еще с каким-нибудь хорошим рекомендованным специалистом в вашем городе, который вам расскажет про эту процедуру. В принципе, она безболезненная, да, на какое-то время повышается чувствительность, но она проходит. Сегодня рекомендованные методики – это Zoom 4 и Beyond аппараты. Идет офисное отбеливание наиболее интенсивное, затем там домашнее отбеливание, выдается курс с капами, и дальнейшие рекомендации врача исполняются. На сегодняшний день процедура безопасна, но в хороших руках.
2: Понятно. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Фарс Пейсер. Доклад отличный, жаль, ничего про пломбы не успели рассказать. Периодически сталкиваюсь с таким мифом или не мифом. Раньше пломбы были надежнее и служили дольше. Правда ли это?
0: Ну, я боюсь, что если мы начнем разговаривать про пломбы, то мы сегодня тоже ничего не успеем рассказать. Нет, раньше пломбы не служили дольше. Единственное исключение – это амальгама. Вот амальгамовые пломбы – это, наверное, незаслуженно забытые такие труженики. Отличный материал. Единственная его проблема – он неэстетичный. И, может быть, какое-то время после установки пломбы могла быть повышена чувствительность на температурные раздражители. Но сегодня и на Западе вполне активно эти пломбы из амальгамы ставятся. В каких-то случаях это единственный вариант поставить реставрацию. Кто смотрит «Бои без правил», может быть, помнит улыбку Макгрегора, у которой на верхних зубах красуются амальгамовые пломбы. Вот. Про амальгамовую пломбу могу сказать хорошее. А другие материалы, которые использовались раньше, к сожалению, спасибо им за то, что они были, но сегодняшние материалы позволяют не просто механически закрепить пломбировочный материал в полости зуба, но и приклеить его. И именно вот этот концепция приклеивания пломбы, она и позволила развиться такому направлению, как виниры, коронки IMAX, вкладки. То есть это новое поколение. Оно даже лучше, чем просто пломбы. Это не прямые реставрации. То есть, когда мы устанавливаем пломбу, если она достаточно массивная, то при полимеризации в ней копится внутреннее напряжение материала. И это может производить либо к отрыву пломбы, либо там, к выпадению пломбы, повышению чувствительности в этом месте. Когда мы используем непрямую реставрацию, то есть конструкцию, изготовленную в лаборатории, приклеенную во рту, то вот этот момент напряжения, он нейтрализуется. Он, то есть там есть маленькое напряжение в клеевом материале, но оно фактически ничтожно, и можно пренебречь. Вот. Так что раньше пломбы были лучше. Это можно сказать только про амальгаму. Про остальные материалы, к сожалению, нет. Вот. Но опять же, та же причина, что и у детского кариеса. То есть у нас другая диета. Мы едим рафинированную мягкую пищу. Вот причина может быть и в этом. Вот, все.
1: Спасибо.
0: Иначе сейчас уйдем в дебри.
1: Кукурузка не даст уйти в дебри, говорит. Удаляла восьмерки, врач сказал, у них четыре корня. Я мутант?
0: Нет. У восьмерок может быть от одного до множества. Ну, в принципе, 3-4 корня – это нормально. Вот я на докладе рассказывал про девятые зубы, про сверхкомплектные. Вот это, да, это ближе к мутации, но такая мутация безвредная, милая. И нам добавляет радости в работе, разнообразие.
2: Очарование такого добавляет обладателю их.
0: Да, но до встречи со мной. Потом они становятся обычными.
1: Обычными людьми. Пирожок с ковидлом в очередной раз с нами. Нужно удалять корни и ставить импланты и справа, и слева. Но не уверен, что финансово потяну обе стороны сразу. Имеет ли смысл оставить корни с одной стороны, чтобы избежать атрофии костной ткани?
0: Зависит от состояния корней. Если корень более-менее чистый, то на какое-то время такую процедуру можно, такой фокус можно выполнить. Если же корень разрушенный, кариозный, то лучше удалить этот с обеих сторон, а имплантаты ставить по мере финансовой возможности. Вот. То есть важно учитывать, является ли этот корень источником инфекции или нет. Вот. Но желательно, конечно, удалить.
2: Вот,
0: я сейчас не буду пропагандировать, там, взять кредит, занять у знакомых, потому что финансовая ситуация, это, к сожалению, это актуально.
1: Спасибо.
2: Дальше вопрос задает Борода Добрышевского. А что происходит на переднем крае зубной науки? 3D-принтеры, 3D-сканеры, я так понял, уже норма. А что сейчас прямо на этапе прототипирования или даже обсуждения? Когда роботов-стоматологов завезут?
0: Роботов-стоматологов я видел на трансляции из Китая. Там робот-стоматолог ставил имплантант. Вот. Ну, видео обставлено было круто, но пока он не дотягивает до врачей. Да, когда-то будет. То есть будут какие-то, может быть, аппаратики, которые будут выполнять лечение. Вот. Но пока, слава богу, этого не происходит. И человека пока еще роботы не заменили. Но, тем не менее, 3D-печать, фрезеровка протезов, все это имеет место. Компьютерное планирование. То есть мы в своей работе активно используем томографию. Ее совмещаем с со слепками челюстей, формируем временные протезы, постоянные протезы, шаблоны, по которым ставится имплантант. Вместо слепочной массы активно используют 3D-сканеры, которые считывает поверхность, и фрезерный станок изготавливает конструкцию, которая потом крепится на зуб и садится достаточно точно. Вот, в общем, мы следим за новинками, но пока вот 3D-принтерами, сканерами и компьютерным томографом пока, в принципе, все ограничивается. Такая некая стагнация у нас пока.
1: Спасибо большое. Спасибо. Мы, на самом деле, уже больше часа в эфире. Можно немножко перевести дух Максиму. Мы сделаем несколько объявлений. И, во-первых, напомню о том, что вы всегда можете поддержать наши проекты «Лаборатория научных видео», которым сегодня исполнилось 5 лет, проект «Антропогенез.ру», которому совсем недавно, насколько я помню, исполнилось 10 лет. В общем-то, поддержать можно самыми разнообразными способами. Естественно, подписка на наши каналы – это достаточно полезная для нас вещь, для продвижения всех проектов. Естественно, донаты, как в суперчате, так, например, по ссылке в описании, которая сейчас приходит. Таким образом, вопросы вы можете задавать, и вот эти вопросы в самую первую очередь появляются в наших эфирах. Ну и как у проекта «Антропогенез», так и у проекта «Лаборатория научных видео» есть свой Patreon. Спасибо вам огромное за поддержку. Это позволяет нам делать много новых форматов. Надеюсь, что вы заметили, что они у нас появляются.
2: Да. Спасибо, Виталий. Я хочу только сказать, что формально все-таки 10 лет нам будет 1 октября 2020 года. Это день, когда был открыт сайт antropogenes.ru. Хотя, конечно, работать над ним мы начали раньше. А я хочу проанонсировать наши ближайшие, так сказать, события. Значит, во-первых, уже завтра, в четверг, выйдет очередной доклад форума «Ученые против мифов Z». Это будет доклад Егора Воронина, главного операционного директора биотехнологической компании Worcester HIV Vaccine. Это Соединенные Штаты Америки, с докладом «Это всего лишь грипп или зачем нужна вакцина от неопасной инфекции?». Причем там в роли достаточно вредного оппонента выступил известный вам, наверное, доктор биологических наук Михаил Гельфанд. И там был такой у них серьезный диалог. Вот. А в субботу, 8 августа, у нас будет трансляция в формате «Эффект присутствия», и мы пойдем гулять по древнеримскому городу Геркуланум, который погиб в 79 году от извержения Везувия. Мы уже ходили по Помпеям, теперь у нас на очереди Геркуланум, а рассказывать нам будет, как вы, наверное, уже догадываетесь, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. Пожалуйста, не пропустите эти интересные события. Для чего не забудьте подписаться и на канал Антропогенез.ру, и на канал Лаборатории научных видео.
1: Да, в субботу вот стрим будет на канале Антропогенез.ру.
2: Да.
1: Имейте в виду.
2: Вот. Да.
1: Ну и наверное, можем продолжать с нашими вопросами.
2: Продолжаем.
1: Единственное, я напомню, что, естественно, вопросы, которые вы сейчас задаете, мы все их отправим потом Максиму, и впоследствии Максим выберет 20 самых лучших, и вы получите футболки. Так что имейте это в виду, когда будете давать свои вопросы.
2: Продолжаем. И сейчас вопрос у нас от Лены Исаевой, которая спрашивает, интересно, а можно ли с колой, а только ли с колой надо быть осторожным, ведь во многих напитках присутствует кислота?
0: Да. С колой нужно быть осторожными, потому что и в яблочных соках, и в прочих тоже кислота содержится, но, массовое употребление, оно именно связано с колой. Конечно, там кислотность яблочного сока и других фруктовых соков, она тоже достаточно высокая, но в них хотя бы содержатся витамины, минералы и прочие полезные комплексы. То есть отрицательное, негативное действие этих напитков, оно компенсируется положительным действием. Вот. В коле, кроме кислоты и сахара, ничего особо нет. Поэтому отставим ее в сторону. Вот. Я сам себя убедил, что ее пить не надо. Спасибо. Вообще фруктовыми соками, кислыми напитками лучше не злоупотреблять. Лучше всего пить чистую воду.
2: А лопать яблоки, а не какие-нибудь там яблочные соки пить?
0: Или... Лопать, вот что организм просит, лучше всего то и есть. Потому что организм может просить творог, организм может просить то, чего ему не хватает. Колу,
2: иногда... Вот сейчас захотелось прям.
0: Вот. Ну, жалко, по скайпу передать нельзя. Вот, Виталий, можно попросить включить слайд?
1: Угу. Да, конечно.
0: Что касается блюд, я вот у меня тут вчера такое родилось сравнение, что еда любимая, да, это некий праздник, который себе все-таки надо дарить. Если жить без праздников, то жизнь станет скучна, однообразна, сера и бессмысленна. Вот. Но следует понимать, что после праздников всегда следует, как сказать, не похмелье, а состояние после праздников, когда нужно все-таки провести уборку и почистить место праздника. В данном случае место праздника – это ротовая полость. Вот. Поэтому радоваться пище надо, но не стоит забывать, что после приема пищи все-таки лучше ротовую полость освободить и привести к чистому, гостеприимному виду для новой еды.
2: Спасибо. Спасибо. Все побежали, зрители, чистить зубы срочно.
0: Да, за семечками все побежали, скорее
2: всего. За семечками или за колой, опять же.
0: Или за колой, да, холодненькой.
2: А сейчас Кудинов Владимир.
0: Либо не за царской водкой.
2: Да, вот царскую водку подождите пить хотя бы до конца эфира. Вопрос антропологам. Я имею с выросшими зубами мудрости 30 вместо 32. 16 верхних и 14 нижних. Как часто это встречается сейчас и когда, если попадалось в археологии? Я вот, кстати, насколько я знаю, что вот насчет именно с выросшими третьими коренными, чтобы было меньше зубов, я не помню. Я помню, что, но я помню, что отсутствующие эти самые восьмерки, это уже у хабелесов встречалось. По крайней мере, такие находки есть.
0: И у денисовцев.
2: И у денисовцев, но у денисов-то само собой.
0: Но даже у хабелесов. Многочисленных хабелесов.
2: Да, у всех немногочисленных находок денисовцев, да. А вот у хабелесов это и чуть подревнее денисовцев будет. И там, по-моему, около 1 800 000 лет. А уже вот, пожалуйста. Я не знаю, как насчет шимпанзе, кстати. Не слышал про такие исследования. Возможно, тоже такое встречается.
1: Спасибо, Александр.
2: Но вопрос, наверное, не ко мне. Как часто это встречается сейчас? Вот вопрос к Максиму.
0: Ну, сейчас достаточно часто встречается. Я вот на этот вопрос вспомнил, Дробышевский отвечал, что количество зубов – это достаточно такая гибкая, постоянная. То есть где-то в каких-то маленьких... У маленьких представителей Homo это уменьшалось количество зубов, где-то увеличилось до 9. То есть вот у Дробышевского, мне кажется, можно, если попытать, найти ответ на этот вопрос. Где-то он об этом говорил.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Кати. Звучит он так. Может ли быть такое, что стоматолог говорит, у вас тут кариес, сейчас буду лечить, начинает сверлить, якобы лечит, а на самом деле кариеса нет, просто врач рубит деньги.
0: Может.
2: Вот так.
0: К сожалению, все мы люди, к сожалению, все и, ну, как гласит, не помню, кто автор, принцип постоянства идиотов в разных слоях населения, так что среди стоматологов, что среди политиков и прочих слоев количество идиотов, оно примерно одинаково. Точно так же и количество порядочных и не очень людей, оно, к сожалению, тоже плюс-минус одинаковое. Ну, имеется в виду в порядочных стратах общества. Недобропорядочные люди, да, встречаются. Все мы люди. Люди разные. Может быть такое. К сожалению, это факт. Не часто, но бывает.
2: Спасибо.
1: Мистер Смит.
2: Угу.
1: Расскажите, что происходит с имплантами при недостаточной гигиене ротовой полости. Чем это грозит и насколько можно пропускать чистки? И работает ли в этом случае реминерализация?
0: Да, можно на предыдущий вопрос, я сейчас подумал. Mm-hmm. не верьте стоматологу на слово, когда он предлагает вам полечить кариес. На сегодняшний день есть внутриротовые камеры, есть рентген-снимки, есть фотоаппарат в кабинетах. То есть врач перед тем, как лечить зуб, должен продемонстрировать вам, что на вашем зубе действительно есть поражение, что есть объективные доказательства того, что там есть кариес. Вот. Если у вас есть какое-то ощущение недоверия, то это ваше здоровье, вы имеете полное право перепроверить или в конце концов встать из кресла и сказать: вы знаете, давайте там, я приму решение позже.
1: Спасибо.
0: И у хороших врачей, как правило, очереди, и если вы приема ждали там неделю-две, то доктору нет нужды вот в таких недобросовестных манипуляциях. И кариеса у народа хватает. И у хорошего доктора работы очень много, ему незачем ее придумывать на ровном месте. Вот. По поводу имплантантов и гигиены. Представьте, что вы купили автомобиль за достаточно серьезные деньги. И каждые 10 тысяч километров вы проходите ТО. При этом автомобиль... Хоть и сложный механизм, но, тем не менее, он не работает в столь агрессивной среде, как имплантант в полости рта. Да, на сам имплантант кислоты не воздействуют. Но недостаточная гигиена приводит к налипанию налета, а этот налет вызывает воспаление мягких тканей. И это воспаление, оно может пойти вдоль поверхности имплантанта, появится такое заболевание, как переимплантит, и это заболевание может привести к потере имплантата. Вот. И бог бы с ним, с имплантантом, это инородное тело, в принципе, легко пришло, легко ушло, но вместе с имплантантом может уйти а, кость, и б, может оголиться поверхность корней соседних зубов. И в этом случае судьба соседних зубов тоже может быть под угрозой. Поэтому все плановые осмотры, которые вам назначает врач, ну, надо их посещать и выполнять все рекомендации, как в гарантийный, так и в постгарантийный период.
1: Спасибо. Так, спасибо. У нас есть приятный донат.
2: Да.
1: Звучит он так. Хэппи Шип. Хороший лектор и ответы развернутые. Мне это напомнило хороший тамада и конкурс веселый. Почему?
2: Может, это намеренная была такая.
1: Вполне себе. Да. Вполне себе
0: может быть. Отсылка.
1: Да.
2: Да, а дальше вопрос от мохнатого Мурзика. Здравствуйте, вопрос больше к антропологам опять, но может и к стоматологам. Известно, почему мы столько эволюционировали, но так и не додумались постоянно отращивать новые зубы на место выпавших. Да, это серьезный вопрос.
1: Вот сюда Бодрыбышевского, да, подключить?
2: Да, Бодрыбышевского.
1: А не одну бороду его, да.
0: Ну почему? Мы же додумались. Мы же додумались, когда мы были рептилиями. Ну, когда нам почему-то рептилии. Это стало не нужно.
2: Ну, мы, кстати говоря, насчет вот именно непосредственных предков млекопитающих, я не знаю, как у них там с зубами было. Вот. А то, что у грызунов там растут зубы постоянно, насколько я знаю.
0: Они растут, у них не изменяется количество корней, у них растет сам зуб.
2: Вот. Это то, что нам
0: нужно. Но если удалить крысе резцы, то, мне кажется, там новые не вырастут.
2: Я могу там начать фантазировать на тему того, что у приматов и у их предков не было такой суровой нагрузки на зубы, чтобы им требовалось вот постоянное сменное обновление. Может, поэтому...
0: Мы забываем про травмы. Все, мы кариес, а травматизм почему-то мы списали со счетов.
1: Помню хоккеистов, да.
2: Это вопросы к палеонтологам, причем вопрос такой философский вообще. Почему? Потому что так пошла эволюция, как отвечают на подобные вопросы.
0: Это у того же Дробышевского, который сегодня не первый раз уже помянут, в одном из его интервью было, что как они отличают замужнюю женщину на раскопках по выбитым зубам. Вот такие Понятно. Были суровые семейные отношения.
2: Да. Не будем о грустном.
1: Но будем хорошо, продолжать про Дробышевского, да, я так понимаю?
2: Да, и у нас, о боже, борода Дробышевского спрашивает. Владислав Владимирович по одному зубу может новый вид человека описать, но это на самом деле не так. А что вы можете, имея на руках только зуб, рассказать о его владельце? Криминалисты к вам за помощью не обращались?
0: Имея на руках один зуб, мы можем только определить его положение в полости рта. То есть конкретно какой зуб это был. Вот. И, возможно, даже по какой причине он был удален. Вот. Вся остальная информация, она по... Вся остальная информация, она предоставляется только уже по генетическому анализу. Вот, все.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Виталий?
1: Да, к нам пришел человек, которого зовут Оркадий. И он написал: «После советской карательной стоматологии и очень сильного рвотного рефлекса совсем не могу ходить к зубному. Отседации услуги стоят просто конских денег. Что с этим делать, решительно не знаю». Крик души.
0: Тяжело что-то посоветовать. Наверное, все-таки есть смысл сходить на консультацию, то есть взяв какое-то обязательство не лечиться в этот день. Ну, так, самому себе обещать, что лечиться я не буду, но схожу. Вот. Скорее всего, это по маленькому шажку эту фобию можно будет вылечить. Вот. Либо вариант походить к психологу, который работает с фобиями. То есть вопрос страха мы уже сегодня поднимали. Но это все из одной оперы.
1: Спасибо. И дальше Александр с донатом. Спасибо огромное опять же за поддержку. Всем, кто нам прислал донаты, вам огромное спасибо. «Мой зуб мудрости повел себя не очень мудро и решил расти как-то очень странно, почти горизонтально, коронкой в сторону своего седьмого соседа. Он не вышел из десны и не мешает. С ним нужно что-то делать?»
0: Надо смотреть снимок. Причем снимок не местный, надо смотреть панорамный снимок. Так, какой возраст? Не указано?
1: Не указано, да.
0: Вот. Ну, как правило, если пациенты приходят после 40 лет, и зуб лежачий, там глубоко лежачий, и соседние зубы не повреждены, то, в принципе, мы зачастую их и оставляем, не трогаем. В молодом возрасте, если пациент приходит, и мы видим подобную картину, то, конечно, предлагаем этот зуб удалить, потому что он может повести себя непредсказуемо.
1: Спасибо. Вот.
0: Спасибо. К стоматологу все-таки сходить стоит по поводу этого зуба.
2: Дальше вопрос задает Сергей. «На альтернативных пабликах беременность и лактация преподносятся как оздоравливающие процедуры. А вы, как стоматолог, что на это скажете?» Вопрос от жены.
0: Ну, к сожалению, никому из нас, как профилактическая процедура, ни беременность, ни лактация не показаны. Вот. Не могу сказать честно. Вот все-таки это несколько отдельная такая тема. Все-таки беременность и лактация – это продолжение рода. Вот. Но лактация и беременность для женщины в плане зубов – это очень опасный период, потому что организм начинает интенсивно забирать минералы для строительства скелета ребенка во время беременности и тоже забирает минералы во время лактации для того, чтобы передать ребенку. Поэтому в этот момент диета должна быть очень сбалансирована, там должно быть достаточное количество минералов, белков. То есть беременная женщина должна питаться очень полноценно, поэтому всякие варианты там с веганством, с сыроедением, праноедением и прочими вариантами питания здесь стоит пересмотреть и все-таки на первое место поставить полноценное развитие ребенка и сохранение своего здоровья. Потому что можно очень серьезно поплатиться в этот период, если немножко легкомысленно подойти к этому вопросу.
2: Спасибо. Виктор Бартенев задает вопрос. «Насколько полезны аэраторы? с соответствующими составами? И второй вопрос. Насколько наследственность является определяющей в плане сохранности зубов?
0: А что такое аэраторы? Какие аэраторы имеются в виду?
2: Я не знаю, честно скажу. Аэраторы, я правильно прочитал.
0: Наследственность в плане сохранности зубов, да, имеет место, потому что там и форма зубов передается по наследству. Про аэраторы я ничего сказать не смогу, я не знаю, что это такое имеется в виду. Ирригаторы, может быть, это другое совсем. Вот. А наследственность, здесь есть генетическая наследственность, то есть то, что передается с генами, да. Бывают везунчики, у кого генетически передается хорошая анатомия зубов, форма зубов, которые не предрасположены к кариесу. Плюс передается там, через белки и прочие механизмы передачи информации, передается там, удачная форма челюстей, суставов. Вот. Есть еще поведенческие семейные привычки, когда, допустим, есть семейная традиция вечером там, кушать торты каждый день. Это по рецепту бабушки, прабабушки. И вот из поколения в поколение такого рода привычка, она передается. И потом удивляются, почему у всех по вертикали такие плохие зубы. Ну, так, оказывается, дело в пищевых привычках семейных. Вот. Поэтому и такой механизм, и такой механизм, они существуют.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос от человека, который подписался. Ино Префер. Запломбированный зуб технически выпотрошен, и лет через 5-10 испортится, или же основную функцию поддержания исполняет слюна?
0: Так. Ну, запломбированы тоже бывают по-разному, потому что наука постановки пломб и реставрации, она не стоит на месте, и там есть куча-куча разных нюансов. Опять же, не было ли превышения показаний для постановки пломбы? Потому что бывает там, где уже положена вкладка или коронка, хитрый доктор пытается сделать пломбу, вот, но долго она не стоит. Слюна на таком зубе, она работает на оставшуюся эмаль. То есть на пластик, из которого состоит пломба, слюна не действует от слова никак. Вот. А та эмаль от зуба, которая осталась, слюна именно на нее и действует. Вот так. Вроде все или что-то пропустил?
1: Да нет, все так. Угу. Так, Дмитрий Житник. Спасибо вам за вопрос. Здравствуйте, а как дело обстоит с искусственно выращенными зубами и стволовых клеток? Говорят, скоро не нужны будут импланты.
0: Ну, пусть говорят, потому что в деле выращивания зубов и стволовых клеток пока больше вопросов, чем ответов. Дело в том, что зуб – это не просто кусочек твердой ткани. Это... Сейчас я попробую найти фотографию, чтобы показать, что каждый зуб, он имеет уникальную форму. И здесь вопрос не в том, чтобы вырасти просто зуб, а вырастить именно тот зуб, который должен быть на этом месте. Так, какой бы... Ну, допустим, вот эту картинку. Так, Виталий, можно мне
1: вывел
0: слайд? Вот посмотрите, каждый из этих зубов, он находится на своем месте. Если даже центральные поменять местами, они будут смотреться уже не очень хорошо. То есть они будут смотреться уже не на своем месте. Также и зуб, который выращен в пробирке, все, можно закрывать. Также зуб, который можно вырастить в пробирке, нужно как-то запрограммировать его на то, чтобы он вырос именно конкретным зубом. Второй фактор. Зуб, где мы выращиваем? Мы подсаживаем зачаток, либо мы его высаживаем в пробирки и потом подсаживаем в челюсть. Тоже куча вопросов. В человеческом организме зуб растет несколько лет. То есть от начальной стадии зачатка до сформированного корня проходит там от 4 там, до 6 лет примерно. Вот готовы ли вы ждать, что вы свой зуб будете выращивать в течение 5 лет? Или же поставить имплантант, и через 2 месяца там уже будет зуб? Плюс, не стоит забывать, что новый зуб – это тоже зуб, он тоже подвержен кариесу. Если вы уже один зуб потеряли, то, скорее всего, новый вы тоже потеряете. Вот. Потому что привычки, к сожалению, они меняются очень и очень сложно. И на сегодняшний день, конечно, можно мечтать о выращивании зубов, но пока что имплантация – это наиболее такой предсказуемый, изученный метод восстановления утраченных зубов.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Антон Лобов. Вопрос. Как предотвратить появление зубного камня?
0: Чтобы предотвратить появление зубного камня, нужно эти самые зубы чистить. Чистить при помощи щетки, пасты, зубных нитей, зубных ёршиков, ирригаторов и прочих доступных средств для очистки зубной поверхности. Раз в полгода приходить к стоматологу на осмотр и при необходимости проводить профгигиену. Зубной камень не такой безобидный, как кажется, поскольку он является таким неким коралловым рифом для микроорганизмов, которые там устраивают свои колонии и вызывают воспаление десен в области этого самого зубного камня. Постепенно десна отходит, зубной камень нарастает, а корень все больше и больше оголяется. И в итоге к 40-50 годам, если запустить ситуацию, то можно потерять совершенно здоровые передние зубы. Поэтому, если у вас интенсивно образуется зубной камень, то уделяйте тщательное внимание дома и раз в полгода приходите к стоматологу. Если стоматолог вам сказал приходить чаще, значит, приходить нужно чаще.
2: Спасибо. Вопрос от Не беру и не даю, видимо. Ой, вопрос к Александру. Мы все знаем, что египетские пирамиды строили инопланетяне лазерами. А что насчет египетской лазерной стоматологии? Ну, спасибо за вопрос, конечно. Дальше вопрос Антон Васильев. Как лечит чувствительность эмали? Мне сделали раствор фтор-кальций и ТП. Это правильно или есть другие способы? В чем причина чувствительности? Какая профилактика? Питание, зубная паста и прочее? Переходя от египетской лазерной стоматологии к стоматологии, так сказать, нашей
0: российской. Так. Ну, я предлагаю сейчас перевести на мой монитор. Видно?
1: Да.
0: Ну, вот смотрите. Если посмотреть на зуб, видно, что он покрыт эмалью, которая защищает его от внешних воздействий. Наверху эта эмаль достаточно толстая, но в области шейки она постепенно сходит на нет. Когда этот переход находится под десной, то чувствительности в этой зоне не происходит. Но если по какой-то причине десна ушла там хотя бы на миллиметр, то видно, что эмали уже в этом месте нет. И голый дентин, который по сути представляет собой дентинные такие трубочки, внутри этих трубочек располагается жидкость. Так вот, при воздействии температурных раздражителей, холодная, горячая, жидкость в этих трубочках сразу же дает такую некую волну, которая передает импульс на нерв внутри пульпы. То есть вот так она, эта чувствительность, возникает. Первый способ бороться с этой чувствительностью – это запечатать вот эти канальцы. Для этого, собственно, есть там зубная паста Sense-1, которая способствует такому запечатыванию, какие-то другие импрегнационные методы, которые делают то же самое. Второй метод. Так. Второй метод. То есть мы можем... Так, сейчас я попробую это все стереть. Ладно, на другой стороне рисунка. То есть, когда у нас есть такое оголение, то есть мы можем при помощи либо пломбы, либо при помощи коронки перекрыть вот это место, то есть создать такой щит, который бы тоже препятствовал попаданию раздражителей на дентинные канальцы. И третий способ. Если у нас выражена рецессия десны, то мы можем хирургически поднять мягкие ткани до их начального уровня. То есть вот это уже то, чем я непосредственно занимаюсь как хирург. Вот такие методы борьбы с чувствительностью основные.
2: Спасибо.
0: Это если коротко.
1: Да, спасибо. Следующий вопрос от биотехнолога. Какие советы дадите начинающим стоматологам?
0: Учиться, учиться и еще раз учиться. Вот, другого совета нет. И второй совет, то, что у меня есть друзья, которые учатся, учатся, учатся, но при этом боятся делать. Врач – это ответственность, это знание, ответственность. Соответственно, знания можно набраться, но ответственность в том плане, что вам нужно как понимать, что перед вами живой человек, так и вы сами должны быть готовы для себя брать ответственность за часть чужого здоровья. То есть хирург – это тот, кто режет людей. Все стоматологи – это врачи хирургического профиля. То есть вы должны уметь уколоть человека в рот, вы должны уметь провести какой-то разрез, высверлить кариес, поставить пломбу. То есть вы должны внутри себя находить решимость на такого рода действия. Вот. Ну и учиться. Спасибо. Учиться, учиться.
1: Вопрос от Елены Егоровой. Максим, от чего зависит образование зубного камня? И как часто можно осуществлять гигиеническую чистку у доктора посредством ультразвука? И как зубной камень влияет на состояние мягких тканей?
0: Ну, мы только что на этот вопрос отвечали, что зубной камень, он не хорошо влияет на мягкие ткани. Зависит от количества минералов в слюне и от того, насколько происходит самоочищение поверхности и гигиена поверхности. Чистку камня нужно осуществлять с той периодичностью, с которой вам говорит доктор. Доктор вас видит лично, он смотрит интенсивность образования кариеса, зубного камня. Соответственно, эта частота может быть от 2 раз в год до 4 раз в год, может где-то чаще. Это достаточно индивидуальный процесс. Может быть, он порекомендует покрыть эти зубы какими-то коронками для того, чтобы уменьшить образование этого камня. Ну, чтобы камень не прилипал в этом месте. То есть любой совет, который доктор посчитает актуальным именно вам, он может работать. Ну, если доктор, конечно, здравомыслящий.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Задает его Ава. Можно ли коренные передвинуть с помощью брекетов на место выпавших?
0: Коренные зубы при помощи брекетов передвинуть на место выпавших.
2: Да.
0: В определенном возрасте это можно. В ортодонтии выделяют два типа движения зубов. То есть угловое перемещение зубов и корпусное перемещение зубов. То есть корпусное — это что такое? Когда мы берем зуб... Так, меня выключили.
1: Нет, все в порядке.
2: Все в порядке, мы вас слышим.
0: Да, то есть когда мы берем зуб и при помощи брекета его перемещаем вот в том положении, в котором он был. Так вот это перемещение, оно возможно в молодом возрасте, когда кость еще достаточно эластична, и она хорошо поддается на такие перемещения. В более зрелом возрасте кость тоже более зрелая, она насыщена минералами, она более ригидная, и при попытке потянуть зуб при помощи брекета, этот зуб, он коронкой тянется, а корневая система стремится остаться на месте. И поэтому при попытке переместить коренные зубы там, в великом возрасте уже, скажем, на достаточно большое расстояние, мы получим, скорее всего, его наклон, и вот в этом домике будет, скорее всего, место для застревания пищи. Поэтому это решается индивидуально. Если возраст молодой, то, скорее всего, этот фокус пройдет. Если возраст уже зрелый, то лучше поставить имплантат на это место.
2: Андрей Карпинский задает вопрос. Стоит ли сейчас ставить имплант зуба, или, если не напрягает, лучше подождать? Чем дольше, чем дальше, тем технологии ведь лучше. Можно подождать лет 100, например.
0: Ну, можно сейчас поставить тот имплантант, который есть, а через лет 100, дай бог ему здоровья, поставить по той технологии, которая будет там, там в новом сезоне. Ну, как, имплантанты сезон весна-лето 2025. Там. Как там через 5 лет будет, мы не знаем.
2: А что-то происходит ведь с там, альвеолами, с, так сказать, если зуба
0: происходит,
2: нет?
0: Происходит смещение соседних зубов, на место отсутствующего происходит атрофия кости.
2: И потом поставить будет, я так понимаю, проблематично.
0: Потом, оно не то, что дороже. Проблематично, оно будет дольше и дороже. Угу. Поэтому лучше поставить сейчас, пока условия хорошие, а в следующем сезоне поменять на там, модный. Хотя... Имплантанты лет по 10-20 спокойно служат.
1: Спасибо.
2: А может быть имплантант, не знаю, со встроенным микрофоном, например?
1: Чипированием.
0: Ну, габариты имплантанта где-то 4 мм в диаметре на 10 мм высоты. При этом для выполнения им функции инженерной конструкции, чтобы он нагрузки выполнял, стенки должны тоже иметь определенную толщину. То есть там винт, полость внутри имплантанта составляет где-то там, 4-5 мм в высоту на 2 мм в диаметре, ну плюс-минус. И то эта полость занята винтом. То есть некуда пока особо. Некуда. Ну, если при помощи вышек 5G будут туда вживлять наноботов, тогда может быть. Но пока еще это все изучается.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Виталий.
1: Угу. Иная Нурметова спрашивает, есть ли разница в дегенерации костной ткани спустя 3 и спустя 6 лет после удаления зуба? Или основные процессы приходят в первые годы и дальше разницы нет? Когда именно устанавливать имплант?
0: Хороший вопрос. Имплантант лучше всего устанавливать, если есть возможность, одномоментно с удалением зуба. Если нет такой возможности, то где-то в пределах трех, ну, от 2 до 6 месяцев после удаления. Угу. Вот. Чем дальше, тем больше выражена атрофия, тем сложнее. И да, действительно, то есть самые такие выраженные процессы атрофии, они будут как раз в первые месяцы. То есть это будет напоминать график гиперболический. То есть вначале это идет деградация, деградация, и потом она на некое плато уходит и постепенно снижается. Опять же, зависит от гормонального фона, от общесоматического состояния. То есть приходят люди, у которых 10 лет не было имплантанта на одном месте, а кость такая, ну хоть 3 имплантанта ставь в одно место. Вот. У других сразу через 3 месяца выражена атрофия. Поэтому есть еще индивидуальные особенности каждого организма. Это надо учитывать.

0: подцепляется этот зуб, и постепенно при помощи тяги он выводится на свет Божий и ставится на свое место. Второй вариант, когда мы считаем нецелесообразным ввести имплантант таким образом, мы его удаляем, имплантант, этот клык ретинированный, мы его удаляем, а на место отсутствующего клыка, там, где он должен быть, мы ставим имплантант с искусственной коронкой. Вот. И третий вариант – оставить все как есть. Какой вариант вам больше подходит, это надо уже смотреть индивидуально.
1: Спасибо. Вопрос Александр Кулиш задает. После чистки зубов нитью кровоточат десны. Нормально ли это?
0: Если каждый раз после чистки зубов нитью кровоточат десна, то тут два варианта. Либо десна очень воспалены, либо нитка используется как горота или пила джигля. То есть вы даете чрезмерные усилия и просто травмируете мягкие ткани. Вот. Запишитесь к стоматологу, попросите его подобрать вам зубную нить и научить правильно ей пользоваться. Может быть, в конкретном месте у вас там под десной находится кариес, из-за него возникает эта самая кровоточивость. Причин может быть несколько. Какая именно у вас, на приеме с врачом есть смысл посоветоваться.
1: Спасибо. И вопрос от Катюши Масловой. Когда уже уважаемый Максим напишет книгу про стоматологию?
0: Как только закончим эфир, сразу начну писать. Вот. Спасибо. Катюша, напишите, о чем в стоматологии вы бы хотели почитать.
1: Хорошо, мы передадим Катюше. Угу. Так.
2: Следующий вопрос от Lady Rainbow Harmony. Lady Rainbow Harmony, наверное, так. У моей доченьки 17 лет. Взрослые зубы внутри десен. Удаляли 12 передних зубов с деснами, но вышло только 2 в разных местах. Жевательные, стертые, молочные. У нее неперестающие головные боли. Что делать?
0: Обследоваться. Обследоваться у эндокринологов. Опять же, у настоящих докторов следует искать причину. Скорее всего, причина какая-то метаболическая, гормоны, не знаю, причина за пределами полости рта.
2: Угу. Спасибо.
0: 17 лет уже зубы мудрости должны быть на подходе, остальные должны быть уже все на своих местах. Если такая причина, скорее всего, серьезно какой-то сбой в работе процессов.
2: И вопрос от Анастасии Старовой. А если у меня постоянный мост на 4 зуба, то десна под ними проседает или нет?
0: Зависит от того, как расположены опоры этого моста. Если мы берем, что опоры по краям дефекта и между ними 2 промежуточных зуба, то нагрузка на изгиб, как это у инженеров называется, она будет на эту промежуточную часть достаточно выраженная. И постоянно будет хлюпать и возникать постоянное воспаление и инфицирование. То есть в этом месте атрофия будет быстрее. Есть вариант, допустим, на центральные зубы, когда 2 центральных зуба есть, а боковые подвешены консолями. Это тоже считается мостом. В этом случае атрофия будет менее выражена. Но в любом случае под мостами атрофия, она имеет место быть.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Наверное, сейчас какие-нибудь объявления сделаем опять. Mm-hmm. Да, Виталий?
2: Да, самое время. Начнем, наверное, с того, что поблагодарим всех, кто находится сейчас на стриме, и напомним о том, что если вы хотите поддержать наши проекты, то лучший для нас подарок – это подписаться на канал и нажать на колокольчик, выбрать там в пункте меню «Все», и тогда вы никогда не пропустите наши новые стримы вроде этого. Ну и, соответственно, вы всегда сможете в первую очередь

0: увидеть, когда, собственно, видео будут появляться на наших каналах. А если вам хочется поддержать наши стримы, то есть также функция суперчата, есть возможность задавать вопросы по ссылке в описании. И, соответственно, таким образом вопросы к нам пришедшие в самую первую очередь к нам попадают.
1: Да, спасибо, Виталий. И я хочу еще раз, друзья, напомнить, что нас ждет уже завтра. Завтра, 6 августа, в 18:00 на канале Anthropogenes.ru выйдет очередной доклад форума «Ученые против мифов Z». Егор Воронин, PhD, главный операционный директор компании, которая занимается в том числе вакцинами значит, находится в Соединенных Штатах Америки, он выступит с докладом «Это всего лишь грипп» или «Зачем нужна вакцина от неопасной инфекции?». Ну, то есть он выступил с докладом на форуме «Ученые против мифов Z», а этот доклад мы завтра опубликуем, причем в роли вредного оппонента будет доктор биологических наук, весьма въедливый критик Михаил Гельфанд. Не пропустите. А в субботу, 8 августа в 19:00, тоже, я так понимаю, на канале Anthropogenes.ru, нас ждет экскурсия в формате «Эффект присутствия» по древнеримскому городу Геркуланому, который был уничтожен извержением Везувия в 79 году нашей эры. А экскурсию будет проводить историк, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. Я думаю, что это будет очень интересно, друзья.
0: Да, также я добавлю о том, что все вопросы, которые сегодня заданы в течение стрима, будут переданы, опять же, Максиму, и Максим выберет два из них. Еще раз напомню, что авторы лучших вопросов получат от нас футболки. Ну и, кстати, если вам интересно общаться в чате, прямо сейчас в чате этого стрима, то в чате появится ссылка, перейдя по которой вы попадете в наш уютный телеграм-чатик, где мы, в общем-то, продолжаем с вами общение вне зависимости от того, идет у нас стрим или не идет. Так что присоединяйтесь, там интересно. Но мы продолжим с вопросами. Да?
1: А мы продолжим, и сейчас вопрос от Влада The Magnificent. Наверное, так я правильно сказал. Угу. Я так и не понял, стоит ли удалять зубы мудрости, если с ними пока нет проблем. Спрашивает Влад. Так, я что-то не слышу.
0: Да, Максим, не слышно вас. Микрофон, может быть,
1: выключен. Мы вас не слышим.
2: Зависит от возраста. Если Влад достаточно молодой мужчина, то, скорее всего, эти коварные зубы, они себя еще не проявили. Если это мужчина в возрасте и зубы никак не дают о себе знать, и врач-стоматолог никак не обращает на них внимания при осмотрах, то ну, пусть живут. Вот. Но в любом случае держать их на контроле врача обязательно стоит.
1: Спасибо.
2: И при любом сомнении их удалять.
1: Спасибо. И вопрос от InnoPrefera. Смотрели старенького Бонда, персонаж челюсти. Может, стоматология доросла до поры всерьез рассматривать замену на титановый комплект, перекусывать супостатов и консервы. Во что встанет? Практично ли? Я вот не помню, что там за персонаж челюсти. Наверное,
2: зубами. Это такой актер с акромегалией, зубами. Да, такой достаточно суровый, страшный дядька. Вот. Слушайте, ну, у нас есть кусачки, у нас есть щипцы, у нас есть различные хозяйственные инструменты, которыми можно выполнять разные задачи. Зачем над организмом издеваться? В конце концов, зубы, они для красоты, для здоровья. А перекусить что-то можно и при помощи хозяйственного инструмента. Но иногда приятно просто покусаться.
0: Анна Леопольдовна вопрос задает. Слышала байку, что лет в 80-90 могут начать расти новые зубы. Это сказка?
2: Здесь скорее процесс обратный. Дело в том, что вот эти старческие возрастные изменения, они похожи, как знаете, вот весной снег тает, и из-под снега проглядывает то, что когда-то было и погребено. Так вот, 80-90 лет могут при тающей кости, при тающей десне оголиться те зубы, которые когда-то не прорезались. То есть этот зуб, он когда-то не прорезался, он стоит на своем месте, а костная ткань, она опускается все ниже и ниже, и создается иллюзия, как будто бы это прорезались новые зубы. Вот секрет может только так и раскрываться. То есть третьего комплекта у людей не бывает.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Вопрос от Андрея X. Какие есть преимущества у имплантов по сравнению с коронками мостами? Ведь мосты сильно дешевле, но оскал ли капитализма эта технология?
2: Слушайте, современная частная стоматология – это, в принципе, воплощение капитализма. Поэтому что пломба оскал, что имплантат оскал, что любые другие процедуры – это все в той или иной мере оскал капитализма. Разные совершенно показания. Если мы говорим про коронку, то коронка – это такой колпачок на остаток зуба. При этом важный момент, что зуб, вот от него что-то осталось, корень. Мост, если же вопрос все-таки о разнице между мостах и имплантантах, то мостовидный протез и имплантант по цене одинаковы. Только получается, что для моста мы считаем три коронки, мы считаем депульпирование зубов, если это металлокерамика. И в итоге эта цена приходит к стоимости имплантата с коронкой. Ну, с небольшой разницей, может быть. Но имплантация – это процесс обратимый. То есть, если с имплантантом что-то случилось, мы его удалили, и вреда организму при этом не произошло. То есть, это инородное тело, кость имеет свойство восстанавливаться. Именно поэтому у нас зарастают все переломы, трещины. Вот. А эмаль зубов, если мы обточим два соседних зуба под мосты, она уже не восстанавливается. Это ни дентин, ни эмаль, они восстановлению не подлежат. Плюс к этому, мостовидный протез, который расположен на трех зубах, он будет при любом движении передавать нагрузку на другую опору. При этом будет происходить микрорасшатывание этой конструкции на опорах, и рано или поздно в одном из этих зубов будет возникать так называемый дебондинг или расцементировка, и там будет возникать вторичный кариес. То есть, через какое-то время один из этих опорных зубов придется удалять и расширять конструкцию дальше. Поэтому имплантация – это при равной стоимости, это более гуманный метод, который не затрагивает свои собственные зубы. То есть, даже в случае, что если его придется удалять, удалится всего лишь инородное тело.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: И предлагаю на этой торжественной ноте заканчивать наш стрим. Огромное спасибо всем, кто смотрел нас. Я надеюсь, вам было и интересно. Зубы. Да, не забудьте почистить зубы после еды перед сном. Да. И если это так, то не забудьте нажать на лайк, поставить там, нажать на подписку, нажать на колокольчик. Это все очень полезно. Благодарим Максима за очень тщательную, практичную, интересную информацию. Да. Александр.
1: Да, я тоже благодарю Максима, благодарю тебя, Виталик, и наших зрителей, конечно же. Мы скоро снова с вами увидимся.
0: Да, большое спасибо, всем счастливо, до субботы.
1: До субботы, друзья.
0: Пока-пока.
2: Всем пока-пока.

Здравствуйте, меня зовут Михаил Ярин. Я специалист по безопасности человека в природной среде. У меня больше 35 лет экспедиционного стажа. Я был практически во всех регионах Земли, за исключением пустыни. Я был в Арктике, в горах, в тайге, в джунглях. Последние 5 лет я занимаюсь вопросами выживания для пилотов малой авиации, авиации общего назначения. Веду блог «Рюкзак, шмурдяк и карабин». Записываю вот такие вот ролики для своих партнеров, друзей. Вот. Либо просто так, для обычных людей. Веду различные курсы по выживанию. Начиная от выживания для чайников и заканчивая сложными программами для пилотов. Чрезвычайные ситуации, а это ситуации, в которых существует объективная угроза жизни, происходят по 4 причинам. Я очень долго анализировал и в конечном итоге нашел вот эти вот 4 основные причины. Первая причина – это потеря ориентировки. Вторая причина – это авантюризм. Третья причина – это метеоусловия, матушка природа. И четвертая причина – это аварии, техногенные вещи. Теперь конкретно по каждой из причин. Потеря ориентировки. Что такое потеря ориентировки? Это, ну, скажем так, физическое ощущение. Это ситуация, когда картинка в вашей голове перестает соответствовать картинке, которую вы видите вокруг. То есть вы идете по тропе, собираете ягоду, к примеру, или грибы, и вдруг понимаете, что вы не знаете, где вы находитесь. Все незнакомое. Вторая такая подпричина – это наличие такого плохого штурмана. Это может быть внутренний голос, который говорит: слушай, ну вот давай, вот надо идти туда, вот пойдем вот так, вот в этот ручей спустимся. Либо это наличие там товарища уже живого, который говорит: я здесь был, я все знаю, вот мы идем туда. И та и другая причина, она может привести к тому, что вы реально потеряетесь, и у вас будет минимальный шанс выйти без потерь из этой ситуации. Значит, авантюризм. Авантюризм – это недооценка или переоценка своих физических факторов, своего физического состояния, погоды, времени и всего прочего. Замахнулись куда-то, мы пойдем туда, там вот видели много голубики. Пошли, устали, промокли, наступили сумерки, все. Вы попали в чрезвычайную ситуацию. Авария. С авариями все понятно. Ехали по дороге, машина сломалась. Стало вечереть, температура упала, дождик пошел. Опять возникла чрезвычайная ситуация. И силы природы. Силы природы – это снег, дождь, пурга, резкое понижение температуры, все прочее. Что человек должен делать в подобной ситуации? Самое первое и основное – это прекратить всяческую деятельность, остановиться, если вы идете, сесть, попить водички, подумать, выровнять дыхание. Почему это нужно делать именно вот такие вещи? Потому что как только ваш мозг получает команду «аларм», картинка перестала совпадать, резко упала температура, стало страшно, темно, холодно. Включается физиология, организм начинает сам себя спасать. В ситуации, когда вы потеряли ориентировку, либо произошло что-то вот из этих 4 причин, вы своими вот этими инстинктивными действиями только будете усугублять ситуацию. Поэтому что-то вам не понравилось, стало плохо, в голове зазвучали тревожные колокольчики. Все, сядьте, продышитесь, попейте чаю, просушите обувь. После этого приходите к какому-то решению, начинайте думать. Что значит начинаете думать? Самое первое действие – это определиться по времени. Сколько сейчас на ваших часах? Если это менее 2 часов до наступления темноты, то вам лучше не суетиться и на месте обустраиваться. Делать костер, делать временное укрытие, вот, и ждать утра. Если это больше, чем 2 часа до темноты, тогда вспоминайте, как вы шли. Тогда пытайтесь исправить что-то, то, что сломалось. Тогда спокойно принимайте дальнейшие решения. Если
к этому прибавляется еще и стрессор. А стрессоры у нас бывают физиологические и, назовем их так, природные. Физиологический стрессор – это травма, в первую очередь. Шли, заблудились, стали метаться, ударились ногой, попали на валежину. Вот. Больно, противно. Это начинает давить на психику. И природные стрессоры – это жара, холод, мошка, мокрые ноги, дождик сверху. Вот задача этих стрессоров – сломать вашу психику. Как только человек начинает ломаться психологически, он начинает лететь вниз. В ситуации, когда вы сидите и спокойно приводите свои мысли в порядок, вот, вы анализируете эти стрессоры, начинаете с ними бороться. То есть, еще раз повторяю, сели спокойно, спокойно обдумали, определились по времени. Следующее действие – провели ревизию того, что у вас есть с собой. Потому что, как показывает практика, в трусах в Антарктиде никто не выживает. Что должно быть с собой всегда, как только вы попали в природную среду? В первую очередь у вас должен быть инструмент – нож. Это может быть вот такой вот охотничий нож. Это может быть вот такой вот нож, перочинный, к примеру. Неважно, что вы будете делать этим ножом. В первую очередь, вы этим ножом будете собирать костер. Вы с помощью этого ножа можете соорудить себе временное убежище. Не надо думать, что вы с этим ножом отобьетесь от медведя там, или это вот для вас оружие. Нет, в первую очередь это инструмент. Следующее, что должно быть всегда, когда вы выходите, это фонарь с нормальными заряженными батарейками, которые нужно проверять перед выходом. Он может быть вот в таком виде, как налобник. Он может быть даже вот в таком виде, вот как брелок. Сами понимаете, для чего это нужно? Для того, чтобы когда свет выключили в природе, вы могли каким-то образом осмотреться вокруг, найти сухую ветку, там, сланника нарезать для того, чтобы себе подстилку сделать во временном укрытии. То есть, чтобы вас не давила темнота. А темнота – это тоже стрессор. Потом вам нужно средство розжига огня. Вне зависимости от того, курите вы, не курите, у вас всегда должна быть зажигалка. А лучше две. Одна в штанах, одна в куртке. Это могут быть спички в герметичной упаковке. Как сделать герметичную упаковку для спичек? Не надо мучиться со свечкой. Берете пузырек из-под шипучих таблеток, туда коробок спичек, два черкаша, закрываете, прекрасно все работает. И что-нибудь, что будет являться инициатором. Розжигом. Вот, например, вот это кусок велосипедной камеры. Прекрасный инициатор. Ему ничего не страшно, его можно в лужу уронить, вытереть, поджечь. И дальше вы его кладете в растопочку, у вас начинает загораться костер. У вас всегда должна быть с собой мини-аптечка. Вот, например, в таком формате. Это ваши лекарства, которые вам нужны, если вы их принимаете. И это минимальный набор. Пластырь, игла и шприца для того, чтобы вытащить занозу. Болеутоляющие таблетки, потому что от стресса может болеть голова, к примеру. Это тоже стрессор получается. Или там вы ударились, вам больно. Даже обычный анальгин положили. Зуб вдруг разболелся. Все это вот должно лежать в кармане. Всегда. Место это практически не занимает никакого. И еще желательно иметь с собой контейнер, котелок или кружку. Обычная кружка из нержавейки, она недорого стоит, 160 рублей. Вот я сейчас видел в магазине. Вот. Для чего это надо? Для того, чтобы сделать горячее питье. Если у вас рядом есть вода или у вас есть с собой вода, то даже просто нагрев ее на костре и кинув туда там пару веточек сланника, вы получите горячий питье, которое даст вам возможность согреться изнутри. Сноска по поводу алкоголя. Алкоголь для согревания применять нельзя.
Максимум, что вы можете сделать, это когда вы вышли из чрезвычайной ситуации, все нормально, вы покушали горячего, жидкого, выпейте там 50-100 грамм, и вам станет хорошо. Стресс уйдет, вам станет тепло. Если у вас этого нет, у вас нет горячей пищи, у вас есть только костер и фляжка, не пейте. Оставьте ее для медицинских целей, протереть ссадины, царапины и все. Физиология очень простая. Алкоголь обладает сосудорасширяющим действием. Когда человек попадает в условия гипотермии, начинает замерзать, у него кровь начинает ходить по малому кругу, согревая жизненно важные органы. Почему у нас все время мерзнут кончики пальцев, уши? Потому что это капилляры. Кровь густеет, сердце не проталкивает и запускает ее по кругу. Ситуация, когда вы выпиваете алкоголь, сосуды расширяются под воздействием алкоголя, и все накопленное тепло улетает в атмосферу. Потом эффект расширения сосудов проходит, они сжимаются, а здесь-то ничего нет уже. То есть, получается, вы сами себя добили. Поэтому воздержаться от употребления алкоголя, но пить горячую воду, если у вас есть с собой чай, прекрасно. Заварили себе чаю, выпили. Если у вас нет, веточку сланника туда, ну, чтобы просто воду не пить, потому что она невкусная. Желательно еще иметь, ну, вот такой, например, шоколадку. Половину шоколадки кидаете в кружку, палочкой размешали, у вас получилось такое какао сладенькое. Все это глюкоза. Глюкоза вам нужна для того, чтобы ваш организм получил какую-то энергию. А другую половину скушали, либо заначали там на утро, к примеру, на завтрак. И я всегда с собой ношу веревочку. Какой-нибудь кусочек шнура метров 5, потому что все в этом мире можно починить при помощи ножа и веревочки. То есть, собрав вот этот вот минимальный комплект, средство розжига огня, нож, контейнер, веревочка, одна шоколадка и фонарик, у вас уже появляется возможность резко снизить все тяготы лишения, которые возникнут во время чрезвычайной ситуации в природной среде. Если у вас есть с собой телефон, а телефоны есть у всех, возьмите с собой пауэрбанк. Может, это будет небольшим, но это вам поможет. Если есть связь, вы можете послать смс-ку. Если нет связи, то ваш смартфон может выступить в качестве альтернативного фонаря. Но не надо это делать, потому что смартфон в первую очередь это телефон, это средство связи. Либо он может выступить в качестве средства навигации. Кстати, я забыл по поводу средств навигации. Обязательно. С собой нужно иметь компас. Но при этом нужно себе отдавать отчет в том, что вы знаете, что находится на севере, на юге, на западе и на востоке. Если у вас нет с собой компаса, задействуйте специальное приложение в своем смартфоне. Если у вас его нет, поставьте это специальное приложение. У вас будет компас. Если есть возможность поставить навигационное приложение какое-то, поставьте навигационное приложение. То есть максимально задействуйте возможности вот этого современного гаджета. А для того, чтобы им пользоваться, вот как раз у вас есть пауэрбанк, чтобы его как минимум подзарядить. Потому что обычно все попадают в чрезвычайную ситуацию уже под вечер. И тогда телефон уже сел, вы там что-то там наснимали, музыку послушали, раз, а у вас 20%. Вот. Мы сели, подумали, посмотрели на часы, провели ревизию. Все у нас с собой есть. Шоколадка есть, спички есть. Времени осталось мало. Темнота начинает давить. Смартфон показывает, непонятно что показывает. Выходить страшно, долго, неудобно. Обстановка вокруг, ну, как, тайга есть тайга. Что мы делаем? Мы строим себе временное укрытие и обживаем это место. Включаем Робинзона Круза. Все эту книжку читали, все помнят. То есть меняем парадигму действий. Я сейчас здесь буду жить.
И я для себя, любимого, создам максимальные условия для того, чтобы не терпеть тяготы и лишения. Начинаем с костра. Собираем костер. Костер нужно собирать тщательно. То есть берем тоненькие сухие веточки, откладываем в одну сторону, берем веточки потолще. Смотрим так, где у меня тут этот кусочек велосипедной камеры есть. Нет у вас велосипедной камеры? Ну, вот вы знаете, я один раз разводил в качестве инициатора, использовал вот такие вот бумажные платки. То есть я собрал костер, и мне нужно было, и ветер дул, мне нужно было, чтобы вот чуть-чуть подольше было. Я взял этот платочек, скомкал, поджег, и все нормально, у меня все загорелось. Особенно это важно, когда дождь, когда морось, когда туман, когда все мокрое. Чем тщательнее вы подготовите костер, тем больше вероятность того, что он у вас загорится. Если вы просто свалите все в кучу и начнете туда пихать эту велосипедную камеру либо спичку, у вас ничего не получится. Поэтому волю в кулак, собираем аккуратно, тщательно, превратите это в занятие, которое вам принесет удовольствие. Почувствуйте себя перфекционистом. Собрали, разложили, расчистили площадку, аккуратненько подожгли, раз веточка на веточку, собрали костер, костер у вас горит. Ни в коем случае не надо его заваливать, костер должен дышать, там всегда должно быть пространство для кислорода. Развели костер, у вас появился свет и тепло. Свет и тепло – это такие вот, как вам сказать, факторы, которые очень сильно снижают психологическое напряжение. Очень сильно. А самое главное – выживание, как в процессе, это сохранение психического и физического здоровья. Причем психическое, оно даже более важно, чем физическое. То есть уставший человек отдохнет. Он посидит, полежит, и мышцы восстановятся. Но если психика надломлена холодом, жарой, мошкой, одиночеством, то из этого очень сложно вылезти. Поэтому держим психику на уровне, ровненько, работаем по простым алгоритмам. Развели костер, посмотрели вокруг, так, отлично. Во, ягельная поляночка, костер рядом горит. Вот на этой ягельной поляночке я, значит, буду ночевать. Что мне для этого нужно? Построить крышу над головой. Берем ножик, идем в лес, стругаем палочки, делаем шалашик, режем сланник, накрываем сверху. Если есть с собой там кусок полиэтилена, ну это вообще будет однокомнатная квартира. Сделали укрытие, это опять плюс для психики. У нас есть свет, у нас есть укрытие, даже если идет дождик, залезли в укрытие, все хорошо. После этого снимаем мокрую обувь, носки, носки надеваем на руки, ни в коем случае не вешаем возле костра, на руки надеваем. Садимся и вот так вот на огне потихонечку их высушиваем. Рука работает как тепловой датчик. В таком вот положении носок никогда не сгорит. Нагрелось, чувствуете, жарко, раз, перевернули. Как показывает практика, вот час спокойного сидения возле костра, вот так, высушивается все. Стельчики положили рядом, ботинки, ну ботинки очень сложно высушить. Все эти рассказы по тому же, нагрейте камень, засуньте в ботинок, оставьте это все для учебников, для бойскаутов. Понимаете, что ну, не высушите ботинок. Так, аккуратненько их держите возле костра, чтобы хотя бы там внешняя влага испарилась. Главное, чтобы были сухие носки. Высушились. Одели, сделали себе горячее питье, и где-то после 0 часов вас начнет подрубливать. Почему? Потому что пойдет адреналиновый откат, усталость накопится, впечатление, вот это все будет давить, и вы начнете засыпать. Но засыпать вы будете уже в спокойной ситуации. Вы понимаете, что вы попали, но у вас есть костер, у вас есть укрытие, у вас есть уверенность в себе. В выживании самый главный фактор – это желание выжить. Только после этого идет уже психическое состояние, физическое состояние, знания и навыки, и самым последним идет экипировка и снаряжение. В моей практике были случаи, когда человек полностью экипированный, ну, совсем, с палатками, спальниками, с едой, со средствами сигнализации, со всеми вещами, да, вот, попадал в ситуацию, когда его вынимали спасатели оттуда, потому что психика ломалась. А здесь у вас вы психику выровняли, вы делаете простые вещи, вы осознаете, что вы делаете.
смотрите, так, дров мало, пойду-ка я тут по округе, пятно костра вижу, пойду по округе соберу еще, этого мне не хватит. У вас есть занятия, у вас нет времени для того, чтобы сидеть и думать, о, мне плохо, я здесь погибну, меня сожрут медведи. Никто вас не сожрет, пока вы сами этого не захотите. Собрали еще дров, сели опять, опять подумали, водички попили. Если ягода есть, так это вообще отлично. Если есть шоколадка, просто шикарно. Тык-тык-тык, и слушайте, слушайте внимательно. Звери есть, они ходят, но он просто так к вам не придет. А если он придет, то у вас есть на готове там головняк, к примеру. Не слишком большое оружие для того, чтобы отбиться, но оно даст вам психологическую уверенность. А когда человек психологически уверен в себе, то, в принципе, он и головней отобьется. Потому что он хочет жить. Вот в таком состоянии вы проведете ночь. И смею вас заверить, что если вы утром проснулись, покусанные комарами, но живой, после этого вас уже практически нельзя убить. Вот так вот, задавив силой природы. По статистике, 75% из 100 попавших в чрезвычайную ситуацию людей в природной среде погибают не от лап медведя, не от падения камней, не от бандитской пули. Они погибают от переохлаждения. Еще много лет назад великий француз Ален Бомбар сел в резиновую лодку и переплыл океан, не имея практически ничего. Только с одной задачей – понять, почему погибают люди. Он написал книгу «За бортом по своей воле», и там есть очень сильные слова. Он говорит, вас убил страх, вас убил не океан. Действуя простыми, понятными алгоритмами, выстраивая все свои действия в систему, вы таким самым убиваете этот страх, вы его загоняете в самую глубь, потом будете бояться, когда домой приедете, когда будете вспоминать, осознавать на трезвую голову все это дело. Здесь вы двигаетесь, работаете, каждое действие должно быть целенаправлено. И дальше. Утром встали, достали компас, достали смартфон, который у вас сохранил заряд, сориентировались. Включили, если у вас есть программа, геопрограмма, сориентировались, вспомнили, что на севере, что на западе, что на востоке и на юге. Взяли азимут и вышли. Если надо, оказали себе первую помощь, там, замазали чем-нибудь, он хоть смолой с лиственницы. Либо заклеили пластырем и потихонечку вышли. Вот только так можно сохранить свою жизнь при попадании в чрезвычайную ситуацию в природной среде. Быть внимательным, аккуратным, не суетиться, помнить простые алгоритмы. Живите долго, ходите далеко.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Женский вопрос в КНДР в последнее время пользуется большой популярностью, во многом потому, что на фоне всего того, что в последнее время называют термином «повесточка», вопрос, как это выглядит в Северной Корее, достаточно часто эксплуатируется в лучших традициях сексплойтейшена, поскольку, разумеется, государство зла, которое угнетает всех, не может не угнетать женщин с особым цинизмом. В ход идут рассказы перебежчиц, которые кормят мир душераздирающими историями. Но надо понимать, что проще отталкиваться от более интересных фактов. Во-первых, как страна, которая выбрала социалистический путь, Северная Корея, как минимум формально, провела весь комплекс эмансипационных мер, и никаких формальных квот, которые бы ограничивали женщин в правах, там нет. Более того, хотя процент женщин в Верховном народном собрании был примерно 16-17%, вплоть до 2020 года этот процент был выше, чем в Южной Корее, где, пусть и на долю процентов, их было меньше. Мы знаем о довольно большом количестве женщин во власти, и в правлении Ким Чен Ына их число существенно увеличилось, точнее, появились яркие фигуры женского пола, которые, разумеется, привлекают внимание. В первую очередь речь идет о младшей сестре вождя Ким Йо Джон, которая является заместителем заведующего отделом ЦК ТПК и при этом крайне редко упоминается, какого именно. По одной из версий это организационный отдел, по другой агитации и пропаганды, по третьей она де-факто является заместителем в обоих отделах. И, учитывая, что возглавляют их уважаемые пожилые люди, реальная работа лежит на ней. Кроме того, Ким Йо Джон частично находится в нише Марии Захаровой с точки зрения жестких и язвительных комментариев по вопросам межкорейского взаимодействия или взаимоотношений КНДР и США. Будучи медийной фигурой, Ким Йо Джон не может не привлекать внимания, тем более, что общавшиеся с ней российские дипломаты характеризуют ее как человека умного, решительного, твердого и, в общем, хорошего управленца и харизматичного человека. В результате новости о том, что Ким Йо Джон назначили преемником вождя «Ой, нет, идет жуткая война между ней и десятилетней дочкой», «Ой, нет, ее собираются убрать в пользу жены», это дежурная деталь материалов того, что у пхеньянологов заменяет светскую хронику. Собственно, появление Ли Соль Джу, бывшей певицы, нынешней жены Ким Чен Ына, это тоже довольно важный момент, поскольку в Северной Корее появилась классическая первая леди, которая часто сопровождает вождя на торжественных и неторжественных мероприятиях, потому что есть несколько очень, ну, реально милых фотографий, когда они вдвоем посещают парк аттракционов и, как дети, преисполнены улыбками, катаясь на сложной карусели. Либо ночью едут сквозь темный Пхеньян на троллейбусе, испытывая новую модель. Вот такой вариант позвать на свидание. Еще один достаточно заметный человек – это северокорейская железная леди Чхе Сонхи, которая сейчас является министром иностранных дел страны, а до того отвечала за отношения КНДР и США и, в частности, ездила вместе с Ким Чен Ыном в Ханой. Считается, что Ким ей доверяет, и несколько раз она прямо озвучивала некоторые вещи, которые у Ким Чен Ына были на языке. При этом она считается достаточным ястребом, и то ли Деннис Родман, то ли глава американских киношников, которых приглашал Родман, рассказывал, что когда они приехали, Чхе Сонхи честно к ним подошла, сказала: «Я была против вашего приглашения, но великий руководитель сказал, будем работать вместе». Понятно, что когда мы говорим про северокорейские социальные гарантии или вопросы домашнего насилия, возникает вопрос, с одной стороны, о статистике, с другой – о правоприменительной практике. И тут, увы, северокорейская закрытость оставляет довольно широкое поле для интерпретаций, тем более, что подавляющая часть северокорейских перебежчиков – это женщины. В основном, правда, это женщины среднего и пожилого возраста, которые уходили в Китай в качестве отходников, а потом по каким-то причинам решили остаться там и перейти на юг. И то, что они говорят, показывает нам довольно высокий уровень традиционного общества. Примерно 2 года назад вышла громкая статья о том, что вот 80% северокорейцев не знает, что такое домашнее насилие, не знает, как с этим бороться и так далее. Но при попытке почитать внимательнее выяснилось другое. Ситуация, когда муж бьет или обижает жену, северокорейцам хорошо известна. И в целом, как в советском или постсоветском обществе, с этим вполне можно пытаться бороться, апеллируя к народным группам, форма местного самоуправления, немножко напоминающая соседскую общину или пятидворку, или низовую организацию, ну, либо по партийной линии. Пожаловаться в партком – это более или менее стандартный прием решения проблем как в советском, так и в северокорейском обществе. Иное дело, что таких слов, как абьюз или харассмент, северокорейские женщины действительно не знают. Что же касается громких историй, то либо это выглядит как начальник насиловал всех, кроме меня, но мне об этом рассказали, либо весь действительно кромешный ужас происходит не в Северной Корее, а в Китае, потому что значительное количество тех перебежчиц, которые покидают страну нелегально, и имеют довольно молодой возраст и красивую внешность, очень часто вынуждены платить собой даже за право перейти границу. Есть хорошая история одной из наиболее распиаренных перебежчиц по имени Пак Ён Ми, которая выступала с очень слезливыми историями подобного плана, вплоть до того, что, оказывается, когда они оказались на границе, китайские контрабандисты предложили выбор, или они насилуют ее, или ее мать, и она пожертвовала собой. Но через некоторое время выяснилось, что она осознанно пошла на это, в течение долгого времени была наложницей главаря банды контрабандистов, а потом просто она ему наскучила и продолжила свое путешествие по Китаю. Еще один момент связан с тем, что это горячая тема. Насилие над женщиной всегда воспринимается как насилие над страной, над гражданскими правами. И те перебежчицы, которые занимаются продажей страшных сказок, не могут не использовать эту тематику, местами на самом деле проецируя то, что происходит с ними на юге. Потому что что в правлении Мун Чжиина, что даже в правлении Юн Сок Йоля всплыло несколько очень неприятных скандалов, когда вот все то, что рассказывали про северокорейских начальников, проделывали на самом деле либо люди из Национальной службы разведки, которые присматривали за перебежчицами, либо некие уважаемые лидеры этого комьюнити. Тем не менее, надо понимать, что истина все равно лежит посередине между бравурными плакатами и ужасающими отчетами западных журналистов, основанных на не очень понятных источниках. Преград для женского образования нет. И это довольно хорошо видно, потому что в Северной Корее есть единая студенческая форма, которая выглядит не как тужурка а-ля японские школьники, а серый пиджак. И серые пиджаки или серые блузки достаточно встречаются на пхеньянских и не только улицах, так что видно, что студентов и студенток много. Понятно, что у нас нет точных цифр представительства женщин во власти, но если примерно смотреть на какие-то торжественные мероприятия, то это как минимум уровень РК, то есть, грубо говоря, 15-20% в целом набирается. Идет ли речь о стеклянном потолке или нет, мне по этому поводу сказать сложно, нужны дополнительные данные. Что касается женщин в армии, то нужно помнить, что в Северной Корее призыв обязателен для всех, сроки службы довольно большие, но опять-таки стоит помнить, что армия здесь – это не только армия, но и универсальный кадровый резерв, поэтому солдаты довольно часто работают на полях или занимаются строительством. Женский быт довольно сильно зависит от ситуации. Наиболее известны показания Ли Суён, но это была задрипанная воинская часть в горах, поэтому душераздирающие истории про холодный душ, в котором иногда попадались лягушки. Вопрос, как лягушка может пройти через душевое отверстие, оставим на ее совести. Разумеется, хорошо разошлись. Тем не менее, когда я наблюдал преимущественно женскую фабрику по пошиву рюкзаков, там, при этой фабрике, был специальный дом быта, и условия жизни в общежитии тоже скорее выглядели нормальными. Поэтому, наверное, надо стараться искать разные источники и не брать некое распиаренное свидетельство как единственное.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, и тема сегодняшнего нашего заседания – компьютерные игры. Когда-то это был маленький список, сегодня он значительно больше, а значит, и конкуренция велика, а значит, и поинтересоваться, что тут к чему на этом рынке, просто уже назрело. У нас в виртуальной студии научный сотрудник философского факультета Московского государственного университета, сотрудник Московского центра исследований видеоигр Александр Витушинский. Александр, здравствуйте, добро пожаловать!
3: Здравствуйте.
2: Вот первый вопрос такой. Сидела, размышляла. Я человек вообще далекий от видеоигр, но все мои родственники – это люди, наоборот, погруженные в видеоигры. Сюжет, графика. Я даже вычитала умное слово, если правильно его зафиксировала. Геймплей. То есть механика игры, насколько я понимаю. Вот все это обязательно, наверное, нужно. Но вопрос, в чем секрет хорошей игры, на ваш взгляд?
3: Ну, это вопрос такой, очень широкий, одновременно очень философский. Но секрет хорошей игры, если мы говорим именно об игре, да, здесь я, наверное, позволю себе даже немножко зайти издалека, потому что мы вроде бы начинаем говорить сразу о компьютерных играх, но, в принципе, вопрос, который вы задаете, он не напрямую касается видеоигр, да, или компьютерных игр.
2: Согласна.
3: Игра существует очень давно, да, она всегда была вместе с человеком, как считал какой-нибудь Йохан Хёйсинга, да, классик такой культурологии игры, она даже предшествовала появлению культуры, и в этом смысле даже древнее, чем человек. И в этом смысле секрет хорошей игры, он всегда один и тот же, да, это правильно продуманные правила и в этом смысле хороший баланс. Вот если мы говорим обычно, да, о том, как создается хорошая игра, то это действительно балансировка тех компонентов, которые в игре имеются. Немножко сюжета, немножко активности, немножко передохнуть, да, не слишком тяжело, не слишком легко, умно, но не заумно, да, и вот, грубо говоря, вот эта золотая середина, это, в общем-то, и есть секрет хорошей игры, как настольной, как спортивной, так и, в общем-то, компьютерной.
2: Слушайте, ну, настолько здорово ответили, а все равно ответа я не получила. Я понимаю про баланс, прекрасно, но тогда немножко переиначу. А как придумать игру? Я получила от вас ноу-хау, чтобы все было понемножку и без перебора. Но вот есть, может быть, какая-то история, которая послужит нам таким эталонным примером, что ли, как придумывалась какая-то очень популярная на сегодняшний день игра. Ведь придумать сюжет это уже дорогого стоит, а все остальное еще сюда добавить, о чем вы перечислили, так мне вообще это не представляется возможным.
3: Поэтому это и нелегко, да, это творческая профессия, конечно, здесь, ну, во-первых, я сразу, да, тоже скажу, игровая индустрия существует же не так давно, да, это всего 50 лет, по сути, да, в 72-м году вышла первая коммерчески успешная видеоигра, и, в принципе, с 72-го года только и можно говорить о том, что игровая индустрия возникла, да, компьютерные игры экспериментальные, университетские, конечно, были немножко раньше, но вот именно как рынок, как индустрия, да, вот буквально 50 лет. То есть понятно, что какие-то секреты успеха, какие-то такие ремесленные советы, если угодно, да, они, конечно же, возникают, они имеются, и книжки в последние

0: десятилетия уже довольно активно пишутся. Но по большому счету здесь скорее важна да, рука мастера, то есть того человека, который отвечает за игру и который вкладывает себя в нее. Да, и, наверное, подобно тому, как какие-то такие системные подходы здесь, конечно же, важны, да, интуиция и чуйка здесь тоже не менее важна, чем все остальное. Да, просто, опять-таки, я вот сделаю некоторый шаг назад, да, к тому, что я сказал, возможно, попробую немножко прояснить. Просто понятно, это же не вещь, которую делают сегодня роботы, да, игры делают люди, вот, и в той мере, в какой их делают люди, да, понятно, здесь очень важно то, как чувствует человек, да, вот эту скуку, интерес, то, что называют геймеры фан, да, какое-то удовольствие, которое можно получать от игры, да, находясь, собственно, в ней. Но самое главное ведь не просто действительно в истории или там персонажах, в красивом мире, это все было в литературе. Да, дело не просто в том, как это все выглядит и как установлена там виртуальная камера. Да, это все было в кино. И понятно, что здесь есть чему поучиться у этих сфер. Но главное, собственно, в играх это рабочие системы.
1: А да, что это такое рабочая система?
0: Да, красивый персонаж. Да, это персонаж, которым хочется управлять. Это не просто мир, там, красивый какой-то, загадочный. Это мир, в котором хочется проводить время, да, в котором хочется перемещаться. И вот это, естественно, такая вещь, ну, как бы, понятно, ее пытаются, да, превратить в какой-то набор советов, и, понятно, их довольно много можно везде обнаружить, но главное здесь не совет, да, главное вот это понимание того, что это работающая система. Как правильно расставить предметы, как правильно завернуть дорогу, чтобы по ней хотелось пройти, да, вот эта вот работающая система.
1: А откуда они это все знают? Простите, я вас перебиваю. Откуда разработчик, а зачастую это молодые ребята, откуда они знают, куда завернуть дорогу, чтобы по ней захотелось пройти?
0: Ну вот это тоже вопрос очень интересный, забавно, что мы начали скорее с геймдизайна, вот, а не с такой какой-то, да, культурной истории.
1: Ой, я дойду до культурной истории, просто...
0: Ну, отлично, мне нравится очень говорить про геймдизайн. Откуда знают? Ну, понятно, что сначала все начиналось, в общем-то, так чувствую. И долгое время никакой другой, в принципе, возможности проверить не было. Да? Какие-то первые проекты вдруг брали и взлетали. Да? И понятно, что, смотря на них, другие как-то так или иначе, да, старались делать что-то похожее, пытаясь нащупать какие-то точки роста, меняя, добавляя какие-то нововведения, да, в довольно простые игры, с которых все началось. Началось же все с очень примитивных игр. Да, вот первая коммерческая игра – это игра Pong, которую, я уверен, знает...
1: Пинг-понг – это на, вроде да, как теннис настольный.
0: Двигается по двум сторонам и перемещается шарик. Да, то есть очень простая, очень интуитивно понятная. Но, по большому счету, именно с этой игры начинается большая эволюция, да, геймдизайна, потому что, в общем-то, именно эта игра постепенно превращается в то, что мы имеем сегодня. Все это делалось методом проб и ошибок, да, но вот какой-то такой, скорее, более научный, что ли, подход, да, в эту сферу, он, в принципе, совсем недавно стал проявляться. То есть, вот я говорю, первая, в принципе, история, наверное, где-то до нулевых годов, до нового тысячелетия, это история методом проб и ошибок, да, найти, нащупать какую-то форму, которая будет классной и тем, кто создает, потому что понятно, что всегда игры тестируются, да, всегда есть вот эти бесконечные итерации, да, возвращение вновь, чтобы посмотреть или нащупать слабые стороны, нащупать точки интереса и точки скуки, да, то есть понятно, что это всегда было, но тем не менее, скорее вот через практику, да, посредством практики. А вот какое-то такое подключение сюда там теории психологии, да, там...
1: А подключают сейчас уже, да?
0: Подключают, да. В общем-то, с нулевых годов, потому что нулевые годы, ну, вообще новое тысячелетие, это такой как раз момент, когда, в общем-то, видеоигры перестали быть каким-то нишевым, да, там, такой сферой развлечения, а стали, в общем-то, действительно частью большой современной культуры.
1: Да, они кино стали местами замещать. А вот вы стали говорить про красоту, про дорогу, а я сейчас вам подножку подставлю. Да. Красота. Майнкрафт. Игра, которая, как мне кажется, сделала революцию, потому что такое огромное количество поклонников, но не может быть просто так. Я у ребенка поинтересовалась, у меня 9-летний сын, про цель игры. Кроме добычи ископаемых я ничего не добилась. Ну, возможно, он там еще на каком-то начальном уровне, но вот эти лего-люди мне совершенно не кажутся красивыми. И вот здесь возникает вопрос. Цель игры, она всегда должна быть? Потому что в Майнкрафте, мне кажется, цели вообще нет.
0: Игры бывают разные, как вообще игры, да, так и видеоигры разных целей, разных задач, на разные вещи заточены, на разные эмоции заточены. Вот вы назвали Майнкрафт. Да, Майнкрафт — это действительно революция в игровой индустрии, да, во многом это один из символов инди-революции, ну, так называемых от слова independent, да, независимых разработчиков, потому что Майнкрафт — это действительно такая игра, которую, скорее всего, не поддержал бы ни один крупный издатель, потому что подумал бы, что она провалится на рынке, а в итоге, да, она еще до того, как, собственно, ребята, которые сделали эту игру, продали ее Microsoft, она уже принесла миллиард долларов, да, так и продали они еще за целый миллиард. Uh-huh. Вот. И в этом смысле это ошеломительный успех, но вы тоже очень классно чувствуете эти темы, да, потому что вы сказали, Лего, люди, ну вот действительно, людям же нравится из довольно примитивных кубиков Лего собирать самые разные объекты, причем не только собирать те объекты, которые как-то вроде бы тот или иной набор призывает собрать, да, но и в том числе перемешать их и создать что-то свое, да, создать какую-то свою историю. Вот такие игры, их называют играми-песочницами. И это очень хорошее слово, потому что действительно, что такое песочница? Песочница — это не игра, это место для игр, да, это игровое пространство. Вот Майнкрафт — это одна из тех игр, которые просто дают инструменты, и ты можешь развлекать себя сам, да, ты можешь mm-hmm. пытаться раскрыть свою креативность. И понятно, что дело здесь вовсе не в цели, как, например, там, не знаю, какой-нибудь Sims или SimCity, там же нельзя выиграть. Да, это бесконечные игры, у них можно постоянно играть, играть, играть, строить новые города, прокачивать, нести какие-то потери, но потом заново, да, возвращаться в какую-то, собственно, стезю. Вот, и это просто другая задача. Кому-то нравятся игры.
1: Вы сказали, нельзя выиграть. Я вспомнила, как я в порыве гнева вырубила розетку. И, в общем-то, все... Все обрушило, за мной не разговаривали неделю. Но не об этом речь. Вот мы затронули тему жанров. Какой жанр, на ваш взгляд, самый востребованный? Фэнтези, драма, боевик, мелодрама и почему?
0: Ну вот, если мы говорим о жанрах в видеоиграх, я сразу хочу сказать, да, я все-таки действительно исследователь видеоигр, я представляю академическое сообщество, и я сразу готов сказать с абсолютной уверенностью, да, что тема жанра, она, конечно, проблематичная, и ее не очень любят, в общем-то, в университетах, потому что жанры — это ярлык для продажи игры, да, чтобы их можно было удобно на полочках расположить, чтобы близкие игры... более-менее, да, по духу близкие, стояли рядом друг с другом. Вот. Но, с другой стороны, я бы, наверное, ну, не стал бы говорить о каком-то жанре, который прям уж лидирует вот сквозь всю игровую индустрию, да, но понятно, что есть какие-то, наверное, такие важные штуки, которые сегодня очень важны. Это, например, как раз открытый мир.
1: Ой, давайте про открытый мир поговорим в начале следующей части. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв.
0: Давайте.
1: Потому что для меня словосочетание «открытый мир», ну, честно говоря, вообще ничего не значит. Друзья, говорим сегодня про компьютерные игры. Нас просвещает научный сотрудник философского факультета МГУ, сотрудник Московского центра исследований видеоигр Александр Витушинский.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это «Комсомольская правда». Передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в виртуальной студии у нас научный сотрудник философского факультета Московского государственного университета, сотрудник Московского центра исследований видеоигр Александр Витушинский. Я вот подумала, виртуальная студия не напрасно, да, потому что говорим сегодня про видеоигры. Я Александра прервала на моменте, когда он сказал про... Мы говорим про жанр игр, и он сказал про открытое пространство. Вот объясните, пожалуйста, нам всем, что это?
0: Ну, это такой тоже довольно простой, наверное, сюжет. Есть вот один такой исследователь, Майкл Ницше. Это случайно однофамилец.
1: Да-да-да, я улыбнулась.
0: Вот современный исследователь. Он как-то в своем исследовании игровых пространств сказал, что есть всего три типа игровых пространств. Это коридор, это лабиринт и арена. Вот, грубо говоря, открытое пространство – это и есть один из вариантов лабиринта. Да? То есть это большое пространство, по которому можно ходить самыми разными тропками, и ты сам решаешь, как именно, да, ты дойдешь до той точки, до которой нужно дойти. Да? И вот эти открытые миры – это как раз когда у вас там, не знаю, целый город, да, как угодно, ходите куда угодно, каким угодно путем, вы выбираете это. Да? Или там целые какие-нибудь, не знаю, фэнтезийные миры.
1: Понятно. Понятно, прям супер. А вот какой вопрос. Вы затронули тему того, чего нам не хватает в жизни. То есть в жизни много контроля, хочется больше свободы. И мне кажется, это одна из уловок. Поэтому вопрос, на какие уловки идут разработчики игр ради привлечения нашего внимания?
0: Ну, уловки идут. Я бы не сказал, что это тоже какой-то прям большой тренд, да, но особенно если мы берем так называемый сегмент казуальных игр, это игры на мобильных телефонах, смартфонах, ну, то есть игры, грубо говоря, доступные для всех. Но именно в этих играх, как правило, больше всего применяют разные модели, особенно из бихевиористской психологии. Ну, понятно, да, что все помнят, наверное, образ собаки Павлова, да, которые приучали правильно себя вести, да, методом, собственно, вот стимул-реакция, подкрепление правильное. И вот это, конечно, делают. И вообще это такая одна из больших проблем геймдизайна, за которой геймдизайн часто в том числе и ругают, да, или как-то недоверчиво в его сторону смотрят, потому что, в принципе, вот что делает геймдизайнер, да, он сам напоминает такого ученого-бихевиориста, который ставит свою крыску в лабиринт и должен так в этом лабиринте расставить сыр, чтобы крыске было прикольно по этому лабиринту перемещаться.
1: Ну, а что это за сыр? Вот пример хотя бы, чтобы мы могли понять, потому что каждый хотя бы раз видел на экране что-то, что называется видеоигрой.
0: Ну, как, обычно это вот тоже, да, к вопросу о том, чего нам не хватает. Да, сегодня мир такой очень стремительный, очень быстрый и динамичный. И одной из проблем таких темных сторон, да, если угодно, этого капиталистического мира, является то, что люди не чувствуют обратной связи от того, что они делают. Да? То есть мы делаем, работаем, и не понимаем, зачем. Да? Мы не получаем какого-то эмоционального фидбэка того, что вот, вау, мы классные, мы сделали. Да? Потому что обычно, когда мы такой фидбэк получаем, мы уже перегорели, нам уже не очень интересно.
1: Так.
0: И вот игра в этом смысле очень классно работает, потому что там нет бессмысленных действий. Да, игра – это вообще пространство, где со смыслом все очень хорошо. Ты что-то делаешь, что нужно делать, тебе дают, например, очки. Ты получаешь эти очки, они конвертируются в уровни, уровень конвертируется, допустим, там, в открытие нового какого-то там предмета или новых артефактов, которые ты можешь получать, надевать на свой персонажа, а значит, новых территорий, которые ты можешь для себя...
1: Меня открыть, даже, да, знаете, перебью, меня однажды даже удивило, ну, теперь я этому не удивляюсь, что в играх даже эмоции – это как награда, то есть твой персонаж сможет станцевать новый какой-то танец прикольный. И я не понимала, что... Что, Карл, танец? А потом увидела, как бьется за этот танец мой ребенок, и стала относиться серьезно.
0: Но самое главное, действительно, награда, да, то есть ты чувствуешь, что ты это делал не зря, потому что ты получаешь некоторый материальный, да, в принципе, он существует на экране, символ того, что ты этого достиг, ты можешь это показать другим, да, ты можешь как бы и сам себя порадовать, это очень важно.
1: Похвастаться – это круто. Слушайте, и вот сюда же, наверное, подойдет вот еще одна моя мысль. Я, когда готовилась, сталкивалась с тем, что во всех статьях, практически во всех, пишут про феминистскую критику игр. Вот в чем проблема? Я так понимаю, что сексуальность в играх растет, ну, я тоже это вижу, даже если это не человек, то фигура, допустим, понятно, угадываемая женская, она гиперсексуальна. А в жизни-то у нас, наоборот, превалировать начинает асексуальность, особенно в среди молодежи. Но ведь и молодежь и играет в игры. В чем вот здесь казус?
0: Ну вот здесь, я думаю, ну, я позволю себе так сказать, да, что, возможно, вы не совсем верно вот эти вещи друг с другом связали, потому что, в принципе, феминистская критика возникла не изнутри игровой индустрии. Она возникла именно потому, что в последние 10 лет, ну вот я уже сказал, да, там про инди-революцию, революцию независимых авторов, но есть еще другая не менее значимая эволюция, это как раз казуальная революция, потому что в игровой индустрии стало очень много новых игроков, которые никогда раньше в игры не играли. И это как раз в первую очередь, ну, понятно, совсем дети и люди третьего возраста, да, уже пожилые люди, которые тоже начинают играть в игры, хотя раньше не играли. И, конечно же, огромный сегмент женских игроков, у которых не было вот этой длительной, там, 10-летней или 15-летней игровой истории. Они просто пришли в игровую индустрию, потому что им показали такие игры, в которые вполне можно играть. И это очень здорово, очень важно. И сегодня даже процент женских женских игроков превышает процент мужских игроков. И вот, грубо говоря, именно вот эта новая аудитория, которая открыла для себя гейминг, обратила внимание и увидела, что игровая индустрия построена на ряде довольно чудовищных устаревших стереотипов о роли женщины, да, и о том, чем женщина вообще может быть. Потому что очень часто, и это действительно связано с тем, что практически все первые геймдизайнеры, авторы видеоигр — это были мужчины. Первые потребители видеоигр, еще начиная с 70-х годов, тоже были, как правило, мужчины. И они создали такой маскулинный мирок, да, где, в общем-то, женщина — это, как правило, награда. Это то, что можно заполучить, то, что можно выиграть. Да, то есть, по сути, это некоторая вещь. И вот когда в игровую индустрию пришли, ну, как бы, если угодно, женщины, да, они просто увидели, что здесь что-то не так. А так как сегодня мир, ну, понятно, вполне, да, ну, там, хочет он, не хочет, движется в ногу со временем, да, есть и феминистская критика, и постколониальная критика, которая затрагивает вопросы того, как репрезентируются там сексуальные меньшинства или национальные меньшинства. И понятно, что все это важно, да, чтобы никого не задеть, да, и в этом смысле этот вопрос, конечно, встал очень остро в игровой индустрии. И... Но, опять-таки, я здесь занимаю довольно взвешенную, как мне кажется, позицию. Мне кажется, что если видеоигры действительно хотят быть частью большой культуры, да, то они не могут не слышать эти голоса. Потому что действительно довольно грустно и плохо, если видеоигры — это просто такой закрытый мирок для мужчин, да, где все еще процветают там ценности мачизма.
1: Ну, да. Сексизм такой, да. Слушайте, это понятно, я с вами абсолютно согласна, но мне не простят, если я не задам вопросы и не попытаюсь разобраться, почему некоторые люди, среди них есть и профессиональные психологи, то есть знатоки человеческих душ, до сих пор считают компьютерные игры абсолютным злом, убийцами времени, катализаторами жестокости. Действительно что-то с видеоиграми не так? Или же почему игры — это очень круто?
0: Ну, я здесь опять-таки тоже, я исследователь видеоигр, я не апологет, да, у меня нет задачи, там, не знаю, всем защитить видеоигры, да, от несправедливых нападок, но при этом я действительно готов сказать, что в большинстве своем нападки несправедливы. То есть я очень кратко скажу, откуда они берутся, сами эти нападки, да. В принципе, мотивация об этом говорить есть, да, ну, просто вот пример. Мы смотрим кино, да, в кино процветает насилие, но не мы его совершаем, да, его совершают герои. Угу. А здесь как бы мы в каком-то смысле, и понятно, очень часто, да, современные игры, например, это очень, очень много глубоких, по-настоящему глубоких игр, затрагивающих очень серьезные взрослые темы, и проблемы терроризма, да, и проблемы военных лагерей, то есть все это есть, да, и понятно, что ты иногда как бы заставляешь игрока пойти на преступление, да, это виртуальное преступление, понятно, что это часть некой драмы, да, часть некой трагедии, возможно, трагедии героя, в котором он будет раскаиваться потом по сюжету, но ты должен нажать на курок, да, ты должен, там, не знаю, ну, сделать что-то страшное, да, ты должен нажать на педаль газа, когда давишь пешехода. Ой. И вот этот момент, в принципе, понятно, почему к этому пристально стали смотреть, да, потому что вот эта активная роль, это не просто читатель, да, это не просто чужая история, это не просто кино, то есть, где мы тоже наблюдаем за чужой историей, это некая история, хотя она и чужая, но мы получаем над ней контроль. И вот здесь, в принципе, сама тема, сам сюжет обсуждения потенциального вреда подобных действий, конечно, ее нужно обсуждать, она важна. Да, но с другой стороны, вот сама эта тема, она, конечно, связана с целой серией стереотипов, особенно эти стереотипы связаны там, с каким-то виртуальным миром, куда люди уходят. Это, в общем-то, глупость, да, ну, никакого виртуального мира, в принципе, нет, всегда был мир воображения, и он настолько же древний, насколько и сама человеческая культура, да, то есть странно здесь в этом смысле видеоигры обвинять.
1: Я так понимаю, то, что у вас есть рассуждение, но нет конкретики, зло это или круто. То есть вы еще вряд ли вы придете к какому-то заключению, ну, здесь, на этот счет.
0: Опять-таки, едва ли в конкретике, да, какой-то. То есть, например, опять-таки, если мы берем психологическое сообщество, то тоже где-то начиная с нулевых годов, вместо таких виктимизирующих исследований, да, которые скорее пытаются сказать, что виной всему видеоигры, да, вот у нас в российском контексте до сих пор, в принципе, довольно распространено, но там тоже произошел переход скорее к другим типам исследования, которые показывают наоборот, да, насколько это хорошо влияет на человека, на его память, на его пространственное мышление и на много чего еще. да, потому что действительно и сегмент образовательных игр сильно развивается, и сегмент игр в психотерапии тоже развивается, да, в том числе для восстановления, например, определенных зон, собственно, мозга после поражения, да, или для работы с тоже людьми третьего возраста. Да,
1: ну да, это... и есть огромное количество примеров, когда ученые бились-бились, а геймерам поставили задачу геймерскую, и они это сделали на счет раз-два. А, слушайте, я считаю, на этой позитивной ноте можем позволить себе закончить, но я уверена, что у нас еще есть несколько поводов встретиться в будущем. Научный сотрудник философского факультета Московского государственного университета, сотрудник Московского центра исследований видеоигр был сегодня у нас в виртуальной студии Александр Витушинский. Спасибо вам от всего сердца.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Трасса Е-95. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
1: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Несколько слов о памятнике Сунги, потому что, может быть, не всем известны детали. Эта стоянка находится недалеко от города Владимира, теперь это даже уже черта города Владимира, на высоком берегу реки Клязьме, и к ней вот прямо рядом протекает маленький ручеек, который называется Сунги. В общем-то, по названию этого ручейка и названа была стоянка. Стоянка была обнаружена случайно, но затем ее очень профессионально многие годы копал Ута Николаевич Бадер, потом это продолжал делать его сын и теперь ученики. В общем, она дала достаточно много интересных материалов и стала всемирно известной. И в первую очередь благодаря тому, что на этом памятнике работали не только археологи, но и многие смежные специалисты, палеогеографы, палеоботаники, антропологи и другие. Было вскрыто в общей сложности около 5000 квадратных метров, и была возможность реконструировать климат, в котором вращались эти люди древности, и можно было получить некие многоплановые датировки, которые опирались не только на традиционный радиоуглеродный анализ, но и на оценку среды, на археологические артефакты. И поэтому в целом считается, что самая древняя дата этого памятника может быть около 30 тысяч лет назад. Абсолютно точно по данным разных наук можно сказать, что эта стоянка была использовалась несколько тысячелетий, не меньше, чем 2-3 тысячи лет. Исключительную известность этот памятник Сунге приобрел еще и благодаря замечательной сохранности антропологических источников и замечательной сохранности, прежде всего, двух погребений, так называемое погребение номер один и погребение номер два. В общей сложности и учеными, и случайными людьми было обнаружено 9 останков индивидов. Они были разновозрастными, и, к сожалению, вот в ходе истории освоения и изучения этого памятника часть антропологических материалов была утеряна. Сохранившаяся на сегодняшний день коллекция хранится в лаборатории имени Герасимова в Институте антропологии и этнологии Российской академии наук Москвы. Результаты антропологических исследований были опубликованы в двух монографиях. Одна была коллективный сборник, был издан в 1984 году. Вторая монография была подготовлена в большем объеме, большим количеством авторов и вышла в 2000 году. И в ней были добавлены результаты более современных методов и повторены некоторые главы из сборника 1984 года. Уже в 2000 году, вот в этом втором томе, у нас самая последняя глава этого издания посвящена проблемам вот этого сложного погребального обряда «Сунги-1» и «Сунги-2». «Сунги-1» – это погребение взрослого мужчины, «Сунги-2» – погребение двух детей, которые лежали голова к голове друг друга. Я не вижу смысла пересказывать, потому что это отдельная тема сообщения. Если есть возможность, можно обратиться к этой главе. Она была написана в несколько параграфов. Авторы этих параграфов, соответственно, Мария Борисовна Медникова, Мария Селовна Добровольская и я. Каждый из нас описывал какие-то части, и в целом мы пытались как-то попытаться разобраться в этой сложности этого погребального обряда. И вот, в частности, в 2000 году в результате оценки совместных погребений в палеолите я неожиданно для себя пришла к выводу, что сунгирские дети – это, скорее всего, некое жертвоприношение, обряд, который связан с некими трагичными событиями. Но таких серьезных аргументов к этой моей идее у меня не было. Это очень сложное кружевное исследование, которое я буду сделать. Сегодня мы с вами будем говорить не о втором погребении, не о погребении детей, а о погребении номер один. И я обращу ваше внимание, что это не как традиционно считается погребение только взрослого мужчины. На самом деле Отто Николаевич рассматривал это как комплекс. И по его заключению в его дневниках, перепубликованных в 1998 году, указывается, что над захоронением мужчины располагался такой округлый камень валун, и даже идет зарисовка этого камня, и рядом с ним лежал череп на дневной поверхности, череп, который вот был реконструирован впоследствии Галины Вячеславовны Лебеденской и определен как череп женщины. Вот здесь вы видите реконструкцию лица по черепу, которая была сделана Лебединской. Достаточно такое суровое лицо, и, как сказала Татьяна Ивановна, да, тяжело жилось женщинам палеолита. В общем-то, не только нынешним. Это захоронение взрослого мужчины. Как вы помните, было достаточно сложно, потому что это не просто овальная яма, куда помещено тело на спине, а эта яма была очень четко сделана по своему контуру, засыпана угольной подстилкой, затем она была засыпана охрой, и еще сверху, после того, как было уложено тело, тоже опять было подсыпано охрой. Сами кости человека тоже пропитаны этой охрой, поэтому при специальном исследовании Марии Силовны, Марии Борисовны и меня возникло такое ощущение, что, возможно, тело само тоже было обмазано специальным составом, в который входил жир животного и охра. Итак, тело, как вы видите, располагалось на спине, руки были скрещены в области таза, и тысячи бусин, которые были разные подвесочки, вырезанные из костей животных и частично из некоторых зубов животных, составляли украшение одежды этого человека. Помимо украшения одежды, на плечах этого взрослого сунгирца были еще браслеты из гнутого бивня мамонта, вернее, наверное, из ребер даже частично вырезанных. И эти пластинчатые браслеты сейчас хранятся во Владимирском музее, точно так же, как и все остальные артефакты этого памятника. В ногах у сунгирца лежало два ножа, вот здесь вот в области колен. Вот один здесь хорошо прорисован, это каменный нож, и один нож костяной. Размеры каменного ножа нам известны, потому что они описаны в дневнике Бадера, а вот размеры костяного ножа неизвестны, и я очень рассчитываю, что все-таки рано или поздно мне удастся в музее Владимира его увидеть и посмотреть, как он выглядит. По исследованию одного из английских археологов, вот этих бусин на первом сунгирце было что-то около 3000. На самом деле, я думаю, было гораздо больше, потому что, как мы знаем из полевых историй, из устного фольклора, очень многие бусины брались на память с теми, кто там работал, передавались родственникам. И даже я знаю, что у Марии Всеволодовны есть тоже такая маленькая коллекция. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит реконструкция одежды, которая была выполнена немецкими исследователями. На самом деле одежда гораздо сложнее, чем вы здесь видите, но тут как бы совпадает то, что хорошо фиксируется по орнаменту, но помимо этого, по мнению Бадера, на нем еще было что-то вроде такой верхней одежды, типа пончо с капюшоном. Археологический возраст. Тоже очень любопытный факт, потому что были предприняты неоднократные оценки радиоуглеродного анализа этого погребения по костным останкам непосредственно человека. Они давали самый большой разнобой, который известен по сунгирским памятникам. Резонно давало что-то около 19 тысяч лет. По Оксфорду там что-то шло около 24, по-моему, если я не ошибаюсь. Но последние даты, которые были получены совсем недавно опубликованная коллективом авторов Добровольской «Кинкаус» и «Ричардс» в 2011 году, это 27 тысяч лет. Предположение, да, что на самом деле эта дата еще и у древнецы, и все это происходит благодаря тому, что специалисты по радиоуглероду достигают и пользуются теперь новыми технологиями, когда можно датировать не только загрязнение органическое, которое естественным образом загрязняет эти останки, но непосредственно человеческий коллаген. То есть там проводится специальная отфильтровка, и человеческий коллаген уже датируется. Поэтому так удлиняются даты. Собственно, теперь о самом памятнике. Как вы видите, это прекрасная сохранность. Вот череп со всех сторон. Это я взяла, как раз хотела поблагодарить Станислава с сайта, с нашего сайта, чтобы вот лишний раз показать, как можно этим пользоваться. По мнению Елены Николаевны, это был достаточно зрелый человек, и в статье Елены Николаевны Хрисанфу приводятся все мнения ведущих краниологов, которые изучали Сунги, и считалось, что, в общем-то, это достаточно взрослый человек. Нашим маленьким коллективом Добровольской Медникова Бужилова был проведен дополнительный анализ, и так же, как Елена Николаевна, мы еще и опирались на гистологические исследования и на исследования в целом биологических признаков. И, в общем-то, мы склоняемся к тому, что ему было не меньше, чем 40 лет, он чуть постарше, разменял 50. Вот это, собственно, сохранность костей. Черным отмечено то, что присутствует сейчас в коллекции Института этнографии, полги этнологии Российской академии наук. Красными стрелочками указано то, что существует по описи, когда эта коллекция поступила в лабораторию имени Герасимова. И в нашей книге 2000 года мы указали, что, к сожалению, вот эти кости, первый и второй грудной позвонок и фрагменты лопаток, которые есть по описи, на самом деле в коллекции их уже не существует. Я обращаю ваше внимание, потому что на самом деле бывают чудеса, и потом эти косточки через какое-то время появляются. Когда мы пытались ответить на вопрос о причинах смерти первого сунгирца, мы обратили внимание на лобную кость его, и вы видите стрелочка. Здесь закрыта дырочка. В процессе реставрации есть некий такой вот бугорок, который фиксируется в том месте, где обычно проходит лобный шов. К детскому возрасту он должен закрываться, иногда взрослых индивидов он существует. На самом деле все оказалось достаточно просто. Вот этот бугорок – это фрагментарный краниостеноз, это когда неравномерно закрывается этот шов, и растущая кость как бы начинает чуть-чуть наступать, когда чуть раньше времени начинают закрываться швы. Другой вопрос, почему это происходит, мы сегодня тоже этого касаться не будем, может быть, в вопросах я отвечу. Но любопытно, что вот эта дырочка вызвала мой пристальный интерес, потому что я в этом исследовании отвечала как раз за различные патологические отклонения, и в результате рентгена по краям можно было увидеть, что в общем-то дырочка происходит от некой травмы, там, сухой кости или мокрой, это другой вопрос. Когда мы пытались под бинокуляром исследовать эти края, оказалось, что они все-таки достаточно свежие, и, скорее всего, этот разлом лобной кости произошел после смерти индивида. Я была чрезвычайно признательна Лорду Николаевичу, когда в его дневнике обнаружила эту запись, что погребение было обнаружено ниже культурного слоя, то есть когда считается, что археологи доходят до материка, и, в общем-то, можно закрывать исследование археологическое. На самом деле, вот путем тонкого соскабливания лопаты, лопата стукнула как какую-то кость и повредила. То есть студент Охлопчик, по фамилии Охлопчик, задел эту кость, и вот эта кость была травмирована его в процессе археологических работ. Ну, теперь мы переходим к пересмотру посткраниальных скелетов. Надо сказать, что в 2009 году по договоренности с американским исследователем Эриком Тринкаусом мы планируем переопубликовать результаты изучения сунгирских останков на английском языке. И Тринкаус принимает участие в этой работе. Вот в момент его приезда выяснилось, что появился некий дополнительный пакетик, который лежал в коробке с останками первого сунгирца. Когда мы вскрыли этот пакетик, оказалось, что там лежат недостающие, но указанные в описи два грудных позвонка, и лежал надколенник, который принадлежал, скорее всего, костюмкам вторым, судя по шифру, и мы должны, наверное, будем вернуть концкамеру. Вот вновь обретенные останки были изучены, и оказалось, что на первом грудном позвонке был очень характерный дефект, который можно связать сразу же с травмой. Вот это углубление вы видите на первом грудном позвонке, вот оно идет под углом 40 градусов. Дефект не очень большой, он не превышает 10 мм в ширину и 2 мм в высоту. То есть это буквально такой вот маленький-маленький дефект. Вот мы попытались его сфотографировать под разным углом с увеличением, чтобы было видно, что этот дефект как раз не из той истории, как дефект на черепе, а скорее всего это было действительно ранение и связанное с прижизненным ранением или незадолго до смерти индивида. То есть это травма, которая идет через мягкие ткани. Ну, позвольте, я не буду тогда очень долго об этом рассказывать, вы мне поверите, что в общем-то это заключение верно. Помимо морфологического внешнего изучения, мы пытались изучить внутреннюю форму этого ранения, насколько глубоко был поврежден этот первый грудной позвонок. Мы применили метод микрофокусной рентгенографии. Этот метод отличается от обычной рентгенографии тем, что он позволяет в несколько раз увеличивать изображение, не нарушая, собственно, его природные формы, что очень важно. И на нем можно проводить измерения. На что я обратила внимание? В первую очередь, при общей рентгенограмме этого позвонка выделяется некая область, где идет потеря костной ткани. Вот эта часть указывает на то, что идет потеря костной ткани, и поскольку внешне на косточке этого нет, это говорит о том, что это потеря внутренняя, да, то есть, скорее всего, она связана вот с этим ранением. Второй очень интересный момент, вот идет потеря по краю, хотя тоже здесь снаружи, этой потери костной ткани нет. То есть здесь идет некая костная деформация, связанная с каким-то серьезным механическим воздействием. Когда мы применили увеличение, в данном случае, в 6 раз, это не очень сильно помогло, но если мы выключим свет, я покажу тонкие детали этого изменения. Во-первых, стало понятно, что вот эта потеря костной ткани не такая уж сильная, а самое главное, к сожалению, не читается ее контур, потому что, по-видимому, ее объем вот этого костного нарушения здесь внутри не очень большой, и рентгенограмма не позволяет читать этот контур. Но вот эта наша идея о том, что мы заметили, что идет вот такой некий разрыв остеонов, получил подкрепление, и мы поняли, что дальше материал надо изучать более современными методами. Мы применили метод микротомографии, который отличается от обычной томографии тем, что мы можем виртуально разрезать объект, мелкий объект, на более тонкие срезы. Так же, как и микрофокусную рентгенографию, все это мы проводили в Московском университете. Вот в данном случае микротомограф располагается на геологическом факультете МГУ. Мы сделали сначала вертикальный разрез позвонка, чтобы посмотреть внутри, как выглядит эта травма. Оказалось, что внутри она такой подтреугольной формы. И, что очень интересно, глубина ее не более 6 мм. Это максимально, что вот вы можете увидеть, исследуя несколько тысяч этих разрезов виртуальных. Второй очень интересный момент, что при как бы таком начальном срезе вы видите, что не всегда это четкая геометрическая форма, а есть некий такой естественный разлом ткани, который может происходить, когда механически выдергивается этот объект, который попадает в эту костную ткань. После нескольких изучений вертикальных срезов мы поняли, что есть смысл изучать и горизонтальный срез позвонка. Горизонтальный срез позвонка дает, как ни странно, тоже треугольную форму. Да? То есть, в принципе, создается впечатление, что наконечник, концевая часть этого орудия, этого предмета, который попал в позвонок, он такой, скорее, четырехгранный. Но все не так просто. Выясняется, опять-таки, что по самому краю, да, если мы самый-самый верх этого ранения исследуем, он, скорее, все-таки тоже подтреугольный, но достаточно более широкий, чем вот эта узкая часть. Но здесь очень хорошо и четко виден вот этот механический разрыв остеонов, который связан с каким-то очень сильным надрывом, скорее всего, выниманием этого предмета из тела. Итак, как мы можем проинтерпретировать то, что мы увидели благодаря таким виртуальным срезам? Первое, что такие четкие геометрические формы внутри тела позвонка говорят о том, что это орудие внедрилось в кость, в живую кость человека, летя на какой-то большой скорости. То есть это ранение дистанционным оружием. Второе, что толщина вот этой треугольной формы, которую нанесла, которую мы читаем по останкам этого позвоночника, совсем не глубокая. Что такое 6 мм глубиной? Ну, это совсем-совсем мало. Это частично поврежденный позвонок, который в лучшем случае мог бы совершенно спокойно зажить и никак не мог бы быть причиной смерти этого человека. Ну и третье, то, что я уже успела сказать, что, скорее всего, это орудие было изъято из тела человека. Что мы знаем из так называемой стрелецкой культуры, какие орудия существуют там? Ну, первое, напомню вам, что мы говорим с вами о палеолите, поэтому ни о каких стрелах говорить мы не можем. Если говорить о дистанционном оружии, то это могут быть дротики, это могут быть копья. Если это наконечник копья, то маловероятно, что это копье, потому что самый кончик наконечника толщиной в 2 мм, ну, маловероятен, он должен быть чуть толще. Скорее всего, это наконечник дротика. Большей частью двусторонние вот такие подтреугольные формы, вот здесь в данном случае ножи, а не наконечники дротика, ножи сами очень толстые. То есть если не верить мне, что это большая скорость, а проверять идею ножей, то они достаточно толстые. И вот видите их профили, они тоже достаточно толстые. И вот наконечник в 2 мм найти не удалось. Я просмотрела все измерения Бадера по всем тем находкам, которые были сделаны на Сунге. И оказалось, что все каменные ножи не подходят для вот этого кончика предполагаемого орудия. Есть вероятность того, что этот удар был нанесен костным орудием. Но вот, к сожалению, костные орудия измерены гораздо хуже, и вот этим надо заниматься, и поэтому моя интерпретация не доведена до конца, поэтому не исключено, что такое ранение могло быть наведено костью. Теперь вот давайте поразмышляем о формах. Вот это передние, задние контуры, это боковые контуры, которые говорят о том, что здесь скорее низ более ровный, что все-таки это обработка была каменная, потому что идет двухсторонняя равная сторона, но когда речь идет о профиле, то вот этот низ, он более ровный, что очень часто фиксируется именно на каменных орудиях. И вот этот вот верхний бугорочек именно на каменных орудиях есть, а на костяных он более выровнен. А вот этот рваный верхний край, он хорошо читается, ну, даже вот здесь вот на профиле. Да, я не привезла. А вот здесь как бы он ровный, а два ровных я вам дала. Есть еще слайды, где читается верхний такой более громоздкий, низкий более ровный массив. Не принесла вам эту картинку, очень жаль. Ну, давайте пока оставим вопрос с тем, наконечник ли это каменный или это костяной наконечник. Попробуем посмотреть локализацию этого орудия, куда оно в тело внедрялось. В общем, примерно вот здесь, но в большей глубине, под большим углом, чем нарисована стрелочка, располагается теоретически первый грудной позвонок. Поскольку глубина незначительная, ну вот я вам анатомически показываю вот эту глубину и на теле, чтобы было понятно, куда идет в корень шеи этот удар, можно предположить, что, скорее всего, проблема была связана не с костной тканью, не с ранением костной ткани, а, скорее всего, были задеты вот здесь. Вот мягкие ткани, вы видите, идут основные мышцы, и пробить эти основные мышцы можно только при очень большом ударе, большой скоростью. А самое главное, что здесь очень хорошо и богато наша шейная часть наполнена кровеносными сосудами. Синие – это венозные сосуды, красные – это артериальные сосуды. И вот уже задеть их – это крайне фатально. Если задевается еремная вена, то, в общем-то, есть еще шанс спасти человека. Если же задевается край сонной артерии, то в течение 10-15 минут человек погибает. И даже в современных условиях, если происходит такое ранение, скорая помощь не успевает прибыть на место и остановить кровотечение. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд, если человек и умер от этого ранения, то вследствие того, что были задеты мягкие ткани, в частности сосуды. Как можно поспекулировать в археологическом контексте? Намеренно ли он был ранен? Первая гипотеза. Или это случайное ранение, ну, где-нибудь там на охоте? Заметим, что возраст его был, ну, скажем так, старше 40-45, а вообще на самом деле, скорее всего, старше 50, потому что по нашим исследованиям получается, что у него достаточно замедленные темпы старения. Поэтому, скорее всего, календарный возраст у него был чуть больше, чем показывает его биологический возраст. Такой уважаемый член общества, скорее всего, уже на какие-то рядовые охоты не ходил. С другой стороны, если это намеренное жертвоприношение, то вопрос, почему самого дорогого члена общества должны были убивать. Поэтому третий момент – это, скорее всего, если и намеренное, то с не очень хорошей целью убийство, устранение члена общества, который, возможно, у кого-то стоял на пути. Ну, можно и четвертую, и пятую, и шестую, и седьмую, и восьмую гипотезу предположить, но все равно правды жизни мы с вами не узнаем. На сегодняшний день я хочу обратить ваше внимание на некую корреляцию, что если этот человек погиб от большой потери крови, то есть был фактически залит кровью, то вот та красная охра, которой так много было в этом первом погребении, на мой взгляд, может казаться символической. Многие археологи обсуждают в двух планах красную охру в погребениях, либо как символ огня, либо как символ крови или символ жизни. Вот в данном случае для русской равнины это два единственных погребения. Первое погребение, второе погребение детей, где так много этой красной охры. Это не просто в области головы, не просто в области ног, или в области живота, как мы читаем на других памятниках, а это тотальное заполнение этой охрой. Вот таких экстраординарных вариантов, ну, практически можно пересчитать по пальцам для эпохи палеолита. И вот максимально максимальное число из них, этих находок, находится на русской равнине, это сунгирские погребения. На мой взгляд, они не случайны, и вне зависимости от намеренности или случайности гибели первого человека Сунги-1, мне кажется, что по первичной реконструкции, что дети были убиты намеренно, это жертвоприношение, скорее всего, второе погребение, номер 2, двух детей, это некий такой уже ритуал, который сопутствовал первому погребальному комплексу погребения 1. И обращаю ваше внимание, что это двойные символические захоронения мужчины, погибшего, возможно, от потери крови, и сверху женщины. И в двойном захоронении мальчик и девочка, как мы теперь знаем по данным генетики, уже это не только предположение антропологов, но и данные, утвержденные генетикой, что это разнополые существа, погребенные в одном погребении. То есть два комплекса, располагающихся рядом друг с другом. И по новым радиоприродным датам это синхронные два комплекса, которым около 30 тысяч лет. То есть, скорее всего, это один контекст захоронений, как и предполагал Отто Николаевич Павлов. Спасибо за внимание.
2: Большое спасибо. Давайте как бы вопросы ваши, пожалуйста.
3: Ой, можно?
4: Скажите, пожалуйста, трасса ранения, а сверху вниз или снизу?
1: Она сверху вниз, сверху вниз, да, сверху вниз под углом. То есть, скорее всего, тот, кто метал, был чуть выше.
4: Ну, не обязательно, мы дрочим, вот так бросается. Вот,
1: но все равно угол
4: рука всегда выше. Так, хорошо. Скажите,
1: а
4: в глубине этой ранки есть ли остатки крошки камня, например?
1: Ну, вы видели, я специально привела именно этот слайд, где очень хорошо видна эта песочная субстанция. Вот эта. Видите, да? Вот.
4: Ага. Так, ну это осколок.
1: И это,
4: камня, да?
1: это по нашему мнению геолога, который смотрел эти плотности разных геологических вещей на томографов, он сказал, что это, скорее всего, часть песка крупного, крупногалечного. Здесь очень большое увеличение.
4: Понятно. Нет, дело в том, что при таком попадании в кость любой заостренный камень, если мы не говорим, да даже обсидиан, он все равно...
1: Обсидианы на сугере не было.
4: Естественно, естественно. Он все равно поколется частично. То есть там остаток камня должен быть. Тем более, что, смотрите, попадание в позвоночник, причем с расслоением. Это значит, что тут же резкое сгибательное или разгибательное движение тело человека, из-за которого меняется рана, да, окраевая нагрузка, меняется рана, да, окраевая нагрузка изламывающая, так или иначе,

0: Ровно, ровно.
1: Но... по московскому времени, поэтому... Действительно, либо утро, либо вечер, либо даже если вы будете смотреть записи, я не знаю, какое время суток, неважно, главное, что оно доброе. Это действительно так, потому что сегодняшняя тема, она в основном о добре, то есть как раз о том, как медицина нас всех спасет когда-нибудь, в будущем. Потому что про медицину прошлого – это отдельные лекции, отдельные рассказы. С медициной настоящего вы сталкиваетесь сами регулярно и понимаете, да, что ей, в общем, как бы еще нужно бы подтянуться. А про медицину будущего я постараюсь рассказать сегодня, а завтра будет здесь же такая встреча, но уже про лекарства, то есть как они проходят путь от лаборатории до аптеки. Про лекарства я тоже сегодня поговорю, потому что это важная тема на самом деле, и сразу скажу, что можно будет задавать вопросы. За лучший вопрос у меня такой маленький скромный приз, что называется, от себя простенький есть, памятный. Итак, на самом деле, конечно, мы уже в будущем с вами. А почему? Ну, просто потому, что я постараюсь сегодня рассказать о тех методиках, о тех подходах, о тех лекарствах, которые либо уже появились у нас в практике, либо вот-вот должны появиться. Часть из них, я бы сказал, существенная часть, удалось потрогать, посмотреть, пообщаться с теми людьми, которыми этим занимаются, и понять, что да, и в нашей стране все то же самое это присутствует. То есть вот эти вещи, о которых я буду рассказывать, они есть и в нашей стране. Начнем с диагностики. Как обычно, всегда медицинский процесс, любой медицинский процесс, мы начинаем с диагностики. И я покажу самые миниатюрные приборы на сегодня, диагностические. Медицинские татуировки, ну или электронные татуировки, или диагностические татуировки, их называют по-разному. Причем это не всегда татуировки именно в чистом виде. Как видите, просто есть некая основа, и она наносится на кожу. Это один из вариантов. А второй вариант, действительно, краска внедряется специально в кожу, то есть именно как татуировка. Что могут эти устройства? Я бы сказал, что очень многое. Дело в том, что если посмотреть на их схемы, ну, в общем, тут все, вообще все полностью напичкано по самые уши. И на сегодня мы уже можем снимать десятки параметров на самом деле, то есть это много. Конечно, есть специализированные какие-то устройства, то есть, например, заточенные только под мониторинг глюкозы. Как вы понимаете, да, действительно, сахарный диабет, к огромному для нас сожалению, это проблемное. Патология на сегодня в мире, что первого, что второго типа, и там требуется мониторинг глюкозы. И если, например, на человеке вот такое устройство, ему не нужно каждый раз прокалывать палец, да, для того, чтобы глюкометром определить уровень глюкозы, чтобы там еще что-то посчитать, принять какие-то решения. То есть это вещь, которая ощутимо освобождает руки, скажем так, у человека. И у него уже не болит голова, он действительно может заниматься самой обычной деятельностью. Что интересно, вот эти современные татуировки, во-первых, они вполне себе выдерживают и сжатие, и растяжение, первое. А второе, они могут даже делаться, видите, специализированно для детей. Дети, как вы понимаете, да, довольно большая группа пациентов, и им сложно какие-то такие процедуры вносить, особенно вот, не знаю, какие-то инвазивные, например, нарушение кожных покровов или нанесение чего-то. А здесь можно превратить в игру. Смотрите, мы делаем такую прекрасную наклейку, такую красоту человеку. И да, действительно, диагностические возможности тоже невероятные. Почему? Мы 24/7 получаем некую информацию о пациенте. Что именно зависит от состава? Да, действительно, есть некоторые, которые отслеживают, скажем, сердцебиение, частоту ритма. Есть, которые следят за биохимическими показателями. То есть, например, pH крови, опять же, глюкоза, содержание других критически важных элементов. И действительно, на сегодня есть и настоящие татуировки. То есть, вот это, например, в чистом виде татуировка. Спрашивается, зачем? На самом деле, далеко не всем показан ультрафиолет. Я, конечно, понимаю, что эта вещь очень нужная. При его помощи мы синтезируем витамин D, у которого, да, действительно очень много функций в нашем организме. Но при некоторых заболеваниях, при некоторых патологиях ультрафиолет прям противопоказан. Как понять, что вот уже пора уходить, что называется, в кружевную тень? Один из вариантов – вот такая вот татуировка. Она начинает проявляться на определенном участке кожи синим пигментом, если... доза ультрафиолета превышает пороговую. Удобно? Да удобно, конечно. То есть вы ходите, просто смотрите на этот участок кожи, и как только он посинел, значит, все, вам пора уже уходить и заниматься какими-то делами в тени, например. Вариант? Да, замечательно работает. Дальше, например, ну вот это пока что на мышах только

0: эксперименты, если предыдущие уже есть на людях, то сейчас пока что это на мышах. Опять же, татуировка. Мы используем меланин. Строго говоря, вот тот самый пигмент, который отвечает за наш загар. Но оказывается, мы можем использовать его и в качестве диагностического инструмента. Например, некоторые виды рака, часть из них забирает кальций в крови, часть, наоборот, получается так, что увеличивается его концентрация. В зависимости от того, и подходы разные, потому что что гиперкальцемия, что наоборот гипокальцемия, это всегда плохо. И то приводит к различным последствиям. Как быстро среагировать? Нам нужно понять, что да, действительно большое количество кальция в крови. Как? При его увеличении содержания этого элемента начинает проявляться меланин. То есть да, это по сути диагностическая такая сигнальная, я бы сказал, татуировка, что-то вроде монитора в отделении реанимации интенсивной терапии, просто носимое на человеке непосредственно. То есть, видите, довольно большой спектр. Получается, мы можем мониторить некоторые показатели. Мы можем использовать такую тревожную кнопку, то есть понимая, что у нас что-то все идет хорошо или наоборот, все идет плохо. И да, действительно, и на людях такие разработки есть, и еще, конечно, больше на животных. Дальше мы переходим к созданию лекарств. То есть, ладно, мы разобрались, более-менее поняли, что с человеком, диагностику провели, а вот дальше нам нужно изучить, испытать, создать лекарства. С этим сложно, потому что у нас на самом деле в основном, конечно, используется либо инвитро, то, что называется, то есть это клеточная культура, но у нее есть свои недостатки. Она не позволяет отслеживать, ну, что называется, в 3D происходящее. Да? То есть это просто клоны, это одинаковые абсолютно клетки. Ну, скажем, клетки кожи, или там клетки мышц каких-то, или что-то в этом роде. А мы состоим из разных клеток, из разных тканей. И получается так, что нам нужны минимальные функциональные единицы. Да? Конечно, в идеале было бы здорово собрать печень целиком, и чтобы она еще разговаривала, да? То есть, чтобы мы могли понять, что с ней происходит, какие-то различные лекарства ей давать, она нам отвечает. Но это будет либо никогда, либо очень-очень нескоро. А вот, например, создать именно минимальную функциональную единицу, что имеется в виду? Какая минимальная функциональная единица у печени? Это печеночная долька. Она состоит из разных клеток, очень разных, с разными функциями, разного строения и прочее, прочее. Но если мы, например, изучим, что происходит в рамках печеночной дольки, мы примерно будем понимать, что происходит целиком с печенью. То же самое, например, почки, что у нас? Минимальная единица – нефрон. Если легкие, значит, альвеолы и так далее. То есть мы можем найти минимальную единицу, ее создать и использовать, и это действительно здорово. И на сегодня вот достижение микрофлюидики, достижение как раз микро- и нанотехники, она позволяет нам создать органы на чипе. То есть это следующий шаг, я бы сказал так. У нас есть клеточная культура, у нас есть лабораторные животные. А вот органы на чипе – это нечто новое. С одной стороны, это клетки. А с другой стороны, это 3D-модель. Получается так. То есть мы действительно используем альвеолы, например, на чипе. Мы используем нефроны на чипе, синаптическая связь на чипе и прочее, прочее. Почему на чипе? Потому что подложка кремниевая, да, то есть мы, по сути, делаем такой специальный отдельный чип, где есть и клетки, и огромное количество самых разнообразных датчиков. Получается, что как только мы, например, некую молекулу-кандидат посылаем туда внутрь, мы можем отследить все целиком, какие нервные импульсы она вызывает, например, внутри, в какие метаболиты превращается, что, в каких концентрациях действует и прочее, прочее. Это здорово, да, это замечательно, это удобно. И это связано в первую очередь, да, действительно, с тем, что нам нужно постепенно отказываться от лабораторных животных. По многим причинам. Во-первых, это дорого. Они сегодня специально выращиваются. Это первое. Второе, есть определенные линии, то есть нам их нужно создавать, например, выключать у них или включать какие-то определенные гены, чтобы изучать различные реакции. И их нужно содержать в очень определенных условиях. Буквально вот шаг вправо, шаг влево, и результаты уже исказились. Поэтому, да, действительно, вот эта вещь, которая называется орган на чипе, это и концептуально здорово, в отличие от клеточной культуры. Да, клеточная культура, например, она не может имитировать сокращение сердца. Это просто вот чашка Петри. А здесь, пожалуйста, мы можем все это изучать в динамике. Каким образом? Смотрите, вот так, в принципе, выглядит это устройство. Оно универсально. И чем хорошо, что мы можем засеять сюда любые клетки. Вот любые, реально любые. такие, какие нам потребуются. У нас есть некая пористая мембрана, у нас есть канал, который имитирует кровеносный сосуд. А вот, да, вот кровеносный сосуд у нас получается, стрелочкой сейчас показан. И смотрите, мы засеваем различными клетками. Например, кардиомиоциты сверху, снизу сосуды. И вот, пожалуйста, мы можем имитировать биение сердца. То есть клетки будут растягиваться и обратно складываться. Да? То же самое вдох-выдох. Если мы будем сюда посылать различные либо форменные элементы, либо питательные вещества, либо молекулы кандидатов лекарств, мы сразу увидим, как это работает именно конкретно в этой ткани и как это влияет, например, на сократимость. Здесь мы можем поставить электроды и имитировать, например, аритмии. И забегая вперед, что мы можем сделать вообще? Мы можем взять у любого человека любую биопсию и из нее вырастить эти клетки. Можем взять, например, клетки кишки и получим кишку на чипе. Можем, например, даже вплоть до того, что сделать, не знаю, ну не мозг, конечно, но синаптическую связь на чипе действительно посмотреть. И еще одна важная вещь, то есть мы берем биопсию, например, злокачественной опухоли, выращиваем ее на чипе и подбираем для нее лечение, что важно, да, потому что сейчас в основном все это подбирается в пациенте. То есть у нас есть человек, и мы ему подбираем один препарат, другой препарат, третий, лучи, там еще что-то. И только-только в итоге эмпирически доходим до того, что работает. Здесь мы, это в принципе уже сейчас так работает, мы можем постепенно выносить опухоль вне человека. Мы взяли биопсию, разобрали ее вот досконально вне человека, подобрали конкретное лечение и уже целенаправленно в нужных дозах с минимальными побочными эффектами на человеке используем. То же самое, да, действительно, это позволяет, во-первых, увеличить эффективность лечения, во-вторых, уменьшить побочные эффекты. Надо сказать, что вот это органостроительство на чипе дошло даже до мини-брейнов с глазами. То есть перед вами мини-мозг с мини-глазами. Причем, что интересно, да, действительно, они будут фоточувствительны, там находятся рецепторы. Взять его с собой в качестве шпаргалки пока что не получится, но изучать, как там распространяются нервные импульсы, например, как на него влияют различные препараты, да, это вполне себе возможно. Причем это совсем свежие достижения, в прошлом году вот такую вот каракатицу создали. Но еще раз повторюсь, это не просто так, да, то есть мы можем даже брать у конкретного или у человека какие-то клетки и из них выращивать вот именно такие диагностические, я бы сказал, но все-таки приборы для доклинических исследований. То есть еще до человеческой стадии. Нам важно, чтобы на людей мы уже приходили сразу, готовыми, да, с идеями, с препаратом, который точно работает, который точно безопасен. Нам нужно лишь подобрать режим дозирования и прочие нюансы, тонкие. Что интересно, в нашей стране в том числе присутствует такой набор, он называется биореактор, точнее мини-биореактор, гомункулюс. И мы можем собрать практически целиком человека из этих самых чипов. Есть все на сегодня, там и почки, и яичники, например, и головной мозг, как я сказал, и даже отдельно гематоэнцефалический барьер. Его собрали не сразу, с третьей попытки. Это было довольно сложно, потому что это действительно уникальное творение природы, я бы сказал так, то, которое защищает нас с вами от проникновения в мозг чужеродных молекул. Там очень сложная система, и ее смогли воспроизвести. Теперь мы можем изучать, как препараты туда проникают, увеличивать их проникаемость для тех, кому это требуется для своего эффекта, и наоборот уменьшать для тех, кому это не нужно. Ксенотрансплантация. Это еще одна интересная отрасль, то есть пересадка человеку чужеродного материала. По одной простой причине, ну, людей, в общем, не так много, и в листах ожидания можно просто не дождаться необходимого органа. К сожалению, так, это действительно. Поэтому самые различные идеи сегодня высказываются. Например, мы можем слетать на МКС и напечатать там органы. Это даже дешевле получится, чем дождаться подходящего донора. Мы можем, например, держать донорский орган где-нибудь вне человека на специальной перфузионной установке. И вот буквально на днях была такая публикация, швейцарские исследователи так сделали. 3 дня печень находилась вне человека, пока подбирали донора. Она, правда, была, ну, что называется, бракованная, да, то есть ее именно поэтому и отдали этой исследовательской группе. Там была небольшая опухоль, плюс пациентка получала довольно тяжелую терапию, но ее промыли целиком, прочистили опухоль, убедились, что она доброкачественная, она не будет развиваться. Соответственно, предложили человеку, у которого шансы дождаться своей печени были практически нулевыми. И вот, да, сейчас он уже даже снят с иммуносупрессивной терапии, что с ним будет дальше, посмотрим. Но, тем не менее, он получил шанс. И еще один вариант использования животных. Это обсуждается очень давно. И в фантастике, как вы понимаете, начало 20 века, это вот просто бум был как раз, и «Остров доктора Моро», и прочие-прочие произведения, они вот эту тему довольно активно исследовали. Да, и «Собачье сердце» на самом деле тоже про это. Причем там тоже были вполне себе, скажем так, предшествующие события. Кому интересно, можно погуглить Серж Воронов, такой довольно интересный товарищ, и он как раз примерно этим же и занимался. Ксенотрансплантация интересовала ученых долгое время, но на практике мы смогли ее применить вот лишь к 70-м годам. В конце 60-х начали пересаживать свиные клапаны сердца. Ну, почему? Потому что это хрящи, да? То есть это минимально, скажем так, иммуногенная часть человека. Правда, тогда еще до конца не знали, как работает наш иммунитет в смысле отторжения трансплантата. И долгое время считали, что вот то, что происходит, это просто некачественный материал. Его нужно очищать лучше. Да, конечно, это была правильная идея, да, но все-таки очищать имеется в виду на уровне белков, на уровне углеводов, значит, на уровне генома. А 60-е и 70-е годы с геномом еще работать не могли. Тем не менее, вот на вот этих первых опытах действительно убедились, что необходимо учитывать реакцию нашего с вами иммунитета. Один из вариантов – это отмывание, то есть максимальное отмывание органа от предыдущего хозяина. И на сегодня рекорд мира, скажем так, принадлежит вот такому замечательному созданию. Бабуин в течение 3 лет носил сердце свиньи. Правда, перед этим, конечно, была очень длительная подготовка, специальный прибор был придуман, как это самое сердце долгое время содержать вне свиньи, максимально очищенное, ну, насколько это было вообще возможно. Начинали с 40 дней продолжительной жизни таких экспериментальных животных, и вот дошли в итоге до 3 лет. То есть это хорошо, это здорово, это на самом деле очень неплохие перспективы. Но, опять же, да, у нас есть и другие подводные камни, о которых вот на этом уровне мы пока можем даже не говорить. Ну, например, вирусы. Думаю, не секрет для вас, что наша ДНК состоит в том числе из огромного количества хвостов от ретровирусов, так называемая некодируемая часть. И у нас есть свои ретровирусы, у свиньи свои, у бубаина свои. Если вдруг к нам перейдут свиные, ну, могут быть какие-то проблемы. Мы не знаем вот этих вот тонкостей, да, мы еще их не изучили до конца. Поэтому, да, действительно, свиньи на сегодня довольно широко используются в медицине. Уже подготавливаются специальные фермы именно не в промышленном производстве, а именно в медицинском смысле. Мы можем на сегодня использовать очень многие органы свиньи, потому что это животное, как выяснилось, оно не только по поведению иногда мы на него похожи, но и в смысле органов. Печень почти наших размеров, сердце почти наших размеров, растет довольно быстро. Причем, что интересно, мы и генетически, и на уровне иммунитета тоже неплохо совместимы. По крайней мере, из максимально доступных животных с такими же размерами органов, наверное, это самое подходящее. И кожа свиньи довольно активно в медицине, кстати, используется сейчас. Я показал вот органы в смысле клапанный аппарат. И на сегодня, да, действительно, и печень, и поджелудочные, и легкие, и даже роговица. Роговица уже пересаживается, по крайней мере, вот здесь, в соседнем Китае, с 15 года вполне себе разрешено это использовать. Ну ладно, роговица – это как бы довольно такая простая вещь, там как раз с иммунитетом проблем не будет, а вот с печенью или с легкими, или с сердцем, да, они быть могут. И как раз на рубеже 20 и 21 века вот такая статья вышла. А сможет ли человек прожить со свиной почкой? И мы получили ответ вот буквально в прошлом году. Сможет. Был такой интересный случай. То есть женщина находилась на аппаратах поддержки. Вегетативное состояние, к сожалению. И когда с родственниками уже разобрались и выяснили, что да, ну дальше поддержку не имеет смысла продолжать, появилась понимание того, что, а смотрите, у нее же есть завещание, в котором указано, что не то, что там можно, а прям настаиваю на использовании моего тела в нуждах науки. Такое есть. И да, действительно, именно этой женщине, ну, она не была в сознании, она не была в полном смысле понимания нашего, скажем так, функционирования полноценного, но тем не менее. И кровообращение, и все остальное, это все присутствовало в полный рост. Да? И попробовали пришить свиную почку. К сосудам бедра, то есть артерии и вены. Она находилась как бы вне организма пока что. Но, тем не менее, перфузия была очень хорошая, то есть снабжение этого органа кровью, и она даже в некотором смысле пофункционировала целых 54 часа. Это, конечно, очень немного, с одной стороны, с другой стороны, это первый шаг. Пока, по крайней мере, показано, да, что вот эти самые органы мы можем использовать. И вот этот известнейший случай – свиное сердце. Опять же, у человека не было вариантов. У него либо летальный исход, либо свинья. Тут как бы выбор был очень небольшой. И пациент согласился на свиное сердце. Да, действительно, это был не просто так поросенок. И вот не первого попавшегося поймали, а генетически модифицированный. Его специально готовили. Там было как минимум 10 изменений генома, и большинство из них были направлены на то, чтобы совместимость сделать максимальной. Ну, насколько это возможно. И да, действительно, в конце 2021 года было получено разрешение, его прооперировали. К огромному сожалению, все это через 40 дней закончилось. Пациент скончался, и, скорее всего, причина, ну, по крайней мере, вот как на сегодня это понятно, был специальный вебинар на эту тему, очень интересно было послушать, что они там рассказывали. Так вот, получается, что, скорее всего, не засекли свиной цитомегаловирус. Как я и сказал, вирусная угроза, она наиболее опасная, наверное, из всего, потому что мы научились работать с иммунитетом, неплохо с ним договариваться, с вирусами мы договориться не можем. Я думаю, вы это прекрасно видите и по ковиду, и по оспе обезьян, и по прочим другим интересным событиям в мире. Так что да, вот свиной цитомегаловирус, он, к сожалению, испортил весь вот этот вот, ну, можно сказать, да, определенный триумф науки, потому что это было впервые. И я так понимаю, что это будет и дальше, потому что, да, действительно, мы теперь эту ошибку учтем, будем отсматривать и вирусы в том числе, будем тщательнее подготавливать этих доноров и прочее, прочее. Действительно, проще гораздо создавать специальных животных. Понятно, что там возникает куча этических проблем, но у нас примат человеческой жизни. То есть это высшая ценность в принципе. Поэтому, если у нас есть две ситуации, одна ситуация, мы ждем, когда умрет какой-нибудь достойный человек, подходящий нам по всем параметрам абсолютно, либо мы выращиваем специальное животное, в котором этот самый орган максимально для нас подходящий. И да, видимо, так со временем будет. Причем, что интересно, технологии на сегодня позволяют, скажем, ту же печень вырастить конкретного человека. То есть мы берем поросенка, мы берем конкретного человека, берем у него биопсию, да, замещаем свиную печень человеческой, и в итоге мы получаем как раз тот орган, который нам требуется. Он будет абсолютно, в смысле иммунологическом, идентичен тому спектру белков, скажем, который есть у человека, у этого конкретного. Это уже так, если немножечко заглядывать в будущее. Что еще дальше? Биодеградация. То есть, смотрите, если мы на сегодня вводим внутрь человека некие приборы, это первая операция, и нам нужна вторая операция, то есть для того, чтобы это извлечь. Это инвазивно, это плохо, это не очень хорошо. Там начались процессы заживления, а мы опять туда лезем. Ну, это осложнение, это большое количество дней в стационаре и прочее, прочее. А что если сделать это все биоразлагаемо? И в прошлом году, опять же, замечательная работа была показана с биоразлагаемым пейсмейкером. То есть это водитель ритма для сердца. Иногда бывает так, что он не требуется на постоянной основе. Нам нужно купировать некую, ну, предположим, какую-нибудь аритмию. Она была связана с конкретными причинами. Когда мы причины уберем, все нам будет нормально, нам не потребуется больше пейсмейкер. Надо, чтобы он ушел сам. Для этого, да, действительно, его готовят, вот смотрите, из каких элементов. Ну, здесь есть практически все, но они все био, то есть биоэлементы. Тут элемент растительного воска, тут у нас кремний, магний, вольфрам, все остальное, то, что присутствует, в принципе, в нашем организме тоже. И первый вопрос возникает, а где у него батарейка? Потому что если кто-то сталкивался с водителями ритма, с такими, с имплантируемым, они все прекрасно знают, что есть такой длинный потом провод, который выходит наружу человека и подходит к батарейке. Потому что это нужно питать как-то. А здесь, что интересно, вот, видите, антенна. Беспроводная получается. Вот как беспроводная зарядка. Вот то же самое мы можем передавать с внешнего источника, нам не нужно ничего в человека вносить внутрь. Вот, пожалуйста, то есть мы можем внешний источник энергии передавать на него достаточное количество для того, чтобы этот пейсмейкер работал. Здорово? Да, то есть малоинвазивно, минимально инвазивно. Мы один раз туда зашли, и все, дальше оно все разложилось. Нет, ну, конечно, в чашке Петри оно разложилось просто великолепно за 35 дней. Как видите, ничего не осталось. Ничего практически, да, это все будет растащено по норкам, что называется, по клеткам, использовано в человеческом обороте. Как я сказал, это биоэлементы. Однако, конечно же, если мы посмотрим на реальные результаты, то разлагалось гораздо дольше в организме. Там есть свои как бы нюансы, все остальное прочее. Но все это проверили вот на мышином сердце наверху. Смотрите, это устройство и мышиное сердце. Дальше сердце кролика. И дальше, ну уже не сердце человека, а мышечная ткань, специально выращенная, которая используется для экспериментов. И вот та, которую я, например, показывал в органе на чипе. Да, это вполне себе используемо. И ритм сердца держит просто великолепно. Четко, все как задано, все как положено. И той энергии, которая подается извне, более чем достаточно. То есть нам не нужно никакие специальные батарейки туда еще внутрь вшивать. Потому что батарейки в основном, они будут содержать элементы, скажем так, мягко говоря, неподходящие для человеческого организма. А вот с собакой, если мы посмотрим, то же самое, да, имплантированное устройство, и вот как оно работает. Оно прекрасно, еще раз говорю, держит ритм. То есть сначала он был нарушенный, неправильный, затем после имплантации все прекрасно, все хорошо. И вот мы зашили один раз, и нам не нужно больше туда ничего внедряться. Оно само разложится, будет разобрано организмом, и все, свою функцию прекратит. Это означает, что мы действительно можем по этому пути пойти. У нас есть масса биодеградируемых материалов. И мы можем создавать некие временные устройства, без последующего извлечения из человека они сами уничтожатся. Плюс, да, плюс, здорово, замечательно. Еще одно великолепное направление, которое мне, конечно, очень нравится. В фантастике оно выглядит несколько иначе. То есть там есть некие специальные наноботы, которые могут восстанавливать руки-ноги очень быстро у человека, отращивать и прочее, прочее, или увеличивать его умственные способности, или физические, или прочие вещи. Нет, ну пока такого мы не умеем. Но, в общем, путь довольно интересный сейчас проходит, и надо сказать, что это одна из самых быстро развивающихся биотехнологий. Объем рынка вот просто невероятные, то есть гигантское количество и стартапов, и нормальных, в том числе, компаний, которые этим занимаются. Есть разные подходы, есть разные, скажем так, создания по величине своей, есть просто гиганты, то есть это мини-боты так называемые, есть очень-очень маленькие, то есть нано-боты, подходов довольно много. И на сегодня, надо сказать, мне вот эта вот вещь очень нравится, это своеобразная альтернатива колоноскопии. Колоноскопию любят не все. Да чего уж там, никто не любит, потому что процедура очень инвазивная, очень неприятная, к ней нужно готовиться очень серьезно и очень тоже грустно, скажем так. И сама она по себе, действительно, там есть риски, там есть прочие вещи, но это крайне необходимая вещь. А что если мы запустим внутрь человека естественным путем специальную камеру, который будет и видеосъемку вести, и рентгеновскую съемку в том числе. Значит, если мы изнутри это смотрим, нам нужен будет очень небольшой источник энергии. Нам будет достаточно передавать эту информацию по беспроводной связи наружу, на некое принимающее устройство. И на сегодня вот такие капсулы, они вполне доступны. Даже вот я живу не в Москве, а в Подмосковье, даже в нашем подмосковном городе, в ближайшей медсанчасти вот такая услуга присутствует. Причем, что интересно, по квотам высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Даже то есть, у нас в Хабаровске.
0: Вот, видите? То есть оно уже... Да, оно уже пришло в медицину, еще раз, это важно, да, то есть я рассказываю вещи, которые уже в том числе пока что в небольшом количестве, не в каждой поликлинике, не в каждом переходе даже этого есть, но тем не менее, да, это очень удобно. Почему? Ну просто потому, что мы действительно получаем максимум информации с минимумом инвазивности. Это все естественным путем, вошло и вышло, все. Ну понятно, что потом не очень приятно понимать, что этим кто-то до тебя пользовался, но тем не менее, извините, у нас масса таких. А как вы думали? Это же ведь связано со всеми медицинскими приборами, и эндоскопы, и колоноскопы, знаете ли, и все остальное. Но есть определенные стандарты обработки, поэтому можно не переживать, оно будет максимально, скажем так, для вас безопасно и чисто. На сегодня, как вы видите, оно используется не только в диагностике. То есть есть и хирургические боты, ну условно, конечно. Это не оснащенные некими миниатюрными, скажем, резаками, да, такие специальные роботы прям. Нет, конечно. Один из вариантов, мы, например, можем запустить частицы ферромагнитные в кровь. И при помощи магнита указать, где находится тромб. То есть мы провели, условно говоря, специальное исследование, мы выяснили, где у нас стоит тромб, добраться мы туда не можем. Сосуд, например, мелкий. Мы запускаем вот эти наноботы, нагруженные, например, антикоагулянтом, и при помощи магнитного поля показываем, куда прийти. Они, естественно, придут на зов магнитного поля. Скопятся именно в этом месте, высвободят антикоагулянт, и произойдет растворение тромба. Вот примерно такая ботовая хирургия, я бы сказал так, возможно на сегодня. Мы можем в том числе доставлять и другие лекарственные средства, мы можем в том числе производить высокоточную лабораторную диагностику прямо там, внутри человека, определяя вид опухоли, что она выделяет и прочее, прочее. То есть, да, действительно, ну, такой большой спектр возможностей, очень большой. И что самое интересное, микроботы могут использовать нашу с вами энергию. Думаю, опять же, ни для кого не секрет, что у нас в химических связях скрыто довольно много энергии. Если мы ее оттуда изымем, мы вполне можем питать такой мини-движитель, ну, микро даже движитель или там нано-движитель молекулярный. Что интересно, в нашей стране такие вещи тоже разрабатываются. И, надо сказать, успехи у нас довольно неплохие. Как раз по двигателям у нас замечательные разработки. И вместо, скажем, ингибиторов протонной помпы или вместо H2-гистаминовых блокаторов можно использовать вот такие специальные микроботы, которые делают то же самое, но в меньших дозах, с меньшим количеством побочных эффектов и всего остального. Да? Потому что, когда начинаешь читать побочные эффекты кислотоснижающих препаратов, ну, там делирии, галлюцинации и прочие вещи, которые очень бы не хотелось получать. Да? Вроде бы простейшая такая функция человеческая, подавить ее вроде бы с одной стороны просто, а с другой стороны сложно. У нас очень много различных рецепторов, и они расположены в разных уголках нашего большого тела. Так вот, если мы микробот, питающийся конкретными связями химическими в нашем организме, запустим, он сделает все с минимальными для нас потерями. А вот такая вещь, это совсем здорово. То есть мы используем магнитотоксические бактерии, то есть те, которые чувствуют, условно говоря, магнитное поле, липосома, нанолипосома. Есть ли они? Да есть, пожалуйста, МРНК-вакцины. Они сделаны сейчас на нанолипосомах. Это они самые. Мы можем направить туда, куда нам необходимо. Мы можем при помощи магнитного поля управлять как раз вот этим устройством. Опять же, есть мини-движители, есть возможность нагружать любыми лекарственными средствами. Причем, чем хороша нанолипосома, мы можем и гидрофильные, и гидрофобные вещества туда загружать. Мы можем, например, на поверхность поставить какой-нибудь рецептор. Специальный рецептор, он будет соединяться только с конкретными клетками. Или с конкретными бактериями, или еще с какой-то конкретной мишенью. Соединение произойдет только если рецептор и принимающая часть совпадут. Да? Вот, пожалуйста, все, есть высвобождение, есть эффект. Опять же, что это позволяет нам делать? Минимизировать дозу. Увеличить эффективность, снизить количество побочных эффектов. Строго говоря, на все это медицина будущего и направлена. Еще одна интереснейшая вещь, прорыв считается 2021 года, это CRISPR. То есть генетические ножницы, возможность редактирования гена внутри клеток. Так вот, на сегодня мы теперь можем делать это внутри нашего организма. Есть такое неприятное заболевание, да, один из амилоидозов. И действительно накапливается патологический белок из-за того, что наша ДНК немножечко неправильно срабатывает. Там есть дефектный ген, его нужно бы исправить. И в таком случае никаких больше других проблем с человеком не будет. Чем плох амилоид? Это такой гигантский белок, который складывается в огромные конгломерации и, по сути, выводит из строя наши с вами клетки. Амилоидозов много, они есть разные, этот конкретно транстиретиновый, но есть и другие варианты, они все очень мешают. Это и почки, и сердце, и прочее, и прочее. Практически все органы, включая головной мозг. Кстати, да, это все огромная проблема. Один из вариантов, а давайте мы внутрь нашего организма подсадим эту самую систему. Причем, что интересно, мы можем ее загрузить непосредственно в ту область, которая занимается синтезом транстеретина, в основном печень. Ну, это наша основная биолаборатория. И мы можем, например, специально, да, то есть эту самую нанолипосому сделать максимально узнаваемой именно клетками печени. Они у нас занимаются синтезом и холестерина, и прочих липидов. Так давайте мы эту нанолипосому сделаем максимально узнаваемой, как липидная вот эта самая капсула, да, глобула. Она будет распознана клетками, захвачена. потом она освободится, внутри у нее есть инструкция по сборке вот этого инструментария. Внутри инструментария соберется, проникнет внутрь ядра и исправит там тот самый ген, который работает неправильно. Что интересно, это не просто лабораторные данные, это уже результаты в том числе небольшого, конечно, но все-таки клинического исследования. И через 4 недели средний уровень трансферритина в крови снизился на 52, ну, от 52 до 87%. Раньше ничего мы с этим не могли сделать. Вообще ничего. А сейчас появилась некая возможность. То же самое делают, например, с маврозом Левера. Это врожденное заболевание, которое приводит к слепоте. С другими заболеваниями. Да, мы на сегодня можем эту систему внутрь нашего организма загружать и получать некие положительные, скажем так, результаты. Да, конечно, еще нужно научиться управлять этой системой. Она довольно сложная в управлении, она довольно часто сбоит. У нас довольно сложная система защиты ДНК, на самом деле. Она не всегда может принимать этот самый редактирующий материал. Исправлять может потом обратно. Но, тем не менее, да, действительно, те клинические данные, которые на сегодня накапливаются, показывают, что это правильное направление и что мы еще здесь можем сделать много чего полезного. А интереснейшее направление, которое выросло, я бы сказал, из шоу. Потому что первые киберпротезы, они в основном демонстрировались где? На TED-ах, на различных, на шоу, на гик-пикниках, на прочих-прочих вещах. То есть это был такой, ну, способ продемонстрировать, смотрите, как круто мы умеем, например. Это были отдельно взятые люди, их везде вот по этим мероприятиям гоняли, но... Время шло, таких людей становилось больше, и появилось понимание, что вообще-то это технология. И получается, что сюда имеет смысл вкладываться, она будет пользоваться спросом. И да, действительно, на сегодня это уже, пока что это все еще штучные изделия, это не массовое производство, но тем не менее, есть вещи, опять же, которые мы раньше даже предположить не могли, что так оно будет работать. Да, действительно, это должна быть специальная подготовка к ульти. Тут кто бы спорил. Нам придется забыть о старых способах ампутации, просто потому, что нам нужно сохранять определенные мышцы, самое главное. Мы, видите, вот у него система датчиков, которая передает сигнал с мышц. То есть мы сокращаем мышцы, неважно, что их нет. Да, они не заканчиваются сухожилием, не заканчиваются, скажем, пальцами. Неважно, сигнал-то идет, сокращение есть, мы его можем передавать дальше на устройство, на микропроцессор в киберпротезе, которое затем будет вытворять вот такие вот чудеса. Это на самом деле уже почти серийный. Его при помощи и 3D-принтеров в том числе печатают, и прочих устройств. Так вот, этот киберпротез, опять же, да, посмотрите, он улавливает именно движение мышц. То есть идет сигнал с мышц, и он дальше как бы за них продолжает. Здесь есть возможность выбора режимов с телефона и просто посмотрите степени свободы. То есть что позволяет этот конкретный киберпротез. Да, здесь, конечно, опущены периоды, когда она переключает режимы, это все-таки нужно переключать. Но тем не менее, возможны практически все необходимые на сегодня операции. Даже тонкие движения пальцев. Если мы посмотрим, то, например, вот сейчас девушка может держать яблоко киберпротезом и, например, отрезать ножом здоровой рукой. Но все то же самое возможно и наоборот. Да? То есть мы можем дозированное давление при помощи этого самого киберпротеза производить. Вот, пожалуйста, то есть перекладывается нож в другую руку. И вот то же самое, то есть точно такой же эффект. Да, конечно, это нужно потренироваться. Само собой, это не просто так, что это его надел и все. Да, он должен быть строго индивидуальным. Тоже естественно, да, это все понятно. Да, это будет специальное программное обеспечение. Да, нужно будет пользоваться смартфоном и прочее, прочее. Но количество возможных движений, то есть это полная ресоциализация человека. Полностью. И восстановление работоспособности, и всего остального. То есть, как видите, на сегодня... В принципе, опять же повторюсь, это не единичное изделие, это все-таки уже мелкосерийное. И это, считайте, да, та самая медицина будущего, о которой мы сегодня с вами говорим. Экзоскелеты – это следующий шаг, потому что здесь мы протезируем целиком функцию, то есть функцию движения. Экзоскелетами, конечно, в первую очередь интересовались военные. Очень активно. Почему? Ну, потому что нужно же на солдата нагрузить вообще целиком все. Как можно больше боекомплекта, как можно больше, предположим, там, сухпайков и прочего-прочего. И желательно, да, чтобы это было больше, чем его вес. Киберпротезы, точнее, экзоскелеты, протезирующие функцию целиком, это позволяют. Но огромный минус. В отличие от героя вот этого фильма, когда можно было взять несколько небольших запасных батарей, современных источников питания хватает, часа на два автономности. Это просто великолепный результат. Пока специалисты не снабдили нас более емкими источниками энергии, видимо, какими-то новыми, на новых, принципиально новых каких-то сделанных физических, может быть, даже явлениях, мы пока что в военных целях эти вещи использовать не можем. И это отдали гражданским. Гражданские, естественно, обрадовались. Да как же здорово. Просто потому, что нам хватит и 2 часов. Вот, посмотрите, сзади батарейка висит, как раз это самый аккумулятор. А вот девушка, которая не двигалась в принципе. То есть, как видите, за нее работает это само устройство. А вот и детские модели есть. В чем плюс этого детского устройства? В том, что оно будет расти вместе с пациентом. То есть будут увеличиваться вот эти расстояния, все остальное. Да, нужно обучение. В обязательном порядке идет обучение экзоскелета. То есть и человек к нему привыкает, и экзоскелет к человеку, то есть на действие его головного мозга. Потому что если мы не можем ногами двигать, но сигналы у нас все-таки идут, эти сигналы мы можем перехватывать, усиливать и использовать именно для того, чтобы человек двигал теми конечностями, которыми он раньше в принципе двигать не мог. Да, он, конечно, выглядит довольно странно, но, еще раз повторюсь, это именно для того, чтобы была возможность увеличивать его с ростом ребенка, чтобы ребенок к нему привык один раз, и все. Мы как бы до совершеннолетия вполне вот это вот устройство можем использовать. Чем хороши экзоскелеты? В отличие от колясок, это другое, абсолютно другая степень мобильности, да, то есть нам не нужны специальные пандусы. Достаточно обычных лестниц. Нам не нужны какие-то специализированные автомобили, все остальное. То есть, опять же, это другой уровень возвращения человека в общество. Но вопрос в элементах питания. Да. Желательно, чтобы они, конечно, обеспечивали хотя бы в течение одного дня мобильность. Еще одно интереснейшее направление – это визуализация. В принципе, мы сейчас переходим к нервам, да, к нервной системе. Здесь масса наработок, столько всего, что вот просто не успеваешь за этим всем следить. Настолько великолепное, что мы можем, например, на сегодня, вот говорят, что нервные клетки не восстанавливаются, да? Восстанавливаются на самом деле. И когда мы говорим о вопросах реабилитации после инсульта, после ковида в том числе, да, потому что он довольно мощный удар по головному мозгу наносит, мы говорим о необходимости отстройки коллатералей. То есть что это такое? Это не только восстановление бывших связей нарушенных, это зачастую невозможно. Это постройка обходов. Но раньше как? Вот мы просто сказали, что это оно вот так есть, что каким-то образом там возникают коллатерали. Сегодня мы можем посмотреть. Вот смотрите, вот этот нейрон ищет коллатерали. То есть он начинает пускать в разные стороны свои отростки. То есть аксоны расходятся в стороны. И как только они найдут другие аксоны, они создадут новую ассоциативную связь. На сегодня можем сказать, что вот оно, вот так оно происходит. Это понятно, что это очень сильно ускорено, естественно. Но тем не менее, это процесс, который мы раньше не видели в принципе. На сегодня видим. Еще одно интереснейшее направление – это нейроинтерфейсы. Или как он по-русски иногда называют, интерфейс компьютер-мозг. Сложное, конечно, устройство. Идея-то, в общем, она витала в воздухе. Например, человек полностью парализован. Но головной мозг у него функционирует. Что это означает? У нас мысль материальна, да? То есть мысль – это электрический импульс. Соответственно, мы можем его считать, мы можем его декодировать и, например, передать дальше. То есть мы можем обойти место повреждения. А давайте мы сразу на мышцы эту команду дадим. Ну давайте. Это, конечно, здорово и прекрасно, но как это сделать? То есть как ее считать? Может быть, при помощи электроэнцефалографии? Можно, но сложно. То, что мы получаем с черепа, это очень шумный сигнал. Из него выделить несущий очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому один из первых подходов, который, кстати, до сих пор используется, в черепе делаются дополнительные отверстия. Ну, не без этого. Пока что не научились как-то по-другому действовать. И да, действительно, погружной датчик, вот примерно такой, он у нас оказывается на, например, моторной коре головного мозга. Да, тогда мы можем очень четко взять оттуда сигнал, выделить из него конкретный, например, там, согнуть правую руку в локте. Вот этот сигнал мы можем выделить и передать на некое кибернетическое устройство, как вариант. Либо передать на мышцу через посредника кибернетическое устройство. Изначально, конечно, они были довольно громоздкие. Посмотрите, какой такой основательный кубик на человеке в итоге на голове. Иногда два, иногда три. Много, да. Гигантское количество проводов, ну, мягко говоря, неудобно. С одной стороны. С другой стороны, когда у человека не было вообще никакой мобильности и появляется некое, то он готов потерпеть и в том числе такие неудобства. Так вот, на сегодня мы можем говорить о нейрозернах.

0: Активности уже на никто не идет, никто не активности на каких-то других родах деятельности. И, видимо, наверное, все-таки это будет правильно на сегодня. Поэтому, если длительная старость, то с песнями получается так. Да. Да? Сейчас. Микрофон.
1: Скажите, а какие варианты, когда закончатся мечехвосты? Что будет делать Big Pharma?
0: Это хороший вопрос. На самом деле, дело в том, что Big Pharma рассчитывает на то, что это неисчерпаемый ресурс. Их очень много. Если они выжили 500 миллионов лет, то как бы и дальше выживут. Да, приспособятся. Но пока на это не похоже. И да, действительно, сегодня ведутся очень активно поиски, вы видели. То есть, как минимум один фактор смогли воспроизвести. Я думаю, что смогут воспроизвести и остальные. Просто это нужно время, нужны технологии, которых у нас пока что нет. Нужно разобраться, как он действует. Потому что, опять же, да, есть некое понимание, но я не уверен, что это прям на 100%. Не исключено там еще что-то. Чем отличаются живые системы? Это многофакторностью и многокомпонентностью. Нам сложно выделить что-то одно единственное. Вот мы выделили одно единственное, но не работает так. Значит, должно работать вместе. Но эти поиски ведутся, потому что, да, вы совершенно правы. Big Pharma держит в уме, что мечехвосты кончатся, а проблема останется. У нас более чувствительные системы, или даже так скажем, хоть какой-нибудь чувствительной системы в этом отношении нет. Придется что-то искать.
1: Спасибо. Еще вопрос. Человек, в принципе, вот сейчас, да, в настоящее время, самостоятельно может излечиться от гастрита, да? Завтра мы будем пить нанобот от гастрита. Ну и суррогаты не за горами, получается?
0: Ну, естественно, а как же без этого? Как вы понимаете, любая технология, она всегда имеет две стороны медали, да? То, что непосредственно действительно настоящие достижения, и обратное. Во-первых, различные подделки, фальсификаты, суррогаты в том числе, да, и подходы, скажем так, далекие от научных. К сожалению, с этим придется смириться и просто вести, что называется, и разъяснительную работу, и просветительскую, как правильно пользоваться наноботами, да, потому что я более чем уверен, что даже когда в каждой аптеке будет продаваться пузырек с наноботами, даже тогда люди инструкцию от них будут выкидывать в мусорное ведро, не читая, хотя это так делать нельзя.
1: Спасибо.
2: Можно такой немножко практический по Альцгеймеру? Вот есть такой миф о том, что ну, люди, которые курят, они более позитивны, и они Альцгеймером болеют реже. Ну, соотносится с гарвардским исследованием счастья, да? Вот ваше мнение, это миф или это действительно так?
0: А Паркинсоном чаще. По тому же исследованию.
2: Мне хотелось поставить точку в этом
0: вот
2: вопросе
0: точку,
2: все-таки.
0: То есть это находка, понимаете, это находка из серии группы крови или там, не знаю, питье кофе или что-то в этом роде. То есть там наверняка есть какая-то третья причина, которую нужно найти, это корреляция.
2: И все-таки мы ее до сих пор не знаем.
0: Нет.
2: И можно еще один вопрос? Вот вы сказали про вирусы в начале своей лекции о том, что вот вирусы. Никак. Вот иммунку мы можем, а с вирусами никак. Но это как бы такая актуальная нынче тема, да, про вирусы. Все пережили. И у меня такой вопрос. Вот как раз в тот период, когда был ковид и все про вирусы, было очень много, там, может быть, больше, чем за все предыдущие десятилетия, лекции всего. И было такое мнение, я лично его слышала, одного из вирусологов, который, не помню фамилию, вот с поля. Не ученый, вот, который в лаборатории, он сказал, что в мире таких уже мало, потому что эпидемии было мало. И он сказал, что до конца непонятно, что такое вирус. И есть мнение, что это, возможно, цивилизация, которая живет рядом, приспосабливается, никто не знает, что с ней дальше делать. Ваше мнение?
0: Ну, смотрите, цивилизацией все-таки это назвать довольно сложно. У цивилизации есть определенные признаки, у вирусов этих признаков нет. А вот что с ними действительно не так просто, это даже просто вот с их классификацией. То есть это что, это живое или не живое? Да, то есть вот это имеется в виду.
2: Никто не знает, что
0: пока мы не знаем. Мы не знаем, что это на самом деле. Мы не понимаем, откуда оно взялось. Есть масса гипотез, как они могли появиться. Ну, как обычно это бывает, чем больше гипотез, тем дальше мы находимся от истины. Вопрос в чем, что его основное свойство, которое нас немножечко так вводит в заблуждение, скажем так, или в ажитацию определенную, то, что вне клетки он не живой. Он не подает признаков жизни вообще в принципе. Но как только он проникает в клетку, да, у него там все в полный рост, и развитие, размножение, эволюция и прочие вещи. То есть да, в этом смысле сложно, потому что бактерия, она живая всегда. Ну ладно, она там в какой-нибудь период ожидания ушла, да.

0: там капсула вокруг себя нарастила, ну это все понятно и ясно. С вирусами ровным счетом ничего. Вы правы, это очень интересное направление, и пока мало.
1: Ну вот скажите, Алексей, за этот период изучения вот ковида, все-таки вирусологи все там собрались силами, никаких подвижек вот в таком понимании глобальном так и не произошло, да?
0: Нет, что а вы же понимаете, это и не требуется. Это фундаментальная наука, которая на практику на самом деле ориентирована мало. Потому что появились вакцины, появились препараты, появились подходы, появились какие-то новые понимания, скажем, по ЭПИД-ситуации и прочее, прочее. Этого достаточно. То, что вирусологи непосредственно, то есть такие фундаментальные вирусологи, они получили новый материал, да, безусловно, но они его переварят лет через 10, это в лучшем случае, а то и позже, потому что, как вы понимаете, это довольно объемный материал, это довольно большая проблема, ее нужно разложить полностью, изучить все остальное, но сегодня есть уникальный инструмент, ну, секвенирование генома того же. Такого раньше не было, чтобы мы получили вот эти вот секвенсы в таких количествах, в гигантских, то есть я понимаю, но даже в нашей стране это проводят. То есть раньше у нас такого тоже не было. Сегодня такие возможности есть, все это делают. Некоторые ответы получат, но, как вы понимаете, еще раз, первое, самое важное, это практически ориентированный. Как нам его побороть? А откуда он взялся? Это уже вопрос сотый на самом деле.
1: Ну, перспективы туманны, скажем так. Страшно.
0: Ну, смотрите, они живут на планете дольше нас, и они будут после нас.
1: Поэтому и туманны.
0: Именно.
1: Спасибо.
0: Еще вопросы? Конечно. Да, я же не специалист по Альцгеймеру, да. Я могу только на новостях. Можно? Микрофон.
2: И сны там по заказу видеть. Мы увидим и то, что видят люди в Альцгеймере?
0: Безусловно.
2: Это же неизвестно сейчас, что они там видят?
0: Нет, нет, нет, нет. То есть это способ визуализации. Вы понимаете, и что интересно, это ведь и в экспертном смысле шикарный шаг вперед будет. Потому что одно дело, когда человек симулирует или агравирует, то есть притворяется, мягко говоря. И совсем другое дело, когда у него в голове там реально бегают какие-то телепузики. Вот да, мы их сможем увидеть. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. И потом это будет, как вы понимаете, сначала на черном рынке продаваться, а потом уже официально DVD, там, предположим. Кошмары конкретного человека. Не-не-не, это интереснее, и это потенциально больше денег приносит. Еще вопросы?
3: Вручаете приз?
0: Да. Ну, поскольку вопросов больше нет, то лучший приз, вернее как, лучший вопрос у нас был про суррогаты, на мой взгляд. Вот, поэтому здесь такая практически полезная вещь, то есть таблетница-делитель одновременно. Да, ну и тут, да, спасибо. Мы... Спасибо. Спасибо. Итак, напоминаю, что завтра здесь же лекция про лекарства. Прям совсем приземленное, там никакого будущего, сплошное настоящее, в том числе грустное.
3: Еще раз спасибо, Алексей.
0: Да, спасибо. Завтра.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Коварный враг всегда поджидал нас где-то там, за оградой. Злодей караулил в засаде у границы нашего стойбища, города Империи. Стоит ли удивляться, что в 21 веке он затаился за тонкой оболочкой атмосферы? Раунд 4. Мифы-убийцы из открытого космоса.
2: А я хочу спросить тебя, Вячеслав. Тунгусский метеорит – это все-таки что было за история? И если бы такая штука упала на Москву, то все, кранты.
3: Ну, на самом деле тут проблема даже с термином «метеорит», потому что обычно мы называем метеоритом то, что упало, мы это можем погладить, потрогать, а тут, к сожалению, мы ничего не нашли, поэтому трогать мы это не можем. Но большинство специалистов сейчас считают, что тогда в атмосферу Земли вошло космическое тело под очень небольшим углом к поверхности и разрушилось на высоте 10-15 километров, породив весь этот вот все эти явления, которые наблюдались. А насчет угрозы, ну, энергию вот этого взрыва оценивают в несколько десятков мегатонн, иногда даже до 50 мегатонн. Это такая хорошая водородная бомба, почти царь-бомба. Поэтому и Москва, и любой город, ну, наверное, бы не обрадовались, если бы кто-то взорвал над ними водородную бомбу.
1: Вячеслав Авдеев, научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук, научный журналист, автор канала «Улица Шкловского», финалист конкурса «Хрустальный пингвинопятак».
2: Сейчас проведем голосование среди наших зрителей. Давайте на экран голосования, а наших зрителей прошу перейти по ссылке, которая сейчас появится в чате, и выбрать вариант, падение какого космического тела уже стоит начинать опасаться. Любого 5-метрового, 20-метрового, 50-метрового или 140-метрового. Проголосуйте, пожалуйста.
3: Итак, наверное, первое представление о том, что в космосе существуют какие-то угрозы для нашей цивилизации, мы получаем, наверное, еще в детстве или в подростковом возрасте, когда смотрим фильмы катастрофы. Чего там только с нашей планетой не происходило. Солнце гасло, Земля сталкивалась с какой-нибудь другой планетой, или на Землю попадала зараза, и все мы заболевали. И по этим фильмам сложно понять, насколько вот то, что там показано, оно реально опасно. Ну, в фильме-то понятно, все очень страшно. И поэтому получается, что чем фильм был более кассовым, чем он был, чем его больше обсуждали, то, наверное, это явление и стоит больше опасаться. И вне конкуренции, конечно же, фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, где команда бурильщиков летит спасать Землю от ужасного астероида. И вот с тех пор, наверное, опасный астероид – это враг человечества номер один. Если мы введем в поисковике слово «опасный астероид» и попросим выдать нам новости, то узнаем, что прямо сейчас, скорее всего, на нашу планету надвигается ужасная огромная космическая каменюка, которая всех нас точно уничтожит, причинит огромные разрушения. Но если мы попросим выдать нам такие же новости, но которым уже несколько лет, узнаем, что и тогда к Земле тоже летел опасный астероид, каким-то чудом нас вот он прошмыгнул. Так что давайте поговорим, так ли опасен опасный астероид. Но для начала немножко терминологии. Вот эти вот большие буквы «НЕО» означают не то, что тут Киану Ривз, к сожалению, нет, а это аббревиатура, обозначающая околоземный объект. Околоземными могут быть кометы, а могут быть астероиды. Астероид считается околоземным, если перигелий его орбиты, то есть самая близкая точка по орбите Солнцу, меньше, чем 1,3 астрономической единицы, то есть меньше, чем 1,3 расстояния от Земли до Солнца. Комета считается околоземной, если у нее такой же перигелий, но при этом период обращения меньше 200 лет. И вот мы можем посмотреть на визуализацию и видим, что вот как будто бы наша Земля и все внутренние планеты Солнечной системы в таком рое из космических объектов летают, непонятно, как с ними не сталкиваться. Но на самом-то деле нам важен другой термин – потенциально опасный астероид. То есть потенциально опасным считается астероид, который может сблизиться с нашей планетой на расстояние меньше 0,05 астрономической единицы, и при этом его размер должен превышать 140 метров. И вот тут может показаться, что 5 сотых – это же, наверное, как-то очень мало, но нет. Одна астрономическая единица – это 150 миллионов километров. И 5 сотых от нее – это 7,5 миллионов километров. То есть, я хочу напомнить, диаметр Земли – 12 800 километров. Расстояние от Земли до Луны в среднем чуть меньше 400 тысяч. А тут 7,5 миллионов. То есть, получается, что этот объект пролетает в 19 раз от нас дальше, чем Луна, а вот наши СМИ уже пишут, что летит опасный астероид к нам. Да не к нам он летит, просто пролетал мимо, но мы на него как-то уж очень болезненно реагируем. Сколько их всего? Это картинка с сайта Центра исследования околоземных объектов. И мы можем посмотреть, что вот на конец мая этого года открыто больше 20 тысяч околоземных астероидов. Считается, что мы сейчас знаем где-то порядка 90% околоземных астероидов, размеры которых превышают километр. Кстати, мы их знаем примерно 900, так что где-то 1000, наверное, их и должна быть. И сейчас основная задача всех этих проектов по поиску астероидов, автоматических телескопов, роботов, глазами уже их почти никто не ищет, найти 90% околоземных астероидов, размеры которых больше 140 метров. Сейчас мы их знаем порядка, чуть меньше 10 тысяч, считается, что их где-то 1025. Так что работы предстоит еще много. Но, а как понять, кто из них опасный? И вот тут есть, два индекса опасности, две шкалы, так называемые. Первая – это Туринская шкала, и она связывает вероятность того, что астероид столкнется с нашей планетой, и энергию, которая при этом может выделиться. Или можно, грубо говоря, сказать его размер, потому что энергия и размер они связаны. Она принимает значение от 0 до 10. И вот цифры 0 и 1 означают, что объект не опасный, скорее всего, для нас, можно и беспокоиться. От 2 до 4 значения этого индекса говорят о том, что как-то он немножко нервирует, надо к нему присмотреться повнимательнее. А вот 5 и выше, да, этот объект уже надо принимать какие-то меры, скорее всего, потому что вероятность падения очень большая. Вторая шкала – это так называемая Палермская шкала или Палермский индекс. Вот если Туринскую шкалу больше любят популяризаторы науки, журналисты, то вот шкалу Палермо она больше любима, наверное, специалистами. Она тоже связывает, конечно, вероятность падения и энергию, которая при этом выделится, но также она учитывает и время, которое у нас осталось до вот этого опасного сближения. Плюс ко всему, бывает часто такое, что астероид опасный не один раз сближается с нашей планетой, а у него есть некоторый цикл довольно близких проходов. И во время каждого прохода есть какая-то вероятность, что он все-таки с нами столкнется. Поэтому с помощью шкалы Палермо можно посчитать все эти вероятности, просуммировать, соответственно, учитывать время до каждого из них и получить такой кумулятивный индекс Палермо, кумулятивный индекс опасности астероида. Одна проблема – эта шкала не очень наглядная, она логарифмическая, ее так визуально сложно воспринять, поэтому, скажем так, вот цифра минус 2 по шкале Палермо – это такой средний уровень опасности всего, что вокруг нас летает. Если видим астероид и говорим, что у него индекс Палермо выше минус 2, то да, это может быть опасно. Итак, какие же у нас самые опасные объекты? Вот это верхняя часть таблицы с самыми опасными объектами, взятая, опять же, с центра изучения околоземных объектов. И мы видим, что самый опасный у нас астероид называется 1950 ДА. У него индекс аж минус 1,4. Его размер 1300 метров, то есть такая большая космическая каменюка, но он сблизится с нами в 2880 году. То есть это будет очень нескоро. И, скорее всего, когда мы этот объект будем наблюдать, мы будем уточнять его орбиту, и вероятность столкновения уменьшится. А вот второй по списку – это астероид Бенну. Как раз сейчас там вращается космический аппарат «Осирис-Рекс». В октябре этого года он должен совершить такой вот нырок к этому астероиду, взять пробу грунта, а потом он этот грунт отправит на Землю. Этот астероид будет сближаться с Землей аж 78 раз. И вот суммарная вероятность того, что в один из этих вот сближений он на нас шлепнется, где-то 1 на 2700, то есть это довольно высокая вероятность, за этим объектом следят, но эти сближения начнутся в 2175 году, то есть время-то у нас есть. А вот третья по списку – это знаменитый апофиз, которым нас раньше очень много пугали и сейчас продолжают пугать. Но вот если мы посмотрим на значение вот этого индекса Палермо, то, ну, вот плохо видно, давайте я озвучу. Это -2.78, то есть меньше минус двойки. Почему же мы так боимся апофиса? Ну, вот на самом деле интересная история. Открыли его в 2004 году. И сначала его орбита была плохо известна. Поэтому выходило, что Апофис имеет реальные шансы столкнуться с нашей планетой. Естественно, все оптические телескопы стали его наблюдать, изучать его орбиту, уточнять. И уже в 2006 году стало понятно, что нет, он пролетит мимо в 2029 году, слава богу. Но злые языки стали говорить: ребят, смотрите, у него 12 сближений будет с нашей планетой. Не упадет в 29 году, упадет в 36-м. Если тогда не упадет, в 68-м и так далее. Ну да, с этим, конечно, жить немножко сложно. Нервишки-то пошаливают. И вот в 2013 году Апофис пролетел относительно недалеко от нашей планеты. Относительно недалеко – это 14 миллионов километров. Но, тем не менее, многие наземные обсерватории его наблюдали, даже проводили радиолокацию этого астероида, чтобы уточнить его орбиту, и стало понятно, что нет, на самом деле, Апофис для нас не опасен. То есть за все 12 сближений с нами полная вероятность меньше, чем 1/100. Так что бояться его не стоит, но тем не менее, в 2029 году Апофис пройдет на расстоянии всего 31 000 километров от поверхности Земли. Это уже то расстояние, где у нас висят геостационарные спутники. И его размеры средние, он такой вытянутый, где-то 350 метров. То есть он будет виден на небе невооруженным глазом, как звезда третьей звездной величины. Это чуть-чуть слабее, чем звезды ковша Большой Медведицы. Так что вот заранее вас всех приглашаю в ночь с 13 на 14 апреля посмотреть на небо и увидеть, как там летит этот самый астероид Апофис, помахать ему и сказать спасибо, что ты мимо. А вот второй миф, и я довольно часто его слышу. Говорят, ну посмотрите на поверхность Луны или Меркурия, там очень много кратеров, а у них ведь нет атмосферы, а вот Земля, и на ней кратеров нет. Так, наверное, атмосфера нас очень эффективно защищает от космических гостей. Так ли это? Но на самом деле утверждение о том, что на Земле нет кратеров, оно не совсем верно. Кратеры-то у нас есть, и вот на сегодняшний день их известно уже более 200 штук. Они называются еще таким красивым словом астроблемы, звездные раны. Но проблема в том, что на Земле довольно сильная эрозия почв. То есть дуют ветра, идут дожди, растительность вырастает там, где ее не просили. И в итоге за миллионы лет, прошедшие с падения крупного метеорита, этот кратер у нас, он, грубо говоря, выравнивается с окружающим ландшафтом. Чтобы их обнаружить, нужны спутниковые снимки этого места, нужны потом послать туда геологов, чтобы они там пробурили шурфы, посмотрели, что же там вообще за вещество-то подо всем этим безобразием находится. И тогда можно понять, то есть это кратер или просто какое-то образование на кратер похоже. Поэтому, если представить так на минутку, что на Земле у нас эрозии почвы никакой нету, то кратеров на ней было бы больше, чем на Луне и на Меркурии. Ну просто Земля большая, и промазать по ней сложнее. А теперь самый интересный вопрос, а какого же размера астероид, входящий в атмосферу, мы должны опасаться? Ответ известен. Вот, например, в 2017 году в журнале Geophysical Research Letters была опубликована вот интересная работа. Авторы смоделировали падение много десятков тысяч различных астероидов. Их интересовало несколько вопросов, в том числе, как размер вошедшего в атмосферу тела влияет на количество жертв, которые могут от него пострадать. И второе, какой именно процесс при падении вызывает эти самые жертвы. Ну, допустим, ударная волна, какие-то тепловое излучение или там осколки от образования кратера и так далее и тому подобное. И вот это как раз график из этой статьи. Вот тут видно, что по горизонтальной оси у нас диаметр объекта в метрах, по вертикальной у нас, соответственно, примерное количество жертв. И мы замечаем, что жертвы-то у нас начинаются, когда размер тела превышает 40-50 метров. Это связано с тем, что тела меньшего размера наша атмосфера в принципе неплохо может затормозить. Они разрушаются, они дробятся, они взрываются при подлете. Или, например, они теряют скорость настолько, что падают просто как вот камень со свободным падением. Вот. И если, допустим, вот мы видим падение тела, там, типа Челябинского метеорита, главное, что нужно помнить, мы не стоим с мобильным телефоном и не снимаем через окно вот этот красивый след в небе, потому что ударная волна неминуемо придет, и стекла могут нас повредить. И если размер тела больше 50 метров, да, это тот размер, который может преодолеть атмосферу, удариться о поверхность, оставить кратер, и начнутся жертвы. Отлично. Следующее такое вот утверждение. А вот представьте ситуацию. Падает метеорит, а в нем сидит какая-нибудь инопланетная зараза. И вот она вылезает, начинает нас заражать, или хуже, чужой нас всех скушает. Возможно ли такое? Ну, на самом деле, сегодня вечером будут очень интересные дебаты между Владимиром Сурдиным и Михаилом Никитиным, как раз посвященные внеземной жизни. Поэтому спойлерить мы их сейчас не будем. Давайте поговорим о возможности долететь жизни с одной планеты на другую. Для примера возьмем Марс, потому что вот в окрестности нашей планеты, ну, как бы Луну, Венеру и Меркурий рассматривать бесполезно в плане жизни, а вот на Марсе хоть какие-то маленькие шансы, что там какая-то жизнь есть, ну, сохраняются. Итак, довольно много экспериментов проводилось с целью понять, как наши живые организмы могут выжить в космосе. Например, вот в нашей стране уже много лет проводится эксперимент «Биориск», его проводит Институт медико-биологических проблем. И вот они помещают в контейнеры различных представителей нашей земной флоры и фауны, вот подобные контейнеры «Биориск МСН», их потом помещают на внешнюю обшивку служебного модуля на МКС, и где они экспонируется там от полугода до, ну, там, до более длинных сроков. Потом, значит, астронавты выходят, часть контейнеров снимают, ставят новые, и эти контейнеры анализируются уже на Земле, то есть кто там выжил, как это перенес. И вот выясняется, что да, семена растений прорастают после пребывания в условиях открытого космоса, в вакууме, там, космических температурах и радиации, выживают споры грибов, многие насекомые. И самое страшное, после года в открытом космосе выживает до 80% личинок комаров. Ужас. Ну, а если серьезно, это говорит о том, что вот когда мы запускаем марсоходы на Красную планету, у нас есть все шансы заразить Марс нашей земной биосферой. Поэтому это не нам нужно бояться марсианских вот микроорганизмов, а марсианам нужно бояться нас, потому что мы активно к нему летаем. Но все-таки, вот представим ситуацию, может ли жизнь с Марса как-то долететь на Землю и пережить этот космический полет? Потому что, ну, космический аппарат летит полгода, а сколько будет лететь, например, метеорит? Ответы это известны. Значит, на самом деле, когда крупный камушек, там, астероид какой-нибудь летит в космосе, на него воздействует космическая радиация, в том числе и галактические космические лучи, частицы высоких энергий, которые ударяются в этот самый вещество метеорита, по-разному немножко с ним взаимодействуют, но когда он упал, изучая эти следы на метеорите, мы можем понять, сколько там в космосе у нас летал. При условии, конечно же, что уровень радиации будет примерно постоянный. И вот оказывается, что 95% марсианских метеоритов, а мы их знаем сейчас примерно 270 штук, ну, плюс-минус, они долетают с Марса на Землю за 20 миллионов лет или быстрее. И только 20% метеоритов долетает быстрее, чем за миллион лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что жизни, которая захочет прилететь с Марса на Землю, нужно каким-то образом умудриться проспать в метеорите сотни тысяч и миллионы лет. Возможно ли это? Ну, мне кажется, это очень сложный вопрос. Но вот если там сидит чужой, такой полет он точно не переживет. Так что, наверное, тут можно не беспокоиться. А вот насчет следующего мифа, тут, конечно, вопрос. Обычно говорят, что на Солнце произойдет очень мощная вспышка, всех она нас уничтожит, убьет, сотрет с лица Земли цивилизацию. А вот хотел бы я нас успокоить, но есть нюанс. 1 сентября 1859 года астроном Ричард Керрингтон зарисовал необычно крупную группу пятен на диске Солнца.

0: мы как просидились вот за всю нашу историю. То есть нужно, в принципе, да, не нужно бояться этого постоянно, но нужно быть к этому готовым. И вот как в случае с возможными солнечными суперспышками, вот действительно я призываю к тому, что ну хотя бы нужно разработать протокол. Потому что, да, ну, происходит на Солнце выброс вещества, он летит в нашу сторону. Что мы успеваем сделать? Ну, мы успеваем спустить астронавтов с Международной космической станции. А дальше начнется там согласование, кто отключает, чего отключает, откуда брать энергию. То есть к этому нужно быть готовым на всякий случай. Также и в случае, как вот Владимир Сурдин нам рассказывал про межзвездные астероиды и кометы, хорошо бы иметь протокол, ну, людям будущего, у которых будут технологии, чтобы с этим справиться. Что делать? Вот, мне кажется, это важно, поэтому нужно учитывать все возможные угрозы, не бояться их, но предупрежден, значит вооружен.
1: Спасибо. Александр из Новосибирска спрашивает. Давайте представим, что гипотетически к Земле подлетает астероид, аналог того, что прилетел 66 миллионов лет назад и привел к вымиранию динозавров. Какова вероятность такого события в ближайшие 1000 лет? Можно ли предотвратить его падение, и что станет с человеческой цивилизацией, если оно все-таки случится?
0: А, это очень такой, спасибо за вопрос, это сложный и комплексный вопрос на самом деле. Мне кажется, что вероятность того, что мы пропустили такой крупный астероид, а я напомню, что астероид, до смерти напугавший динозавров, был железным, и диаметр у него был примерно 10 километров, то есть такое тело в нашей окрестности, скорее всего, мы сейчас должны были бы знать. Насчет способов защиты, это очень зависит от того, как быстро мы подобное тело можем заметить. То есть, если до него там лет 100 до падения, то, в принципе, у нас время есть. Можем разработать космическую миссию, может быть, сделать подрыв в нужных местах, может быть, ну, как вы знаете, есть идеи покрасить астероид там с одной стороны зеркальной краской там или белой, чтобы он отражал больше света, и за счет разных там эффектов вот светового давления мог изменить свою орбиту. То есть, идей много, но вот если выяснится, что он там через там, не знаю, через месяц упадет, мне кажется, мы ничего не успеем сделать. Поэтому, слава богу, такие все объекты нам известны, вроде бы рядом с нами, и опасных среди них нету.
1: Спасибо. А те астероиды, так, это спрашивает Хестия Тонкс, а те астероиды, которые летят со стороны Солнца, мы уже можем видеть?
0: Да, это очень хороший вопрос. Увы, у нас нету космической системы мониторинга, поэтому если так получится, что астероид летит со стороны Солнца, просто никто не наведется в здравом уме на Солнце. На самом деле, наверное, так. У нас есть специальные солнечные телескопы, которые замечают кометы, которые падают на Солнце и которые возле Солнца. Но астероид, он будет гораздо более тусклым, и поэтому заметить его так мы, наверное, не можем. Но это могут быть не очень большие объекты, потому что, скорее всего, если со стороны Солнца полетит астероид большого размера, мы уже раньше где-то его видели. А вот если это будет тело не очень большое, то тогда да, то оно может появиться и сделать сюрприз, подобный тому, который случился в Челябинске. Тут, увы, пока никак. Нам нужна глобальная какая-то система спутниковая, которая будет искать подобные угрозы. Я думаю, что, наверное, когда-нибудь мы ее разработаем.
1: Угу. Павел Гришаев интересуется, какими методами защиты от падения астероидов располагает человечество, хотя бы гипотетическими?
0: Угу. Ну, гипотетически идей на самом деле очень много. Это, в частности, ну, как часто предлагаемый ядерный удар. Это воздействие долговременно на астероиды, то есть были идеи поставить на него двигатели, которые будут использовать вещество астероида как рабочее тело, таким образом слегка постепенно меняя его орбиту, чтобы он прошел мимо. Или, например, можно перекрасить астероид в какие-то более светлые цвета, чтобы опять же Солнце на него воздействовало, и за счет этих эффектов он тоже постепенно орбиту менял. То есть тут, опять же, все упирается именно в то время, которое у нас осталось до падения астероида. Вот первый в списке центра околоземных объектов был объект 1950-ДА, который, в принципе, вот упади, вот сблизь он с нами в ближайшие там, лет 50, сейчас, наверное, все на ушах стояли. Боже мой, какой большой астероид, и опасность есть, что делать? Но поскольку он это произойдет крайне не скоро, то, наверное, у нас вот есть время на подготовку, его очень много, и никто особо не волнуется. То есть, наверное, так.
1: Андрей Груздев продолжает предыдущую тему и спрашивает, можно ли уничтожить метеорит атомной бомбой?
0: Ага.

0: здесь, опять же, проблема, нужно ли уничтожать астероид, который летит к нам атомной бомбой. Потому что мы рискуем просто устроить не одно большое падение, а целый такой дождь из осколков разного размера, которые, тем не менее, могут причинить очень серьезный ущерб. Поэтому, наверное, нужно конкретно смотреть, во-первых, на материал. Будет астероид каменным, будет он железным, будет ли это комета какая-нибудь. Вот. И уже... по мере вот наших знаний, которые мы получаем, решать, там пористый внутри или там плотный, как на него воздействовать. Насчет атомной бомбы вопрос, конечно, интересный. Если хорошо взорвать, да, наверное, ну, не на поверхности, а, допустим, как-то его там поглубже поставить, может быть, что-то и случится, но, опять же, вопрос, нужно ли. То есть, возможно, меньшим, как бы, если у нас есть время, то можно более аккуратно воздействовать и с меньшей опасностью для нас самих потом пострадать.
1: Спасибо. И Фокси спрашивает, насколько реален сценарий фильма «Армагеддон»? Можно ли высадиться на астероид или комету?
0: Угу. Ну, на самом деле, у нас есть целый пример аппаратов, которые выходили на орбиты вот таких небольших тел. Это и «Хаябуса» зонда 1 и 2, это вот сейчас «Азирис-Рекс», который как раз находится у опасного астероида, у астероида Бенну, который номер 2 в списке. У нас был зонд «Розетта» Европейского космического агентства, который провел длительное время у кометы Чернова-Герасименко и даже сбрасывал зонд «Фила», который не смог прикрепиться там по некоторым причинам к комете. Но, в принципе, мы умеем совершать такие маневры и оставаться на орбитах у таких космических тел. Тут главная проблема заключается в чем? В том, что тяготение этих тел очень небольшое. И вот все эти аппараты, если мы посмотрим, как они летели к кометам и астероидам, это была очень сложная траектория. Они двигались так, чтобы подойти с очень небольшой разницей в скоростях, чтобы комета смогла это тело притянуть. Это, ну, лететь годы. Вот если мы захотим высадиться людьми на такой объект, то нам нужны астронавты, которые годы будут находиться на космическом аппарате, чтобы потом совершить эту высадку. Нужно ли это делать? Вот это хороший вопрос. Может быть, обойдемся роботами?
1: Может быть, может быть. Так, Вячеслав, сейчас тебе предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Значит, я напомню, что за вопросы были. Ну вот вопрос по поводу переноса спор жизни в метеоритах с Марса на Землю. Вопрос про попадание метеорита в Луну. Про то, из чего нам действительно стоит опасаться из космоса. Про то, что будет, если упадет вот что-то типа того, что упало 66 миллионов лет назад. Увидим ли мы астероиды, которые летят со стороны Солнца? Какими методами защиты располагает человечество от астероидов? Можно ли уничтожить метеорит атомной бомбой? И насколько реален сценарий фильма «Армагеддон»? Вот какой вопрос, на твой взгляд, лучший?
0: Ну, мне кажется, что самый насущный вопрос, действительно, вопрос о космических телах, которые могут прилететь со стороны Солнца, потому что это действительно была та причина, по которой о приближении Челябинского космического тела, который вот в итоге стал метеоритом, да, у нас никто не знал. Поэтому, наверное, на мой взгляд, этот вопрос, ну, такой насущный и важный.
1: Тогда автор вопроса под ником Хестия Тонкс, пожалуйста, напишите Георгию Соколову, его контакты должны появиться в чате. Вы получите книгу от спонсора раунда издательства «Питер. Вселенная. Путешествие во времени и пространстве». Вот. А сейчас я бы хотел взглянуть все-таки на результаты нашего второго голосования, хотя состязания и не было, но и зрители это отметили, видимо, потому что явно дали предпочтение пункту «Мне нравятся оба». Ну и, в общем, я целиком на стороне зрителей в данном случае. Большое спасибо. Сейчас, Вячеслав, вам, значит, подарки от оргкомитета форума «Ученые против мифов». Это деревянный календарь с нашим логотипом вообще в форме нашего логотипа от компании FunPin. Должны вручить вам. Да, замечательно. Вот. А кроме того, Powerbank, сумка и ежедневник от магазина gen.ru. Спасибо большое, Вячеслав. Сейчас еще должен появиться скетч Юлии Родиной.
0: Спасибо.
1: Вашего выступления. Вот такой замечательный скетч. По-моему, очень наглядно.
2: И утверждение. После полета на Марс все умрут. И это не миф. И не миф то, что даже если вы не слетаете на Марс, и все, кто не полетят на Марс, они тоже умрут. Это, в общем, такое свойство нашего человеческого организма. Он не вечен, и полет на Марс на это никак не влияет. И, в общем-то, слетать на Марс и умереть, наверное, поинтереснее будет, чем не слетать на Марс и умереть. Хотя нас всех это, в общем, большинство из нас все-таки ждет.

0: Привет, друзья, это Затевахин о животных, и я Иван Затевахин.
1: Привет, друзья, я Игорь Затевахин. Я человек, который читает и собирает ваши вопросы, переадресует их по адресу. Так вот, нам в комментариях несколько раз задавали вопрос, как работает зрение у животных.
0: Вопрос необъятный, давай немного его сократим и поговорим о том, как работает зрение млекопитающих. И тут я должен заметить, что в целом у млекопитающих в сравнении с птицами значительно более важную роль в мировосприятии играет обоняние. А зрение, оно менее острое и не столь полноценное. Полноцветное даже, я бы сказал.
1: Да, кротов, которым зрение не особо нужно, среди птиц нет. Но у них же не только обоняние развито, но и осязание.
0: Это точно. Наверное, в связи с тем, что млекопитающие изначально не сильно полагались на зрение. И некоторые из них позволяют себе осваивать такие экологические ниши, где зрение вообще не требуется. Ты вот вспомнил кротов, и глаза у них тогда вообще редуцируются. Или совсем зарастают кожей. Это характерно для всех подземных зверьков.
1: А когда животные живут на поверхности?
0: Рискну предположить, что когда есть достаточная освещенность, зрение является самым оперативным и точным способом создания образной картины окружающей действительности. И поэтому большинство приматов точно, и другие животные с тем или иным успехом им пользуются. Да, если взять млекопитающих вообще, то кто-то лучше видит, кто-то хуже, но зрение играет все же очень важную роль в их жизни. Есть, правда, одно исключение, о котором ты наверняка знаешь. У морских млекопитающих, в особенности у дельфинов, картина мира может формироваться на основе акустических образов. У них звуковое восприятие частично связано со зрительной корой мозга. Еще можно добавить рукокрылых к этой группе животных.
1: А запахи в жизни хищных разве не играют важной роли?
0: Да, конечно, запахи дополняют и оттеняют собакам, кошкам, да и другим млекопитающим информационную картину мира. Это очень важный канал, но даже собака, у которой, казалось бы, важнее запахов ничего нет, когда хочет что-то схватить, вглядывается в этот объект глазами, равно как и в лицо любимого хозяина, она следит за его взглядом.
1: В общем, правильно, давайте не будем спорить, что круче, просто решим, что зрение важная штука.
0: Согласись, крайне важно знать, куда идешь, но в избежание неожиданностей хорошо также иметь широкий обзор. Поэтому чаще всего у животных глаза бывают направлены не как у нас с тобой, а вперед и вбок. Так что левый глаз смотрит налево и вперед, а правый вперед и направо. А поля зрения двух глаз смыкаются на линии носа. Такое положение глаз характерно, например, для грызунов, зайцев и всевозможных копытных. Жирафа его рост делает живой наблюдательной вышкой. Его глаза отличаются завидной зоркостью, но они слегка повернуты вниз.
1: То есть на предметы, которые рядом, он смотрит немного свысока.
0: Ну да, такая же примерно позиция глаз у лесного карликового бегемота. Он, кстати, куда менее водный зверь, чем его более крупный и известный своим тяжелым нравом сородич. У настоящего гипопотама жизнь в водоемах внесла свои коррективы во внешний облик. Хотя глаза его направлены как обычно, они как бы приподняты выше макушки, что позволяет ему использовать их как перископы, когда весь толстокожий гигант погружен под воду. Аналогичные перископы имеют такие далекие от бегемотов животные, как грызуны, сурки или суслики, которые при малейшей опасности прячутся в надежную нору. И прежде чем опять вылезти на поверхность, они обшаривают местность подозрительно высоко посаженными глазками.
1: Наверное, глаза-перископы важны для водных млекопитающих.
0: На самом деле в дикой природе не всегда понятно, какой фактор надавил сильнее в качестве отбирающего. И почему та же посадка глаз вот такая, а не какая-то другая. Например, у настоящих тюленей довольно высоко подняты глаза. Это значит, что отбор безжалостно отсек тех, у кого их не было. То есть им изначально было важно высматривать по-видимому что-то на берегу, есть там опасность или нет, чтобы выйти на берег и отдохнуть. А у других тюленей глаза немножко сближены, поэтому у них переносица очень узкая. Скорее всего, им что-то критически важно видеть именно перед носом.
1: Я немного запутался в этих тюленях. Какие из них кто?
0: Ну, настоящие тюлени. Если говорить коротко, они ушей не имеют, а плавают, изгибая тело, как нерпы, морские слоны, разные другие настоящие тюлени, которые так и называются. А вот ушастые тюлени имеют ушки и плавают с помощью передних ласт. И у них глаза, несмотря на то, что они живут вроде бы в таких же условиях, сдвинуты наоборот, несколько вниз, как у цапи. Я думаю, что это скорее всего потому, что свою добычу им удобнее фиксировать взглядом, когда она чуть снизу. И поэтому, чтобы смотреть горизонтально, котики, сивучи и морские львы характерным образом задирают нос на берегу, благодаря чему их легко отличить на берегу именно от настоящих тюленей, да и в воде на самом деле тоже.
1: Ты еще моржей забыл. У них глаза хоть и тоже на выкате, но как-то странно по бокам головы.
0: Моржи вообще видят не очень хорошо. Ну да, в этом есть смысл. Когда глаза расположены по бокам, когда правый глаз видит правую половину пейзажа, а левый – левую. А тут еще и китов можно вспомнить, у которых поля не перекрываются. Они не видят то, что у них на носу. Так вот, действуя как простая собирающая свет линза, каждый глаз проецирует свою половину пейзажа на собственную сетчатку.
1: И как он не сходит с ума от увиденного?
0: Тут изображение преобразуется в электрические сигналы, сразу претерпевающие сложную обработку, которая завершается созданием образной картины в головном мозге. Основные этапы этого сложнейшего процесса в общих чертах для простоты можно представить себе следующим образом. Нервы, идущие от двух глаз, они перекрещиваются по пути в мозг, так что правая половина пейзажа попадает в электронной форме в левую часть мозга, а левая, наоборот, в правую. Затем мозг воссоздает единую правильную картину, в которой животное надлежащим образом отличает верх и низ, и право, и лево.
1: Поэтому дельфин во время сна держит открытым один глаз. У него одно полушарие бодрствует, и вот этот глаз открыт, а второе полушарие спит, и этот глаз закрыт.
0: Но на самом деле там немного сложнее, и у дельфинов открытый глаз вторичен. Это у него полушарие не спит, контролирует выдох-вдох. И именно поэтому глаз смотрит. Но к дельфинам мы вернемся, а я пока продолжу.
1: Объявляю лирическое отступление.
0: Если мы говорим про зрение на воздухе, то ощущение объема, глубины, дальности создается на основании нескольких эффектов. По теням, по перспективному искажению, по воздушной дымке, снижающей четкость удаленных силуэтов, по тому, какие предметы заслонены другими, потому что, проходя вплотную к объекту, ты быстрее теряешь его из виду, чем далекие ориентиры. Ну, скажем, какую-то горную вершину идешь-идешь, а она вот как стоит, так и стоит.
1: А у кого, кроме перечисленных тобой морских млекопитающих, такое зрение?
0: У копытных разных прежде всего, им важно видеть вокруг. Лошади, так скажем, благодаря такому расположению крупных глаз и вытянутому зрачку, имеют обзор аж в 300 градусов. Однако есть млекопитающие, от которых жизнь требует особенно точной оценки расстояния до цели на коротке, и они приобрели так называемое бинокулярное или стереоскопическое зрение. Его получили, например, звери, которые приспособились выполнять прицельные прыжки. Белки, белки-летяги, наземные хищные звери и приматы, кстати. У собак и кошек поле зрения, у них тоже бинокулярное зрение, так вот у них поле зрения пошире, чем у нас. У них обзор около 250 градусов.
1: Так, а у людей сколько?
0: Ну, у людей примерно 190. И если собаки и кошки лучше видят в темноте, чем мы говорили, то мы куда лучше видим при свете дня. Лучше, четче и дальше. С приматами вообще отдельная история. Уже при поверхностном сравнении физиономии лемуров, долгопятых, широконосых и узконосых обезьян можно убедиться, что в их эволюции происходило неуклонное совершенствование зрения в ущерб обонянию.
1: Ну да, да, у обезьян глаза постепенно вытесняют нос с лица. Большие глаза – это плюс во всех отношениях.
0: О красоте как-нибудь в другой раз. Но правда, человек унаследовал чуть ли не самое совершенное зрение среди млекопитающих. По остроте, детализации, полноте цвета и, конечно, бинокулярности.
1: А что такое бинокулярность?
0: Ну, принцип бинокулярного зрения состоит в том, что оба глаза повернуты вперед и видят почти один и тот же сектор окружающего мира. Конечно, общее поле зрения при этом значительно сокращается в сравнении с боковым расположением глаз. Зато на близлежащие объекты удается одновременно смотреть с чуть разных сторон. Каждый глаз имеет как бы свою точку зрения. Объемный эффект тем явственнее, чем сильнее приходится скашивать к носу глаза, то есть чем ближе объекты, чем шире глаза расставлены. Поэтому если человек может пользоваться бинокулярным прицелом на расстоянии до 10 метров без дополнительных ухищрений, мелкие зверьки, например, летяги, перед прыжком на такое же расстояние вынуждены покачивать головой из стороны в сторону.
1: То есть они как бы разглядывают место приземления слева и справа.
0: Ну да, примерно так оно и есть. Мы часто говорим о феноменальной зоркости хищных птиц, но в обработке стереопары, полученной глазами, млекопитающие превзошли даже их. У сов поля зрения двух глаз тоже почти полностью перекрываются. Но из-за упоминавшегося мною перекрещивания зрительных нервов, точки зрения двух глаз обрабатываются в противоположных половинах головного мозга. И обработка данных и их синтез от стереопары у сов представляет дополнительную проблему.
1: А у млекопитающих разве не разные половинки мозга обрабатывают информацию? Ну вот мы только что про дельфинов вспоминали.
0: Говорили, да, но чувствую, нужно уточнить. У млекопитающих с бинокулярным зрением перекрещивание нервов как бы половинчатое. Благодаря такому новшеству в правой половине мозга обрабатываются и сразу синтезируются точки зрения обеих глаз на левую часть пейзажа, а в левой половине мозга на правую. После этого мозгам остается лишь склеить две половинки объемного образа.
1: Хорошо, эту информацию надо как следует переварить. Давай поговорим о цветном зрении. Как видят, скажем, кошки и собаки?
0: Давай дадим такое грубое определение. Цветное зрение – это не что иное, как способность различать волновые спектры света. То есть собаки, как кошки, коровы и лошади, видят все таким сине-зеленым, а вот грызуны – фиолетово-зеленым. То есть цветное зрение у них есть, но оно не так хорошо развито, как у человека. Они не видят красную часть спектра. У собак в сетчатке содержится примерно 20% от всех фоторецепторов, а у человека центральная область сетчатки, сетчатки глаза покрыты ими примерно на 100%, а это около 127 миллионов фоторецепторов.
1: Зато у собаки гораздо острее нюх, чем у нас.
0: Это на самом деле далеко идущее замечание. Вообще нужно заметить, что, так сказать, предки предков млекопитающих имели совершенное цветное зрение, но частично или полностью утратили его, перейдя к ночному образу жизни.
1: То есть, если я правильно понял, теряя цветное зрение, предки млекопитающих развивали обоняние, ну то есть чувствительность к запахам.
0: Похоже на то. Кстати, возможно, что сумчатые сохранили цветное зрение, доставшееся от предков, или приобрели его вторично. А вот большинство плацентарных млекопитающих остались так называемыми дихроматиками. У них отсутствуют колбочки, воспринимающие или восприимчивые к длинноволновой части спектра, то есть к красному цвету. Если говорить о генетике, то у рептилий и у их высшей на сегодняшний день стадии развития птиц прекрасное так называемое тетрахроматическое зрение, основанное на четырех соответствующих белках-апсинах.
1: Тетрахроматическое, то есть четырехцветное, правильно? И птицы поэтому видят ультрафиолетовую часть спектра, да?
0: Верно. Их мир куда цветастее нашего. Так вот, повторю, у большинства млекопитающих зрение дихроматическое. Мы говорили о собаках, которые путают красный с зеленым. И предки обезьян имели такое зрение. Но когда обезьяны перешли к дневному образу жизни, то у них появилось трихроматическое зрение. Им было крайне важно иметь цветную картину мира. Но это важно и для различения спелости плодов, какой красный, какой зеленый, сочной зеленой листвы. Но и важно, между прочим, для социального поведения.
1: Ага, к примеру, красный зад мартышки – очень важный сигнал тому, кому следует. Иначе как главный мартын определит, что девушка созрела?
0: Да, и между прочим, синий нос какого-нибудь мандрила-доминанта – крайне важный сигнал. Не заметишь – крепко получишь. Причем у обезьян Старого Света, если возвращаться к серьезному разговору, то есть Африки, Азии, Европы, обезьян Нового Света, то есть обеих Америк, цветное зрение развилось независимо. Эти группы обезьян разошлись раньше, чем их предки вернули хоть и ограниченную, но способность видеть свет. Узконосых обезьян, то есть обезьян Старого Света, лет 30-40 миллионов назад один из генов, руководящих апсинами, подвергся так называемой дупликации. Эти две половинки быстро настроились на восприятие волн разной длины.
1: Ну да, понятно, цвет спектра определяется волнами разной длины.
0: А вот широконосые обезьяны Старого Света, они частично вернули цветное зрение независимо и немного по-другому. У них недостающий третий апсин возник как вариант одного из двух старых апсиновых генов. И, к несчастью для самцов, этот апсиновый ген расположен в X-хромосоме. Вспомним школьный курс генетики. Только самки могут получить от мамы с папой три разных апсина и три хроматическое зрение. И то не все. А самцы остаются дальтониками. Причем, если брать обезьян-ревунов, то благодаря причудам генетики, которые я на пальцах объяснить не берусь, часть из них не видит красного, часть зеленого, но все видят синий.
1: А как же видение спелых фруктов?
0: Тут выручают боевые подруги, различающие цвета и отличающие зрелый красный фрукт от незрелого. В общем, давай на сегодня заканчивать. У меня пока все. Спасибо, что смотрели и слушали. Подписывайтесь, комментируйте. До свидания.
1: Да, друзья, несомненно, это все следует осмыслить. Поэтому пока-пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк, нажать колокольчик, чтобы увидеть следующий выпуск. И мы ждем ваших комментариев. Задай вопрос о животных Ивану Затевахину. До скорого.

0: роскошь. То есть по образу. У него есть очки, он молодой, рассеянный. Так должен выглядеть вот ученый, такой стереотипный ученый. Но смысл в том, что здесь последовательно пропагандируется вот и недоверие к настоящей науке, и при этом обесценивается древнеегипетская цивилизация. То есть, на мой взгляд, это вот, ну, как бы, это оскорбительно к тем людям, которые в течение столетий и тысячелетий создавали то, что вот мы вот сейчас можем наблюдать в Египте. То есть люди потратили свои силы, труд, интеллектуальный труд. Они создали величайшие архитектурные памятники, скульптуры, тексты, произведения искусства. И вот теперь просто на них взяли и плюнули. Вот я это вижу так. Поэтому, на мой взгляд, это не безобидное кино такое. Ну что вы, это же развлекательная фантастика, а вы хотите, чтобы там... Ну да, я хочу. Фантастика разная бывает. И разные идеи может нести. Вот, опять же, тут моя профдеформация при восприятии такого кино.
1: Ну вот смотрите, еще раз касаясь псевдоистории происхождения цивилизации и происхождения архитектурных памятников. Те специалисты, который действительно себя преподносит как специалист. Он же изучает все-таки историю. Есть куча источников. Первый мне приходит в голову, та же самая пирамида Хеопса Хуфу. Среди камней, по-моему, были найдены куча там рабочих заметок, надписей.
0: Там это всплывает в сюжете. Когда наш ученый выступает на некой конференции по древнему царству, там он говорит, нету никаких надписей. И пора уже понять, что, значит, цари 4-й династии не имеют отношения к постройкам пирамиды. И кто-то из зала. Но ведь полковник Уайс нашел надписи в пирамиде Хеопса. И там имя Хеопса. Это фальсификация, отвечает, значит, наш Джексон. И, видимо, дальше, кстати говоря, он пытался рассказать, почему это фальсификация. Но ему не дали. Но намек на это есть. Что это фальсификация просто. Все, вопрос закрыт. Можно поговорить на тему, на самом деле, что известно про возраст пирамид, он говорит, важно не то, кто построил, а когда их построили. И дальше идея в том, что их построили 10 тысяч лет назад, а не 4,5 тысячи лет назад, как вот по официальной истории. Вот. Соответственно, можно тут говорить о том, что было известно уже в 1994 году, когда снимался фильм «Звездные врата» на эту тему. И что, по идее, должен был знать господин Джексон, раз он приперся на научную конференцию вообще. Например, радиоуглеродные датировки пирамид. На самом деле, что за надписи нашел полковник Уайс? И почему они подлинные вообще-то?
1: А, по-моему, еще в 1994 году как раз запустили первую вот эту вот машину, которая прошлась по коридорам пирамиды.
0: Ну да, там, да? Робота запускали в эту вентиляционную так называемую шахту. В том числе там, кстати, нашли на блоках пометки красной охрой, такой же точно, которые сделаны вот эти метки в разгрузочных камерах, найденные полковником Вайсом. Тут надо сказать, наверное, все-таки про полковника Вайса, что это был такой военный одновременно любитель египтологии, который в 1837 году в пирамиде Хеопса нашел 4 разгрузочные камеры, так называемые. Была известна уже одна из них, еще в 18 веке найдена, над погребальной камерой царя. Угу. И вот он нашел еще 4 эти разгрузочные камеры, они вот так находятся над камерой царя. Он туда проник, в том числе с помощью взрывчатки, конечно, с современной точки зрения не очень метод археологических исследований. Вот так тогда работали. И вот в этих 4 разгрузочных камерах он на блоках нашел многочисленные пометки, которые, видимо, были сделаны строителями.
1: Но так же, как у нас сейчас строят, грубо говоря, дом и подписывают там,
0: да,
1: какие-то блоки,
0: да,
1: и так,
0: да,
1: далее.
0: И как минимум 11 из этих надписей содержат имя Хуфу. Ну, того, кого мы знаем, Хеопса. Хеопс – это греческий вариант имени, Хуфу его звали. Вот, при этом, это, например, название бригад. То есть, судя по всему, между бригадами строителей шло соревнование, и они помечали свои блоки, кто какой блок, значит, вырубил и туда притащил. Там были, например, «Друзья Хуфу», одна из бригад называлась «Друзья Хуфу», другая называлась как-то типа «Очистители Хор Меджеду». Так вот, тут интересная деталь, что Меджеду – это хоровое имя царя Хуфу. То есть у фараона, у царя, еще термин фараон гораздо позже стал использоваться, строго говоря, у царя были несколько имен. И вот хоровое имя – это одна из частей титула царя. У Хуфу

0: документов нету. То есть традиционно его приписывают к времени строительства комплекса Хафра, царя Хафра, вот пирамида Хафра, которая вторая по высоте в Гизе. При ней там есть храм, там остатки храма припирамидного, есть храм долины, который подальше, к нему такая дорога идет. Рядом с храм сфинкса, и тут, значит, сам этот сфинкс сидит. Ну и, соответственно, предполагалось, что это вот сфинкс, построенный Хафра, и что лицо его может лицо. Быть, это царь Хафра. Некоторые вот утверждали, что, может быть, это скорее Хуфу, и, может быть, это сфинкс не Хафра, а Хуфу сделал. Вот. Но вот несколько геологов, включая там такого господина Шоха, значит, выдвинули теорию, что вот сфинкс, он такой сильно выветрилый, такой эрозией весь покрытый, что вот это дождевая эрозия, которую могли оставить только сильные дожди. А сильные дожди в Гизе были только, вот опять же, там где-то 10 тысяч лет назад. Соответственно, сфинкс создан когда-то там гораздо более древние времена. Но другие геологи с этим не согласились. Вообще говоря, датировать какой-то памятник по эрозии – так себе подход, потому что эрозия может с очень разной скоростью идти, ну, например, в зависимости от климата, в зависимости от качества камня. Сам вот этот известняк, из которого сфинкс, он такой пористый, не очень качественный, он может быстро разрушаться. Это первое. Второе. Вообще в Египте дожди и даже сейчас могут идти. И если мы, кстати говоря, посмотрим на сфинкса, мы в небольшом отдалении от него можем увидеть болотце такое. То есть там грунтовые воды и сейчас даже выходят на поверхность. На многих древних храмах египетских есть стоки для дождевой воды. То есть дожди там шли. Между прочим, эпоха Древнего Царства была более влажная, чем сейчас. Это первое. Второе. Вообще существует еще и ветровая эрозия. Ветер несет песок. Песок тоже может разрушать камень.
1: А песок там кварцевый, по-моему, насколько я знаю, якобы он разрушает...
0: Ну, там любой, в принципе, песок точно так же может разрушать камень. То есть, если мы посмотрим на окружающие скалы, если мы посмотрим на пирамиды, мы тоже там увидим похожую эрозию. Вот, причем, ну вот, даже в последние там столетия можно было наблюдать, как вот эта эрозия разрушает, к сожалению, в том числе и того же сфинкса. Вот, самое важное, что здесь можно сказать, как мы можем датировать сфинкса по каким-то, пусть косвенным признакам. Есть храм Хафра, вот этот храм долины, нижний храм, есть храм сфинкса, причем они, кстати, похожи и, видимо, были частью одного комплекса. Так вот, сфинкс находится, в, как бы, он на самом деле в углублении, в таком части известнякового карьера, из которого брали камень для строительства. Так вот, судя по всему, те блоки каменные, из которых построены храм сфинкса и вот этот храм долины, они взяты вот оттуда. То есть их брали, когда вырубали сфинкса. То есть, видимо, как минимум, сфинкс и вот эти храмы строились примерно в одно и то же время. Кроме того, храм сфинкса, когда строили, пришлось разобрать часть стены, которая была вокруг храма долины. То есть храм сфинкса, видимо, строился позже, чем вот этот нижний храм Хафра. И, может быть, самый интересный аргумент, что храм сфинкса тоже датировали радиоуглеродом вместе со всеми вот этими постройками. И тоже получили соответствующую дату, которая попадает в Древнее Царство. То есть храм сфинкса явно был построен, ну, если, конечно, мы доверяем радиоуглеродному анализу, в эпоху Древнего Царства, а для его постройки брали камни из карьера, где находится сфинкс. Ну вот как-то так. То есть это, в общем, указывает на то, что и сфинкс явно был построен в то время. Может быть, не царем Хафра, может быть, его предшественником, может быть, Хеопсом, но явно, опять же, не 10 тысяч лет назад, не 8 тысяч лет назад.
1: Ну, вообще, в целом, когда, да, начинают говорить про инопланетян, связывают их с Древним Египтом, часто опираются на храмовый комплекс Дендере, и то, что там изображены якобы инопланетные существа, тарелки и так далее. Что вы можете на это, как вы их можете объяснить?
0: Значит, по поводу храма в Дендере. Ну, я, насколько знаю, во-первых, храм, вот этот храм Хатхор в Дендере, он больше всего известен даже не тарелками, а изображением электрической лампочки. То есть там есть такая крипта, такое подземное помещение под полом храма. И в ней различные рельефы, связанные там, ну, вот с египетской мифологией. И в том числе там изображены такие, как бы там человек держит вот такую штуку, которую можно интерпретировать как электрическую лампочку. Но вообще-то она похожа на цветок лотоса, из которого выползает змея. А поддерживает это все так называемый столб Джет, то есть позвоночник Осириса, символ

0: стабильности. И, в общем, это, ну, вполне символы в духе египетской мифологии. То есть вот это рождение жизни, вот эта змея из лотоса. Причем это подтверждается текстами иероглифическими, которыми там рядом, ну, вот стены покрыты. Вот, но если этого всего не знать, можно, конечно, приглядеться и увидеть там лампочку. Почему в лампочке эта вот нить накаливания изображена змеей? Почему это не светодиодная экономичная лампа, а вот именно лампа накаливания? Где они, эти лампы, сами? Если у нас есть тут изображение лампы, покажите сами светильники. То есть здесь, ну, типичная такая история, называется, по-моему, апофения, когда мы видим привычные нам вещи, когда мы не понимаем, что изображено. Мы интерпретируем это в привычных нам символах. Более, может быть, известный пример – это в храме Сети I в Абидосе. Вертолет, танк и самолет. Про это тоже можно отдельно поговорить. Но сейчас сначала про Дендеру закончим, потому что там еще изображены рептилоиды. Там есть различные рельефы, и там можно увидеть таких змей с ножками. Я вот не помню там, честно говоря, в Дендере, что там были какие-то космонавты и летающие тарелки. Там есть вот рептилоиды классические, такой змей с ногами. Но надо понимать, что в Египте, вообще в религиозных представлениях древних египтян, было огромное количество таких божеств, которых изображали, ну, вот с головами разных животных. Причем вот сколько животных есть, столько и богов там, с крокодилиями, с лягушачьими, птичьими, там, с головой трубка зуба. И, соответственно, были божества со змеиными головами. Например, богиня Рененут изображалась в виде женщины со змеиной головой. Был такой бог Нехепкай, которого изображали как раз в виде змеи с ножками. Это вполне в духе египетского пантеона богов. Потому что просто то, что вот вокруг бегало, вот из того богов, в общем-то, и лепили. А змей там много, ящериц там очень много. Два очень употребимых египетских иероглифа – это змеи вообще. То есть звук «ф» – это змея, рогатая гадюка. Звук «дж» – это тоже змея. Ящерица вообще – это иероглиф, обозначающий «много». Много. Потому что ящериц, наверное, много было вокруг. Вот, поэтому, ну, давайте теперь говорить, что там у них были там инопланетяне с крокодилями головами, с головами бегемотов, ну, или все-таки будем смотреть на это как, ну, вот, на некую часть, ну, мифологии.
1: Нет инопланетян, получается.
0: Там? Ну, вот, опять же, если мы каждого... Это вот подход, который использовал упомянутый мной Эрих фон Деникин, один из таких наиболее известных пропагандистов палеоконтакта. Он прямо говорил, что это... Не инопланетяне, нет. Это результаты генетических опытов инопланетян. Вот они скрещивали всяких земных животных и получали вот таких мутантов. Можно и так, но почему бы и нет. Но это понятно, что это просто некие фантазии безудержные.
1: Сейчас еще, если возвращаясь к началу фильма, мы немножко затронули тему иероглифов. Про то, что они разгадывали, не могли разгадать надписи. И уровень их знаний был, я не знаю, нулевой абсолютно. Если немножко рассказать, ну, наверное, много кто знает про открытие Шампильона, да, как он первый разгадал древнеегипетские иероглифы, смог понять, что там написано. Возвращаясь к фильму, действительно ли специалист, который увидел эти надписи, не смог бы понять, что там написано, там, не знаю, сразу же, если он изучал эту тематику? И давайте вообще поподробнее поговорим про них.
0: Там просто часть надписи, она действительно, как я говорил, древнеегипетские, иероглифические, и их вполне можно прочитать. Вот, а другие, они там какие-то выдуманные символы, которые обозначали вот типа знаки зодиака, которые нужны были, созвездия какие-то, которые нужны были для того, чтобы направить эти, настроить эти врата на ту точку, куда они должны перемещать. Вот на самом деле, как там устроен принцип работы этих врат, я так и не понял. Я вообще человек с математическим образованием. Я советовался со знакомым астрономом, он тоже не понял. То есть там 7. Нужно совместить вот какие-то эти шевроны с 7 символами. И дальше Дэниел Джексон говорит вообще глубокомысленную фразу. Чтобы определить положение точки в трехмерном пространстве, нужно 6 точек. Я как человек, еще раз, с математическим образованием, всегда думал, что нужны 3 координаты в трехмерном пространстве. Нет, нужно 6, но еще нужна 7-я, чтобы обозначить ту точку, откуда мы перемещаемся. Это, грубо говоря, я прихожу в аэропорт Домодедово, хочу, значит, сесть на самолет, а мне говорят, из какого аэропорта вы летите? Может быть, Внуково? Может быть, Шереметьево? Я говорю, нет, Домодедово. покажите на карте. Вот. Ну ладно, тогда, значит, лети. А так и полететь не могу. Ну, в общем, на мой взгляд, они хотели придумать какой-то хитрый способ настройки вот этого прибора, который бы отличался от земного. Но как он работает, понять невозможно. Причем я даже нашел два разных описания работы этих звездных врат, причем они противоречат друг другу, они противоречат фильму, и все равно нифига не понятно. Вот, это вот Эмерих. Он в этом весь, по-моему.
1: А вы нашли где? Имеется в виду относящиеся к фильму, как это могло бы работать?
0: Ну, я подозреваю, что это уже вот к сериалам, которые продолжение, потому что они реально, ну, отчасти отличаются от того, что показано в фильме. Причем два разных описания, они различаются между собой. Понять их все равно невозможно, как это работает. Мне с моим скромным умишкой. Может быть, кто-то из зрителей разобрался и скажет: ха-ха-ха, выкинь свой диплом, значит, мы все поняли. Зачем нужно 7 точек, чтобы понять, куда ты летишь? Астрономам, ну, на плоской звездной карте нужно 2 координаты. Если мы еще хотим туда добраться, ну, нужно еще расстояние. 7. Зачем? Ну вот потому что инопланетяне, они вот такие вот хитрые. У них хитро.
1: Я вообще не знаю, как этот фильм обсуждать, потому что там одна сплошная фантастика.
0: Ну он смешной. Вот, он смешной там. То есть даже если про Египет, про египтологию не говорить, там много смешного. Ну вообще, Эмерих в этом весь. У него обязательно в фильме должна быть ядерная бомба. Вот обязательно. Единственное, в этих 10 тысяч лет до нашей эры там нету ядерной бомбы, ну, потому что ее еще в каменном веке ничего не создали. Они там просто все сжигают.
1: Можно было и в тот фильм запихнуть.
0: Они просто там все сжигают. Ну, вот бомбы нету, поэтому надо все сжечь. В других случаях вот все проблемы... В Дне независимости они инопланетян взрывают ядерной бомбой. В Звездных вратах они взрывают инопланетян ядерной бомбой. В Падении Луны, которая недавно вышла, они взрывают какую-то враждебную тварь с помощью ядерной бомбы. Все вопросы решаются так. Вот, это Эмерих.
1: Откуда растут ноги вот этой вот истории, то, что, ну, грубо говоря, да, все, что на нашей планете, те же самые, ну, там одна пирамида показана, а, которая есть на планете Земля, она абсолютно зеркально находится в другом пространстве, в другой вселенной, когда они проходят через врата.
0: Они попадают на планету Абидос, ну вот, куда переместили часть, видимо, древнего населения Земли, и там у них тоже стоит пирамида.
1: Но они якобы там ее тоже построили, да, получается?
0: Ну, такую эти, наверное. Это же для посадки корабля космического, на самом деле. Причем в начале фильма он садится безо всякой пирамиды. Но потом ему нужна пирамида, чтобы сесть. Вот без пирамиды он сесть не может. Такая суперцивилизация. Им нужна пирамида из камней, чтобы, значит, приземлить свой звездолет. Но, кстати говоря, что интересно, они, там наш этот дорогой Дэниел Джексон, суперспециалист по Египту, говорит: это копия пирамиды Хеопса. Но она совсем не копия пирамиды Хеопса. У нее там какой-то нелепый торчит портал. То есть она скорее напоминает поздние пирамиды кушитских царей. Это вот нубийские пирамиды, которые такие на самом деле маленькие, ну, на территории современного Судана. Маленькие, остроконечные, и перед ними вот такое какое-то храмовое сооружение торчит. Вот она... Сделано похоже, у нее тоже торчит что-то вот такое спереди, типа какого-то портала. То есть, видимо, дизайнер, который ее придумывал, он хотел вот как-то скомбинировать. Только еще перед этим торчит 2 обелиска, которые вообще перед пирамидами никогда никаких обелисков не было. Их ставили такие перед храмами 1000 лет спустя, когда уже пирамид не строили. Причем еще что интересно, когда они подходят к этим обелискам, показано, что эти обелиски составные из множества блочков. Это вообще какая-то профанация, позор какой-то. Вот обелиски эти всегда цельные. А как раз крутость их была в том, что их делали, например, там, из цельного куска гранита. В этом был пафос. Здесь какие-то позорные из кусков известняка обелиски. То есть явно деградировали эти инопланетяне на этой планете Абидос. Вот. Но вообще это просто, ну, вот какая-то компиляция, ну, архитектурных элементов из разных эпох Древнего Египта.
1: А вы знаете, там еще в фильме они обсуждают, как раз главный герой, про то, что что-то там в пирамидах нет иероглифов, и ему нужно найти какие-то надписи обязательно, чтобы получить некие
0: знания. Там
1: вообще-то
0: классно.
1: Нет, я понимаю. А действительно, в пирамидах не найдены никакие иероглифы. Это та же самая гробница захоронения. Обычно во всех захоронениях история жизни часто бывает там.
0: Это более поздняя тема. То есть вот эти тексты пирамид, вот первая пирамида, в которой появляется текст, это пирамида Униса. Мы его упоминали, когда говорили про фильм «Мумия». Царь Унис, он интересен тем, это уже 5-я династия, что в его пирамиде впервые появляются тексты, вот эти, ну, скажем так, заклинания. на стенах погребальной камеры. До этого, видимо, это просто был чисто устный ритуал, который жрецы знали, и они пересказывали. В какой-то момент они стали писать это в пирамидах, в гробницах, стали писать в саркофагах. Но это не сразу произошло. Вот в момент строительства пирамид 4-й династии еще это не было такой традиции делать вот эти надписи в погребальных помещениях, какие-то ритуальные. Вот. Ну, видимо, считали, что этого не нужно. И так вот самая большая пирамида, все и так знают, что это Хеопс, Хуфу. Вот. Но там прикол не в этом в фильме, а прикол в том, как они вообще эту экспедицию снаряжают. Что они, значит, открывают эти звездные врата, они туда пихают робота, который туда проходит, и сразу им передает состав атмосферы, там, температуру, координаты этой планеты, что это в какой-то там вымышленной галактике, черт знает где. Потом, значит, звездные врата закрываются, и дальше они, значит, увидев фото, которое успел передать этот робот, там другие символы. И чтобы вернуться, надо эти символы расшифровать. И такой главный там какой-то генерал говорит: мы закрываем проект. Что толку, если мы не сможем туда направить разведывательную экспедицию? Они только что туда робота отправили, который им передал состав атмосферы, там вообще кучу информации про планету, фиг знает где находящуюся. Мы закрываем проект, потому что нам же нужно туда отряд спецназа отправить с автоматами, а иначе это все бессмысленно. И тут такой этот Джексон: я все расшифрую. Я все расшифрую. Вы уверены? Да. Ну, раз вы уверены, погнали. И они, значит, тут же... Кого нужно первый раз отправить, значит, когда мы открыли планету в далекой галактике? Туда надо отправить этих дуболомов с автоматами. Причем даже то, что там состав атмосферы такой же, как здесь, не значит, что там не может быть смертоносных вирусов, каких-нибудь, не знаю, там, монстров. Черт знает, что там может быть. Безо всякой химзащиты, там, без скафандра, без ничего. Туда прется отряд автоматчиков, таких вот. Плюс какой-то чихающий египтолог, который им просто сказал, но даже не сказал, как он собирается переводить надписи. И смысл в том, что он, значит, Джексон, когда говорил, что он расшифрует, он, видимо, предполагал, что там вокруг будут какие-то другие надписи, от которых он сможет плясать. И тут они прибывают туда, никаких надписей нет. И на вопрос этого полковника О'Нила, он говорит: нет, я не могу их расшифровать, потому что мне не от чего отталкиваться, никаких надписей нет. Но ты же нам не сказал, что тебе нужны какие-то надписи, говорит полковник О'Нил, и там другие, вот там Ковальский, там какие-то еще эти спецназовцы. То есть они, готовясь к этой экспедиции, вообще с ним не обсудили даже, что ему нужно для расшифровки. И они на него очень сердятся. Значит, как он мог вообще их так подвести? Но, тем не менее, О'Нил отправляется к этим звездным вратам и пока там раскладывает свою ядерную бомбочку. Может, мы назад и не вернемся, но на всякий случай мы все взорвем. Вот, в этом как бы позитивный жизнеутверждающий, значит, посыл этого фильма.
1: А надписи должны были быть на пирамиде, правильно?
0: Ну да, при этом Джексон сам знает, что надписей нет. Да. Ну, он же не думал, что они выскочат прямо в пирамиде. Он думал, он вообще не знает, что он думал. Он был просто довольно самонадеян, скажем так. Вот, слишком самонадеян. А спецназовцы на него положились.
1: А мне больше там животные понравились, которые как собаки нюхают одежду.
0: А, животные там прикольные, да. Вот если говорить о положительных моментах этого, безусловно, выдающегося фильма, который, конечно, значит, заслуживает в том числе похвалы за спецэффекты. Там прикольные вот эти звездные врата. Там прикольные костюмы вот этих инопланетян, которые косплеят египетских богов. Такие вот раскладные мордочки. Значит... Там красивые пейзажи, там вот эти интересные инопланетные какие-то домашние животные. То есть там во многом фильм был интересен, ну вот, картинкой. Тем, как воссоздан вот этот мир. Там прикольный город, вот где живут эти вот простые жители планеты Абидос. Очень клевые вот эти сами инопланетяне. Ну вот эти, это не инопланетяне, как бы, а тела, в которые они, значит, как паразиты вселились. У них там действительно сделаны интересные костюмы, в том числе там у детишек такие прям причесочки, какие... Ну, в общем, согласно изображениям, у царевичей древнеегипетских. Вот таких, бритая голова с такой вот косичкой. Вот. То есть фильм хорош, если абстрагироваться от, ну, вот, древнеегипетской темы. Мне это сложно.
1: А я сейчас не понимаю, а зачем у них вообще должны были быть египетские костюмы и парики, если они сверхраса некая?
0: Ну, потому что это красиво.
1: С другой планеты.
0: Потому что это прикольно. Вот, отвечая на вопрос про инопланетян с головами животных, вот он буквально их воплотил, что это у них были такие, скажем, головные уборы, шлемы для устрашения, чтобы их воспринимали как каких-то сверхсуществ. Я так понимаю. Другого способа они не придумали. Вот. Но на самом деле Эмериху надо было прикольно показать вот этих египетских богов во плоти. И он вот так это сделал. Но потом, когда с них сняли, упали эти маски,
1: все и местные поняли, что
0: они просто люди, то их начали мочить как бы радостно. Вот. И быстро с ними разобрались, не помогли им никакие технологии. Вот. Здесь, конечно, тоже отдельный такой этический вопрос, который, конечно, не парит Эмериха. Там, допустим, если читать Стругацких, там у них прогрессоры, и вот там в «Трудно быть богом». А имеем ли мы право вмешиваться, значит, в ход чужой цивилизации, даже если нам кажется неправильно? Эмерих и его герои не парятся. Они сразу, значит, наводят свой порядок. То есть вот, вот плохие инопланетяне, вот хорошие угнетаемые, вот вам М-16, значит, нафиг этих пришельцев, все, все хорошо. Дальше, значит, мы значит, навели порядок, установили нужный демократический строй, значит, на планете Абидус, все, все нормально, пошли на другую планету там порядок наводить. Вот так, это как бы, да, когда я, кстати, выступал с докладом на эту тему на форуме «Ученые против мифов», мне написали: такой антиамериканский посыл. У меня нет антиамериканского посыла, я люблю американское кино вообще, но тупая пропаганда мне не нравится. Вот, неважно, от какой страны. У Эмериха вот это вот, что здесь, что в Дне независимости, просто через край вообще. Прям вот, ну, приторно прет. Вот такой вот: мы за правильный порядок, против плохих парней, хорошие ребята с автоматами, значит, и с ядерной бомбой, вот, наведут, значит, нужный, установят нужный правильный строй. Как-то
1: они,
0: так.
1: Они еще там на древнеегипетским потом, да, девушку, по-моему, заговаривает?
0: Да.
1: Я не совсем поняла.
0: Ну вот, кстати, у них это показано лучше, чем в «Мумии». Потому что в «Мумии», извините, что я уж возвращаюсь к фильму, который мы обсуждали, там дама-египтолог начинает шпарить, значит, на древнеегипетском, и мумия ее сразу понимает. А на самом деле мы же не знаем, как звучал древнеегипетский язык. Поэтому вряд ли бы она ее поняла. Вот если бы та и написала на бумажке иероглифами, та бы прочитала и поняла. А на слух, скорее всего, нет. Потому что то, как звучит древнеегипетский, ну вот, в исполнении египтологов, это просто некая договоренность. Как звучали, как минимум, гласные в египетском языке, очень, значит, приблизительно мы можем представлять. В фильме Эмериха как раз показано интересно, что он ей называет, начинает говорить «nature», «nature», а она ему «natura», «Нетуру», значит, и, то есть, и он как бы с ней, он говорит, это диалект какой-то местный, древнеегипетского. И там вот как раз это интересно показано, то, может быть, это друг тоже помощь консультанта, что они не сразу поняли друг друга, что она ему показывает, как произносить. Египтолог этого не знает, тем более, что тут язык эволюционировал на другой планете в течение там нескольких тысяч лет, и явно он должен был сильно измениться. Вот это прикольно, это, наверное, ну вот,
1: самое лучшее, заслуга, что вам понравилось.
0: Заслуга египтолога, консультанта, я предполагаю, и это показано правильнее, чем вот, например, в «Мумии», где явно забыли, что тот древнеегипетский, который мы слышим, когда египтологи что-то читают, например, там, «Нечеру», это реконструкция. На самом деле он звучал, наверное, как-то по-другому. Тем более он менялся, очень сильно менялся.
1: Именно в звучании менялся или в том, как...
0: Ну пишет? Вот если сравнить латынь, допустим, и французский, вот язык древнего царства и язык среднего царства, они между собой различаются так же, как латынь и французский, потому что это тысяча лет. Можно представить, как вообще язык меняется за тысячелетия. Язык древнего Египта очень сильно менялся во время истории древнего Египта.
1: Хорошо, тогда у меня вопрос следующий. Плита, которая была на двух языках, там древнеегипетский, по-моему, египетский другого периода.
0: Розетский более... камень?
1: Да.
0: Который Шампальон?
1: Да.
0: Угу,
1: и греческий язык,
0: да.
1: Правильно? Два там египетских было разных периодов?
0: Там не разных, там разная система письменности. Просто в древнеегипетском была письменность иероглифическая, а была скоропись. Причем это поздняя скоропись, демотика.
1: Более разговорный такой, да?
0: Это
1: более
0: просто разговорный. Скоропись. Ну, вот вы представьте, что вам нужно там быстро что-то записать, и вы будете этих птичек вырисовывать. У вас просто естественным путем очень быстро эти птички превратятся в закорючки. И вот была уже задолго до вот, конца Древнего Египта была скоропись иератика. Кстати, упоминается в «Звездных вратах», не к месту совершенно. Вот, была такая ранняя скоропись иератика. А в конце уже появилась демотика, которая вообще вот такие закорючки, но которые на самом деле в основе своей те же иероглифы, но которые превратились в закорючки, потому что писцам нужно быстро писать. И большинство всяких вот текстов на папирусах, всякой вот переписка и прочее написано не иероглифами. Иероглифы для памятников, для там погребальных надписей, а вот этим вот, демотикой.
1: И на розетском... хорошо, на розетском камне какого периода надпись?
0: Получается? Розетский камень — это как раз был кто-то из Птолемеев. То есть это вот такая греческая позднятина. И там камень, на котором один и тот же текст написан иероглифами, написан демотикой и по-гречески. И вот греческая надпись была ключом. То есть он, в частности, увидел там Птолемей. И он догадался, что надписи иероглифические, обведенные в овал, картуш, это царские имена. Птолемей, Клеопатра. И можно соотнести. И он увидел, что там есть явно звуковые символы. Что в египетской письменности были не понятийные символы, как вот иероглифы в чистом виде, а звуковые, фонетические. То есть «П» — это квадратик, «Птолемей», «Клеопатра» — там тоже «П» встречается. И вот он так, это было стартом для расшифровки.
1: Это я поняла. Он, получается, угадал одного периода только надписи. А как дальше? Благодаря Шампиньону начали понимать вообще, как писали древние египтяне.
0: Ну, преемственность-то была, то есть это все-таки
1: письменность. Хорошо, а как раз... Хорошо была преемственность, а все равно это же сложно, разгадать письмена другого периода, допустим, более раннего. И вот если сравнивать, как вы сейчас сказали, латынь, допустим, да, и то же самое.
0: Официальные надписи, они гораздо более консервативны. То есть это же было не письмо, которое там жена писала мужу: «Купи мне масло». Вот, такие надписи, такие тексты тоже есть. Это была официальная надпись на стеле иероглифами. И она была более, все-таки, понятно, более, это более консервативная система. Поэтому вот все-таки эти надписи от, допустим, надписей Нового Царства каких-нибудь различаются меньше. Хотя, конечно, отличаются. То есть ключ, главное, что Шампальон получил ключ, он понял систему, принцип. До этого не могли разобраться в этом. Думали, что каждый иероглиф – это какое-то понятие. Он первый показал, что египтяне использовали звуковые символы. И вот дальше, текст за текстом, символ за символом, сравнивая различные надписи между собой, тексты на других языках, коптский язык, который наследовал египетскому и который еще существовал. Вот это очень, конечно, трудный, долгий путь дешифровки этого языка, но который все-таки удалось пройти специалистам.
1: Спасибо вам большое за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сегодня мы открываем очередной сезон цикла «Трибуна ученого». И первая лекция, тема перед вами, вы уже все прочитали. Тема очень актуальная, очень интересная. Я надеюсь, мы получим ответы на многие вопросы. Мы приступаем к лекции, на которую к нам сегодня пришел и которую прочитает Борис Михайлович Шустов, директор Института астрономии Академии наук, член-корреспондент Академии наук, член ученого совета Московского планетария и большой друг Московского планетария. Еще раз, Борис Михайлович Шустов. Поприветствуем, друзья. Итак, скрытая масса – великая загадка космоса.
2: Дорогие друзья, вы здесь все, конечно, друзья астрономии. И мне очень приятно здесь встретиться снова. Я был в прошлом году в декабре, за 2 дня до конца света. И тогда вот мы с тем составом слушателей предотвратили этот конец света. По-моему, сделали замечательное дело для всего человечества. А сегодня мы... Спасибо. А сегодня мы с вами попробуем решить, ну или, по крайней мере, приблизиться к решению чрезвычайно интересной, важной и, я бы даже сказал, вызывающей загадки космоса, которая называется «Скрытая масса». Я работаю в Институте астрономии, вы видите логотип, и мне особенно приятно видеть здесь коллег из института. Ну, в общем, поехали. Ну вот такое общее представление, из чего состоит Вселенная. Современные данные наблюдений самых разнообразных – это флюктуации микроволнового фона, обзоров галактик, исследования межгалактической среды по линиям квазаров и другое – позволили определить космологические параметры, то есть параметры, описывающие нашу Вселенную, с довольно высокой точностью. И вот вы видите, из чего состоит Вселенная. Здесь 0,4% звезды, газ и планет – это понятно всем. 3,6% – это межзвездный, межгалактический, даже в большей степени газ. Тоже, ну, более-менее представимо, что это такое. А вот два сектора, занимающие подавляющую часть массы, плотности, вернее, всей Вселенной, это 22% темной материи и 7,4% темной энергии. Честно говоря, непонятны до конца или даже в значительной степени не только любителям, но и профессионалам. Я буду говорить вот о тех малых секторах, которые расположены справа, и из них к скрытой массе, которой названа лекция, относятся и эти 22% темной энергии, и значительная часть вот той привычной нам, мы называем ее, физики называют, барионной материи. Вот давайте. Давайте одно из определений посмотрим, понятие скрытая масса. Я видел довольно много определений, в том числе и профессиональные. В астронете есть довольно приличные, но все же недостаточно точные определения, написанные нашими специалистами Константином Пасновым, Анатолием Засовым и прочее. И взял, как ни странно, материал из Википедии. Иногда попадаются очень хорошие статьи. Я хочу сказать заранее спасибо тем авторам, астрономам, которые пишут в Википедию грамотные, хорошие статьи. Вот здесь вы успели, пока я говорю, наверное, прочитать. Я только пробегусь по этому тексту. Скрытая масса, в космологии и астрофизике часто называют темной материей или темное вещество. Это общее название совокупности астрономических объектов, недоступных прямым наблюдениям современными средствами астрономии. Они не испускают электромагнитное или нейтринное излучение, достаточное для наблюдения интенсивности. И не только не испускают, но и не поглощают. А наблюдаются косвенно по гравитационным эффектам. То есть, проще говоря, это то, чего мы никак, никакими средствами, никакими инструментами увидеть не можем, а видим только по тем влияниям гравитационным, которые они оказывают на другие тела астрономические. Вот так видит, по-видимому, художник скрытую массу. Эта картина демонстрируется в Русском музее. Вы посмотрите здесь, кроме Малевича, еще 3 художника участвовали. Видимо, каждый рисовал свой угол. Квадрат, конечно, не получился, но это не первый Первый был написан в 1915 году, назывался «Супрематический квадрат». Я не очень понимаю, что это такое, но и это не квадрат. Но, по крайней мере, хотя бы хоть какое-то представление о скрытой массе вы уже получили, как она наблюдается. А вот теперь более профессиональный подход. Если вы наберете в самом известном поисковике статей по темам на различные астрономические направления, наберете слова «скрытая масса», а здесь по-английски написано «dark matter», «темная материя» или «темное вещество», и запустить ее, то вот в этом году, который еще далеко не кончился, еще 2 месяца осталось, вы уже увидите, что было написано более 1000 статей на эту тему. А в 2000 году было 250, в 2003 – 437. Интерес очень быстро растет и даже превышает, скажем, интерес к таким темам, как звездообразование и так далее. Мощнейшее направление современной астрономии, астрофизики. Что же нам говорит, какие свидетельства в пользу того, что это действительно масса скрытая существует? Вот и здесь они в таком лекторском, дидактическом порядке перечислены, мы каждый из них обсудим. Это наблюдение кинематики галактик, особенно скопления галактик, кривые вращения дисковых галактик, наблюдение рентгеновского излучения в галактиках и в скоплениях галактик, и гравитационное линзирование и микролинзирование. Я перечислил здесь основные. Они очень интересны сами по себе. Итак, наблюдение скоплений галактик. Здесь на фотографии вы видите скопление Кома. Это одно из самых богатых скоплений галактик. 1500, может быть, больше там галактик в этом скоплении. А слева видите фотографию Фрица Цвики, который, собственно, и ввел само понятие вот в варианте здесь в немецком, а потом в английском «темное вещество», «темная масса». И статья называется «Красное смещение внегалактических туманностей». Совсем немного прошло времени с того момента, когда туманности, а галактики, внешние все галактики считались туманностями, были разрешены на звезды, и до сих пор по традиции, вот видите, в немецком языке они так и назывались тогда туманностями. Статья была опубликована в 1933 году в журнале физического общества Швейцарии. Гельветика, Гельвеция по латыни – это Швейцария. Ну и вот текст, я вольный перевод. Как наблюдается из среднего доплер-эффекта скорости, наблюдаемые из доплер-эффекта в 1000 км в секунду, то средняя плотность в скоплении Кома должна быть, по крайней мере, в 4 раза больше, чем наблюдаемая из выведенной из наблюдений светящейся материи. Ну и дальше он, если это... В это принять, то нужно также принять какой-то фантастический обескураживающий результат, что средняя, что и существует темная материя, я специально выделил по-немецки слова «дункли материя», которая обладает гораздо большей плотностью, чем светящаяся. Вот так оно появилось, эта темная материя здесь. Ну а в 1937 году, когда он уже окончательно перебрался в США, там появилась статья в главном журнале всех астрономов мира, это Astrophysical Journal, там уже вот появилась Dark Matter, то есть английский вариант. Но все основное заложено здесь. Как пришел к этому выводу Фриц Цвики? Он просто померил красные смещения, а тогда ведь прошло всего 4 года после обнаружения красного смещения, открытия Хабблом, Эдвином Хабблом, и в скоплении оказалось, что каждая из галактик имеет свое красное смещение, и из красного смещения можно вывести скорость движения галактики по лучу зрения. И оказалось, что скорости отличаются там на 2500-3000 километров. Тут же Фриц Цвики вывел, какая должна масса удерживать эти галактики, чтобы они не разбежались, и оказалось, что она превышает массу светящегося вещества, вот то, что в звездах он видел, в 500 раз. Ну, в то время он еще не мог знать, что в скоплениях есть горячий газ, масса которого очень велика, но все равно не настолько велика, чтобы удерживать. И понятно, что вот ввел вот эту фантастическую тогда темное вещество, темную материю. Я тут немножко с терминологией поясню. Дело в том, что я воспитывался в Советском Союзе на книгах, в частности, Энгельса, «Умницы большого», и, который называл материей не только вещество, но и поля, уже известные тогда поля. Поэтому мне больше нравится говорить именно «темное вещество». Ну, темная материя, ладно, тоже возможно. Вот отсюда он вывел. Теперь очень важное и наглядное указание того, что темная материя существует в галактиках, или, по крайней мере, в окрестностях галактик, это исследование кривых вращений дисковых галактик, подобные нашей. Здесь показана галактика NGC 3098. Для астрономов я скажу, что я учился на Урале, у меня такой уральский астрономический жаргон. У нас говорят NGC, а в Москве говорят NGC. Можно сразу отличить московского астронома от уральского. 3198 – это дисковая галактика, я уже сказал, подобная нашей. И вот посмотрите, на верхней диаграмме показано, как распределена плотность вещества по звездам. То есть в центре много, плотность большая, потом падает. Ну, то есть на единицу объема звезд все меньше приходится. А вот теперь внизу вы видите кривую вращения. Вот она такая. Вот кривая вращения говорит о том, что звезд для того, чтобы обеспечить такое кривое вращение, не хватает. Не хватает и газа. Что-то нужно еще добавить, чтобы кривая вращения должна быть плоской. Почему? Давайте посмотрим. Вот обычная картинка, которая показывает вам так называемую кеплеровскую кривую вращения. Кеплеровская, для нашей Солнечной системы, это означает, что вот здесь вот она показана, в центре находится мощный гравитирующий центр Солнца, а планеты, которые гораздо легче Солнца, вращаются, можно их, как говорится, и пренебречь гравитационным влиянием. Они вращаются, как вот пробные тела, их скорости видите. У Меркурия там 48, и так далее, у Земли 30, и так далее, все это падает. То есть падает скорость к периферии, а вот у галактик нет. Видите, она остается плоской. Так вот, кеплеровская часть, обеспеченная диском, вот она, кеплеровская часть, падает. Есть в галактике и в нашей, и в других галактике газ. Он более протяженный, но вклад его не очень велик, потому что масса газа мала, там 10% от звездной составляет максимум, или еще меньше. И понятно, что этих двух составляющих не хватает. И вот для того, чтобы получить нормальную вот эту наблюдаемую кривую вращения, приходится ввести какой-то дополнительный компонент, который вот такой вклад дает в кривую вращения. Вот он и был введен. И из анализа этой кривой было показано, что плоская кривая вращения галактики NGC 3798 обусловлена большим сферическим гало-оболочкой такой с распределением плотности вот таким. То есть это распределение плотности похоже на такую большую-большую тарелку, мелкую. И вот если ее вот опрокинуть, то, скажем, какая-нибудь небольшая там лепешечка под этой тарелкой, в центре прячется эта галактика, а сама тарелка вот такую дает плотность. Итак, мы сейчас то, что с вами обсудили, дочитаем, прочитаем, чтобы это отложилось в памяти. Существование протяженных, а у нашей галактики это порядка 200 килопарсек, массивных, в 5-10 раз массивнее звездного диска, гало, то есть оболочек вот таких, характерно практически для всех спиральных галактик. В пределах оптического размера галактики скрытая масса не превышает массу звезд. Ну, понятно, раз гало очень большое, то и масса велика. Похожая картина наблюдается и для карликовых неправильных галактик, с галактик низкой поверхностной яркостью и так далее. И для эллиптических галактик, ну, я думаю, что здесь любители астрономии, не все, по крайней мере, знают, что галактики бывают спирали, эллиптические, ну и вот и другие перечисленные. В эллиптических галактиках также доказано существование скрытой массы по наблюдениям горячего газа, который наблюдается в рентгеновском участке спектра. И в эллиптических галактиках, и в скоплениях галактик присутствует горячий газ. Вот горячий газ, который наблюдается в рентгеновском диапазоне для указанного здесь скопления. Оптически вы видите галактики, их изображение получено на 7-метровом японском телескопе Субару, расположенном на Гавайях. А вот это красным цветом, конечно, рентгеновские лучи окрашены искусственно здесь, показано горячий газ, он, собственно, в рентгене излучает горячий газ. И вы видите, что мощное такое газовое образование. Для богатых скоплений галактик масса газа, сосредоточенная вот в таких гигантских облаках, что ли, с горячего газа, может превышать в 5-10 раз массу всех галактик. То есть это очень значительная доля. Вот я сказал, что Фрица Цвика это все равно не спасло бы, там 500 была разница, но тем не менее. Теперь следующее. Да, и этот газ, естественно, нужно удерживать. Газ очень горячий, и он может быть удержан только если гравитация скопления очень велика. То есть и собственно газы, и галактик. Оказывается, что собственной гравитации не хватает, и нужно добавлять еще примерно 10 масс для того, чтобы удержать горячий газ, чтобы он не разбежался. Вот. Следующий канал, по которому мы доказываем существование скрытой массы, это гравитационное линзирование. Здесь показана модель гравитационной линзы. Тут белым закрашено некий гравитирующий, мощный гравитирующий центр, ну, допустим, галактика или черная дыра, или еще что-нибудь, которая перемещается на фоне более удаленной галактики. Ну, мы видим, смотрим на эту картинку. Тяготение этого мощного центра искажает лучи, которые идут к нам от более далеких источников, подобно линзе. И в гравитационном поле, как вы знаете, лучи света искривляются, как и в линзе. Ну, своеобразная линза получается. Чем ближе к источнику, тем сильнее его искажение. Видите, появляются духи. Слева появился дух галактики, и сама галактика так искажена. И вот когда направление точно на вот эту самую линзу, на гравитирующий центр и на объект, в данном случае на галактику, совпадает, появляется вот такое кольцо. Его называют кольцом Эйнштейна. Размеры этого колец этих малы, ну, может быть, там 1.5 секунды для таких сильных гравитационных линз. А если тело слабое, малой массы, то это кольцо настолько малое, это миллисекунды, что его никак не увидишь. Но зато увидишь ярчание. Даже здесь вы видите, что галактика стала яркой-прияркой, потому что лучи, которые так бы пролетели мимо нашего глаза, в бок, что называется, а здесь они сфокусированы линзой прямо к нам вот в телескоп, в глаз, и мы видим такое вот ярчание. Вот такая картинка гравитационной линзы. Это очень мощный инструмент современной астрономии для изучения далеких галактик, потому что линза усиливает яркость дальнего объекта, как бы дополнительный телескоп получается. Вот пример гравитационной линзы. Это мощное скопление галактик, здесь указан его номер. Стрелочкой, следующая голубенькая стрелка, показывает, собственно, ту галактику, которую мы видим впрямую, а вот эти изображения получены с помощью линзы. Видите, они ярче, крупнее, искаженные, но, тем не менее, вот это линзирование работает. Это по фотографиям с космического телескопа Хаббла. Вот. По линзированию вот в этом поле скопления галактик Абель-1689 линз таких много. И по искажениям можно восстановить, а что же за, скажем, за тело, что же за гравитирующий вот этот самый фактор, какова его структура, которая искажает линзы. Вот здесь искажающей структуры нет самой. То есть мы видим изображение галактик уже линзированное. И из этих искажений выводится правая картинка, а вот это вот туманное, это распределение того вещества, которое мы не наблюдаем, на которое гравитационно искажает вот эти все галактики. И вот здесь картинка, ну, можно сказать, фотография темного вещества в скоплении Абеля, потому что оно не наблюдается, а гравитационно действует и очень сильно с искажениями. Вот на такое, похож на верхушку кольраби, срезанное распределение плотности в скоплении галактик. Вы видите холм. Холм обеспечен как раз присутствием вот этой самой скрытой массы. А вот эти пики – это уже конкретно каждая из галактик, которые наблюдаются. И пик плотности, естественно, здесь увеличивается. Чем ближе к центру, тем выше плотность. Вот такая красивая картинка. Я уже говорил, что если гравитирующее тело малое, то вы не получите кольца Эйнштейна, но, вернее, оно будет таким малым, что его наблюдать нельзя, но увеличение яркости увидите. Вот здесь это называется микролинзирование. Здесь показано, как это микролинзирование, ну, с точки зрения теоретика, можно описать. Здесь есть прицельный параметр B, то есть насколько близко луч проходит к гравитирующему телу. Ну и вот чем ближе, тем сильнее поярчание тела в момент прохождения его вот близ вот этого самого гравитирующего центра. Вы видите, что кривые, показывающие всплеск яркости тела, вот они такие. Чем ближе, тем выше, тем больше яркость, вспышка этой яркости тела. Ну и характерные масштабы тоже заметны. Как отличить вот такие вспышки от вспышек звезд и других событий, которые могут изменить яркость небесного тела? А вот так. Нужно, кривая должна быть симметричной. Понятно, что картина совершенно симметричная, прохождение с пролета этой гравитирующего тела на фоне далеких звезд, поэтому симметричность должна быть абсолютной. А хроматичная – это значит, что что красные, что зеленые, что голубые кванты, они одинаково отклоняются, и нет хроматизма. В разных цветах выглядеть картина будет одинаково. И, конечно, неповторяемость. Такие события, вот если в звездном поле не происходят, звезда пролетела, и все, больше это уже не повторяется. Это же не планета летает вокруг центрального тела, это просто на фоне. Вот такие эксперименты по микролинзированию были начаты уже около 20 лет назад. И наш общий друг и друг нашего института, особенно в моменты восстановления, известнейший астрофизик мирового и польского происхождения Богдан Пакчинский, предложил вот эти вот вспышки яркости вот с такими характеристиками наблюдать. И таким образом обнаруживать моменты микролинзирования. Был построен телескоп, это польско-американский проект, здесь указаны его параметры технические, это не очень большой телескоп, 1,3 метра, но вполне достаточный для того, чтобы эту работу осуществлять. И проведен регулярный мониторинг многих, даже сотен миллионов звезд. Вы видите, есть банк данных, вы видите вот характерная кривая микролинзирования, удовлетворяющие всем характеристикам, которые я сказал, это значит, что действительно пролетело гравитационное тело близ линии, соединяющей нас с какой-то из звезд. Ну, вот данные указаны здесь какой. Смысл такой, что кривая не совсем гладкая, а на ней выросли вот такие два пика. Оказалось, что малые тела, которые находятся в окрестности звезды, то есть, считай, планеты, тоже дают микролинзирование, но более короткое, более узкое. И вот таким образом впервые вот этим методом была обнаружена микролинза. Зарегистрированы многие тысячи событий, но все-таки вот количество обнаруженных вот этих невидимых, но вызывающих микролинзирование тел не дает основания считать их скрытой массой. Их все-таки маловато. Общую, когда проинтегрировали, их массу оказалось мало. Итак, мы уже примерно представляем, что такое скрытая масса, а вот сейчас более системный такой анализ. Две составляющие скрытой массы, значит, это барионное обычное темное вещество, еще по-английски называют missing baryons, то есть не пропущенные, не найденные барионы, или барионное темное вещество, барионная темная материя. И вторая часть, вот те 22%, которые на первой слайде показывал, на втором, это темные вещества неизвестной природы, то, что называется именно dark matter. Итак, поговорим о барионном темном веществе. Вопрос такой, какую долю барионного вещества, то есть обычного, мы наблюдаем во Вселенной? Сейчас инструменты наши достаточно мощные, мы можем проникнуть так глубоко, что, можно сказать, видим, ну, условно говоря, всю Вселенную. Это и в оптическом диапазоне звезды, галактики, это и в радиодиапазоне, скажем, холодный газ, это и в рентгеновском диапазоне горячий газ. В общем, применяя все средства, мы считаем, что все, что в космосе, во Вселенной излучает или поглощает, мы видим. Так вот, а что мы видим? Мы видим все-таки, вот как нам подсказывает теория, лишь небольшую долю, 30-40% от того, что должно быть. Теория довольно четко дает указание, что барионного вещества 4%, ну, как и на втором слайде, вы помните, там газ и звезды, 4%, а мы наблюдаем намного меньше. Где же остальное барионное вещество? Или, может быть, теория неверна? Вот давайте этим вопросом зададимся и попробуем его поискать. В какой форме пребывает обычное барионное вещество? Это конденсированные газы, фазы, это, конечно, звезды, холодный газ в галактиках. Его легко обнаружить, как я уже сказал. Это горячая фаза, тоже легко обнаруживается по рентгеновскому излучению. Это очень горячий газ, температуры выше 10 миллионов кельвинов. Диффузная фаза. Диффузная фаза – это облака нейтрального водорода и гелия, собственно, из которых произошли и галактики, а потом и звезды и прочее. Исходно в эволюции Вселенной температура этого газа вот на момент образования первых звезд и галактик была низкой, может быть, там несколько тысяч градусов, не больше. Это считается холодным, неионизованное вещество. Наблюдаются эти структуры в линиях поглощения водорода. Значит, каждый из вас помнит, что атом водорода – это простейший атом, он состоит из протона и электрона. Так вот, а электрон может двигаться по различным орбиталям, или мы говорим уровням атомным. Для того, чтобы электрон перескочил с основного уровня на первый, нужна некая энергия, а если он возвращается назад, то вот он излучает линию Лайман-альфа, а если его поднимают вверх, то он в спектре поглощения тоже как Лайман-альфа линии и выглядит. И, наконец, в последние лет 20, ну, может быть, 30 обсуждается так называемый тепло-горячий газ. Это газ промежуточной температуры, ни холодный, ни горячий. Этот газ невозможно обнаружить в оптике, он слишком горячий, и невозможно или трудно обнаружить в рентгене, слишком холодный. Обнаруживается он только в ультрафиолетовом участке спектра. Там он и излучает, и поглощает, и все на свете. Вот здесь на картинке показана история Вселенной с точки зрения барионов, с точки зрения барионной плотности, эволюции барионной плотности. Вот видите, конденсированно начали образовываться звезды, вот они где-то к Z, а это космологический фактор. Ну, считайте, что здесь вот время примерно 500 миллиардов, а здесь вот наше время и возраст Вселенной почти 14 миллиардов лет. Звезды образовываются, эти звезды, и не только звезды, греют горячий газ, горячая фаза – это то самое, о которой мы говорили. А вот основное содержание Вселенной изначально было холодной, значит, холодного газа количество уменьшается, тепло-горячий, межгалактический газ, который нагревается в ударных процессах, прежде всего, в ударных волнах, вот его количество растет. Так вот, оказывается, что вот эта самая эпоха галактики и самая важная барионная составляющая не галактики, а Вселенной наблюдается именно в ультрафиолетовом диапазоне, наиболее удобно. Вот, теперь кандидаты в носители барионного темного вещества. Что же какие объекты могут нести вот это самое недостающее скрытое вещество? Они здесь перечислены. Это планеты, коричневые карлики, красные карлики, то есть звезды или звездообразные объекты, но очень слабые. Белые карлики, особенно остывающие, которые уже тоже мало что излучают, нейтронные звезды, далекие объекты, черные дыры, ну, они просто ничего не излучают. Это такие компактные объекты. А вот облака холодного газа, я только что о них сказал, водород не просто равномерно размазанный гелий во Вселенной, он имеет облачную структуру, скоро мы увидим. И вот эти облачка, они на спектрах, когда мы смотрим на очень горячий объект, ну, например, на квазар, в спектре квазара эти облачка вырезают как бы такие вот линии поглощения, вот эти линии на альфа-альфа, мы их сейчас увидим. И, наконец, тепло-горячий межгалактический газ. Вот они. Теперь вот про Лайман-альфа-лес или про вот эти самые облачка. Вот видите, как образуется Лайман-альфа-лес. Очень горячий источник. Это активное галактическое ядро.

А потом эта линия, поскольку газ холодный, горячий газ излучает, а холодный поглощает. Эта линия каждым из облачков, она вот проявляется вот так. И вот спектры, уже реальные, наблюдаемые спектры с Земли, с телескопа имени Хаббла, вы здесь наблюдаете. Один спектр для довольно близкого источника Z0158, это классический квазар 3C273, ну а второй квазар подальше. Чем дальше квазар, тем больше облачков. Вот это все, это Лайман-альфа-линии в поглощении. Вот это Лайман-альфа-лес. Ну и вопрос тут такой. Вот мы наблюдаем, конечно, только самые крупные облака. А сколько малых облаков? Может быть, в малых облаках скрытая масса содержится? Ведь малые облака мы не наблюдаем. А если этих малых облаков очень много, то тогда, может быть, там она и скрыта, вся вот то, что нам не хватает. Ну вот, оказывается, нет, но это вопрос чуть-чуть мы отложим попозже. Теперь, если мы опять же возьмем источник очень горячий, то на фоне него даже относительно горячий газ, вот температурой, ну скажем, 1 000 000 градусов, тоже покажется холодным. Если источник очень-очень горячий, тоже дает линии поглощения. Вот эта картинка спектра пятикратно ионизованного кислорода. И вы видите две серии линий. Вот и вот. Вот они здесь две показаны. Вот они две смещены друг относительно друга. Это значит, что два облачка вот с такими Z, с такими космологическими факторами, которые довольно, ну, разница не очень большая, но инструмент мощный позволил разделить, они находятся на луче зрения. Что такое облако кислорода? Ясно, что это не чистый кислород, он перемешан с водородом. Водород мы никак не видим, он совсем ионизован. И вот такие наблюдения позволяют найти не столько кислородные облака, сколько и водородные тоже. По ним можно установить, что в этом месте находится довольно крупное облако горячего водорода. Вот пример использования ультрафиолетового спектра, а вот все, что меньше 3000, это ультрафиолетовый участок. Скрытая масса в окрестностях галактики. 10 лет назад, ну, в общем, большой шум был произведен с помощью такой научной, с помощью ультрафиолетового спутника Фьюз. Это ультрафиолетовое наблюдение как раз в линии кислорода ионизованного. Значит, доступны этому небольшому аппарату были наблюдения 100 квазаров, вот они расположены на небесной сфере, и в каждом направлении было обнаружено облако вот этого самого пятикратно ионизованного кислорода. А значит, в каждом направлении были ранее не обнаруженные, но существующие облака водорода, кислорода. А вы знаете, что водорода на 10^4, то есть 10 тысяч раз больше, чем кислорода. Это означает, что то, что мы вот здесь можем, грубо говоря, посчитать, сколько здесь кислорода, помножить на 10^4, и тогда получим общую массу. Оказалось, что масса эта очень велика. Это же все вот в окрестностях нашей галактики было. Так вот, в нашей местной системе, вокруг нашей галактики, масса вот этого тепло-горячего газа оказалась 10^12 масс Солнца. Учитывая, что масса галактики 2^10^11, в 5 раз меньше, это очень большой объем. И возникла дискуссия, а может быть, какой-то фантастический, не нужно привлекать скрытую массу, а просто вот она вот в этой форме находится. Дискуссия идет до сих пор. Это одна из тоже задач, вот такой рабочий момент, рабочая проблема, которую решают астрофизики. Теперь, конечно, нас интересует, а есть ли скрытая масса где-то поближе? Галактики – это далеко. В окрестностях Солнца по точным движениям звезд можно вывести распределение, то есть гравитирующего потенциала, гравитационного потенциала, то есть распределение гравитирующей массы. И оказалось, что в окрестностях Солнца нет необходимости привлекать гипотезу темного вещества. И если оно есть, то плотность его в 1000 раз, вот видите, 76, а здесь 6^10^5, 6/100, в 1000 раз меньше, чем плотность обычного барионного вещества. Вот. Это еще раз говорит о том, что если темное гало есть, оно должно быть очень большим. И только за счет размеров набирается его гигантская масса. В Солнце, есть ли скрытая масса в Солнце? Вот сотрудниками нашего института, Николай Семенович Кардашов, они сделали простой эксперимент. Добавили темного вещества, оно такое вот

0: ни на что не влияет, только массу добавили в Солнце, и Солнце не получилось, развалилось, его нет. Темного вещества в Солнце и в звездах практически нет. Нет его и, ну, вот если говорить о хоть сколько-нибудь заметном наличии, нет его и в этом зале, и в Москве его нет. Темных мыслей много, темного вещества мало. Вот теперь мы перейдем к тому темному веществу, которое, природа которого нам уж совсем неизвестна. С барионами мы поговорили, а вот то темное вещество, эти 22%, что же это такое? Пока мы не знаем. И строим только гипотезы. Вот о гипотезах я и расскажу. 80 лет мы, в общем, думаем над загадкой темного вещества, и пока решения нет. Это вот поэтому я и говорю, что это величайшая загадка космоса. Давайте посмотрим, какое должно быть темное вещество. Вот эти слова не должны вас пугать. Ну, те профессионалы, которые сидят в зале, их и не испугаешь. А здесь вот слово бидиссипативность означает, что темное вещество не светится, не поглощает. Бестолкновительность, значит, частицы темного вещества или объекты не сталкиваются между собой. Если они будут сталкиваться, то гало вот этого, из этих частиц будет сферическое, а оно далеко не сферическое. Вещество должно быть холодным. Это обязательно, потому что если вещество будет горячим, ну, например, вот можно сказать, ну, нейтрино, примера привести, частицы, которые летают со скоростью света, и иначе не могут, их просто не будет. Если вещество будет горячим, то любая неоднородность плотности, которая возникнет, будет ими растащена, размазана, и только очень-очень большие неоднородности, крупномасштабные во Вселенной, смогут выжить, не будут растащены этими горячими, быстрыми частицами. Ну, такие, как, например, вот блины Зельдовича, это 10-15 масс Солнца, абсолютно гигантские. А вот галактику вы не получите никогда. И звезду не получите никогда. Оно должно быть холодным. Ну, а текучесть говорит о том, что частицы не могут быть гигантскими. Больше, чем миллион масс Солнца, такая частица быть не может, потому что ее прохождение, скажем, разрушало бы скопления шаровые и другие структуры в диске галактики, которые мы наблюдаем. Вот такие вот ограничения. А вот теперь, какие все-таки частицы подходят? Да, мы сначала еще классифицируем, собственно, темную материю и какие частицы могут соответствовать тому или другому классу. Значит, горячая темная материя, я только что о ней говорил, это прежде всего нейтрино или гипотетические, повторяю, частицы-аксионы с очень малой массой 10⁻⁵ электрон-вольта. Но Эйнштейн нам позволил энергию и массу мерить в одних единицах. Вот электрон-вольт – это единица энергетическая. Холодная темная материя. Считается сейчас, что главный кандидат – это так называемые слабо взаимодействующие массивные частицы. Масса вот уже не в электрон-вольтах, а в гига и в тераэлектрон-вольтах. Значит, аннигиляция и рассеяние таких частиц на частицах барионного вещества – слабая, но может быть обнаружена. Пример такой нейтралина, такой частицы. Это комбинация из частиц, опять же, гипотетических, вот они здесь. Их физика не запрещает, их никто еще не нашел, но физика им разрешает быть, вот из этих самых частиц. Здесь вы даже видите, что нейтралина является комбинацией там Z-бозона, Хиггсовского бозона и так далее. И, наконец, теплая промежуточная темная материя – это материя, которая может быть составлена из так называемых тяжелых нейтрино. Вот эти частицы, вот их и пытаются найти. Вот какую из них найдут, ну, значит, в достаточном количестве. Вот и будет кандидат на темное вещество. То, что не ищут горячий, ну, понятно, потому что, вот я уже сказал, если бы темная материя была горячей, то мы бы не получили галактик. А среди холодной темной материи и теплой темной материи, да, поиск производится. Много экспериментов, некоторые из них очень дорогие. Стоимостью в миллиарды долларов проводится для поиска этих частиц. Это, конечно, для развития физики частиц элементарных важнейшие эксперименты, ну и выход для темной материи. Основная трудность – все эти частицы электрически нейтральны. Есть два варианта поиска – прямой и косвенный. При прямом изучается следствие взаимодействия этих частиц с электронами или атомными ядрами, это в наземных экспериментах, а косвенные основаны на попытках обнаружения потоков частиц, которые возникают, ну, например, благодаря аннигиляции. Вот когда я говорил про нейтралино, это такая хитрая частица, которая совпадает сама с собой. Если одно нейтралино столкнется с другим, произойдет аннигиляция, и вместо двух нейтралино появятся гамма-кванты, например. Вот можно сказать, что даже тот гигантский проект стоимостью, если я не ошибаюсь, больше уже 20 миллиардов долларов, который называется «Большой адронный коллайдер», тоже направлен в какой-то части и на решение задачи вот этой самой скрытой массы. То есть найти те частицы, которые могут быть достаточно массивными и в то же время вот, не бездиссипативными. Ну, объявлено, вы знаете, что совсем недавно даже была присуждена Нобелевская премия за открытие бозона, так называемого бозона Хиггса. Но если говорить простыми словами, значит, основная идея такая, что мы все находится в поле вот этих самых частиц или квантов, ну, лучше сказать, поле Хиггса, ассоциируемое вот с этими частицами, с бозонами Хиггса. И частицы, другие, все другие частицы приобретают массу, они все время сталкиваются с этими бозонами, взаимодействуют, лучше сказать. И только в процессе вот этих самых столкновений появляется у частиц масса. Если взаимодействие сильное, то масса большая. Если слабая, то масса слабая. Отсюда появляется масса. Никто из вас никогда не задумывался, наверное, о том, откуда же произошла масса, вот что это такое. Вот примерно такой, ну, на уровне совсем простом описании. Честно говоря, более глубокое описание я вам дать не смогу. Это очень серьезная, глубокая тема. Очень жаль, что вот сейчас, именно в этот момент, проходит лекция академика Рубакова. Ну, так получилось. В музее космонавтики, это под стелой возле ВДНХ, как раз по бозонам Хиггса. Я думаю, что, может быть, можно пригласить и даже в планетарий, это было бы здорово, чтобы послушать вот о таких удивительных совершенно вещах. Вот пример. Американцы запустили гамма-спутник с тем, чтобы наблюдать аннигиляцию нейтралина вокруг галактик по жесткому гамма-излучению. Есть ли альтернатива темному веществу? Вот мы сейчас все-таки люди практичные, и либо знаем, либо не знаем о так называемой философской бритве Оккама, но тем не менее используем обычно в реальном мире. Что такое бритва Оккама? Это средневековый философ-схоласт, который, в общем-то, такую идею выдвинул, что не нужно изобретать сущности сверх необходимого. Ну, то есть, если можно что-то объяснить простыми естественными причинами, надо постараться это сделать. И только когда все средства вот эти исчерпаны, только тогда уже придумать какую-то фантазию выводить. Ну вот, тем не менее, попробуем. Попробовали люди и придумали, а давайте-ка мы поменяем ньютоновский закон тяготения и введем ускорение не в ньютоновской форме, а вот с такой, с неким таким параметром μ. Подогнав μ, мы можем, вообще говоря, много что сделать. Для астрономов, скажем, решить проблему Талли-Фишера, можем темное вещество объяснить. Но так-то все было красиво, но это μ для разных объектов и направлений разные. В одном случае так подгонять нужно, в другом не так. И, конечно, это сразу, ну, просто из простых логических соображений отталкивает от принятия такого подхода. Уж слишком это подгонка и по месту в каждом случае попахивает. Теперь мы посмотрим на эту картинку. Я давно ее нарисовал для школьников. Сейчас ее немножко по-другому надо, с выгнутыми, скажем, стенками. Но, тем не менее, суть остается ее. А какова роль темного вещества вообще в эволюции Вселенной, в образовании структур, галактик, например? Вот на этой картинке изображена вся история Вселенной, начиная от Большого взрыва. С право показаны возраста в годах, ну, если не в годах, то тут написаны секунды, а слева вот тот самый космологический фактор Z. Мы живем в эпоху Z0, а чем ближе туда, к прошлому, то тем выше Z. И вот видите, что галактики, первые галактики, звезды образовались где-то на Z20 примерно, на образование Солнца и прочее. Ну, вот здесь произошло совсем уже близко. И вот это, собственно, картина, ну, отражает, собственно, на таком школьном уровне всю историю Вселенной. Галактики и звезды первые образовались, как я сказал, за 20, а до этого вот эта вся часть, когда не было ни звезд, ни галактик, называется темная эпоха или темные эпохи, Dark Ages по-английски. Вот на этой знаменитой картине, скорее, в фильме, снятом в проекте «Миллениум» консорциум Вирга, Фолькер Шпрингель из Западной Германии, вы видите картину темного вещества, распределения в современную эпоху. Откуда взялась такая сетка? Вот представьте себе, что изначально это распределение было почти однородным, с малыми флюктуациями. Но вот оказывается, что если в очень далекую эпоху оно было однородным, с малыми флюктуациями, то все флюктуации темного вещества растут, а скучивание происходит и появляется вот такая вот сетка. Эту сетку вы видите все большим увеличением, то есть вот сейчас примерно 10 мегапарсек, ну и доходите до расстояния, до размеров типичного скопления. Значит, темное вещество в виде частиц, если его отпустить на свободу под действием гравитации, так оно и происходило, то оно обязательно скучивается или кластеризуется. И вот эта ячеистая структура развивается. Сначала слабая, потом все крупнее и крупнее. Вот сейчас она примерно такого вот размера, эта ячеистая структура крупная. Почему я говорю о темном веществе? Да потому что я уже несколько раз упоминал, темного вещества во Вселенной в разы, в 5-7 раз больше, чем обычного. И поэтому как себя ведет темное вещество в гравитационном смысле, так и ведет себя Вселенная. Барионное вещество за ним просто следует. Его просто мало сравнительно. И вот на этом фильме вы видите уже Z20, вот с того момента, когда начинают образовываться первые звезды и галактики. Видите, что структура темного вещества, барионное вещество, которого меньше, повторяет структуру, то есть во все вот эти потенциальные ямы в центре притяжения сваливается барионное вещество, и вот образуется как раз галактики здесь, или скопление галактик. Растет температура барионного вещества, ну понятно, раз оно сваливается, сталкивается, а это вещество столкновительное, повышается температура. Я не буду объяснять детали вот следующее, это тоже очень важное явление, явление с эффекта Синяева-Зельдовича. Тема лекции может быть просто слишком тогда другой же, размытой. Но вы видите, что прежде всего эволюционирует темное вещество, за ним идут барионы. В те сгустки темного вещества, которые естественным путем образуются, тут ничего искусственного не придумано, просто это так устроена математика, физика, система гравитирующих точек. Вот образуется. И видите, что появляется. Появляются крупные сгустки вещества, они называются гало темного вещества, а вокруг целый спектр мелких. Скажем, если говорить, например, о нашей местной группе галактик, скопления галактик, то таких гало, таких вот ямок потенциальных появляются тысячи в результате. И в каждой из них сваливается барионное вещество. И в этих ямках образуются галактики или скопления галактик. Это картина очень, скажем так, принятая, красивая, дает массу, скажем, направлений, что делать дальше, что наблюдать и так далее. Но есть и в ней и проблемы. Вот вы видели, что этих ямок гравитационных, ну ямок или ямищ, потому что там скопившееся барионное вещество, в конце концов в этих ямах образуют галактики. Их много, а наблюдается мало. Например, в окрестностях нашей галактики общее число их, ну, не больше 30. Где же те тысячи? Есть несколько объяснений вот этому противоречию с темным веществом. Ну, во-первых, часть своих соседей наша галактика съела массивная. То есть, если малая галактика столкнется с нашей, то она уже из нее не вылетает, а застревает. Ну, есть гипотезы, что все-таки не все вещество было холодным, а часть вещества была теплым, вот это самое темное, которое двигалось быстрее, чем холодное. И поэтому оно как бы размывало эти ямки, замывало их, чем я говорил уже, чем горячее вещество, тем оно на больших масштабах размывает любые флюктуации плотности. И такое тоже есть. Значит, работы до сих пор в этом направлении продолжаются. Теперь наш институт и скрытая масса. Что мы делаем? Не только теоретически рассматриваем эти задачи, но и мы ведем научную часть большого космического проекта. Это называется Космическая обсерватория «Спектр-УФ», или международное название World Space Observatory Ultraviolet, Всемирная космическая обсерватория «Ультрафиолет». Это телескоп, ну вот считайте, что для всех людей можно сказать, что это наш Хаббл. С Хаббла в 2015-2016 году прекратит работу, а наш телескоп должен начать, и он будет в течение 10 лет единственным таким телескопом в космосе, ну то есть вообще на Земле, можно сказать, в космосе. Он предназначен как раз для спектроскопических, спектры я вам показывал, для спектроскопических исследований и звезд, и галактик, и межгалактического пространства, и атмосфер вокруг других планет. Ну а в контексте нашей лекции он предназначен и для поиска скрытого барионного вещества. Вот здесь рабочие моменты, инженерная модель, которая проходит испытания. Здесь экранно-вакуумная изоляция на стендах, которые имитируют различные нагрузки. Зеркало, главное зеркало, оно в процессе напыления, вот из камеры по напыляющей вышло. Видите, тут слой алюминия, сверху покрывается еще магний фтор-2, поскольку это зеркало предназначено для ультрафиолетового диапазона, и такое покрытие абсолютно необходимо. Работа идет. Значит, мы планируем, согласно Федеральной космической программе, в 2015 году закончить подготовку проекта, подготовку оборудования с тем, чтобы в 2016 году произвести запуск. Ну и будущее. Значит, я думаю, что с запуском «Спектр-УФ» произойдет полная инвентаризация барионного вещества. Поиск носителей тёмного вещества, он продолжится. Вот видите, вложены десятки миллиардов, пока еще задача не решена, но он продолжится. И здесь физика элементарных частиц чрезвычайно, ну скажем так, востребована. Возможна ревизия космологических представлений. Если окажется, что темного вещества не 22%, а поменьше, а вот барионного, о котором мы говорили, в окрестностях нашей галактики побольше, тут нужно что-то делать. Ну и, конечно же, будут развиваться модели образования и эволюции галактик. Вот эта часть у нас содержательно закончилась. Как обычно, в конце я привожу хоть несколько, но каких-то таких стихотворных заключений. Вот это оптимистичное заключение. Молодежи в зале много, я ей рекомендую прислушиваться. Это действительно молодой Пушкин, молодец, написал. Ссылка внизу. Вы заметили, что у меня зеленым цветом на слайдах показаны ссылки с тем, чтобы любой мог проверить, открыть эту работу, почитать. Я надеюсь, что Евгений Онегин все читали, но тем не менее. Ну и заключение уже более умудренного опытом человека. Что там за ветхой занавеской тьмы? В гаданиях запутались умы. Когда же с треском рухнет занавеска, увидим все, как ошибались мы. И такое возможно. Вот из этого баланса такого оптимизма и определенного критического подхода рождается наука. Так что я думаю, что мы с вами сейчас закончили лекцию, и я просто хочу, чтобы вы, ну, вы для себя почувствовали, что вы прикоснулись к этой самой великой тайне космоса, о которой было объявлено в названии лекции. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо. Так, ну а теперь, друзья, вопросы.
0: Давай, вопрос.
2: Смотрите, а что такое проблема Фишера, которая мог бы вполне объяснить мне?
0: О, ничего себе, такого молодого человека вопрос. А скорость вращения галактик дисковых связана с их светимостью, причем такая, ну или с массой, такая интересная зависимость, там, четвертая степень. Вот гипотезы, как это, откуда это происходит, почему такая высокая степень зависимости, чем более светимостная галактика, тем она очень быстрее вращается, причем очень сильная зависимость. Вот это проблема. Другими путями ее объяснить довольно трудно. Не первая степень, не квадрат, а вот именно четвертая степень. Вот это Талли Фишера, да. А ты откуда знаешь такие вещи? То из лекции узнал или раньше?
2: Упомянули.
0: Молодец. Слушал лекцию. Ну, один слушал уже. Молодец. Подожди, спасибо. Ты за то, что ты задал первый этот вопрос. Я всегда хожу с сувенирами. Иди сюда. Я тебе сейчас напоминание такое дам. Это вот такой составной пазл-магнитик с логотипом и с красивой картинкой нашего института. Учись, потом придешь работать к нам. Мы занимаемся физикой галактик, и, в общем-то, хороший отдел у нас, и молодежи много. Иди, держи.
3: Здравствуйте, спасибо за прекрасную лекцию. У меня такой вопрос. Есть ли какие-то наблюдательные данные в гамма-диапазоне про аннигиляцию там, или распад частиц темной материи?
0: Нет, пока нет. То есть уверенных, подтвержденных нет. Но всегда хочется что-то увидеть, точно нету. Спасибо. Да вы задавайте, не стесняйтесь. Может быть, не по теме уж этой лекции совсем-то. Если что-то наболело, интересует, мало ли там.
4: А можно...
0: Меня почти всегда спрашивают про конец света, этот астероидный и так далее. Кошмары. Почему нет? Давайте.
4: Да.
0: Все. Галактик, удаленных облаков, которые были выполнены, например, в институте, физическом институте, это уже в Санкт-Петербурге, имени Йоффе, академиком Варшаловичем, его молодыми ребятами, он показал, что дейтерий, не только он, но вот особенно мне эти работы нравятся, он показал, что все-таки содержание дейтерия согласуется именно вот на дальних-дальних, то есть первичного, с этим 4-процентным барьером. Я могу посоветовать сомневающимся, и сомневаться всегда надо, это составляющая часть науки, я уже говорил об этом, и вот даже Омар Хайям меня, я вернее поддерживаю Омара Хайяма, надо сомневаться. Можно рекомендовать работу 2004 года Джо Силка, есть такой американский астрофизик, который говорит, что стандартная космологическая модель основана тоже на предположениях. Если добавить туда некой субстанции, извините, это вот не ругательство, из-за курватурность, которая Вселенной, то есть не нарушает, то может сильно измениться содержание барионов. Вот если вас интересует профессионально, могу дать ссылку, потому что нет такой картины, которая была как таблица умножения, ну что тут сомневаться, вот есть и все. Нет пока такой. Так, молодой человек, вы уже получили и уже больше не хотите мне помогать, да? Спасибо. Давай твой вопрос.
4: Борис Михайлович.
0: Спасибо вам. Я шучу. Да.
5: Я где-то слышала то, что вопрос, конечно, на другую тему. То, что Земля вращается неравномерно. Это почему?
0: Ты имеешь в виду вокруг своей оси? Да, есть неравномерности вращения Земли. Очень серьезные задачи. У нас в институте занимаются. У нас есть так называемый третий этаж. И вращение Земли... Это не просто, скажем, шарик стальной, в котором ничего не происходит. А Земля, она сложная структура. Внутри Земли идут потоки, вот в самых недрах Земли идут потоки расплавленного вещества, которые, собственно, ответственны даже за магнитное поле Земли, за генерацию. То есть распотоки, перераспределение масс. Теперь на Земле происходят климатические изменения. Это не очень значительно, но, скажем, куда-то перетащили там облака, снега, там прочее, прочее, там, и все. Это незначительно, но в астрономическом плане это уже заметно. И вращение Земли может... Вот ты физику уже учишь, да? Нет еще? Ты сама можешь провести, у тебя есть, наверное, крутилка, вот, которая бедрами вертит. Ты можешь закрутиться, потом развести руки, и ты будешь крутиться медленнее. То есть есть такое понятие, момент вращения. Вот с этим связано, то есть перераспределение масс, особенно радиальное, приводит к тому, что скорость вращения меняется. Или крутящийся стул есть где-нибудь? Ты на крутящемся стуле, ты закрутись, а потом попробуй ноги вытянуть и поджать. Ноги вытянула, замедлилась, поджала. Вот Земля тоже, она такие вот свои ноги там протягивает, но шучу, какие-то там. И это изменение не очень, очень маленькое, но астрономы его ухитряются измерить. Да, пожалуйста. Держи.
1: Микрофон передайте, пожалуйста.
6: Аннигиляция – это вот когда, вот, допустим, позитрон и электрон сталкиваются. А вот как можно одинаковые частицы, вот когда они сталкиваются, вот из-за чего они аннигилируются?
0: Они не одинаковые. Они одновременно и то, и другое. Вот именно почему я и говорю, что я жалею, что я сейчас не могу попасть на лекцию академика Рыбакова, я бы точно такой же вопрос задал.
1: Точно. А будем ждать.
6: А вот при аннигиляции энергия же вырабатывается.

0: и
1: но она никуда
0: сколько
1: не девается.
0: Ее вырабатывается?
1: Ну, энергия, скажем, массы, вот сталкивается частица, античастица, да? Так вот, это самая МЦ квадрат, которая характеризует каждую частицу, ну, плюс еще там небольшой запас кинетической энергии, это все уходит в энергию излучения, квантов. Если высокая энергия, значит, гамма-кванты, вот мы о них говорили. Они могут быть очень высокие, высокоэнергетичные.
0: То есть вся масса становится энергией?
1: Да, ну вот излучением энергии, полем. Угу.
0: Понятно.
2: Ну, это вот Кружковец Московского планетария.
1: Да, молодец.
2: Такие ребята к нам.
1: Молодец.
2: Да, замечательно.
1: Кружковец, ты можешь взять сам? А то мы вот, молодого человека уже загоняли совсем.
3: Здравствуйте. Вот последний объект, самый дальний, да, находится на расстоянии 13,1 миллиарда световых лет, да? Вот это то, что я вычитал в интернете.
1: Ну, 13, да нет. Я не могу вам сейчас сказать, что же значит... Что-что?
3: Ну, во всяком случае, такая информация существует в интернете. Меня интересует больше другое. Написано, что возраст этого объекта 13 миллиардов световых лет, а находится он от нас на расстоянии 30 миллиардов световых лет. Вот как это соотнести?
1: Вы что читаете-то? Какие?
3: Ну, вот в том-то и дело, поэтому у меня и вопрос такой.
1: Нет, не совсем я понимаю ваш вопрос. Значит, вот самый далекий объект, который наблюдается действительно, ну, это даже... Скорее не объект, а то та эпоха. Вот реликтовое излучение, оно Z1000, это, ну, можно сказать, там вот 13,5 или 13,6 даже 10 миллиардов лет, вот оно наблюдается, это реликтовое излучение, которое со всех сторон к нам приходит. На картинке оно там нарисовано, но у меня не было времени остановиться. Вот. А то, что вы читаете, ничему не верьте, проверяйте, возьмите... Я бы хотел посмотреть, кто написал и что написал.
3: Ну вот
1: конкретно.
3: Сейчас в интернете можно ссылка.
1: Ну там... сейчас я не могу интернет сразу открыть.
3: Я понял. То есть, подскажите, размеры Вселенной. Размеры Вселенной все-таки в световых годах хотя бы.
1: Не знаю.
3: Существуют какие-то данные, нет?
1: Ну давайте, я вот обычно так студентам говорю. Здесь сам слово «размер» может иметь смысл еще. Вот вы каждому здесь слову нужно еще, имеет ли оно смысл. Но обычно я так... Ухожу вот так. Студенты, когда задают на школе, ежегодной школе молодых астрономов вопрос, я им говорю, лектор должен так. Если он вопрос, ответ знает, сразу может четко сказать, он говорит, хороший вопрос. А если не знает, говорит, интересный вопрос. Ну, вы совсем интересный вопрос задали, так что...
3: Спасибо.
1: Здесь надо внимательно смотреть термином, что такое размер.
4: Спрашивайте вы.
1: Так же, как вот девочка задавала размер, а что вокруг, там, большого взрыва там, и так далее. Там может не быть понятия размера вообще.
5: Борис Михайлович, спасибо большое за очередную замечательную лекцию. У меня вопрос немного не по теме. Вопрос будет такой. И, наверное, вы тот самый человек, который наиболее полно на него ответите. Вот недавно, знаете, возникли разговоры о интересе, вот это говорил Шойгу, да?
1: Да.
5: Об интересе государства уже, ну, в лице Министерства обороны к мониторингу внеземных объектов, которые имеют возможность угрожать Земле и, соответственно, как-то уделять этому внимание.
1: Да? Угу. В чем вопрос?
5: Вот, недавно, ну, а до этого как бы интереса по большому счету что не уделялось. И вот, собственно, вопрос. И в чем это выражается? В чем это будет выражаться? Существует ли какая-то программа по этому, да? Что мы увидим по этому вопросу в ближайшее время? Что делается?
1: Ну, не только Шойгу, и наш первый вице-премьер, он громогласно даже сейчас говорит, что эти объекты чуть ли не главная задача космонавтики даже. А несколько дней назад состоялась на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН астронавт американский Эдвард Лу, очень уважаемый человек, изобретший, кто был на той лекции, так называемый гравитационный трактор, вот эту идею, он выступил с трибуны ООН с большой, что пора Земле, в общем, создавать систему землянам, объединенным, вот эту систему обнаружения. Что делается у нас в стране? Мы экспертная рабочая группа по космическим угрозам, по решению Роскосмоса и Академии наук подготовили концепцию федеральной программы противодействия космическим угрозам. Первый сектор этой программы, конечно же, относится и самый первоочередной, относится к созданию системы обнаружения. Пока в стране, в нашей стране, системы обнаружения, а имеется в виду массовое обнаружение, не 1, 2, 3, 4, 20 астероидов или комет открыть, а открыть все опасные астероиды. Это уровень обнаружения примерно 200 тысяч. Так вот, пока этой системы нет, но мы наметили те шаги, которые нужно сделать. Будет это воспринято правительством реально или нет, покажет вот ближайшее время. Слова это или просто так вот пролетел астероид, сколыхнул и все, покажет время. Но мы работаем и упорно значит, добиваемся того, чтобы была национальная программа обнаружения опасных объектов. А дальше уже детали, которые вот я могу вам рассказать, но просто Фаина Борисовна меня уже оттуда не простит никогда. Да.
6: Прощу.
1: Так, кто еще у меня не получил? У меня вот два.
2: Здравствуйте. Последний вопрос.
7: Да. Здравствуйте. Спасибо вам за лекцию. И чтобы подытожить сегодняшний вечер, я хотела бы задать такой вопрос. При подготовке к данной лекции, при получении отклика на нее вот сегодня, какому из приведенных мнений вы больше склоняетесь? К мнению Пушкина, который смотрит на будущее позитивно, или все-таки Омара Хайяма, то, что в будущем мы все-таки разочаруемся в наших знаниях о Вселенной, о мире, о себе.
1: Я говорил, что баланс должен быть. Вот между этими двумя позициями должен быть баланс, должно быть и то, и другое. А однобокость, она приводит либо к разочарованиям, либо к отсутствию прогресса. Если во всем сомневаться, прогресса не будет. А вот если очаровываться и кидаться везде, то разочарования неизбежны. Вот давайте мы и то, и другое будем сохранять у себя и критический подход, и интерес, молодой интерес к науке, к астрономии в частности. Так что...
2: Поблагодарим Бориса Михайловича. Я хочу поблагодарить аудиторию, которая, как всегда, подготовленная пришла. Очень интересные вопросы, очень глубокие и очень широкий спектр.
1: Фаина Борисовна, я присоединяюсь.
2: Да.
1: Аудитория, спасибо. Молодец.

про Ладогу. Разговор, конечно, многообразный, сложный по той простой причине, что дискуссия по поводу происхождения Невы и истории самой Ладоги ведется уже, наверное, более 100 лет. Вот, и все копья-то ломаются вот, по большей части именно из-за некогда высказанные идеи вот, все тем же самым Герардом де Гейером, про которого мы говорили и в прошлый, и позапрошлый раз. В сущности, изначально это была догадка. Да? Вот. И вот де Гейер он запустил в научный мир вот эту вот идею, после чего начались всякие разные бури. Ну, а мы сейчас издалека к этой теме начнем подходить. Здравствуйте. Ну, для начала, как всегда, космический снимок, посмотрим, что у нас, собственно, тут с конфигурацией всего. Вот. То, на что я регулярно обращал внимание, вот, это на заметное участие разрывной тектоники. На всем северо-западе у нас это касается не только территории области и соседних Карелии, Финляндии, Швеции, вот, но в известной степени и Вологодчина, Новгородчина и Псковщина. Вот. На это указывают участки береговой линии все того же самого Финского залива, все той же самой Ладоги, все той же самой Онеги. Вот, по сути дела, заложение этих котловин, вот, оно в значительной степени обусловлено вот, той самой ригматической сетью, так называемой. Да? То есть вот, сети заложены, по всей видимости, достаточно давно. Вот, мы обсуждали этот момент вот, и говорили о том, что наиболее распространенная точка зрения относительно происхождения этой ригматической сети северо-западного и северо-восточного направления, так образующей такую субортогональную сетку, вот, это связано вот, дескать, с ротационными силами, вот, то есть возникающими именно из-за вращения планеты как таковой. В таком случае приходится признать, что сама сеть вот, она сформировалась, по всей видимости, еще в далеком каком-то докембрии. Возможно, еще в те времена, когда, собственно говоря, кора как таковая только формировалась. Вот. Но по поводу ранней истории Земли мы говорили с вами мало. В интернете очень много нам можно найти всякой разной информации относительно того, вот, как планета, так сказать, слипалась, происходила аккреция. Вот, все эти дела, связанные с бомбардировками метеоритами, столкновениями стелий и так далее. То есть это вот целый набор факторов, да, вот, который некоторым образом мог повлиять, конечно же, да, вот, на конфигурацию самой ригматической сети. Что у нас просматривается тут еще хорошего? Вот. Ну, обращал внимание на то обстоятельство, что контур, по крайней мере, восточного обрамления Ладоги, он совпадает с восточным бортом так называемого Пажского грабена. Вот. Все эти грабины недостаточно глубокого заложения, вот, они в значительной степени читаются в фундаменте. Николай Сергеевич Шацкий, академик, да, вот, он некогда выделил систему облакогенов. Вот.

0: То есть это, ну, какие-то там первые километры, где-нибудь там в районе той же самой Новгородчины, допустим. Вот. Ну и поскольку с севера, да, вот мы здесь видим Балтийский кристаллический щит, соответственно, тоже выходит порода фундамента. Ну и стало быть, в этом самом фундаменте закономерно будут прорисовываться все те же самые волокогены, которые погребены вот под осадочной толщей русской плиты. Вот. Ну и вот эта вот же самая сетка, трещиноватость, она просматривается на самом деле не только по контурам котловин обозначенных, но еще и по, допустим, конфигурации озерных впадин. Все то же самое Финляндии соседней. Вот система самой Воксы, да, и вот то, что у нас северо-западнее видно всей этой территории, это вот как раз достаточно хорошая иллюстрация о участии этой самой разрывной тектоники. Ну а поскольку сами трещины сами по себе, да, разломы, разрывы, вот это своеобразные окна в литосферу вглубь ее, то и получается, что вот по ним поднимается, ну, в той или иной степени глубинное тепло. Опять-таки, это процессы, они оживляются всякий раз, когда эта территория выходит из состояния, ну, относительного равновесия. Поскольку ледниковые покровы были на этой территории регулярно, соответственно, все вот эти вот напряжения, они, конечно же, сказывались на том, что старенькие вот эти вот системы разломов, они потихонечку оживали. Ну и понятно, что ледники, они абразировали, да, вот это вот подледное пространство, вот, чаще всего в том случае, если из тела ледника сгружался какой-то моренный материал. Ну а поскольку ледники наиболее агрессивно воздействуют на свое ложе именно те, которые тепленькие, то есть которые вот именно у которых вблизи подошвы, да, лед находится в состоянии плавления. Вот поэтому все вот эти вот подледниковые реки, впоследствии сформировавшие озы, вот это вот как раз тоже звенья одной цепи, если угодно. Ну и еще здесь в рельефе мы видим, конечно, морены, да, последних фаз, да, вот, Валдайского леденения. Это вот как раз вот эта вот двойная гряда Салпа-Усельки, которая тут хорошо видна. Сейчас попробую со стрелочкой справиться. Вот стрелочка, вот, ну, собственно, она и есть. Да, вот эта гряда. Вот. Ну а когда мы будем еще касаться немножечко территории Финского залива, вот поговорим немножечко еще о конфигурации берегов, потому что ряд рек, которые попадают все в ту же самую Неву и в Ладогу, да, они некоторым образом тоже причастны, ну, и отчасти иллюстрируют их историю. Вот. У нас тут новоприбывшие гости, поэтому я буду некоторым образом повторяться. У старожилов я прошу извинения, да, за это, поэтому конспективно, поэтому пробежимся. Вот. Этой геологической карты мы касаемся достаточно часто. Ну и вот это вот как раз иллюстрация того, что реки, да, которые у нас, сейчас стрелочка найдется, которые текут по этой территории, в той или иной степени ориентированы по либо сетке трещиноватости, либо по зоне контакта, да, Балтийского кристаллического щита с породами русской плиты. В сущности, сейчас стрелка куда-то убегает у меня. Вот самая зона, да, зона этого самого контакта. Ну и поэтому, когда вот мы с вами разговаривали про Балтийско-Ладожский глинт, вот он, да, вот, мы говорили о том, что эта структура, она, по всей видимости, сформирована во времена, ну, скажем так, в те времена, когда здесь все-таки по большей части была суша, как результат, большей части все-таки боковой речной эрозии. Понятно, что глинт подполировался каким-то образом теми же самыми ледниками либо бассейнами, которые плескались около его подножия. Вот. Но суть, да, все-таки за тем, что вот все после ордовикское время, да, вот этот глинт потихонечку отступал на юг, потому что распространенность ордовикских пород в геологическом прошлом, вот, на самом деле по периферии, да, вот, скажем так, северного Приладожа, примерно вот сюда вот заходили ордовикские бассейны. Поэтому весь этот объем огромный, да, вот, ордовикских, ну и, соответственно, более ранних палеозойских пород, он просто-напросто вынесен отсюда реками. Наподобие тех, которые текут здесь и сейчас. В сущности, что Свирь, да, вытекающая из Онежского озера, да, и текущая в Ладогу, что сама Нева, это такой вот естественный маркер все того же самого тектонического шва между
1: Балтии.

0: низким щитом и породами русской плиты. Поэтому эта вот картинка, она такая, при внимательном взгляде, такая достаточно хорошо иллюстрирующая. Дальше. Ну вот здесь иллюстрация разреза через московскую синеклизу, ту самую, да, такую гигантскую чешевидную структуру, которая находится в центральной части восточноевропейской платформы. Ну и что мы здесь видим на этой иллюстрации? То, что фундамент у нас в значительной степени подроблен на такие вот здоровенные ступени. Вот эти вот депрессии, да, которые мы здесь наблюдаем, это в сущности и есть те самые волокогены, вот, которые ограничены круто падающими сбросами. Вот. Сам фундамент, ну понятно, как везде во всех платформах архейско-протерозойский, вот, а в депрессиях вот это верхний протерозой, вот, и очень часто на дне вот этих вот волокогенов располагаются осадки, да, но в слабой степени, кстати, метаморфизованные, которые формировались, ну, скажем так, на рубеже верхней рифеи Вент. То есть где-то порядка там 700-800 миллионов лет назад, что-то в этом духе. Вот. И представляют они собой гравилиты, по большей части, вот, которые в большинстве своем, да, вот, носят тоже следы ледниковой штриховки, вот, поскольку ранневенские времена – это таяние этих ледниковых покровов, когда русская платформа еще находилась в южном полушарии в достаточно высоких широтах. Ну и вверх по разрезу этот самый Вент, он потихонечку переходит в уже более тонко зернистые породы. То есть на самом верху Вент, он мало отличим от нижнего Кембрия. Вот, в сущности, Лантаваский горизонт, вот, он един для верхнего Венда и нижнего Кембрия, ну, по той простой причине, что это был один бассейн, да, вот какой-то антарктический, назовем его так. И вот завтра мы, кстати, ой, не завтра, в воскресенье полюбуемся вот как раз на вот эти вот самые отложения, которые формировались в каком-то таком вот относительно мелководном, но при этом антарктическом водоеме. Что интересно. Ну, а то, что у нас располагается выше по разрезу, выше, да, вот пород верхнего протерозоя, это вот тот типичный набор нижнепалеозойских пород, которые слагают северо-западное крыло московской синеклизы, где мы в сущности с вами и обитаем. Вот оно, северо-западное крыло. Вот у нас фундамент, как это видно из врезки, плавно погружается на юго-восток под очень небольшим углом, что-то порядка 8 или там 15, может быть, по максимуму минут, да, в сторону Москвы. Вот, поскольку синеклиза называется московской, стало быть, Москва находится там где-то примерно по центру. И вот тут на этой карте вот еще более отчетливо видно, что вот упомянутые реки, все то же самое. Вот у нас Вильф, вот у нас Нева. Тоже является таким своеобразным маркером этого самого шва. О справедливости ради следует сказать, что вот эти вот венские отложения, они все-таки в значительно слабой степени идентифицированы, поэтому они тоже легко подвергаются размыву. Вот, и весь этот материал, вот он, естественно, выносится вот, куда-то туда, вот, в Финский залив. Вот, отчего, собственно, сами рыхлые осадки Финского залива, они тоже вот, в значительной степени вот, с вот такой вот глинистой фракцией. Ну, поехали дальше. А вот это вот геологическая карта Ладоги, вот и ее какой-то, да, ближайшей периферии. И что мы здесь видим? Что северное обрамление Ладожской котловины – это вот архейские, протерозойские, метаморфические образования, в той или иной степени порванные интрузиями разного состава. Вот, особый интерес всегда вызывали вот эти вот интрузии габродолеритов, таких вот, да, вот, пород основного состава, да, вот, который, в общем-то, характеризует, на самом деле, по большей части, все-таки какой-то вот океанический магматизм. Встречаются они, кстати, в западном Прионеже. Я не исключаю, что они примерно одновозрастные. Я не занимался глубоко этой темой, поэтому как-нибудь копнем, на самом деле.
1: Вот. А большую часть вот самой Ладожской котловины занимают как раз вот верхнерифейские и венские образования. Вот особенно они характеризуют как раз южную часть Ладожской котловины. Ну и вот тоже вот сетка, да, тех же самых разломов северо-западного, северо-восточного простирания, которые я уже успел сказать. А вот у нас, собственно, как раз наш с вами Пашский грабин. Он примерно вот так вот ориентирован. Здесь у нас неподалеку от устья Свири впадает в нее Паша. Вот, и вот этот грабин, он туда вот простирается, куда-то там на юго-восток. Вот. Ну а что касается северной части, да, этого грабина, то понятно, что следы в рельефе, они в значительной степени стерты самыми разнообразными экзогенными процессами, которые происходили на территории щита. Все-таки нельзя забывать о том обстоятельстве, что последние полмиллиарда лет щит – это суша. Вот. То понятно, что работала и гравитация, вот, работала и в каком-то смысле там та же самая речная эрозия. Вот. Ну и понятно, что без ледников-то тоже дело не обошлось. В таких случаях обычно вспоминают именно о масштабах вот этой вот самой ледниковой экзорации, что вот, например, в Лунэ-Рапакиве, вот из этого самого Выборгского массива, они встречаются только в зоне распространения Валдайского леденения. Это означает, что все покровные леденения, которые здесь бывали на северо-западе, они потихонечку подбревали верхушку Балтийского щита, но в конечном счете эта экзорация добралась в том числе вот и до этого Выборгского батолита, обнаженного нынче теперь в окрестностях Выборга. Вот, ну это вот кратенько, так, на каком-то там геологическом строении. А вот это вот одна из возможных, скажем так, версий, вот, которая касается именно тектоники Ладожского озера. И вот эта вот околокольцевидная структура, вот она всегда в той или иной степени вызывала самые разнообразные кривотолки, вот, и служила причиной для таких достаточно острых споров по этому поводу. Здесь мы тоже видим все ту же самую, да, вот сетку трещиноватости. Вот. Ну а по сути вот это вот пятно, оно на самом деле совпадает как раз вот с верхнерифейскими образованиями, которые здесь в этой котловине оказались уцелевшими, да, после всей, так сказать, непростой геологической истории. Я не просто так завел такой пристрастный разговор про Ладогу, потому что в интернете вот, вы можете очень много про нее найти такого, вот, что, скажем так, где-то даже за гранью вот, науки. Вот наиболее известная, наверное, картинка, которую можно найти в интернете, это вот это. Вот, составленная неким Валерием Павловичем Юковцом, выпускником Дальневосточного университета. Он по образованию горный инженер. Ну и он очень своеобразно, на самом деле, подходит вот к интерпретации Ладожской котловины. Собственно, своеобразие это заключается в чем? Вот, в том, что он интерпретирует вот это вот пятно верхнерифейских образований ни много ни мало как импактную структуру. И то, что мы видим как раз вот такой вот неровненький контур этих вот штрихов. Это вот то, что он интерпретирует именно как вот максимальные размеры астроблемы, которая с точки зрения Валерия Павловича образовалась около 40 тысяч лет назад. То есть не так уж и давно. То есть, соответственно, это какие-то внутривалдайские времена. Ну и он из тех людей, вот, которые на самом деле сводят, ну, в общем-то, достаточно далекие вещи друг от друга. Ну, например, упадок, да, и гибель каких-нибудь стоянок палеолитических, вроде тех же самых костенок, или накопление какого-то аномального количества глин в Нижней Волге и в северной части Каспийской котловины. Все это, вот, дескать, по большей части все самый разнообразный пепловый материал. Ну, к немножечко кли...
2: Что...
1: Ну да, здесь бабахнуло, да, а там аукнулось, соответственно. Но поскольку вы интернет-читающая публика, вот первое, что вы прочтете про Валерия Павловича, что это такой персонаж, обозначенный
0: в Африкопедии, да, вот, то есть это человек, вот, который публикуется преимущественно в Академии ДНК генеалогии, ни много ни мало. То есть вот по большей части источники вот можно черпануть там. Вот, любитель, так сказать, новой хронологии, вот, ну не в стиле Фоменко, какой-то там другой, вот, занимается еще неоязычеством, каким-то родноверством, короче говоря, винегрет полный, вот, и каша в голове. Ну, собственно, у меня-то претензии сводятся к чему? Вот, к тому, что сама структура им названа словосочетанием довольно загадочным для меня. Грабин синклиналь через дефис. То есть грабин — это, как известно, разрывные структуры, да, вот, а синклиналь — это вот одна, так сказать, из складок с поднятыми крыльями, опущенными, да, ядром. Вот, получается в дословном переводе растянута сжатая структура. Вот как это, так сказать, можно. Ну, понятно, что здесь это осторожно называется импактно вулканической. Почему, собственно, он такое словосочетание? То есть, помимо того, что это грабень синклиналь, вот в интерпретации, именно в структурной основе своей, да? Про импактную составляющую уже успел сказать, что бабахнулся там метеорит, он даже просчитал его размеры, там 100 с чем-то там километров. Вот, и вулканическое это почему? Потому что с точки зрения Валерия Павловича вот эти вот габродолериты, вот, которые слагают в том числе, да, вот вала, вот как раз результат выброса магматического вещества по кольцевым разломам. Вот, несмотря на все свое геологическое чудесное образование, вот, к сожалению, да, вот вся работа, она грешит просто-напросто, ну, такими вещами, которые, ну, довольно далеки, скажем так, от современной геологии. Вот. Ну, в данном случае, например, он совершенно не учитывает четвертичные осадки, которых на самом-то деле здесь достаточно много. Вот. Понятно, что в основном это, конечно же, морена все того же самого Валдайского леденения, а тут его как будто бы и нет. Да? Вот, и поэтому, если у нас метеорит плюхается туда, ну, это может означать только то, что, ну, да, какая-то часть каких-то верхневалдайских осадков там маринных может быть уничтожена, но не полностью же, согласитесь со мной. Вот, поэтому, ну, больше всего трудов на самом деле написано в Институте озероведения, и поэтому лучше обращаться к какому-то такому более надежному источнику, что ли. Ну, а рельеф, он некоторым образом тоже, конечно же, определяется все той же самой разрывной тектоникой. Поэтому, если мы видим выровненные какие-то участки контуров глубин, вот, то это в большинстве своем соответствует как раз вот все той же самой локальной тектонике. Вот, и вот что Валаамский архипелаг, что вот соседствующие острова, вот они тоже в значительной степени демонстрируют всю ту же самую приуроченность. В сущности, все то, что находится в северной части Ладоги, это вот как раз верхние протерозойские образования по большей части, вот, которые, ну, в значительной степени были подвергнуты самым разнообразным эрозионным фактором. Вот, не только ледниковой экзорации, но и всяким разным другим процессам. Вот это еще одна иллюстрация разрывной тектоники. Это у нас северо-запад Ладоги, это бухта. Тут несколько, на самом деле, таких вот крупных заливов в районе деревни Куркиюки. И здесь мы видим как раз все тот же самый рисунок вот, разрывных нарушений, который демонстрирует вот уже вот эту вот самую обозначенную картину. О древности самой разрывной сетки мы уже успели сказать, то есть в сущности это достаточно долгоживущие такие вот разрывные структуры, потому что они всякий раз подвергаются омоложению, если угодно, именно из-за вертикальных движений, да, вот, на территории самого Балтийского щита, связанных с одной стороны с эпиэрогеническими поднятиями, уж поскольку Балтийский щит у нас всегда поднимается, как и всякий другой. С другой стороны, это связано с гляциоизостатикой. То есть это то, что мы называем движениями, связанными с образованием здесь ледниковых покровов, соответственно, у нас вся эта территория начинает испытывать погружающие движения. Ну и наоборот, как только ледники растаяли, начинается дифференцированное поднятие всей этой территории. Поэтому этим разрывным нарушением лет хоть и много, да, вот, но они всякий раз омолаживаются. И поскольку по ним идет подъем глубинного тепла, вот, то и понятно, что ледники, конечно, воздействовали достаточно агрессивно вот, на вот, подстилающее пространство. В последнее время довольно много опубликовано про Ладогу. Вот, и одна из таких вот сравнительно свежих работ — это вот Дмитрия Юрьевича Большиянова, который упоминал как-то, это мой замечательный друг, коллега, сотрудник Института Арктики и Антарктики, в недалеком прошлом профессор Государственного университета. И вот неподалеку от Приозерска есть такая бухта Моторная. Вот, там стоит прибор, который регулярно меряет уровень все той же самой Ладоги, которая довольно-таки сильно колеблется год от года. При этом он попытался набрать статистику, вот, насколько эти колебания они связаны, ну, допустим, там с снеготаянием там, или крупными паводками другой природы на реках, которые питают Ладогу. Вот. И выясняется, что все-таки колебания связаны с какими-то другими явлениями. Вот. И, по всей видимости, по все той же самой системе вот этих вот разрывных нарушений у нас поднимается не только какие-то газы, но в том числе и как таковая вода. Вот. На самом деле подобные наблюдения делали даже вот мы с Эриком, да, вот ваш покорный слуга, когда еще работал вот, на Ижорском плато, вот, мы отмечали, что уровень источников на самом деле не всегда от него зависит, опять-таки, от сезонности, от количества растаявшего снега. То есть вот какая-то правда в этом есть. Ну и поскольку эта территория неоднократно испытывала дифференцированное поднятие, стало быть, это отнюдь не пластичное движение, конечно, да, вот, то есть, конечно же, они сопровождались сейсмическими явлениями. Тоже еще одна такая любопытная штука, про которую писали там чуть ли не там, в позднем Средневековье, так называемые барантиды. Вот это звуки, напоминающие там, гул какого-то далекого идущего поезда, ну, в таких вот именно низких частотах. Вот, при этом в абсолютно спокойном штилевом озере вот, вдруг начинается выбулькивание каких-то газов. Ну, вот это вот явление, оно тоже служит своего рода вот, почвой такой, да, для самых разнообразных пересудов вот, по поводу как раз жизни вот этой вот самой Ладожской котловины. Поэтому всего того же Юрковца, вот, у самого разнообразного да, народа, вот, который занимается прежде всего вопросами геофизики, палеосейсмики и современной сейсмики. Я упоминал Андрея Алексеевича Никонова, тоже моего хорошего старинного друга, основателя лаборатории палеосейсмологии в Москве. Вот он этой проблематикой, барантин, он тоже занимается достаточно давно. Сегодня я его еще буду упоминать, но уже немножечко в другом контексте, из другой темы. Но вот природа барантит, вот она не изучена, ну и единственно приемлемая какая-то версия, вот это все-таки действительно газофлюидная активность в котловине Ладоги, преимущественно именно в северной части, там, где как раз мы видим в наибольшей степени выраженную вот эту вот разрывную сетку нарушений. Ну, а где она еще будет проявлять? Именно там, вот, потому что в южной котловине Ладоги вот это все тонкослоистые осадки, которые, естественно, запечатывают вот это вот пространство разрывных нарушений, поэтому там мы это практически не наблюдаем, поэтому все вот эти вот дела, связанные с сейсмикой, вот это все касается как раз обрамления северного этой вот Ладожской котловины. А что вот такая вот интересная штука? Тоже. Да, вот. Мы на этом долго останавливаться не будем. Что, простите? Лампочка горит. Да. Горит. Так, дальше поехали. Ну, территория многим, конечно же, знакомая. И вот про Дегейра я уже успел сказать, что он еще достаточно давно высказал идею относительно Невского прорыва из Ладожской котловины в котловину Финского залива на водоразделе
1: рек Мгитос. Сейчас попробуем их найти.
0: Так, это я плохо зрячий. Так, где моя стрелочка? Вот моя стрелочка. Вот, соответственно, у нас Нуга. Вот она, да?
1: А? Вправо. Да, я понимаю, что вправо просто я. То ее там не вижу, то ее здесь не вижу. Так, вот у нас река, да? Мга, вот у нас река Тосна, вот, которая впадает в него. Мы, кстати, как-то в разговорах обмолвились, что и на самом деле нижний отрезок реки Невы, да, вот где-то от той же Тосны, от Ивановских порогов, и практически до устья Охты, это тоже, в общем-то, по всей видимости, река здесь течет не случайно, вот, и вполне укладывается в систему сетки разрывных нарушений, потому что простирание самой Невы, в общем-то, во многом похоже, да, вот на простирание котловин озер, которые здесь же на Карельском перешейке мы видим. Из каких соображений, собственно, исходил Дегейр? Да, и прежде всего из тех, что в истории Ладожского озера, именно голоценовой истории, вот, отмечено Ладожская трансгрессия, вот, которая превышала на несколько метров сегодняшний уровень Ладоги. Вот это относится к поздней голоценовой истории. На сегодняшний день оценки так это флуктуируют между 2,5 и 4 тысячами лет. Вот в разных источниках можно увидеть разные значения. Но поскольку Дегейр работал еще достаточно давно, до появления всех, так сказать, возможных изотопных датировок, вот именно применимых для голоцена или там позднего плейстоцена, поэтому понятно, что тогда конкретных датировках речь, безусловно, не шла. Вот. И стало это понятно только лишь потому, что появились вот эти вот датировочки, которые касаются, ну, собственно, прежде всего, южного обрамления Ладожской котловины. Везде, где были образовавшиеся торфяники после того, как уровень Ладоги начал резко падать, вот, собственно, в подошвах этих торфяников как раз вот и были получены вот эти вот радиоуглеродные даты. Но и вот эта вот идея, она некоторым образом возобладала вот в четвертичной геологии, поэтому подавляющее большинство специалистов, они ищут как раз еще более убедительные доказательства, что Нева – это именно результат прорыва на водоразделе Мги и Тосны. Ну а поскольку сам механизм, да, вот, прорыва, он по-прежнему дискуссионен, тут тоже можно в литературе, в интернете найти самые разнообразные соображения по этому поводу. Но представить это в виде, так сказать, простого перелива, да, вот, тоже, наверное, можно. Потому что, в принципе, превышение высот здесь не так уж и велико, вот вода в Ладоге стояла высоко, вот, но вот упоминаемый мной Андрей Алексеевич Никонов, он вот искренне считает, что по всей видимости в северной котловине Ладоги нет-нет, да, вот эти вот сейсмические события, они провоцируют ни много ни мало цунами, да, потому что Ладога это большой водоем, вот, и поэтому волне тут есть на самом деле где разгуляться. Если уж в Ладоге и приливы даже бывают, пусть даже измеряющиеся миллиметрами, вот, то и почему бы, собственно, не возникнуть вот этой вот самой достаточно крупной волне. Совершенно не обязательно для этого там какие-то фантастические идеи вот, выдвигать, вроде падения тех же самых гигантских метеоритов. В принципе, для возникновения цунами этого вполне достаточно. Ну вот Андрей Алексеевич, вот он ищет доказательства вот, того, что этот самый перелив, да, вот он был спровоцирован как раз вот этой вот самой ситуацией. Ну а сегодняшняя Невская дельта, вот она почитается как дельта прорыва. Так ее интерпретируют. Сейчас стрелку потерял. Ну вот, собственно, если полюбуемся на нее, вот конфигуративно она на самом деле такая непростая, она не похожа на дельты классических рек. Вот, и в этом смысле дельты прорыва, вот, и считает именно потому, что процессов, да, которые бы свидетельствовали о том, что у нас вот эти вот острова, да, вот они представляют собой результат аккумуляции, в общем-то, нет. То есть, по сути дела, историческая часть города, мы это тоже обсуждали, она все-таки располагается по большей части на отложениях литорийного времени. То есть это средний голоцен 5-6-7 тысяч лет. Вот, поэтому современного алювия на самом деле тут, в общем-то, толком-то и нет. Вот, и по большей части, если мы его найдем, то где-то вот там, вот в акватории Маркизовой лужи. Но изначально, раз уж этот отрезок, да, вот у нас существовал совершенно самостоятельно, поэтому мы вправе говорить о том, что во времена, которые предшествовали этому Невскому прорыву, это вот участок долины Палеотосы. Сама она впадала где-то там чуть севернее в районе Лахты. И вот, поскольку изученность территории Питера беспрецедентна, в том смысле, что она разбурена очень хорошо и довольно-таки с небольшим шагом, вот, начинает выясняться, что и в какие-то межледниковые времена здесь тоже реки текли. Ну и вот объем накопленной информации, вот, он привел к тому, что эта проблема, она тоже своего рода стала дискуссионной. Самым главным оппонентом сторонников Невского прорыва является еще один замечательный человек, профессор Петербургского университета Никита Николаевич Верзилин, вот, который вот на протяжении последних нескольких десятков лет вот настойчиво утверждает, что Нева, она текла весь Голоцен. И у него достаточно такая серьезная, убедительная аргументация на самом-то деле. Ну, первое, во-первых, да, это то, что Нева, в отличие от нормальных рек, не имеет тяз аккумулятивных. Ну, с одной стороны, это вроде бы может свидетельствовать о молодости некоторой. Вот, но то, что река во многих случаях вот, достигает довольно-таки приличных глубин для такой вот речки-неверички, как Нева, то есть до 40 метров кое-где.
2: 40 метров?
1: Да. В некоторых местах 40 метров. Да, я не вру, но я не мерился, не ходил там с этим самым, с эхолотом.
2: С чем-то там. 40 метров.
1: Верю в данном случае Никите Николаевичу, да, вот, который вот эту вот самую цифру называет. Вот это вот... Раз, да? Вот. Второе уже относится к области, ну, скажем так, какой-то элементарной логики. Все-таки, когда мы с вами обсуждали Балтику в прошлый там раз, да, кажется, мы говорили о том, что Ладога долгое время вот, была самым восточным плюсом вот этого самого Балтийского ледникового озера, как раз существовавшего в позднем плейстоцене. Ну и поэтому, согласно логике вещей, вот, с логики Верзилина, прошу прощения, да, вот, это вот то обстоятельство, вот, что пролив вот, существовал преимущественно вот именно на юге, то есть на юге сегодняшней, да, вот, Ладожской котловины. Потому что везде и всюду по югу Ладоги вот, и по тем рекам, которые впадают в эту Ладогу, мы что видим? Ну, все те же самые ленточные глины Балтийского ледникового озера. Они есть на Свири, они есть на Паше, они есть на Аяте. Вот. Скрыты они, разумеется, скважины многочисленные по югу самой Балтики. Вот. И поэтому верзилинская логика, она на самом деле простая, прямолинейная. То есть, если у нас отступают ледники, соответственно, к югу, да, вот от этого ледника существует вот этот вот пролив просто-напросто. И поэтому, чего бы ради, да, вот вдруг у нас этот пролив перекрылся бы. Оппоненты, да, Никита Николаевича, говорят о том, что виной всему то обстоятельство, что у нас происходило неравномерное гляциозостатическое поднятие. Север Карельского перешейка стремительно поднимался, и вот этот вот самый пролив, который существовал в районе Хиньюки, вот там вот вещево написано, это современное нынешнее название, да, вот этой деревеньки финской, и вот, дескать, вот, через систему Воксы в Выборгский залив происходил сброс вот Ладожское озеро, то есть на тот момент это единственный сток в течение всего Голоцена, вот после исчезновения Балтийского ледникового озера. Вот. И ежели тоже с этим вопросом разбираться, то там не так уж и много на самом деле вот этого ранее среднеголоценового алювия, которое можно было интерпретировать как результат такого долговременного, да, многотысячелетнего стока. Вот, и поэтому при первом впечатлении, вот, в том случае, если мы поедем туда, вот, можно, в принципе, полюбоваться вот, на те места, которые вот, стараются интерпретировать именно как вот эти вот некогда бывшие водотоки. Вот. И потом величина, да, вот, поперечное сечение, да, вот этих вот предполагаемых проток, она не настолько велика, которая могла бы свидетельствовать о том, что по ним происходил сброс
0: вот, вот этой вот Ладоги, палеоладоги, назовем это так. Вот. Поэтому вот копья ломается до сих пор. Вот. Поэтому вот я вас просто ориентирую к источникам. Вот. В интернете легко найдете публикации Никиты Николаевича. Вот посмотрите на его аргументацию. В общем-то, поймете, что на самом деле не все еще по этому вопросу сделано и известно. Раз уже до сих пор вот этот вопрос считается в значительной степени дискуссионным. Ну, а мы сейчас полюбуемся на разные другие еще картинки. Так, что у нас со временем? Есть еще время. Например, такие, да? Вот, Ладожские сферы – это, конечно же, самый красивый район Ладоги. Вот, в том смысле, что здесь мы видим узкие вот эти вот заливы, да, называемые сферами, которые представляют собой экзорационные ложбины, выработанные ледником. И в значительной степени тоже, конечно же, ориентированы согласно сетке трещиноватости. Вот здесь как раз в сферах, близ Куркиёки, это отчетливо видно. Ну, это снимок я делал, наверное, году где-то в 13-м. Вот, но ситуация, естественно, мало изменилась. Ну, что мы здесь видим? Все те же самые гнейсы. Вот. Вот еще одна картинка, все оттуда же. Ну, вот, про Валам немножко поговорили, но вот это вот тоже иллюстрация того, что он в значительной степени тоже подроблен все той же самой системы разломов. Ну и, наконец, в около, скажем так, мифологической литературе можем, например, найти еще и про такое. Вот. Варашев камень – это известный такой вот валун, который лежит на берегу Ладоги Киренского района. Кстати, по нему, на самом деле, видно, что колебания уровня довольно-таки значительные, да, бывают. Видно, что, ну, по размеру самого камушка где-то около метра с небольшим. Вот, это тоже, естественно, вызывало самые разнообразные кривотолки по поводу природы колебаний уровня Ладоги. Ну, а еще в интернете вы где-нибудь можете найти остатки, что это блок из пирамиды гиперборейцев. Вот, так что... Ну, вот, да, да, да. Само собой. Само собой, да. Вот, и... Ну, собственно, что вот у неискушенной публики вызывает вот эту вот самую правильную конфигурацию. Но мы-то с вами знаем, что это результат именно деструкции вот именно по субортогональной сетке разлома. Поэтому таких вот больших и маленьких камушков, вот, так же, как и вот отдельных заливов, так же отдельных полуостровов, мы, в общем-то, видим всю ту же самую конфигурацию. Вот если мы посмотрим вот еще на картинку назад, вот, вот собственно, север Валаамского архипелага в значительной степени это демонстрирует, вот, что камушки такие тут в обязательной степени найдутся. Ну, а южная южная часть котловины Ладоги, вот, она уже, конечно, конфигуративно совершенно другая. Вот здесь мы видим сплошные мелководья, песчаные косы, вот, которые вот, особенно в обрамлении как раз бухты Пятокрепость на юго-западе Ладоги. Ну и все реки, которые сюда впадают, в южную часть Ладоги, они в значительной степени вскрывают, во-первых, вот эти вот позднеголоценовые осадки, которые связаны с ладожской трансгрессии. И часть из этих рек, вот, они имеют еще, ко всему прочему, такие вот абразивные террасы, которые формировались именно из-за неравномерного вреза этих рек. Особенно хорошо это видно, ну, допустим, на той же самой реке Лава. Те участники экскурсии осенней, которые там были, я просто фиксировал внимание на то, что там горизонтальные площадки имеются. Вот, которые являются, по всей видимости, результатом как раз вот такого вот неравномерного вреза, вот, подстилающие породы. Ну, это вот картинка самого юга Ладоги. Это я не помню, зачем я сюда повесил. А, ну вот в связи как раз вот все с тем же самым Невским прорывом, поэтому мы их просто-напросто просмотрим. Вот, вот это вот место, то, которое хорошо как раз изучено в связи с Невским прорывом, всю ту же самую реку Мгу, все то же самое устье реки Тосни, вот у нас Мга, вот у нас Тосни течет. Ну, а здесь у нас располагаются так называемые Ивановские пороги. Ну, это еще одно, на самом деле, еще одно звено из цепи доказательств, что в этом, одним из наиболее мелководных участков Невы, вот, действительно, может быть, да, вот, этого участка некогда не существовало. Вот, в противовес мнению Верзилина все того же самого. Вот, но это вот мы с коллегами копаемся на 26-м километре железной дороги Мурманской. И вот то, что вот наш дорогой коллега вскрывает лопатой, это вот как раз пески все той же самой ладожской трансгрессии, вот, которая здесь очевидно все это дело показывает. Ну и вот видно, что перекрывается эта толща, ну, вот некими органогенными образованиями, которые сформировались сразу же после того, как эта территория была осушена. Поэтому бесчисленные радиоуглеродные даты, вот они дают вот такой вот разброс оценок 2,5–4 тысяч лет, вот, которые вот вскрыты в данном случае здесь тоже. Интересности, какие здесь бывают? Вот текстурные особенности вот этих вот отложений, да, позднеладожских, да, трансгрессионных, вот, то, что они действительно носят следы деформации. Вот. Я бы, наверное, все-таки не столь уверенно говорил, что эти деформации именно какой-то сейсмической природы, ну, во всяком случае, не исключено. Вот, на отдельной картинке мы полюбуемся обязательно. Ну, вот, например, такие, да, вот, которые, возможно, свидетельствуют о процессах так называемой ликвифакции. То есть вот, не надо забывать о том обстоятельстве, что сначала, да, этот осадок он был все-таки в значительной степени обводнен, поэтому находился в таком гелеобразном состоянии, поэтому любые сейсмические толчки, вот они могли давать вот такую вот картинку. Вот. Ну, вот я не в той степени палеосейсмолог, потому что есть у меня коллеги в Москве, которые умеют определять, в том числе и направленность самого толчка. Вот, и поэтому, когда москвичи сюда однажды доберутся, мы сюда обязательно сходим, возобновим вот этот вот разрез, вот, и попробуем это дело попытаться проинтерпретировать. Вот. А вот эта вот картинка, выполненная коллегами Дмитрия Александровича Субетта, вот это известный человек, нынче это профессор университета Герцена, вот, да еще и декан, по всему прочему, недавно стал. Так вот, занимается он Ладогой, наверное, последние лет 30 как минимум. Ну и вот эта вот картинка, созданная его коллегами, свидетельствует о чем? Что вот действительно некогда ладожская котловина, вот, она была немножечко не такой, вот, какой мы привыкли воспринимать сейчас. То есть южная часть, она в значительной степени осушена. То, что мы видим на севере, это вот тот самый Хиньёгский пролив, вот, через систему реки Вукс, Выборгский залив. И вот с точки зрения Субетта, его коллег, вот, и всех, кто примыкает к дагееровской концепции, это вот как раз постепенный изостатический подъем северной части Корейского перешейка, северного Приладожа, ну и в конечном счете сама котловина Ладоги перекашивается, то есть она в итоге стала конфигуративно немножко иной, северный берег поднимается, южный чуть-чуть опускается. И, ну, если припоминаете картинку, когда-то в прошлые разы я показывал, что отдельные участки Ленинградской области, они испытывают отрицательное, да, движение. Вот. Причем некоторые в значительной степени, скажем, там в районе Среднего Поволховья, где-нибудь в районе Кириши. Вот. И поэтому нет оснований сильно сомневаться в том, что подобные процессы, вот, они здесь тоже имели место быть. И вот в анциловые времена вот, картинка выглядела примерно таким образом. Сейчас мы можем уже более-менее достоверно вот об этом судить, по той простой причине, что эта территория все-таки изучена уже достаточно хорошо. Но это вот максимум анциловой трансгрессии, то есть это 9 с копейками тысяч лет назад. А вот это вот у нас картинка, которая соответствует максимуму ладожской трансгрессии. Вот в том самом интервале, вот, о котором я, собственно, и говорил. Поэтому худо-бедно, да, вот на этой картинке Хиньёгский пролив еще там существует. Вообще в интернете вы тоже можете найти информацию из каких-то не очень понятных мне источников, что, дескать, там судоходство было вплоть до там какого-то там позднего средневековья. Вот. Может, оно...
2: по Хиньёгу?
0: Да, по Хиньёгу, совершенно верно.
2: По
0: да.
2: 17 века, по-моему. Я был на том канале, прям на
0: понятно. Ну,
2: разделы, где скалу долбили.
0: Долбили, да. То есть этот канал возобновляли. Вот. Просто речь-то идет о чем? Вот. О том, что в том случае, если этот пролив существовал, вот, чтобы дальше пользоваться вот этим вот водотоком, да, надо было каким-то образом, в том числе и скалу долбить, естественно. Вот. Но сейчас, понятное дело, это дело уже почти безнадежное, да и незачем на самом деле.
2: Где там больше сейчас?
0: Да, по Неве можно пройти гораздо быстрее.
2: Просто вот 3 сантиметра воды.
0: Ну вот, да. Вот. Но это общая проблема, да, вот, которая касается всего северо-запада. Вот. В том смысле, что вода действительно уходит куда-то, вот, в глубинное трещинное пространство, особенно это касается Ижевского плато. Это некоторым образом проблема, вот, для тамошнего сельского хозяйства. И вот эта картинка, она как раз иллюстрирует, где у нас состоялся этот самый Невский прорыв. В сущности, это действительно небольшой перешеечек, вот, и перекатиться через этот перешеек в воде, в общем-то, на самом деле, особенно еще не стоило.
2: А Свири вроде не было, тоже там такой большой язык рисовали.
0: Большой язык рисовали, но это фактически в максимум ладожской трансгрессии на устье Свири, она представляла собой такой эстуарий. Вот, и доходил он, ну, может, не до Подпорожья, но до Ладейного так уж точно, потому что я сам уроженец Ладейного, и там, соответственно, там вот эти вот, да, эти отложения, они там есть. Ну, собственно, это как раз верх, да, вот этих вот отложений на Свири, на том же берегу, где находится сам город Ладейное поле, чуть ниже по течению, вот там старая деревня Канома, вот, и сверху там просто валятся вот, как эти черепушки, вот эти вот ямочно-гребенчатые керамики позднеолитических, да, вот каких-то товарищей. Вот, поэтому эта картинка там более чем очевидна. Вот, а высота вот этих вот очевидно мелководных отложений, которые формировались максимум ладожской трансгрессии относительно уровня Свири, ну, метров 6. То есть прилично достаточно. Ну, вот это вот персонали, да, вот, о которых мы уже говорили, вот Герард де Гейер, тот, который слева, вот его более молодой коллега Вильгельм Рамзай, вот, и вот как раз эти самые люди приложили вот руку, мозги и все остальное вот к этому образовавшемуся спору, который продолжается уже около 100 лет. В сущности, вот эта вот карта, да, вот, она достаточно старенькая, еще начала Петровского времени. И здесь мы видим всю ту же самую конфигурацию странной достаточно Невской дельты, вот, которая представляет собой результат всего того же самого пресловутого Дегейровского прорыва. Вот про Дегейра чуть-чуть еще не договорил, наверное. Вообще, на самом деле, его наследие научно, оно огромно. То есть оно не исчерпывается только лишь Невским прорывом. Там очень много что он сделал для палеогеографии. Вот. Ну и, наверное, наиболее известно... Вот, ну, во всяком случае, в Швеции он наиболее известен этим, потому что где Швеция, где Нева. Вот. Это то, что он предложил еще в конце 19 века метод варвохронологии. Варва – это ленточные глины по-шведски. Ну и, собственно, считая пары слоев, более грубозернистые, которые летние, да, и менее грубозернистые, какой-то левритовый или там пелитовый какой-то составляющий глинистый. Вот это, по сути дела, сезоны, да, то есть летом, поскольку ледники находились в умеренных все-таки широтах, да, вот лето достаточно жаркое, вот ледники подтаивают, поэтому выносят обломочный материал, ну, как правило, в виде там каких-то песочков, вот, в виде поверхностного стока. Вот, зимой, соответственно, у нас покрывается водой и льдом, все подмерзает, вот поэтому вся та муть, которая успела сбаламутиться за лето, вот она оседает в течение зимы. Вот. И поэтому, считая просто там, вот, вот эти вот пары слоев, мы можем просчитать, во сколько лет просуществовал сам водоем. Очень простой и наглядный метод. Вот. Его коллега Рамзай, он известен по работам на территории Финляндии, которая на тот момент была в составе все-таки Российской империи. Вот. И ваш покорный слуга ходил когда-то тропой Рамзая по Гогланду, вот о чем мы тоже вот отдельным образом разговаривали, вот, и описывал вот эту вот местность. Вот. Но потом у финнов этот остров отняли, вот, и поэтому про Рамзая там некоторым образом забыли. А зря. И вот, разглядывая вот эту вот самую конфигурацию дельты, тоже можно обратить внимание на то, что ряд проток, да, он тоже вполне укладывается в ту же самую сетку трещиноватости. Вот, скажем, если посмотрим на протоки, да, которые окаймляют тот же самый Васильевский остров, вот, в общем, тоже, на самом деле, вполне в этой самой сеточке. Да даже если мы посмотрим на Охту, Сейчас стрелочку найду. Ой, что-то не то сделал. Ну вот, да. То есть у нас тоже северо-восточного простирания, вот именно самый нижний отрезок Охты. Вот. И можно обратить внимание на то, что, собственно, сама Охта, вот она тоже, очевидно, течет вот как раз по сетке трещиноватости. Ну, тут не шанс просматривается красиво. Вот. Дальше. Эту картинку я уже показывал в прошлые разы. Это геоморфологическая карта Питера и окрестностей. И что мы здесь видим? Вот. В завершении наших всех разговоров о Неве, Приладоже, Финском заливе вокруг, что тут мы видим целый ряд таких вот структурных ступеней. Вот. Ну, самое главное, да, это вот ступень, это Балтийско-Ладожский глинт, вот, который здесь очерчивается, да, вот таким вот такой зубчатой линией. Вот. Около его подножия, да, вот у нас тут распространены уже в кровле разреза породы, которая находится ниже Кембрия. Вот, завтра-то мы будем гулять, вот у нас тут Войскорло как раз, да, показано, поэтому вот, вот этот вот маленький отрезочек, вот этот вот как раз наш будет. По сути дела, мы будем в месте, где река прорезает глинт, вот в этом таком своеобразном заливе глинта будем работать. Вот, и, кстати, если получится, если у нас там получится как-то там с путешествием, с транспортом, с чем-то еще, в самой Войскорло на самом деле тоже любопытно побывать, вот, потому что река там довольно прихотлива вырезает такие забавные узоры своими меандрами в этих самых вот нижнекембрийских глинах.
2: Михаил Юрьевич, а говорят, на Ижоре где-то вена выходит?
0: Нет, вена там я не видел, вена там все-таки достаточно глубоко. Я не могу это прокомментировать, потому что не видел его. Но, в ночи музеев и вент показывали это где?
2: Это геохронология до Кембрия на стрелке.
0: А, понятно.
2: Вот, там Голкова и Елена Голкова, она как раз образцы представляла кембрийские, венские, все.
0: Понятно. А вент там был представлен чем в этой выставке?
2: Красными, кажется.
0: А в породах в чем? В каких?
2: Кто-то вроде глины.
0: Кто-то вроде глины. Ну, понимаете, я уже успел сегодня сказать, вот, что граница, да, вот вент Кембрий, вот, она проходит ниже кровли глин сиверской свиты, которые, да, вот, относятся к нижнему Кембрию, ну, где-то метров в 100 ниже кровли. Да. А Войскорово, да, вот это вот нижний отрезок, где мы, собственно, в принципе, можем видеть вот эти вот самые глины.
2: А, кстати, да. Водоросли как раз были кембрийские там.
0: Что-то... То есть кембрийские водоросли в Венде?
2: Не, в Венде, да,
0: известно. Ну, понятно. Ну, может быть, что я могу там предположить, что это какой-нибудь отторженец, вот, потому что его могло приволочь, ну, откуда угодно, хоть из котловины Финского залива. То есть Вент у нас вообще-то выходит по речкам на Корейском перешейке,
2: вот, да, там,
0: ну, на Волче, да, или на Смородинке.
2: На Волче и на озере Красное.
0: Ну, вот там, да. И здесь он выходит на южном берегу Финского залива, но не в самой стреле, не там, где стрелочка у нас бегает, а заметно западнее. Ну, вот достоверно я его видел где-то вот начиная там с Большой Ижоры и туда вот дальше на запад. Вот там вент выходит. Ну и там реки, которые секут Ижорское плато, скажем, та же Воронка, вот, она там тоже вот скрывает там какую-то часть венской толщи. Поэтому нахождение на Ижоре мне с трудом верится, потому что, ну, вообще-то кровля Венда, она там где-то метров 100 внизу все-таки. Поэтому, ну, не могу это комментировать, потому что сам не видел. Вот, надо чаще ходить в ночь в музей. Вот, так вот, карта-то для чего, да, вот у нас? Что она показывает как раз разнообразие отложений, да, уже, собственно, относящиеся к голоцену, которые перекрывают здесь как раз Нижние Кембри. Ну, тут позднеплейстоценовые, разумеется, морены тоже имеются, да, вот, но эти позднеплейстоценовые морены, они перекрыты, да, вот, более молодыми осадочными образованиями. Помимо алювиальных, да, вот, которые, собственно, относятся к своим речным долинам, это озерное, болотное отложение, ну и везде и всюду, вот, на самом деле здесь залегает глины всего того же самого Балтийского ледникового озера, о котором в прошлый раз говорили. Вот, и кровли их находятся на разных гипсометрических отметках. Вот, скажем, ваш покорный слуга лучше всего это видел как раз в устье Охты, вот здесь. Да? И вот на маленьком пятачке на территории бывшего Ниеншанса вот, разведочные скважины показали, что кровля там, вот этих вот глин Балтийского ледникового озера, находится на отметках от минус 4 до минус 14 метров. Вот, и толща там такая достаточно значительная, то есть там в некоторых случаях превышает десяток, а то и более метров. Вот, ну и все это лежит, понятное дело, на морене, естественно, а под мореной уже кембрий, само собой. Вот. Ну и чтобы для вновь прибывших, да, чтобы это было вот такой более хорошей иллюстрацией, понятной, значит, вот глинт у нас ограничивает распространение родовикских пород на север. Вот здесь самые возвышенные участки самого глинта. На севере, да, здесь мы видим Юкатовские высоты, здесь мы видим Колтушские высоты, вот, которые, по всей видимости, во времена всех вот этих вот балтийских трансгрессий представляли собой острова. Ну, во всяком случае, в Анциловое литариновое время так точно это была суша. Вот, возможно, они торчали такими островками и во времена существования Балтийского ледникового озера. По крайней мере, на этих высотах отложений вот Бло просто-напросто нет. Но это
2: больше... Они так везде и показываются с 60-х годов на карте.
0: Ну, вот, да, вот. Ну, и... То, что у нас обозначено вот каким-то темно-зеленым цветом, это вот как раз максимум той трансгрессии, которую мы называем литариновой. То есть она двухфазная. По своей природе мы это тоже в прошлый раз обсуждали, что было такое событие около 8 тысяч с копейками лет назад, когда было резкое сильное похолодание, возможно, связанное с событиями в Канаде, связанное с прорывом вод ледникового озера, находящегося в нынешней котловине Гудзонова залива. Но это изменило некоторым образом конфигурацию морских течений, в том числе Гольфстрима, поэтому резко похолодало. Синхронно там у нас еще сходили оползни в Северной Норвегии с Турегга. Припоминаете, наверное, да, предыдущий разговор. Вот. И поскольку оползни сами по себе редко когда бывают, вот, ну, по всей видимости, они тоже были спровоцированы вот каким-то из сейсмических событий, вот, которые происходили на территории Финно-Скандинавии. Ну а голубеньким цветом вот этим вот, да, вот самая западная часть города, вот это вот уже поздние литариновые осадки, и в том числе современные, находящиеся сверху. Вот поэтому вся эта территория, она представляет собой такой сложно построенный такой слоеный пирог. Вот. Дальше. Дальше на что? А дальше мы немножечко еще поговорим про Ладогу в связи с прорытием Староладожского и Новоладожского каналов. Вот это, на самом деле, такая очень интересная тема. Ну, она в большей степени историческая, но она напрямую стыкуется с темой геологической тоже, естественно. Вот. Когда начал рыться энергично этот канал, вот он, разумеется, вскрывал по большей части как раз пески все той же самой Ладожской трансгрессии. Вот. И вот наиболее известные дела вот с этим так или иначе связаны с работами Александра Александровича Иностранца. Вот сейчас мы к нему еще подойдем, потихонечку просто полюбуемся на сами участки канала вот, в те времена, когда они еще были хорошие, не заросшие и красивые. Вот сам Иностранцев, профессор геогнозии, да, так он тогда назывался в конце 19 века. И вот его работы, связанные как раз с прорытием участка Новоладожского канала неподалеку от южного берега Ладоги, вот, привели к многочисленным находкам, самым разнообразным. Все тот же самый поздний неолит. Представлены все теми же самыми вот обломочками ямочно-гребенчатой керамики. Других предметов там тоже, в общем, немало нашлось. Вот здесь на рисунке справа внизу показаны предметы, сделанные из камня, в том числе из кремния, там, из сланца, из какого-нибудь. Ну и в том случае, если вам повезет, да, вот побывать в библиотеке Санкт-Петербургского университета, вот, в публикациях этого университета вы найдете в том числе и записки иностранцев, свидетельствующие о том, что эти ребята неолитические, они в том числе некоторые палеонтологические объекты использовали в качестве предметов культа. Вот особенно это относится там к
1: ордовикским, да, окаменелостям, все те же самые раковины эндоцератоидей, панцири хиносферитосов, ну и же с ним, да, то есть он каким-то образом там это дело использовали, утилитарно. Ну, ну как угодно на самом деле, то есть фантазия-то может разыграться само собой, ну, кого угодно по этой части. И вот, вот эти вот фантазии мне тоже приходилось почитывать у самых разнообразных авторов вот, по следам работы Настранцева, вот, что это, дескать, такие своеобразные предметы культа. Ну, а о чем свидетельствуют вот эти вот находки? Вот, о том, что неолит, да, достаточно обильный, да, вот в плане вот именно самих вот этих вот артефактов, он существует ниже, ну, примерно метрах в пяти, да, вот, от, относительно сегодняшних, скажем так, отметок Ладожского озера, то есть ниже уровня его, Ладожского озера, то есть ниже уровня его, да. Вот о чем это говорит?

0: Ладога достаточно энергична в плане штормовой активности, поэтому вот, нам, к сожалению, неизвестен контекст этих находок, да, потому что работы иностранцев были давно, вот, в каком-то виде находилась. Да, вот, насколько это там, соответствует, допустим, текстурному рисунку, там, волноприбойному, вот, как-то между собой эти самые предметы соотносились. Тогда еще все-таки археология она была не в той степени развита, как сейчас. Если сейчас каждую находочку фиксируют там, по трем координатам. Вот. А тогда этого не было. Поэтому остается только развести руками. Либо прорыть еще одну дырочку, да, и посмотреть, а вдруг там что-нибудь еще подобное найдется. Короче говоря, это еще один штрих вот такой вот очень непростой истории Ладоги. Ну и на, так сказать, закуску разговор о самых, самых разнообразных признаках палеосейсмических явлений, то есть древних землетрясений, которых скрывается много где еще. Вот это вот работы все того же Михаила Вячеславовича, вот, ну, в данном случае это Левобережье Паши, в сентябре 2016 года, когда он собрал большую команду специалистов, вот, где мы вот как раз смотрели на замечательным образом расчищенные его студентами, по большей части студентками, девочки, да, в основном копали все это дело, следы вот этой вот самой ликвифакции. То есть то, что мы видели, да, вот что-то похожее на Неве на 26-м километре, здесь, в общем-то, картинка во многом похожая. Вот еще, да, вот картинка, которая, возможно, свидетельствует о проникновении каких-то вот газофлюидов. Вот, потому что осадок тогда был еще рыхлый, естественно, пробулькивание этого осадка, вот, оно каким-то образом вот могло оставить вот подобные текстуры. Это более ранние работы Шитова, это сентябрь 2008 года, вот, мы тоже гостили у него неподалеку от деревни Заострове. Вот там есть такое урочище, кирпичный завод, и вот, вот эти вот текстуры ликвифакции, вот они там как раз-то и были обнаружены. И можно обратить внимание, что они соседствуют вот с такой вот вертикально ориентированной, да, структурой, вот, которая, ну, на тот момент интерпретировалась Михаилом Вячеславовичем как нептуническая дайка. Тоже должен пояснить, что это такое. Ну, Нептун, что за божество, наверное, всем известно. Вот, дайка, так в геологическом языке называется. Ну, обычно этот термин применим к интрузивным магматическим породам, да, то есть в том случае, если магма, да, она просачивается через какую-то трещину, соответственно, она выполняет ее пространство полностью, кристаллизуется вот в этой трещине в виде такой вот пласта или стенки, даже если угодно. Значит, термин нептуническая дайка не имеет никакого отношения к магматизму. В данном случае речь идет именно о проникновении водно-газовых смесей. Вот, и поэтому интерпретировать, да, вот эти вот структуры можно лишь одним способом: найти вещество, вмещающее, да, вот как раз вот в этих вот структурах. И в том случае, если будет неоспоримо доказано, что там у нас находятся фрагменты, да, каких-то более ниже лежащих горных пород, в этом случае может достоверно говорить о вертикальном транспорте. Поэтому вот у меня закралась мысль, когда вы, Кирилл, говорили о Венде на Ижоре, а вдруг там где-нибудь какая-нибудь нептуническая дайка, оттуда, значит, вот выбулькнулся кусочек Венды.
1: Там, наверное, как карьер имелся.
0: Все равно я не знаю ни одного карьера внизу Ижоры глубиной 100 метров. Вот, поэтому, ну, насчет Венды на Ижоре, это вот надо вот все-таки пообщаться с той барышней, вот, потому что это меня интригует, конечно.
1: А, ну, я могу в контакте ее прислать.
0: Ну, да, я поинтересуюсь у нее тогда лично. Спасибо. Ну вот аналогичные, да, палеосейсмические дислокации, тоже напоминающие, да, вот нептунические дайки. Можно обратить внимание, что идут они на достаточно большую глубину, вот масштаб лопаты, да, об этом свидетельствует. Не было задачи, разумеется, пройти вот весь этот разрез донизу, вот, но регулярность, повторяемость этих штуковин свидетельствует о том, что это процесс, да, достаточно энергичный. Но поскольку это отложение ладожской трансгрессии, соответственно, это вот относительно небольшие цифры, от 2,5 до 4 тысяч лет. Вот. Это на Аяте уже, да? Вот еще одна картинка с Аяте, вот, которая тоже может свидетельствовать о формирование каких-то там нептунических дайк. Вообще похожие структуры обнаруживаются много где еще. Мы как-то с вами обсуждали Низина. Я не помню, есть у меня здесь про Низин или нет. Если будет, то будет.

0: Вот еще одна дайвичка. Вот это вот вообще вызвало какую-то чрезвычайную дискуссию вот, у участников той экскурсии. Вот, я просто помню, как там шапки озим кидались вот, у Георгия Сергеевича Биски, у Валерия Ивановича Астахова вот, и всех, там, кто там присутствовал. Вот. Но в любом случае, глядя на вот, текстурный рисунок всего этого обнажения, можно говорить о том, что палеодинамическая ситуация там была в высшей степени непростой. И вот аналогичная картинка, да, с таким вот, с целой системой микросбросов, да, которые свидетельствуют о том, что тряхнуло эту территорию очень даже хорошо. Еще одна картинка оттуда же, да. То есть вот таких вот картинок со Свири и с ее притоков вот, на самом деле набирается достаточно большое количество. Вот в последнее время Михаил Вячеславович, ну, правда, еще со мной не поделился. Он там в деревне, которая выше, да, Ладейного поля находится, правда, на другом берегу, это Харьковщина такая. Поэтому, когда у нас появится еще информация оттуда, может быть, она некоторым образом дополнит тоже. Ну вот к набору палеосейсмодислокаций. Вот еще такая картинка. Тоже система микросбросов, как раз вот на вершине. Вот это вот предполагаемой нептунической дайки. А, низина у меня все-таки есть, хорошо.
1: Ты говоришь, как эти все.
0: А?
1: Вот эти все дайки. Они только все в Ладожской трансгрессии или.
0: Нет, почему? Просто там наверху лежат пески Ладожской трансгрессии. Mm-hmm. То есть, по всей видимости, вот они могут встречаться и в других местах. Mm-hmm. Низина там нет, да. Вот. Но тут у меня тоже ошибка про низину, что это не было, а это. Более позднее образование анциловое. Вот. Ну вот тоже, да, вот похожая такая нептуническая дайка, хотя она в гораздо большей степени выраженная, в отличие от свирских. Вот. И в чем отличие? Вот. В том, что размерность, да, самих нептунических дайк, она уже гораздо больше, это раз. Собственно, возраст их определен по комочкам почвы, вот, которые в верхней части этой структуры просматриваются. Вот как раз по ним получена радиоуглеродная дата, соответственно, каким еще, каким-то там поздним стадиям анциловой трансгрессии или, может быть, да, каким-то раннелитарийным временам. Вот, поскольку оценка была что-то в районе 8 500 лет, вот это так невольно, да, вот опять-таки вот в голове кружится вот это вот событие, да, связанное со Стурегой, со с прорывом этого Канадского озера, поэтому черт его знает, может быть, это действительно изменение одной цепи. А вот это вот очень показательная структура, да, которая тоже интерпретируется там же, вот в низине, как нептуническая дайка. Можно видеть, что это результат еще и сдвига, то есть горизонтального сдвига, да, двух соседствующих блоков горных пород. И вот этот заваленный галечник, который мы видим справа, да, вот это как раз результат вот этих вот самых сдвиговых движений. Вот, конечно же, этот завал этого галечника может свидетельствовать о медленном крипе. Да, то есть не обязательно это может сопровождаться какими-то именно толчками сейсмическими. Вот, но поскольку эти структуры, они полностью соответствуют сетке разрывных нарушений, все те же самых, да, идущих от азимутом 310 градусов, вот. Где еще может происходить разгрузка вот этих вот тектонических напряжений? Ну, разумеется, по большей части по системе этих же самых трещин. Эта картинка у нас тоже висела про глины Балтийского ледникового озера, который вскрывается на Неве. Эта картинка у нас тоже была, где мы видим заполнение трещины, да, вот каким-то таким вот железистым материалом, вот, который может свидетельствовать о том, что этот транспорт по системе трещин продолжал еще достаточно долго. Компас здесь не просто так, да, там стрелочка указывает как раз на эти же самые азимуты, на 310 градусов. Ну и вот непростая ситуация, связанная с территорией Невской дельты, что там очень много на самом деле аллювиальных толщ, которые относятся к более ранним, более древним водотокам, в том числе, возможно, относящиеся вообще там к каким-то внутриледниковым делам. Строительство любое глубинное здесь, естественно, сопряжено с трудностями. Вот эта вот вся история, да, связанная с героическими усилиями вот, последствий вот этого размыва на участке Лесная площадь Мужества, всем, ну, большинству, так сказать, взрослых людей здесь, наверное, известна эта ситуация, она с 95 года. Вот. Ну и во многом это объясняется, конечно, тем обстоятельством, что этот участок, вот такой сложный, он обусловлен тем обстоятельством, что здесь у нас этакая палеодолина, да, заполненная какими-то внутри четвертичными осадками. Так, что у нас со временем? Время кончается. Ну, а мы потихонечку перемещаемся в те места, да, которые мы будем с вами посещать послезавтра. Ну, вот эта картинка нарисованная тоже достаточно давно, вот, которая ну, в генерализованном виде, ну, так или иначе говорит о все тех же самых простираниях, да, северо-западных. Это вот этот участок Невы, о котором мы поговорили. Можно обратить внимание, что отдельные участки побережья Финского залива ориентированы таким же образом. Ну и, наконец, остров Котлин, да, он ориентирован подобным же образом. И это, на самом деле, достаточно хорошее свидетельство. Если разбираться в деталях, вот в мелких деталях, вот по той же самой Жоре, вот, то оказывается, что отдельные участки русла этой реки вот тоже во многом соответствует все той же самой сетке разрывных нарушений. То есть это вот на самом деле не фантазия какая-то, да, то есть эти все разломчики, они исследованы прямым геологоразведочным методом, то есть просто-напросто тупо лопатой все это дело копается. Вот. И вот в том числе в голоценовых аллювиальных осадках мы увидим эти же самые разрывчики, которые мы увидим и послезавтра тоже в достаточной степени. Вот самый загадочный район, вот это все-таки вот этот, вот как раз вот выше Войскара, вот это вот, не видно, да, вот это вот, да, вот похоже на листок клевера, вот это вот место, само по себе достаточно интересно, а мы будем с вами вот здесь, вот в этом вот, таком П-образном, таком своеобразном таком, да, вот изгибе русла, вот, где мы как раз и увидим пропиленную самой рекой антиклинальную складочку. Эта картинка на Ижоре, вот, как раз вот неподалеку от того места, где мы с вами будем, да и просто это место мы завтра, послезавтра будем проходить с вами. Вот. И можно обратить внимание, что террасы там своеобразным образом наклонены. Вот, это особенно относится к террасам ранним. Да, вот, современные, да, вот как бы первая надпойменная терраса, вот она вот невысоко поднята, а вот более древние террасы, более высокие, они каким-то своеобразным образом наклонены, которые тоже могут свидетельствовать о какой-то непростой палеодинамической ситуации. Ну, это высокий берег Ижора, это вот как раз здесь обрываются нижняя часть карбонатной толщи Ордовика, вот все, что вот внизу там торчит, это вот уже более, да, ранние палеозойские породы. Ну и на счастье, да, мы едем с вами весной, поэтому заросли борщевика будут не такими высокими, как это обычно бывает по осени, поэтому это место все-таки будет проходимое. Ну, клещей будет, да, клещей будет, поэтому вот в том случае, если вы поедете, по возможности, конечно же, эпилентами запасайтесь. И вот ижорский алювий, вот, который лежит прямо-таки на палеозое. Вот, который очень разнообразен литологически. Понятно, что это вещество, да, по большей части вымытое, да, вот из верхов, да, вот этих вот палеозойских отложений, что-то, разумеется, из морены, поэтому полный винегрет такой вот. И вот можно обратить внимание, что алювий у нас здесь вот такой вот какой-то двух, называется, фазный, да, вот он более грубый в нижней своей части, вот, возможно, это как раз русловые фации, вот, а те, которые располагаются наверху, это вот какие-то более поздние времена, вот, когда на этом участке, по всей видимости, сформировалась пойма. И вот, вот здесь внизу, как раз у подножия этой алювиальной толщи, мы можем много найти чего интересненького, всякого разного, в том числе вымытого из палеозойских отложений самой Жоры. Поэтому и кристаллы пириты найдутся, и плитки с отпечатками водорослями найдутся. Вот вдруг среди вот этого обломочного материала кто-то там и нашел кусочек венда, ну, перенесенный, ну, каким угодно образом, да, то есть сюда ведь ледниками транспортировались самые разнообразные обломки, поэтому мы там найдем вперемешку гранит и гнейс, и те же самые карбонатные породы ордовика, вот, и поэтому происхождение, да, этого самого венда, вот, оно, по всей видимости, все-таки связано с оледенениями, вряд ли там были какие-то события, да, связанные с выбросом какого-то вещества, пусть даже там во время каких-то крупных сейсмических событий. Мне в это не верится, если честно. Ну, вот то же самое урочище Самсоновка, это противоположный берег. Вот. Ну, там есть, в принципе, мост, и даже в некоторых местах есть брод. Вот. Но я думаю, что мы не будем экстремальничать. Вот. По всей видимости, просто пройдем вверх по Ижоре, перейдем по мостику, вот, и дойдем вот как раз до этой самой толщи, вот, которая крайне любопытна именно в контексте истории самой Ижоры. Я имею в виду вот эту вот органогенную толщу, вот, которая перепичкана самым разнообразным растительным материалом. Вот. У нас, к сожалению, не получилось радиоуглеродная дата. Я объяснял, почему.
1: С пнями, с палками,
0: с ветками, с шишками. Вот. Ну, по большей части, потому что эта толща, она проницаема для атмосферных осадков, для талых вод, и поэтому все это поедено грибами уже современными, вот, поэтому адекватной радиоуглеродной даты пока не получить, и поэтому в какой-то там перспективе, если наша группа, да, будет успешно и долго существовать, может быть, мы будем публиковать еще свой собственный научный журнал, почему нет? Вот, и здесь, соответственно, мы можем как следует копнуть, вот, чтобы получить материал подходящий, да, для качественного радиоуглеродного анализа. Вот, ну еще раз полюбуемся на еловые шишечки. Елки, кстати, там вот преобладали почему-то в то время. Вот. У меня есть предполагаемая цифра вот этого самого прорыва, вот когда у нас прорвались воды Пудовского озера, бассейн тогда еще молодой достаточно Ижоры, что-то там вблизи 6-8 там, с копейками тысяч лет назад. Вот эту вот дату, конечно же, надо проверять. Вот. Ну и палеонтологического материала там много, вот, тоже, в общем-то, в недостаточной степени изученного, понятно, относящийся к ранней истории Ижоры, вот какой-то там средний голоцен. Вот. Раковин моллюсков мы найдем там много. В том случае, если это действительно был прорыв, то не исключено, да, вот, и находки вот какого-то материала, перемещенного сверху по течению. Вот. Может быть, не из той же Пудости, вот, а из района сегодняшних Лукашей откуда-нибудь. Вот. Ну, что-нибудь да обязательно найдется. Вот, на этом я торжественный разговор заканчиваю. Всем спасибо.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем разговор об астрономии. Помните, в прошлый раз мы говорили об оптике, как об искусстве управления светом, о линзах, призмах, зеркалах, об их достоинствах и недостатках. Но теперь надо сделать из них какой-то прибор астрономический. Но астрономический прибор – это телескоп. Поэтому сегодня мы будем говорить о телескопах и обсерваториях, то есть тех местах, где телескопы живут. Ну, начнем с истории создания телескопа. Это очень интересное и, надо сказать, загадочное дело. Почему? Да вот почему. Телескоп состоит из линз. Линзы придумали давно. Говорят, еще древние греки пользовались, ну, случайно найденными кусочками прозрачного хрусталя, немножко дополировывали их и пользовались как лупами. Но на самом деле такое настоящее производство линз для широкого употребления началось в конце 12-го, начале 13 века. И в 13 веке уже можно было зайти в аптеку и купить себе очки, ну, примерно такие, как эти, надев их на нос, читать мелкие тексты. Линзы были, а телескопов не было. Почему? Надо сказать, трудно решить эту задачу. Телескоп, казалось бы, такая простая вещь, но его долго изобретали. И изобрели тогда, когда он по-настоящему стал нужен. Давайте подумаем, а в чем хитрость, в чем особенность телескопа по сравнению с обыкновенной лупой или очками? Зачем нам нужна лупа? Попробуйте какой-то объект рассмотреть в мелких деталях. Ну вот я сейчас беру свой пульт и смотрю на него с расстояния 30 сантиметров. Не вижу мелких деталей. Пытаюсь поднести его ближе к глазам. Подношу, появляются мелкие детали. Но когда я начинаю еще сильнее приближать к глазу, чтобы увидеть еще более мелкие детали, зрачок моего глаза не справляется с этой проблемой. Он не фокусирует изображение на сетчатке. Хотелось бы поднести вот так, но я не вижу резкого изображения. Как быть? Надо помочь зрачку. Взять дополнительную линзу, мы ее называем лупой, и тогда, поместив ее перед зрачком глаза, я могу поднести предмет ближе, и он будет в фокусе, резкое изображение даст мне лупа плюс зрачок моего глаза, и я увижу мелкие детали. Ну, казалось бы, проблема решена, мелкие детали видны с помощью одной линзы. Но как быть астроному, если у него есть в руках линза, но он не может подойти к объекту своего наблюдения? Он не может приблизить объект к себе или себя к объекту. Одна линза не может решить проблему. И вот прошло несколько столетий, пока люди догадались, что одной линзы мало, что надо взять вторую. Одна линза создает изображение далекого объекта рядом с нами, а вторая, как лупа, позволяет нашему глазу приблизиться к этому изображению и рассмотреть его мелкие детали. Вот и вся хитрость телескопа. Когда это было понято, телескоп был изобретен. Но поначалу, конечно, он был нужен не астрономам. Ну, сколько астрономов было в конце 16-го, начале 17 века? Гораздо больше было тех, кому нужна подзорная труба – моряков, капитанов кораблей, штурманов, которые плавали по морям. А в конце 16 века уже не только Магеллан переплывал Атлантику. Много кораблей ходило в Индию, в Вест-Индию, ну, то есть на американский континент. И корабли встречались в море, и надо было решать капитану, что он видит впереди на горизонте. Торговый корабль или пиратов? Если пиратов, надо убегать. Если торговый корабль, ну, можно попробовать самому его ограбить, например. Тогда все были и торговцами, и купцами, и пиратами, корсарами. Так вот, в этот момент понадобилось иметь подзорную трубу, чтобы рассмотреть детали далеко находящегося корабля. И она была изобретена. Голландские мастера очковых стекол создали такую простую конструкцию. Впереди линза с длинным фокусом, объектив. Ну, потому объектив, что направлено в сторону объекта. Она создает изображение рядом с нами. А вторая линза – окуляр. Ну, око – это глаз. Окуляр направлен к глазу. Помогает нам рассмотреть это изображение. Все очень просто. Голландцы создали небольшие подзорные трубы с увеличением 2,5-3 раза. Это то, что сегодня мы используем как театральный бинокль. Кстати, и конструкция такая же. Но для астрономии этого было мало.
И тогда Галилео Галилей, итальянский физик, стал улучшать конструкцию подзорной трубы голландской и быстро достиг увеличения 25-30, даже в 33 раза увеличивала его самая лучшая труба. Ну вот тут уже началась настоящая телескопическая астрономия. Кстати говоря, если вам посчастливится попасть во Флоренцию, обязательно найдите музей Галилея. Он недалеко от галереи Уффици. Ну, галерею Уффици все посещают, там картинная галерея замечательная. А буквально рядом, за углом, находится маленькое здание. Раньше оно называлось Музей истории науки. Я там был в это время. А теперь называют музеем Галилея, потому что главный предмет, главный экспонат там – это вот это. Это объектив первого телескопа, сделанного своими руками Галилео Галилеем. Ну, он, конечно, оформлен в какую-то красивую рамочку из слоновой кости, но вы можете увидеть там первый в мире объектив первого в мире настоящего телескопа, с которым сделаны самые замечательные открытия в ту эпоху. Это был 1609 год. И уже в начале 10-го года Галилей описал свои открытия и стал великим не только физиком, но и астрономом. К сожалению, этот объектив оказался разбит на три части. Но его собрали, закрепили в специальную металлическую обойму, и теперь вы можете полюбоваться. Для всех астрономов это просто замечательный раритет. Как было в те годы возможным улучшить увеличение и качество изображения в телескопе? Телескопы были однолинзовые, поскольку сорт стекла, из которого делали линзы, был только один. Поэтому увеличивали фокусное расстояние. Тогда и размер изображения становится больше, и увеличение больше. Но главное, пропадают и очень сильно ослабляются все аберрации. И хроматическое, и сферическое, и все другие. И внеосевые, ну тут они не очень важны, внеосевые. Мы работаем на оси, практически на оси оптической. Но вот именно таким способом, кстати говоря, голландцы, немцы, да и итальянцы тоже улучшали качество своих первых телескопов. Они становились очень длинными и, честно говоря, очень неудобными для работы. Ну, что было делать? А делать было вот что. Мы с вами уже знаем, как бороться с оптическими аберрациями. Надо совместить несколько линз. Ну, астрономы больше двух линз не используют, чтобы не терять свет. Но двухлинзовые объективы в начале 19 века уже стали классикой. Научились выплавлять разные сорта стекла, из него делать разные линзы. И двухлинзовые объективы стали давать прекрасное изображение со сравнительно небольшим фокусным расстоянием. Крупнейшие в мире рефракторы, то есть телескопы с линзовыми объективами, имеют диаметр около 1 метра. Таких два. Оба работают в Соединенных Штатах. Примерно 94 сантиметра диаметр второго по размеру телескопа, он работает в Калифорнии, на горе Гамильтон. А самый большой, у которого объектив имеет диаметр 1,3 метра, по-моему, 1,4 метра. В общем, тот и другой примерно метрового диаметра работает на восточном побережье, недалеко от Чикаго. Вот его фотография. Это длинная труба 20-метровой длины и метрового диаметра объектив. Почему не продвинулись дальше? Почему не стали делать большего диаметра? Ведь астрономы всегда стремятся увеличить диаметр объектива, чтобы собирать побольше света, чтобы видеть далекие, слабо светящиеся объекты. А тут на метре остановились. Дело в том, что очень трудно выплавить такой крупный, однородную заготовку стекла для шлифовки линз объектива. Практически это оказалось невозможно. Один раз удалось это сделать во Франции. Полутораметровую линзу сделали. Но оказалось, что у нее есть другой недостаток. Ведь линза в объективе закрепляется по краям. И когда она имеет диаметр больше метра, вес ее становится таким большим, что центральная часть начинает провисать. Деформируется стекло под собственным весом. Ну и качество объектива, конечно, от этого сильно страдает. Поэтому рост телескопов-рефракторов закончился на диаметре в 1 метр. А дальше? Дальше появилась совершенно новая идея, которая, в общем-то, естественная была для тех, кто знает оптику. Надо переходить от линзы к
к зеркалу. И первым это сделал Исаак Ньютон. Он своими руками создал и рассчитал, и отполировал зеркало, оно вот тут в задней части, и построил всю эту конструкцию, довольно оригинальную, кстати. Посмотрите, как вращается телескоп на таком шарообразном устройстве. А это был первый телескоп-рефлектор. Кстати говоря, Ньютону было чуть больше 20 лет, и за это изобретение его приняли в английскую академию наук. Ну, она называется «Королевское научное общество». И карьера Ньютона стремительно начала расти. Кстати, он потом написал замечательную книгу «Оптика». Очень советую ее прочитать, там много полезных советов. Вы думаете, это крупный инструмент? Ничего подобного. Вот я на фотографии с точной копией этого телескопа. Абсолютно точное, вот все, как было у Ньютона. Ну, за одним исключением. Ньютон использовал металлическое зеркало, отполированный металл. Стекло тогда не умели делать зеркальным, еще не было химических способов. А у нас это все-таки стеклянное зеркало, алюминированное в вакууме, ну, как полагается в наше время. Все остальное точно, как у Ньютона. И представьте, телескоп работает неплохо. Я видел в него спутники Юпитера, например, саму планету Юпитер. А, правда, кольцо Сатурна мне не удалось у него рассмотреть. Тем не менее, идея была брошена в массы, и телескопы-рефлекторы стали расти и улучшаться. Очень важный вклад в это дело внес Уильям Гершель. Он немец по происхождению, но переехавший в Англию, музыкант по образованию, но ставший астрономом по призванию. И он своими руками, у него не было денег, чтобы покупать телескоп, он своими руками сделал несколько десятков телескопов, что-то на продажу, что-то для себя, все время улучшал конструкцию. И доказал, что даже человек, не обладающий финансами или какими-то технологическими возможностями, просто у себя дома, может своими руками сделать очень качественный телескоп. Линзы сделать трудно большого диаметра, а зеркало вполне можно. И современные любители астрономии делают зеркальные объективы диаметром 20, 30 до 50 сантиметров. Ну, Гершель пошел еще дальше, он сделал более метр диаметра телескопа. И вот теперь, в наше время, мы имеем три разных конструкции телескопов. Рефрактор, где объективом служит зеркало. Объективом служит сочетание линз. Рефлектор, где объективом служит зеркало. Обычно, ну, в любительских телескопах оно сферическую форму имеет, но в профессиональных больших телескопах параболы или даже гиперболическую форму ему придают. И вот это уже изобретение, можно сказать, наших дней. Точнее говоря, середины 20 века. Это совмещенная конструкция, где и зеркало, вот оно в задней части трубы, и особого сорта, особой формы линза, очень сложная, не сферическая, как правило. Есть две конструкции такого зеркально-линзового телескопа. В одной используется сферическая линза, мениск, выгнутый в одном направлении, обе поверхности имеют. Эту конструкцию предложил наш отечественный оптик Дмитрий Максутов. А вторая, более сложная, но иногда ее предпочитают, она более качественная конструкция, была предложена эстонско-немецким оптиком Бернхардом Шмидтом. Ее называют телескоп Шмидта или телескоп Максутова. В общем, они довольно близки по идее, по конструкции, но шмидтовские немножко посложнее. И здесь и зеркало. Зеркало обязательно сферическое. Мы же знаем, что сферическая поверхность в оптике не очень хорошо работает. Она обладает сферическими аберрациями. Так вот, чтобы их погасить, чтобы уничтожить, свести их к нулю, перед зеркалом ставится вот эта сложная форма, или мениск, или сложная форма пластинка Шмидта, и она довольно хорошо нейтрализует сферические аберрации зеркала. Зато у сферического зеркала нет оптической оси. На него с какой стороны не посмотреть, оно одинаковую кривизну имеет, сфера. Поэтому у таких объективов, у таких телескопов очень большое поле зрения. Именно для этой цели их и делают. Они могут большую область неба сразу сфотографировать или показать вам в окуляр. Ну, вот так еще в разрезе можно посмотреть на эти трубы. Ну, собственно говоря, тут ничего нового, просто приятнее увидеть, как это сделано. И все эти три конструкции сегодня доступны
и профессиональным астрономам, и любителям. Ну, любители, конечно, небольшого размера покупают или делают сами телескопы. У профессионалов это гигантские, очень дорогие инструменты. Но, в принципе, вот эти три конструкции охватывают все возможности. Есть, конечно, нюансы и там, и там. Есть, конечно, особые оптические методы, которые позволяют немножко улучшить качество телескопов. Но, в принципе, вот эти три конструкции используют все. Но если речь идет о профессиональных телескопах, это гигантские машины. Вот перед вами крупнейший телескоп нашей страны, да и не только нашей, и Европы, и Азии. Более крупного инструмента нет. Это наш отечественный инструмент. Диаметр его объектива, зеркального, конечно, объектива, 6 метров. Он работает на Северном Кавказе в специальной астрофизической обсерватории Академии наук российской. Называют его БТА, большой телескоп азимутальный, или точнее альтазимутальный, потому что он поворачивается по азимуту и по высоте. Высота – это альт, ну вот альтазимутальная монтировка у него, то есть механика, которая позволяет ему наводить свой взгляд на любую область неба. Я, кстати, на днях был в этой обсерватории и убедился, что это действительно очень хорошая работоспособная машина, которая уже около столетия, и она довольно эффективна. Нет, простите, около полустолетия, 50 лет ей примерно. И она очень эффективно работает. Там лучшие наблюдения, которые в нашей стране вообще можно провести, производятся. Но у любителей астрономии свои проблемы. У них не так много денег, чтобы купить какую-то супер-грандиозную машину. Но есть довольно глубокие знания оптики. И вот не очень дорого. Ну, что значит не очень дорого? Несколько тысяч долларов. Все-таки несколько тысяч. Стоит это как дешевый автомобиль. Но любитель астрономии предпочтет все-таки иметь хороший телескоп, чем дешевый автомобиль. Это по-настоящему полупрофессиональная машина оптическая. Она снабжена электроникой, она имеет главную трубу, вторичную трубу, еще маленький такой искатель для наведения на объект исследования, электронную. Тут она электронная камера с охлаждением, ПЗС, матрица там. И это в небольшом масштабе вполне профессиональный астрономический инструмент. И любители делают много интересных наблюдений, открытий. И астероиды, и кометы открывают раньше, чем их замечают профессионалы, потому что небо большое, и для всех хватает работы. Обсерватории. Как выглядят обсерватории? Ну, это, конечно, всегда оригинальные какие-то сооружения. Двух похожих обсерваторий я никогда не видел. Каждый раз их придумывают, ну, в соответствии с местом, где она находится, с потребностями, с финансовыми возможностями того учреждения, которое строит обсерваторию. Ну, перед вами конца 19 века, довольно хорошая обсерватория. Тут и помещение лабораторное, то есть там кабинеты, там залы для заседаний научных, кабинеты для работы, хранилище всякой информации. Ну, в ту пору это в основном фотопластинки хранили. И башня самого телескопа. Мы так и говорим, башня. Ну, правда, она всегда похожа на башню. Иногда не очень высокая, иногда вполне высокая. Это башня, накрытая куполом, в котором есть щель. Она на той стороне, этой фотографии вы ее не видите, щель раскрывается, и телескоп в это окошко, в эту щель смотрит на небо. А купол поворачивается, поэтому можно на любой участок неба навести. Ну, а обсерватория – это, конечно, более сложное сооружение. Вот наша новая обсерватория Московского государственного университета. Ее создал мой родной институт, институт имени Штернберга, в предгорьях Эльбруса на Северном Кавказе. Все-таки в европейской части России лучших мест для астрономических наблюдений нет. Здесь и башня большого телескопа, 2,5-метровый наш, крупнейший телескоп нашего университета. И небольшие башни для телескопов умеренного размера. И есть подземные помещения для гравиметрических исследований, и мастерские, и лаборатории, и столовые, и гостиницы, и конференц-залы. То есть все, что нужно для полноценной научной работы. Мы сравнительно недавно создали эту обсерваторию, продолжаем ее расширять, улучшать. И сегодня это, пожалуй, самая современная астрономическая обсерватория в нашей стране. Но когда я говорю «башня», ну, посмотрите, вот иллюстрация того, что телескопы действительно часто живут в башнях.
Это знаменитая башня Эйнштейна. В начале 20 века был создан этот солнечный телескоп. У солнечных инструментов свои особые задачи и своя особая конструкция. Солнце яркое, поэтому мы можем очень сильно увеличивать изображение, и все равно хватит солнечного света, чтобы яркую картинку нам создать. Но длинную длиннофокусную трубу очень неудобно поворачивать, поэтому телескоп здесь вертикальный, он стоит неподвижно. А наверху находится специальная система из двух зеркал, которая хватает луч солнца, поворачивает его и направляет в неподвижную трубу. А труба идет еще и под землю туда, на глубину нескольких метров. Посмотрите, как симпатично выглядит эта конструкция. То есть архитекторы стараются не только научно полезную, но и приятную для глаза конструкцию обсерватории или башни телескопа создать, потому что люди работают там десятилетиями, им приятно каждый раз, идя на работу, видеть перед собой красивое здание. В конце концов, человека радует то место, где он проводит большую часть своей жизни, то есть занимается научными исследованиями. Это наш телескоп, тот самый 2,5-метровый, который работает на новой обсерватории Московского университета. Это очень современная конструкция. Посмотрите, диаметр зеркала, диаметр объектива большой, а длина телескопа маленькая. Это короткофокусный инструмент, поэтому башня для него сравнительно небольшая и дешевая, а это немаловажно. Лучше потратить деньги на научное оборудование, чем на строительство крупного помещения для работы телескопа. И он имеет альтозимутальную установку, то есть вращается по азимуту и по высоте, а научное оборудование устанавливается вот на этих площадках, либо вот здесь в фокусе телескопа, это так называемый Кассегреновский фокус. И сама конструкция телескопа называется система Кассегрена. То есть главное зеркало отражает свет на небольшое вторичное, вот оно, то отражает обратно в отверстие главного зеркала, и луч проходит вот сюда в фокус, и там уже располагают научные приборы. Телескопы, оптические телескопы, как правило, живут в таких вот закрытых помещениях, в башнях. И назначение башни очень важное. Ну, во-первых, закрыть от непогоды, от ветра, от дождя, от пыли, от снега. Это первое. Второе, и тоже очень важное, смягчить колебания почвы. Дело в том, что большинство телескопов работает в горах. А в горах часто бывают землетрясения. А для оптики это очень опасно. Поэтому башня телескопа должна еще сглаживать, демпфировать колебания почвы и не передавать их на конструкцию телескопа. Вот, например, эта башня 8-метрового телескопа, который работает в Чили, на Южной Европейской обсерватории. Не так давно там было землетрясение почти 8 баллов. Это очень много. Здание рушится от такого землетрясения. А телескоп в этой башне даже не ощутил колебаний почвы. Практически полностью были сглажены колебания от этого мощного землетрясения. Это непросто, но приходится это делать. И еще одно важное назначение башни – это сохранять под куполом микроклимат, то есть температуру и влажность воздуха. Почему? Представьте себе, днем в горах яркое солнце нагревает башню, нагревает воздух и нагревает инструмент. А ночью, когда мы открываем щель для наблюдений, сюда хлынет холодный воздух в горах. Очень сильно меняется температура воздуха. Хлынет холодный воздух, и телескоп начнет термически корежить, менять его форму. Начнутся тепловые напряжения, особенно зеркало, оно довольно большое. В одной части оно чуть попрохладнее, в другой чуть потеплее. И эти тепловые напряжения, искажения формы приведут к тому, что зеркало потеряет свою идеальную форму и уже не будет четкого, резкого изображения давать. Надо, чтобы ночью, когда работает телескоп, была такая у него температура, как у окружающего воздуха. Значит, днем его надо сохранять в условиях низкой, прогнозируемой на ближайшую ночь температуры. На каждой большой обсерватории есть своя служба прогноза погоды, скажем так, метеослужба, метеостанция, автоматическая, компьютер следит за всем этим. И кондиционер создает под куполом телескопа
такую температуру, какая ожидается ближайшей наблюдательной ночью. Наблюдательная, значит, небо чистое, без облаков. Была эпоха, когда обсерватории строили недалеко от столичных городов. Их посещали и чиновники государственные, и просто публика любознательная. Ну и обсерваториям пытались придать какой-то очень красивый, современный для той эпохи вид. Вот посмотрите, это недалеко от Парижа, ну, в пригороде Парижа, Медон. Такая очень красивая обсерватория. Здесь под куполом большой рефрактор французский, хороший, большой, один из крупнейших в мире. И еще вот все эти архитектурные излишества, которые снаружи украшают башню телескопа. Но они, конечно, не нужны для астрономии. Они просто украшения, бесполезные для научной работы. Поэтому, конечно, от такого довольно быстро отказались. Астрономы работают вдали от городов. Их обычно никто не посещает. И там все башни, все инструменты оптимизированы для научной работы. Красоту им придавать незачем. Хотя, на мой взгляд, они выглядят красиво, но это взгляд профессионала. Это обсерватория в горах Франции, на юге Франции, на границе между Францией и Испанией. Вершина Пик-дю-Миди. Высота около 3 километров. Труднодоступное место, но зато хорошее, сухое, ну и в окрестностях почти никто не живет. Это лучшая обсерватория 19 века и одна из лучших 20-го. Сегодня она, конечно, уступает свое первенство, хотя там, на юге Германии, на юге Швейцарии, Франции, в горах, в Альпах, вы найдете много таких обсерваторий. Они свою работу делают. Они, может быть, уже не лучшие в мире, но для астрономии не обязательно какие-то рекордные наблюдения проводить. Нужны регулярные, систематические наблюдения. И для этого такие обсерватории годятся. И посмотрите, с каким трудом все это создавалось на вершинах гор. Конечно, посетить такое место любому туристу очень приятно, интересно. Туристы платят за это. На эти деньги иногда работает научное учреждение там, на вершине горы. То есть и приятно, и полезно. Но, конечно, современные обсерватории выглядят не так. Вот перед вами настоящая, крупная, одна из крупнейших в мире обсерваторий, созданных консорциумом астрономов Западной Европы. А сегодня уже и Восточная Европа присоединилась. Это так называемая Южная Европейская обсерватория. Европейская, потому что европейские астрономы и инженеры ее создали, а Южная – потому что она работает в южном полушарии Земли, в Южной Америке, в Чили. Там есть прекрасные горы, Анды чилийские, вот на севере чилийских Анд. Посмотрите, какие удобные вершины. С одной стороны высота, ну, 2,5, иногда 3 километра. С другой стороны совершенно нет каких-то острых пиков, а такие небольшого наклона горные вершины, куда можно проложить дорогу. И по этой дороге с помощью мощных тягачей поднять тяжелое оборудование, современный телескоп. Даже по частям это все равно очень тяжелый инструмент, тяжелые части. Зеркало весит сотни и сотни, да все части большого телескопа весят сотни тонн. Это 4 башни гигантских телескопов с диаметром объектива 8,2 метра. Ну, мы их называем 8-метровые телескопы. Очень хорошие, а главное, они находятся рядом друг с другом и могут работать как 4 глаза одного инструмента, собирая свой свет вместе, вот в этой лаборатории. Им в помощь еще здесь стоят небольшие, около 2 метров диаметром телескопы, и вот все эти 4 больших и 4 маленьких глаза могут работать как совместно, как, ну не знаю, как глаза паука. Знаете, у пауков тоже 8 глаз, но вот это такой астрономический паук. И еще одно преимущество таких мест – сухость воздуха. Дело в том, что на севере Чили, там вдоль чилийского побережья, ну вдоль побережья Южной Америки, западного, протекает холодное океанское течение. И поэтому нет испарений, сильных испарений воды, и воздух очень сух. Посмотрите, тут ничего не растет. А раз воздух сухой, то, с одной стороны, там никто не живет, там трудно жить, и нет ночного освещения, нет деревень, городов, которые, они все в 100 и более километров там за горизонтом. А с другой стороны, воздух, лишенный паров атмосферы, очень прозрачный. И он прозрачен не только в оптике, но и в ближнем инфракрасном диапазоне. Вот все эти преимущества у таких обсерваторий есть. Следующий шаг
сделали астрономы, изучающие небо, изучающие солнце. Они ведь работают днем, солнце сильно нагревает помещение, нагревает телескоп, и надо как-то с этим бороться. Ну как, во-первых, все покрасить белой краской. Это специальная белая краска, титановые белила, которые отражают оптику и инфракрасный солнечный свет. Но если такой телескоп стоит на Земле, то земная поверхность, просто поверхность Земли нагревается днем, а ночью с нее поднимается теплый воздух, смешивается с холодным, турбулентные потоки воздуха создают колебания изображения, размывают картинку и плохо работать. А днем тоже плохо. И вот такая идея была впервые реализована на высокогорном, это в Калифорнии, высокогорное озеро Биг Бёр. И там насыпали искусственный полуостров и поставили посередине озера башню солнечного телескопа. Идея оказалась прекрасной, работает замечательно. Ну и ночные астрономы позавидовали и тоже решили ставить свои телескопы в окружении холодной воды. А где холодная вода? В океане. А где поставить телескоп в океане? На острове. И вот на островах стали сооружать большие обсерватории. В данном случае на этой картинке Канарские острова. Ну, там они принадлежат Испании, но находятся рядом с африканским побережьем. И вот самый астрономический среди них – это остров Ла-Пальма. И тут на вершине древнего вулкана, на кальдере, на самом гребне кальдеры, на высоте 2,5 километра, поставили башни телескопов. Как удобно. Облака есть, но они ниже уровня обсерватории, потому что вокруг холодная атлантическая вода, нет восходящих потоков воздуха, облака плывут, но никому не мешают, и телескопы работают очень эффективно. Пожалуй, еще более эффективное место – это вершина бывшего вулкана, ну, сегодня это уже гора спокойная, Мауна-Кеа на острове Гавайи. Высота больше 4 километров, поэтому там самые крупные телескопы, которые сегодня у астрономов функционируют диаметром до 10 метров. А еще выше только самолет. И вот мы ставим телескоп на самолет, внутрь его фюзеляжа. Он поднимается на высоту примерно 12 километров выше любой горы. Открывается окно, буквально распахивается окно. Никакого стекла тут нет перед телескопом. Оно распахнуто, и он смотрит на небо, замечательно работает в оптике и в инфракрасном диапазоне. Еще выше, туда, куда не летают самолеты, может подняться аэростат. Такие аэростаты одноразовые. Конечно, опустить его мягко на землю не удается. Его один раз надувают, он поднимается километров на 25, иногда на 30, до 35 километров. Ну и под ним подвешен автоматически, людей там нет, конечно, он управляется по радио, автоматический телескоп. И много дней, ну пока все в порядке, работает этот летающий телескоп. Кстати говоря, их, как правило, запускают с побережья Антарктиды. Дело в том, что, взлетев на побережье Антарктиды, этот баллон попадает в циркумполярный ветер, циркумполярное движение нашей атмосферы. И его обносит вокруг Южного полюса. И примерно дней за 10 он, облетев вокруг Южного полюса, возвращается почти в точку старта. И потом по команде с Земли рвется эта нить, и на парашюте опускается телескоп прямо в руки своих создателей. Баллон, конечно, гибнет. Он одноразовый, но это не очень дорогое удовольствие. Еще более дорогое и еще лучшее по своим качествам – это, конечно, телескоп в космосе. Ему вообще не мешает атмосфера, но это действительно очень дорогое удовольствие для ученых, и далеко не каждая страна может себе позволить такое. Я очень рад, можно сказать, счастлив, что моя астрономическая карьера в основном легла на эпоху работы вот этого космического телескопа «Хаббл». Он полетел в космос в 90-м году, ему уже 31-й год пошел. И он прекрасно работает, я думаю, еще несколько лет прослужит, пока ему на смену не придут новые космические телескопы. Но то, что он нам показал, это беспрецедентно. Ни один наземный телескоп такого качественного изображения не имеет. Спасибо. На этом мы завершили рассказ о телескопах. До следующего урока.

Михаила Лермонтова воспитывала бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. Она очень любила показывать гостям, посещавшим ее в имении Тарханы, рисунки своего маленького внука. «Какой одаренный ребенок!» – удивлялись они. «Рисует восхитительно и наверняка сделается знаменитым художником». Знаменитым художником Лермонтов не стал, но до конца своей короткой жизни великий поэт сохранил любовь к живописи. Рисовать Лермонтов начал намного раньше, чем писать стихи. Рисунки переносили мальчика в мир фантазии, они отрывали его от реальности. Он был очень одинок. Его мать умерла, когда ему было всего 3 года. Отец в имении тещи появлялся редко. Ребенок был болезненным. В жару он проводил в постели целые недели. Чтобы поправить здоровье внука, бабушка возила его на Кавказ. Свое восхищение красотой гор мальчик передал в рисунки. Его акварель помечена датой 1825 год, 13 июня. Горы по силуэту напоминают Бештау и Машук. Именно у одной из этих гор через 16 лет Лермонтов встретит свой последний час.

возрасте 13 лет Лермонтов переехал в Москву, чтобы поступить в благородный пансион при Московском университете. С рисованием он расставаться не собирался. Усердно посещал уроки живописи, рисунка, изучал законы перспективы, учился писать пейзажи. Позже в Петербурге он брал уроки у известного живописца Петра Заболоцкого. Часто стихи Лермонтова рождались спустя годы. После того, как он выражал свои чувства в рисунках, лишь через 10 лет с того момента, когда юноша запечатлел пейзаж в акварели, на свет появились его строки «Люблю дымок спаленной жнивы», «В степи ночующий обоз» и «На холме средь желтой нивы чету белеющих берез». Лермонтов впервые увидел море, когда прибыл в Петербург. Словно продолжая впечатления, выраженные в рисунке, он пишет знаменитое стихотворение.

0: дом.
1: Многие стихи Лермонтова и его лучшие картины связаны с образами и красками, свойственными кавказской природе. В восторге он пишет, как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом. Лазил на Крестовую гору на самый верх. Для меня горный воздух бальзам. Хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит. Ничего не надо в эту минуту. Так сидел бы, досмотрел целую жизнь.

Лермонтов тщательно изучал полотна великих живописцев. Их имена часто появлялись в его стихах. Рафаэль, Перуджино, Гвидо Рени и, конечно же, Рембрандт. Под впечатлением одного из портретов Рембрандта Лермонтов даже написал портрет испанского герцога Лерма. Образы средневековой Испании увлекали его. Ему нравилось фантазировать, убеждать и себя, и своих знакомых, что фамилия Лермонтов восходит к древнему испанскому роду. В облике испанского

Банки по имени Эмилия, он представил свою музу Вареньку Лопухину. Она появилась в его драме «Испанцы» и в акварельном рисунке. Их любовь не была счастливой. Возлюбленная Лермонтова и адресат многих его стихов, Лопухина вышла замуж. Ее супруг Николай Бахметьев, действительный статский советник, был старше Вареньки на 20 лет. Лермонтов продолжал ее любить. Ей он продолжал посвящать свои рисунки и литературные строки. «Расстались мы, но твой портрет я на груди моей храню. Как бледный призрак лучших лет, он душу радует мою». Бахметьев был ревнив. Он заставлял жену уничтожать письма Лермонтова и все его посвящения. Лишь чудом сохранился акварельный автопортрет поэта, подаренный ей в июне 1738 года. Тогда в Петербурге они встретились с Лермонтовым в последний раз. Выезжая за границу, Лопухина отдала акварель родственнице Лермонтова Александре Верещагиной. Долгие десятилетия портрет считался утерянным. Лишь в 1961 году он был обнаружен в Германии и привезен в Советский Союз благодаря стараниям писателя и литературоведа Ираклия Андроникова. Поэт совсем еще молод, ему чуть более 20, но кажется, будто он обращается к потомкам из вечности. «Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть, как я любил, за что страдал, тому судья лишь Бог да совесть». Лермонтов изобразил себя на фоне Кавказских гор, куда был сослан в 1837 году за стихотворение, написанное по случаю трагической гибели Пушкина. Он назвал его просто «Смерть поэта». Лермонтову блистательно удавались карикатуры. Современники вспоминали, что остроумные лермонтовские рисунки были так похожи и удачны, что наделали много шума в высшем петербургском обществе. Достоверно неизвестно, острому слову или карикатуре суждено было сыграть трагическую роль в жизни Лермонтова. Дуэль состоялась 15 июля 1841 года. Выстрел отставного майора Николая Мартынова оборвал жизнь 26-летнего поручика пехотного полка великого русского поэта. Впрочем, великим его тогда никто не называл. Официальное известие о смерти гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался Михаил Юрьевич Лермонтов. «Для всех нас он был офицер, — говорил один из его секундантов, — товарищ, умный и добрый, писавший прекрасные стихи и рисовавший удачные карикатуры».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мы рады всех приветствовать снова на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наш кружок «Динозавры и не только» с Ярославом Поповым. Сегодня он расскажет вам о трилобитах. Ярослав, прошу вас.
3: Спасибо. Всем добрый день или добрый вечер. Всем отличного настроения. Ну что ж, сегодня у нас действительно будет речь о трилобитах. Эту лекцию просили уже довольно давно. Многие в комментариях писали, что хотели бы услышать именно о трилобитах. И вот, наконец-то все дождались. Ну, надеюсь, что трилобиты, да и я вместе с ними, не подведу. Итак, царство трилобитов. Сегодня поговорим о том, что это за странные такие животные, когда они жили на Земле. Упомянем, из-за чего они вымерли. Ну и, конечно же, будет много-много про их строение, поведение и, конечно же, разнообразие. Ну, давайте начнем. И первое, что хотел бы я сказать, это то, что трилобиты – членистоногие животные. Я думаю, что для многих это очевидно. Ну, почему они членистоногие? Ну, хотя бы потому, что у них членистые ноги. Ну и вообще, тело их сегментировано, что характерно для всевозможных, допустим, кольчатых червей, ну и, конечно же, более сложных организмов. Но достаточно посмотреть на хорошо сохранившиеся отпечатки трилобитов, чтобы убедиться, что это все-таки далеко не червяк, что устроен он гораздо сложнее, что двуветвистые конечности, и что это абсолютно точно именно представитель типа членистоногие. Но дальше уже начинаются некоторые сложности. А членистоногая – это, конечно, хорошо, но куда именно, к какому классу членистоногих его отнести? Вот здесь уже все не так однозначно. Были разные трактовки, но сейчас все сошлись в едином мнении, что трилобиты – это не ракообразные, не хелицеровые, не тем более какие-нибудь трахейно дышащие. Одним словом, трилобиты – это трилобиты. Иногда даже выделяют их в отдельный подтип, типа членистоногие. Опять же, не очень понятно их родство с другими животными. Иногда говорят, что трилобиты – это просто вот вещь в себе, что жили и были трилобиты. Все, дожились, вымерли. А никаких потомков они не оставили. А некоторые считают, что трилобиты как раз-таки дали начало и, возможно, хелицеровым, а может быть, даже еще и трилобиты и ракообразные имели какого-то общего предка, как минимум. В общем, иногда прям пытаются всех членистоногих вывести именно из трилобитов. Как бы там ни было, если мы хотим проследить историю трилобитов, нам с вами предстоит возвращение в период, который во многом изменил облик всей нашей планеты. Кембрийский период. Примерно на 530 миллионов лет назад. А трилобиты действительно существуют в Кембрии. Правда, не с самого-самого начала, а вот со второго века Кембрия. Но появляются довольно рано и являются таким типичным животным, появившимся во время Кембрийского взрыва. Типичным сложным членистоногим. Но я напомню, что вообще Кембрийское время было очень непростое. Там множество самых странных организмов появилось. Многие, собственно, в кембрийском периоде так навсегда и остались. Это были такие ранние эксперименты природы, которые быстро исчезли. Но некоторые живут особо стойкими и продержались как минимум весь палеозой, то есть с эпохи динозавров. А некоторые, собственно, живут до сих пор. Ну, как минимум здесь, на этой картинке, которая показывает моря 530 миллионов лет назад, мы видим, наверное, многим знакомого аномала Кариса, видим загадочных морел, апобинию, ну и, конечно же, всевозможных наших родственников. Вот они плывут. Это так называемые пикаи, одни из самых древних бордовых. Есть тут еще археоцеаты и некоторые другие ребята. Но нас, конечно же, сейчас, так как мы решили с вами говорить о трилобитах, больше всего интересуют именно членистоногие. Очень разнообразно во время Кембрия были так называемые динокоридиды. Это тоже полностью вымершая группа. По-разному их классифицируют, кто их классом называет, кто по типам. Но это, по сути, и не важно. В любом случае, можно сказать, что это что-то особое, чего сейчас нет. Странные ребята, у которых были очень необычные передние конечности, которые не имеют аналогов у других членистоногих, у которых были довольно загадочные глаза на стебельках, у некоторых было еще и ненормальное количество глаз, вот взять хотя бы апобинию, пятиглазый такой пылесос. Это, конечно, тоже очень специфическое живое существо. Но это не трилобиты. А что же трилобиты? Кому они родственники древних членистоногих? Как показывают некоторые исследования, трилобиты являются близкими родственниками так называемых парванкаринин и так называемых морел. Действительно, вот такие ребята, как скани или парванкарины, они чем-то на трилобитов похожи. Даже тело у них делится на три части. Некоторое время их вообще пытались как-то вот прям к трилобитам отнести, но потом оказалось, что нет, они довольно специфические. Это тоже очень странные такие членистоногие, которые были широко распространены в Кембрии. Морелла, пожалуй, что тоже один из таких достаточно известных ребят кембрийского периода, и думаю, что она достойна даже... Это живое существо распространено в Кембрии. Правда, как показалось, они умудрились все-таки дотянуть до самого начала Ордовика, но потом вымерли. Но выглядели они очень-очень необычно. А у них был головной щит с двумя огромными шипами. Причем первые шипы еще были более-менее гладкие, вторые были с многочисленными зазубринами. Возможно, что это было, конечно, для какой-нибудь защиты. У них антенны, и этим они очень сильно отличаются от трилобитов, потому что у трилобитов только одна антенна. Дальше у них идут парные конечности. Одной лапкой ходят, другой лапкой дышит. И на трилобитов похоже. И очень сильно сегментированное тело, в котором выделяется порядка 30 сегментов. По-моему, 25, если не ошибаюсь, где-то. И малюсенький хвостик или тельсон, на котором сегментов, соответственно, еще уникальных особенностей мореллы можно отметить отсутствие глаз. То есть это были решительно слепые ребята. И для полного счастья некоторые мореллы сохранились достаточно хорошо, чтобы изучить структуру их панциря. И оказалось, что панцирь фракционной решеткой, выражаясь более простым языком, он был блестящий и переливающийся всеми цветами. То есть, видимо, мореллы некрасивыми. И это на самом деле безумно странно. Слепые. Поэтому, кому они демонстрировали вот такую радужную окраску, честно говоря, большой-большой вопрос. Может быть, поэтому в конце концов и вымерли, потому что сами не определились, зачем они слепые, но радужные. Двигаемся чуть ближе к трилобитам. И мы входим в тот самый подтип, который сейчас выделяют, трилобитоморфы. Трилобиты – это часть подтипа трилобитоморфы, но на самом деле среди трилобитоморфов, среди трилобитов и их родственников выделяют и другие, достаточно загадочные группы. Большинство из них здесь показано. Например, нектаспиды, канцелитерги, агносты, собственно, класс трилобиты. Издалека, не приглядываясь, они все, конечно, чем-то похожи. Все такие недоделанные тараканы ползают себе, что-то там собирают на дне. Но мы с вами все-таки сейчас не, так сказать, с высоты решили взглянуть на трилобитов, а как раз приглядеться к деталям. А в деталях совершенно очевидно, что эти животные отличались довольно сильно. Начнем с того, что большая часть трилобитоморфов обладала исключительно хитиновым панцирем. Хитин – это нормальное совершенно вещество для всех членистоногих. Собственно, те жуки, те же упомянутые мною тараканы, какие-нибудь, там, не знаю, стрекозы, все имеют покровы из хитина. Это прекрасное органическое вещество, очень даже неплохо их защищающее, но все-таки не выдерживающее проверку временем. То есть, если какое-то хитиновое животное попадает на дно, скорее всего, через некоторое время этот хитин полностью растворится. Поэтому чаще всего организмы, тело которых было покрыто хитином, они не оставляют следов в ископаемой летописи. Есть, конечно, исключительные условия. Собственно, именно поэтому мы можем изучить древних жуков или древних стрекоз. Потому что иногда, ну, допустим, в янтаре хитин может сохраниться. А в бескислородных условиях, когда очень быстро падает ил на дно и очень быстро засыпает всяких этих мелких рачков, они могут сохраниться. И в таких условиях мы можем найти вот эти самые мягкотелые, ну, не мягкотелые, а хитиновые панции. Однако у трилобитов настоящих панцирь был не просто хитиновым, он у них был пропитан известью. То есть они, по сути, при жизни были каменными. Понятное дело, что камень сохраняется гораздо лучше. Поэтому панцири трилобитов – это крайне такая популярная и распространенная окаменелость. Их можно найти не только в уникальных каких-то местонахождениях, которые ученые называют красивым словом «лагерштеты», а их можно найти практически в любом местонахождении. Везде, где можно найти ракушки, можно без проблем обнаружить и трилобиты. Главное, чтобы возраст был подходящий и глубина тоже подходящая для обитания трилобитов. Так вот, значит, мы первое отличие, которое видим, часть из этих ребят, а именно агносты и трилобиты, обладали окаменевшим таким панцирем, причем при жизни окаменевшим, а вот нектаспиды и канцелетергии просто обладали обычным хитиновым панцирем. Но, очевидно, на этом отличия не заканчиваются. Ну, вот, например, нектаспиды, они, помимо того, что были такие довольно мягкие, они еще и выглядят довольно-таки странно. У них отсутствует, по сути, то, что у трилобитов называется телом. Как бы есть головной щиток, хвостовой щиток, между ними ничего. Это странно. Кроме того, достаточно странно у них отсутствие глаз. Но, как мы уже видели, они такие не одни, мореллы не дадут соврать, но у этих ребят тоже глаз не было. Довольно необычные у них конечности. Так как сохраняются они только в отложениях с исключительной сохранностью, очень часто, если уж панцирь сохранился, то сохраняются и конечности. И мы видим, что они были такие листовидные, то есть, возможно, они неплохо плавали. В общем, по многим признакам они от трилобитов отличаются. А кроме того, панцирь, судя по всему, их был очень тонким. То есть, мало того, что они были хитиновые, скорее всего, они еще были какие-то полупрозрачные, как мы видим вот на этой реконструкции. Что касается канцелетергов, у них немножко другая история. Но, во-первых, опять же, это не обезъестленный панцирь, то есть панцирь без какой-либо каменной составляющей. Во-вторых, это панцирь, не поделенный на три части. То есть мы видим просто вот такую целую как бы многоножку или жука. Никаких вот таких вот продольных швов, как у трилобита, тут не наблюдается. И это, конечно, от трилобитов их довольно здорово отличает. Самое, пожалуй, что трилобитоподобные из всех этих не трилобитов, это агносты. На самом деле, настолько они похожи на трилобитов, что традиционно на протяжении более чем 100 лет их, собственно, к трилобитам и относили. Всех трилобитов делили на две большие группы. Понимали, что агносты какие-то особые, поэтому их выделяли в особый подкласс трилобитов. Подкласс малочлениковые, а всех остальных трилобитов подкласс многочлениковые. Ну, деление происходило просто потому, что у этих ребят довольно-таки коротенькое туловище. Но чем больше приглядывались к агностам, тем больше понимали, что одним коротким туловищем их проблемы не ограничиваются. Во-первых, не зря их назвали агносты. Дело в том, что с греческого «агнозис» переводится как «не познающий», как бы «не способный познавать». Это не относится к тому, что у них отсутствовал мозг, собственно, не один агност. Но они все сохранились достаточно неплохо, чтобы показать отсутствие класс. То есть они, по сути, мир не видели. Кроме того, они очень маленькие. То есть это, как правило, первые миллиметры, 2 миллиметра, 3 миллиметра. Очень такие небольшие ребята. Ну, сантиметр – это прям уже такой агностус великан. И когда нашли особо хорошо сохранившихся агностов, которые полностью окаменели, оказалось, что с внутренней стороны, со стороны лапок, они устроены вообще не так, как трилобиты. У них нету таких типичных парных конечностей. У них немножко по-другому устроен их, скажем так, челюстной аппарат, как такового челюстного аппарата, как у насекомых. Ни у кого из этих трилобитообразных нету, но все равно кушали они немножечко иначе. Таким образом, пришли к выводу, что они все-таки слишком сильно отличаются от трилобитов, и они достойны того, чтобы выделить их в отдельный класс. Ну и теперь они гордо красуются в отдельном классе агностиды. Вот так выглядят агностиды, если к ним присмотреться поближе. Классная такая модель, сделанная на 3D принтере, распечатана она в совершенном размере. По-моему, этот агностус имеет в распечатанном виде где-то метровый размер, но зато можно его со всех сторон покрутить, посмотреть. Это, конечно, было сделано для музея. И видно вот такие замечательные щетинки, которые есть на лапках, которыми он мог собирать всякие маленькие частицы пищи. Он был белоедом. Ну и многие-многие другие интересные особенности строения этого загадочного трилобитоморфа. Ну, вот мы можем еще разочек посмотреть положение трилобитов. Мы здесь видим, что помимо уже названных, например, нектаспид, еще есть целая куча, или ксандерлит, еще есть куча всяких разных других разновидностей, но про них мы уже сейчас говорить не будем. И перейдем дальше непосредственно к классу, известному как трилобиты. Вообще трилобиты поразительны по целому ряду признаков. Вы только подумайте, вообще трилобиты просуществовали практически с самого начала Кембрия по самый конец палеозоя. То есть, когда появился первый трилобит, еще ни одно животное на сушу не выбралось. А когда как бы последний трилобит вымирал, уже там готовы были появиться первые предки динозавров, там, млекопитающих и прочих. Ну, по крайней мере, уже вовсю иностранцеви по суше разгуливали. То есть это огромный совершенно интервал времени, охватывающий примерно 250 миллионов лет. Это, если что, намного круче, чем время существования динозавров. К тому же трилобиты действительно распространены абсолютно повсеместно. По всему миру их находят, они были во всех морях, они были и в более холодных водах, и в более теплых, и на совсем мелководье, и на достаточно приличной глубине. Были среди них планктонные животные, были среди них зарывающиеся формы, более просто ползающие. То есть многообразие просто фантастическое. Благодаря этому иногда всю эпоху палеозойскую называют эрой трилобитов. Ну, по аналогии с эрой динозавров мезозой, вот получается, что палеозой – это эра трилобитов. Давайте же теперь посмотрим, как были устроены непосредственно сами трилобиты. Конечно же, тело было членистое. Об этом мы уже говорили. Но при этом были и довольно-таки, я бы сказал, такие цельные части, объединенные. Ну, можно, если приглядеться, заметить, что когда-то они тоже состояли из отдельных членов, но сейчас все эти членики слились вместе. Из 5 вот сегментов состоит, например, их передний щиток, который называется голова, головной щит или же цефалон. Дальше есть туловище с большим количеством сегментов, ну, большим или меньшим, у всех трилобитов по-разному. Ну и в конце всегда идет пигидий или хвостовой щит. Кроме того, что можно вот так поделить трилобита, да, голова, туловище, хвост, можно и вдоль его поделить на осевую часть и две боковые. Осевую называют рахис, а боковые называют плеврами. То есть, как ни крути, получается, хоть вдоль, хоть поперек, трилобит делится на три части. Собственно, потому он и трилобит. Ведь лобос по-гречески значит доля. То есть он трехдольчатый или трехчастный. Короче говоря, трилобит одним словом. Если присмотреться к голове трилобита, то мы увидим множество интересных особенностей, которые, безусловно, интересуют каждого палеонтолога, а также любителя палеонтологии. Но даже те, кто не так интересуется отдельными частями и какими-нибудь там, предглобулярными областями трилобита, все-таки могут обратить внимание на некоторые действительно важные детали. Например, в центральной части трилобита в голове тоже есть такое возвышение, и там, собственно, располагалась целая куча органов. Какие именно, мы еще с вами поговорим. Дальше, очевидным образом, у трилобитов были глаза. Кроме того, вдоль головы трилобитов идет то, что называется щечные швы. И они на самом деле выполняют довольно важную функцию. Они делят голову трилобита на две части. На неподвижные щеки, вот эту боковую часть щеками обозвали, и на подвижные щеки. Сразу представляется, как трилобиты прям сидят и шевелят своими щеками, но развитие это, пожалуйста, нет, так они не делали. На самом деле подвижность и неподвижность щек связана лишь с линькой. Во время линьки, а трилобиты, конечно же, как любые членистоногие, линяли. Так вот, во время линьки в первую очередь трилобиты отбрасывали свои подвижные щеки, а потом уже, благодаря освободившемуся месту, могли как-то выбраться из панциря. Как это происходило, мы с вами тоже чуть-чуть попозже посмотрим. Ну, также можно здесь заметить всевозможные шипы, там на щеках есть шипы, там иногда спереди шипы, по бокам шипы. Но у некоторых шипы торчат из тех мест, из которых можно и из которых нельзя. Как я уже обратил внимание, да и вы, я думаю, обратили внимание, на голове большинства трилобитов имеются глаза. Это очень мило с их стороны. Хоть чем-то они на нас похожи. Причем глаз два, что тоже приятно, без излишеств. Но вот на этом, собственно, сходство с нами заканчивается. Потому что глаза, конечно, у трилобитов были весьма специфические. Ну, мало того, что они бывают разной формы, бывают там круглые, щелевидные, на стебельках, ну, какие угодно. Так они еще и очень-очень сильно по-разному устроены. Например, есть трилобиты, у которых глаз состоит из множества линзочек, иногда из сотен, а то и тысячи отдельных линзочек, одетых единой оболочкой. Очень сложный глаз, и вы наверняка были бы в полнейшем шоке от того, что такое может быть в природе, ну, если бы не было сейчас насекомых, у которых, разумеется, тоже такие же глаза. Поэтому вот такими глазами трилобит, пожалуй, что нас не сможет удивить. Но вот такими, уверен, сможет. Перед вами так называемые шизохроические глаза. Здесь множество линз, но при этом каждая линза убрана в отдельный мешочек. Ничего подобного в современном мире нету вообще. Я даже в каких-то фантастических фильмах не могу ничего вспомнить подобного. Ну, разве что подобные глаза я видел, например, у нашего Вия. На этом странности глаз трилобита не заканчиваются. А вообще, что больше всего всегда поражало ученых при взгляде на глаз трилобита, так это то, что он, как правило, очень хорошо сохраняется. Когда же его стали во всех направлениях пилить, сверлить, шлифовать, выяснили, что, оказывается, там внутри вся оптика сохраняется. То есть буквально, если сейчас там светом посветить в глаз трилобита, видно, как там распределялся луч, как именно трилобит видел. И это просто фантастическая сохранность. Больше того, когда присмотрелись к тому, из чего, собственно, этот глаз состоит, оказалось, что он полностью органитовый. То есть у трилобита, вдумайтесь, даже каменный глаз. Ничего подобного, опять же, ни у каких современных членистоногих вообще нет. А долгое время считали, что это просто суперспособность трилобитов какая-то. Но недавно в этом усомнились. Дело в том, что были найдены другие членистоногие, тоже с органитовыми глазами. И причина была просто в том, что породы, в которых они сохранились, были очень хорошо пропитаны известью. И тут ученым пришел в голову, а может быть у трилобитов-то на самом деле глаза-то были хитиновые, как у всех нормальных, уважающих себя членистоногих. А попросту, так как они сами были очень хорошо пропитаны известью, после смерти вот эта известь от панциря растворялась, проникала в глаза, и глаза очень быстро окаменевали. То есть, возможно, что в этом плане глаза трилобита не такие уж уникальные. Но есть некоторые особенности, которые все-таки трилобитов делают супер уникально. Как я уже сказал, глаза некоторых трилобитов устроены сложно, а некоторых безумно сложно. И вот перед вами один из трилобитов, у которого глаза действительно устроены невероятно сложно. Называется он Дельмантина. когда стали в деталях, опять же, разбираться в строении отдельных линзочек в глазе трилобита, ученые просто пришли в восторг. Оказалось, что тут так хитро налажена оптическая система, так здорово стоят эти линзочки, что трилобит одновременно мог одной единственной крошечной линзой видеть совершенно четко объекты, располагающиеся непосредственно перед ним на расстоянии буквально нескольких сантиметров, и объекты, расположенные на расстоянии нескольких метров, а то и нескольких десятков метров. Это вот такая удивительная двойная хитиновая линза просто вдохновила ученых на подвиги, и в итоге они решили сделать камеру по принципу глаза трилобита. В итоге появилась камера, которая благодаря своей уникальной двойной линзе абсолютно четко, идеально видела и объекты, которые находятся вблизи, и объекты, которые находятся вдали, и при этом диаметр линзы этой камеры составлял всего лишь несколько миллиметров. Ну, даже, по-моему, там то ли 1 миллиметр, то ли 2, то есть ну, прям совсем крошечная. Пока что эта технология, скажем так, дороговата, но если удастся это как-то удешевить и поставить на поток, то вполне возможно, что это будет использовано и в практике. Ну, например, да, мы знаем, что сейчас есть там всевозможные телефоны, айфоны, там, другие смартфоны с огромным количеством камер. И мы прекрасно понимаем, зачем это нужно. Одна камера для близи, одна камера для среднего уровня, одна для дали, ну и так далее и тому подобное. Но если будут сделаны телефоны по принципу глаза трилобита, то вместо вот таких вот суперновых айфонов, у которых там будет 20 камер, 30, можно будет делать телефоны с одной совершенно крошечной камерой, которая при этом будет видеть идеально четкую картину и на расстоянии пары сантиметров, и на расстоянии нескольких километров. Вот, как говорится, до чего трилобиты нас довели. Если вам показалось, что все предыдущие глаза были достаточно сложные, хочу я вам показать Фокопса. Итак, знакомьтесь, это безусловно тоже у нас так называемый шизохроический глаз, но он оказался слишком шизоидным даже для ученых. Когда стали изучать, как там были устроены эти линзы, как потом происходило соединение этих сигналов, как они передавались в мозг, скажем так, были сделаны новые открытия. Если кому-то интересно, я уверен, что вы сможете найти более подробную информацию о том, как устроен глаз этого трилобита. Я же сейчас в детали углубляться, пожалуй, что не буду. И вообще, мне кажется, пора уже заканчивать глазами. Для, так сказать, завершения хочу вам показать вот такого классного красного трилобита с зелеными глазами. Выглядит он очень эффектно. Хотя, честно скажу, это уже не особенность трилобита, это особенность его захоронения. Это уже, скажем так, посмертные изменения произошли. Но очень оригинальные. Видите, пропитался он разными минералами, и получился прям такой вареный классный трилобит. Подобные штуки можно найти в Марокко. Но давайте же вернемся к строению трилобита. Итак, мы более-менее познакомились с трилобитом сверху. Но как он был устроен снизу? Как вы видите, намного сложнее. К сожалению, чаще всего мы не знаем, не видим, скажем так, строение трилобита снизу, потому что сохраняется только его панцирь. Снизу-то тело его было, в общем-то, хитиновое, и оно далеко не всегда может сохраниться. Но для этого у нас есть замечательные лагерштеты, в которых трилобиты сохраняются со всех сторон, и мы можем детально рассмотреть там их строение, в том числе и с брюшка. Здесь мы видим еще одну пластинку, называется гипостома. Вот тут, собственно, располагался рот. Ну, собственно, примерно в том же месте, что и у рака скорпиона, и у мечехвоста. Если вы смотрели эти лекции, лекцию, посвященную этим животным, вы помните, что рот у них тоже располагался примерно в этом же месте. А дальше начинаются лапки, и вот с лапками у них все очень непросто. А лапки у них двуветвистые, еще с небольшим отросточком тут сбоку. В общем, сейчас приглядимся потщательнее. Лапки шли вдоль всего тела, при этом обратите внимание, челюстей как таковых, вот прям нормальных челюстей на голове у них не было. Единственная конечность на их цефалоне – это антенки, которыми они ощупывали окружающую территорию. Все их какие-то многочелюсти располагались на каждой абсолютно идентичной другой лапке. Давайте же посмотрим, как же выглядели эти самые многочелюсти, да и вообще эти самые лапки. Итак, лапки трилобитов были двойными. При этом нижняя конечность использовалась, чтобы ходить, а вот верхняя лапа несла на себе огромную жабру. То есть верхней лапой трилобиты дышали. Дышали своими ногами, совершенно верно. Так что носки им были категорически противопоказаны. Также есть мнение, что, может быть, эти лапки он мог использовать для плавания. А вот посерединке каждой лапки располагалась так называемая коксальная пластиночка. И вот если посмотреть снизу, на нижнем рисунке, видно, что эта пластиночка-то была, будь здоров, какая шипастенькая. И это не случайно, ведь это и есть та самая часть трилобита, которая, собственно, позволяла ему пережевывать пищу. Правда, большинству трилобитов это было без особой надобности, ведь большинство трилобитов были попросту илоеды, то есть вели себя примерно так же, как черви, ползли по грунту, грунт поедали, и из него получали всякие там растительные остатки, там гниющую органику и прочее, прочее. Но были трилобиты прямо-таки хищники, и вот тогда они эти лапки использовали довольно активно. Как именно охотился трилобит, мы знаем довольно неплохо, и скоро я вам покажу соответствующую картинку. Ну а пока заглянем внутрь и увидим, что внутри у трилобита барабанная дробь был желудок и кишечник. Какая неожиданность. А в конце анальное отверстие. Ну а также наверняка была брюшная нервная цепочка, как у всех, собственно говоря, членистоногих. И множество-множество других органов. Там сердце, незамкнутая кровеносная система и прочее, прочее, прочее. Ну и да. Мозг тоже наверняка был, и располагался он где-то здесь. Но, как вы видите по этой картинке, для мозга особо тут места-то и не оставалось. Все-таки большую часть вот этой вздувшейся головы занимал огромный желудок. Вот такие классные существа. Дышали ногами, в голове желудок, глаза на стебельках, и никаких проблем. Кстати, откуда мы знаем, как был устроен трилобит изнутри? На самом деле, по окаменелостям. Это не фантазия, не догадка. У нас есть окаменевшие внутренние органы трилобитов. Причем, что, наверное, многим будет приятно узнать, окаменевшие внутренние органы были найдены на территории нашей страны. Вот эта вот окаменелость из так называемого синского лагерштета кимбрийского, расположенного в Сибири. И здесь как раз прекрасно сохранился желудок, кишечник и прочее. А вот и супер-классная находка из Соединенных Штатов, которая показывает, как трилобит охотился. Что здесь можно разглядеть? Это на самом деле так называемые ихнофосилии, то есть окаменевшие следы. Но иногда бывают просто следы, кто-нибудь там шлеп-шлеп-шлеп, прочапал и все. А иногда следы прям рассказывают какие-то истории. И вот это тот самый случай. Значит, это норка трилобита. То есть трилобит как бы полз, а потом немножко зарылся. А это норка другого существа, которое тоже рылось и пропало. Значит, как это, видимо, выглядело? Полз трилобит. Полз по поверхности, своими антеннами он ощупывал все вокруг. И вдруг почувствовал какие-то странные вибрации. Он прицелился примерно и понял, что перед ним, где-то там на глубине, находится червь. Тогда он зарывается внутрь. Слава богу, у трилобитов-то голова у многих лопатообразная, поэтому зарываться они могли без проблем, моментально. Подкрадывается к червю и его хватает. Собственно, поэтому следовая дорожка червя обрывается. Но дальше надо с ним что-то делать. Он схватил несколькими лапками, а жевать как бы спереди челюстями он не может. У него нет спереди челюстей. У него, как вы помните, челюсти вдоль лапок, вдоль брюшка. Тогда трилобит поворачивает червяка вдоль тела и начинает всеми лапами его активнейшим образом жевать. Жует, жует, жует, каждой лапкой прожевывает и себе в рот пропихивает, ну, как бы съедает такой огромный хот-дог. Вот как-то так это выглядело. Есть и другие некоторые интересные свидетельства, которые немножечко могут нам рассказать о том, как жили эти загадочные древние членистоногие. Например, в Марокко в ордовикских породах были найдены вот такие страннейшие очереди из трилобитов, ампексов. Казалось бы, трилобиты. Ну, приятно, конечно, найти сразу целую кучу трилобитов, но неужели это несет прям какую-то огромную информацию? На самом деле, несет. Во-первых, видно, что трилобиты все ориентированы друг за другом. То есть, это не случайное какое-то захоронение. И, допустим, не трилобиты, прибитые волной, как некоторые говорили. А это именно прижизненное их положение. Ну, то есть, они ползли куда-то, их тут похоронило в этот момент. При этом ползли они все в одну сторону. А можно предположить, что их как раз засыпало, и они, собственно говоря, для того, чтобы не быть похороненными, быстрее стали ретироваться. Но им это не удалось, и в конце концов осадком засыпало полностью. Однако, в таком случае трилобиты бы ползли бы хаотично. А здесь видно, что они следуют практически ноздря в ноздрю, даже не ноздря в ноздрю, а как-то ноздря в хвост. То есть идут четко друг за другом. Значит, они все-таки двигались по какому-то определенному маршруту. Возможно, что они шли на нерест. Некоторые современные членистоногие действительно именно таким образом отправляются на нерест. Но если они так шли, то это значит, что у них было очень неплохое обоняние. И, возможно, были даже какие-то особые железы, которые выделяли запахи. Этот вывод мы можем сделать хотя бы благодаря тому, что все эти трилобиты, они абсолютно слепые. Большинство трилобитов видело неплохо, но среди них тоже были слепые. И вот ампексы как раз слепые. Однако они шли друг за другом, не отставая. Значит, они пользовались другими органами чувств. Кстати, прошу обратить внимание, что в очереди-то затесался какой-то засланный казачок. Причем он даже выделен другим цветом. Знаете почему? Дело в том, что это все отпечатки, так называемые позитивные отпечатки, а это негативный отпечаток. То есть, скорее всего, это вообще какой-то трилобит из другого слоя. Но выглядит, конечно, довольно забавно. То есть, как будто бы один трилобит так вот тоже в очереди затесался и явно пытается пролезть без очереди. Причем, видите, все такие позитивненькие, один, как обычно, негативчик попадается. Так в очередях обычно и случается. Ну а тем временем у нас тут уже следующая особенность трилобитов подоспела. Мы уже поговорили немножко о том, как трилобиты ели, о том, как трилобиты ориентировались в окружающем пространстве. У них были антенны, чтобы осязать. У них были какие-то органы чувств, чтобы обонять. Мы точно не знаем, какие, но возможно, что как раз на антеннах они располагались. У них были глаза достаточно сложно устроенные. Но мы не поговорили об их размножении. Это, конечно же, довольно-таки важно. Нам достаточно сложно сказать, как отличить вообще пол трилобита. Как правило, мы этого не можем сделать, и в большинстве случаев мы не видим никаких признаков какого-то явного отличия самцов и самок. Но мы можем сказать абсолютно точно, что трилобиты откладывали яйца. В принципе, мы и до этого догадывались, что это было так, но яиц самих никогда не находили. Больше того, даже были интересные находки, когда рядом с трилобитами находили маленькие шарики такие, чаще всего перитизированные, вот как в этом случае. То есть пропитанные таким золотистым минералом, из-за которого окаменелость приобретает очень интересный цвет. Но когда вот эти маленькие шарики находятся рядом с окаменелостью, это могут быть просто отдельные какие-то кристаллики пирита, и они могут на самом деле не иметь никакого отношения к трилобиту. То есть, скажем так, это могло бы быть яйцами, но это было не доказано. Но вот в Нью-Йорке, кстати, любитель палеонтологии обнаружил вот такого уникальнейшего трилобита, у которого яйца расположены прямо около лапок. И это уже абсолютно точно доказанные яйца. К тому же, нам известны личинки трилобитов, и самые маленькие личинки имеют как раз такой размер. То есть, никаких сомнений в том, что это трилобит, сохранивший яйца, ни у кого нет. Давайте же посмотрим, как, собственно говоря, развивался в дальнейшем трилобит после того, как он вылуплялся. Скорее всего, оплодотворение у трилобитов было внутреннее. После оплодотворения, соответственно, формировались яйца. Затем из яиц, яйца они могли носить на лапках, такое возможно, они где-то все-таки откладывали. Ну, по крайней мере, предыдущий Треобит скорее в пользу вот первой версии говорит. Дальше вылуплялись личинки. И личинки трилобитов очень сильно отличались от взрослых особей. Их называют протасписы. А такие личинки, понятное дело, были очень маленькими. И в некотором роде они напоминают вот тех трилобитообразных существ, которых мы видели в Кембрии, которых я вам показывал, у которых отсутствует тело, а имеется только головной щиток и хвостовой. Но нам известно, что есть такой закон, да, что в целом чаще всего индивидуальное развитие повторяет эволюционное развитие. Говоря по-умному, онтогенез повторяет филогенез. То есть, как бы каждый организм в какие-то отдельные моменты своего взросления проходит путь предков. Поэтому как бы схожесть этой личинки и этих древних существ, которые жили в Кембрии, трилобитоподобных, они лишний раз доказывают, что действительно ученые не ошиблись, они на правильном пути. Действительно, животные, которые считаются родственниками трилобита, таковыми и являются. И когда-то и сами трилобиты выглядели вот так. При этом эта личинка, разумеется, очень маленькая, и она была очень легкой. И, по сути, формировала планктон, то есть обитала в толще воды. Это помогало, кстати, трилобитам расселиться на огромные территории, поэтому одни и те же виды можем обнаружить в совершенно разных странах. Постепенно личинка становилась покрупнее, преобразовывалась, и в конечном итоге становилась достаточно тяжелой, чтобы осесть на дно и, собственно, начать уже вести типичный для трилобита образ жизни. Здесь же, на этой картинке, мы видим некоторые другие интереснейшие особенности из жизни трилобитов. Во-первых, линьки. Я уже упоминал, что трилобиты, они линяли. Ну, это очевидно. Они же членистоногие. Значит, у них внешний панцирь. Да к тому же, как мы выяснили, он еще и был пропитан известью. И, значит, периодически для того, чтобы расти, им приходилось этот панцирь сбрасывать. Сбросили панцирь, насосались воды, раздулись, новым панцирем обросли. Потом можно сдуться и, соответственно, уже потихонечку внутри нового большого панциря подрастать до того, как снова тело не упрется в панцирь. Потом снова панцирь трескается и снова животное линяет. Ну, собственно, вся та же самая история, что у современных животных. Так вот, когда начинался процесс линьки, трилобиты сбрасывали вот эти свои так называемые подвижные щеки, затем вот через голову выбирались, и вот такие вот тоненькие, прозрачные, с тонюсеньким покровом из хитина отправлялись путешествовать. Конечно, в этот момент они были такие беленькие, неказистые, максимально уязвимые и, возможно, старались максимально быстро зарыться, чтобы никто их не слопал, пока они так уязвимы. Есть еще одна замечательная особенность трилобитов, которая прекрасно известна ученым. Это их защитное поведение. У трилобитов был мягкий живот, но жесткая спинка. И понятное дело, что трилобиты мечтали как бы как-то защитить свой живот. И если кто-то начинал их атаковать, они могли свернуться клубочком. В принципе, это очень эффективный способ. Как бы многие животные так делают. Вспомните хотя бы тех же мокриц, ну или если взять там позвоночных, ежей, броненосцев и так далее. При этом некоторые в этом процессе зашли настолько далеко, что у них было даже некое подобие защелок, которые, собственно говоря, фиксировали хвост, и хвостовой щит и головной, и они уже не двигались друг относительно друга. И развернуть такого трилобита шансов не было уже никаких. Частенько трилобиты оказываются похоронены в таком состоянии, возможно, что вот когда их начинало засыпать осадком, они интуитивно сворачивались в клубочек, как бы пытаясь себя защитить, но в дальнейшем их захоранивало заживо, и они так вот в виде клубочка и сохранялись. Собственно, именно благодаря этому, благодаря таким круглым трилобитам обнаруженным, мы знаем, что они могли так делать. Ну вот, на нас сейчас с тоской смотрит парочка испуганных трилобитов, а это означает, что мы уже закончили изучать их особенности строения, поведения. И осталось нам лишь поговорить об истории трилобитов и о том, какие трилобиты существовали в самые разные периоды. Итак, вот так примерно, это тоже в упрощенном немного даже виде, выглядит семейное древо трилобитов. Как вы видите, портретная галерея здесь большая, поэтому если бы какой-нибудь трилобит захотел развесить, так сказать, портреты всех своих родственников, то стена бы им потребовалась большая. Даже на уровне отрядов разнообразие трилобитов, мягко говоря, впечатляет. По этой причине мы сейчас с вами, конечно, не будем рассматривать каждого трилобита, но посмотрим некоторые отдельные отряды и некоторых интересных представителей. Кстати, обратите внимание, что максимальное разнообразие трилобитов приходится на Кембрий и Ордовик на первые два периода. Потом случилось довольно мощное вымирание, их разнообразие сократилось. Дальше трилобиты еще какое-то время посуществовали уже в более ограниченном виде, но в конце Девона было второе великое массовое вымирание, и трилобитов разнообразие снова сократилось. После этого трилобитов осталось совсем чуть-чуть, ну и третье великое массовое вымирание окончательно их подкосило. На бедных трилобитов на их время существования пришлось целых три массовых вымирания, и во время каждого из них они пострадали, будь здоров. Но давайте во всем по порядку. Итак, снова возвращаемся в Кембрий. Возвращаясь к Кембрии, мы можем задаться очень важным вопросом. По крайней мере, многих наверняка он волнует, потому что хочется как бы какую-нибудь страну назвать родиной трилобита. И есть на самом деле очень древние трилобиты, ну, если угодно, от Дабанского века, если следовать нашей российской шкале. И эти трилобиты известны из США, из Сибири, из Марокко и из Испании. Долгое время как бы велись споры, все-таки какую же из этих стран можно назвать гордой родиной трилобитов, и в итоге победила барабанная дробь Сибирь. Есть чем гордиться. Получается, Россия родина трилобитов, да, не только слонов. По крайней мере, на данный момент трилобит по имени Профалотаспис считается самым древним, самым первым среди всех трилобитов, и он действительно известен именно из Сибири. Но, продолжая путешествовать по Кембрию, мы можем увидеть множество разных интересных форм, и, пожалуй, что, скажем так, лицо Кембрия в трилобитовом виде представляли так называемые редлихииды. При этом они были не только лицом Кембрия, и довольно-таки хорошим, довольным лицом. Вы только полюбуйтесь, ну ведь красавец же, да? Но, кроме того, они представляли еще из себя одних из самых опасных животных кембрийского периода. Некоторые редлихииды вырастали очень приличного размера. В качестве доказательства могу вам предоставить редлихию рекс, трилобита, который был найден в Австралии, выраставшего длиной до 30 сантиметров. Я напоминаю, что рекорд размера животного Кембрия представляет аномалокарис длиной где-то метр. Но это 1/3 аномалокариса, то есть это был прям великан. Но при этом, между прочим, редлихии, в отличие от аномалокарисов, имели конечности, пропитанные минералами. Ну, это, знаете ли, дает им некоторые преимущества. Вообще, вот ротовой аппарат аномалокарисов выглядит недостаточно сильным для того, чтобы прогрызть чей бы то ни было панцирь. А вот трилобитов другое дело. И когда находят повреждения на телах трилобитов, сейчас считают, что, скорее всего, оставили их как раз-таки другие трилобиты. То есть, среди них было довольно много каннибалов.

0: Вот там плавали. Вот какие-то там места есть, что поесть, то будет тот, кто будет есть, как выражался наш профессор Александр Сергеевич Алексеев.
1: Предлагаю тему для лекции. Тафо на мия.
0: Ау, неожиданно, но интересно.
1: И скажите, пожалуйста, где же можно найти остатки триалобитов в Подмосковье? Где их искать?
0: Ну, в Подмосковье единственные трилобиты, которых можно искать, это трилобиты каменноугольного возраста. Соответственно, это вам куда-нибудь на юго-восток надо забуряться, ну вот, какой-нибудь там Гжель, допустим, тоже, или еще куда-нибудь, и везде, где там у нас заброшенные всевозможные карьеры, есть выходы известковых пород, там можно трилобитов искать. Сайт там Monitor.ru вам в помощь, там есть все местонахождения. Ну, не все, конечно, те, которые известны широкой публике. Понятно, девушки, некоторые палеонтологи прячут и скрывают, как обычно, чтобы никому не досталось.
1: Чем трилобиты отличаются от трилобита морфов?
0: Ну, мне кажется, об этом я тоже говорил. Во-первых, у трилобитов, собственно, на три части делится тело, как вдоль и поперек, всегда. То есть у них всегда есть туловище, у многих трилобитоморфов оно отсутствует, и всегда есть центральная часть вздутая и две плевры по бокам. Опять же, у многих трилобитоморфов этого нет. Кроме того, у трилобитов всегда двучленистые конечности, опять же, например, у того же агностуса не так. У трилобитов всегда панцирь, пропитанный известью. Опять же, большинство трилобитоморфов таковыми признаками не обладают. Ну, какой-то вот, как-то вот так, пожалуй. Можно еще некоторые тонкие детали выделить, но это основные.
1: Верно ли, что у некоторых трилобитов были хрустальные глаза, или это замещение обыкновенное?
0: И об этом я тоже рассказывал. На самом деле, на протяжении, там, не знаю, 50 лет, а может быть и 100 лет, я не знаю, не помню, честно говоря, когда вот этот факт был открыт, были убеждены, что это действительно уникальнейшая особенность трилобитов. Но недавно нашли другие формы, которые, в общем-то, тоже имеют подобные глаза, как у трилобитов. Хотя очевидно совершенно, что они есть сейчас, и у них хитиновые глаза. Они не замещены минералами. Так что, скорее всего, это все-таки замещение. Просто причина в том, что у трилобитов панцирь был пропитан известью, и поэтому, собственно, эта известь уходила в глаза очень часто, мигрировала после смерти трилобита и их очень быстро пропитывала, из-за чего они всегда минерализованы. Правда, на всякий случай, не хрустальные все-таки, а органитовые, то есть из разновидности кальцита. Хрусталь — это у нас все-таки горный хрусталь, это кремний, оксид кремния. Тут карбонат кальция.
1: По каким рациональным причинам трилобитов как так любят приводить в пример креационисты, как пример противоречия эволюции Дарвина?
0: Ну, знаете, я думаю, что данный вопрос надо задать креационистам. Я не знаю, чем они им так нравятся. Мне кажется, что, собственно говоря, главная причина просто потому, что креационисты не так глубоко, так сказать, знают палеонтологию, а трилобиты лежат в некотором смысле на поверхности. То есть они бы с удовольствием бы каких-нибудь могли бы взять и нектаспид, или, допустим, даже тех же эвриптерид, но возможно, что они о них и не знают. А чем они кажутся им такими антиэволюционными, но это для меня вообще полнейший вопрос, полнейшая загадка. Как бы то, что трилобиты ни во что современно не эволюционировали, ну, это ничего в этом страшного нет. Животное имеет право вымереть. Не забывайте, у каждого есть право вымереть в случае необходимости. Даже если это трилобит.
1: Наш слушатель такой вопрос задает. А знаете ли, что я тоже предлагаю тему «Конвергенция у членистоногих». Например, мантиспы и богомолы. И вопрос. Может ли считаться, что трилобиты решили надавать рак скорпионам, когда ели мясо?
0: Что-то вопрос я не до конца понял.
1: Так написано, да. Но первая это тема.
0: Ну, что касается темы, хорошо, хотя мне кажется, что это скорее ближе к современным членистоногим, то есть это, мне кажется, скорее тема для

0: Мариинского или Мариинского, честно говоря, не помню, как ударение фамилии. Вот. Конечно, можно попробовать что-нибудь из древних взять, там тоже интересно, есть примеры конвергенции. Можно даже попробовать шире, там, вообще конвергенцию разных животных рассмотреть, не только членистоногих. Но вообще тема конвергенции очень интересна. Спасибо за идею. А вот что касается того, что там как-то трилобиты не делили мясо с ракоскорпионами, делили, не делили. Ну, я не знаю, не очень понял сам вопрос, но что могу сказать. Среди трилобитов были хищные формы, особенно среди крупных. Среди ракоскорпионов тоже были хищные формы. То есть в этом плане они могли выступать как конкуренты. Опять же, среди большинства ракоскорпионов были формы илоедов, и среди трилобитов были в основном илоеды. Но я думаю, что тут они особо не конкурировали, потому что ила на всех, слава богу, хватало. Вот. А что касается того, что там, не знаю, конкретно ели ли трилобиты ракоскорпионов, сомневаюсь, таких свидетельств я что-то не встречал. Хотя, теоретически, опять же, если большой трилобит съест маленького рака скорпиона, я в этом проблем не вижу. Наоборот, ели рак скорпиона трилобитов, скорее всего, да, я даже пример этому показывал. И могли ли трилобиты и рака скорпиона подраться из-за куска какой-нибудь добычи? Возможно, как бы они все-таки животные, имеют право подраться за добычу. Почему бы нет? Я бы на это посмотрел.
1: А почему трилобиты не приспособились к кислой воде?
0: Трилобитам как раз было бы очень сложно приспособиться к кислой воде, потому что кислая вода, она растворяет известь. Собственно, как вот сейчас эти самые британские ученые проводили исследования, они исследовали разрезы, как раз пограничные конца Перми и начала Триасового периода, и обратили внимание на изменения, которые там происходили. И одно из главных изменений, которое происходило, это исчезновение практически всех раковин известковых. То есть, собственно говоря, повышение кислотности приводит к тому, что известковые раковины практически уже невозможно формировать, потому что они попросту растворяются. Поэтому все, у кого есть в составе скелета известь, они при закисании очень сильно страдают. А трилобиты как раз были теми самыми членистоногими, которые от извести зависели напрямую. Поэтому для них закисание вод было смерти подобно.
1: Каким образом и при каких условиях трилобиты меняли строение тела?
0: Ну, я думаю, что здесь можно как бы назвать множество условий и попытаться проследить, как произошла та или иная перемена. Это на самом деле не так просто сделать буквально в практическом смысле, но теоретически просуждать на эту тему можно до бесконечности. То есть, пожалуйста, там, некоторые трилобиты могли, допустим, перейти к планктонному образу жизни, при этом они могли уменьшиться и стать более широкими. Некоторые трилобиты, там, не знаю, могли среагировать на появление хищников, отрастив на себе мочевистные шипы, что мы как раз прекрасно наблюдаем. Некоторые трилобиты могли, допустим, перейти к зарывающемуся образу жизни, из-за чего их голова стала более плоской. И потихонечку эти перемены происходили. Ну, как обычно, там естественный отбор. Там все. Более и более хорошо приспособившиеся к зарыванию трилобиты появляются. Вот, они лучше всего оставляют потомков. Ну, и потихонечку их форма меняется. Ну, в общем, можно прям хоть такую, не знаю, табличку составить, там, не знаю, игру задать, в которой там задаешь условия, а форма трилобита меняется. В принципе, это все, ну, неплохо работает, действительно такой хороший тренажер для мозга, и ученые, в общем-то, с этой задачей активно тоже пытаются справиться, только вот в обратной последовательности. Наоборот, глядят на трилобита и пытаются понять, при каких условиях он стал вот таким, то есть что на него влияло. Так и работают.
1: Про эволюцию энтомофильных насекомых и эволюция покрытосеменных. Будет стрим? Ну, лекция.
0: Угу. Ну, пока не планировали, но все может быть.
1: Предложение, да.
0: Да-да-да. Подумаем. Угу. Когда-то у меня была лекция одна про эволюцию растений вообще. Но я думаю, что можно повторить и как это углубить.
1: Да. А Ярослав, переносили ли трилобиты радиацию и могло ли на их вымирание повлиять внешнее воздействие из космоса?
0: Ну, я так понимаю, что здесь как бы речь идет о всевозможных взрывах сверхновых и тому подобных вещах. Ну, честный ответ будет, кто же их знает, этих трилобитов? Свидетельств каких-то там того, что трилобиты переносили радиацию, нет никаких. Свидетельств каких-то, что они наоборот не переносили радиацию, допустим, был какой-то вот доказанный взрыв сверхновой, после чего все трилобиты кончились, тоже нету никаких. Есть там предположение, что вот какое-нибудь ордовикское вымирание может быть связано со взрывом сверхновой, но это все очень сильно не доказано. Поэтому непонятно. Непонятно совершенно. Единственное, что могу сказать на этот счет, что ну, трилобиты в какой-то степени были защищены немножко от радиации, хотя по той причине, что они жили под водой. Все-таки вода немножечко, так сказать, излучение рассеивает, но не сильно. Ну, вот, чем глубже, тем, соответственно, лучше.
1: Будет ли лекция о происхождении многоножек, или она уже была? Я вот не помню.
0: А происхождение многоножек не было? Не да, было. Это тоже хорошая тема.
1: Многоножки. Запишем, все... да?
0: Ну, всем не хватает членистоногих, да?
1: Ужас.
0: Членистоногих.
1: А что, правда крылья произошли от жабр?
0: Нет, неправда. Не знаю, кто вам это сказал. Сейчас последние исследования показали, что крылья произошли от верхнего сегмента, я бы даже сказал, или даже предсегмента конечностей. Изучался бокоплав, посмотрели, как там, соответственно, идет формирование признаков, как идет формирование конечностей, посмотрели, какие гены те или иные конечности активируют, какие гены активируют формирование крыльев. Ну и вот выяснили, что крылья соответствуют вот как бы маленькими сегментами над конечностями. Но к жабрам это отношение не имеет никакого. К дыханию тоже.
1: Ярослав, вы специалист по древней фауне, а древняя флора вам известна? Есть ли растения, существующие тогда и сейчас, грибы, мхи или шайники, трилобиты не оставили прямых потомков, а растения?
0: Ну, если брать в узком смысле, то я вообще специалист по рыбам, если уж честно говоря, палеонтологом и занимаюсь много чем, там, музейной деятельностью, вот сейчас там энциклопедической деятельностью. Понятное дело, что приходится знакомиться со всем, и с растениями, и с грибами в том числе. Их я знаю чуть похуже, сознаюсь честно, но тоже, в принципе, знаком. Что касается того растений, которые сейчас, так скажем, живут в современном мире и жили когда-то в белые эпохи, ну, здесь вопрос, скажем так, к какую эпоху мы обратимся. То есть, безусловно, от каждой эпохи практически что-то да осталось. То есть, в любом случае, все разнообразие растений, которое сейчас существует, оно откуда-то появилось. Что-то появилось совсем недавно, и там, не знаю, несколько тысячелетий имеет возраст. Что-то возникло уже несколько миллионов лет назад. Но в любом случае, у каждого растения есть своя предыстория. Но если говорить о каких-то таких наиболее древних формах, ну, из наземных растений это мхи. Мхи известны с конца ордовика, то есть имеют возраст минимум 440 миллионов лет. Если говорить о растениях вообще, то это водоросли. Больше того, зеленые водоросли, скорее всего, одноклеточные зеленые водоросли. Им, возможно, порядка пары миллиардов лет. То есть это прямо одни из самых первых, собственно, клеточных, ядерных, скажем так, форм жизни. Если говорить о грибах, конкретно какие грибы вот тоже довольно давно существуют, я не скажу. Точно совершенно грибы наши вот прям современного вида уже известны с мезозоя, ну не вида, а, скажем так, современных классов, грубо говоря. Но, в принципе, грибы тоже имеют довольно длительную историю. Уже в эдиакарском периоде грибы были на суше. До этого были многочисленные грибы под водой. Ну а самые древние грибы имеют возраст ни много ни мало 2,5 миллиардов лет. То есть вообще грибы могут быть одними из самых-самых первых, опять же, ядерных живых организмов. Так что грибы с нами давно, или мы с грибами, это уж как считать.
1: Кто был предком, наверное, общим, единым предком человека из современников и трилобитов?
0: Ох,
1: прошлом.
0: вот это разворот такой неожиданный. Ну, честно говоря, этот предок неизвестен. То есть трилобиты и люди разошлись в тот момент, когда разошлись первично роты и вторично роты. А это прям супер базальные признаки. То есть, в принципе, все позвоночные и все современные так называемые беспозвоночные, они очень-очень имеют давнюю историю расхождения. У них все признаки по-другому, даже вот в эмбриональном плане у них идет формирование по-другому. Не зря их называют первичной ротой и вторичной ротой. То есть даже рот прорывается не в том месте. Вот там, где у нас анус, скажем так, у других этих беспозвоночных, там рот в эмбриональном плане. Но и этого мало. Кроме того, мы еще и все перевернутые. То есть достаточно вспомнить, что у всех беспозвоночных у них брюшная нервная цепочка. У них вдоль брюха идет такой твердый тяж, который является аналогом нашего позвоночника некоторым. То есть мы как бы еще и перевернуты. То есть на самом деле это очень-очень явно давно произошло. Но возможно, что процессы эти происходили в адиакарском периоде. Ну а для того, чтобы найти вот какого-то такого гипотетического общего предка, неплохо было бы найти среди вот странных животных адиакарского периода, это период очень странных организмов, с невероятной какой-то симметрией, какой-то совершенно фантастической формы. Вот среди этих организмов хоть кого-то, имеющего нормальную двустороннюю симметрию, там, рот спереди, анус сзади и какие-то вот такие мышцы более-менее сегментированные. А несколько лет назад такое существо нашли, назвали его икария. Похоже оно на такого микроскопического червячка размером с рысинку. Нам неизвестно точно, является ли он предком первичнородных или вторичнородных, но вообще это как бы такое более-менее универсальное двустороннее симметричное живое существо. Поэтому возможно, что вот что-то подобное икарии, как раз жившее порядка там 550-570 миллионов лет назад, и было последним общим предком человека и трилобит. То есть что-то маленькое, роющееся, скорее всего, в осадке, ползающее среди первобытных блинчиков.
1: На каких глубинах жили трилобиты? На мелководье?
0: Ну, в основном, да. То есть большинство трилобитов находят в мелководных породах. Причем, ну, опять же, в этом плане трилобиты мало чем отличаются от других живых существ. Прям максимальное их многообразие – это глубина где-то 10, от 10 до 50 метров. То есть это их прям было много. А вообще находят их на глубине где-то до 200 метров, то есть до так называемой кромки шельфа. То есть везде, где были такие эпиконтинентальные моря с небольшой глубиной, там везде трилобиты более-менее по дну ползать могли. А глубже 200 метров уже, насколько мне известно, трилобитов не находили. Ну, плюс еще есть, конечно, планктонные формы, их находят где угодно, потому что им по барабану, над какой глубиной плавать.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Наши слушатели тоже вам спасибо за вопросы, за ваши донаты. И ура, ура, мы набрали на следующий эфир, и он будет открытым. Спасибо вам, спасибо, Ярослав.
0: Спасибо и вам за вашу деятельность. Ну а всем уважаемым слушателям я хочу пожелать отличнейшего настроения в течение всей недели. Но не забывайте, через неделю мы с вами снова встречаемся, так что не теряйте интерес к науке и до новых встреч в наших эфирах.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.
0: Да, нажимайте колокольчики и
1: Да.
0: вообще
1: И
0: ведите
1: как сейчас
0: активное
1: говорят,
0: движение.
1: ставьте не лайки, а нравлики.
0: Ох, ты же ёшкина
1: Ну,
0: мышь.
1: у нас
0: Это импортозамещение
1: импортозамещение,
0: пошло.
1: вот, поэтому нравлики. Ставьте нравлики.
0: А, извините.
1: До свидания.
0: Зело хорошо.

Дорогие любители русской истории, добрый день. Сегодня мы продолжим лекцию о расширении России в 18-м, немного еще в 19 веке. Я не знал, как ее назвать. Это тоже имперская экспансия. Удачная, но не до конца осуществленная. Сегодня мы поговорим о тех проектах, которые могли бы быть русскими. О тех землях, которые сами хотели. На блюдечке с голубой каемочкой нам их преподносили. Но в силу разных причин мы от этих земель отказывались. Это лекция о той империи российской, которая могла бы быть. Будут наши правители немного поавантюристичнее. Рассказы о 18 веке я не рассказал еще одном интереснейшем макропроекте, который точно бы осуществился, если бы не заболел Петр Алексеевич Романов. Петр Великий не умер. Речь идет о Мадагаскаре. Это огромный остров, богатейший. В 1723, 24, 5 годах чуть не стал российским. Какая тогда была на Мадагаскаре политическая ситуация? Остров захватили пираты. Самые настоящие, как из кино. Пираты Карибского моря. Из Карибского моря там постепенно их англичане вытесняли. Часть пиратов во главе с капитаном Морганом переехала на Мадагаскар. Не тот капитан Морган, который в многочисленных кино и который на этикетке бутылки с ромом. Хотя тот капитан Морган тоже был. Команда пиратов в 1694 году, это как раз у нас молодой Петр, основала на Мадагаскаре настоящую пиратскую республику. Республика Либертания. Республика свободы. Во Франции Великая Французская революция, свобода, равенство, братство. А у пиратов тоже, значит, либерте, эгалите, и полная фратернитет. Ну, только понятно, для своих. Для пиратов, не для местного африканского населения. Прошли годы, и в 1718 году из Мадагаскара, из Либертании в Европу, в Париж, прибывает глава этой республики, вот тот самый капитан Морган. Стал общаться с европейскими дворами, искать союзников. И союзника нашел одного. Наш старый знакомец по истории Петра I, шведский король Карл XII. Карл XII к тому времени как раз отправился от поражения под Полтавой, потом после Полтавы. Он провел длительный отпуск по лечению в Бендерах, во владениях турецкого султана. Потом ему стало скучно, он опять возобновил войну с Россией. Карл XII объявил, что капитан Морган назначается наместником Мадагаскара, ну, это просто кино, от имени шведского короля Карла. А Мадагаскар таким образом попадает под шведский протекторат. Начали готовить поход шведского флота. Я напомню, что у шведов хороший, сильный военный флот на тот момент. Беда в том, что Карл XII погиб вскоре после этого, как раз там при осаде крепости. Помним всю эту историю, не буду пересказывать. Но взошедшая на трон сестра, а главное, в Швеции же не только монарх, но и элиты, интересы. Им эта идея понравилась, и они продолжили готовить колониальную экспедицию на Мадагаскар. О чем наши агенты тут же донесли Петру Алексеевичу? Петр I, взревновав, распорядился готовить русскую экспедицию на Мадагаскар. Снарядили два больших военных корабля. Планы у Петра были наполеоновские. Он выдал капитану экспедиции, командиру, два письма секретных запечатанных. Первое письмо было адресовано главе Мадагаскара. Морган, Петр называл его, высокопочтенный король и владетель острова Мадагаскара. То есть никакого шведского протектората он не признавал. Король Мадагаскара. Но Петр же не знал, сколько там этих пиратов, что они из себя представляют, какая сила. Поэтому политик уже, взрослый человек, со всем уважением. Суэцкого канала нет. В Индию плавали вокруг Африки. Поэтому Мадагаскар, по мысли Петра, отличная база для починки, оборудования, снабжения наших военных торговых кораблей, которые будут торговать с Индией. Вот какой размах. Дальше шли секретные инструкции капитану, что разобраться, оценить силы достопочтенного короля Моргана, ну и расширяться. Конечная цель – весь Мадагаскар взять под российскую корону. Второе письмо было адресовано ни много ни мало как самому главному великому моголу в Индию. Индия, опять же, тогда еще не вся британская. Поэтому предложение наладить взаимовыгодную торговлю с Россией.
1723 году военные фрегаты вышли из русского города Ревель, кто забыл, это Таллин, попали в шторм, к несчастью, на Балтике, флагманский корабль дал течь, развернулись, решили повторить все это дело с большими силами. Поступило Петру сообщение, что Морган умер. Якобы потом пришло сообщение, что вообще всю эту пиратскую республику разгромили. Плюс к этому какие-то внутренние дела, видимо, Петра отвлекли от организации повторной экспедиции на Мадагаскар. А дальше он заболел. К сожалению, ушел рано, в неполных 54 года. Но, зная характер нашего императора, мы можем не сомневаться, что проживи он еще лет 20. Вышел бы нормальный флот из Балтики, торговля с Индией морская была бы налажена, и основались бы наши фактории и в Австралии, и в Африке, и во многих-многих неизвестных далеких местах, потому что у Петра I была и сила, была и воля, была и сила воли. Мадагаскар стал в итоге французским. Кто из вас был в Крыму, в Воронцовском дворце? Там стоит глобус, сделанный в Англии где-то в начале 19 века. Вся Аляска и окрестности называются там по-простому, по-английски. Russian America. Это есть часть Российской империи. Открыта была то, о чем говорил вам в прошлой лекции. Русская экспедиция на боте Святой Гавриил, 1732 год. Потом Витус Беринг составил карты. Начали наши казаки, торговцы, промышленники, охотники, промысел. Самый ценный зверь, которого добывали на Аляске, это морской бобер. Шкурки стоили очень дорого. А первые русские оседлые поселения, первые европейские поселения на Аляске появились у промышленника Григория Шелихова, его жены, 1784 год, это еще при Екатерине. И вот 1799 создается российско-американская компания, то есть наш вариант частных государственных компаний, которые создавали большие державы для освоения заморских территорий, как, например, Ост-Индская компания в Британии была, в Голландии и во Франции. Современным языком выражаясь, генеральный директор российско-американской компании по Аляске назывался главный управитель Русской Америки.

Русской Америки, торговал, добывал, организовывал, строил больницы, строил поселения, всего 60 поселений русских будет на территории Аляски. Были столкновения с индейцами, он даже орден получил за защиту русских поселений. Проложил дороги, положил начало местному судостроению, построил на Аляске медиплавильный завод, организовал добычу угля. Ушел в отставку в глубокой старости и известен был невероятной честностью. При сдаче дел все компанейское имущество, оно же не его личное, оно акционеров имущества. В числе акционеров там царская семья, много авторитетных людей, та же семья Шелиховых, основатели, владела, по-моему, контрольным пакетом акций. Так вот, при сдаче дел все компанейское имущество, считавшееся налицо, найдено было не только в совершеннейшем порядке, но даже в количестве, превышавшем значащееся по описям. Ожидали найти имущество на 4 миллиона 800 тысяч рублей. Это невероятные суммы по тем временам. Ну, просто невероятно. Однако его обнаружилось на 7 миллионов. Все недоброжелатели, много лет распространявшие слухи, что Баранов слишком обогащается, навсегда прикусили языки. Такие были у нас генеральные директора. В 1824-25 годах, это когда восстание декабристов в это время, мы подписали договора о разграничении территорий с Великобританией и США. На всех международных картах появляется русская территория, русская Америка. Вот по этим разграниченным международными договорами картам к русским территориям относилась площадь в Америке в объеме 1,5 миллиона квадратных километров. Количество служащих российско-американской компании, которые там работали все по контракту на Аляске, ну, где-то около 1000 человек. Много смешанных браков, наши люди терпимые, там никакого снобизма не было. Многие женились на местных, алеутках, индианках. Много детей. Потом, когда Аляску продали, обнаружилось около 3000 детей только от смешанных браков. Всем им предложили уехать в Россию, дать российские паспорта. Ну, кто-то уехал, кто-то остался. Многие алеуты принимали православие, а в момент продажи Аляски было там несколько десятков церквей и тысячи православных алеутов, говоривших на такой странной смеси русско-алеутского языка. Местное население под руководством русских колонизаторов злобных занималось охотой, жило по-старому, успешно торговало, от уплаты всех налогов было освобождено. Проблема была в том, что ничего не растет. Надо что-то есть. И поэтому для организации снабжения все время руководство российской американской компании задумывалось о том, где, в каких местах лучше покупать продукты. Даже организовывались разного рода экспедиции. Вот и первая русская кругосветная экспедиция под командованием Крузенштерна, Лисянского и, кстати, Рязанова, тот самый Рязанов из Юнона Ось, да. Вот эта кругосветная экспедиция, она тоже финансировалась, хотя шла по указу императора, но основное финансирование было из бюджета российско-американской компании, потому что они были интересантами. Поскольку я упомянул Юнона Ось Рязанова, давайте несколько слов об этом. Замечательную рок-оперу Алексея Рыбникова на стихи Вознесенского. Невозможно достать было билет в советские годы. Никаким образом. Юнона Ось, что это такое? Что означают эти два слова? Это название русских кораблей. Юнона – древнеримская богиня семьи, материнства, такое главное женское божество. Авось – это авось, это русский фразеологизм. Накося, выкуси, авось да небось, вот авось. Как-то в шутку так корабль назвали. Вот. В сумме получается, конечно, эклектика полная. Римская богиня и авось. Юнону Рязанов купил у какого-то американского торговца, торговое судно, правда, пушки были на нем, ну, для самозащиты. Авось вообще небольшое судно, тоже небольшой торговый корабль. Командиром этой микрофлотилии был Николай Рязанов. Моряк, предприниматель, образованный человек, знал, как полагается, образованному дворянину. Свободно 5 иностранных языков. Служил, как бы сейчас сказали, в администрации президента. Он работал управляющим канцелярией Гаврилы Державина, который не только наш выдающийся поэт, но в тот момент Гаврила Державин был статс-секретарем Екатерины. Рязанов работал руководителем аппарата у руководителя секретариата императрицы. Потом был направлен в Иркутск в командировку. Там познакомился с дочерью того самого Шелихова,

купца-промышленника, который основал, собственно, первые поселения на Аляске, поженились, всячески поддерживал, лоббировал идею создания российско-американской компании, и указом Александра этот инициативный товарищ был назначен как раз руководителем кругосветной экспедиции вместе с Крузенштерном и Лисянским. Прибыл он на Аляску, увидел, насколько там проблемы с продовольственным снабжением, купил эти судна «Юнона» и «Авось» и решил отправиться по побережью Америки вниз, в богатые южные земли. Прибыл в итоге в Сан-Франциско. Задача была установить торговые отношения с испанцами. Я не оговорился, потому что и Сан-Франциско, и Калифорния, и все, что вокруг, и Техас, это все были испанские земли. Рязанов всех покорил, испанцев, и коменданта Сан-Франциско, и дочь коменданта Сан-Франциско, Марию, которая в рукописи зовется у нас Кончита. У нее там длинное испанское имя. Любовь. Ей 15, ну, по тем временам, да еще южный климат, взрослая девушка. Ему 42, он уже вдовец. Любимая жена умерла. Дальше все описано в рукописи. Вступить в брак они не могут. Он православный, она католичка. Требуется разрешение римского папы и разрешение императора. Представьте, добраться от Сан-Франциско до Петербурга для начала. В Сибири, в районе Красноярска, Рязанов тяжело заболел и умер. Все деловые вопросы Рязанов в Калифорнии решил. Разобрался с поставками продовольствия, договорился с испанцами, договорился о строительстве там русского форта. Тот самый знаменитый Форт Росс. Он был основан уже другими русскими помощниками Баранова, но это, собственно, идея была Рязанова. В заливе Румянцева, да, залив носил такое имя в честь министра иностранных дел, тоже акционер российско-американской компании. Это известное место в Америке. Там, кстати, в этом заливе Румянцева снимался фильм Хичкока «Птицы», поэтому пересмотрите бессмертную классику хоррора, вы увидите вот все эти виды залива Румянцева и Форта Росс. Кому и когда пришла идея, и зачем пришла идея продать Форт Росс со всеми окрестными русскими владениями, честно говоря, ума не приложу. Земля эта сначала была испанская, потом мексиканская, потом США эту землю отвоевали у Мексики. И вот спустя 30 лет какому-то Саттеру, гражданину США, вся эта собственность была продана российско-американской компанией за 30 тысяч пиастров. 30 тысяч пиастров – это примерно 40 тысяч рублей. Жалование Александра Сергеевича Пушкина, который числился по архивам в Министерстве иностранных дел, составляло 5 тысяч рублей в год. То есть, вот, соответственно, все владения были проданы примерно за 8-9 лет годового жалования одного мидовского чиновника Александра Пушкина. Затем, по инициативе великого нашего демократа, реформатора, великого князя Константина Николаевича, брата Александра II, после Крымской войны стали обсуждаться планы продажи Аляски. Мол, далеко, содержать нерентабельно, надо дотировать, пушного зверя там добывается мало, население там небольшое, если на нас нападут англичане, мы удержать Аляску не сможем. Ну, сквозь стати бы англичане напали на Аляску, это третий вопрос. Дурная, сумасшедшая идея продажи Аляски всех так возбудила в Петербурге. У нее образовалось так много сторонников. Даже наш министр иностранных дел, хваленый, считающийся лучшим министром, действительно был выдающийся дипломат, Горчаков тоже заболел этой идеей, тоже активно лоббировал идею продажи Аляски. Ну, в конце концов, со всех сторон на Александра II надавили, и он принял глубоко неверное решение. Аляска была продана за 7 миллионов 200 тысяч долларов, из которых, как считается, 200 тысяч еще ушло на организацию пиар-компании и всякие мелкие подношения американским сенаторам, которые, как ни странно, не очень хотели покупать Аляску. Уж тоже не понимали, зачем. Это уже были небольшие деньги, уже инфляция для второй половины 19 века, поэтому на все эти средства была построена часть небольшая Московско-Рязанской железной дороги. Если вы едете на электричке в Рязань, знайте, рельсы, шпалы, вырученные с продажи русской земли площадью 1 миллион 500 тысяч квадратных километров, а спустя несколько лет на Аляске найдут бесконечные запасы золота, а потом нефти,
а потом Газа. Американцы даже какое-то время не будут понимать, в каком статусе надо содержать Аляску. Это была особая федеральная территория. Но когда после Второй мировой войны, в эпоху маккартизма и охоты на ведьм, ФБР вдруг обнаружит среди местных алеутов просоветские, прокоммунистические настроения, и будут писаться доклады в Белый дом, что на Аляске возможно существование тайных алеутских организаций, которые поддерживают коммунистов и хотят воссоединения в рамках Красной Советской Империи, вот только тогда, в 1950-х где-то годах, Аляске наконец-то дадут полноценные права американского штата. Вернуть взад землицу Алясочку нельзя, ну, разве что вспомнить одну маленькую юридическую закогулину. Российская Федерация взяла на себя все долги и обязательства Советского Союза, выступив таким образом полным правопреемником Советского Союза. Но вот Советская Россия никогда не считала себя правопреемником Российской империи. Поэтому пусть поспорят юристы, но если большевистская Россия и, соответственно, Советский Союз отказался признавать все сделки царского режима, то, может быть, таким образом он и не признает сделку по продаже Аляски. А Российская Федерация, являясь правопреемником СССР, наследует все признания и непризнания. Нет, стоп. Шутка. Фантазируйте дальше сами. Разного рода историко-приключенческой литературе история с русскими Гавайями называется исключительно гавайской авантюрой. Честно говоря, я не понимаю, почему авантюра. Если это гавайская авантюра, то у нас была еще сибирская авантюра, крымская авантюра и даже петербургская авантюра. Строить столицу империи на территории юридически чужого государства Швеции, это разве не авантюра? Авантюра, но она Петру удалась. А вот с Гавайями не сложилось. На Гавайях мы появились тоже в результате деятельности российско-американской компании, которая искала место, где покупать подешевле продукты для снабжения Русской Америки. Открыли Гавайи не мы, в отличие от Аляски и в какой-то степени Курил. Гавайи это не мы, это тот самый Джеймс Кук, которого съели аборигены. И на Гавайских островах было два формально независимых королевства. Королевство Северных Гавайев, королевство Южных Гавайев. В 1804 году, во время как раз того самого кругосветного плавания Крузенштерна, Лисянского и нашего героя Рязанова, русские высадились на Гавайях. Подружились с местным царем, подарили ему перочинные ножики и байковое одеяло. Одеяло байковое наше походное, солдатское произвело почему-то на гавайского царя неизгладимое впечатление. Он проникся глубоким уважением к русским морякам и сказал, что вот если ему дадут побольше еще железа, а железо ему нужно, там, опять же, ножи, копья, чтобы воевать с южным гавайским королем, то, может быть, он согласится стать подданным Российской империи. Ну, так, в форме автономного протектората. И возник проект создания гавайской сельхозколонии. Для этого надо было отправить туда поселенцев, человек 30-40, и пушку. Потому что если строить форт, острожек, обязательно должна быть хотя бы одна пушка. Но все затормозилось. Война с Наполеоном, Рязанов, Сан-Франциско, умер, другие проблемы. Однако Наполеона мы победили. И в 1815 году у берегов острова случайно разбился наш торговый корабль, который плыл как раз в Гавайи, какие-то там закупать фрукты по поручению правителя Русской Америки Баранова. Весь этот груз с нашего корабля был выброшен на берег, ну, естественно, его местные аборигены растащили по хижинам, прикарманили. Баранов человек хозяйственный. Он снарядил на Гавайи своего помощника, доктора Шефера, не доктор права, а именно доктор, врач, медик, который ему поручалось провести переговоры с королем Гавайских островов, чтобы возместить нам ущерб за разграбленное судно. Кто такой был доктор Шефер? Барон Шефер Егор Николаевич. Ну, конечно, никакой не Егор Николаевич.
имя у него было немецкое, это в нашей вариации Егор Николаевич, был как раз из тех самых немцев, которые приняли подданство российское и прекрасно себя жили в России, в Москве, занимались медицинской практикой, но во время пожара наполеоновского 1812 года в Москве у него сгорел дом, сгорело все имущество, доктор остался ни с чем, и вот он нанялся работать в российско-американскую компанию, и спустя какое-то время оказался на Аляске. Чем-то понравился Баранову, видимо, он почуял в нем авантюрную жилку. Шефер, получив от Баранова серебряную медаль, чтобы подарить ее гавайскому королю, как ценный подарок, прибыл на Гавайи. Выяснилось, что за эти годы много чего на Гавайях изменилось. Там уже побывали не только англичане, но и американцы. Поэтому ни о каком союзе речи уже не шло. Уже свою ценность король Гавайев понимал. Но Шефер там поселился, запросил помощи, чтобы ему русские что-нибудь еще прислали. Корабль побольше, товар, команду. А тем временем, поселившись на Гавайях, построил домик, рассадил табак, кукурузу, дыни, арбузы, тыквы и всяческие полезные растения, угощал ими короля, а самое главное, лечил его от болезни сердца, все описано в воспоминаниях, а королеву от жестокой лихорадки, тем самым, видимо, завоевав у гавайцев немалое уважение. Наконец, из Русской Америки прибыл корабль с подмогой, небольшой, правда, экипаж главным образом состоял из нанятых матросов, в основном англичан, ну, американцев, испанцев, уж я там не знаю кого, не русских. Прибыл корабль с хорошим названием «Открытие». Шефер расправил плечи и приступил к большим международным переговорам. Я не понимаю, как это возможно, но Шефер не просто уговорил гавайского короля возобновить отношения дипломатические с Россией, но в торжественной обстановке король попросил его, подписав соответствующие бумаги, в кавычки, «Его Величество, Государь-император Александр Павлович, прошу принять помянутые острова под свое покровительство и обещаю навсегда быть верным российскому скипетру». Ну, все. На правах субъекта федерации. Но он предоставляет российской американской компании полную монополию на торговлю. То есть вся торговля только через РАК. В Петербург тут же отправляется секретная депеша. Срочно присылайте нормальный военный фрегат. Делаем здесь гарнизон. Крепости, пушки, казаков, Гавайи, новая провинция Российской империи. Шефлер даже умудрился заложить три крепости, назвав их Александровская, Елизаветинская и крепость имени Барклая де Толли. Ну, то есть, ну, с пониманием. Ну, вот тут началось какое-то торможение. Баранов, по идее, мог все это профинансировать сам. Но, видимо, решил, что это слишком большая авантюра. Запросил дополнительных полномочий из Петербурга. Сколько идет почта в Петербург, помните, да? Если очень сильно торопиться, то это полгода. Но так не бывает, вообще дольше. В Петербурге узнали о происходящем из английских газет. Уж я не знаю, как об этом первые узнали англичане. Но в английских газетах опубликовали, что русские захватили Гавайи. И вообще, как писала Times, «Скоро мы обнаружим эту русскую нацию с ее славным и активным правительством не только на Гавайях, но и во всех частях света». Появились американцы, напугали сначала короля Южного, потом короля Северного. Ну что тут сидит этот Шефер с микрокомандой какой-то, микросудно. Сейчас США пришлют военный флот, прибудут авианосцы, короля свергнут, посадят в тюрьму. Поэтому срочно русских изгоняйте. Тем временем наш доблестный МИД, узнав из лондонских газет о желании Гавайев присоединиться к Российской империи, стал размышлять и формировать мнение. Мнение формировали главным образом два крупных мидовца. Это, собственно, сам министр иностранных дел Карли Нессельроде, к тому моменту так и не выучивший русский язык, и наш посол в Лондоне. Вот как-то они вдвоем спелись и внушили тогда еще Александру Первому, что, кавычки, дипломатическая переписка, «приобретение сих островов и добровольное их поступление в покровительство государя-императора не только не может принести России никакой существенной пользы, но, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами». Иноагент, другого не скажешь. Неужели не мог реакционный царизм разобраться? Это же не Аляска, это же благодатнейшая, счастливейшая земля.
которая сама тебе отдается, без единого выстрела, без ничего. Вот как могло случиться, что Александр, умнейший человек, отказался от приобретения жемчужины Тихоокеанской, просто падающей в руки России? Непонятно. Может быть, это стремление Александра к выдуманному ему иллюзорному желанию сохранять действующие границы, Венский конгресс, легитимизм. Мы должны быть верны международным обязательствам, международному праву. Ну, в общем-то, открыли Гавайи и англичане. Но как-то нехорошо у них отбирать. Все-таки у них право первооткрывателей. Шефлер продолжал писать письма, а мы ничего не делали. В итоге его с Гавайев выгнали. Добрался до Петербурга. Просился на прием к Александру Первому. Хотел лично объяснить. Император не принял. Писал записки в МИД. Встречался с кем мог. Говорил, дайте мне просто два корабля небольших военных, и я верну Гавайи. Правительство не отреагировало. Потом уже раскачалась американская компания. Да, вот мы тут посчитали, все-таки с экономической точки зрения, такие вкусные дешевые фрукты на Гавайях. Пока все переписывались по полгода в одну сторону, США уже направили в Гавайи своих и миссионеров, и военных моряков, и даже официального американского консула. И с 1820 года Гавайи постепенно становятся американскими. Ну, просто стыдно, честное слово. Теперь, дорогие друзья, переходим к одному из самых необычных эпизодов в попытке географического саморасширения России. Так называемая эфиопская или сомалийская авантюра. В 1889 году в Абиссинию, современная Эфиопия, но границ нет. Чья это земля, непонятно. Вот там высаживается пензенский мещанин Николай Ашинов. Вместе с ним команда истерских казаков. 150 человек. Терское казачье войско возникало снизу, самопроизвольно, параллельно с Донским, Запорожским, в районе Ставропольского края, Северного Кавказа, еще во времена Ивана Грозного. Часть поселилась в устье реки Терек, основали там крепости известные, Кизляр и Моздок. Ну и потом территория Терской области, так называемая Терского казачьего войска, часть современного Ставропольского края, Кабардино-Балкария, часть Осетии, некоторая часть Чечни, Ингушетии и даже Дагестана. Там были казачьи поселения, которые жили бок о бок с горцами, как-то уживались. Но, как вы понимаете, это были ребята боевые, тертые, простые там не выживали. И вот 150 терских казаков вместе с пензенским горожанином Николаем Ашимовым захватывают старый брошенный египетский форт на берегу моря и создают там колонию. Крепость они называют, ни много ни мало, Новая Москва. Привет Сергею Семеновичу Собянину. Теперь внимание. Где находится Новая Москва? Новая русская колония. На ничейной земле. Она находится прямо напротив самого узкого пролива выхода из Красного моря в Индийский океан. С другой стороны, там сейчас небезызвестные хуситы терроризируют всю мировую морскую торговлю. Стратегически важное место. С противоположной стороны, с африканского континента, и находилась Новая Москва. То есть место для военно-морской базы, которая поставит под контроль половину морской торговли сразу, при умелом, конечно, менеджменте, было выбрано пензенским горожанином идеально. Территория на 50 верст вдоль берега, а также на 100 верст вглубь берега, объявляется российской. В это время земля-то вроде ничья, но некоторые великие державы теоретически считают ее своей. В числе этих великих держав приоритет у Франции, поскольку она виртуально полагает, что все это ее колония, хотя она ничего не контролирует. Потом будет французская небольшая колония впоследствии неподалеку. Тем не менее, французы посылают к Аршинову делегацию. К нему прибывает французский офицер и требует убраться. Терские казаки посылают французских представителей понятной русской традиционной лексикой куда подальше. Французы разводят руками и вступают в дипломатическую переписку между Парижем и Россией. Тут дошло дело до императора Александра III, нашего горячо любимого, и он прокололся.
ради отношений с Францией сообщил, что это авантюра казачья. Вот прямо все в лексике Ивана Грозного. Тати, мы их не контролируем, сами по себе, разбойники, сами с ними разбирайтесь. Большая внешнеполитическая ошибка, потому что на самом деле Александр III не мог не понимать, что французы были настолько заинтересованы в союзе с Россией, они настолько боялись растущей мощи Германской империи, им так нужны были русские штыки и русский союз, что, конечно, поступились бы они все этой территории 50 и 500 верст направо и налево. Ну, тем более, что, ну, честно говоря, ничего французского в этой пустынной тогда земле не было. Получив карт-бланш на выдворение Ашинова с его командой, ну, как полагается, как сейчас делают американцы, французы присылают флот военно-морской и объявляют ультиматум с требованием покинуть территорию. Ультиматум принят не был, потому что предъявили его письменно на французском языке. Ну и кто из казаков французского не знал, поэтому они эту бумажку просто выкинули. Начался обстрел, полноценный обстрел с военных кораблей форта. Ашинов понял, что сражаться казаками с винтовками, шашками против броненосных кораблей невозможно. Форт был сдан. Вскоре за оставшимися в живых поселенцами прибыл русский корабль МЧС под названием «Забияка». Символично все это звучало. Забрал он Забияку Ашинова, друзей его, доставил их в Россию. Пара десятков казаков возвращаться в Россию не захотела. Они вступили в армию по соседству эфиопского императора. Правитель Эфиопии, Абиссиния, именно так сам себя титуловал, создали в эфиопской армии просто образцовую воинскую часть. Каждый из наших терских казаков там стал офицером. Получил в командование по сотне другой местных эфиопов. Обучили их военному делу настоящим образом. И это была самая сильная и боеспособная часть на африканском континенте. Впоследствии, когда началась очередная война между Эфиопией, Абиссинией и Италией, итальянцы постоянно пытались захватить Эфиопию. Итальянские части, которые оказались в столкновении именно вот с этими эфиопско-казачьими, были наголову разбиты. И казак, командовавший этим полком или бригадой эфиопской, что-то подобие нашего казачьего французского легиона, только все солдаты, опять же, местные, наши только офицеры. Этот главный наш атаман получил звание, по-моему, маршала или генералиссимуса. По прибытии в Россию Забияка Ашинов был сослан на 3 года в отдаленный уезд Саратовской области, от греха подальше, в глушь, в Саратов. Но и там он не усидел. Из этой ссылки без особого надзора сбежал, поселился в Европе и стал оттуда слать царю письма с предложениями по освоению африканских земель. «Дайте мне 100+ казачков и 2 кораблей, и Африка будет наша». По крайней мере, самые важные стратегические точки. В этом Ашинов явно разбирался. Увы, официальный Петербург все эти письма игнорировал, до царя они не доходили, к дуракам они попадали. И когда я читаю про авантюриста Ашинова, хочу вам сказать, никакой он был не авантюрист. Прав был Гумилев. Пассионарий. Как будто вселился в этого пензенского мещанина дух Ермака или Семена Дежнева, какого-то русского конкистадора. Поддерживать надо таких людей, поддерживать, а не отталкивать. Следующая история, наверное, заключительная в нашем сегодняшнем рассказе. Как не стал российским 2-й по величине остров в мире. Папуа, Новая Гвинея. И рассказ наш о несостоявшемся освоении 2-го по величине острова в мире будет похож просто на какую-то сказку. Главным героем этой сказки будут выдающиеся русские ученые, настоящие ученые. Наверное, самый выдающийся этнограф в истории нашей страны. Николай Николаевич Миклуха-Маклай, живший недолгую очень жизнь. Род его происходил из казаков. Опять же, вот эта свободная, авантюрная, ничего не боящаяся жилка. Настоящая фамилия его Миклуха. Когда он учился в университете в Германии, то свои публикации, научные статьи он подписывал Маклай. Это был псевдоним, иногда
фон Маклай. Псевдоним соединился с фамилией, и в историю он остался как Миклуха Маклай, практически Ульянов Ленина. Вспомнил старый советский анекдот, не очень политкорректно, наверное, по современным меркам. Лондон, значит, двухэтажный автобус, даблдекер. Заходит англичанин, вся нижняя палуба, одни арабы, индусы, чернокожие, в общем, коренных англичан не особо. Как-то ему там не очень ловко, поднимается на второй этаж, весь второй этаж верхний, англичане, индусы, арабы, ну, в общем, во многом, как сейчас в Лондоне и во многих европейских городах. Мы интернационалисты, ну, это просто анекдот. И, наконец, где-то там на последнем ряду видит европейского внешности мужчину, белое лицо, читающего «Таймс», подходит к нему спешно, приподнимает цилиндр и говорит: «Мистер Миклуха Маклай», если я не ошибаюсь. Ну вот, Миклуха Маклай был единственным белым на протяжении нескольких лет, наверное, поселенцем на огромном острове, заселенном папуасами. Папуасы – это не просто какие-то туземцы, это официальное название этнографическое большой группы племен, жители Австралии и окрестности. Никогда ни один ученый не поселялся на долгое время в чужом враждебном окружении. Ну, просто это опасно для жизни, да и как там выжить? И вот Миклуха Маклай предпринял невиданный эксперимент. Он решил поселиться один. Сначала было с ним еще два помощника, но они оба потом отпали. Организовали экспедицию под эгидой Русского географического общества при поддержке императорской фамилии. Дали денег на дорогу, снаряжение. Великая княжна Елена Павловна, основавшая в годы Крымской войны будущий Красный Крест, организация сестер милосердия, она много давала средств личных на разного рода благородные миссии. Как писал о своем первом визите тогда Миклуха Маклай: «Ввиду того, что я не мог сказать заранее, как долго мне придется прожить там, так как это будет зависеть от местной лихорадки, от нравов туземцев, я принял предосторожность запастись несколькими медными цилиндрами для манускриптов разного рода, дневников, заметок, которые могут пролежать зарытыми в землю несколько лет. Я был бы поэтому очень благодарен, если бы можно было устроить таким образом, чтобы судно русское военное зашло через несколько лет в то место Новой Гвинеи, где я останусь, с тем, чтобы, если меня уже не будет в живых, мои рукописи в цилиндрах были вырыты и пересланы в императорское географическое общество». Ну, то есть ехал, на самом деле, почти на смерть, не особо надеясь, что удастся выжить. Ученый оказался среди людей каменного века. Они отнеслись поначалу к странному пришельцу, как к некому сверхъестественному существу. Предлагали поначалу нашему ученому, ну, знаками, убираться во свояси. Угрожали его убить, растерзать, разрезать, сжечь. Путешественник не реагировал на их действия, не проявлял агрессии. Всюду ходил без оружия. Однажды, чтобы убедить местных жителей в своих мирных намерениях, пришел в деревню, принес с собой циновку, такой плетеный настил, демонстративно посреди деревни лег и уснул. Вот крепкие были нервы. Открыв глаза, увидел вокруг себя несколько папуасов, которые смотрели на него уже не столько со злобой, сколько с большим удивлением. В конце концов, Миклуха Маклай был принят папуасами, но принят с особым статусом, как предок, вернувшийся из потустороннего мира, из мира мертвых и духов, как существо сверхъестественное. Он писал в своих дневниках, что, определив таким образом место Миклуха Маклая в этом мире, туземцы стали приходить к нему с конкретными просьбами, ну, например, изменить погоду, поменять направление ветра, вызвать дождь. За время нескольких потом последующих экспедиций, в общей сложности 3 года, он уже и лечил больных, и привез папуасам первые железные орудия, топоры, привез им семена новых растений, которые стали там возделывать, саженцы деревьев, потом, позднее, даже бычка и корову. Этого тоже в изолированном обществе Папуа-Новой Гвинеи не было. Постепенно в языке папуасов появились и по сей день существуют русские слова: топор, кукуруза, арбуз. А кроме того, к местным названиям некоторых культурных растений, привезенных русским ученым, теперь добавляют его имя. Огурец – Дигли Маклай,
тыква, валюмаклай и так далее. Концепция, которая существовала в этнографической науке XIX века, ставила папуасов не на место людей. Превалировало мнение, что это какая-то переходная форма между обезьяной, страшно сказать, и человеком. Это тупиковое развитие в бок. Маклай, который понял этот народ, по-своему стал уважать их традиции и культуру, оказался в конце концов единственным человеком в мире, который с научной точки зрения обосновал, что это все полный абсурд, это российские теории. Образ жизни папуасов, он определялся просто их долговременной на протяжении многих десятков тысяч лет полной изоляции от внешнего мира, достаточно комфортным климатом, невозможностью обмениваться знаниями, технологиями с другими территориями. Это оказался такой изолированный мир, затерянный, забытая земля. Со временем русский ученый стал легендой, мифом. В качестве обожествленного героя он превратился сам в одно из местных божеств. Был учрежден День этнографа в нашем научном сообществе. Этот день совпадает с днем рождения Николая Николаевича Миклуха-Маклая, поскольку научное наследие Миклуха-Маклая является эталоном во всем мире, как образец научного подхода, уважения к традициям и культурам самых разных и далеких народов. Усилиями Миклуха-Маклая эта огромная территория чуть не обрела статус российского протектората, части Российской империи. Миклуха-Маклай был искренним сторонником присоединения Новой Гвинеи к России. Причем не с каких-то экономических соображений, там экономики-то, как мы сейчас поймем, с вами не было, а из гуманитарных соображений. Он считал, что как только там появятся европейские колонизаторы со своими российскими представлениями, как учили они в университетах, что папуасы это вообще не люди, это все очень плохо закончится для местных жителей. Миклуха-Маклай полагал, что под скипетром России, исторически очень терпимо относящийся ко всем видам иноверцев, к разным племенам, ну вы знаете, это особенность нашей страны, нашей культуры, терпимость к любым народам, главное преимущество нашей страны. Он полагал, что под скипетром империи его новым друзьям, папуасам, будет несомненно лучше, чем оказаться колонией любой из европейских стран. Русское правительство на просьбы его не реагировало. Считалось, что отдаленность этой территории, отсутствие связи с русскими интересами не предполагает ее колонизации. В конце концов, когда Миклуха-Маклай в очередной раз в 1882 году вернулся в Петербург, он с энергией, объяснениями стал ходить по разным кабинетам властным, докладывать свою идею, что вот огромная пустая ничья земля, заселенная мирными, добрыми людьми. Эту землю надо взять под свою защиту, поднять там российский флаг, построить базу. В конце концов добился встречи с самим императором Александром III. Александр III выслушал, идею в целом одобрил и дал команду готовить секретную морскую экспедицию, как писали тогда, для изыскания новых морских станций в Тихом океане. Капитаны двух кораблей Тихоокеанской эскадры отправились вместе с Миклухом-Маклаем к островам Тихого океана. Ну вот, казалось бы, все. Мы в одном шаге от получения большой новой заморской территории. Ну вот что интересно писал командир одного из боевых кораблей своей жене в частном письме по поводу Миклуха-Маклая, с которым вместе вплыл в Новую Гвинею. Кавычки. «Мне не верится, что такой маленький и слабенький человек мог бы делать такие дела. Он говорит на 12 языках. Настоящий ученый. В России, Англии, Франции, Германии он познакомился и в некоторых случаях подружился со всеми современными знаменитостями. Думая найти дикаря, убежавшего от людей на Новую Гвинею, я встретил человека, у которого теперь учусь светкости и общительности. В здешних колониях различных государств он приятель со всеми генерал-губернаторами, всеми вице-королями и магараджами. Весьма строгой нравственности, серьезных правил и вообще это во всех отношениях выдающийся человек». Однако столь лестная характеристика Миклуха-Маклая, тем не менее, не помогла. В 1883 году корвет подошел к Новой Гвинее, встал там на якорь, в гавани. Гавань носила имя на картах великого князя Константина. Вообще в Новой Гвинее Миклуха-Маклай дал десятки русских географических названий, которые долгое время существовали на всех мировых картах. И вот по итогам посещения острова
офицерами был составлен следующий рапорт своему начальству. «Ни один из посещенных мной пунктов не представляет вообще удобств для устройства в них угольных складов. Это время пароходов, чтобы можно было дозаправляться, как сейчас сказали бы. Накопленные в этих местах запасы для флота потребуют охраны, даже в мирное время. От крайне безнравственных шкиперов европейских коммерческих